0: Перебор уже.
1: Подчиненные Алпатова полагают, что основным поводом для его отставки стали следственные мероприятия против знакомого с Путиным петербургского бизнесмена Ильи Трабера по прозвищу «Антиквар» и в отношении людей из окружения бизнесмена Аркадия Ротенберга, пишет ВЧК ОГПУ. К слову, Трабер и Ротенберг в материале упоминаются как близкие друзья. В пользу версии телеграм-канала говорит то, что в конце августа из СИЗО был освобожден Трабер. Его задержали в июне по обвинению в организации убийства петербургского предпринимателя и муниципального депутата Александра Петрова. Также на прошлой неделе, 7 сентября, из СИЗО был освобожден Константин Махов, один из топ-менеджеров структур, связанных с Аркадием Ротенбергом. Махова задержали в июне по делу о мошенничестве в особо крупном размере. И Махов, и Трабер отправлены под домашний арест. Обвинения с них не сняты. Эти дела друг с другом не связаны, но они велись под надзором Алпатова, сообщают источники ВЧК УГПУ. Телеграм-канал рассказывает, что уголовные дела возбуждены с личного одобрения президента России. Якобы Владимир Путин был недоволен тем, как идут дела у Ротенберга. Но затем ситуация изменилась на 180 градусов, и миллиардер вновь оказался в фаворе у главы Кремля. Более того, Путин настолько проникся расположением к Ротенбергу, что начал зачистку всех тех, кто его атаковал, включая Алпатова. Примечательно, что важные истории, первыми рассказавшие о вероятном увольнении главы СЭП ФСБ, конфликт с Ротенбергом никак не упоминают. По информации издания, уход Алпатова – это лишь начало большой реорганизации в спецслужбе. Сергей Алпатов возглавил экономическую службу в 2021 году. До этого он руководил ведомстве управлением М, которое курирует силовые и правоохранительные органы, например, полицию и Росгвардию. Считался приближенным к бывшему директору ФСБ и секретарю Совета безопасности, а ныне помощнику президента России Николаю Патрушеву. А еще Алпатов стал известен в российских СМИ после того, как центр досье обнаружил у него тщательно скрываемое элитное жилье и роскошный автопарк.
2: На публичной кадастровой карте на месте роскошного дома зияет пустота. Но если посмотреть на снимок того же самого места со спутника, то на месте пустыря оказывается особняк. Да еще и не один, а целых три, не считая мелких технических построек. В официальной выписке из Росреестра указано, что участком владеют тезки супругов Сергей Сергеевич и Екатерина Юрьевна, но не Алпатовы, а Антоновы.
1: По информации важных историй, реорганизация в ФСБ может начаться уже в октябре. Свою должность может покинуть глава ведомства Александр Бортников.
3: О раскладе сил в Федеральной службе безопасности и возможных грядущих переменах мы сегодня говорим с политологом Русланом Айсиным и политиком Геннадием Гудковым. Я приветствую гостей и первый вопрос задам Геннадию. Геннадий, на ваш взгляд, зачем сотрудники спецслужбы делятся подобной информацией о реформах с независимыми журналистами?
4: Ну, давно идет слив информации из Кремля. Это не новость. Всегда так было и, наверное, так всегда будет. Потому что кто-то торопится вбросить информацию для своего выселения, кто-то какие-то другие задачи решает. Поэтому слив информации из Кремля идет постоянно. Просто вот сейчас он попал, этот слив информации, в фокус общественного внимания. Это типичная ситуация. Поверьте, уж особенно, что касается всяких кадровых изменений, назначений. Слухи о всех этих перемещениях идут очень давно. Кого какие там только фамилии не назывались. Ну вот сейчас, видимо, началась кампания по обновлению команды. И я думаю, что там будут еще много фамилий, много гаданий на кофейной гуще.
3: Тогда вопрос у меня конкретно по вот этим утечкам. Если верить утечкам ВЧК УГПУ, почему-то расстраиваются нынешние сотрудники ФСБ из-за того, что грядут реформы. А чего им расстраиваться?
4: А как не расстраиваться? Рушатся привычные связи, привычные взаимоотношения. Давайте уж подскажем по-честному. Сотрудники ФСБ сейчас в значительной своей массе, я не буду говорить про все, но в значительной массе участники коррупционных процессов, участники передела собственности. Они, так сказать, участвуют в этом незаконном обогащении со страшной силой. Вообще, я слышал от там в отставке, не в отставке сотрудников, что сейчас наше время, наша эпоха, мы можем все. И по большому счету, когда выходит начальник, с которым уже выстроены отношения, и грядет смена, причем даже не только там руководителей, а еще возможные команды, то, конечно, многие печалятся, что вот как так вот. И, конечно, остаются еще в недрах спецслужб некоторые элементы, они, наверное, все-таки больше похожи на белые вороны, которые пытаются, как бы, так сказать, действовать, исходя из тех интересов, которых они, которые, в общем, связаны с там, каким-то определенным патриотизмом и так далее, но их все меньше и меньше. Поэтому я думаю, что в основном в основе этих сожалений лежит прагматический расчет. Теперь нам нужно все делать по-новому, неизвестно, как все сложится, неизвестно, какие люди придут на какие места, как изменится баланс сил, что мы потеряем, что мы обретем, ну и так далее и тому подобное. Я не верю ни в какие там идеологические сильные угрызения совести, потому что на сегодняшний день организация по своей сути, ну, мягко выражаясь, противозаконная или даже преступная в некоторых моментах. И говорить о том, что люди, которые в ней служат, они там одержимы каким-то настроением справедливости, честности, но я бы так вот не стал заявлять. Да, конечно, порядочные люди всегда есть в любой системе, при любых обстоятельствах, но все-таки они не являются мейнстримом, и они не определяют политику этого ведомства.
3: Спасибо, Геннадий. Оставайтесь с нами. Хочу Руслана спросить. Руслан, а какую логику вы видите в возможных перестановках? Зачем вообще менять начальников в таком важном ведомстве для Кремля во время войны?
0: Ну, вообще история достаточно стандартная. Я думаю, что в каком-то смысле Путина потрясло, что, возможно, за его спиной происходят такие события, которые ударяют в том числе и по его авторитету, и по его ближайшему кругу. Все-таки ближайший круг – это вещь неприкосновенная. А с учетом того, что Путин, конечно, параноик, он начинает, наверное, там домысливать, выстраивать какие-то алгоритмы, которые выводят его вполне даже к тому, что может быть заговор, раз главная спецслужба, из которой он сам вышел, и на которую он сделал ставку, готова действовать вопреки его интересам, что может быть, если вожжи отпустить. Да, вот этот страх, он постоянно подпитывает любого диктатора и, конечно, ориентирует на то, что нужно карты так или иначе колоду тусовать. Или перемещать по горизонтали, или перемещать по вертикали. Такая практика есть, кстати говоря, и в странах западных демократий, ну, чтобы не пустили корни. Все это понятно, но когда главная спецслужба, особенно руководитель управления, который занимается экономическими делами, начинает замахиваться, как говорится, на самое святое, что у нас есть. Помните, как говорил герой Миронова, да, на нашу конституцию, вот, на нашего руководителя, ну, Ротенберг, да, говорим партии, подразумеваем комсомол или наоборот. Это, конечно, очень опасный сигнал. Что касается реорганизации, ну, видимо, эта организация будет связана с определенными чистками. Я не исключаю. Все-таки Путин начинает двигаться по модели Сталина, что нужно периодически зачищать. И силовые структуры обязательно. Потому что в какой-то момент эта силовая структура начинает мыслить себя как главным субъектом. И поэтому их нужно привести в чувство и показать им же их место, как бы это странно ни звучало, потому что те, на кого опирается Путин, могут стать и главной опасностью для него.
3: Хочу вернуться к Геннадию. Геннадий, а что вы скажете? Видите ли вы тоже здесь какой-то психологический момент и опасения Владимира Путина, что ФСБ может быть в данный момент не настолько лояльной, какой она была раньше? Что вообще сейчас не так с ФСБ? Зачем Путину нужно что-то там тасовать?
4: Ну, давайте не будем забывать, что Путину 74 исполнится очень скоро. И все его окружение, оно примерно либо чуть моложе, либо чуть старше, либо этого же возраста. Как говорится, служить до седых и не только волос, там в 70 с лишним лет возглавлять силовые ведомства уже сложно. Есть объективная потребность смены кадров, это первое. Второе, конечно, с одной стороны, да, там, чтобы не засиживали, чтобы не обретали автономию, можно менять. И мы это видели на примере Патрушева, который там стал чувствовать себя политиком номер два в России, начал там заявлять важные дела, политические заявления, формировать доктрину безопасности, государственные, много-много чего, почувствовал себя очень таким незаменимым, несокрушимым. Путин мягко его передвинул на должность, которая сохранила ему доступ к телу, но все-таки это помощник по каким-то вопросам судостроения, весьма, так сказать, прозаическим. Пилюлю подсластили тем, что сына Патрушева сделали вице-премьером. Но в целом это была такая мягкая-мягкая отставка, как там говорится, по вертикали, по горизонтали, уж не знаю как. Поэтому я согласен с тем, что это могут быть мягкие перестановки, но они мягкие. С другой стороны, когда приходят новые люди, вот Путин этих уже знает. Эти люди уже годами доказали, что от них можно ожидать, а чего от них ожидать нельзя. А вот что делать с тихим опытом, в котором могут водиться черти, никто не знает, потому что придут более молодые, более жесткие, более амбициозные. Они могут скрывать свои амбиции под личиной тотальной лояльности, но что там внутри, кто знает. Мы с вами прекрасно на том же самом Путине, так сказать, убедились в том, что люди, от которых ничего не ожидали, ведь Путина поставили на эту должность только потому, что он производил впечатление человека, неспособного к самостоятельным действиям. И именно этим он и понравился всем кремлевским царедворцам. Но оказалось, что они все ошиблись. Поэтому и Путин может ошибаться. Он думает, что эти люди не способны на амбиции. А может быть, у них там внутри сидит, так сказать, какой-то комплекс неполноценности, который будет заставлять их совершать действия непредсказуемые для Путина. Поэтому Путин, конечно, тусует колоду, но он ее тусует мягко. Насколько мне известно, он не хочет никаких таких серьезных, глубоких внутренних конфликтов. Он считает это снижением безопасности самой системы. Он предпочитает больше менять охрану вокруг себя, персонал вокруг себя, усиливать какие-то звенья, реформировать какие-то звенья. То есть, как бы, так сказать, в своем личном окружении вот как раз заниматься политикой смены кадров. Что касается внешнего, ну, такого внешнего круга, который чуть-чуть больше, чем те, кто работает с ним лично, там он не очень любит перемен, прямо скажем, уж тем более перемен под давлением, тем более перемен в результате каких-то конфликтов и изменившихся балансов сил между группировками внутри Кремля, которые бесконечно с собой враждуют. Но, видимо, объективные обстоятельства заставляют его это делать. Я так глубоко не вижу каких-либо там признаков изменения системы. Она будет по-прежнему звереть, она будет по-прежнему доказывать, что она, только она имеет возможность защитить власть от народа. Я думаю, что для нас вот эти перестановки и перемены особо ничего не значат.
3: Спасибо, Геннадий. Тоже не отключайтесь, пожалуйста. Я хочу вернуться немножко к стабильности, к тому, что, возможно, добавляет этой системе стабильности. Мы говорили, что Владимиру Путину уже за 70 далеко. И 75 исполнится Александру Бортникову, руководителю ФСБ, который уже 18 лет, дольше, чем даже Андропов возглавляет эту службу. Давайте посмотрим, что же с ним сейчас происходит, ведь источники важных историй также указывают на то, что он все-таки хочет уйти в отставку.
5: Александр Бортников руководит ФСБ 18 лет, дольше, чем Андропов возглавлял КГБ. В ноябре ему исполнится 75. Обычно предельный возраст службы 70 лет, но в 2021 году Путин получил право продлевать службу директору ФСБ без возрастных ограничений.
6: Мы видим, какую угрозу представляют международные террористические организации, деятельность которых становится активнее, и происходит, как ни странно, консолидация террористов в мире. Много вопросов уделяется вопросам противодействия коррупции, различным правонарушениям в сфере экономики, вопросам информационной безопасности.
5: По данным важных историй, Бортников давно просится на пенсию, часто бывает в санаториях, а его обязанности все чаще исполняет первый зам Сергей Королев.
7: Приветствую вас на очередном заседании Совета руководителей органов безопасности.
5: Главная задача ведомства по закону – борьба с терроризмом. Но за годы руководства Бортникова до начала полномасштабной войны в 2022 году в России один за другим гремели теракты. В 9 крупнейших терактах этих лет погибли 416 человек, и ни один из них не стоил Бортникову должности.
7: Можно однозначно сказать, что это террористический акт.
5: В середине 10-х годов фокус у ФСБ словно сменился, и главной целью стали не боевики, а оппозиция. В феврале 2015 года у стен Кремля застрелили Бориса Немцова спустя 11 лет. Следствие называет организатором неустановленное лицо. В 2015 и 2017 годах дважды был отравлен Владимир Карамурза. Уголовное дело так и не возбудили. В августе 2020 года в Томске ядом новичок отравили Алексея Навального. уголовного дела и об этом отравлении в России нет до сих пор. В те же годы ФСБ вела дела сети, нового величия, артподготовки, дела об иноагентах и нежелательных организациях.
8: Усилия спецслужб прежде всего направлены на профилактику такого рода правонарушений, чтобы не допустить перерастания легальной оппозиционной деятельности в радикальную составляющую.
5: 2022 год для ФСБ переломный. Врагом номер один стала Украина. И о том, что Бортников поддерживал вторжение, свидетельствуют его слова на заседании Совбеза 21 февраля 2022 года, за три дня до Большой войны.
9: Владимир Владимирович, уже несколько лет Луганская и Донецкая народные республики, граждане этих республик, с надеждой смотрят и просят Российскую Федерацию защитить их. И я абсолютно убежден, необходимо реализовать их право и защитить их.
5: За первые 6 месяцев этого года российские суды вынесли больше 1100 приговоров по террористическим статьям. Это примерно 10 в рабочий день и больше, чем за весь 2024 год. Больше половины из них по статье об оправдании терроризма, то есть за посты, комментарии и репосты. 357 человек осуждены только за высказывания без обвинений в насилии. По госизмене и шпионажу в 2025 году вынесено 468 приговоров, тогда как за 25 лет до войны с Украиной их было 196. Оправдательных нет. При этом Бортников отчитывается о предотвращенных терактах регулярно.
9: В текущем году произошел существенный рост числа преступлений террористической направленности, связанных прежде всего с нанесением ущерба критически важной и социальной инфраструктуре, а также нападениями на военнослужащих и должностных лиц органов власти. Правоохранительными органами предотвращено 172 подобных теракта. Задержано свыше 290 мигрантов. Пресечены 18 терактов.
5: В августе 2022 года под Москвой взорвали машину Дарьи Дугиной. В октябре 2022 года грузовик со взрывчаткой проехал на Крымский мост. В апреле 23-го в петербургском кафе зет-блогеру Владлену Татарскому вручили статуэтку со взрывчаткой. Он погиб на месте. В марте 2024 года 4 боевиков больше часа расстреливали людей в Крокус-Сити-Холле. 145 погибших. Хотя за 2 недели до этого США передали в Москве предупреждение о возможном теракте. Бортников подтвердил это сам. При этом за годы войны ФСБ получила больше полномочий. С января ей вернули право иметь собственный СИЗО. Теперь ФСБ также согласовывает заход судов из иностранных портов. На решение 48 часов. При необходимости ведомство может потребовать осмотра корпуса водолазами. А с этого года служба вправе требовать отключения интернета и мобильной связи в случаях, определенных президентом. Обновились и кадры. За 4 года войны сменились 70% руководителей региональных управлений. Важные истории называют 3 возможных преемников Бортникова. Первый – его заместитель Сергей Королев, которого журналисты связывают с Ротенбергами и Тамбовской группировкой. Второй – глава военной контрразведки Иван Ткачев, которого считают человеком Игоря Сечина. Третий – начальник контрразведки Владислав Меньшиков, бывший руководитель «Алмаз-Анте». О его работе в ФСБ публично известно совсем немного.
3: Ну а мы продолжаем разговор о балансе сил внутри Федеральной службы безопасности России с политологом Русланом Айсиным и политиком Геннадием Гудковым. Вопрос к Руслану. Руслан, мы пересказали материал важных историй в нашем сюжете, и там звучат фамилии возможных претендентов на должности внутри ФСБ, на главную должность. И меня интересует следующее. Это кандидат на пост из департамента военной контрразведки Ткачев и руководитель службы контрразведки. Меня не столько фамилия интересует, а сам принцип. Как бы вы его объяснили, почему, есть ли логика в продвижении руководителей, связанных именно с военными делами? Бортников, напомню зрителям, был как раз из экономического блока ФСБ.
0: А сейчас... Да, видно, что парадигма, да, меняется, и понятное дело, что война вносит свои коррективы. Собственно говоря, война – это не просто военные действия, это огромный бюджет, это огромный массив людей, которые проходят через войну, которые связаны с войной, да, и мы знаем вот эти вот призывы о необходимости поставить все на военные рельсы, экономику, общественную жизнь, ну и в целом переписать какие-то базовые параметры правовых систем, да, что вот война все списывает, главная война, а законность и право – это там третьестепенные дела. Поэтому, конечно, эти люди приобретают особый вес, ну, потому что они как бы в теме. Они это знают изнутри, где-то они, наверное, выступают конструкторами каких-то моделей, вот, там, политических и все остальное. Ну, и это ориентирует нас, судя по всему, на то, что война, как многие из этих говорящих голов нам вещают, будет там до 2030 года. То есть это та стихия, в которой они сейчас чувствуют себя достаточно комфортно. Ну и Путин вошел в новый образ. Этот образ, судя по всему, ему нравится. Потому что пересматривать и сходить как бы с военных позиций, с военных рельс очень тяжело, потому что нужно будет строить там гражданскую жизнь, как-то вот это все ломать, перестраивать. А действительно, Путин не молодеет. В общем-то, он человек, ну, таких, скажем, убеждений ничего не менять. Соответственно, вот эта новая реальность, она будет определять всю нашу жизнь, в том числе и внутри спецслужбистского сообщества. Сейчас наверняка главными будут все, кто связаны с Украиной, оппозиция, там, иноагенты. И вот вокруг этого всего будет выстраиваться система, так же, как она выстраивалась вокруг там, так называемого международного терроризма. Да? Теперь вот эти новые люди, кстати говоря, ну, судя по крайней мере, по фотографиям, они куда как моложе Бортникова и Путина. Ну, видимо, это те молодые волки, о которых говорил Геннадий, которые все-таки прорываются сквозь эту толщу сосен и дубов в этом лесу.
3: Также важные истории отмечают, они связывают кандидатов с Сечиным или Ротенбергом. Если кто-то из них преобладает, что это поменяет в балансе сил внутри России?
0: Ну, Сечин в последнее время как-то ушел в тень, по крайней мере, информационно. Но все знают, что этот человек сохранял влияние на Путина, он двигал своих людей. И если это так, то, соответственно, он будет возвращаться на какие-то исходные позиции, я думаю. Потому что все-таки до этого этот человек аккумулировал большой объем власти, ну, по крайней мере, доступ к телу, какие-то кадровые вопросы. И если Путин даст ему зеленый свет, это означает, что, ну, кого-то придется оттеснить в ближайшем окружении Путина. Ну, потому что на Олимпе там больше 12 богов не может вмещаться, как известно. Придется кого-то подтолкнуть, убрать. Ну, с Ротенбергами интересно, раз тот же Алпатов объявил войну Ротенбергам, и если их ставленник будет, то это уже очень интересный расклад.
3: Геннадий, а какую логику вы видите в усилении, возможном будущем усилении людей из департаментов, которые отвечают за войну?
4: Ну, я не уверен, что департамент, который отвечает за войну, обретет своего председателя, там, директора ФСБ, потому что это будет решение Путина, оно будет исходя из его личных предпочтений и эмоций. Я не уверен, кстати говоря, что военный департамент, как мы говорим, военная контрразведка, победит в этом соревновании, потому что тут нет никак, ни у кого нет никаких преференций. Если мы берем старую советскую систему, то, понятно, начальник второго главка, то есть служба контрразведки была самая большая величина после председателя. Как правило, он и обладал правами первого заместителя. Вот здесь я бы вот из этих троих... Мы можем вообще не угадать фамилии, вообще ни разу. Но из этих троих я бы, наверное, все-таки сделал бы ставку, если для интереса просто на Королева. Мне кажется, что все-таки здесь вот может быть такое решение, что первого зам, довольно молодого и приятного Путину во многим вопросам, могут смело назначить директором. Хотя это гадание на кофейной гуще. Путин вообще может взять сейчас человека откуда-нибудь с Министерства внутренних дел или Совета безопасности, или еще кого-то и поставить на ФСБ. И при этом, так сказать, никто не угадает. Я много раз уже это видел в своей политической биографии, когда никто из нас не угадывал кандидатуру там, ни премьер-министра, ни министра, ни вице-премьера. Это какие-то такие вот очень личные комбинации Путина самого.
3: Да, и вы в предыдущей части нашей программы говорили, что вы не ждете каких-либо изменений, даже если какие-то имена поменяются. Но вот такой вопрос.
4: К худшему нет, к худшему да.
3: Угу. А в каком направлении к худшему?

0: агентурно-оперативный аппарат, но все-таки спецслужб. Ну, не по числу, а по качеству, по задачам решаемым. И поэтому под ФСБ сейчас абсолютно все. МВД под ФСБ, Следственный комитет под ФСБ, прокуратура под ФСБ, все суды под ФСБ, я вас уверяю. А кто там сохраняет у нас автономию? Относительно автономию сохраняет ПСО, в силу того, что мы там, как это был такой номер на машине, мол, мы охраняем Леню, мы охраняем Вову теперь, нужно даже мы МОВ, да, писать теперь. Вот. А, и какую-то остаточную автономию сохраняет Росгвардия, и то в части, касающейся какого-то узкого круга руководства, в силу того, что...
1: То есть получается такая картина полной концентрации власти, и совсем непонятно, ну и не уверен даже, что мы в эфире сможем ответить на вопрос, а к чему это может привести, потому что очень много вариантов для ответа. Я благодарю гостей сегодняшнего эфира, Геннадий Гудков, политик и политолог Руслан Айсин, помогали нам разобраться в балансе сил внутри ФСБ и возможных грядущих изменениях. Если у вас есть свое мнение, и если вы находитесь в безопасности, пожалуйста, проверьте, что вы пишете с анонимного аккаунта, поделитесь, что вы думаете в комментариях. До свидания.

0: Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакир. Здравствуйте. Сегодня в первом выпуске. От степных ритуалов до табу. Чему россияне могут научиться у степных монголов? Анатомия конформизма. Как общество адаптируется к войне и авторитаризму? Почему люди выбирают внутреннюю эмиграцию вместо сопротивления? И передается ли страх по наследству? Мой собеседник – социальный антрополог Александра Архипова. Давайте начнем с простого. Кто такой антрополог?
1: Антрополог – человек, который изучает разные культуры. Можно сказать, что я изучаю понимание понимания, как другие люди понимают мир. Вот цель моей науки.
0: А чем антрополог отличается от социолога?
1: Это смежная профессия. Как правило, социологи изучают собственный мир количественными исследованиями, хотя не обязательно. Мы, антропологи, скорее склонны к изучению не только своих, но и чужих культур, и, как правило, действуем более качественными методами. То есть вот если, например, каннибалы кого-то варят в котле, а рядом стоит человек, внимательно записывает в книжечку весь процесс и спрашивает, а как это варить, какой рецепт, а в каких ритуалах, а почему люди так делают, это антрополог. А если проводится сравнительное исследование отношения к каннибализму в каком-то обществе и выкладываются всякие цифры, то это скорее социология.
0: Теперь давайте посмотрим ваше короткое видео из Монголии, из пустыни Гоби.
2: Привет, дорогие друзья! Мы опять в пустыне Гоби, и вот у меня в руках конский аргал, то есть конское говно. И оно, правда, очень-очень-очень вкусно пахнет. Кроме того, что на аргал...

0: топят на кизиках, этот аргал используют как благовоние, когда нужно помещение очистить от неприятного сырого запаха, когда оно просырело. Очень-очень приятно пахнет. Вот так вот из самых неожиданных мест делают благовоние.
1: Скажите, вот очищать этот запах от злых духов с помощью экскрементов, видели ли вы подобные обычаи в России?
2: Не видела, потому что в России все-таки лошадиные фекалии не используют, но в России используют много чего другого. Разные культуры делают все по-разному.
1: А что из увиденного в Монголии перешло в российскую действительность?
2: Шапка Мономаха, как бы символ российской государственности, на самом деле, видимо, все-таки является такой классической мужской шапкой ханской, княжеской позднего Средневековья.
1: Я понял из ваших заметок, что в Монголии многие обычаи очень физиологичны. В России такого нет. Сложно себе представить обычай тереть бычьи яйца не просто на удачу, а именно для мужской силы. Почему в России так все отделено от тела?
2: Ну, это вам так кажется, понимаете? Если это в вашем окружении так все отделено от тела, то это не значит, что так все отделено от тела, например, в традиционной российской деревне русского севера начала 20 века, где, например, когда, чтобы был урожай, надо было зимой по снегу символически опахивать деревню, запрягали и опахивали, в некоторых случаях даже использовали, например, священника молодого, чтобы он этим занимался. А весной молодые девушки, так сказать, валялись в пашне, чтобы земля лучше рожала. Ну, то есть, как бы, такое тоже было. Просто монгольская культура, она скотоводческая, а восточнославянские культуры, они земледельческие, поэтому там другое отношение к телу, но все это есть.
1: Скажите, а советское время, оно изменило вообще эти обычаи?
2: Ну, смотря о каких обычаях мы говорим. Советская культура, конечно, все старалась переписать и как-то сделать в соответствии с новой идеологией. И любой режим так поступает. Совершенно, как бы, ничто не бывает застывших. То, что вот существует где-то прекрасное романтическое прошлое, которое можно увидеть и пощупать, это иллюзия. Это прошлое все время переписывается, переделывается. И да, советская культура очень много в это вложила. Мягкими или жесткими способами. Например, по всему русскому северу существует поклонение святым местам, где якобы, например, являлась Богородица, или Иисус Христос, или Святой Николай. Там, например, вот на русском севере, где якобы Богородица являлась сидя на дереве, туда ходили паломники, надо было подняться на такой холм, и вот эти холм советская власть плевала зимой ледяной водой, чтобы образовывалась ледяная корка, чтобы люди не могли подняться. Это вот такой мягкий способ борьбы.
1: Скажите, а чему россияне могли бы научиться у монголов, и это было бы полезно?
2: Вы знаете, я вот сейчас вернулась из монгольской экспедиции, и мне кажется, что вот мы проехали 2500 километров по всей Монголии практически, от Гоби до севера. Мы останавливались и заходили в любую юрту. И в любой юрте нас принимали крайне радушно. Никто не говорил: «Пойдите вон». Мы вламывались в эту юрту в составе 23 человек. Нас принимали, нас угощали, нам давали кумыс, нам давали всякие вкусности попробовать, нам разрешали эту юрту сфотографировать. А вот теперь представьте, многоуважаемые ведущие, что вы сидите у себя дома, пьете, например, чай, и вдруг вам в дом стучится 23 человека, приехавшие, скажем, из Мозамбика, и говорят: «Здравствуйте, мы экспедиция из Мозамбика, а можно мы у вас тут посидим, поедим, вас пораспрашиваем и вашу квартирку пофотографируем?» Какова будет ваша реакция?
1: Ну, вы знаете, я тут вспоминаю свои памирские экспедиции, то там модель поведения местных жителей, памирцев, она приблизительно такая же. Ну, я еще не исключаю, что Северный Кавказ, он гостеприимен, скорее всего, пригласят гостя и не спросят, зачем он пришел.
2: Ну, вообще, во многих культурах гостеприимство – это необычайно важная черта, И ее надо проявлять. То есть, как бы, если ты не примешь гостя, если ты не окажешь помощь, если ты не поговоришь вежливо, ну, скажем, полчаса-час, это прям нарушение приличий.
1: Скажите, существует ли особый российский тип поведения, или мы приписываем нашим соотечественникам то, что характерно для людей в условиях страха, войны и авторитаризма?
2: Честно говоря, я не очень верю ни в особую российскую модель поведения, ни в какие-то специальные гены рабства, про которые начали много говорить в 2022 году. Государство умеет делать с людьми страшные вещи, и так может делать любое государство, и этому в истории, к сожалению, очень много примеров. И вот сейчас на россиянах государство ставит довольно жестокий эксперимент. Но ничего такого специфического, никакого специального арабского национального характера на самом деле, видимо, не существует.
1: Скажите, почему это происходит с просвещенными людьми или людьми, которые, как мы знаем из наших мифов или реальности, россияне – одна из самых читающих наций в мире? Почему это происходит с образованными людьми?
2: Это может происходить абсолютно с любимыми людьми. Я вот как бы очень не люблю вот такой вот псевдоромантический, псевдоинтеллектуальный пафос. Ах, какой ужас, вот эти люди все читали Чехова, Достоевского, хорошие книги Гарри Поттера, а вот теперь такому поддаются. Потому что одно дело, что люди когда-то читали в школе под нажимом, а другое дело, как они воспринимают реальность, почему эти вещи должны коррелировать. Почему вы считаете, что насильственное изучение в школе Достоевского и Чехова как-то влияет на то, что делают эти люди 30 лет спустя? Это вот такая интеллигентская иллюзия, которая возникла в середине XIX века, что вот если русский народ с базара понесет Пушкина, ну и дальше по списку, то на самом деле все будет лучше, да. Несомненно, всеобщая грамотность, умение читать и писать, она сильно изменила культуру. Но не надо думать, что автоматическое прохождение в школе каких-то литературных произведений автоматически означает умение глубоко рефлексировать на собственной жизни. Вот между первым и вторым связи, к сожалению, никакой нет.
1: Александра, а когда тогда хорошие книги, на что они влияют?
2: Ну, хорошие книги влияют, конечно, на наше мироощущение. Почему, как бы, я считаю важным, что надо читать, что человек, читая, приучается к эмпатии, приучается воспринимать чувства других людей. Это необычайно важное эволюционное свойство, которое мы приобрели с возникновением письменности. Другой вопрос, что не надо ставить знак равенства между насильственным обучением, на уроках литературы в школе, когда там что-то задают про Достоевского, и человек как-то вымучивает и совершенно не ассоциирует себя, не знаю, с Сонечкой Мармеладовой или с Раскольниковым, и умение читать вдумчиво, и вот это вот обретение эмпатии. Это несколько разные вещи.
1: Скажите, а как с точки зрения антропологии работает адаптация к насилию и его замалчиванию?
2: Ну, вообще, адаптация к насилию – это то, как... я боюсь прозвучать как-то очень злобно, но адаптация к насилию происходила все сотни тысяч лет человеческой эволюции. Когда начали выстраиваться сложные, ранжированные, неэгалитарные общества, вот эгалитарные общества, грубо говоря, это охотники-собиратели. Вот там есть небольшая группа людей, вот они живут, например, в лесах Конго, вот они там что-то собирают, вот они кого-то ловят, вот там небольшая группа человек 15-20. В таких условиях необходимо максимально поддерживать мирный состав внутри группы. Знаете, вот, например, пигмеи Ака, население Конго, охотники-собиратели, вот они, когда ребенка держат на руках, они его... Вот когда мы держим ребенка на руках, мы его вот так вот держим, да, и вот он как бы смотрит вот сюда, как бы он закрыт от мира, он смотрит сюда. А когда пигмеи Ака держат детей на руках, они его всегда разворачивают лицом к группе, потому что ребенок должен учиться доверять группе, потому что вот вся эта группа, она помогает ему выживать. И, ну, когда начинают складываться сложные общества с иерархиями, когда сначала появляются скотоводческие навыки, земледельческие, когда на единицу площади резко увеличивается население, это приводит к тому, что, с одной стороны, резко увеличивается количество еды, женщины получают возможность беременеть раньше, и, соответственно, больше населения, а раз больше населения, ценность человеческой жизни резко падает. И вот тогда адаптация к насилию, внутригрупповому насилию, она идет семимильными шагами. И, собственно говоря, вот вся человеческая цивилизация, она построена на этой адаптации к насилию. Все ведь великие империи, кочевые, земледельческие, они все построены на этой адаптации к насилию.
3: В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим беседу с антропологом Александрой Архиповой.
1: Скажите, а вот адаптация насилию, это как работает? Есть эмоциональное привыкание, это провоцирует насилие, потому что ты это делаешь, и тебе за это ничего не будет? Или это работает по-другому?
2: Ну, понимаете, это скорее такой вопрос к психологам, чем к антропологам. Тут как бы много сложных механизмов работает, но в целом человек – существо конформное. То есть человек склонен соглашаться с мнением группы в ущерб себе. Это вот как бы знаменитая вещь, которая была показана в экспериментах 50-х годов Соломона Аша, а потом это было показано в советских экспериментах, где людям и взрослым, и детям показывали. Они приходили в комнату, где сидели разные участники, им показывали пирамидку черного цвета. Но все другие участники, подговоренные, они говорили, что пирамидка белая. И совершенно офигевший участник эксперимента тоже во многих случаях говорил, что пирамидка белая, хотя она была черная. А потом, когда его спрашивали, а почему же он назвал черное белым, и наоборот, он говорил, ну, я даже не знаю, почему так себя повел. Вот это вот яркий пример конформности. Человек прогибает себя под мнение общества. Если вокруг существуют практики насилия, то человек будет считать, что это нормально.
1: Ну вот, чтобы закрыть этот вопрос, продолжение этой темы, почему общество выбирает не сопротивление, а внутреннюю эмиграцию и иллюзию нормальной жизни?
2: Ну какая же она внутренняя эмиграция? Вот мы сейчас где с вами сидим?
1: Мы сидим за пределами России.
2: Ну вот вы сидите за пределами России, я сижу за пределами России. Она никакая не внутренняя эмиграция, это вполне себе нормальная внешняя эмиграция. Но разные люди выбирают по-разному. Ну как бы...
1: Ну вон, а те, кто живут в России, они же по-другому ментально сейчас находятся. Давление страха у них гораздо выше, чем у нас с вами, согласитесь.
2: Давление страха выше, но там они говорят, вот, а я выбрал, ты выбрал свободу, а я выбрал свободу общаться с моими детьми там, или там, с моими родителями, или что-нибудь такое. Люди все время адаптируются к происходящему. Вот если мы посмотрим на происходящее в Соединенных Штатах Америки, то я знаю людей, которые категорически не согласны с политикой Трампа, и особенно его антииммиграционной политикой, они уехали. И подали на работу в университеты Канады и Европы. А другие сидят и тихо молчат. Есть, например, интервью, Трамп сейчас довольно жестко разгонял науку, в частности, биологическую, и в институте Хопкинса и в других местах там люди давали комментарии о том, что происходит в их лабораториях, анонимно, потому что боялись. То есть такой страх, он присущ не только России. Да, как бы в Соединенных Штатах можно выйти на улицу и протестовать. Тебе за это пока ничего не будет. В России это невозможно. Но внутренняя и внешняя эмиграция, она существует много где. Это не исключительно российская черта. Но уж если вы так хотите выдавить из меня какие-то исключительно российская особенность отношения к власти, то я бы сказала так. Что очень российское отношение к власти заключается в том, что в определенном сегменте общества детей с детства воспитывают в том, что дети должны находиться с властью в отношениях дистанции. Не верь тому, что говорят в школе, верь тому, что говорят дома. когда наступает время идти служить в армии, надо максимально службу в армии избежать. Например, у меня был такой забавный эпизод. У меня дома в квартире несколько лет назад прятался мой молодой родственник от повестки в армию. Это было еще до всякой войны. И ко мне на чай зашла моя соседка, которая родом из совершенно другого, скажем так, сегмента общества. И у них с моим родственником состоялся потрясающий диалог, потому что она никак не могла понять идею. Она заплатила много денег, чтобы ее старшего сына взяли в армию. Потому что армия в бедных деревнях, в бедных регионах, это очень престижно, это социальный лифт, это обладение некоторыми навыками, это демонстрация того, что ты мужик. Поэтому ее слабого архетичного сына не хотели брать в армию, она за это доплатила. И она никак не могла понять идею, зачем мой родственник, молодой парень, прячется от армии. Понимаете, в российском сегменте одни склонны как бы использовать государство как и его, то, что он дает как некоторый социальный лифт, другие направлены на то, чтобы отношения с государством максимально разорвать и держаться от государства на некоторой дистанции.
1: Вот вы знаете, вот к этой теме очень многие проводят параллели, называя украинцев пассионариями, а российских людей не пассионариями. Насколько корректно это сравнение, потому что Украина, как мы знаем, там меняется власть, они выходят на площади, на Майдан, а Россия живет в авторитарном режиме.
2: Ну, еще раз. Последние несколько лет все занимаются бесконечными классификациями, попыткой разделить все на черное и белое, зеленое и красное, и таким образом объяснить себе, что это происходит, что происходит вокруг. Это столь же понятно, сколь и неправильно. И такие классификации, они, ну как сказать, да, люди этим постоянно занимаются, это их успокаивает, это дает им некоторое повседневное объяснение того, что происходит, только это неправильно, понимаете? Нельзя сказать, что в Украине все пассионарии, а в России все рабы. Все устроено гораздо-гораздо сложнее. Если вам, как бы, дорогие слушатели, нравится заниматься такими классификациями, занимайтесь. Но только как бы это не имеет к пониманию мира практически никакого отношения, зато это имеет много отношения к тому, как вы себя успокаиваете или как вы себя навинчиваете. Ну, давайте, например, поиграемся с простой классификацией. Вот сейчас мир россиян поделен на уехавших и оставшихся. Согласны?
1: Да, конечно.
2: Замечательно. А вот теперь я вас, дорогой ведущий, попрошу отвечать мне на вопросы «да» и «нет». Например, человек, который сидит в России, у него нету карточки зарубежного банка, у него есть только российский счет, он уехавший или оставшийся?
1: Он оставшийся.
2: Отлично. Теперь возьмем россиянина, зовут его, например, Иван, который съездил в Казахстан, провел там месяц, сделал себе карточку казахстанского банка, вернулся в Россию, но уже имеет две карточки, он уехавший или оставшийся?
1: Он, конечно же, оставшийся, но при других условиях.
2: Хорошо, теперь мы возьмем Ваню, который уехал в Грузии, прожил там, скажем, 4 месяца или 6 месяцев, оформил себе вид на жительство, открыл себе счет в двух банках, прикупил себе зарубежную симку и на всякий случай приготовил себе как бы вариант бегства. Он уехавший или оставшийся?
1: Это человек, который имеет запасной аэродром.
2: Отлично. А теперь возьмем Ваню, который живет в Грузии, у него есть иностранный счет в банке, у него есть вид на жительство, он уже начинает платить налоги в Грузии, но при этом у него есть российская налоговая резиденция, он регулярно получает что-то с госуслуг, у него открыт счет, и он регулярно ездит навестить родителей в Москву. Он уехавший или оставшийся?
1: Ну, скорее всего, уехавший.
2: Отлично. А теперь мы имеем Ваню, который постоянно живет в Сербии. У него есть, он платит налоги, у него есть сербский счет, но при этом у него остается российский, и он раз в 3 года ездит навестить родителей.
1: Это называется «Россия не отпускает».
2: Хорошо. Вот есть, например, иностранный агент, который, вот, например, я, который никуда не еду, но у меня российский счет заблокирован, хотя, например, от госуслуг мне постоянно приходят приятные сообщения. Я кто?
1: Вы иммигрант?
2: Ну вот смотрите, видите, довольно трудно провести границу. Я бы провела границу уже на моменте того, как первый Ваня уехал и открыл себе счет в Казахстане, потому что он уже пытается сидеть на двух стульях. И большое количество россиян, на самом деле, они как бы пытаются сидеть на двух стульях, и эту возможность всегда устраивают. И на самом деле, если мы посмотрим внимательно вот на эту реальность, выяснится, что эти уехавшие и расставшиеся, они не образуют два кластера, А или Б, а они образуют такой веер. И этот веер очень сильный. Кроме этого, к этому стоит добавить, что существует огромное количество людей, которые на самом деле живут в Сербии или в Черногории, но делают всяческий вид, что они живут в России. Для налогового резидентства или там по разным другим причинам, чтобы их не признали иноагентами, но в реальности их физическое тело в одном месте, а их виртуальное тело в другом месте. Таких случаев тоже много. То есть на самом деле... Как бы это деление гораздо более сложное, чем мы представляем.
1: Хорошо, а едем дальше. Скажите, советские анекдоты, советское поведение сейчас переживают ренессанс из-за закрученных гаек и двоемыслия?
2: Ну, как бы сейчас действительно люди постоянно занимаются тем, что они пытаются рефлексировать над своим поведением, и люди все время пытаются выстроить некоторую аналогию. Как уже несколько лет назад начались размышления, что вот мы живем в 37-м году, когда война началась, люди говорили о том, что вот сейчас я себя чувствую как немец, как внутри я себя чувствую как еврей в 39-м году, а за границей я себя чувствую как немец в 39-м году. То есть люди все время ищут исторические аналогии. Но только на самом деле... Само по себе эти исторические аналогии нужны для того, чтобы выстроить некоторое историческое понимание процесса. Но история никогда не повторяется. Так не бывает, чтобы было точное, абсолютное возврат назад. Поэтому, несмотря на все советские аналогии, которые нам так хочется приводить, мы не живем назад в Советский Союз.
1: Скажите, а почему про Путина нет анекдотов? Про Сталина, Брежнева и других лидеров их полно.
2: Ну, я бы сказала так. Если мы посмотрим на анекдот как на жанр фольклорный, то есть распространяющийся между людьми, политический анекдот, в чем его смысл? Мы комически воспроизводим, что происходит в голове у Брежнева, Сталина, Черненко, Андропова и так далее. Когда мы говорим, что Брежнев на открытии Олимпиады читал речь «О-о-о», ему референт говорит, Леонид Ильич, осторожно, это олимпийские кольца, то мы таким образом показываем, что на самом деле в голове у Брежнева полный бардак, и он маразматик. Можно сказать, что как бы людям было интересно комическим образом вот как бы реконструировать, что происходит в головах правителей, от которых зависит вся их жизнь, но с которыми нет никакого прямого контакта, кроме каких-то ритуальных встреч. Отсутствие в последние годы анекдотов о Путине, о чем как бы я довольно много думала и замечала, и вот сейчас вышло исследование Наземцева, который сделал количественный анализ сайта анекдот.ру, который тоже это показывает, демонстрирует две вещи. Ну, во-первых, некоторое влияние цензуры, а во-вторых, то, что людям перестало быть интересно, что происходит в головах у условного Путина. Людям интересно, что происходит в головах у других россиян. Поэтому современные анекдоты, они высмеивают, современные политические антивоенные анекдоты, они высмеивают как бы не Путина и то, что происходит у него в голове, а они высмеивают антивоенного россиянина, который думал, что такая хорошая жизнь будет продолжаться всегда. Самый мой любимый анекдот, диалог двух россиян. Один другого спрашивает, простите, вы не знаете, в какой концлагерь нас сегодня везут? А второй отвечает, простите, но я совсем не интересуюсь политикой.
1: Да, я слышал очень много раз этот анекдот или фольклор уже. В продолжение этой темы, с точки зрения фольклора, какое отношение было к смерти Навального? Как коллективно-бессознательно это выразило?
2: Коллективное бессознательное – это когда некоторый предположительный концепт отвечающие за массовое поведение людей, которые человек не осознает. Рефлексия по поводу смерти Навального очень глубокая, и уже по этому признаку она не бессознательная. Люди, российский сегмент, сегмент российского общества, который вообще знал имя Навального, переживает это глубоко, серьезно и очень трагически. Я бы сказала, только вчера в аэропорту сидя, улетая из Монголии, мы про это опять же много говорили. Тема «Зачем Навальный вернулся?» она постоянно всплывает. Вот эта вот дискуссия о том, нужна ли была его жертва, само по себе сигнализирует о том, что эта рефлексия идет постоянно.
1: Вернемся опять к Путину. За четверть века он изменил поведение россиян?
2: Ну, конечно, он изменил поведение россиян. Даже как-то сомневаться в этом бессмысленно. Придумано огромное количество ритуалов, лояльности, особое проведение электоральных мероприятий, не путать их с выборами, которые заставляют воспринимать политику как некоторая вещь, которая дистанцирована от людей, что вот это некоторый ритуаль лояльности, и туда надо либо приходить и выражать свою лояльность, либо не вмешиваться, и многое другое. Конечно, российская действительность эпохи Путина, она, конечно, людей меняет, как и любая другая эпоха.

В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мы завершаем первую часть беседы с антропологом Александрой Архиповой. Продолжение через неделю. Удачи вам!

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня понедельник, 14 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Целью российского удара вблизи границы Украины с Польшей мог быть пассажирский поезд, на котором ехали высокопоставленные советники по национальной безопасности и бывшие лидеры ряда стран НАТО и Европейского Союза. Кремль заявляет о возможности проведения трехсторонних переговоров по Украине с участием представителей США, Украины и России, но по-прежнему настаивает на устранении первопричин конфликта. Центральный банк России оставил без изменений базовую ставку по кредитам, как цены на бензин разогнали инфляцию летом. Также сегодня.
3: Наши классики, будь то Пушкин или Жуковский, или Баратынский, умели справляться с жаждой успеха. Они не мыслили возможным приобретение поэтической славы в обход стихов.
2: Исполнилось 90 лет поэту Александру Кушнеру. Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал сегодня экстренное совещание в правительственном центре безопасности в связи с российскими ударами по Украине вблизи польско-украинской границы. Один из таких ударов был нанесен беспилотником по пассажирскому поезду, следовавшему за так называемым дипломатическим поездом, в котором ехали, среди прочих, советник канцлера Германии Фридриха Мерца Гюнтер Заутер, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и советники по безопасности из других европейских стран. Целью удара, возможно, был именно дипломатический поезд, который из-за воздушной тревоги отправился приблизительно на час раньше запланированного времени. Встречавшийся в Киеве со своим украинским коллегой Андреем Сибигой министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что Россия использовала реактивные беспилотники. Россия нанесла удар прямо на польской границе, которая также является границей Европейского Союза и НАТО. Россия атаковала с помощью модернизированных беспилотников, оснащенных реактивными двигателями и улучшенными элементами наведения. Это эскалация, это еще один удар, это огромный вызов для России, а также для гипотетических будущих жертв российской агрессии, и это означает, что мы должны удвоить усилия по поддержке жертв агрессии. Это был министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Андрей Сибига, в свою очередь, подчеркнул, что действия России уже вышли за рамки того, что принято считать гибридными атаками. Речь, по его мнению, скорее идет о кинетических атаках на территории НАТО и Европейского Союза.
4: Просто называть эти акты саботажа российскими гибридными атаками, пожалуй, уже неправильно. Они требуют другой квалификации, потому что практически за всеми взрывами, происходящими сейчас на военных заводах и складах в Европе, наиболее вероятно стоит российский след и просматривается российский почерк. Поэтому это требует и сильной реакции со стороны всей Европы, коллективной реакции. Опять же, Европа может считать или успокаивать себя тем, что она не находится в состоянии войны с Россией. Но Россия, судя по всему, так не считает. Де-факто она уже находится в состоянии конфронтации с евроатлантическим пространством, и происходящее выходит далеко за рамки того, что принято называть гибридными атаками.
2: Заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги. На фоне таких демонстративно-агрессивных действий России в отношении Украины и стран НАТО российские представители делают заявления, касающиеся возможности возобновления переговоров о прекращении боевых действий в Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в частности, заявил, что личная встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным сейчас возможна только в Москве, но самое главное, совершенно однозначно дал понять, что Россия не собирается останавливать боевые действия, даже если мирные переговоры начнутся.
5: Приглашение этому персонажу было направлено. Если он хочет встречаться, то пусть приезжает. Ну, и это уже огромный жест доброй воли с нашей стороны. Потому что он так и не отменил свой декрет о запрете контактов с Путиным и его командой. Так что доброй воли нам не занимать. Ну, а ему, так понимаю, злых качеств. Мы по-прежнему готовы к переговорам, но на период переговоров специальная военная операция остановлена не будет.
2: Это был Сергей Лавров. Владимир Путин во время пребывания в Индии в конце прошлой недели заявил о том, что Россия не собирается нападать на Европу, но одновременно обвинил коллективный Запад в попытках развалить Россию. Новым в этом заявлении было то, что, по мнению Путина, в прошлый раз развалить Россию предполагалось, поддерживая сепаратистское движение на Северном Кавказе. И вот теперь при помощи киевского режима.
6: Это попытка дожать Российскую Федерацию сначала с помощью террористов на Кавказе, сепаратистов, потом с помощью других инструментов, сейчас вот с помощью неонацистского режима на Украине. Но это не прекращается. И сегодняшний кризис на Украине, он тоже ими спровоцировал. Это постоянные элементы давления. Ведь мы говорили много раз о неприемлемости для нас расширения НАТО на восток. Добрались, наконец, до Украины. Отстранили с помощью госпереворота президента Януковича от власти. Я сейчас не даю оценок деятельности президента Януковича. Наверное, было много ошибок. Но он был против вступления Украины в НАТО. Сразу же, как сменили режим с помощью, повторяю, кровавого государственного переворота, сразу поставили целью втащить Украину в НАТО. И это в конечном итоге и явилась первопричиной, на самом деле, сегодняшних трагических событий на Украине.
2: Путин также много рассуждал о том, как страдает экономика Запада из-за отказа от импорта российских энергоносителей, но все-таки обращу ваше внимание на словосочетание «первопричина конфликта», употребленное Владимиром Путиным, в том смысле, что эта первопричина как раз коллективный Запад, пытающийся развалить Россию. При этом, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, урегулирование конфликта в Украине без ликвидации, подчеркну это слово, этой первопричины невозможно.
7: Нет, наши условия хорошо известны. Хорошо известна первопричина специальной военной операции. И эти первопричины должны быть, собственно, ликвидированы. Для самих переговоров никто условий не выдвигает. Мы сохраняем свою открытость для переговоров. Мы надеемся, что, как и говорилось с американскими переговорщиками, уже в обозримой перспективе нам удастся собраться опять на троих и продолжить диалог. Другое дело, что какая будет результативность этого диалога, уже предугадать тяжело. Тяжело, потому что вот с каждым разом ситуация на земле для украинцев становится хуже.
2: Говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. И все-таки, по неподтвержденным данным, новая трехсторонняя встреча по Украине может состояться, причем уже в октябре и, скорее всего, в Объединенных Арабских Эмиратах. При этом в редком публичном выступлении специальный посланник президента США Джаред Кушнер, который неделю назад проводил переговоры в Москве и Киеве, вновь подтвердил, что главным камнем преткновения на пути к достижению компромисса является территориальный вопрос, и что многое действительно зависит от ситуации на фронте, которая постоянно меняется. Кушнер выступал по видеосвязи на ежегодном форуме «Ялтинская европейская стратегия». Самый сложный вопрос по-прежнему территориальный. Я думаю, что во многом его решение, очевидно, зависит от того, что происходит на поле боя, а ситуация там довольно динамичная. Прогресс в технологиях и то, как меняется характер боевых действий, на мой взгляд, превзошли ожидания обеих сторон. И одна вещь, которую я усвоил в политике, заключается в том, что любой эксперт, с которым вы поговорите, может предложить множество идей, сценариев, но никто на самом деле не знает, что произойдет. Поэтому в реальности остается так много различных вариантов развития событий. Но допустим, что стороны будут готовы найти компромисс и все-таки договориться по вопросу территории. Тогда, очевидно, мы могли бы перейти к следующему этапу. Это был специальный посланник президента США Джаред Кушнер. Кушнер отметил, что публичные заявления политиков часто не совпадают с их действиями, а также сказал, что сторонам конфликта все-таки удалось продвинуться в выработке послевоенной структуры безопасности. безопасности. Большое внимание средств массовой информации привлекло заявление президента США Дональда Трампа, который публично призвал Владимира Зеленского перестать бить по заводам в России, производящим дизельное топливо. Но надо отметить, что это заявление было сделано на фоне нового резкого повышения цен на нефть из-за войны в Персидском заливе, а теперь и ухудшившейся ситуации в Красном море из-за действий йеменских хуситов там. Из-за этого подорожали бензин и еще больше дизель. Господин Зеленский должен сделать одно. Он должен прекратить наносить удары по дизелю в России. Пусть он атакует другие цели, но не дизель, потому что это создает дефицит дизельного топлива. Это происходит не из-за Ближнего Востока, это происходит из-за России и Украины. Так что мы об этом говорили с господином Зеленским. Есть множество других целей. Не наносите удары по дизелю. А Центральный банк России в конце прошлой недели впервые за несколько месяцев оставил без изменений базовую ставку по кредитам на уровне 14% годовых. Более того, пошли разговоры о том, что Центробанк может даже опять начать повышать эту ставку из-за разгона инфляции в России, во многом связанной с дефицитом вот все того же бензина и дизельного топлива. Тему продолжает наш экономический обозреватель Максим Блант.
8: Решение не то чтобы совсем уж неожиданное, учитывая, что на предыдущем опорном заседании по ставке в июле, в ходе которого обновился среднесрочный макроэкономический прогноз ЦБ, было пересмотрено среднее значение ключевой ставки до конца текущего года. Вилка тогда повысилась до 13,7-14% годовых, что предполагает максимум одно снижение за оставшиеся до 2027 года месяцы. Причины паузы объясняются просто. Если ориентироваться на заявление Совета директоров ЦБ, сопровождающее публикацию решения по ставке, то логика там простая. Рост цен в июле серьезно ускорился, в том числе из-за, цитирую, «временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях», конец цитаты. В июльском заявлении это называлось «шоком предложения из-за разовых факторов». С того времени, еще одна цитата, рост цен на моторное топливо проявился и в динамике устойчивой инфляции. Конец цитаты. То есть выросшая стоимость перевозок уже начала сказываться на других ценах. Чем дольше длится так называемое временное сокращение мощности в отдельных отраслях, тем выше так называемые проинфляционные риски. Со стороны спроса эти риски тоже присутствуют. Один из ключевых – бюджетный дефицит, который уже привел к необходимости пересмотра базового сценария ЦБ. Есть и другие причины, по которым Банку России следовало как минимум взять паузу в снижении ставки. Причины, о которых в заявлении Совета директоров не говорится. За лето курс рубля снизился на 20-25% к основным валютам, прежде всего китайскому юаню, что оказывает влияние на цены импортных товаров. Да и с предложением импортных товаров за лето в России ситуация изменилась, поскольку в логистических центрах российских маркетплейсов они горели и продолжают гореть наряду с товарами отечественных производителей. Снижение ставок, а значит и привлекательности банковских депозитов, является одним из факторов, хотя и не главным, оттока денег из банков и оттока капитала из страны. Это создает дополнительные предпосылки для дальнейшего ослабления рубля и роста цен на импортные товары. Еще один фактор, который гарантирует рост инфляции в конце года. Самое сильное за последние годы повышение тарифов ЖКХ, запланированное уже на 1 октября. Несмотря на все это, нынешнее решение может вызвать новую волну критики и со стороны крупного бизнеса, недовольного дорогими кредитами, и со стороны экспертов и чиновников, которые давно призывают закрыть глаза на инфляцию и дешевыми кредитами стимулировать инвестицию, которые, дескать, помогут нарастить предложение товаров на потребительском рынке. С задачей запустить новый инвестиционный цикл нынешнее решение Банка России действительно малосовместимо. Да и побороть рост цен высокими ставками сейчас едва ли возможно. Динамика цен определяется соотношением спроса и предложения. И цены растут, когда спрос выше, чем предложение. Высокие ставки делают покупки в кредит разорительными, банковские депозиты привлекательными. Спрос снижается, появляется отложенный спрос. Проблема в том, что и со стороны предложения высокие ставки действуют угнетающе. И два года стагнации гражданского сектора экономики и депрессии отдельных отраслей того же сектора – лишнее тому доказательство. Предложение может начать сокращаться быстрее спроса, как это, например, происходит из-за украинских ударов. Да и без них, в условиях стагфляции, а сейчас именно она, высокие ставки далеко не всегда панацея. Пресловутые шоки предложения она усиливает и делает более длительными. Это вовсе не означает, что снижение ставки решит проблемы. И, получив дешевые кредиты, бизнес кинется инвестировать в расширение производства, которое приведет к опережающему росту предложения и обузданию инфляции. Во-первых, для инвестиций сейчас в России далеко не лучшее время. Не только и не столько из-за дорогих кредитов. Чего стоит один недавний указ Владимира Путина о временном внешнем управлении плохо защищенных объектов критической инфраструктуры. Во-вторых, как показывает опыт пресловутого инвестиционного бума 2023-го, начала 2024-го годов, инвестиции инвестициям рознь. Строительство еще одного военного завода к росту предложения на потребительском рынке не приведет. А вот спрос повысит. Работники нового предприятия начнут этот спрос предъявлять немедленно после получения первой зарплаты. Собственно, это и явилось основной причиной того, что предложенная руководством Банка России схема не сработала. Изначально предполагалось, что высокие ставки сдержат спрос, а предложение начнет расти за счет тех самых инвестиций 2023-2024 годов. Вот только оказалось, что инвестиции инвестициям рознь.
2: Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 14 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Планировавшееся на сегодня представление совместного плана Ирана и Омана о правилах прохода судов через Ормузский пролив отложено, несмотря на то, что еще в субботу заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявлял, что между Тегераном и Маскатом по этому вопросу достигнуто полное взаимопонимание. Ситуация в Ормузском проливе вызвана не политикой Ирана, а агрессией против Исламской Республики Иран. Вместе с тем Иран и Оман в итоге достигли взаимопонимания относительно нового механизма открытия Ормузского пролива. Однако его реализация зависит от выполнения Соединенными Штатами обязательств, взятых ими на себя в рамках меморандума, заключенного между Ираном и США. Если Соединенные Штаты готовы вернуться к выполнению собственных обязательств, то достигнутое между Ираном и Оманом взаимопонимание может быть реализовано. Так что между Ираном и Оманом принципиальное согласие по этому вопросу уже есть. Тем временем Саудовская Аравия полностью закрыла нефтепровод, качавший нефть на экспорт альтернативным маршрутом в порт Янбу на Красном море из-за повреждений, которые нефтепроводу в пятницу нанесли дроны. Остановка нефтепровода ставит под угрозу доставку 4% мировых поставок нефти. Суточный трафик судов через Ормузский пролив в выходные упал ниже 10%. Торговых судов. Еще на прошлой неделе это были 14 судов в день. «Время свободы». Председатель избирательной комиссии Петербурга Максим Мейксен в прошлом году возобновил контроль над чешской компанией Makes International. Это следует из документов, поданных в чешские налоговые органы для отчетности компании за минувший год. Мейксен также владеет в Чехии квартирой площадью более 100 квадратных метров и большим земельным участком. Как рассказывает моя собеседница, корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер, новое появление имени Мейксена в списке владельцев чешской компании, скорее всего, связано с изменениями в чешском налоговом законодательстве, которое сильно усложнило управление компаниями через подставных лиц.
9: Давайте прежде всего поговорим о том, как глава избирательной комиссии в Петербурге оказался владельцем компании в Чехии и каким образом он восстановил контроль над этой компанией уже во время войны, когда война уже шла несколько лет.
10: Этой компании уже очень много лет, она была основана в 2009 году, и она, в принципе, изначально принадлежала семье Мейксиных. То есть среди собственников этой компании изначально числился отец Максима Мейксина, то есть главы Петербургского избиркома. Его зовут Семен, потом там числилась его жена и супруга его отца. Уже много лет эта компания существует. Там они меняли список этих владельцев. Когда Максим Мейксен занял уже впервые государственную должность в 2013 году, его имя исчезло из реестра, но там оставалась его жена. Потом вышел закон о том, что и дети, и супруга не имеют права тоже владеть за рубежом каким-либо имуществом. В частности, там речь шла в законе о компаниях, потому что нету прямого запрета на владение недвижимостью, там квартирой или домом. дом. Но если ты уже сдаешь его в аренду, и если у тебя есть компания, которая имеет оборот, то это означает, что ты имеешь банковский счет. А если ты имеешь банковский счет, то это запрещено законом. Собственно говоря, эта компания, она существует много лет. И когда Миксин уже пошел по карьерной лестнице вверх, потом исчезла его жена из этого списка, и я так понимаю, что перевод этой компании на номинального владельца, он не был связан с войной, я не знаю, какие были аргументы, но это произошло в 2021 году. Это было до войны, но, тем не менее, незадолго до войны. Вот. И много лет этой компанией владел вот этот номинальный владелец. Я этого человека нашла в Фейсбуке, поскольку в чешских налоговых органах есть его адрес, и указано, где он живет. И там есть дата его рождения. И, собственно, вот по вот этим данным я обнаружила в Фейсбуке его страницу, этого номинального лица. Это молодой человек, и абсолютно понятно из его Фейсбука, что он совершенно никакого отношения к этим миллионам евро не имеет. У него там есть фотографии из квартиры, где он живет. Он совершенно такой скромный парень, но ходит он в спортзал, но есть у него там какая-то машина, но он никак не выглядит как человек, у которого там миллионы в кармане. Я не могу доказать, да, я предполагаю, что он номинальное лицо, но тем не менее, имея вот эти все данные, особенно документы, которые появились в 2025 году, то есть изначально мы не могли говорить о том, что это номинальный владелец. Может быть, действительно так произошло, что эту компанию семья Миксиных решила продать, да, этому человеку. И, может быть, он действительно решил ее купить. Но вот сейчас, когда вернулись в реестры реальные имена опять отца и сына Миксиных, теперь уже стало понятно, что это 100% номинальное лицо.
9: Ну, а чешские власти как-то обратили на это внимание?
10: Да, на самом деле, на то, что семья Миксиных вернула контроль над этой компанией, я нашла в чешском издании «Vokspot». Они публиковали об этом статью. То есть они, естественно, написали о том, что это возвращение состоялось, все, что контроль опять возобновлен, но там не было документов, и эти документы я искала сама для того, чтобы русскоязычному читателю, нашим читателям, было понятно, что это действительно правда. Да? И то есть есть в статье ссылки, на которые человек может кликнуть и посмотреть на эти документы.
9: А сам он появлялся как-то в Чехии? Есть ли какие-то его следы?
10: «Vokspot», это издание «Vokspot», оно звонило доверенному лицу Миксиных. Этот человек, он живет в Теплицах, он русскоязычный, и в документах налоговых есть доверенность от вот этого номинального лица, который живет в Германии, молодого человека, на его имя. И он сказал в интервью, что он знаком как с Максимом Миксиным, так и с его отцом. И, собственно говоря, очевидно, что этот человек контролирует эту компанию как бы в угоду семьи Миксиных.
9: Это была корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер. Ну и последняя тема. 90 лет исполнилось сегодня поэту Александру Кушнеру. Педагог по образованию, он стал профессиональным литератором в 60-х годах. Кушнер – автор десятков книг, стихов и статей о классической и русской поэзии. Среди самых известных книг – поэтические сборники «Первое впечатление», «Прямая речь», «Таврический сад», «Кустарник». Сегодня, в честь юбилея Александра Семеновича Кушнера, в нашем выпуске прозвучавшее на волнах «Радио Свободы» его эссе, посвященное поэтической славе.
11: Когда любовью негой упоенной, безмолвно пред тобой колено преклоненный, я на тебя глядел и думал, ты моя, ты знаешь, милая, желал ли славы я. Так начинается прекрасное стихотворение Пушкина «Желание славы». И если в конце стихотворения автор как будто меняет свое отношение к славе, то лишь потому, что ему хочется, чтобы после свершившейся любовной катастрофы его возлюбленная не могла о нем забыть. И ныне я новым для меня желанием томим, желаю, славы я, чтобы именем моим твой слух был поражен всечасно, чтоб ты мною окружена была, чтоб громкую молвою все вокруг тебя звучало обо мне. Не правда ли прелестное, по-детски непосредственное и такое понятное чувство? Мы, конечно, понимаем, что жужжание дальнее упреков и похвал льстит поэту в любом веке, в любой стране, в любом возрасте. И вот все-таки наши классики, будь то Пушкин или Жуковский, или Боротынский, умели справляться с жаждой успеха, подавлять ее в себе, подниматься над нею. Они не мыслили возможным для себя приобретение поэтической славы в обход стихов, каким-то другим нестиховым способом. Почему об этом говорю? Потому что вот, к сожалению, в 20 веке выяснилось, что такие окольные пути к успеху есть, и по ним пошли многие. Я вовсе не хочу сказать, что мне недорога поэзия начала века. Я люблю ее верной и неизменной любовью. Но приходится признать, что стремление к славе оказалось для многих сильнее стремления к стихам. Поведение поэта, его внешность, костюм, даже рост, всяческая экзотика, экстравагантность вышли на первый план, оттесняя стихи как нечто второстепенное. Вот характерный случай. Посредственная поэтесса Дмитриева никогда бы не взвелась беззаконной кометой на литературном небосклоне 1909 года, не нарядись она в испанское имя Черубины де Габриак, не окружи себя романтической тайной, не пришли письма в редакцию Аполлона на почтовой бумаге с траурной каймой. Никогда я этого не прощу, потому что ее стихи вытеснили замечательные стихи Иннокентия Анинского. Сейчас принято охать и ахать по поводу «Бродячей собаки», «Привала комедиантов». А вот иногда я думаю, что все это было чем-то вроде нынешней тусовки. Грустно, когда талантливые люди вынуждены принимать участие в балагане, а иначе не пробиться. Путь к славе лежал через «Бродячую собаку». И все-таки мы знаем кое-что куда более печальное. Новый путь к славе открылся лет через 10-15, через партийное благословение. Писатели теперь назначались по распоряжению сверху. Писательский успех или гибель определялись вкусами кремлевского горца. Говорить об этом неинтересно. Скажу о своем поколении, о поколении, которое пришло в литературу в 60-е годы. Мы пришли на пустую сцену, на историческом разломе, и легко нам было завоевать читательское внимание. Всякое неофициальное и искреннее, сколько-нибудь талантливое слово встречали с благодарностью. Но неприятность пришла с другой стороны. Выяснилось, что слишком большая доза популярности, схваченная на эстраде и телевизионном экране, губительна для сознания. Такой всенародной славы не знали ни Пушкин, ни Некрасов, ни даже Маяковский или Есенин. Популярность, не снившаяся поэтам былых времен, приучала потакать пошлости и расхожим усредненным представлениям о прекрасном в искусстве. Вот в одной из своих посещений Ахматовой в 63-м году я выслушал ее соображения по этому поводу и записал их, поэтому могу просто буквально привести здесь. «Они пишут в расчете на произнесение с эстрады, а не на чтение с листа. Колизей какой-то, древние римляне, только вместо Колизея – лужники». А стихи вместо футбола. Впрочем, москвичам они уже надоели, ищут новую жертву. Но те еще пойдут по провинции, кругами. Сейчас Москву пробил Бродский, его вознесет большая волна. Ну что ж, он, по крайней мере, заслужил это больше, чем другие. Здесь надо сделать оговорку. Никто из пишущих не свободен от честолюбивых мечтаний. И Ахматова, сказав кому-то по поводу ссылки Бродского, какую биографию делают нашему рыжему, знала, между прочим, что говорила. Биография очень ценится в нашей стране. Да и сама Ахматова заботилась о биографии. Достаточно вспомнить, какую роль в ней играла, например, гибель Гумилева. Не важно, что к тому времени они расстались, и что он был женат на другой, все равно народная молва именно ее сделала вдовой расстрелянного, да еще приписала ей роман с Блоком. А ее портреты кто только не писал Ахматову, начиная с Модильяни

0: О, слава, ты также прошла за дождями, как западный фильм, не увиденный нами, как в парк повернувший последний трамвай. Уже и не надо, не стоит, прощай. Нас больше не мучит желание славы, другие у нас представления и нравы, и милая спит, и в ночной тишине пусть ей не мешает молва обо мне.
1: Это было эссе Александра Кушнера поэту Александру Семеновичу Кушнеру. Сегодня исполняется 90 лет, и мы присоединяемся к поздравлениям. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свободы», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах, они называются «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. У меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день – в полдень по московскому времени, с повторами в течение суток.
4: Хожу на суды, пишу письма политическим заключенным, убеждаю их идти к журналистам, рассказывать о том, что там с ними творили. Пытаюсь вот на различных уровнях повлиять на эту ситуацию, может быть, что-то изменить в системе исполнения наказаний, которая на самом деле не исполнение наказаний, а во многом система унижения, пыток. Так как у меня этот опыт, у меня это, образно говоря, болит, да, вот эта вся ситуация, я думаю, хоть что-то вот в этом направлении сделать.
5: Здравствуйте! Это второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Истории тех, кто оказался в заключении, их жизнь, опыт, воспоминания. Точно так же, как и предыдущий сезон, подкаст «Азбука тюрьмы» – это сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел в эфир летом 2021 года на канале «Настоящее время». Слово режиссеру сериала Андрею Сильвестрову.
6: Была в какой-то момент идея делать серии «Портреты людей», сделать там, не знаю, 12 разных портретов. Это было тоже очень интересно, но в результате мы все-таки вернулись вот к идее такой вот мозаики азбуки, показать мир, который нам, простым людям, кажется маргинальным, а на самом деле он не так уж далеко от нас. Я недавно ехал на машине там в командировку в Нижний Новгород. И выезжаем на дорогу в районе Покрова. И моя супруга говорит: «Покров». Я говорю: «А дай-ка свернем, посмотрим, там же вот находится знаменитая вот эта ИК-2, где находится Навальный». И действительно, вот так сворачиваешь каких-то там 2 километра, и перед тобой зона. А так вроде ты просто едешь по дороге, шоссе, у тебя свой, так сказать, мир прекрасный, свои дела, прекрасная дорога, хорошо построенная, кафешки рядом. А вот 2 километра, почему-то вот эти 2 километра – это какие-то самые разбитые дороги из тех, которые я вообще видел в России за последние, там, не знаю, 10 лет. Мне казалось, что такого уже не существует. Все какое-то, ну, такое. И вот стоит вот эта ИК-2, и за ней сидит человек, которого мы там все прекрасно знаем, и с судьбой которого мы так или иначе следим.
5: Парадокс в том, что именно в этой колонии номер 2 города Покров отбывал свой срок герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» гражданский активист Константин Котов.
4: Произошло все в 2019 году, в августе. Я пришел на митинг на проспект Сахарова за допуск независимых кандидатов в Московскую городскую думу, чтобы они участвовали в избирательной кампании.
7: Россия будет свободной! Россия будет свободной!
8: Мы спасем нашу страну от того кровопролития, а возможно даже и распада, который готовит мы.
4: Это был согласованный митинг. А после него была такая несогласованная часть. Людей позвали к администрации президента. Я туда пришел, там меня

0: Задержали, и после этого началось мое уголовное дело за неоднократное нарушение установленного порядка проведения митингов, шествий, пикетирований. Эта статья называется 212 прим. 1. Дадинская, так называемая. Это первый человек, который по ней получил реальный срок лишения свободы. Я был вторым. С этого начался мой тюремный опыт. Я побывал в разных интересных местах, где не бывал до этого еще. Ночной обыск у меня дома, следственные действия, меня отвезли в изолятор временного содержания. На следующий день был суд по мере пресечения, дальше еще суды, и потом через неделю я оказался в Матросской тишине, в известном московском централе СИЗО-1. Дальше я там сидел, ждал суда, он у меня произошел в сентябре, то есть меня задержали в августе, 12 августа, а 5 сентября уже у меня был приговор. Изначально мне дали 4 года лишения свободы в колонии общего режима. Из Курского вокзала по направлению Москва-Петушки меня отвезли во Владимирскую область. Дальше я провел несколько дней в СИЗО номер 1 города Владимира. И дальше меня отправили в, наверное, сейчас знаменитую на весь мир, ИК-2 города Покров, колонию общего режима, где я провел большую часть срока. Вот как бы такие были мои тюрьмы.
1: Константин Котов – программист, родился и учился в Москве, разрабатывал системы видеонаблюдения. Последние 8 лет он занимался общественной деятельностью, организовывал пикеты в поддержку арестованного в Крыму украинского режиссера Олега Сенцова, помогал фигурантам дела «Нового величия». Именно тогда он и познакомился со своей женой, но об этом вы узнаете во второй части подкаста. А пока, осень 2019 года, суд приговаривает Константина Котова к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима города Покров Владимирской области.
0: Ну, естественно, когда ты об этом узнаешь, когда ты понимаешь, что окажешься в Владимирской области, это сразу, ну, буквально у тебя дрожат поджилки, потому что среди арестантов она пользуется очень недоброй славой. Это буквально такая страшилка среди всех осужденных. То есть до этого меня уже задерживали, я сидел в спецприемнике города Чехова, ну, там, после очередного административного правонарушения. И там как раз со мной сидел человек, который был во Владимире еще там 5 или 6 лет назад, и он мне тоже много чего рассказывал. То есть я еще до этого знал, что это такое, что там ничего хорошего нет. Там красная зона – это красный регион, так называемый. То есть там всем управляет администрация. Там заключенно очень несладко. Но я убедился, что действительно так, на собственном опыте. Интересно, начинается уже в городе Владимире, когда ты приезжаешь со Столыпина, тебя ссаживают с этого вагона, и сразу ты должен присесть, тебя пристегивают наручником к тросу такому, тебя и весь этап. И ты вот гуськом же вот это, на корточках сидишь, ждешь, пока вот эта вся вот эта гусеница не соберется, и только потом тебе дают команду подниматься и отвозят в автозак. То есть даже вот с этих первых моментов, когда ты приезжаешь в Владимирскую область, дают понять, что это такой непростой регион. Потому что в Москве такого не было, я не видел. А, собственно, в колонии как? Тебя заводят вот в специальное помещение, ты стоишь лицом к стенке, и дальше там начинается процесс шмона. Ты полностью раздеваешься, твои вещи шмонают, при этом там рядом стоят какие-то другие осужденные, которые наблюдают за этим процессом. Выдают там горстку вещей, там нижнее белье какое-то, там носки, все остальное забирают. Дальше тебя стригут налысо, там нельзя сохранить свою прическу. Ты общаешься с психологом, с врачом, ну чисто формально, они особо не интересуются там твоим состоянием. Ну и дальше у тебя беседа, самое главное, это с оперативниками. То есть в моем случае там они спрашивали вообще, как ты планируешь у нас в колонии жить? Я сказал, что я планирую, я закон не нарушал, я не считаю себя преступником и дальше планирую жить по закону. Ну вот они сказали, хочешь по закону, но мы тебе устроим этот закон. То есть они вот эти как раз правила внутреннего распорядка, вот все, весь тот режим, который я жил, они это строили якобы по закону. В правилах написано вставать в 6 утра, да, вставай. В правилах написано здороваться, вот здоровайся. Не будешь здороваться, будешь получать выговор. Такую мне жизнь чудесно устроили. Как я вот недавно узнал, с другими осужденными было все поинтереснее. То есть с ними не просто беседовали, вот эти оперативники, их просто избивали. Вот прямо вот в этот момент, в первые часы, когда ты приезжаешь в колонию, тебя оперативники там берут, ну и начинают бить, душить, бить. И говорят при этом, вот теперь ты понял, где ты оказался. Со мной этого не было, со мной физического насилия они ни себе не позволяли, но тем не менее с другими они не церемонились. Вот как бы вот с этого. И дальше вот эта процедура с метлой. Инициация через метлу. Вот как раз тоже такой первый обряд, с которым сталкиваются все осужденные, которые попадают в эту колонию. Тебе дают руки веник, ты так символически метешь перед собой. Перед тобой стоит сотрудник с видеорегистратором, и ты на видеорегистратор говоришь, что не поддерживаешь арестантский уклад и обязуешься выполнять работы по благоустройству территории. Все проходят через эту метлу, так сказать. Если ты ее не взял, то с тобой отдельный будет разговор. И он будет, как я понимаю, достаточно жесткий. Это тяжело тем людям, которые действительно придерживаются арестантского уклада. Да, для них это, ну, западло, как говорится. Да, то есть они движутся по определенной стезе, и взять в руки метлу, и значит уже все, ну, как бы отринуть вот этот свой путь. Ну, там таких, конечно, ломают.
1: Напомню, что полностью сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantine.tv. Там же вы можете прослушать этот подкаст. Также вы найдете этот подкаст на сайте свобода.орг и на стриминговых платформах. А мы продолжаем слушать рассказ гражданского активиста Константина Котова о том, как проходил его типичный день в колонии, и о том, с чем Константин Котов эту колонию сравнивает.
0: 6 утра подъем, нельзя там полежать, там понежиться на кровати, все резко встают, весь отряд. Быстро одевается и выходит на улицу. Отряд, ну это в Покрове, это... Были двухэтажные такие здания небольшие. Ну, все сейчас, наверное, их видели, потому что фонд борьбы с коррупцией снял с дронов весь этот покров с воздуха. Небольшие двухэтажные здания, и на каждом этаже находятся отряды. Основное место занимает спальное помещение, где ты спишь. Есть небольшая кухня, есть умывальник, есть раздевалка. Соответственно, люди выходят из этого помещения отряда, а там такая небольшая огороженная территория рядом с этим помещением, рядом с этим бараком. Ты там строишься вместе со всеми, и включается гимн на весь лагерь. Ты стоишь, слушаешь этот гимн, а дальше включается зарядка. То есть голос в мегафон записанный, говорит там ноги на ширине плеч, руки на пояс, приступаем к утренней зарядке. И под какую-то там классическую музыку, я уже не помню, там то ли Верди, то ли Бах, ты там занимаешься приседаниями, поднятием рук и вышагиваешь там несколько минут.
2: Продолжаем. Левую ногу поднять, опустить, правую поднять.

0: Ты это заканчиваешь, дальше идешь в отряд, умываешься и на завтрак. На завтрак опять строим, отряд строится, и под конвоем, я по-другому не скажу, этих дневальных идет в столовую. Общая столовая, там достаточно такие длинные столы, ты садишься за них, ну и тоже ешь. Не знаю, это, наверное, похоже, я не был сам в армии, но, ну, наверное, на какую-то армейскую часть, наверное, что-то такое. Там очень такие порядки близки к армейским. Ты там ешь, и дальше ты приходишь снова в отряд, и начинается как раз вот эта проверка. Когда ты час или больше стоишь на улице, на вытяжку, ждешь, пока не придет туда сотрудник, тебя не проверит. А дальше, в зависимости от того, где ты находишься, в каком отряде ты находишься. Если ты работаешь в рабочем отряде, ты идешь в промышленную зону работать. Там ты работаешь практически целый день. Ну, ты можешь работать еще в столовой, можешь работать в медсанчасти, там есть разные виды работ. А я находился в отряде, где были, кроме меня, в основном инвалиды. Люди с проблемами со здоровьем, которые просто не работали по этой причине. Мы большую часть дня просто смотрели телевизор. Там есть специальная комната, называется комната воспитательной работы. Там такой большой телевизор, неплохой, кстати. И федеральные каналы, музыкальные каналы, фильмы там были, сериалы, их откуда-то там скачивали, нам загружали. То есть именно такой контент там был на любой вкус и цвет. Различные лекции, которые сами сотрудники нам читали по правилам внутреннего распорядка. И получается, что большую часть дня ты вот там сидишь, как тоже как не знаю кто, смотришь эту лекцию, при этом тебе нельзя там просто так уйти, закрыть глаза, взять книжку, почитать. Нет, это запрещается. То есть весь отряд целый день дружно смотрит вот этот телевизор, как бараны какие-то. И за этим всем следят дневальные. То есть вот то, что я говорил, вот этот подъем, проверка, все. Там всегда есть дневальный, который смотрит за тем, что ты все делал, контролирует тебя. Ну и, соответственно, если ты что-то делаешь не так, ну, либо применяет тебе какие-то там меры воздействия, либо докладывает об этом в оперативный отдел сотрудникам, которые дальше уже принимают свои меры к тебе. И вот так проходит целый день. Соответственно, вечером, опять же, ужин и тоже проверка. Утренняя, вечерняя проверка. Два раза в день это происходит. Отбой в 10 вечера тоже, то есть все ложатся спать. Ну вот перед отбоем нам давали час свободного личного времени, когда можно было почитать, либо ответить на письма. Ну вот такой типовой день в Покровской колонии.
1: Будние дни в исправительных учреждениях не принципиально, но все же отличаются от дней выходных. Вот как, по воспоминаниям Константина Котова, проводили свои субботы и воскресенья заключенные Покровской колонии номер 2.
0: Выходные есть, но они не отличаются от будней практически ничем. То есть выходные, например, те могут устроить концерт местной самодеятельности. Там проходят КВН, там даже осужденные репетируют. Конечно, все это в обязательном порядке, ты не можешь не участвовать, если тебе скажут. Но меня тоже не приглашали, меня держали от всего в стороне. И там даже есть такой вокально-инструментальный ансамбль с чудесным названием «Благодать». Он называется, да, в этой Покровской колонии. И он как раз по выходным часто проводил концерты. Разные. Там «Сектор Газа» был, там много всего. И даже что-то из зарубежной там музыки. Ну, конечно, уровень так себе.

0: что мог, тот и пел. То есть это тоже было интересно. Вот из-за коронавируса нас уже не выводили. Там есть специальный актовый зал большой, где можно эти концерты слушать. А из-за коронавируса нам это запрещалось делать. Поэтому всех осужденных выводили вот как раз вот этот локальный сектор рядом с помещением отряда. И устраивали концерт вот на этом, на таком небольшом пятачке прямо на территории колонии. Там спортивные мероприятия тоже иногда проводили. Всякие забеги, игры, волейбол. Т.д. и т.п. Но я говорю, вот меня никуда не приглашали. То есть я там сидел в своем отряде, меня старались никуда не пускать. Я в массовой жизни не участвовал. Я, честно, на самом деле сам особо инициативу не проявлял. Все-таки мне казалось, что они меня так давят, устраивают такие условия. Я сейчас у них там буду еще в Квене играть. Мне просто это не хотелось совершенно. Им там еще. А потом они снимут еще какой-то там воспитательный ролик, скажут, вот осужденный Котов исправляется, играет в нашем КВН. Нет, мне этого не хотелось. Так что я отрицал КВН, но на работу по благоустройству территории выходил. Вот как раз они там тоже. Это есть такая специальная статья, Уголовно-исполнительный кодекс, он как раз регулирует жизнь в осуждении. 106-я, это работа по благоустройству территории. Ты там раз или два в неделю ходишь, там метешь асфальт, если это лето, либо убираешь снег, если это зима.
1: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
2: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
3: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
2: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
3: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
2: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
6: Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
7: Я только надеюсь, а что, как будет, не знаю даже.
8: Не вижу будущего нашей страны.
9: Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
10: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
11: Да что-то как-то страшновато.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: В России суд определяет, в каком из видов исправительных колоний заключенным предстоит отбывать наказание. Всего колонии можно разделить на 4 типа – общего режима, строгого режима, особого режима и колония-поселения. Об их отличиях и особенностях рассказывает герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» гражданский активист Константин Котов.
0: Покров – это формально, по закону, это колония общего режима для первоходов. То есть общий режим, есть еще колония поселения, это такой самый как бы легкий вид изоляции человека, а следующий уровень – это колония общего режима. И она еще для первоходов, то есть для лиц, которые впервые совершили преступление. То есть кажется, что там такие люди достаточно, не очень серьезные преступники, скажем так. Со мной в отряде в одном были люди, которые совершили какую-то небольшую кражу, наркотики, естественно, то есть таких закоренелых преступников там не было. Но, тем не менее, несмотря на то, что формально это колония общего режима для первоходов, по сути, это строгий режим. Там каждый твой шаг контролируется администрацией колонии. Ты не можешь делать ничего от себя. Ты не свободен в своих действиях. Там с подъема до отбоя твоя жизнь полностью регулируется. Есть правила внутреннего распорядка, по которым ты там живешь. Это подъем в 6 утра. Ты слушаешь гимн, зарядка, завтрак, проверка. И вот в этих вот таких так называемых режимных мероприятиях проходит весь твой день. Например, там ты в том же самом изоляторе, в Матросской Чечне, когда я сидел, там на самом деле было больше свободы. Вот ты сидишь в камере, кажется, да, решетки на окнах, небо не видишь, но тем не менее ты хотя бы можешь делать то, что хочешь. Ты в этой камере там читаешь, смотришь телевизор, отжимаешься, пожалуйста, разговариваешь со своими сокамерниками, а в Покрове так нельзя. Там ты делаешь то, что тебе положено, то, что тебя заставляют делать. Сказали тебе смотреть телевизор, ты будешь его смотреть вместе со всеми. Сказали тебе там делать зарядку, ты будешь делать зарядку. Все, ты неволен в своих действиях. И вот это, конечно, очень тяжело, особенно в первоначально, когда ты вот во все это попадаешь. Ты человек, который никогда не сидел, ну вот ты там месяца три провел в Москве, в изоляторе, но это совершенно не то, это совершенно другой мир, совершенно другая жизнь в таких вот колониях режимных. Из-за моего резонансного дела, за то, что я политический заключенный, ко мне там было особое внимание, я там был под особым контролем, ну и под особым, скажем так, давлением я находился все это время. Ну, например, другим осужденным не разрешали со мной разговаривать. Я был в такой вот словесной изоляции. Я мог говорить только с сотрудниками и с так называемыми козлами или активом, как его еще называют. Это те осужденные, которые сотрудничают с администрацией, которые как раз контролируют, что ты соблюдаешь режим. Мне не давали практически никакого личного времени. То есть я мог только час в день писать, отвечать на письма, либо там читать какую-то книжку, которую я взял в библиотеке.
1: Каждый осужденный имеет право на общение со своими друзьями или семьей. Свидание – это не только долгожданная радость встречи, но и инструмент манипуляции, с помощью которого администрация исправительных заведений воздействует, а подчас и оказывает давление на заключенных.
0: Положено по закону каждые 2 месяца кратковременные свидания. Ты можешь со своими родными, близкими поговорить через стекло, там 2-3 часа. А каждые 3 месяца тебе положено длительное свидание. Это до трех суток. Есть там в колонии специальное помещение, отдельные комнатки, где ты можешь там с родными просто побыть вот это все время. На кратковременное свидание, да, ко мне приезжали. Я там разговаривал и с мамой, и с папой. Жена ко мне приезжала. Ну, это тоже непростая такая история была. И есть. А на длительное свидание я тоже хотел с женой увидеться. Я ее фактически после свадьбы и не видел, потому что мы поженились в следственном изоляторе. Тоже такая достаточно известная история. Мне просто не дали это длительное свидание. Сказали, что я там что-то неправильно оформил, неправильное заявление написал. Все. Так что с женой я смог обняться только после того, как освободился. А свадьба эта произошла, когда я находился в матросской тишине. То есть я с женой познакомился по переписке, скажем так. Она в это время находилась тоже в заключении, в изоляторе, в том же самом изоляторе, где потом оказался и я, в матросской тишине. Моя жена – это Аня Павликова, она вот тоже известное достаточно дело «Нового величия». Она проходила по нему, она вот была обвиняемой, я об этом деле узнал. Оно меня, конечно, тоже потрясло, потому что вот ее задержали, ее поместили в изолятор, она была еще несовершеннолетней. И когда я вот изучил это дело, я понял, что это совершенно, ну, полный абсурд, что это все настолько сфабриковано, и настолько наше государство навалилось на невиновного человека, на девочку фактически. Я пытался как-то помочь, познакомился с ее родными, а потом написал ей письмо, завязалась переписка. Дальше она вышла на домашний арест. Во время прогулок ей разрешили прогулки, я мог ее видеть. Ну и так получилось, что дело дошло до свадьбы, которая состоялась уже, когда меня задержали, когда я был уже в матросской тишине. Сменил ее там. У нас произошла свадьба в этом изоляторе. Это был октябрь 2019 года. Но это была совершенно такая неудачная процедура, то есть нам буквально дали 5 минут. Мы обменялись кольцами, там тетеньки из ЗАГСа там что-то сказали, и все. Меня увели, ее увели тоже, то есть я даже ее толком обнять не смог, а поцеловать. Ну, поэтому я, конечно, хотел, чтобы она пошла на свидание, но вот не получилось.
1: Одна из распространенных форм проведения досуга в колониях и в тюрьмах – это просмотр телевизора. Таким образом, заключенные узнают последние новости и хоть как-то поддерживают иллюзию информированности. А с другой стороны, заключенные с радостью поглощают так называемый развлекательный контент. Константин Котов до того, как оказался в заключении, телевизор не смотрел. Поэтому для него подобное времяпровождение стало новым опытом.
0: Этот опыт интересен. Ну, я начал смотреть, конечно, впервые не в колонии, еще в Москве, в изоляторе. Там все-таки особо делать нечего. Все телевизор там с утра до ночи работает. Я, наконец, увидел современную российскую эстраду. Впервые посмотрел Ольгу Бузову какую-нибудь. До этого я вообще их не видел никого. Опыт достаточно специфический. Потом ты уже от этой музыки, которую ты слушаешь там каждый день, ты уже с ума начинаешь сходить от этих клипов совершенно. Даже сами осужденные, они и в колонии, они эти федеральные каналы не смотрят. Их эти ток-шоу с Киселевым, Соловьем уже тоже, они сидят в печенках и там разговоры про Украину всех достали. Поэтому там музыка, фильмы голливуд. русские, там, это да, это смотрим, а федеральные, ну, постольку, поскольку, если нужно, мы там раз в день смотрим новости и все. И, а, да, все, конечно, обязательно смотрят уголовную хронику, это Петровка там 38, это, ну, это интересно, да, там. Кто там к нам заедет в скором времени, это конечно, да. Мне говорили, что вот я вот программу, про меня показывали, да, вот мое дело там, по телевизору было, да. Да, голливудский фильм, вот там я как раз тоже, наверное, смотрел эти постоянные вот эти экранизации комиксов Marvel, DC, вот эти «Мстители», тоже их там, мы какие-то там СТС включали, там постоянно вот эти экранизации этих комиксов тоже. Ну, кстати, иногда неплохое кино, но опять тоже со временем начинает надоедать. А в «Колонии» там вообще прикольно, там у них, ну, достаточно все современно сделано, у них есть такой видеосервис, ну, фактически, да, «Колонии», и там даже достаточно современные фильмы, они откуда-то их там загружают, не знаю откуда, пиратские. Я, например, там «Джокера» посмотрел через месяц после того, как он появился у нас в прокате. То есть достаточно так интересно было. Я даже с большим удовольствием это увидел. С этими массовыми беспорядками в конце кажется, что такое кино специфическое. Особенно для меня, но тем не менее.
12: А Мюррей хотел попросить.
13: Да?
12: Будешь объявлять? Назови меня Джокер.
1: Освободившись, Константин Котов пересмотрел свои взгляды на политическую и гражданскую деятельность и сделал несколько важных выводов о тех людях, кто сидит в тюрьме, и о тех, кто их охраняет.
0: Сейчас, конечно, мне уже не так просто вот делать то, что я делал до этого. Да? Как бы я раньше считал, что да, я участвую в протесте, помогаю людям. Ну, конечно, это может чем-то закончиться печально, но я все-таки как бы не думал на такую силу запустить репрессивную машину против меня. Теперь я понимаю, да, что это реально, что фактически там по мановению пальца тебя могут сделать что угодно, да, я могу оказаться снова за решеткой. И это, конечно, накладывает определенный отпечаток. Я разговаривал с такими сотрудниками низшего звена, которые там ходят, просто закрывают вот за тобой эти решетки, отводят тебя куда-то. Там, да, действительно, такие вот простые люди, которые, ну, явно не садисты, которые просто, ну, потому что денег нету, потому что никакой другой работы нету, пошли туда работать. Ну и да, если человек нормальный, он тебе действительно может там помочь. И такие люди встречаются, с которыми тоже можно поговорить и обратиться со своей просьбой, там, принести тебе какую-то там вещь, там, помочь написать заявление. Да, они тебе помогают. Нельзя сказать, что там какие-то злодеи, там, садисты работают. Совершенно разные люди со своей судьбой. Нету черного и белого, и как и среди осужденных, так и среди сотрудников. Там все разные люди.
1: Это был второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы» и его автор и продюсер Виктор Кульганик. Героем следующего эпизода подкаста будет эксперт фонда «В защиту прав заключенных» Петр Курьянов.
14: Ну, я вскрылся, в общем-то, пришла проверка, открывают дверь, там проверка по камерам, открывают двери, а я сижу на полу, перерезанной рукой, лужа крови, потеряю сознание, там, ну, просто такой шаг отчаяния. И какое-то время уже после этого перестали бить.
1: Напомню, что полностью сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать этот подкаст. Еще вы найдете этот подкаст на сайте свобода.org и на различных стриминговых платформах. До свидания.
15: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
16: Какую Россию мы оставим нашим детям?
17: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
18: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
19: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
20: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
13: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
21: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
22: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
16: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
23: Говорит Радио «Свобода».
16: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио «Свобода Лайф».
23: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
16: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
24: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Переписка мудрецов. В московском издательстве «Роспен» вышла одна из значительнейших книг по истории 20 века. Значительна она не только своими внушительными размерами – 1144 страницы, вступительная статья и комментарий, но главным образом по глубине проникновения в проблематику. Речь идет о судьбе России как метрополии и России изгнаннической, эмигрантской. Два корреспондента на протяжении четверти века обменивались суждениями о наиболее серьезных, спорных и важных вопросах двух волн эмиграции – первой и второй. Нам повезло, что жили эти корреспонденты в разных странах и даже на разных континентах – во Франции и в Америке. Звали мудрецов Василий Алексеевич Маклаков и Марк Александрович Алданов. Книга называется «Права человека и империи», и вышла она в серии «Сокровища Гуверовской башни». Имеется в виду, разумеется, та самая Гуверовская башня на территории Стэнфордского университета в Калифорнии, где хранятся богатейшие русские и не только русские архивы. Интереснейший том подготовил и снабдил комментарием профессор Олег Витальевич Будницкий. Сегодня он гость нашей студии.
25: Почему актуально и интересно? Потому что переписываются два очень умных человека. Я бы сказал так, Алданов вообще был умнее своих книг. То есть у него книжки достаточно умные, интеллектуальные, это понятно. И вы знаете, что вообще как бы Алданова, особенно молодое поколение, которому не хватало площадей в журналах, именно в этом была причина того, что у них не было громкого литературного имени, да? Они считали, что Алданов – это старомодный, такой-сякой, малохудожественный прочий писатель. Но всех этих молодых гениев, я уж не знаю, кроме специалиста, вряд ли кто-нибудь знает, а Алданов как-то продолжает издаваться и читаться. Но я хочу сказать, что его ум виден в его прозе исторической, его ум особенно виден, конечно, в его исторической публицистике, в его портретах, и, конечно же, в «Ульмской ночи» и во многом чем другом. Но я хочу сказать, что он был, пожалуй, еще и умнее своих книг. Когда ты читаешь тексты умного человека, написанные не для публикации, это чрезвычайно интересно. А что касается Василия Алексеевича Маклакова, так я так думаю, что это был вообще, возможно, умнейший русский человек 20 века. С необыкновенным пониманием происходящих вещей, пониманием человеческой натуры, пониманием русского народа. Вот здесь мнение об оторванности интеллигенции от народа и так далее. Но Маклаков, ну, никак не был оторван от народа. Никак. У него была какая-то именица, он живал в деревне, он даже там что-то там усовершенствовал, какую-то себе там устроил чуть ли не мини там какую-то электростанцию или еще чего-то. Он был адвокатом практикующим и много ездил по России, входил в этот самый бродячий клуб политических защитников и в разных прочих делах участвовал. И он очень хорошо знал ту среду, в которой он, собственно, вращался, то, что принято называть русской интеллигенцией. И надо сказать, что он был большим скептиком. Большим скептиком. С одной стороны, он был человеком энтузиастическим в том плане, что он был очень активен в этой жизни, но он был человеком очень умным, и, возможно, это мешало ему, как считали некоторые, стать таким лидером-вождем. Он же был видным кадетом, самым правым кадетом. И в то же время он не был не только таким признанным лидером партии когда-либо и, наверное, не входил даже, собственно говоря, в лидирующую группу, хотя был одним из очень известных, отчасти потому, что некоторые считали, что у него вот некий такой паралич воли, что он не способен брать на себя ответственность и не любит и не хочет этого делать. Маклаков был чересчур умен, он видел разные сложности и проблемы и предвидел крах тех или иных предприятий тогда, когда другие этого еще не замечали, а были в состоянии восторженности и упоения. Ну, скажем, речь о февральской революции, к примеру. И Алданов предполагал, что Маклаков не стал членом правительства и не занял как бы причитающийся ему пост министра юстиции, а ведь во всех списках эпохи Первой мировой войны Маклаков там числился. Было понятно, что это первый юрист, так сказать, вот оппозиционного лагеря. Но так и не стал. И Алданов считал, что дело тут не только, ну, в тех же интригах князя Львова и в стремлении протаскивать сюда своих людей, и в том, что вот именно эта должность отдали Керенскому, министру юстиции, этому самому социалисту Керенскому, заложнику демократии, так сказать, во временном правительстве, с которым, кстати, оба состояли в переписке и оба были в таких приятельски настороженных отношениях, я бы сказал. Это один из героев их переписки, Керенский, послевоенного времени, которого мало кто знает.
2: Даже удивительно, что книга, выпущенная в Москве в серии «Жизнь замечательных людей», сейчас не припомню ее автора, посвященная Керенскому, так скомканно, так быстро, так конспективно пробегает по Александру Федоровичу после войны, словно от него не осталось многих тысяч писем, невероятной активной деятельности, участия в холодной войне и так далее, и так далее.
25: И просто лидерство в ряде крупных, ну, относительно, конечно, по эмигрантской политике, крупных организаций и явной поддержки, так сказать, зарубежных спонсоров. Спонсоров в плане политическом и в плане финансовом, потому что Керенский был самой видной и крупной фигурой. Это был единственный человек, который был главой русского правительства, и он вот жил в изгнании. То, что Керенский фигура совершенно непопулярная в силу сложившихся обстоятельств, никто не любит неудачников, да? А премьерство Керенского трудно назвать удачным. И никто не любит свою первую любовь, которая так разочаровывает. Не случайно автор одной из биографий Керенского назвал ее «Первая любовь революции». Ну и потом, что стало из этой первой любви. Так вот, возвращаясь к Маклакову, возможно, потому что он как бы видел очень многое и понимал, и он как-то не брался за то, чтобы возглавить то дело, которое считал безнадежным. Ну а вторая причина, почему он, возможно, не стал лидером, это его увлеченность прекрасным полом. И, как говорили многие современники, он был готов оставить заседание важнейшее ЦК ради прекрасной дамы или той дамы, которая в тот момент казалась ему прекрасной. Ариадна Тыркова даже ему писала, что, ну, что вы тут все пишете, мемуары всякие там политики, а Маклаков в эмиграции выпустил 4 мемуарные книги. Одну из них в 3 томах «Власть и общественность на закате старой России», то, что печаталось. Второй по объему текст, опубликованный в современных записках, это мемуары Маклакова из прошлого. Публиковались, между прочим, с 29 по 36 год. Не хухры-мухры. Ну, скажу сразу, что первые по объему это были «Пути России» Фандаминского, одного из редакторов. Ну, скучнейший историосовский текст. И, конечно, ничего близко похожего на мемуары замечательной Маклакова там нет. Не упрек, конечно, покойному, трагически погибшему Илье Фандаминскому, а, так сказать, в подчеркивание того, что текст Маклакова читается сейчас большим интересом, несмотря на некоторую его суховатость. Вообще, надо сказать, что письма Маклакова существенно выигрывают по сравнению с его мемуарными текстами. Они гораздо более информативнее и откровеннее, ведь многие люди были живы, и Маклаков не считал возможным какие-то вещи публиковать, те, которые он доверял в письмах своим корреспондентам, тем, кому доверял, конечно. Так какие-то вещи он считал преждевременными, что их просто не поймут. И по степени свободы и литературного блеска письма существенно превосходят опубликованные тексты. Это один из парадоксов. Вот «Власть и общественность на закате старой России», книжка 36 года, «Первая государственная дума. Воспоминания современника», которая была завершена в 1939 году и даже набрана, но не поступила в продажу. Там
2: из-за начавшейся войны.
25: Из-за начавшейся войны. И вышла после нее. Насколько мне известно, тираж был вообще-то 200 экземпляров. Это раритет. И даже в Ленинке ее не было, в Московской, вот в историчке был экземпляр. Во время войны, сидящий в тюрьме сначала, обдумывал книгу, а потом, когда его нацисты, так сказать, выпустили все-таки, после 2,5 месяцев отсидки, но запретили жить в Париже, он жил под Парижем у Нольде, Бориса Нольде, барона, своего приятеля. Там он написал вторую Государственную Думу. она вышла после войны. И по настоянию Алданова для чеховского издательства специально он написал последнюю свою книгу из воспоминаний, которая как раз по хронологии охватывает самый ранний период. И она самая, на мой взгляд, лучшая и легкая, я бы сказал, из маклаковских книг. Там чрезвычайно много интересного и о московской жизни, и о студенчестве, о разных вообще вещах. Ну, не без историософии, как водится, но, слава богу, в заключении. Эта книга вышла в 1954 году, последняя, когда Маклакову было 85 лет.
3: На волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Переписка мудрецов. О книге «Права человека и империи», вышедшей в московском издательстве «Роспен», мы беседуем с ее составителем, профессором Олегом Будницким.
2: А за что он сидел при нацистах?
25: Разные были точки зрения. То, что я прослеживаю по документам, а ведь в Париже возникло несколько организаций, занимавшихся русскими эмигрантами. Был прежний, так сказать, офис по делам русских беженцев при французском МИДе, как бы. Французского МИДа как бы не стало. А во всяком случае, что-то такое было в Виши, ну, там было вот в Париже. Так, непонятно что, но Маклаковский, вот этот офис, он считался как бы вот таким официальным учреждением. И был эмигрантский комитет, главой которого тоже был Маклаков. А там стали возникать разные пронацистские образования, во главе которых стояли то безумный князь Горчаков, потомок того самого Горчакова, то некий полковник Модрах, но потом назначенный фюрером русской эмиграции Юрий Жеребков. И на этом фоне Маклаков продолжал какую-то свою деятельность. И он, в общем-то, немцев по существу игнорировал. Во всяком случае, той степени, в которой это было возможно. И дабы показать, кто в доме хозяин, и чтобы, значит, вот уже не было никаких таких других эмигрантских комитетов, Маклакова посадили вместе с его сотрудниками, некоторые арестовали. Но дополнительным фактором было то, что он был масон, и масон высокой степени. Так, и как известно, масонство преследовалось нацистами. Но первично вот эта история с эмигрантскими организациями, которые нацисты хотели, так сказать, пресечь, те, которые ими не утверждены, и те, которые не подчиняются всецело нацистам и не проводят жизнь, угодную им политику.
2: А вот краткость этого срока, вы говорите, 2,5 месяца, чем была определена? Кто-то ходатайствовал за Маклакова?
25: Надо было продемонстрировать. Ну, во-первых, понимаете, не будем путать, все-таки смешивать Францию и, скажем, СССР. Оккупационный режим в СССР и во Франции – это совершенно разные вещи. Во Франции даже те, кто был увлечен в движении сопротивления, там, откуда пошло резистанс, Борис Вильда и Левицкий, их же судили, был суд, были адвокаты. То есть вот такая была процедура. Представить себе невозможно, допустим, на территории СССР. То есть надо понимать разницу. Маклаков формально, ему нечего особенно было предъявить, такого вот, да. Он был очень немолод все-таки. Он 69-го года рождения, то есть в 42-м году, когда его арестовали и посадили. Ну, еще далеко не древний, что называется, старик, но, тем не менее, человеку за 70.
2: Почти 75, да.
25: Да, так, значит, и он сказал, что нет, он больше не будет, так сказать, заниматься вот той деятельностью, которой занимался, да, это и было невозможно уже, да, и его вот таким образом освободили, обязав не жить в Париже и так далее. И этот человек, повторяю еще раз, необыкновенно умный и с необыкновенным жизненным опытом и необыкновенными знакомствами и дружбами, что делало его, в числе прочего, необыкновенно интересным для Алданова. Я говорю меньше об Алданове, потому что Алданов как-то известен больше. Маклаков происходил из очень известной московской семьи. Его отец был знаменитый в Москве профессор-окулист, профессор Московского университета. И впоследствии кто-то острил, что один из братьев Маклакова пошел, по-моему, тоже по этой линии. Острили, что, значит, один брат-окулист, другой... забыл, кажется, Василия Алексеевича это прозвали, третий стрекулист, имея в виду родного брата
2: Николая,
25: министра внутренних дел реакционного, да, чтобы вы представили себе картинку, значит, детства и круг общения, когда в Москве была эпидемия чего-то, уж не помню чего, чуть ли не холеры, да, то детей от греха подальше по каким-то соображениям, я уж не помню, то ли потому, что отец был медиком и вращался все-таки, хотя был окулистом, бывал, так сказать, в разного рода больницах, их пока определили пожить в дом Стива Облонского, московского губернатора Перфильева. И именно там мальчик Вася увидел какого-то мужика с бородой и в сапогах, еще удивился, что он делает в доме губернатора. Это был Лев Николаевич Толстой, с которым Маклаков впоследствии сдружился, что звучит почти невероятно, ибо разница в возрасте была худо-бедно 41 год. Но каким-то образом, когда Маклаков уже был студент, именно его Лев Толстой избрал, когда он жил в Москве, в Хамовниках, своим спутником по прогулкам по Москве. Сам Маклаков, с присущей ему скромностью в некоторых отношениях, говорил, что почему он гулял со мной и беседовал, но ему нужно было, чтобы его мозг отдыхал после этой работы. И он был одновременно увлекался толстовцем. Он жил в какой-то толстовской колонии, Маклаков. И Маклаков поступил, закончил школу с медалью серебряной. Школу, гимназию, конечно, да. За какие-то там выходки ему там снизили, да.
5: Ну, стрекулист.
25: Вот, значит. Ну, стрекулистом прозывали его братца Николая.
5: Ах, все-таки министра.
25: Да-да-да. Значит, так. Он поступил на естественное отделение Московского университета. У него были проблемы с полицией, поскольку он был активным участником студенческого движения. И особенно он вдохновился, когда съездил во Францию, когда там отмечали столетие революции. И он вообще там познакомился, и там же Всемирная выставка и прочее. Он познакомился там со студенческим движением, с какими-то людьми, со студентами. У него прекрасный французский язык. И он думал отправить на Всемирный студенческий съезд каких-то делегатов. Там. Целое дело было, в общем. Его арестовали. Арестовали, кстати, за участие в студенческих движениях. Совершенно движение не политическое. Как бы, ну, любая форма общественной организации была в России под запретом. Кончилось дело, кстати говоря, тем, что он перешел с естественного факультета на историко-филологический. Учился худо-бедно у Павла Виноградова, медиевиста знаменитого, который стал профессором Оксфордского университета, он был специалист по...
5: И в Англии скончался.
25: Да, и можете себе представить, российский медиевист, занимающийся Англией, которого приглашают преподавать в Оксфорд. Это был высший класс, и Виноградов ему, конечно, дал очень много, и у Милюкова он учился. Милюков, который был на 10 лет старше, был вот, в числе прочего, университетским наставником. Он и Ключевского слушал, конечно, тоже не слушал Ключевского, учась на историческом факультете. И публикация Маклакова, одна из первых, это в ученых записках Московского университета, избрание жребием в финском государстве. Студенческая работа, на которую ссылались вполне серьезные ученые, включая Ростовцева. И там было два текста в этом томе ученых записок. Один принадлежал перу Маклакова, другой перу его университетского приятеля Михаила Гершинзона. Михаила Гершинзона, о котором очень интересно он пишет в своей последней книге воспоминаний. Так что вот такой круг, значит, общения, и как же этот самый студент-естественник, потом выпускник историко-филологического факультета, каким образом вдруг он переквалифицировался в адвокаты? А умер отец. Он старший брат, большая семья. Если мне память не изменяет, там, значит, было 9 детей в общей сложности. Мать рано умерла, отец женился вторым браком на Лидии, урожденной королевой в первом браке Ломовской, известной под литературным псевдонимом Нелидова и авторе очень известной повести «Девушка Лида», популярнейшей писательницы в определенных кругах, да. И, кстати, ее первые рассказы и повесть очень высоко оценил Тургенев. Кроме всего прочего, она была когда-то близка, да и потом была близка к левым кругам. Она была одно время гражданской женой Василия Слепцова. Необычная, в общем, женщина, которая, в числе прочего, взялась, так сказать, вот заниматься всеми этими многочисленными детьми. И отец умирает, и они потеряли казенную квартиру тут же, да, такой колхоз, да, называющийся своими именами. И что делать? Маклаков решает, да, к тому же из-за его этих студенческих историй, из-за его неблагонадежности, попечитель тогда Московского округа, впоследствии министр народного просвещения и первая жертва русского терроризма на человека, Боголепов, профессор Боголепов, он его, в общем, не разрешил оставаться в университете для приуготовления к профессорскому званию. То есть путь для того, чтобы получить кафедру, для него был закрыт. И тогда он решает переквалифицироваться в адвоката, в юристы. Ведь профессия была, в общем, заработной, да? И что делать? Ведь курс-то большой, да, а он так уже там вечный студент, сколько там учился, то на одном, то на другом, там потом его исключали, он там, мачеха его увезла во Францию и Швейцарию, где он общался, среди прочих, с Элизери Клю, знаменитым анархистом, и с кем только Маклаков не общался, с Мечниковым общался, и с Львом, и с Ильей. И, короче говоря...
2: Со Льва Мечникова, по-моему, Лев Толстой, если я не путаю, списал своего Ивана Ильича.
25: Нет, не со Льва. Лев – это был по части вообще всяких революционно-демократических идей. То был Иван Ильич. Был же Илья Мечников, да, был Иван.
2: Великий.
25: Да, и был Лев.
2: Ага, он с Ивана.
25: Автор вот этих самых книжки, которые Маклакову очень нравилось, что это такое «Цивилизации великие реки». Я могу что-то путать, но думаю, не ошибаюсь. Можно проверить.
2: С этого брата Мечникова.
25: Да, да, он, значит, он с того, который был, так сказать, поблизости, который служил. Вот, они были очень разные, конечно, братья, но один из них был первым Нобелевским лауреатом, да, русским. Короче говоря, вот это такой бэкграунд, и что он делает Маклаков? Он решает пройти курс юридического факультета за год. За, повторяю, один год. Нормальный юридического факультета Московского университета.
2: Ну, понятно, что масса предметов ему зачтена, потому что...
25: Нет, другие. Это другие предметы.
2: Нет, я понимаю, по специальности это предметы другие. Но на обычном факультете, там, где учатся 4 или 5 лет, там есть и общекультурные предметы.
25: Ну, вы как-то с советской системой образования, по-моему, это все путаете.
2: Опрокидываю в историю
25: советской... Историю КПСС там и политэкономию не преподавали.
2: А физкультура, интересно, была?
25: Боюсь, что нет. Короче говоря... Маклаков даже, значит, вывесил такой плакат. Он был человеком общительным. Плакат в своей комнате, на которой было написано: «Прошу гостей дольше 3 минут не задерживаться», чтобы никто, так сказать, не обижался.
2: Хороший, актуальный очень
25: и
2: плакат.
25: И он за год прошел этот курс, и некоторые, довольно многие профессора юридического факультета были возмущены. Как это вообще-то? Премудрость, а он тут за один год, да? Он сдал... все экзамены на весьма, то есть на отлично. Более того, по правилам было, значит, когда он какое-то количество экзаменов сдавал уже на весьма, то на оставшиеся экзамены можно было уже не ходить. Это было уже неважно. Но профессор, который принимал этот экзамен, он возмутился, почему это он там сдавал, а мне нет. Но Маклаков с почтением все-таки пошел, и вот, кажется, это единственная оценка, которая была хорошо по экзамену, к которому он, в общем, не готовился. Он считал это своим главным спортивным достижением в своей жизни. И у него были замечательные патроны. У него патроном был Александр Ледницкий и Федор Плевака, о котором он впоследствии написал замечательный очерк. Ну, а Ледницкий был его другом и коллегой по партии кадетов. Вот что такое Маклаков. И он по-прежнему оставался близок к Толстому, где Толстой, как известно, профессию адвоката считал, мягко говоря, какой-то такой непорядочной. Но, тем не менее, в каких-то случаях обращался к Маклакову. Он бывал в Ясной Поляне, так же, как его сестра. Он очень хорошо знал всех Толстых. Он приятельствовал со многими, так сказать, детьми, с Толстыми, с Ильей, в частности, который был полнейший, конечно, разгильдяй. Там была такая знаменитая сцена, как-то с Ильей в баню они ходили вместе, кстати говоря, с Толстым Львом и вообще с Толстыми другими. И у Маклакова интересно, там в этих самых банях есть. Лев Николаевич любил ходить в самые такие простые бани.
2: Лев вот. Толстой любил ходить, да, в бани.
25: Да, да, Хармс. Да, да, да, это правда. Это не только Хармс, это правда. И они, значит, пошли в Прагу, и Илья, значит, который там пытался подтрунить Маклаковым, он, значит, сказал этому самому официанту: принеси нам то, чем Василий Алексеевич себе на жизнь зарабатывает. А тот только спросил, с горошком или, значит, там с пюре. Ну, что там, по-моему, был, значит, горошек. Он, значит, приносит. Илья торжествующе приподнимает крышку над этой самой. Говорит: что я тебе сказал принести? А ты что принес? Возмутился Илья. Оказывается, Илья предполагал, что официант принесет язык. А тот принес мозги.
2: Отличная история.
25: Да, да, это знаменитая история, которая встречается, кстати, не только в маклаковских переписках и рассказах, это встречается у мемуаристов разных. Это случай, который пошел, так сказать, по Москве. И Илья возмущенно сказал, что не получишь чаевых, но пришлось заплатить мне, писал в этом письме Алданова Маклаков. Вот такая, значит, история. И он был земский деятель, он был секретарем кружка «Беседа», как уж там понимали протоколы, которые он вел. Члены кружка, мне это загадка, потому что почерк Маклакова – это отдельный сюжет, который можно говорить очень долго. Вот такая фигура, уже известная в начале века по ряду процессов. И чтобы говорить о круге общения, кроме вот тех людей, которые впоследствии станут, собственно, основателями, ядром и партии кадетов, и вообще вот русского либерализма, я хочу сказать, что он приятельствовал с Чеховым Антоном Павловичем, и, например, он его консультировал при покупке дачи. И в его письмах содержится, среди прочего, рассказы о Чехове разного рода, как неожиданно. Например, он был уверен, что Россия победит в войне с Японией, и он совершал путешествие в свое время в Японию, Чехова. Да, он очень сочувствовал японцам, говорил, что это очень культурный народ такой. И вот тут, значит, мы их там побьем, и ему было жалко японцев. Но не тех, как выяснилось, не тех пожалел. Да? Я говорил уже о слабости Маклакова в отношении прекрасного пола. У него был роман с Марией Федоровной Андреевой, известной, значит, актрисой, из первых красавиц своего времени. Вот бурный, так сказать, роман, но впоследствии как-то они разошлись. Ну, Маклаков с многими женщинами, так сказать, расходился. И потом, как известно, Мария Федоровна стала гражданской женой Горького. И Горький Маклакова, видимо, на этой почве он, значит, недолюбливал и уверял, что Маклаков был прототипом, одним из, во всяком случае, прототипов Клима Самгина, не самого симпатичного из горьковских героев. Вот таким вот образом, ну и я уж не говорю о том, что это один из основателей партии кадетов, член ЦК, депутат трех государственных дум, второй, третий и четвертый, и лучший оратор России того времени.
6: Мифы и репутации на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Переписка мудрецов. Василий Маклаков, Марк Алданов. Огромный том, охватывающий эпистолярий за четверть века, вышел в московском издательстве «Роспен». Переписку составил и прокомментировал наш сегодняшний гость, профессор Олег Будницкий.
7: Олег Витальевич, чтобы переехать все-таки в эмиграцию и коснуться самого главного сюжета нашей сегодняшней беседы, я попрошу вас уточнить для наших слушателей, напомнить тем, кто не знает этого, эпизод с вступлением, с неудачным вступлением Маклакова в свою должность посольскую в Париже осенью 17 года. Что там за казус произошел?
25: Ну, как я уже говорил, Маклаков отнесся довольно скептически к февральской революции, и он с большим, ну, удовольствием, скорее с удовольствием, чем нет, принял должность посла в Париже, посла Временного правительства. И он явился к Луи Барту, тогдашнему министру иностранных дел, вручать верительные грамоты 8 ноября 1917 года. Я вам хочу сказать, что это относительная неудача. Лучше было быть 8 ноября в Париже, нежели в Петрограде, я бы сказал так. И, собственно говоря, в Париже Маклаков и задержался на последующие 40 лет. Ибо Маклакову было суждено прожить долгую жизнь. Он скончался на 89-м году жизни, в 57-м году, в Швейцарии, куда он поехал лечиться ваннами. У него болели ноги. И он был таким полупризнанным послом до 24-го года, когда Франция признала СССР. А потом был, значит, назначен французским правительством главой офиса по делам русских беженцев при французском министерстве иностранных дел. И одновременно был избран представителем эмигрантских организаций председателем эмигрантского комитета в Париже. И вот в должности главы офиса, там менялись немножко названия, но суть оставалась та же, он и был до конца буквально своих дней.
7: И в этом своем статусе он и вступил в переписку с Марком Александровичем Алдановым.
25: Ну, он вступил в статусе, прежде всего, уже приятеля и товарища по масонской ложе. И Маклаков и Алданов принадлежали к числу, так сказать, отцов-основателей русских масонских лож в Париже и были оба масонами высокого градуса. И хотя первое письмо, по крайней мере, сохранившееся, это письмо Алданова Маклакову 29-го года, в котором он благодарит его за присланный оттиск его, значит, воспоминаний из современных записок. Оттиск был послан

0: На войне вот, этих вышло, по-моему, по меньшей мере 3 собрания сочинял Алданова в постсоветский период. Это биография Ленина, вышедшая в 19 году в Париже, написанная Алдановым по-французски. Алданова, как и у Маклакова, был прекрасный французский язык, ибо Алданов сын богатых сахарозаводчиков киевских, настоящая фамилия его Ландау, как мы знаем, и Алданов – это анаграмма, псевдоним его настоящей фамилии. Он учился химии, он был, как по его собственному определению, физико-химиком. Он учился в Париже, и он работал, занимался исследованиями до Первой мировой войны в той лаборатории, где работали, скажем, Поль Ланжевен, Пьер и Мария Жалио-Кюри, и Эрен, прошу прощения, Жалио-Кюри. Так. Вот такая была среда. Такая среда, и Алданов впоследствии выпустил пару книг, между прочим, по химии. По-французски. Одна вышла в 30-е годы, другая вышла после войны. И когда началась война, Алданов пошел в французское министерство, военное министерство с тем, чтобы его использовали как химика. То никто еще-то не знал, что все-таки химической войны не будет, что немцы, так сказать, побоятся применить газ. И не потому, что они были такими гуманистами, а потому что в ответ британцы и устами Черчилля обещали сбрасывать, так сказать, химические бомбы на германские города и потравить немцев как крыс. Так, ну, угроза была существенная. Ну, и многие другие вещи были, которых можно было использовать химика. Но Алданов застал такую неразбериху в этом во всем и такое непонимание, что происходит, чего делать, что еще до вот этого крушения Франции, он был настроен очень скептически, был уверен, что если что-нибудь начнется всерьез, Франция будет разбита. Повторяю еще раз, я не знаю, когда они познакомились лично, а Алданов появился в Париже в 19-м году, и не как писатель, у него были не эстетические расхождения с советской властью, вполне себе политические. Он был член партии, трудовой партии народных социалистов, так, и партия вообще, конечно, была не слишком большая, ну, она была довольно серьезной как-то в России, но в эмиграции, конечно, членов этой партии можно было пересчитать уже в конечном счете по пальцам даже не двух, а одной руки, но, тем не менее, это были люди заметные среди народных социалистов, был, кроме Алданова, Сергей Мельгунов, а так был Дмитрий Одинец, вот, вернувшийся в СССР, в общем, пути их разошлись довольно далеко, вот, и Алданов, собственно, как писатель, состоялся в эмиграции. Ну, вот одна из таких первых его заметных книг – это «Ленин», на русском языке не существующий, насколько мне известно. И потом, что нам точно известно, что Алданов и Маклаков каждый четверг встречались за завтраком, завтраки в Париже поздние, у Софьи…
1: Ну, это просто это их название, завтраки, по-нашему, да. Это обеды.
0: Обеды, да.
1: В 12 или в час, скорее.
0: Да, приблизительно так, да. За, так сказать, завтраками у Софьи Григорьевны Пети, жены французского дипломата и политического деятеля, начальника канцелярии президента Мильярана, Эжена Пети, которого называли по-простому Евгений Юльевич, известного русофила, вот это был такой салон, так, где встречались, в общем-то, люди, причастные к масонству или близкие к тем людям, которые были масонами. Кто встречался, так сказать, вот по четвергам, завтракал. Это, кроме Алданова и Маклакова, это Керенский, Зинзинов, Бунин, Набоков во время приездов, так сказать, в Париж, Гучков и некоторые другие видные деятели эмиграции.
1: Фантастическая, да, компания.
0: Да, к сожалению, протоколы не велись. И вот иногда, не доспорив о чем-то или не прояснив своих позиций, они обменивались письмами, еще живя в Париже. Из одного из этих писем и цитата, которая стала заглавием книги «Права человека и империи». «По вашему выражению, — пишет Маклаков Алданову, — права человека и империи и так далее». А это звучит очень интересно, потому что в этом споре как будто бы Алданов отстаивал права человека, а Маклаков — права империи, права государства. Но на самом деле суть вот в чем была, и это одна из важнейших проблем, которые постоянно волновали Маклакова, которые он с разными корреспондентами обсуждал. Как сочетать права человека и права государства? Вот это антиномия, да? Потому что права человека без ограничений невозможны при существовании государства. А без государства невозможна вообще жизнь, да? Но как должны быть ограждены эти права человека? Вот как, вот где найти эту середину? И еще одна проблема, которая Маклакова сюда волновала, это защита прав меньшинства. Ведь что такое демократия? Он относился к демократии с некоторой подозрительностью. В каком плане? Ну хорошо, вот большинство проголосовало «за». А что с меньшинством? Как учесть права меньшинства? тем паче, что меньшинство нередко бывает.

0: бывало или просто бывало правым, или не в смысле политического спектра, а в смысле правоты. Или же там у меньшинства были какие-то идеи, которые вполне были разумны и конструктивны. Вот эта проблема защиты прав меньшинств, да, это одна из тех проблем, которые волновали всегда Маклакова, и на одной из книг, подаренных ему, не припомню уж кем, была такая надпись «Убежденному защитнику всяких меньшинств», то есть Маклакова. Вот это одна из тех проблем, которые обсуждались. Но, повторяю, до войны это обычно вот такие письма, в которых обсуждаются проблемы, их немного совсем. Там больше о сборе средств в пользу современных записок или в пользу Мережковского, или в пользу Бунина, что-то в таком духе. Какие-то такие вот деловые вещи есть и по современным политическим событиям. Но переписка не слишком интенсивна. Понятно, они живут в одном городе, они общаются. Они могут еще поговорить по телефону. Маклаков еще все-таки что-то слышит. Потом он теряет слух и, как он сам писал, превращает в глухого урода, потому что он не слышит, и силу этого он теряет способность к коммуникации вот по телефону, да иногда и на собраниях он не понимает, о чем говорят оратор. Это была его такая трагедия. Тем важнее для него общение в письменном виде, хотя, опять же, если он пишет от руки, то это кошмар для читателя его писем.
1: И доля переписки, разумеется, возрастает после войны.
0: Не просто доля, а практически вся переписка – это послевоенный период. Алданов эмигрирует, бежит в Штаты, он приезжает туда в самом начале 41-го года, и это его взлет. Он был уже очень известным писателем, но, тем не менее, он не занимал в литературной иерархии, так сказать, того места, которого он заслуживал, и которое он считал, что он заслуживает. В том числе речь шла о печатном, о каком-то руководстве печатным органом и так далее. Именно еще едущие, плывя, значит, да, в Нью-Йорк, Алданов уже там думает о газете, он думает о журнале, и такой журнал, как мы знаем, состоялся. Новый журнал, одним из основателей которого был Марк Алданов. И в Америке выходит перевод одного из его романов, который «Начало конца», который в английском переводе назывался «Пятая печать», «The Fifth Seal», которая была избрана книгой месяца, издана была она у Скрибнера, и была продана, по крайней мере, к 1945 году, 314 тысяч экземпляров. Это был очень большой успех, и это была материальная независимость. Ибо когда Алданов, значит, там вот собирался или только что прибыл в Нью-Йорк, он интересовался у Марка Вишняка, вот которым как бы как-то удачно они, значит, сняли квартиру с женой. Не знает ли он, где можно недорого снять комнату с ванной.
1: А тут появляется бестселлер.
0: А тут появляется бестселлер, да. И они были отрезаны друг от друга во время войны, и вот возобновляется переписка, точнее, начинается по-настоящему переписка с самого конца 44-го, это одна записочка по-французски Маклакова, открытка в Нью-Йорк с сообщением о том, в каком состоянии русская миграция находится, кто жив и кто не жив, очень коротко, и потом начинается интенсивнейшая переписка с 45-го года.
1: Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. «Переписка мудрецов». О книге «Права человека и империи», вышедшей в московском издательстве «Роспен», мы беседуем с ее составителем, профессором Олегом Будницким.
0: Если коротко обо всем, обсуждается самый горячий вопрос 1945 года, как относиться к советской власти. Особенно после знаменитого потрясшегося эмиграцию, визита Маклакова и нескольких других видных эмигрантов в советское посольство 12 февраля 1945 года с предложением примириться. Примириться, потому что советская власть доказала, что она национальная, она одержала победу в войне, вроде бы там идет возрождение церкви и так далее. Погоны произвели на всех, конечно, потрясающее впечатление, восстановление в правах слова офицер и так далее и тому подобное. И надежда на эволюцию власти, а казалось, что вот она, эволюция видна, и на армию. Армия скажет свое слово. Не может же армия, так сказать, допустить, чтобы все было как раньше. Но это были все, как мы знаем теперь, иллюзии. И разошелся Маклаков с советской властью как раз тому самому вопросу о правах человека. О чем он и написал в одной из газет, которая вскоре стала совсем уже просоветской, «Русские новости». возникшие в Париже, претендовавшие на то, что они преемник последних новостей, но там, кроме логотипа и одной части названия, ничего, конечно, не было общего с прежними знаменитыми последними новостями. И Маклаков там публикует статью «Миграция, советская власть и миграция», в которой как раз выдвигает это условие «права человека», чего не собиралась никак соблюдать советская власть. А вот на эту тему переписка интенсивнейшая и полемика. Алданов никаких иллюзий не строил, но в то же время он считал, что нельзя подвергать остракизму и рвать с теми людьми, которые как-то совершили этот жест по отношению к советской власти, потому что мы все-таки не можем влезть в шкуру. Да? И Маклаков об этом писал. Вы не представляете себе, что здесь было, и человек, не живший при оккупации и не видевший гнусного, мерзкого коллаборационизма в значительной части эмиграции, он не может понять того движения, которое мы, так сказать, сделали, когда мы возлагали надежды на победу Советов по существу, да, и это было спасение. Так что вот об этом разговор, и потом, когда становится понятно, что советская власть никак не эволюционировала, и начинается вот этот мерзкий послевоенный период, мерзкий в плане, я имею в виду, ужесточение режима, преследование мысли какой-либо, да, известное постановление журнала «Звезда Ленинград» и борьба с этим космополитом, и прочее, прочее, прочее. И начинается холодная война, и, собственно говоря, это переписка эпохи холодной войны. Холодной войны обсуждаются, например, такие вопросы. Как вести себя эмиграцией в случае начала войны между СССР и США? А война вполне может быть ядерной. И Алданов пишет Маклакову, как физико-химик, я понимаю, к чему это приведет. Как вести себя в том случае, если Советы начнут наступление в Европу?
2: Как же они отвечают на эти вопросы?
0: Как они отвечают? На самом деле, они не могут найти правильного ответа. И тот, и другой принципиальные противники войны, ибо понимают, что от России просто может не то чтобы ничего не остаться, но она понесет такие потери человеческие и просто, не говоря уже о материальных и просто уничтожении близких и любимых ими городов, что делать, да, вот они все время спорят о позиции Керенского, он на самом деле признает войну или не признает, ведь эмигрантские организации, которые стали ревитализироваться, стали, так сказать, вот, получили новый импульс, во-первых, появилась вторая волна, как бы молодые люди, которые были готовы бороться с советской властью, и часть из них власовцы бывшие, как к ним относиться? Это был серьезнейший вопрос. Да? Алданов был абсолютно непримирив, Маклаков считал, что надо все-таки дифференцированно к ним относиться. И вот шанс этих эмигрантов, он в чем? В войне, да? И совершенно принципиальное отношение к тому, что, как себя вести в случае этого мирового конфликта. Но до чего они могли, так сказать, договориться, это молчание. Молчание. Мы не можем поддерживать войну, и мы не можем призывать к защите Советов. Значит, молчание. Ничего другого они придумать не смогли по существу. Все остальное были, в общем, оттенки.
2: Интересно, а вопросы искусства, литературы обсуждаются? Я имею в виду даже не мирового, даже, может быть, не советского, а эмигрантского. Чувствуют ли они себя по-прежнему эмигрантами, теми довоенными эмигрантами, для которых унесенная творческая свобода была все-таки, я не знаю, одним из немногих спасений душевных?
0: Еще как. Еще как. Там обсуждаются, и там масса сведений о Бунине, конечно же. И просто это вот такие... Алданов, близкий друг Бунина, и, наверное, самый один из ближайших его друзей. И, кстати, Маклаков и Алданов, они были очень близкими друзьями. После войны они делились друг с другом. Я даже думал, публиковать это или нет, потому что решил публиковать буду все. Болезнями, и вообще всем-всем-всем. Буквально всем-всем-всем. И эта переписка необыкновенно интенсивная. Ну, что сказать, 1143 страницы в этой книжке. Так, значит, ну, там, конечно, и вступительная статья, большие комментарии, но львиная доля, конечно же, сами тексты. Конечно, там масса сведений о писателях, о их житье, бытие. Конечно, Бунин, конечно, Набоков и многие другие, в том числе всякие разные, вроде там Бурова, скажем, да, любопытные вещи. Конечно, обсуждение литературных произведений, алдановских, и вообще в жанре исторического романа там необыкновенно интересные строки, написанные как Алдановым, так и Маклаковым. Истоки очень там подробно обсуждаются.
2: Алдановский
0: роман, да, такой монументальный, да. «Умская ночь» Алданова. Потом очень интересное взаимоотношение издательством этим, имени Чехова, чудом вдруг возникшее и наиздававшее множество всего. Алданов же был его литературным консультантом, по существу, да, и о том, как Маклаков пишет свои воспоминания, обсуждение этих воспоминаний, очень интересно. Так же, как вообще процессы издательские, издание, история с изданием «Второй думы» Маклакова, вот написанной в деревне у Бориса Нольде, обсуждение маклаковского сборника «Речи» в 49-м году, вышедшее в Париже к его 80-летнему юбилею. Блистательный, очень интересный сборник. И единственное собрание речей Маклакова, лучшего российского оратора. Там есть и речи, и есть некоторые там очерки о Толстом и прочем. Там очень интересные рассуждения и обсуждения Толстого как человека, толстовского учения, конечно, толстовской прозы. Как я уже говорил, там есть сведения о Чехове и о многих-многих других. Переписка очень густо населена людьми разными. Там одни из самых, если говорить о политических фигурах, то я уже говорил, Керенский – это просто одна из самых часто там упоминаемых фигур, и встречи, и формальные, и неформальные разговоры, и политические позиции, различные мигрантские организации самого разного толка, Лига борьбы за народную свободу, Союз борьбы за освобождение народа и много-много чего другого. Практически нет мигрантской организации, которая бы там как-то не обсуждалась, а оба они обладали такой инсайдерской информацией, не входя ни в одну из этих организаций, тем не менее, они очень много знали о всяких там съездах, решениях, о проблеме сепаратизма, о проблеме единства или распада России. Она рассказывает, что случилось с СССР, было бы обоими воспринято как кошмар. Они, конечно, были вот такими великодержавниками, бесспорно, так? Очень насыщенная в этом плане переписка. Проблема коллаборационизма чрезвычайно интересна. Французского коллаборационизма, очень подробно обсуждавшаяся ими, и роли личности Петена, так, маршала Петена, и у русских коллаборантов тоже очень любопытно. Очень любопытно, ведь они общались с кем из этих людей. В общем, о том, что происходит в СССР, чрезвычайно любопытные наблюдения о том, что будет после Сталина. Они же дождались, Сталин умер. Да?
2: Вот это очень интересно, этот аспект. Насколько правительские способности того и другого корреспондента оказались мощными, адекватными, интересными?
0: Ну, вы знаете, я уж не припомню деталей, а в каких-то мелких деталях они, конечно, вряд ли что-то могли предвидеть, и мы же знаем, да, определение кремлевской политики, что это борьба бульдогов под ковром. Так, но то, что вообще случится, они хорошо понимали. Маклаков это яснее сформулировал даже не в переписке с Алдановым, а в переписке с Борисом Бахметьевым, мною ранее опубликованной.
2: В трех томах.
0: Да, да. И он там просто описал, как будет происходить разложение большевизма. Он описал это именно так, как это случилось. Но это произошло не через там 10 или 15 там лет, а это произошло через 70 лет после того, как Маклаков вот это вот пророчил. Начало 20-х он показывает, как большевики будут перерождаться, как будет происходить такая нормализация большевизма, его, так сказать, термидоризация, обружевазивание, если угодно, и как будет происходить вот это вот самое разложение, распад и превращение во что-то другое. Маклаков был сторонником эволюции, он не любил революции никаких и полагал, что революция – это зло, что чистая правда. Так революции пожирают и своих детей, и революции разрушают много чего. И хотя из некоторых революций вырастает новое общество, новый мир, и в конечном счете революции некоторые являются локомотивами истории, да, и, так сказать, двигателями прогресса, но цена, которую платит поколение, которое живет во время революции, оказывается очень часто чрезвычайно высокой или просто неприемлемой. Ибо после революции ничего не остается от того, за что как будто бы боролись.
2: И на этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций», посвященный сегодня выходу в московском издательстве «Роспен» книги в 1144 страницы толщиной, переписки двух столпов русской эмиграции Василия Алексеевича Маклакова и Марка Александровича Алданова. Том входит в серию «Сокровища Гуверовской башни». Книгу составил и подготовил профессор Олег Будницкий. Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.

0: А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корида до Фламенко. И каждая история незабываема.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру. Люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
4: Говорит Радио Свобода.
5: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
4: аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
5: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
6: Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
7: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
8: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
9: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
10: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
11: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
12: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
6: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
13: Привет, это Полина Галуева.
14: И Виктор Кульганик.
13: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
14: И, конечно же, гражданина.
15: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
13: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
16: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
14: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
13: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
15: Говорят, что где-то есть острова.
13: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
17: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
13: Власть его заставила уехать из страны, и он стал мигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
14: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
16: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
14: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
18: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
13: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
14: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
19: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
14: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорький с концертом, и он там поет песню Галича.
20: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
14: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
18: «Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, — сказал устало Галич, — возвращаться некуда, дружок».
14: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
21: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 1966 года. Он сразу показался мне очаровательным.
14: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте — рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
21: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
22: Ах, кто
1: папью ее, дач павшими, а что папиха Луизи секретаршами, а что папью ее пойти Циковскими и по праздникам кино с Целиковскою.
2: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши в ее пайке Циковской по праздникам с кино с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
13: А из чего будет состоять наш подкаст?
14: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
22: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
13: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
23: Мы тоже не безграничны в своих возможностях, но тем не менее.
24: Грядут перестановки в ФСБ, говорят источники важных историй. Зачем менять начальников во время войны? Бортников хочет на пенсию, пишут важные истории. А на его место хотят люди Сечина и Ротенбергов.
25: Свои тюрьмы, проверка кораблей и отключение интернета – это только часть новых полномочий, которые Федеральная служба безопасности получила за последние несколько лет. Рост влияния спецслужбы несомненен, и в ней, возможно, грядут перемены. О таких переменах сообщают источники важных историй. Кто нацелен на кресло в ключевых департаментах ФСБ и на что вообще подобные изменения могут повлиять, разбираем сегодня в эфире «Лицом к событию».
26: Уход руководителя службы экономической безопасности ФСБ Сергея Алпатова со своей должности – один из первых сигналов о вероятных грядущих изменениях в спецслужбах страны. По информации важных историй, Алпатов покинул свой пост по состоянию здоровья. При этом официально его уход пока не подтвержден. Сам Алпатов тоже никак не комментировал сообщения в прессе. Тем не менее, об уходе руководителя СЭП, ссылаясь на свои источники в спецслужбах, сообщает и российский телеграм-канал ВЧК ОГПУ. По его информации, из-за отставки Алпатова в ФСБ возникла весьма непростая обстановка.
27: Основной лейтмотив высказываний в ФСБ – бандит снял генерала армии. А именно такое звание, по словам собеседника, имел Алпатов на момент отставки. Пока все в крайне печальном настроении. Некоторые даже говорят, что сами подадут рапорта. Как-то перебор уже.
26: Подчиненные Алпатова полагают, что основным поводом для его отставки стали следственные мероприятия против знакомого с Путиным петербургского бизнесмена Ильи Трабера по прозвищу «Антиквар» и в отношении людей из окружения бизнесмена Аркадия Ротенберга, пишет ВЧК ОГПУ. К слову, Трабер и Ротенберг в материале упоминаются как близкие друзья. В пользу версии телеграм-канала говорит то, что в конце августа из СИЗО был освобожден Трабер. Его задержали в июне по обвинению в организации убийства петербургского предпринимателя и муниципального депутата Александра Петрова. Также на прошлой неделе, 7 сентября, из СИЗО был освобожден Константин Махов, один из топ-менеджеров структур, связанных с Аркадием Ротенбергом. Махова задержали в июне по делу о мошенничестве в особо крупном размере. И Махов, и Трабер отправлены под домашний арест. Обвинения с них не сняты. Эти дела друг с другом не связаны, но они велись под надзором Алпатова, сообщают источники ВЧК ОГПУ. Телеграм-канал рассказывает, что уголовные дела возбуждены с личного одобрения президента России. Якобы Владимир Путин был недоволен тем, как идут дела у Ротенберга. Но затем ситуация изменилась на 180 градусов, и миллиардер вновь оказался в фаворе у главы Кремля. Более того, Путин настолько проникся расположением к Ротенбергу, что начал зачистку всех тех, кто его атаковал, включая Алпатова. Примечательно, что важные истории, первыми рассказавшие о вероятном увольнении главы СЭП ФСБ, конфликт с Ротенбергом никак не упоминают. По информации издания, уход Алпатова – это лишь начало большой реорганизации в спецслужбе. Сергей Алпатов возглавил экономическую службу в 2021 году. До этого он руководил ведомстве управлением М, которое курирует силовые и правоохранительные органы, например, например, полицию и Росгвардию. Считался приближенным к бывшему директору ФСБ и секретарю Совета Безопасности, а ныне помощнику президента России Николаю Патрушеву. А еще Алпатов стал известен в российских СМИ после того, как Центр Досье обнаружил у него тщательно скрываемое элитное жилье и роскошный автопарк.
0: На публичной кадастровой карте на месте роскошного дома зияет пустота. Но если посмотреть на снимок того же самого места со спутника, то на месте пустыря оказывается особняк. Да еще и не один, а целых три, не считая мелких технических построек. В официальной выписке из Росреестра указано, что участком владеют тезки супругов Сергей Сергеевич и Екатерина Юрьевна, но не Алпатовы, а Антоновы.
26: По информации важных историй, реорганизация в ФСБ может начаться уже в октябре. Свою должность может покинуть глава ведомства Александр Бортников.
3: О раскладе сил в Федеральной службе безопасности и возможных грядущих переменах мы сегодня говорим с политологом Русланом Айсиным и политиком Геннадием Гудковым. Я приветствую гостей и первый вопрос задам Геннадию. Геннадий, на ваш взгляд, зачем сотрудники спецслужбы делятся подобной информацией о реформах с независимыми журналистами?
4: Ну, давно идет слив информации из Кремля. Это не новость. Всегда так было и, наверное, так всегда будет. Потому что кто-то торопится вбросить информацию для своего усиления, кто-то какие-то другие задачи решает. Поэтому слив информации из Кремля идет постоянно. Просто вот сейчас он попал, этот слив информации, в фокус общественного внимания. Это типичная ситуация. Поверьте, уж особенно, что касается всяких кадровых изменений, назначений. Слухи о всех этих перемещениях идут очень давно. Кого какие там только фамилии не назывались. Ну вот сейчас, видимо, началась кампания по обновлению команды. И я думаю, что там будут еще много фамилий, много гаданий на кофейной гуще.
3: Тогда вопрос у меня конкретно по вот этим утечкам. Если верить утечкам в ЧК УГПУ, почему-то расстраиваются нынешние сотрудники ФСБ из-за того, что грядут реформы. А чего им расстраиваться?
4: А как не расстраиваться? Рушатся привычные связи, привычные взаимоотношения. Давайте уж подскажем по-честному. Сотрудники ФСБ сейчас в значительной своей массе, я не буду говорить про все, но в значительной массе участники коррупционных процессов, участники передела собственности. Они, так сказать, участвуют в этом незаконном обогащении со страшной силой. Вообще, я слышал от там в отставке, не в отставке сотрудников, что сейчас наше время, наша эпоха, мы можем все. И по большому счету, когда выходит начальник, с которым уже выстроены отношения, и грядет смена, причем даже не только там руководителей, а еще, возможно, и команды, то, конечно, многие печалятся, что вот как так вот. И, конечно, остаются еще в недрах спецслужб некоторые элементы, они, наверное, все-таки больше похожи на белые вороны, которые пытаются, как бы, так сказать, действовать, исходя из тех интересов, которые, в общем, связаны с там, каким-то определенным патриотизмом и так далее, но их все меньше и меньше. Поэтому я думаю, что в основном в основе этих сожалений лежит прагматический расчет. Теперь нам нужно все делать по-новому, неизвестно, как все сложится, неизвестно, какие люди придут на какие места, как изменится баланс сил, что мы потеряем, что мы обретем, ну и так далее и тому подобное. Я не верю ни в какие там идеологические сильные угрызения совести, потому что на сегодняшний день организация по своей сути, ну, мягко выражаясь, противозаконная или даже преступная в некоторых моментах. И говорить о том, что люди, которые в ней служат, они там одержимы каким-то настроением справедливости, честности, но я бы так вот не стал заявлять. Да, конечно, порядочные люди всегда есть в любой системе, при любых обстоятельствах, но все-таки они не являются мейнстримом, и они не определяют политику этого ведомства.
3: Спасибо, Геннадий, оставайтесь с нами. Хочу Руслана спросить. Руслан, а какую логику вы видите в возможных перестановках? Зачем вообще менять начальников в таком важном ведомстве для Кремля во время войны?
5: Ну, вообще история достаточно стандартная. Я думаю, что в каком-то смысле Путина потрясло, что, возможно, за его спиной происходят такие события, которые ударяют в том числе и по его авторитету, и по его ближайшему кругу. Все-таки ближайший круг – это вещь неприкосновенная. А с учетом того, что Путин, конечно, параноик, он начинает, наверное, там домысливать, выстраивать какие-то алгоритмы, которые выводят его вполне даже к тому, что может быть заговор, раз главная спецслужба, из которой он сам вышел, и на которую он сделал ставку, готова действовать вопреки его интересам, что может быть, если вожжи отпустить? Да, вот этот страх, он постоянно подпитывает любого диктатора и, конечно, ориентирует на то, что нужно карты так или иначе колоду тусовать. Или перемещать по горизонтали, или перемещать по вертикали. Такая практика есть, кстати говоря, и в странах западных демократий, ну, чтобы не пустили корни. Все это понятно, но когда главная спецслужба, особенно руководитель управления, который занимается экономическими делами, начинает замахиваться, как говорится, на самое святое, что у нас есть. Помните, как говорил герой Миронова, да, на нашу конституцию, вот, на нашего руководителя, ну, Ротенберг, да, говорим, партии подразумеваем, комсомол или наоборот. Это, конечно, очень опасный сигнал. Что касается реорганизации, ну, видимо, эта организация будет связана с определенными чистками. Я не исключаю. Все-таки Путин начинает двигаться по модели Сталина, что нужно периодически зачищать силовые структуры обязательно, потому что в какой-то момент эта силовая структура начинает мыслить себя как главным субъектом. И поэтому их нужно привести в чувство и показать им же их место, как бы это странно ни звучало, потому что те, на кого опирается Путин, могут стать и главной опасностью для него.
6: Хочу вернуться к Геннадию. Геннадий, а что вы скажете? Видите ли вы тоже здесь какой-то психологический момент и опасения Владимира Путина, что ФСБ может быть в данный момент не настолько лояльной, какой она была раньше? Что вообще сейчас не так с ФСБ? Зачем Путину нужно что-то там тасовать?
4: Ну, давайте не будем забывать, что Путину 74 исполнится очень скоро. И все его окружение, оно примерно либо чуть моложе, либо чуть старше, либо этого же возраста. Как говорится, служить до седых не только волос, там в 70 с лишним лет возглавлять силовые ведомства уже сложно. Есть объективная потребность смены кадров, это первое. Второе, конечно, с одной стороны, да, там, чтобы не засиживали, чтобы не обретали автономию, можно менять. И мы это видели на примере Патрушева, который там стал чувствовать себя политиком номер два в России, начал там заявлять важные делать политические заявления, формировать доктрину безопасности, государственные, много-много чего, почувствовал себя очень таким незаменимым, несокрушимым. Путин мягко его передвинул на должность, которая сохранила ему доступ к телу, но все-таки это помощник по каким-то вопросам судостроения, весьма, так сказать, прозаическим. Пилюлю подсластили тем, что сына Патрушева сделали вице-премьером. Но в целом это была такая мягкая-мягкая отставка, как там говорится, по вертикали, по горизонтали, уж не знаю как. Поэтому я согласен с тем, что это могут быть мягкие перестановки, но они мягкие. С другой стороны, когда приходят новые люди, вот Путин этих уже знает. Эти люди уже годами доказали, что от них можно ожидать, а чего от них ожидать нельзя. А вот что делать с тихим опытом, в котором могут водиться черти, никто не знает, потому что придут более молодые, более жесткие, более амбициозные. Они могут скрывать свои амбиции под личиной тотальной лояльности, но что там внутри, кто знает. Мы с вами прекрасно на том же самом Путине, так сказать, убедились в том, что люди, от которых ничего не ожидали, ведь Путина поставили на эту должность только потому, что он производил впечатление человека, неспособного к самостоятельным действиям. И именно этим он и понравился всем кремлевским царедворцам. Но оказалось, что они все ошиблись. Поэтому и Путин может ошибаться. Он думает, что эти люди не способны на амбиции. А может быть, у них там внутри сидит, так сказать, какой-то комплекс неполноценности, который будет заставлять их совершать действия непредсказуемые для Путина. Поэтому Путин, конечно, тусует колоду, но он ее тусует мягко. Насколько мне известно, он не хочет никаких таких серьезных, глубоких внутренних конфликтов. Он считает это снижением безопасности самой системы. Он предпочитает больше менять охрану вокруг себя, персонал вокруг себя, усиливать какие-то звенья, реформировать какие-то звенья. То есть, как бы, так сказать, в своем личном окружении вот как раз заниматься политикой смены кадров. Что касается внешнего, ну, такого внешнего круга, который чуть-чуть больше, чем те, кто работает с ним лично, там он не очень любит перемен, прямо скажем, уж тем более перемен под давлением, тем более перемен в результате каких-то конфликтов и изменившихся балансов сил между группировками внутри Кремля, которые бесконечно с собой враждуют. Но, видимо, объективные обстоятельства заставляют его это делать. Я так глубоко не вижу каких-то там признаков изменения системы. Она будет по-прежнему звереть, она будет по-прежнему доказывать, что она, только она имеет возможность защитить власть от народа. Я думаю, что для нас вот эти перестановки и перемены особо ничего не значат.
6: Спасибо, Геннадий. Тоже не отключайтесь, пожалуйста. Я хочу вернуться немножко к стабильности, к тому, что, возможно, добавляет этой системе стабильности. Мы говорили, что Владимиру Путину уже за 70 далеко. И 75 исполнится Александру Бортникову, руководителю ФСБ, который уже 18 лет, дольше, чем даже Андропов возглавляет эту службу. Давайте посмотрим, что же с ним сейчас происходит. Ведь источники важных историй также указывают на то, что он все-таки хочет уйти в отставку.
7: Александр Бортников руководит ФСБ 18 лет, дольше, чем Андропов возглавлял КГБ. В ноябре ему исполнится 75. Обычно предельный возраст службы 70 лет, но в 2021 году Путин получил право продлевать службу директору ФСБ без возрастных ограничений.
8: Мы видим, какую угрозу представляют международные террористические организации, деятельность которых становится активнее, и происходит, как ни странно, консолидация террористов в мире. Много вопросов уделяется вопросам противодействия коррупции, различным правонарушениям в сфере экономики, вопросам информационной безопасности.
7: По данным важных историй, Бортников давно просится на пенсию, часто бывает в санаториях, а его обязанности все чаще исполняет первый зам Сергей Королев.
9: Приветствую вас на очередном заседании Совета руководителей органов безопасности.
7: Главная задача ведомства по закону – борьба с терроризмом. Но за годы руководства Бортникова до начала полномасштабной войны в 2022 году в России один за другим гремели теракты. В 9 крупнейших терактах этих лет погибли 416 человек, и ни один из них не стоил Бортникову должности.
9: Можно однозначно сказать, что это террористический акт.
7: В середине 10-х годов фокус у ФСБ словно сменился, и главной целью стали не боевики, а оппозиция. В феврале 2015 года у стен Кремля застрелили Бориса Немцова спустя 11 лет. Следствие называет организатором неустановленное лицо. В 2015 и 2017 годах дважды был отравлен Владимир Карамурза. Уголовное дело так и не возбудили. В августе 2020 года в Томске ядом новичок отравили Алексея Навального. Уголовного дела и об этом отравлении в России нет до сих пор. В те же годы ФСБ вела дела сети, нового величия, артподготовки, дела об иноагентах и нежелательных организациях.
10: Усилия спецслужб прежде всего направлены на профилактику такого рода правонарушений, чтобы не допустить перерастания легальной оппозиционной деятельности в радикальную составляющую.
7: 2022 год для ФСБ переломный. Врагом номер один стала Украина. И о том, что Бортников поддерживал вторжение, свидетельствуют его слова на заседании Совбеза 21 февраля 2022 года, за 3 дня до Большой войны.
11: Владимир Владимирович, уже несколько лет Луганская и Донецкая Народные Республики, граждане этих республик, с надеждой смотрят и просят Российскую Федерацию защитить их. И я абсолютно убежден, необходимо реализовать их право и защитить их.
7: За первые 6 месяцев этого года российские суды вынесли больше 1100 приговоров по террористическим статьям. Это примерно 10 в рабочий день и больше, чем за весь 2024 год. Больше половины из них по статье об оправдании терроризма, то есть за посты, комментарии и репосты. 357 человек осуждены только за высказывания без обвинений в насилии. По госизмене и шпионажу в 2025 году вынесено 468 приговоров. Тогда как как за 25 лет до войны с Украиной их было 196. Оправдательных нет. При этом Бортников отчитывается о предотвращенных терактах регулярно.
12: В текущем году произошел существенный рост числа преступлений террористической направленности, связанных прежде всего с нанесением ущерба критически важной и социальной инфраструктуре, а также нападениями на военнослужащих и должностных лиц органов власти. Правоохранительными органами предотвращено 172 подобных теракта. Задержано свыше 290 мигрантов. Пресечены 18 терактов.
7: В августе 2022 года под Москвой взорвали машину Дарьи Дугиной. В октябре 2022 года грузовик со взрывчаткой проехал на Крымский мост. В апреле 23-го в петербургском кафе зет-блогеру Владлену Татарскому вручили статуэтку со взрывчаткой. Он погиб на месте. В марте 24-го года четверо боевиков больше часа расстреливали людей в Крокус-Сити-Холле. 145 погибших. Хотя за две недели до этого США передали Москву. В Москве предупреждение о возможном теракте. Бортников подтвердил это сам. При этом за годы войны ФСБ получила больше полномочий. С января ей вернули право иметь собственный СИЗО. Теперь ФСБ также согласовывает заход судов из иностранных портов. На решение 48 часов. При необходимости ведомство может потребовать осмотра корпуса водолазами. А с этого года служба вправе требовать отключения интернета и мобильной связи в случаях, определенных президентом. Обновились и кадры. За 4 года войны сменились 70% руководителей региональных управлений. Важной историей называют трех возможных преемников Бортникова. Первый – его заместитель Сергей Королев, которого журналисты связывают с Ротенбергами и Тамбовской группировкой. Второй – глава военной контрразведки Иван Ткачев, которого считают человеком Игоря Сечина. Третий – начальник контрразведки Владислав Меньшиков, бывший руководитель «Алмаз-Анте». О его работе в ФСБ публично известно совсем немного.
25: Ну а мы продолжаем разговор о балансе сил внутри Федеральной службы безопасности России с политологом Русланом Айсиным и политиком Геннадием Гудковым. Вопрос к Руслану. Руслан, мы пересказали материал важных историй в нашем сюжете, и там звучат фамилии возможных претендентов на должности внутри ФСБ, на главную должность. И меня интересует следующее. Это кандидат на пост из департамента военной контрразведки Ткачев и руководитель службы контрразведки. Меня не столько фамилии интересует, а сам принцип. Как бы вы его объяснили, почему, есть ли логика в продвижении руководителей, связанных именно с военными делами? Бортников, напомню зрителям, был как раз из экономического блока ФСБ.
5: А сейчас... Да, видно, что парадигма, да, меняется, и понятное дело, что война вносит свои коррективы. Собственно говоря, война – это не просто военные действия, это огромный бюджет, это огромный массив людей, которые проходят через войну, которые связаны с войной, да, и мы знаем вот эти вот призывы о необходимости поставить все на военные рельсы, экономику, общественную жизнь. Ну и в целом переписать какие-то базовые параметры правовых систем, да, что вот война все списывает, главная война, а законность и право – это там третьестепенные дела. Поэтому, конечно, эти люди приобретают особый вес, ну, потому что они как бы в теме. Они это знают изнутри, где-то они, наверное, выступают конструкторами каких-то моделей, вот, там, политических и все остальное. Ну и это ориентирует нас, судя по всему, на то, что война, как многие из этих говорящих голов нам вещают, будет там до 2030 года. То есть это та стихия, в которой они сейчас чувствуют себя достаточно комфортно. Ну и Путин вошел в новый образ. Этот образ, судя по всему, ему нравится. Потому что пересматривать и сходить как бы с военных позиций, с военных рельс очень тяжело, потому что нужно будет строить там гражданскую жизнь, как-то вот это все ломать, перестраивать. А действительно, Путин не молодеет. В общем-то, он человек, ну, таких, скажем, убеждений ничего не менять. Соответственно, вот эта новая реальность, она будет определять всю нашу жизнь, в том числе и внутри спецслужбистского сообщества. Сейчас наверняка главными будут все, кто связаны с Украиной, оппозиция, там, иноагенты. И вот вокруг этого всего будет выстраиваться система, так же, как она выстраивалась вокруг там, так называемого международного терроризма. Да? Теперь вот эти новые люди, кстати говоря, ну, судя по крайней мере, по фотографиям, они куда как моложе Бортникова и Путина, ну, видимо, это те молодые волки, о которых говорил Геннадий, которые все-таки прорываются сквозь эту толщу сосен и дубов в этом лесу.
6: Также важные истории отмечают, они связывают кандидатов с Сечиным или Ротенбергом. Если кто-то из них преобладает, что это поменяет в балансе сил внутри России?
5: Ну, Сечин в последнее время как-то ушел в тень, по крайней мере, информационно. Но все знают, что этот человек сохранял влияние на Путина, он двигал своих людей. И если это так, то, соответственно, он будет возвращаться на какие-то исходные позиции, я думаю. Потому что все-таки до этого этот человек аккумулировал большой объем власти, ну, по крайней мере, доступ к телу, какие-то кадровые вопросы. И если Путин даст ему зеленый свет, это означает, что ну, кого-то придется оттеснить в ближайшем окружении Путина. Ну, потому что на Олимпе там больше 12 богов не может вмещаться, как известно. Придется кого-то подтолкнуть, убрать. Ну, с Ротенбергами интересно, раз тот же Алпатов объявил войну Ротенбергам, и если их ставленник будет, то это уже очень интересный расклад.
6: Геннадий, а какую логику вы видите в усилении, в возможном будущем усилении людей из департаментов, которые отвечают за войну?
4: Ну, я не уверен, что департамент, который отвечает за войну, обретет своего председателя, там, директора ФСБ, потому что это будет решение Путина, оно будет исходя из его личных предпочтений и эмоций. Я не уверен, кстати говоря, что военный департамент, как мы говорим, военная контрразведка, победит в этом соревновании, потому что тут нет ни у кого нет никаких преференций. Если мы берем старую советскую систему, то, понятно, начальник второго главка, то есть служба контрразведки была самая большая величина после председателя. Как правило, он и обладал правами первого заместителя. Вот здесь я бы вот из этих троих... Мы можем вообще не угадать фамилии, вообще ни разу. Но из этих троих я бы, наверное, все-таки сделал бы ставку, если для интереса просто на Королева. Мне кажется, что все-таки здесь вот может быть такое решение, что первого зам, довольно молодого и приятного Путину по многим вопросам, могут смело назначить директором. Хотя это гадание на кофейной гуще. Путин вообще может взять сейчас человека откуда-нибудь с Министерства внутренних дел или Совета безопасности, или еще кого-то поставить на ФСБ. И при этом, так сказать, никто не угадает. Я много раз уже это видел в своей политической биографии, когда никто из нас не угадывал кандидатуру там, ни премьер-министра, ни министра, ни вице-премьера. Это какие-то такие вот очень личные комбинации Путина самого.
6: Да, и вы в предыдущей части нашей программы говорили, что вы не ждете каких-либо изменений, даже если какие-то имена поменяются. Но вот такой вопрос.
4: К худшему нет, к худшему да. Угу.
6: А в каком направлении к худшему?
4: Ну, куда еще худшему? Я много раз об этом говорил, такую фразу, что система продолжит сгореть. Она будет стремиться доказать наличие врагов даже тогда, когда их нет. Она будет всячески лезть из кожи, чтобы завоевать свое право первоочередности бюджетов, званий, должностей, внимания. Обратите внимание, вот сейчас, если мы сейчас проанализируем весь силовой блок, то, несмотря на то, что, например, Путину ближе ФСО, ну, как правило, там охраняет, там чешет, кормит, поит и так далее, одевает, обувает, а все-таки он делает ставку на агентурно-оперативную работу, самый большой агентурно-оперативный аппарат, но все-таки спецслужб. Ну, не по числу, а по качеству, по задачам решаемым. И поэтому под ФСБ сейчас абсолютно все. МВД под ФСБ, Следственный комитет под ФСБ, прокуратура под ФСБ, все суды под ФСБ, я вас уверяю. А кто там сохраняет у нас автономию? Относительно автономии сохраняет ПСО, в силу того, что мы там, как это был такой номер на машине, мол, мы охраняем Леню. Мы охраняем Вову теперь, нужно даже, мы МОВ, да, писать теперь. Вот, И какую-то остаточную автономию сохраняет Росгвардия, и то в части, касающейся какого-то узкого круга руководства, в силу того, что золото...
6: То есть, получается, золото такая картина полной концентрации власти, и совсем непонятно, ну и не уверен даже, что мы в эфире сможем ответить на вопрос, а к чему это может привести, потому что очень много вариантов для ответа. Я благодарю гостей сегодняшнего эфира, Геннадий Гудков, политик, и политолог Руслан Айсин, помогали нам разобраться в балансе сил внутри ФСБ и возможных грядущих изменениях. Если у вас есть свое мнение, и если вы находитесь в безопасности, пожалуйста, проверьте, что вы пишете с анонимного аккаунта, поделитесь, что вы думаете в комментариях. До свидания.

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Здравствуйте. Сегодня в первом выпуске. От степных ритуалов до табу. Чему россияне могут научиться у степных монголов? Анатомия конформизма. Как общество адаптируется к войне и авторитаризму? Почему люди выбирают внутреннюю эмиграцию вместо сопротивления? И передается ли страх по наследству? Мой собеседник – социальный антрополог Александра Архипова. Давайте начнем с простого. Кто такой антрополог?
1: Антрополог – человек, который изучает разные культуры. Можно сказать, что я изучаю понимание понимания, как другие люди понимают мир. Вот цель моей науки.
0: А чем антрополог отличается от социолога?
1: Это смежная профессия. Как правило, социологи изучают собственный мир количественными исследованиями, хотя не обязательно. Мы, антропологи, скорее склонны к изучению не только своих, но и чужих культур, и, как правило, действуем более качественными методами. То есть вот если, например, каннибалы кого-то варят в котле, а рядом стоит человек, внимательно записывает в книжечку весь процесс и спрашивает, а как это варить, какой рецепт, а в каких ритуалах, а почему люди так делают, это антрополог. А если проводится сравнительное исследование отношения к каннибализму в каком-то обществе и выкладываются всякие цифры, то это скорее социология.
0: Теперь давайте посмотрим ваше короткое видео из Монголии, из пустыни Гоби.
2: Привет, дорогие друзья! Мы опять в пустыне Гоби, и вот у меня в руках конский аргал, то есть конское говно. И оно, правда, очень-очень-очень вкусно пахнет. Кроме того, что на аргале топят, на кизяках, этот аргал используют как благовоние, когда нужно помещение очистить от неприятного сырого запаха. Когда оно просырело. Очень-очень приятно пахнет. Вот так вот из самых неожиданных мест делают благовоние.
0: Скажите, вот очищать этот запах от злых духов с помощью экскрементов. Видели ли вы подобные обычаи в России?
1: Не видела, потому что в России все-таки лошадиные фекалии не используют. Но в России используют много чего другого. Разные культуры делают все по-разному.
0: А что из увиденного в Монголии перешло в российскую действительность?
1: Шапка Мономаха. Как бы символ российской государственности на самом деле, видимо, все-таки является такой классической мужской шапкой ханской, княжеской позднего Средневековья.
0: Я понял из ваших заметок, что в Монголии многие обычаи очень физиологичны. В России такого нет. Сложно себе представить обычай тереть бычьи яйца не просто на удачу, а именно для мужской силы. Почему в России так все отделено от тела?
1: Ну, это вам так кажется, понимаете? Если это в вашем окружении так все отделено от тела, то это не значит, что так все отделено от тела, например, в традиционной российской деревне русского севера начала 20 века, где, например, когда, чтобы был урожай, надо было зимой по снегу символически опахивать деревню, запрягали и опахивали, в некоторых случаях даже использовали, например, священника молодого, чтобы он этим занимался.

0: А весной молодые девушки, так сказать, валялись в пашне, чтобы земля лучше рожала. Ну, то есть, как бы, такое тоже было. Просто монгольская культура, она скотоводческая, а восточнославянские культуры, они земледельческие. Поэтому там другое отношение к телу, но все это есть.
1: Скажите, а советское время, оно изменило вообще эти обычаи?
0: Ну, смотря о каких обычаях мы говорим. Советская культура, конечно, все старалась переписать и как-то сделать в соответствии с новой идеологией. И любой режим так поступает. Совершенно, он как бы, ничто не бывает застывших. То, что вот существует где-то прекрасное романтическое прошлое, которое можно увидеть и пощупать, это иллюзия. Это прошлое все время переписывается, переделывается. И да, советская культура очень много в это вложила. Мягкими или жесткими способами. Например, по всему русскому северу существует поклонение святым местам, где якобы, например, являлась Богородица, или Иисус Христос, или Святой Николай. Там, например, вот на русском севере, где якобы Богородица являлась сидя на дереве, туда ходили паломники, надо было подняться на такой холм, и вот эти холм советская власть плевала зимой ледяной водой, чтобы образовывалась ледяная корка, чтобы люди не могли подняться. Это вот такой мягкий способ борьбы.
1: Скажите, а чему россияне могли бы научиться у монголов, и это было бы полезно?
0: Вы знаете, я вот сейчас вернулась из монгольской экспедиции, и мне кажется, что вот мы проехали 2,5 километров по всей Монголии практически, от Гоби до севера. Мы останавливались и заходили в любую юрту, и в любой юрте нас принимали крайне радушно. Никто не говорил: «Пойдите вон». Мы вламывались в эту юрту в составе 23 человек. Нас принимали, нас угощали, нам давали кумыс, нам давали всякие вкусности попробовать, нам разрешали эту юрту сфотографировать. А вот теперь представьте, многоуважаемые ведущие, что вы сидите у себя дома, пьете, например, чай, и вдруг вам в дом стучится 23 человека, приехавшие, ну, скажем, из Мозамбика, и говорят: «Здравствуйте, мы экспедиция из Мозамбика. А можно мы у вас тут посидим, поедим, вас пораспрашиваем и вашу квартирку пофотографируем?» Какова будет ваша реакция?
1: Ну, вы знаете, я тут вспоминаю свои памирские экспедиции, то там модель поведения местных жителей, памирцев, она приблизительно такая же. Ну, я еще не исключаю, что Северный Кавказ, он гостеприимен, скорее всего, пригласят гостя и не спросят, зачем он пришел.
0: Ну, вообще, во многих культурах гостеприимство – это необычайно важная черта, и ее надо проявлять. То есть, как бы, если ты не примешь гостя, если ты не окажешь помощь, если ты не поговоришь вежливо, ну, скажем, полчаса-час, это прямо нарушение приличий.
1: Скажите, существует ли особый российский тип поведения, или мы приписываем нашим соотечественникам то, что характерно для людей в условиях страха, войны и авторитаризма?
0: Честно говоря, я не очень верю ни в особую российскую модель поведения, ни в какие-то специальные гены рабства, про которые начали много говорить в 22-м году. Государство умеет делать с людьми страшные вещи, и так может делать любое государство, и этому в истории, к сожалению, очень много примеров. И вот сейчас на россиянах государство ставит довольно жестокий эксперимент. Но ничего такого специфического, никакого специального рабского национального характера на самом деле, видимо, не существует.
1: Скажите, почему это происходит с просвещенными людьми или людьми, которые, как мы знаем из наших мифов или реальности, россияне – одна из самых читающих наций в мире? Почему это происходит с образованными людьми?
0: Это может происходить абсолютно с любимыми людьми. Я вот как бы очень не люблю вот такой вот псевдоромантический, псевдоинтеллектуальный пафос. Ах, какой ужас! Вот эти люди все читали
1: Хорошие
0: Чехова,
1: книги.
0: Достоевского, хорошие книги Гарри Поттера, а вот теперь такому поддаются. Потому что одно дело, что люди когда-то читали в школе под нажимом, а другое дело, как они воспринимают реальность, почему эти вещи должны коррелировать. Почему вы считаете, что насильственное изучение в школе Достоевского и Чехова как-то влияет на то, что делают эти люди 30 лет спустя? Это вот такая интеллигентская иллюзия, которая возникла в середине XIX века, что вот если русский народ с базара понесет Пушкина, ну и дальше по списку, то на самом деле все будет лучше, да. Несомненно, всеобщая грамотность, умение читать и писать, она сильно изменила культуру. Но не надо думать, что автоматическое прохождение в школе каких-то литературных произведений автоматически означает умение глубоко рефлексировать на собственной жизни. Вот между первым и вторым связи, к сожалению, никакой нет.
1: Александра, а когда тогда хорошие книги на что они влияют?
0: Ну, хорошие книги влияют, конечно, на наше мироощущение. Почему я считаю важным, что надо читать, что человек, читая, приучается к эмпатии и приучается воспринимать чувства других людей. Это необычайно важное эволюционное свойство, которое мы приобрели с возникновением письменности. Другой вопрос, что не надо ставить знак равенства между насильственным обучением на уроке литературы в школе, когда там что-то задают про Достоевского, и человек как-то вымучивает и совершенно не ассоциирует себя, не знаю, с Сонечкой Мармеладовой или с Раскольниковым, и умение читать вдумчиво, и вот это вот обретение эмпатии. Это несколько разные вещи.
1: Скажите, а как с точки зрения антропологии работает адаптация к насилию и его замалчиванию?
0: Вообще адаптация к насилию – это то, как... я боюсь прозвучать как-то очень злобно, но адаптация к насилию происходила все сотни тысяч лет человеческой эволюции. Когда начали выстраиваться сложные, ранжированные, неэгалитарные общества, вот эгалитарные общества, грубо говоря, это охотники-собиратели. Вот там есть небольшая группа людей, вот они живут, например, в лесах Конго, вот они там что-то собирают, вот они кого-то ловят, вот там небольшая группа человек 15-20. В таких условиях необходимо максимально поддерживать мирный состав внутри группы. Знаете, вот, например, пигмеи Ака, население Конго, охотники-собиратели, вот они, когда ребенка держат на руках, они его... Вот когда мы держим ребенка на руках, мы его вот так вот держим, да, и вот он смотрит вот сюда, он закрыт от мира, он смотрит сюда. А когда пигмеи Ака держат детей на руках, они его всегда разворачивают лицом к группе, потому что ребенок должен учиться доверять группе, потому что вот вся эта группа, она помогает ему выживать. И, когда начинают складываться сложные общества с иерархиями, когда сначала появляются скотоводческие навыки, земледельческие, когда на единицу площади резко увеличивается население, это приводит к тому, что, с одной стороны, резко увеличивается количество еды, женщины получают возможность беременеть раньше, и, соответственно, больше населения, а раз больше населения, ценность человеческой жизни резко падает. И вот тогда адаптация к насилию, внутригрупповому насилию, она идет семимильными шагами. И, собственно говоря, вот вся человеческая цивилизация, она построена на этой адаптации к насилию. Все ведь великие империи, кочевые, земледельческие, они все построены на этой адаптации к насилию.
2: В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим беседу с антропологом Александрой Архиповой.
1: Скажите, а вот адаптация насилию, это как работает? Есть эмоциональное привыкание, это провоцирует насилие, потому что ты это делаешь, и тебе за это ничего не будет? Или это работает по-другому?
0: Понимаете, это скорее такой вопрос к психологам, чем к антропологам. Тут много сложных механизмов работает. Но в целом человек – существо конформное. То есть человек склонен соглашаться с мнением группы в ущерб себе. Это знаменитая вещь, которая была показана в экспериментах 50-х годов Соломона Аша, а потом это было показано в советских экспериментах, где людям и взрослым, и детям показывали. Они приходили в комнату, где сидели разные участники, им показывали пирамидку черного цвета, но все другие участники, подговоренные, они говорили, что пирамидка белая. И совершенно офигевший участник эксперимента тоже во многих случаях говорил, что пирамидка белая, хотя она была черная. А потом, когда его спрашивали, а почему же он назвал черное белым, и наоборот, он говорил, ну, я даже не знаю, почему так себя повел. Вот это вот яркий пример конформности. Человек прогибает себя под мнение общества. Если вокруг существуют практики насилия, то человек будет считать, что это нормально.
1: Ну вот, чтобы закрыть этот вопрос, продолжение этой темы, почему общество выбирает не сопротивление, а внутреннюю эмиграцию и иллюзию нормальной жизни?
0: Ну какая же она внутренняя эмиграция? Вот мы сейчас где с вами сидим?
1: Мы сидим за пределами России.
0: Ну вот вы сидите за пределами России, я сижу за пределами России. Она никакая не внутренняя эмиграция, это вполне себе нормальная внешняя эмиграция. Но разные люди выбирают по-разному.
1: Те, кто живут в России, они же по-другому ментально сейчас находятся. Давление страха у них гораздо выше, чем у нас с вами, согласитесь?
0: Давление страха выше, но там они говорят, вот, а я выбрал, ты выбрал свободу, а я выбрал свободу общаться с моими детьми, там, или там, с моими родителями, или что-нибудь такое. Люди все время адаптируются к происходящему. Вот если мы посмотрим на происходящее в Соединенных Штатах Америки, то я знаю людей, которые категорически не согласны с политикой Трампа и особенно его антииммиграционной политикой. Они уехали и подали на работу в университеты Канады и Европы. А другие сидят и тихо молчат. Есть, например, интервью, Трамп сейчас довольно жестко разгонял науку, в частности, биологическую, и в институте Хопкинса и в других местах там люди давали комментарии о том, что происходит в их лабораториях, анонимно, потому что боялись. То есть такой страх, он присущ не только России. Да, как бы в Соединенных Штатах можно выйти на улицу и протестовать, тебе за это пока ничего не будет. В России это невозможно, но внутренняя и внешняя эмиграция, она существует много где. Это не исключительно российская черта. Но уж если вы так хотите выдавить из меня какие-то исключительно российская особенность отношения к власти, то я бы сказала так, что очень российское отношение к власти заключается в том, что в определенном сегменте общества детей с детства воспитывают в том, что дети должны находиться с властью в отношениях дистанции. Не верь тому, что говорят в школе, верь тому, что говорят дома. Когда наступает время идти служить в армии, надо максимально службу в армии избежать. Например, у меня был такой забавный эпизод. У меня дома в квартире несколько лет назад прятался мой молодой родственник от повестки в армию. Это было еще до всякой войны. И ко мне на чай зашла моя соседка, которая родом из совершенно другого, скажем так, сегмента общества. И у них с моим родственником состоялся потрясающий диалог, потому что она никак не могла понять идею. Она заплатила много денег, чтобы ее старшего сына взяли в армию. Потому что армия в бедных деревнях, в бедных регионах, это очень престижно, это социальный лифт, это обладение некоторыми навыками, это демонстрация того, что ты мужик. Поэтому ее слабого архетичного сына не хотели брать в армию, она за это доплатила. И она никак не могла понять идею, зачем мой родственник, молодой парень, прячется от армии. Понимаете, в российском сегменте одни склонны как бы использовать государство как и его, то, что он дает как некоторый социальный лифт, другие направлены на то, чтобы отношения с государством максимально разорвать и держаться от государства на некоторой дистанции.
1: Ну вот вы знаете, вот к этой теме очень многие проводят параллели, называя украинцев пассионариями, а российских людей не пассионариями. Насколько корректно это сравнение, потому что Украина, как мы знаем, там меняется власть, они выходят на площади, на Майдан, а Россия живет в авторитарном режиме.
0: Ну еще раз, последние несколько лет все занимаются бесконечными классификациями, попыткой разделить все на черное и белое, зеленое и красное, и таким образом объяснить себе, что это происходит, что происходит вокруг. Это столь же понятно, сколь и неправильно. И такие классификации, они, ну как сказать, да, люди этим постоянно занимаются, это их успокаивает, это дает им некоторое повседневное объяснение того, что происходит, только это неправильно, понимаете? Нельзя сказать, что в Украине все пассионарии, а в России все рабы. Все устроено гораздо-гораздо сложнее. Если вам, как бы, дорогие слушатели, нравится заниматься такими классификациями, занимайтесь. Но только как бы это не имеет к пониманию мира практически никакого отношения, зато это имеет много отношения к тому, как вы себя успокаиваете или как вы себя навинчиваете. Ну, давайте, например, поиграемся с простой классификацией. Вот сейчас мир россиян поделен на уехавших и оставшихся. Согласны?
1: Да, конечно.
0: Замечательно. А вот теперь я вас, дорогой ведущий, попрошу отвечать мне на вопросы «да» и «нет». Например, человек, который сидит в России, у него нету карточки зарубежного банка, у него есть только российский счет, он уехавший или оставшийся?
1: Он оставшийся.
0: Отлично. Теперь возьмем россиянина, зовут его, например, Иван, который съездил в Казахстан, провел там месяц, сделал себе карточку казахстанского банка, вернулся в Россию. Ну, уже имеет две карточки, но уехавший или оставшийся?
1: Он, конечно же, оставшийся, но при других условиях.
0: Хорошо, теперь мы возьмем Ваню, который уехал в Грузии, прожил там, скажем, 4 месяца или 6 месяцев, оформил себе вид на жительство, открыл себе счет в двух банках, прикупил себе зарубежную симку и на всякий случай приготовил себе как бы вариант бегства. Он уехавший или оставшийся?
1: Это человек, который имеет запасной аэродром.
0: Отлично. А теперь возьмем Ваню, который живет в Грузии, у него есть иностранный счет в банке, у него есть вид на жительство, он уже начинает платить налоги в Грузии, но при этом у него есть российская налоговая резиденция, он регулярно получает что-то с госуслуг, у него открыт счет, и он регулярно ездит навестить родителей в Москву. Он уехавший или оставшийся?
1: Ну, скорее всего, уехавший.
0: Отлично. А теперь мы имеем Ваню, который постоянно живет в Сербии. У него есть, он платит налоги, у него есть сербский счет, но при этом у него остается российский, и он раз в 3 года ездит навестить родителей.
1: Это называется «Россия не отпускает».
0: Хорошо. Вот есть, например, иностранный агент, который, вот, например, я, который никуда не еду, но у меня российский счет заблокирован, хотя, например, от госуслуг мне постоянно приходят приятные сообщения. Я кто?
1: Вы иммигрант.
0: Ну вот смотрите, видите, довольно трудно провести границу. Я бы провела границу уже на моменте того, как первый Ваня уехал и открыл себе счет в Казахстане, потому что он уже пытается сидеть на двух стульях. И большое количество россиян, на самом деле, они как бы пытаются сидеть на двух стульях, и эту возможность всегда устраивают. И на самом деле, если мы посмотрим внимательно вот на эту реальность, выяснится, что эти уехавшие и расставшиеся, они не образуют два кластера, А или Б, а они образуют такой веер. И этот веер очень сильный. Кроме этого, к этому стоит добавить, что существует огромное количество людей, которые на самом деле живут в Сербии или в Черногории, но делают всяческий вид, что они живут в России. Для налогового резидентства или там по разным другим причинам, чтобы их не признали иноагентами, но в реальности их физическое тело в одном месте, а их виртуальное тело в другом месте. Таких случаев тоже много. То есть на самом деле... Как бы это деление гораздо более сложное, чем мы представляем.
1: Хорошо, едем дальше. Скажите, советские анекдоты, советское поведение сейчас переживают ренессанс из-за закрученных гаек и двоемыслия?
0: Ну, как бы сейчас действительно люди постоянно занимаются тем, что они пытаются рефлексировать над своим поведением, и люди все время пытаются выстроить некоторую аналогию. Как уже несколько лет назад начались размышления, что вот мы живем 1937 году, когда война началась, люди говорили о том, что вот сейчас я себя чувствую как немец, как внутри я себя чувствую как еврей в 1939 году, а за границей я себя чувствую как немец в 1939 году. То есть люди все время ищут исторические аналогии. Но только на самом деле, само по себе, эти исторические аналогии нужны для того, чтобы выстроить некоторое историческое понимание процесса. Но история никогда не повторяется. Так не бывает, чтобы было точное, абсолютное возврат назад. Поэтому, несмотря на все советские аналогии, которые нам так хочется приводить, мы не живем назад в Советский Союз.
1: Скажите, а почему про Путина нет анекдотов? Про Сталина, Брежнева и других лидеров их полно.
0: Ну, я бы сказала так. Если мы посмотрим на анекдот как на жанр фольклорный, то есть распространяющийся между людьми, политический анекдот, в чем его смысл? Мы комически воспроизводим, что происходит в голове у Брежнева, Сталина, Черненко, Андропова и так далее. Когда мы говорим, что Брежнев на открытии Олимпиады читал речь «О-о-о», ему референт говорит: «Леонид Ильич, осторожно, это олимпийские кольца», то мы таким образом показываем, что на самом деле в голове у Брежнева полный бардак, и он маразматик. Можно сказать, что как бы людям было интересно комическим образом вот как бы реконструировать, что происходит в головах правителей, от которых зависит вся их жизнь, но с которыми нет никакого прямого контакта, кроме каких-то ритуальных встреч. Отсутствие в последние годы анекдотов о Путине, о чем как бы я довольно много думала и замечала, и вот сейчас вышло исследование Наземцева, который сделал количественный анализ сайта «Анекдот.ру», который тоже это показывает, демонстрирует две вещи. Ну, во-первых, некоторое влияние цензуры, а во-вторых, то, что людям перестало быть интересно, что происходит в головах у условного Путина. Людям интересно, что происходит в головах у других россиян. Поэтому современные анекдоты, они высмеивают, современные политические антивоенные анекдоты, они высмеивают как бы не Путина и то, что происходит у него в голове, а они высмеивают антивоенного россиянина, который думал, что такая хорошая жизнь будет продолжаться всегда. СМ мой любимый анекдот, как диалог двух россиян. Один другого спрашивает: «Простите, вы не знаете, в какой концлагерь нас сегодня везут?» А второй отвечает: «Простите, но я совсем не интересуюсь политикой».
1: Да, я слышал очень много раз этот анекдот или фольклор уже. В продолжение этой темы, с точки зрения фольклора, какое отношение было к смерти Навального? Как коллективно-бессознательно это выразило?
0: Коллективно-бессознательно – это когда некоторый предположительный концепт, отвечающий за массовое поведение людей, которое человек не осознает. Рефлексия по поводу смерти Навального очень глубокая, и уже по этому признаку она не бессознательная. Люди, российский сегмент, сегмент российского общества, который вообще знал имя Навального, переживает это глубоко, серьезно и очень трагически. Я бы сказала, только вчера в аэропорту сидя, улетая из Монголии, мы про это опять же много говорили. Тема «Зачем Навальный вернулся?» она постоянно-постоянно всплывает. Вот эта вот дискуссия о том, нужна ли была его жертва, само по себе сигнализирует о том, что эта рефлексия идет постоянно.
1: Вернемся опять к Путину. За четверть века он изменил поведение россиян?
0: Ну, конечно, он изменил поведение россиян. Как бы даже как-то сомневаться в этом бессмысленно. Придумано огромное количество ритуалов, лояльности, особое проведение электоральных мероприятий, не путать их с выборами, которые заставляют воспринимать политику как некоторая вещь, которая дистанцирована от людей, что вот это некоторый ритуал лояльности, и туда надо либо приходить и выражать свою лояльность, либо не вмешиваться, и многое другое. Конечно, как бы российская действительность эпохи Путина, она, конечно, людей меняет, как и любая другая эпоха.

В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мы завершаем первую часть беседы с антропологом Александрой Архиповой. Продолжение через неделю. Удачи вам!

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
3: Митинг превратился в беспорядки. В Оренбурге завершается суд по так называемому «Баймакскому делу». Binance выдаст вас? Правозащитники обвиняют криптобиржу Binance в сотрудничестве с ФСБ. Принуждение к войне. Как в России выполняют разнарядку по контрактникам?
2: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
4: К 11 годам и одному месяцу колонии суд в Пскове приговорил 63-летнего заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга за повторную дискредитацию армии и распространение так называемых фейков об армии. Дело против политика возбудили за участие в дебатах о войне с историком Юрием Пивоваровым и за репост публикации «Эхо Москвы» с первой полосой британской газеты «Дейли Мира», на которой были изображены окровавленная женщина и Владимир Путин. Приговор – результат частичного сложения сроков по двум статьям обвинения с учетом предыдущего наказания по иноагентской статье. В 2025 году Шлосберга приговорили к 420 часам обязательных работ за нарушение обязанностей иностранного агента. Он вину не признает. Сразу нескольким жителям Москвы, пришедшим 10 августа к Верховному суду России, где рассматривался иск о снятии партии «Яблоко» с выборов в Госдуму, суды назначили административные аресты. Так, 10 и 15 суток ареста, соответственно, получили супруги Дарья Бунькова и Наби Балабеков за нарушение порядка проведения митинга. У Верховного суда они раздавали листовки в поддержку партии. Судья не пустила родственников и группу поддержки на заседание, заявив, что это не та категория дел, где нужны слушатели, отмечает «Медиазона». 14 суток ареста также назначили Вячеславу Авдашеву. По версии полиции, он участвовал в несанкционированной акции и перекрывал дорогу. Аналогичный срок получил еще один сторонник «Яблока» Артем Кузнецов за создание помех транспорту. Жители Волгограда начали наказывать из-за коллективного обращения о дефиците бензина. 16 июля пятеро волгоградцев записали видеообращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину по поводу нечестного разделения топлива. По их словам, администрация заливает полный бак бензина по топливным картам, а горожанам зачастую просто отказывают. Участников обращения задержали. Одному из них, адвокату Алексею Севастьянову, назначили 5 суток ареста за сопротивление полиции. На 10 тысяч рублей оштрафовали Татьяну Сметанко за участие в массовой акции. Протоколы также составили на 2 других жительниц Волгограда, и их дела пока не рассмотрены. А в Перми на 10 тысяч рублей оштрафовали активиста Льва Самоловских, который подал в городскую администрацию уведомление о проведении митинга против нехватки топлива. Пост об этом он выложил в своем телеграм-канале с 44 подписчиками. Суд счел это незаконной агитацией. Топливный кризис начался в России этим летом на фоне украинских ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям. К 15 годам колонии приговорили 44-летнего водителя-экспедитора из Мурома Сергея Локтева за госизмену и участие в террористической организации. По версии следствия, Локтев поддерживал движение «Артподготовка», которое российские власти признали террористическим, и получил через Телеграм партийный билет этого движения. Кроме того, Локтев собирал информацию о жителях Мурома, поддерживающих войну России против Украины для украинских спецслужб, утверждает следствие. Сергея Локтева задержали в 2024 году. Тогда же его приговорили к 3 годам и 3 месяцам колонии за призывы к экстремизму в интернете и хранение психоактивных веществ. С учетом этого приговора суд назначил ему в общей сложности 16 лет заключения. К Компания «Ветбиохим» отзывает противовирусную вакцину для собак «Мультикан-8» после сообщения о массовой гибели животных в Ярославской области вскоре после прививки. Вакцинацию собак новой серии «Мультикана-8» начали в августе. С тех пор, по данным издания «Яркуб», погибли минимум 20 собак. Еще несколько животных находятся в тяжелом состоянии. В «Ветбиохиме» сообщили, что направили вакцину на экспертизу и рассказали о возможном организованном деструктивном вмешательстве третьих лиц, которое привело к гибели животных.
2: На днях суд в Перми заменил колонию более мягким видом наказания для одного из осужденных по так называемому «Баймакскому делу», появившемуся после крупных протестов в Башкортостане в январе 2024 года. Димбулек Баев, которого приговорили к 4,5 годам колонии за участие в массовых беспорядках и применении насилия к представителю власти, выйдет на свободу. Предполагаемым организатором того, что власти назвали беспорядками, только предстоит услышать приговор. Их судят в Оренбурге, и дело близится к финалу. В прениях уже выступил прокурор, потребовав приговорить 6 обвиняемых к 15 годам лишения свободы каждого и назначить по 14 лет колонии еще 4. Сейчас слово за защитой. Никто из подсудимых вину не признает.
4: 19 августа в Оренбургском областном суде, где уже год слушается баймакское дело, возобновились прения сторон. На скамье подсудимых 10 человек. Их обвиняют в организации массовых беспорядков в Баймаке в январе 2024 года. Еще 4, помимо этого, вменяют насилие над представителями власти. Первые конфликты активистов с властями Башкортостана начались еще в 2020 году, когда местные жители, выходя на протесты, буквально отбили у крупного бизнеса по добыче соды священный для коренных жителей Шихан Куштау. Одним из самых заметных активистов тогда был Фаиль Алсынов. В 2023 году он же выступал против незаконной добычи золота на хребте Ирындык в Баймакском районе. И на одном из сельских сходов Алсынов произнес речь на башкирском языке, используя выражение «кара халык», что означает «простой народ» или «труженики». Глава Башкортостана Ради Хабиров лично написал на активиста донос в прокуратуру. Назначенная следствием лингвистическая экспертиза перевела фразу как «черный народ». Против Алсынова возбудили уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти». В день оглашения приговора Алсынову 17 января 2024 года к зданию суда в Баймаке съехались несколько тысяч человек. Когда огласили приговор 4 года лишения свободы, толпа заблокировала здание и не давала автозаку увезти активиста. Начались столкновения. Силовики применили дубинки, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Протестующие, среди которых было много пожилых людей и женщин, бросали в ответ комья снега, лед и палки. Через несколько дней Следственный комитет возбудил уголовное дело. Более 85 человек было задержано. Некоторых вывозили в следственные изоляторы других регионов – Оренбургской области, Удмуртии, Татарстана. Такое дробление сохранилось и при рассмотрении дел в суде. Обвиняемых разделили на группы от 3 до 5 человек и распределили по судам в разных регионах. Правозащитники говорят, такой судебный конвейер позволил штамповать приговоры быстро, тихо и без привлечения лишнего внимания к масштабу репрессий. 68 человек уже получили реальные сроки, в основном до 5 лет лишения свободы, в том числе заброшенные в сторону полиции снежки. Около 30 человек вышли на свободу. Несколько обвиняемых по баймакскому делу отпустили из колонии раньше срока. Например, Айтугану Малабаеву заменили наказание на ограничение свободы. В постановлении сказано, что осужденный посещает библиотеку и шахматный клуб, участвует в культурно-массовых мероприятиях, а также делает правильные выводы. Те же, кого следствие считает организаторами, ждут приговора. Доказательства обвинения строятся исключительно на показаниях сотрудников правоохранительных структур, которые присутствовали в день протеста на площади, рассказал Идель Реали, один из собеседников, знакомый с материалами дела. На просмотренных в суде видео также не зафиксировано призывов бить полицейских или применять насилие. Однако гособвинение буквально любой взмах рукой, любой выкрик обвиняемых расценивает как призыв к беспорядкам. Свидетели из числа уже осужденных по баймакскому делу участников протеста дали показания в пользу подсудимых, отметив, что их никто не организовывал и не координировал, а митинг был стихийным.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией корреспондент «Эдель Реалии» Артур Асафьев. Он следит за развитием баймакской истории с самого начала. Артур, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Марьяна.
2: Вы рассказываете о баймакском деле с самого начала, с того момента, как оно появилось, да еще до того, как оно появилось, что ему предшествовало. Я вас попрошу сейчас рассказать, что там происходит, потому что это какое-то беспрецедентное, я так понимаю, дело. Во всяком случае, так говорят правозащитники для современной России, в котором больше 80 было обвиняемых, 68 человек, если мне не изменяет память, уже осудили к этому моменту. И вот сейчас в Оренбурге судят 10, которых власти российские считают организатором массовых беспорядков. Расскажите, пожалуйста, что это за история, откуда столько народу взялось в этом деле?
5: Ну, я сначала уточню немножечко, что по нашим данным, все-таки при уголовной ответственности было привлечено 79 человек. Ну, если, конечно, не считать погибшего Рифата Даутова, по которому, по нашим сведениям, несмотря на то, что он погиб уже больше 2 лет назад, уголовное дело до сих пор еще не привлечено. Он считается его фигурантом. Вот из них 69 человек, как вы сказали, это, так сказать, рядовых участников баймакских событий, действительно осуждено. Многие из них уже находятся в колониях. Но, опять-таки, по нашим подсчетам, мы постоянно проверяем сайты судов, связываемся с активистами в Башкортостане, с родственниками осужденных. Мы видим, что уже около 30 человек вышло из колонии под различные ограничения. Либо это запрет определенных действий, в частности, выезжать за пределы населенного пункта, отмечаться, либо это принудительные работы, и двое вышло уже полностью, так сказать, от звонка до звонка, отсидев свой срок, поскольку у них были довольно минимальные по нынешним меркам приговоры лишения свободы. Это все рядовые участники.
2: Откуда столько? Откуда столько людей-то?
5: Мы постоянно задавались этим вопросом, спрашивали мнение многих и самих, с кем удавалось связаться, и адвокатов, и политологов. Вот, все говорят примерно одно и то же. Поскольку в последние годы башкирское национальное движение обрело довольно серьезный размах, прежде всего это было связано с экологическими разработками, довольно хищническими разработками в Заурале, полезных ископаемых. Вот. А также с запретом обязательного изучения национальных языков в российских республиках, национальных, в частности, вот, башкирского языка. Все это создало довольно серьезный такой вот протестный потенциал именно у башкирского населения. Вот. И когда состоялся судебный процесс над одним из бывших лидеров, запрещенный уже в России организацией «Башкорт» над Фаэлем Алсыновым, вот, приговор, который ему огласили в Баймакском районном суде, 4 года колонии, это вызвало вот такое вот массовое возмущение. На вынесение приговора собралось, по разным данным, от 5 до 10 тысяч человек из практически из всех районов республики туда приехали. Сейчас приходится уже признавать очевидные факты, что силовые органы заранее готовились к этому и были настроены именно на жесткий, не только на жесткий разгон, но и на то, чтобы обезглавить башкирское национальное движение, провести вот такие вот массовые аресты. Чем больше, тем лучше.
2: То есть это было сделано для запугивания? Чтобы не выступали, условно говоря.
5: Именно для запугивания. Я еще добавлю, что 80 уголовных дел, но к административной ответственности еще, к различным штрафам, обязательным работам, административным арестам было привлечено более 200 человек еще. Это и по нашим подсчетам, и по подсчетам правозащитников.
2: И вот сейчас добрались до организаторов, ну, тех, кого называют власти организаторами массовых беспорядков. А это действительно какие-то лидеры Башкорта, лидеры башкортостанского национального движения? Или это случайные люди, как мы знаем, случайными оказывались, ну, многие из тех, кого уже судили по так называемому Баймакскому делу, их просто выхватывали из толпы и придумывали обвинения?
5: Я бы не сказал, что среди них вот такие вот уж именно лидеры Башкорта, лидеры именно всего башкирского национального движения. В своих районах это были, ну, скажем так, авторитетные активисты, которые занимались общественными делами, борьбой с незаконным самогоноварением, там, и так далее, с различными контрафактами алкогольной продукции. Да, они занимались и защитой экологии. Некоторые из них участвовали в 2020 году в защите Шихана Куштау, тоже нашумевшее дело, о котором, конечно, наша аудитория знает. Ну вот если взять вот эти 10 человек, ну вот, например, Закир Ахмедин, его сделали организатором буквально ни за что. Он туда поехал случайно по приглашению корреспондента канала «Русньюз», который освещал эти протесты. Он его позвал по знакомству, чтобы он просто его охранял от всяких провокаций, чтобы сзади, потому что были уж такие прецеденты с журналистами в России, чтобы сзади к нему никто не подошел, там, не подсунул, допустим, в рюкзачок наркотики, патроны или еще черт знает что. Вот. И он приехал, он просто с ним был, и все. Но тем не менее его сделали именно организатором, даже не рядовым участником массовых беспорядков, в кавычках, а организатором. То есть во многом это совершенно случайные люди. Ну, например, взять Ахмета Якупова. Это просто самодеятельный поэт, песенник, да, его знают в республике, он тоже экологический активист, писал стихи, исполнял песни, но он не был организатором. Следствие, сколько мы уже, вот только этому оренбургскому процессу мы посвятили не менее полдесятка больших статей за этот и предыдущий год. Рассказывали о том, как шел этот процесс, беседовали с источниками, знакомые с его ходом, с активистами. Никаких доказательств, что это, что они именно организовывали, вот, в юридическом смысле этого слова, уголовного кодекса, никаких доказательств ни следствия, ни гособвинения так и не привело. Нет ни переписок организационных, ни создания какого-то плана действий, вот, распределения обязанностей. Да, вот следствие и гособвинение утверждает в обвинительных заключениях, что они вот именно были организаторами, там вступили в контакт, приискали координаторов на местах. А где доказательства? Нет ни переписок между ними, ни прослушек, которыми славятся ФСБ и другие там, прослушек телефонных переговоров. Нет ни каких-то других организационных действий, ничего нет.
2: Эти люди были с собой, между собой знакомы до начала слушаний? Ну, вот эти 10 человек.
5: Большинство из них даже не были между собой знакомы. Может, кто-то знал, ну, допустим, того же Ахмета Якубова, как поэта, как исполнителя, как бывшего на Куштау. Может, там они где-то сталкивались. Но тесного знакомства, тем более все они, практически все из разных деревень, из разных районов. Да.
2: Как проходит процесс? Как ведут себя подсудимые? Что они говорят? И слушает ли их судья, на ваш взгляд?
5: Как мы знаем, в начале прений в июле гособвинение потребовало всем четырем, всех четырех приговорить по статье, по части 1 статьи 212 УК, это организация беспорядков, дать ему по 14 лет, вот, но еще по 4 года тем шестерым, которых следствие обвинило в непосредственных столкновениях с силовиками, то есть статья 318, часть 1, путем, так сказать, как выражается российская юридическая наука, путем частичного сложения наказаний, в итоге этим шестерым прокуратура просит дать 15 лет. На этом выявили прения закончились, и сегодня они продолжились. Сегодня начали выступать, насколько мы знаем от источников, слушатели, которые были на процессе, сегодня начали выступать в свою защиту на сами обвинения. Только 3 человека сегодня успели выступить, и завтра будет продолжение. В принципе, они говорят все то же самое, что и говорили раньше и на допросах, на следствии, что никто из них не признает вину в организации. Некоторые частично признают вину, потому что они действительно участвовали в столкновении с силовиками, кого-то там неловко толкнули, кому-то там в ответ что-то сделали. Но в организации никто из них вину не признает. Они по-прежнему доказывают, что не было никаких переписок, прослушек или других действий, которые могут быть в нормальном смысле квалифицированы как организация.
2: Ну, а судя по рассказам тех людей, которые ходят на эти судебные заседания, судя по рассказам адвокатов подсудимых, судья-то прислушивается к ним, давали во время судебного следствия представлять все свои доказательства, допрашивать тех свидетелей, которых хотелось, не мешали ли адвокатам представлять позицию защиты, или процесс изначально шел с заметным таким обвинительным уклоном?
5: Ну, ничего такого не сообщалось, по нашим данным. В принципе, суд выслушивает все. Если отклоняются какие-то ходатайства, то очень редко, скажем, на допросах тех или иных свидетелей. Ну, как правило, ведь эти же свидетели со стороны только вот силовиков или внедренных провокаторов, которых, по нашим данным, двое. Они допрашивались и на следствии, и допрашивались в предыдущих судах. Еще когда осудили 2 года назад первого фигуранта, Исата Ульебаева, вот там были подробные показания этих провокаторов, но они касались в основном организации «Башторг», а не непосредственных действий самих фигурантов поймавского дела. И с тех пор вот эти показания кочуют из одного приговора в другой, и, конечно, будут и здесь еще процитированы. А так-то суд дает допрашивать свидетелей, в том числе свидетелей защиты. Вот как сообщали нам вот на этом процессе в ходе допроса свидетелей, было допрошено прямо из колонии по видеоконференц-связи более 40 уже осужденных рядовых фигурантов баймарского дела. Все из них дали показания в пользу обвиняемых. Они также подтвердили, что никакой организации не было, что они ехали туда поддержать Фаиля Алсынова, как что называется, по зову сердца.
2: Ну, до развязки уже совсем немного времени остается. В принципе, вот сейчас осталось выступить подсудимым в прениях, потом, наверное, последнее слово, и суд удалится для того, чтобы подготовить приговор. Скажите, а за этим делом сейчас в республике следят? Их же специально увезли в Оренбург, вообще распихали по соседним регионам рассмотрение дел в рамках большого баймакского дела, чтобы людей не волновать в республике. А что сейчас там происходит? Или забыли уже о Баймаке?
5: Я сначала добавлю, что прения продолжатся согласно вот расписанию судебного. Где-то примерно еще 2-3, но может максимум недели. И по нашим данным приговор может быть еще до русских выборов в сентябре. Он будет выступать, и выступает уже не только сами подсудимые, но и защита, конечно же. Да, потом последнее слово. А если говорить о том, как за ним следят в республике, то я вижу, что следят в основном в телеграм-каналах, в телеграм-чатах, в WhatsApp-чатах. И пишут об этом преимущественно в башкирских, конечно. Но не только, скажем, в демократических каких-то, общедемократических чатах тоже. Официальные республиканские СМИ и немногие оставшиеся частные СМИ не уделяют этому процессу никакого внимания. Я ни разу не видел за последний год ни одной публикации или почти ни одной публикации, которая вам посвящена производственному процессу.
2: А сами люди? Что вам известно об обычных людях, которые не власти, не журналисты? проявляют интерес к этому или уже забыли?
5: Вот они проявляют этот интерес только вот в мессенджерах, в телеграм-каналах, в WhatsApp-каналах. И иногда, может быть, в ВКонтакте об этом пишут. Но в целом все уже просто ждут. Люди надеются, я вот скажу, что многие люди надеются, тем более под влиянием того, что рядовых участников сейчас освобождают из колонии, что это окажет какое-то влияние и на оренбургский процесс, в частности, и защита, вот по нашим данным, так и работает на то, чтобы все-таки исключить из обвинения часть первой организации массовых беспорядков, часть первой статьи 212.
2: Чтобы поменьше дали. Понятно, да, что все равно осудят, вряд ли оправдают, но чтобы поменьше дали.
5: Да, но части хотя бы заменить. И насколько мы знаем, сегодня об этом уже тоже вот была речь. Завтра прения продолжатся. Вот прения будут продолжаться. Обычно судебный процесс идет подряд 2 дня в неделю. Потом перерыв, и до следующей недели опять 2 дня. Так и будет проходить.
2: Да, ну к сентябрю наверняка уже будет какой-то приговор. Спасибо большое за ваше разъяснение. Артур Асафьев, корреспондент проекта «Радио Свобода» и «Дели Реалии», был на связи с программой «Человек имеет право». И «Дели Реалии» много рассказывает об аймакском деле. Заходите, ищите публикации Артура на эту тему. Там есть все подробности, те, о которых мы сегодня просто не успели рассказать. Крупнейшая в мире криптобиржа Binance оказалась в центре скандала. По данным правозащитникам из первого отдела, компания передала российским следователям подробные данные о пользователях, включая паспортные сведения и историю транзакций. Это стало известно из-за уголовного дела, которое в России возбудили против айтишника Юрия Беленького. С 2015 года он жил в Болгарии, а в прошлом сентябре приехал в Россию по делам. Его задержали прямо в аэропорту, и теперь обвиняют в финансировании терроризма из-за нескольких криптопереводов на нужды ВСУ и полка Азов.
6: Юрия Беленького задержали 28 сентября 2025 года в Шереметьеве, куда он прилетел из Болгарии. Поводом назвали нецензурную брань в аэропорту. Сам Беленький утверждает, что не ругался, однако суд признал его виновным в мелком хулиганстве и назначил 13 суток ареста. Когда Беленький вышел из спецприемника, его уже ждали полицейские. Не объясняя причин, они затолкали его в автобус и повезли в неизвестном направлении. Юрий заявляет, что по дороге его избивали, в том числе ногами, и в результате серьезно повредили глаз. Беленького привезли к следователю, и только тогда он узнал, что против него возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма, материалы для которого подготовило управление МФСБ. На следующий день Савеловский суд Москвы отправил Юрия Беленького в следственный изолятор, где он находится до сих пор. Поводом для дела стали 6 криптовалютных переводов на нужды ВСУ и полка Азов. В России его считают террористической организацией. Общая сумма составила $742. Данные кошельков в своем телеграм-канале опубликовал журналист Аркадий Бабченко. В России он объявлен в розыск и внесен в список террористов и экстремистов. ФСБ отслеживает его сборы и старается установить отправителей. За переводы Бабченко в России судят не впервые. 2 года назад бывшая сотрудница Центробанка Елена Попова получила в Ростове-на-Дону 12 лет колонии за то, что отправила ему 7000 рублей. Канал Бабченко и связанный с ним чат открыты для всех. Некоторые участники сообщали там о переводах и спрашивали, дошли ли деньги. Такие сообщения оставлял и Беленький. Из них известны сумма и время пожертвований. Транзакции в блокчейне публичны. Остается найти совпадающие по сумме и времени переводы. Российская система анализа криптоплатежей CoinKit показала, что деньги уходили с адресов, принадлежащих криптовалютной бирже Binance. В октябре 2025 года Следственный комитет запросил у Binance данные Беленького. Биржа подтвердила, что переводы делал он и передала полную историю его аккаунта с момента регистрации. Дату рождения, адрес, телефон, номер и скан паспорта, болгарский вид на жительство, фотографии для проверки аккаунта, остатки на счетах, историю пополнений и выводов операций через Binance Pay, сделки с другими пользователями и журнал входов с геолокацией и данными телефона и браузера. то есть фактически полный отчет об активности пользователя. Из этой истории следствие узнало о других пожертвованиях, не только Бабченко. Часть средств уходила украинской организации «Справа Громад» и криптобирже «Куна». В итоге Беленькому вменили уже 15 транзакций почти на $1700, а ФСБ возбудило против него второе дело о госизмене. Как следствие вышло именно на Юрия Беленького,

0: поддерживает ФБК, категорически ложны. В этот раз представители криптобиржи говорят, что сотрудничают с правоохранительными органами по всему миру и не отвечают за то, как власти используют полученные сведения. Правозащитникам первого отдела известно, что в октябре 2025 года, направляя Binance запрос, Следственный комитет сослался на возбужденные уголовные дела по террористической статье и потребовал предоставить сведения о 6 пользователях, переводивших средства на опубликованный Бабченко кошелек. Один из них – Юрий Беленький. Имена остальных и их судьба неизвестны.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией криптоэксперт Алекс Спектор. Алекс, здравствуйте.
2: Приветствую.
1: У нас с вами буквально 10 минут, поэтому давайте попробуем в них уложиться. Скажите, пожалуйста, для начала, можно ли говорить, что вот это дело IT-специалиста Юрия Беленького, о котором недавно писал первый отдел, и который вызвал столько обсуждений, сейчас можно называть таким показательным примером того, как на самом-то деле зарубежные платформы сотрудничают с российскими властями и правоохранительными органами? Или это скорее исключение?
2: Это можно назвать даже историческим документом, потому что это первый известный случай, когда криптобиржа выдала так много и вообще, в принципе, выдала информацию российским силовикам. Возможно, такие случаи были и ранее, но о них ничего не известно. В 2021 году Reuters писал о том, что Binance выдавал информацию о донорах ФБК, но также в статье было написано, что нет этому официальных никаких подтверждений. Вот только в 2026 году мы увидели первый случай.
1: Ну и тогда Binance, кстати, говорила, что Reuters лжет, хотя никаких исков, насколько мне известно, не последовало. Они просто сказали, что вся эта информация не соответствует действительности, и все. Но судиться не пошли из-за того, что их назвали, что о них рассказали то, что рассказали Reuters тогда. Сейчас есть прям сканы с материалов дела, где следователи ссылаются на данные, предоставленные этой биржей. А что такое случилось-то? Что не так с Binance?
2: Произошла интересная ситуация. Как вообще выявили, кто был донором, и как поняли, куда обращаться представители Следственного комитета? Смысл в чем? Когда люди переводили, в данном случае, Аркадию Бабченко, как заявлено в материалах дела, а некоторые дополнительно писали информацию в соответствующем телеграм-аккаунте, в телеграм-канале о том, что я, допустим, перевел $10, $20. Цель этих сообщений, ну, ее можно только предполагать, но тем не менее.
1: Солидаризироваться.
2: Многие люди писали с анонимных телеграм-аккаунтов. Здесь в материалах тоже указано, что, опять же, нет имени, полного имени отправителя, и однозначно вычислить, что это был Юрий Беленький, было бы проблематично для российских следователей. И, возможно, опять же, у него был иностранный номер телефона подключен к этому аккаунту, что сделало бы вычисление еще сложнее. И на этом, возможно, все расследование бы завершилось, потому что человек находится за границей, его нужно было бы сначала еще поймать в России, получить доступ к его телефону и надеяться на то, что на этом телефоне или на этом, или на компьютере, которым он пользуется, будет доступ к криптокошелькам или криптобиржам, чтобы найти вот эти вот токсичные для России транзакции. Что произошло? Транзакции действительно существовали, о которых было написано в этом телеграм-канале. Это можно проверить очень легко. Взять канал вот Аркадия Бабченко или любой другой канал, где собираются пожертвования. Взять криптокошелек и указать его в обозревателе блокчейна. Это такой поисковик для кошельков и транзакций. И видно сразу вот эту группу переводов. Некоторые совершались с некастодиальных кошельков, то есть которые создаются людьми самостоятельно, только они управляют этими адресами, и там адрес, состоящий из множества букв и цифр, и понять, кому он принадлежит, очень проблематично, невозможно практически. А часть кошельков указана в таких обозревателях, как биржевые. То есть когда человек пользуется централизованным сервисом, иногда это могут быть программы кошельков, в том числе центральные.

0: реализованы, чаще всего это действительно биржи. В этих обозревателях можно увидеть, например, адрес Binance 1, Bybit 2, OKX 3 и так далее. Но опять же, это не персональные адреса, это адреса, которые принадлежат самой бирже. Как только пользователь инициирует отправку, биржа сама выбирает, с какого кошелька она выведет эти средства. И что сделали российские следователи? Они собрали вот эти адреса, которые были помечены как биржевые, и обратились в данном случае в биржу Binance. Они отправили запрос по нескольким кошелькам, и, как мы видим, один из этих кошельков, по всей видимости, был средством, способом вывода Юрия Беленького. То есть биржа
1: Да.
0: вывела вот действительно этот платеж.
1: Да, вот вы довольно подробно об этом рассказано в публикации на сайте первого отдела про механику этого всего. Но я все-таки хочу понять, как это все происходило. То есть ФСБшники сначала мониторили, условно говоря, Бабченко и прочих, неблагонадежных с их точки зрения граждан, и то, кто им донатит. А потом пытались, ну просто наобум, пальцем неба, отправляли запросы, условно говоря, в разные биржи. Вот здесь им ответили, и у них появились данные Беленького. Или же, когда он прилетел в Россию, там по своим делам в сентябре прошлого года, они что-то увидели где-то у него в телефоне или как-то заподозрили его и специально на него начали рыть. Я вот этот вопрос очень интересует. То есть они в целом вот так вот пашут, разбрасывают сети, авось кто-то попадется, а потом, ну, попадется, при случае мы его задержим и дело сошьем. Или они сначала задерживают, а потом под это ищут какие-то доказательства.
0: Да, расскажу. Здесь есть две составляющие. Значит, есть AML-сервисы российские, в отличие от международных заграничных сервисов, которые проверяют транзакции на связи с каким-либо криминалом. Российские включили в свои списки адреса иностранных агентов, экстремистских террористических организаций, политических организаций, журналистов, тех, кто собирают пожертвования, украинские организации, украинские фонды. И таким образом у них образовалась база из токсичных для них адресов и связанных с ними кошельков отправителей и получателей. В данном случае они сличили вот эти адреса, в том числе адрес Аркадия Бабченко, и взяли список адресов и выявили вот этот адрес Binance, несколько адресов Binance. Почему произошла вот эта странная ситуация и почему вскрылась вот этот способ коммуникации силовиков с Binance? Скорее всего, этот канал был налажен уже давно. И в отличие от случая с Юрием Беленьким, в ответе Binance было указано, что аккаунт этого клиента был заблокирован. Он сам, по всей видимости, инициировал его закрытие. И российские силовики столкнулись с тем, что они задержали Юрия, попытались получить доступ к его аккаунту через приложение, а оно заблокировано. И непонятно, что произойдет в случае, если они попытаются его разблокировать. Будут ли доказательства этих переводов при восстановлении аккаунта? Сколько времени это займет, не очень понятно. И, по сути, им, похоже, не оставалось ничего, кроме как явить свету и приложить к материалам дела слив от Binance. И тем самым фактически они раскрыли своего очень важного осведомителя, о котором многие не знали, но догадывались.
1: Ну, может быть, они рассчитывали просто, что это никогда не станет известно журналистам, потому что, как мы знаем, такого рода дела, как правило, сопровождают адвокаты по назначению, и они не слишком стремятся рассказывать, что там проходило. А здесь, я так понимаю, у защитников или у родственников довольно активные позиции по этому делу, потому-то все и всплыло. А скажите, что теперь за это будет Binance? Они же вроде как нарушают какие-то европейские правила, потому что Беленький был уже резидентом Евросоюза, жил в Болгарии, совершенно законно платил там налоги, ну, приехал в Россию. Binance из России ушла после того, как санкции ввели из-за войны с Украиной. Почему она вдруг стала предоставлять сведения российским властям?
0: Binance пытался усидеть на всех стульях сразу, всегда и везде. Еще до войны, когда они пытались открывать офис и филиал в России, как раз вот тот случай, тот кейс, который описан Reuters, в том числе в состав директоров вот этого российского офиса должна была входить сотрудница из Центрального банка. Несмотря на начавшуюся войну и введенные санкции, Binance одной рукой вводил ограничения для российских пользователей, постепенно ограничивая их либо по балансу, либо функционале, но другой рукой пытался им эти функции вернуть. С периода вот с 22 по 25 год ситуация менялась, они пытались создавать нечто вроде дочерней организации и отдавать весь функционал туда. Но можно сказать, что в России, по большому счету, сейчас уже никто практически этой биржей не пользуется, и очень проблематично там создать новый аккаунт. Если кому-то нужно, то, скорее всего, они просто покупают эти аккаунты. А что сейчас будет происходить с Binance? Вот в период, как раз когда был этот запрос, они находились в статусе соискателей лицензии МИКа. Это европейская лицензия, которая позволяла бы им продолжить свою работу на территории Евросоюза. 1 июля как раз истек срок, когда должна была быть одобрена их заявка. Заявку им не одобрили в этот период, они сами ее отозвали. Пытались снова подать, насколько я знаю, во Франции, ничего не получилось. И сейчас они фактически не могут функционировать в Европе, их пользователи из Европы могут только выводить средства и новые аккаунты создать не могут. Но публично Binance заявляет, что они будут пытаться дальше легализоваться в России, ой, пардон, легализоваться в Европе. И что происходит с выдачей информации? Здесь они уселись на два очень неудобных стула. С одной стороны, они продолжали, если они будут позиционировать Юрия Беленького как клиента из России, то значит, они нарушают европейские санкции. Если они выдали его данные как резидента Евросоюза, значит, они нарушили GDPR, это вот регламент защиты персональных данных в Евросоюзе. Здесь несколько экспертов уже в разных СМИ выступали, говорили о штрафах в 4% от годового объема, говорили о дополнительных ограничениях, которые будут, скорее всего, что в лицензии им откажут. Здесь очень сложно, на самом деле, разобраться, нужно видеть материалы дела, нужно, чтобы с ним ознакомились вот профильные юристы, которые, скорее всего, возможно, будут защищать интересы семьи Юрия Беленького против Binance в европейских судах. Значит, помимо прочего, не очень понятно, сколько данных таких уже было передано, например, в российским силовикам или белорусским силовикам.
1: Вот это вот ключевой вопрос. Сколько людей теперь может оказаться под угрозой из-за того, что их криптопереводы стали прозрачны для российских властей, белорусских властей? И вообще теперь в России что? Если ты когда-либо делал криптоперевод, какое-то пожертвование в адрес, не знаю, кого-то, с кем российские или белорусские власти не дружат, лучше не ехать вообще в эту страну?
0: Ну, к сожалению, ситуация такая, что, во-первых, лучше не возвращаться, если делали переводы на такие токсичные, назовем их, организации для России, либо не возвращаться в Россию, либо действительно уезжать из России, потому что невозможно оценить степень утечки, непонятно, другие биржи, передавали ли они информацию российским силовикам. И здесь это касается не только бирж, касается это в том числе и обменников. То есть если люди переводили, покупали, допустим, криптовалюту или продавали ее через российский обменник, информация об их криптокошельках сохранилась в базе данных. И точно так же она будет встречаться по вот вышеназванной AML-системе. Был ли этот кошелек хоть как-то задействован или связан с нежелательной для России организацией? Тогда для него уже есть эти риски. Опять же, прошло слишком много времени. Вот эти AML-системы для публичного доступа раскрылись уже в 2022 году, ими может воспользоваться любой. Сайт-агрегатор обменников BestChange прошел через долгую процедуру блокировок Роскомнадзора и Росфинмониторинга и возвращением на рынок. Теперь они снова работают и доступны без VPN. Все обменники, которые размещаются на этом агрегаторе, у всех в политиках написано обязательная проверка через эти AML и КУС-процедуры. Соответственно, пока что они ведут себя таким образом, что они просят своих клиентов, пожалуйста, проверьте свои адреса перед тем, как что-то отправлять нам. Если вы видите, что вот на этих AML-системах есть высокий риск, пожалуйста, не отправляйте нам ваши деньги, потому что вы можете их потерять. Сейчас пока это, видимо, находится в такой добровольной форме, но с 2027 по новому закону о криптовалютах они уже будут, по всей видимости, обязаны использовать эти системы и, по всей видимости, уведомлять своевременно о том, что с ним обратился клиент вот с такой токсичной историей.
1: В общем, очень интересно следить будет за тем, как развивается история обращения родственников в суды. Наверняка они так пойдут, я понимаю, Юрия Беленького вот, в связи с его делом, с тем, что Binance выдала его данные. Возможно, судья в Европе, где будут рассматривать дело, запросит Binance и обяжет их раскрыть информацию о том, какое количество данных в отношении какого количества людей те уже выдали российским властям, например. Не знаю, как это будет. В общем, а сейчас пока лучше поберечься и особенно не отсвечивать и в Россию, наверное, не ездить, если вы кому-то неправильному что-то переводили, даже криптопереводом. Верно понимаю?
0: Да, позиция Binance, к сожалению, пока очень обтекаема. Они говорят, что они сотрудничают со всеми силовыми структурами всех стран. И абсолютно справедливо в комментариях им в Твиттере и в Инстаграме пишут о том, что вы данные своего клиента Илона Маска или Трампа, если у вас такие клиенты есть, выдадите китайцам, выдадите Талибану или кому-то еще. Ответа на это нет. Пока просто информация. Они даже не подтверждают, что выдавали они или не выдавали данные Юрия Беленького. Они просто объявляют о том, что они сотрудничают со всеми. Поэтому готовьтесь.
1: Заняли оборонительную позицию. Да. Спасибо большое за ваше разъяснение. Алекс Спектор, криптоэксперт, был на связи с программой «Человек имеет право». Пензенская область снова отличилась своими методами вербовки контрактников. Если пару месяцев назад речь шла о регулярных облавах на мужчин, которых побоями убеждали заключать договор с Минобороны, то теперь в ход пошло травматическое оружие. С ним в дом Михаила Процека в поселке Башмакова ворвались люди в масках и открыли огонь. Мужчина отказывался подписывать контракт и ехать на войну. Об этом рассказала его супруга Наталья. Теперь ее обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти, а с мужем, которого отправили под арест, у нее нет связи с 5 августа.
2: Телефон уберите, я же сказал уже 10 раз, телефон уберите. Видео...
3: Мы не знаем, откуда вы, из какой организации вы.
4: Откуда вы?
3: Начальник у вас кто?
5: Это видео снимает Наталья Процек из поселка Башмакова в Пензенской области. Ее супруг гражданин Украины. Михаил, по словам жены, планировал получить российское гражданство. Документы поданы и предварительно одобрены. Но паспорта Михаил так и не увидел. 16 июля в дом к Процекам, якобы чтобы депортировать украинца, ворвались люди в масках. Михаил вместе с Олесей, это дочь Натальи от первого брака, спрятались на чердаке. Туда проникли вооруженные люди и выстрелили в обоих из травматического пистолета. Наталью, по ее словам, избили и отвезли в отдел полиции. Задержали и самого Процека. Против Натальи, как пишет издание «Астра», возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. И ей, и супругу, по словам Процек, предлагали подписать контракты с Минобороны и отправиться на войну. С 5 августа связи с Михаилом нет. Ранее в письмах он жаловался на пытки. Процек говорит, что в полиции ей назвали причину происходящего. Муж активно критиковал главу местной администрации Тамару Павлуткину. Дали цитата: «У нас глава администрации решает, кого отправить на войну». Имя Тамары Павлуткиной упоминают и другие жители поселка Башмакова в контексте вербовки на фронт.
6: Вы что творите-то, а?
5: По их словам, неизвестные люди ездят на машинах, которые принадлежат районным властным структурам, и буквально хватают людей на улицах. Так с трудом удалось отбить Сергея Теплякова и Алексея Денисенко. Вот что рассказал нашим коллегам житель Башмакова Артем.
7: Родные Денисенко и Теплякова заявили в полицию о попытке похищения и принуждения к военным контрактам. Недавно еще двоих также схватили. Им успели отправить адвоката, но вытащить их из сборного пункта на складской в Пензе не удалось. Успели их там додавить до подписи. По словам юриста, одному из них угрожали уголовкой за долги, хотя размер его долга вообще не предусматривает уголовной ответственности, то есть их банально обманули.
5: Павлуткина на запрос «Радио Свобода» не ответила, а жители Башмакова после этих случаев объединились в дружины, чтобы отбивать мужчин-вербовщиков. Правда, получается далеко не всегда, особенно если тех успели довести до военкомата на Складской улице в Пензе, того, где в июне этого года женщины пытались остановить насильственную отправку мужчин на войну.
8: Вы даже не можете, 5 минут, так по-человечески!
5: Второй раз на войну из Пензенской области попал и грузчик Владимир Подковыркин. В ноябре 2025 года его схватили на улице возле дома в Сурске, отвезли в пункт сбора и на следующий день отправили на фронт в Украину. Во время первого же штурма Владимир получил ранение. В больнице ему также диагностировали ишемическую болезнь сердца и стенокардию. Подковыркин обратился в Следственный комитет, требуя расследовать его похищение. Но уже в июле 2026 года его объявили самовольно оставившим часть и повторно отправили на фронт. «Я никогда не служил в армии и не хочу никого убивать, потому что считаю это грехом. Я мирный человек», – написал Подковыркин своей знакомой 12 августа и попрощался, сообщив, что его отправляют в штурм. Больше писем от него не было.
4: Вот, короче, ребята, один сидит в машине уже. Один его запихал.
5: Жалобы на задержание и принуждение мужчин подписать контракты поступают также из Ульяновской, Ростовской, Амурской и Ярославской областей, Удмуртии, Татарстана, Калуги, Воронежа и Архангельска. Эксперты говорят, что так региональные власти стараются выполнить разнарядку по отправке контрактников на войну, которую им спустили из Москвы.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией координатор правозащитного проекта «Идите лесом» Иван Чувеляев. Расскажите, пожалуйста, что такое происходит в Пензе? Вот мы когда последний раз с вами говорили об этой области, о приключениях вокруг контрактов там, вы сказали, что они ничем особенным не выделяются, но в целом просто кто как может, так и вербует. А сейчас уже дошло до того, что к людям врываются с травматическим оружием и вытаскивают их из семей. Разнарядка, что ли, пришла какая-то по контрактам?
6: Да, верно. Разнарядка, скорее всего, пришла. Собственно, она пришла и в прошлый раз. Ну, во всяком случае, я с трудом верю, что это какое-то случайное и удивительное совпадение. Что сначала появились сливы документов, согласно которым из разных регионов требуют повысить число набора контрактников, и нужно их больше, а потом внезапно полиция решила активничать и вязать людей совершенно без разбору и принуждать к подписанию контрактов. Как-то это в данном случае все-таки, наверное, после это вполне себя означает вследствие. Связка напрашивается сама собой. И это, во-первых. Во-вторых, я все-таки хочу подчеркнуть, что речь идет уже не только про Пензу. Это самые разные регионы. Просто теперь такая тактика закрытия этих дырок / набора контрактников. Повышенного, усиленного в пятилетку в три года.
1: Но вот вы здесь упомянули полицейских, и я обратила внимание на то, что раньше полицейские особенно не вмешивались вот в этот процесс набора новых контрактников. Они могли их доставить.
6: Да нет, вмешивались. Они просто были таксистами. Они были, ну, такими бобиками на побегушках у военкомата. Им военкомат сказал, принеси мне, пожалуйста, 5 срочников, мы их на контракт намотаем. Ну, полицейские, как положено, отдали под козырек, побежали искать в метро срочников. Сколько набрали, столько привели в военкомат. Теперь они уже не таксисты, теперь они уже взяли на себя функции военкомата.
1: Вот в том-то и дело, то есть теперь уже они вербуют, теперь они у людей под давлением, под угрозами возбуждения уголовных дел, требуют подписания контракта. Как быть в этой-то ситуации вообще? Вот человеку, который оказался там.
6: Ну, смотрите, все указывает на то, что как бы теперь просто реально этим занимаются менты. Точка. Если у вас есть малейшие какие-то, соответственно, уязвимости перед ментами, будь то долги, судимости непогашенные, чего в жизни не бывает, условные сроки, испытательные сроки после УДО, что-то вот подобное, из-за чего вас менты могут прихватить, 30 раз подумайте, прежде чем выходить из дома по каким-то там делам. Плюс постарайтесь, чтобы не попадаться ментам на глаза в состоянии алкогольного опьянения. Это тоже, в общем, уязвимость перед ними, потому что они человека пьяного вполне могут прихватить и дальше на него оказывать давление. Как-то было как раз именно в Пензе. Там были среди них поддатые товарищи. Собственно, нужно понимать, теперь как бы помимо всяких слабостей перед военкоматом, у вас есть еще эти слабости перед ментами. Их тоже нужно понимать, и про них тоже надо отдавать себе отчет.
1: Ну, я так понимаю, что сейчас уже ситуация настолько накаляется, если можно так выразиться, что не защищены даже люди с диагнозами, потому что я видела вот в телеграм-канале «Идите лесом» вашим рассказывали мужчине из Удмуртии, которого с психиатрическим диагнозом отправили служить на фронт. Что это происходит? Здесь вообще никак нельзя было справиться с родственником?
6: Власть дана ментам. Менты делают то, что хотят, для того, чтобы от них отстали и чтобы на них не наседали. Это разговор не про то, чтобы они звездочки на погоны получили. Это разговор про их выживание. Вот они и выживают, как умеют. А умеют они выживать вот так отвратительно. Оказывая давление на пьяных, на сидевших, на должников, на людей, у которых проблемы с психическим здоровьем, на больных, кривых, косых.
1: Но тогда...
6: Это устоявшаяся уже на сегодняшний день за это лето практика. Было такое и раньше, только раньше этим занимались не менты напрямую, которые пришли к человеку, который только что выписался из диспансера. Только вот он в дом вошел. Буквально после, предположим, месяца, проведенного на серьезном медикаментозном лечении. И они начинают на него оказывать давление. Раньше такого не было. Раньше действовали все-таки помягче, изобретательнее, исполняли какие-то танцы с бубнами вокруг таких людей. Теперь никто никаких танцев с бубнами не хочет исполнять. Все хотят быстро, внятно получить подписи и отправить человека умирать.
1: Ну, вот в таком случае возникает вопрос, а зачем властям-то столько мороки, если можно просто объявить мобилизацию, и не по контрактникам-то надо будет платить, но если не им самим платить, если их убьют, то их родственникам надо будет платить. А зачем?
6: Им платят. Про деньги сразу объясню. Платят не просто так. Это не раздача денег с вертолета. Власть покупает лояльность армии. Чем больше выплаты, тем больше взятки. Простите, пожалуйста, люди, которые находятся на фронте, отлично понимают, какие размеры выплат. И если к ним едет человек из Ханты-Мансийска, они уже расчехляют кармашки и уже готовятся с этого человека все его миллиончики собрать.
1: Вы имеете в виду офицеров?
6: Безусловно, конечно. Да и не только офицеров, всех. Врачей, медиков, всех. Все они в доле. Это все их кормовая база. Эти деньги ни у кого в карманах не оседают. Эти деньги – это взятки на покупку лояльности армии. Чтобы армия могла с чистой совестью говорить, кому война, кому мать родна. Нас она кормит. Мы на эти бабки кровавые, извините, ставим себе аквариумы красивые в своих бункерах, обшиваем сайдингом окопы и делаем себе всякие нарядные жилища на оккупированных территориях.
1: Ну, по этой
6: и обставляем захваченные дома местных жителей.
1: Но по этой логике, значит, не стоит опасаться мобилизации какой-то?
6: Стоит или не стоит, это вообще не разговор. Серьезно. Давайте мы не будем играть в битву экстрасенсов, а все-таки останемся каждый в своем репертуаре. Угу. Гадать, что там в башке в клюшивой путинской на сегодняшний день, что он хочет и что не хочет, ни я, ни кто бы то ни было другой не хочет, я думаю. Это очень гадкое и мерзкое занятие. Вообще, в принципе, ковыряться в этом создании. Куда правильнее ставить вопрос, а как, простите, власть пользуется на сегодняшний день этим страхом мобилизации? Вот так пользуется. С большой выгодой для себя.
1: Угу.
6: Очень, есть... очень успешно, потому что у них уже есть готовый, устоявшийся нарратив. Боишься мобилизации? Подписывай контракт сейчас. Не жди мобилизации. Сейчас подписывай. Денег получишь. Уедешь в безопасное место, а потом будет мобилизация, и ты без денег уедешь с голой попой на Донбасс.
1: Понятно. Ну да, отлично подсуетились. Спасибо вам большое за ваше разъяснение. Иван Чувеляев, координатор правозащитного проекта «Идите лесом», был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое, Иван. Была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
8: Говорит Радио Свобода.
9: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
8: аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
9: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
10: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 14 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Целью российского удара вблизи границы Украины с Польшей мог быть пассажирский поезд, на котором ехали высокопоставленные советники по национальной безопасности и бывшие лидеры ряда стран НАТО и Европейского Союза. Кремль заявляет о возможности проведения трехсторонних переговоров по Украине с участием представителей США, Украины и России, но по-прежнему настаивает на устранении первопричин конфликта. Центральный банк России оставил без изменений базовую ставку по кредитам, как цены на бензин разогнали инфляцию летом. Также сегодня.
11: Наши классики, будь то Пушкин или Жуковский, или Баратынский, умели справляться с жаждой успеха. Они не мыслили возможным приобретение поэтической славы в обход стихов.
10: Исполнилось 90 лет поэту Александру Кушнеру. Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал сегодня экстренное совещание в правительственном центре безопасности в связи с российскими ударами по Украине вблизи польско-украинской границы. Один из таких ударов был нанесен беспилотником по пассажирскому поезду, следовавшему за так называемым дипломатическим поездом, в котором ехали, среди прочих, советник канцлера Германии Фридриха Мерца Гюнтер Заутер, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и советники по безопасности из других европейских стран. Целью удара, возможно, был именно дипломатический поезд, который из-за воздушной тревоги отправился приблизительно на час раньше запланированного времени. Встречавшийся в Киеве со своим украинским коллегой Андреем Сибигой министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что Россия использовала реактивные беспилотники. Россия нанесла удар прямо на польской границе, которая также является границей Европейского Союза и НАТО. Россия атаковала с помощью модернизированных беспилотников, оснащенных реактивными двигателями и улучшенными элементами наведения. Это эскалация, это еще один удар, это огромный вызов для России, а также для гипотетических будущих жертв российской агрессии, и это означает, что мы должны удвоить усилия по поддержке жертв агрессии. Это был министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Андрей Сибига, в свою очередь, подчеркнул, что действия России уже вышли за рамки того, что принято считать гибридными атаками. Речь, по его мнению, скорее идет о кинетических атаках на территории НАТО и Европейского Союза.
12: Просто называть эти акты саботажа российскими гибридными атаками, пожалуй, уже неправильно. Они требуют другой квалификации, потому что практически за всеми взрывами, происходящими сейчас на военных заводах и складах в Европе, наиболее вероятно стоит российский след и просматривается российский почерк. Поэтому это требует и сильной реакции со стороны всей Европы, коллективной реакции. Опять же, Европа может считать или успокаивать себя тем, что она не находится в состоянии войны с Россией. Но Россия, судя по всему, так не считает. Де-факто она уже находится в состоянии конфронтации с евроатлантическим пространством, и происходящее выходит далеко за рамки того, что принято называть гибридными атаками.
10: Заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги. На фоне таких демонстративно-агрессивных действий России в отношении Украины и стран НАТО российские представители делают заявления, касающиеся возможности возобновления переговоров о прекращении боевых действий в Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в частности, заявил, что личная встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным сейчас возможна только в Москве, но самое главное, совершенно однозначно дал понять, что Россия не собирается останавливать боевые действия, даже если мирные переговоры начнутся.
13: Приглашение этому персонажу было направлено. Если он хочет встречаться, то пусть приезжает. Ну, и это уже огромный жест доброй воли с нашей стороны, потому что он так и не отменил свой декрет о запрете контактов с Путиным и его командой. Так что доброй воли нам не занимать, Ну, а ему, так понимаю, злых качеств. Мы по-прежнему готовы к переговорам, но на период переговоров специальная военная операция остановлена не будет.
10: Это был Сергей Лавров. Владимир Путин во время пребывания в Индии в конце прошлой недели заявил о том, что Россия не собирается нападать на Европу, но одновременно обвинил коллективный Запад в попытках развалить Россию. Новым в этом заявлении было то, что, по мнению Путина, в прошлый раз развалить Россию предполагалось, поддерживая сепаратистское движение на Северном Кавказе. И вот теперь при помощи киевского режима.
14: Это попытка дожать Российскую Федерацию, сначала с помощью террористов на Кавказе, сепаратистов, потом с помощью других инструментов, сейчас вот с помощью неонацистского режима на Украине. Но это не прекращается. И сегодняшний кризис на Украине, он тоже ими спровоцировал. Это постоянные элементы давления. Ведь мы говорили много раз о неприемлемости для нас расширения НАТО на восток. Добрались, наконец, до Украины. Отстранили с помощью госпереворота президента Януковича от власти. Я сейчас не даю оценок деятельности президента Януковича. Наверное, было много ошибок. Но он был против вступления Украины в НАТО. Сразу же, как сменили режим с помощью, повторяю, кровавого государственного переворота, сразу поставили целью втащить Украину в НАТО. И это в конечном итоге и явилась первопричиной, на самом деле, сегодняшних трагических событий на Украине.
10: Путин также много рассуждал о том, как страдает экономика Запада из-за отказа от импорта российских энергоносителей, но все-таки обращу ваше внимание на словосочетание «первопричина конфликта», употребленное Владимиром Путиным, в том смысле, что эта первопричина как раз коллективный Запад, пытающийся развалить Россию. При этом, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, урегулирование конфликта в Украине без ликвидации, подчеркну это слово, этой первопричины невозможно.
15: Нет, наши условия хорошо известны первопричины специальной военной операции. И эти первопричины должны быть, собственно, ликвидированы. Для самих переговоров никто условий не выдвигает. Мы сохраняем свою открытость для переговоров. Мы надеемся, что, как и говорилось с американскими переговорщиками, уже в обозримой перспективе нам удастся собраться опять на троих и продолжить диалог. Другое дело, что какая будет результативность этого диалога, уже предугадать тяжело, потому что вот с каждым разом ситуация на земле для украинцев становится хуже.
10: Говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. И все-таки, по неподтвержденным данным, новая трехсторонняя встреча по Украине может состояться, причем уже в октябре и, скорее всего, в Объединенных Арабских Эмиратах. При этом в редком публичном выступлении специальный посланник президента США Джаред Кушнер, который неделю назад проводил переговоры в Москве и Киеве, вновь подтвердил, что главным камнем преткновения на пути к достижению компромисса является территориальный вопрос, и что многое действительно зависит от ситуации на фронте, которая постоянно меняется. Кушнер выступал по видеосвязи на ежегодном форуме «Ялтинская европейская стратегия». Самый сложный вопрос по-прежнему территориальный. Я думаю, что во многом его решение, очевидно, зависит от того, что происходит на поле боя, а ситуация там довольно динамичная. Прогресс в технологиях и то, как меняется характер боевых действий, на мой взгляд, превзошли ожидания обеих сторон. И одна вещь, которую я усвоил в политике, заключается в том, что любой эксперт, с которым вы поговорите, может предложить множество идей, сценариев, но никто на самом деле не знает, что произойдет. Поэтому в реальности остается так много различных вариантов развития событий. Но допустим, что стороны будут готовы найти компромисс и все-таки договориться по вопросу территорий. Тогда, очевидно, мы могли бы перейти к следующему этапу. Это был специальный посланник президента США Джаред Кушнер. Кушнер отметил, что публичные заявления политиков часто не совпадают с их действиями, а также сказал, что сторонам конфликта все-таки удалось продвинуться в выработке послевоенной структуры безопасности. безопасности. Большое внимание средств массовой информации привлекло заявление президента США Дональда Трампа, который публично призвал Владимира Зеленского перестать бить по заводам в России, производящим дизельное топливо. Но надо отметить, что это заявление было сделано на фоне нового резкого повышения цен на нефть из-за войны в Персидском заливе, а теперь и ухудшившейся ситуации в Красном море из-за действий йеменских хуситов там. Из-за этого подорожали бензин и еще больше дизель. Господин Зеленский должен сделать одно. Он должен прекратить наносить удары по дизелю в России. Пусть он атакует другие цели, но не дизель, потому что это создает дефицит дизельного топлива. Это происходит не из-за Ближнего Востока, это происходит из-за России и Украины. Так что мы об этом говорили с господином Зеленским. Есть множество других целей. Не наносите удары по дизелю. А Центральный банк России в конце прошлой недели впервые за несколько месяцев оставил без изменений базовую ставку по кредитам на уровне 14% годовых. Более того, пошли разговоры о том, что Центробанк может даже опять начать повышать эту ставку из-за разгона инфляции в России, во многом связанной с дефицитом вот все того же бензина и дизельного топлива. Тему продолжает наш экономический обозреватель Максим Блант.
16: Решение не то чтобы совсем уж неожиданное, учитывая, что на предыдущем опорном заседании по ставке в июле, в ходе которого обновился среднесрочный макроэкономический прогноз ЦБ, было пересмотрено среднее значение ключевой ставки до конца текущего года. Вилка тогда повысилась до 13,7-14% годовых, что предполагает максимум одно снижение за оставшиеся до 2027 года месяцы. Причины паузы объясняются просто. Если ориентироваться на заявление Совета директоров ЦБ, сопровождающее публикацию решения по ставке, то логика там простая. Рост цен в июле серьезно ускорился, в том числе из-за, цитирую, «временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях», конец цитаты. В июльском заявлении это называлось «шоком предложения из-за разовых факторов». С того времени, еще одна цитата, рост цен на моторное топливо проявился и в динамике устойчивой инфляции. Конец цитаты. То есть выросшая стоимость перевозок уже начала сказываться на других ценах. Чем дольше длится так называемое временное сокращение мощности в отдельных отраслях, тем выше так называемые проинфляционные риски. Со стороны спроса эти риски тоже присутствуют. Один из ключевых – бюджетный дефицит, который уже привел к необходимости пересмотра базового сценария ЦБ. Есть и другие причины, по которым Банку России следовало как минимум взять паузу в снижении ставки. Причины, о которых в заявлении Совета директоров не говорится. За лето курс рубля снизился на 20-25% к основным валютам, прежде всего китайскому юаню, что оказывает влияние на цены импортных товаров. Да и с предложением импортных товаров за лето в России ситуация изменилась, поскольку в логистических центрах российских маркетплейсов они горели и продолжают гореть наряду с товарами отечественных производителей. Снижение ставок, а значит и привлекательности банковских депозитов, является одним из факторов, хотя и не главным, оттока денег из банков и оттока капитала из страны. Это создает дополнительные предпосылки для дальнейшего ослабления рубля и роста цен на импортные товары. Еще один фактор, который гарантирует рост инфляции в конце года. Самое сильное за последние годы повышение тарифов ЖКХ, запланированное уже на 1 октября. Несмотря на все это, нынешнее решение может вызвать новую волну критики и со стороны крупного бизнеса, недовольного дорогими кредитами, и со стороны экспертов и чиновников, которые давно призывают закрыть глаза на инфляцию и дешевыми кредитами стимулировать инвестицию, которые, дескать, помогут нарастить предложение товаров на потребительском рынке. С задачей запустить новый инвестиционный цикл нынешнее решение Банка России действительно малосовместимо. Да и побороть рост цен высокими ставками сейчас едва ли возможно. Динамика цен определяется соотношением спроса и предложения. И цены растут, когда спрос выше, чем предложение. Высокие ставки делают покупки в кредит разорительными, банковские депозиты привлекательными. Спрос снижается, появляется отложенный спрос. Проблема в том, что и со стороны предложения высокие ставки действуют угнетающе. И два года стагнации гражданского сектора экономики и депрессии отдельных отраслей того же сектора – лишнее тому доказательство. Предложение может начать сокращаться быстрее спроса, как это, например, происходит из-за украинских ударов. Да и без них, в условиях стагфляции, а сейчас именно она, высокие ставки далеко не всегда панацея. Пресловутые шоки предложения она усиливает и делает более длительными. это вовсе не означает, что снижение ставки решит проблемы. И, получив дешевые кредиты, бизнес кинется инвестировать в расширение производства, которое приведет к опережающему росту предложения и обузданию инфляции. Во-первых, для инвестиций сейчас в России далеко не лучшее время. Не только и не столько из-за дорогих кредитов. Чего стоит один недавний указ Владимира Путина о временном внешнем управлении плохо защищенных объектов критической инфраструктуры. Во-вторых, как показывает опыт пресловутого инвестиционного бума 2023-го, начала 2024 годов, инвестиции инвестициям рознь. Строительство еще одного военного завода к росту предложения на потребительском рынке не приведет. А вот спрос повысит. Работники нового предприятия начнут этот спрос предъявлять немедленно после получения первой зарплаты. Собственно, это и явилось основной причиной того, что предложенная руководством Банка России схема не сработала. Изначально предполагалось, что высокие ставки сдержат спрос, а предложение начнет расти за счет тех самых инвестиций 2023-2024 годов. Вот только оказалось, что инвестиции инвестициям рознь.
10: Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 14 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Планировавшееся на сегодня представление совместного плана Ирана и Омана о правилах прохода судов через Ормузский пролив отложено, несмотря на то, что еще в субботу заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявлял, что между Тегераном и Маскатом по этому вопросу достигнуто полное взаимопонимание. Ситуация в Ормузском проливе вызвана не политикой Ирана, а агрессией против Исламской Республики Иран. Вместе с тем Иран и Оман в итоге достигли взаимопонимания относительно нового механизма открытия Ормузского пролива. Однако его реализация зависит от выполнения Соединенными Штатами обязательств, взятых ими на себя в рамках меморандума, заключенного между Ираном и США. Если Соединенные Штаты готовы вернуться к выполнению собственных обязательств, то достигнутое между Ираном и Оманом взаимопонимание может быть реализовано. Так что между Ираном и Оманом принципиальное согласие по этому вопросу уже есть. Тем временем Саудовская Аравия полностью закрыла нефтепровод, качавший нефть на экспорт альтернативным маршрутом в порт Янбу на Красном море из-за повреждений, которые нефтепроводу в пятницу нанесли дроны. Остановка нефтепровода ставит под угрозу доставку 4% мировых поставок нефти. Суточный трафик судов через Ормузский пролив в выходные упал ниже 10%. Торговых судов. Еще на прошлой неделе это были 14 судов в день. «Время свободы». Председатель избирательной комиссии Петербурга Максим Мейксен в прошлом году возобновил контроль над чешской компанией Makes International. Это следует из документов, поданных в чешские налоговые органы для отчетности компании за минувший год. Мейксен также владеет в Чехии квартирой площадью более 100 квадратных метров и большим земельным участком. Как рассказывает моя собеседница, корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер, новое появление имени Мейксена в списке владельцев чешской компании, скорее всего, связано с изменениями в чешском налоговом законодательстве, которое сильно усложнило управление компаниями через подставных лиц.
17: Давайте прежде всего поговорим о том, как глава избирательной комиссии в Петербурге оказался владельцем компании в Чехии и каким образом он восстановил контроль над этой компанией уже во время войны, когда война уже шла несколько лет.
18: Этой компании уже очень много лет, она была основана в 2009 году, и она, в принципе, изначально принадлежала семье Мейксиных. То есть среди собственников этой компании изначально числился отец Максима Мейксина, то есть главы Петербургского избиркома, его зовут Семен, потом там числилась его жена и супруга его отца. Уже много лет эта компания существует. Там они меняли список этих владельцев. Когда Максим Мейксен занял уже впервые государственную должность в 2013 году, его имя исчезло из реестра, но там оставалась его жена. Потом вышел закон о том, что и дети, и супруга не имеют права тоже владеть за рубежом каким-либо имуществом. В частности, там речь шла в законе о компаниях, потому что нету прямого запрета на владение недвижимостью, там квартирой или домом. минимум. Но если ты уже сдаешь его в аренду, и если у тебя есть компания, которая имеет оборот, то это означает, что ты имеешь банковский счет. А если ты имеешь банковский счет, то это запрещено законом. Собственно говоря, эта компания, она существует много лет. И когда Миксин уже пошел по карьерной лестнице вверх, потом исчезла его жена из этого списка, и я так понимаю, что перевод этой компании на номинального владельца, он не был связан с войной. Я не знаю, какие были аргументы, но это произошло в 2021 году. Это было до войны, но, тем не менее, незадолго до войны. Вот. И много лет этой компанией владел вот этот номинальный владелец. Я этого человека нашла в Фейсбуке, поскольку в чешских налоговых органах есть его адрес, и указано, где он живет, и там есть дата его рождения. И, собственно, вот по вот этим данным я обнаружила в Фейсбуке его страницу, этого номинального лица. Это молодой человек, и абсолютно понятно из его Фейсбука, что он совершенно никакого отношения к этим миллионам евро не имеет. У него там есть фотографии из квартиры, где он живет. Он совершенно такой скромный парень, но ходит он в спортзал, но есть у него там какая-то машина, но он никак не выглядит как человек, у которого там миллионы в кармане. Я не могу доказать, да, я предполагаю, что он номинальное лицо, но тем не менее, имея вот эти все данные, особенно документы, которые появились в 2025 году, то есть изначально мы не могли говорить о том, что это номинальный владелец. Может быть, действительно так произошло, что эту компанию семья Миксиных решила продать, да, этому человеку. И, может быть, он действительно решил ее купить. Но вот сейчас, когда вернулись в реестры реальные имена опять отца и сына Миксиных, теперь уже стало понятно, что это 100% номинальное лицо.
17: Ну, а чешские власти как-то обратили на это внимание?
18: Да, на самом деле, на то, что семья Миксиных вернула контроль над этой компанией, я нашла в чешском издании «Vokspot». Они публиковали об этом статью. То есть они, естественно, написали о том, что это возвращение состоялось, все, что контроль опять возобновлен, но там не было документов, и эти документы я искала сама для того, чтобы русскоязычному читателю, нашим читателям, было понятно, что это действительно правда. Да? И то есть есть в статье ссылки, на которые человек может кликнуть и посмотреть на эти документы.
17: А сам он появлялся как-то в Чехии? Есть ли какие-то его следы?
18: Vokspot, это издание Vokspot, оно звонило доверенному лицу Миксиных. Этот человек, он живет в Теплицах, он русскоязычный, и в документах налоговых есть доверенность от вот этого номинального лица, который живет в Германии, молодого человека, на его имя. И он сказал в интервью, что он знаком как с Максимом Миксиным, так и с его отцом. И, собственно говоря, очевидно, что этот человек контролирует эту компанию как бы в угоду семьи Миксиных.
17: Это была корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер. Ну и последняя тема. 90 лет исполнилось сегодня поэту Александру Кушнеру. Педагог по образованию, он стал профессиональным литератором в 60-х годах. Кушнер – автор десятков книг, стихов и статей о классической и русской поэзии. Среди самых известных книг – поэтические сборники «Первое впечатление», «Прямая речь», «Таврический сад», «Кустарник». Сегодня, в честь юбилея Александра Семеновича Кушнера, в нашем выпуске прозвучавшее на волнах «Радио Свобода» его эссе, посвященное поэтической славе.
19: Когда любовью и негой упоенный, безмолвно пред тобой колено преклоненный, я на тебя глядел и думал, ты моя, ты знаешь, милая, желал ли славы я. Так начинается прекрасное стихотворение Пушкина «Желание славы». И если в конце стихотворения автор как будто меняет свое отношение к славе, то лишь потому, что ему хочется, чтобы после свершившейся любовной катастрофы его возлюбленная не могла о нем забыть. И ныне я новым для меня желанием томим, желаю, славы я, чтобы именем моим твой слух был поражен всечасно, чтоб ты мною окружена была, чтоб громкую молвою все-все вокруг тебя звучало обо мне. Не правда ли прелестное, по-детски непосредственное и такое понятное чувство? Мы, конечно, понимаем, что жужжание дальнее упреков и похвал льстит поэту в любом веке, в любой стране, в любом возрасте. И вот все-таки наши классики, будь то Пушкин или Жуковский, или Боротынский, умели справляться с жаждой успеха, подавлять ее в себе, подниматься над нею. Они не мыслили возможным для себя приобретение поэтической славы в обход стихов каким-то другим нестиховым способом. Почему об этом говорю? Потому что вот, к сожалению, в 20 веке выяснилось, что такие окольные пути к успеху есть, и по ним пошли многие. Я вовсе не хочу сказать, что мне недорога поэзия начала века. Я люблю ее верной и неизменной любовью. Но приходится признать, что стремление к славе оказалось для многих сильнее стремления к стихам. Поведение поэта, его внешность, костюм, даже рост, всяческая экзотика, экстравагантность вышли на первый план, оттесняя стихи как нечто второстепенное. Вот характерный случай. Посредственная поэтесса Дмитриева никогда бы не взвелась беззаконной кометой на литературном небосклоне 1909 года, не нарядись она в испанское имя Черубины де Габриак, не окружи себя романтической тайной, не пришли письма в редакцию Аполлона на почтовой бумаге с траурной каймой. Никогда я этого не прощу, потому что ее стихи вытеснили замечательные стихи Иннокентия Анненского. Сейчас принято охать и ахать по поводу «Бродячей собаки», «Привала комедиантов». А вот иногда я думаю, что все это было чем-то вроде нынешней тусовки. Грустно, когда талантливые люди вынуждены принимать участие в балагане, а иначе не пробиться. Путь к славе лежал через «Бродячую собаку». И все-таки мы знаем кое-что куда более печальное. Новый путь к славе открылся лет через 10-15, через партийное благословение. Писатели теперь назначались по распоряжению сверху. Писательский успех или гибель определялись вкусами кремлевского горца. Говорить об этом неинтересно. Скажу о своем поколении, о поколении, которое пришло в литературу в 60-е годы. Мы пришли на пустую сцену, на историческом разломе, и легко нам было завоевать читательское внимание. Всякое неофициальное и искреннее, сколько-нибудь талантливое слово встречали с благодарностью. Но неприятность пришла с другой стороны. Выяснилось, что слишком большая доза популярности, схваченная на эстраде и телевизионном экране, губительна для сознания. Такой всенародной славы не знали ни Пушкин, ни Некрасов, ни даже Маяковский или Есенин. Популярность, не снившаяся поэтам былых времен, приучала потакать пошлости и расхожим усредненным представлениям о прекрасном в искусстве. Вот в одной из своих посещений Ахматовой в 63-м году я выслушал ее соображения по этому поводу и записал их, поэтому могу просто буквально привести здесь. «Они пишут в расчете на произнесение с эстрады, а не на чтение с листа. Колизей какой-то, древние римляне, только вместо Колизея лужники». А стихи вместо футбола. Впрочем, москвичам они уже надоели, ищут новую жертву. Но те еще пойдут по провинции, кругами. Сейчас Москву пробил Бродский, его вознесет большая волна. Ну что ж, он, по крайней мере, заслужил это больше, чем другие. Здесь надо сделать оговорку. Никто из пишущих не свободен от честолюбивых мечтаний. И Ахматова, сказав кому-то по поводу ссылки Бродского, какую биографию делают нашему рыжему, знала, между прочим, что говорила. Биография очень ценится в нашей стране. Да и сама Ахматова заботилась о биографии. Достаточно вспомнить, какую роль в ней играла, например, гибель Гумилева. Не важно, что к тому времени они расстались, и что он был женат на другой, все равно народная молва именно ее сделала вдовой расстрелянного, да еще приписала ей роман с Блоком. А ее портреты, кто только не писал Ахматову, начиная с Модильяни, и Альтман, и Петров Водкин, и Терса, и Тышлер, и Сарьян, а статуэтка работы Данько. Но вот что следует отметить. Слава сегодня подешевела. Телевидение, радио, многомиллионная аудитория сделали ее слишком доступной. В роли народных кумиров мы видели таких жуликов, что само понятие славы захотелось пересмотреть. Считаю это, между прочим, нашим большим завоеванием, честное слово. Борясь с чудовищем, сидящим во мне так же, как в моих товарищах по перу, могу все-таки вспомнить, что еще лет 20 назад написал стихи приблизительно на эту тему. «О, слава, ты так же прошла за дождями, как западный фильм, неувиденный нами, как в парк повернувший последний трамвай. Уже и не надо, не стоит, прощай. Нас больше не мучит желание славы, другие у нас представления и нравы, и милая спит, и в ночной тишине пусть ей не мешает молва обо мне».
17: Это было эссе Александра Кушнера поэту Александру Семеновичу Кушнеру. Сегодня исполняется 90 лет, и мы присоединяемся к поздравлениям.
10: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свободы», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах, они называются «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. У меня на сегодня все. До свидания.
8: Студия подкастов «Радио Свобода».
20: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день – в полдень по московскому времени, с повторами в течение суток.
21: Хожу на суды, пишу письма политическим заключенным, убеждаю их идти к журналистам, рассказывать о том, что там с ними творили. Пытаюсь вот на различные...

0: канале «Настоящее время». Слово режиссеру сериала Андрею Сильвестрову.
1: Была в какой-то момент идея делать серии портреты людей, сделать там, не знаю, 12 разных портретов. Это было тоже очень интересно, но в результате мы все-таки вернулись вот к идее такой вот мозаики азбуки, показать мир, который нам, простым людям, кажется маргинальным, а на самом деле он не так уж далеко от нас. Я недавно ехал на машине там в командировку в Нижний Новгород. И выезжаем на дорогу в районе Покрова. И моя супруга говорит: «Покров». Я говорю: «А дай-ка свернем, посмотрим, там же вот находится знаменитая вот эта ИК-2, где находится Навальный». И действительно, вот так сворачиваешь каких-то там 2 километра, и перед тобой зона. А так вроде ты просто едешь по дороге, шоссе, у тебя свой, так сказать, мир прекрасный, свои дела, прекрасная дорога, хорошо построенная, кафешки рядом. А вот 2 километра, почему-то вот эти 2 километра – это какие-то самые разбитые дороги из тех, которые я вообще видел в России за последние, там, не знаю, 10 лет. Мне казалось, что такого уже не существует. Все какое-то, ну, такое. И вот стоит вот эта ИК-2, и за ней сидит человек, которого мы там все прекрасно знаем, и с судьбой которого мы так или иначе следим.
0: Парадокс в том, что именно в этой колонии номер 2 города Покров отбывал свой срок герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» гражданский активист Константин Котов.
2: Произошло все в 2019 году, в августе. Я пришел на митинг на проспект Сахарова за допуск независимых кандидатов в Московскую городскую думу, чтобы они участвовали в избирательной кампании.
3: Россия будет свободной! Россия будет свободной!
4: Мы спасем нашу страну от того кровопролития, а возможно даже и распада, который готовит мы.
2: Это был согласованный митинг. А после него была такая несогласованная часть. Людей позвали к администрации президента. Я туда пришел, там меня задержали, и после этого началось мое уголовное дело за неоднократное нарушение установленного порядка проведения митингов, шествий, пикетирований. Эта статья называется 212 прим. 1. Дадинская, так называемая. Это первый человек, который по ней получил реальный срок лишения свободы. Я был вторым. С этого начался мой тюремный опыт. Я побывал в разных интересных местах, где не бывал до этого еще. Ночной обыск у меня дома, следственные действия. Меня отвезли в изолятор временного содержания. На следующий день был суд по мере пресечения. Дальше еще суды. И потом через неделю я оказался в матросской тишине. В известном московском централе СИЗО-1. Дальше я там сидел, ждал суда. Он у меня произошел в сентябре. То есть меня задержали в августе, 12 августа, а 5 сентября уже у меня был приговор. Изначально мне дали 4 года лишения свободы в колонии общего режима. Из Курского вокзала по направлению Москва-Петушки меня отвезли во Владимирскую область. Дальше я провел несколько дней в СИЗО номер 1 города Владимира. И дальше меня отправили в, наверное, сейчас знаменитую на весь мир, ИК-2 города Покров, колонию общего режима, где я провел большую часть срока. Вот как бы такие были мои тюрьмы.
0: Константин Котов – программист, родился и учился в Москве, разрабатывал системы видеонаблюдения. Последние 8 лет он занимался общественной деятельностью, организовывал пикеты в поддержку арестованного в Крыму украинского режиссера Олега Сенцова, помогал фигурантам дела «Нового величия». Именно тогда он и познакомился со своей женой, но об этом вы узнаете во второй части подкаста. А пока, осень 2019 года, суд приговаривает Константина Котова к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима города Покров Владимирской области.
2: Ну, естественно, когда ты об этом узнаешь, когда ты понимаешь, что окажешься в Владимирской области, это сразу, ну, буквально у тебя дрожат поджилки, потому что среди арестантов она пользуется очень недоброй славой. Это буквально такая страшилка среди всех осужденных. То есть до этого меня уже задерживали, я сидел в спецприемнике города Чехова, ну, там, после очередного административного правонарушения. И там как раз со мной сидел человек, который был во Владимире еще там 5 или 6 лет назад, и он мне тоже много чего рассказывал. То есть я еще до этого знал, что это такое, что там ничего хорошего нет. Там красная зона – это красный регион, так называемый. То есть там всем управляет администрация. Там заключенно очень сладко. Но я убедился, что действительно так.

0: собственном опыте. Интересно начинается уже в городе Владимире, когда ты приезжаешь со Столыпина, тебя ссаживают с этого вагона, и сразу ты должен присесть, тебя пристегивают наручником к тросу такому, тебя весь этап. И ты вот гуськом же вот это, на корточках сидишь, ждешь, пока вот эта вся вот эта гусеница не соберется, и только потом тебе дают команду подниматься и отвозят в автозак. То есть даже вот с этих первых моментов, когда ты приезжаешь в Владимирскую область, дают понять, что это такой непростой регион. Потому что в Москве такого не было, я не видел. А, собственно, в колонии как? Тебя заводят вот в специальное помещение, ты ставишь лицом к стенке, и дальше там начинается процесс шмона. Ты полностью раздеваешься, твои вещи шмонают, при этом там рядом стоят какие-то другие осужденные, которые наблюдают за этим процессом. Выдают там горстку вещей, там нижнее белье какое-то, там носки, все остальное забирают. Дальше тебя стригут на лысо, там нельзя сохранить свою прическу. Ты общаешься с психологом, с врачом, ну чисто формально, они особо не интересуются там твоим состоянием. Ну и дальше у тебя беседа, самое главное, это с оперативниками. То есть в моем случае там они спрашивали вообще, как ты планируешь у нас в колонии жить? Я сказал, что я планирую, я закон не нарушал, я не считаю себя преступником и дальше планирую жить по закону. Ну вот они сказали, хочешь по закону, но мы тебе устроим этот закон. То есть они вот эти как раз правила внутреннего распорядка, вот все, весь тот режим, в который я жил, они это строили якобы по закону. В правилах написано вставать в 6 утра, да, вставай. В правилах написано здороваться, вот здоровайся. Не будешь здороваться, будешь получать выговор. Такую мне жизнь чудесно устроили. Как я вот недавно узнал, с другими осужденными было все поинтереснее. То есть с ними не просто беседовали, вот эти оперативники, их просто избивали. Вот прямо вот в этот момент, в первые часы, когда ты приезжаешь в колонию, тебя оперативники там берут, ну и начинают бить, душить, бить. И говорят при этом, вот, теперь ты понял, где ты оказался. Со мной этого не было, со мной физического насилия они не себе не позволяли, но, тем не менее, с другими они не церемонились. Вот как бы вот с этого. И дальше вот эта процедура с метлой. Инициация через метлу. Вот как раз тоже такой первый обряд, с которым сталкиваются все осужденные, которые попадают в эту колонию. Тебе дают руки веник, ты так символически метешь перед собой. Перед тобой стоит сотрудник с видеорегистратором, и ты на видеорегистратор говоришь, что не поддерживаешь арестантский уклад и обязуешься выполнять работы по благоустройству территории. Все проходят через эту метлу, так сказать. Если ты ее не взял, то с тобой отдельный будет разговор. И он будет, как я понимаю, достаточно жесткий. Это тяжело тем людям, которые действительно придерживаются арестантского уклада. Да, для них это, ну, западло, как говорится. Да, то есть они движутся по определенной стезе, и взять в руки метлу, и значит уже все, ну, как бы отринуть вот этот свой путь. Ну, там таких, конечно, ломают.
1: Напомню, что полностью сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать этот подкаст. Также вы найдете этот подкаст на сайте свобода.орг и на стриминговых платформах. А мы продолжаем слушать рассказ гражданского активиста Константина Котова о том, как проходил его типичный день в колонии и о том, с чем Константин Котов эту колонию сравнивает.
0: То есть утра подъем, нельзя там полежать, там понежиться на кровати, все резко встают, весь отряд быстро одевается и выходит на улицу. Отряд, ну это в Покрове, это были двухэтажные такие здания небольшие. Ну, все сейчас, наверное, их видели, потому что фонд борьбы с коррупцией снял с дронов весь этот покров с воздуха. Небольшие двухэтажные здания, и на каждом этаже находятся отряды. Основное место занимает спальное помещение, где ты спишь. Есть небольшая кухня, есть умывальник, есть раздевалка. Соответственно, люди выходят из этого помещения отряда, а там такая небольшая огороженная территория рядом с этим помещением, рядом с этим бараком. Ты там строишься вместе со всеми, и включается гимн на весь лагерь. Ты стоишь, слушаешь этот гимн, а дальше включается зарядка. То есть голос в мегафон записанный, говорит там ноги на ширине плеч, руки на пояс, приступаем к утренней зарядке. И под какую-то там классическую музыку, я уже не помню, там то ли Верди, то ли Бах, ты там занимаешься приседаниями, поднятием рук и вышагиваешь там несколько минут.
2: Продолжаем. Левую ногу поднять, опустить, правую поднять, опустить, раз. Раз, два, раз, два. Да, делайте под музыку.
0: Ты это заканчиваешь, дальше идешь в отряд, умываешься и на завтрак. На завтрак опять строим, отряд строится, и под конвоем, я по-другому не скажу, этих дневальных идет в столовую. Общая столовая, там достаточно такие длинные столы, ты садишься за них, ну и тоже ешь. Не знаю, это, наверное, похоже, я не был сам в армии, но, ну, наверное, на какую-то армейскую часть, наверное, что-то такое. Там очень такие порядки близки к армейским. Ты там ешь, и дальше ты приходишь снова в отряд, и начинается как раз вот эта проверка. Когда ты час или больше стоишь на улице, на вытяжку, ждешь, пока не придет туда сотрудник, тебя не проверит. А дальше, в зависимости от того, где ты находишься, в каком отряде ты находишься. Если ты работаешь в рабочем отряде, ты идешь в промышленную зону работать. Там ты работаешь практически целый день. Ну, ты можешь работать еще в столовой, можешь работать в медсанчасти, там есть разные виды работ. А я находился в отряде, где были, кроме меня, в основном инвалиды. Люди с проблемами со здоровьем, которые просто не работали по этой причине. Мы большую часть дня просто смотрели телевизор. Там есть специальная комната, называется комната воспитательной работы. Там такой большой телевизор, неплохой, кстати. И федеральные каналы, музыкальные каналы, фильмы там были, сериалы их откуда-то там скачивали, нам загружали. То есть именно такой контент там был на любой вкус и цвет. Различные лекции, которые сами сотрудники нам читали по правилам внутреннего распорядка. И получается, что большую часть дня ты вот там сидишь, как тоже, как не знаю кто, смотришь эту лекцию, при этом тебе нельзя там просто так уйти, закрыть глаза, взять книжку, почитать. Нет, это запрещается. То есть весь отряд целый день дружно смотрит вот этот телевизор, как бараны какие-то. И за этим всем следят дневальные. То есть вот то, что я говорил, вот этот подъем, проверка, все. Там всегда есть дневальный, который смотрит за тем, что ты все делал, контролирует тебя. Ну и, соответственно, если ты что-то делаешь не так, ну, либо применяет тебе какие-то там меры воздействия, либо докладывает об этом в оперативный отдел сотрудникам, которые дальше уже принимают свои меры к тебе. И вот так проходит целый день. Соответственно, вечером, опять же, ужин и тоже проверка. Утренняя, вечерняя проверка. Два раза в день это происходит. Отбой в 10 вечера тоже, то есть все ложатся спать. Ну вот перед отбоем нам давали час свободного личного времени, когда можно было почитать, либо ответить на письма. Ну вот такой типовой день в Покровской колонии.
1: Будние дни в исправительных учреждениях не принципиально, но все же отличаются от дней выходных. Вот как, по воспоминаниям Константина Котова, проводили свои субботы и воскресенья заключенные Покровской колонии номер 2.
0: Выходные есть, но они не отличаются от будней практически ничем. То есть выходные, например, могут устроить концерт местной самодеятельности. Там проходят КВН, и там даже осужденные репетируют. Конечно, все это в обязательном порядке, ты не можешь не участвовать, если тебе скажут. Но меня тоже не приглашали, меня держали от всего в стороне. И там даже есть такой вокально-инструментальный ансамбль с чудесным названием «Благодать». Он называется, да, в этой Покровской колонии. И он как раз по выходным часто проводил концерты. Разный. Там «Сектор Газа» был, там много всего. И даже что-то из зарубежной там музыки. Ну, конечно, уровень так себе.

0: что мог, тот и пел. То есть это тоже было интересно. Из-за коронавируса нас уже не выводили. Там есть специальный актовый зал большой, где можно эти концерты слушать. А из-за коронавируса нам это запрещалось делать, поэтому всех осужденных выводили вот как раз вот этот локальный сектор рядом с помещением отряда и устраивали концерт вот на этом, на таком небольшом пятачке прямо на территории колонии. Там спортивные мероприятия тоже иногда проводили, всякие забеги, игры, волейбол, т.д. и т.п. Но я говорю, вот меня никуда не приглашали, то есть я там сидел в своем отряде, меня старались никуда не пускать. Я в массовой жизни не участвовал. Я, честно, на самом деле сам особо инициативу не проявлял, все-таки мне казалось, что они меня так давят, устраивают такие условия, я сейчас у них там буду еще в Квене играть. Мне просто это не хотелось совершенно. Им там еще. А потом они снимут еще какой-то там воспитательный ролик, скажут, вот осужденный Котов исправляется, играет в нашем Квене. Нет, мне этого не хотелось. Так что я отрицал Квен, но на работу по благоустройству территории выходил. Вот как раз они там тоже. Это есть такая специальная статья, Уголовно-исполнительный кодекс, он как раз регулирует жизнь в осуждении. 106-я, это работа по благоустройству территории. Ты там раз или два в неделю ходишь, там метешь асфальт, если это лето, либо убираешь снег, если это зима.
1: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
2: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
3: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
2: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
3: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
2: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
6: Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
7: Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
8: Не вижу будущего в нашей стране.
9: Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
10: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
11: Да что-то как-то страшновато.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: В России суд определяет, в каком из видов исправительных колоний заключенным предстоит отбывать наказание. Всего колонии можно разделить на 4 типа – общего режима, строгого режима, особого режима и колония-поселения. Об их отличиях и особенностях рассказывает герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» гражданский активист Константин Котов.
0: Покров – это формально, по закону, это колония общего режима для первоходов. То есть общий режим, есть еще колония поселения, это такой самый как бы легкий вид изоляции человека, а следующий уровень – это колония общего режима. И она еще для первоходов, то есть для лиц, которые впервые совершили преступление. То есть кажется, что там такие люди достаточно, не очень серьезные преступники, скажем так. Со мной в отряде в одном были люди, которые совершили какую-то небольшую кражу, наркотики, естественно, то есть таких закоренелых преступников там не было. Но, тем не менее, несмотря на то, что формально это колония общего режима для первоходов, по сути, это строгий режим. Там каждый твой шаг контролируется администрацией колонии. Ты не можешь делать ничего от себя. Ты не свободен в своих действиях. Там с подъема до отбоя твоя жизнь полностью регулируется. Есть правила внутреннего распорядка, по которым ты там живешь. Это подъем в 6 утра. Ты слушаешь гимн, зарядка, завтрак, проверка. И вот в этих вот таких так называемых режимных мероприятиях проходит весь твой день. Например, там ты в том же самом изоляторе, в матросской тишине, когда я сидел, там на самом деле было больше свободы. Вот ты сидишь в камере, кажется, да, решетки на окнах, небо не видишь, но тем не менее ты хотя бы можешь делать то, что хочешь. Ты в этой камере там читаешь, смотришь телевизор, отжимаешься, пожалуйста, разговариваешь со своими сокамерниками, а в Покрове так нельзя. Там ты делаешь то, что тебе положено, то, что тебя заставляют делать. Сказали тебе смотреть телевизор, ты будешь его смотреть вместе со всеми. Сказали тебе там делать зарядку, ты будешь делать зарядку. Все, ты неволен своих, вот, в своих действиях. И вот это, конечно, очень тяжело, особенно первоначально, когда ты вот во все это попадаешь. Ты человек, который никогда не сидел, ну вот ты там месяца три провел в Москве, в изоляторе, но это совершенно не то, это совершенно другой мир, совершенно другая жизнь в таких вот колониях режимных. Из-за моего резонансного дела, из-за того, что я политический заключенный, ко мне там было особое внимание, я там был под особым контролем. Ну и под особым, скажем так, давлением я находился все это время. Ну, например, другим осужденным не разрешали со мной разговаривать. Я был в такой вот словесной изоляции. Я мог говорить только с сотрудниками и с так называемыми козлами или активом, как его еще называют. Это те осужденные, которые сотрудничают с администрацией, которые как раз контролируют, что ты соблюдаешь режим. Мне не давали практически никакого личного времени. То есть я мог только час в день писать, отвечать на письма, либо там читать какую-то книжку, которую я взял в библиотеке.
1: Каждый осужденный имеет право на общение со своими друзьями или семьей. Свидание – это не только долгожданная радость встречи, но и инструмент манипуляции, с помощью которого администрация исправительных заведений воздействует, а подчас и оказывает давление на заключенных.
0: Положено по закону каждые 2 месяца кратковременные свидания. Ты можешь со своими родными, близкими поговорить через стекло, там 2-3 часа. А каждые 3 месяца тебе положено длительное свидание. Это до 3 суток. Есть там в колонии специальное помещение, отдельные комнатки, где ты можешь там с родными просто побыть вот это все время. На кратковременное свидание, да, ко мне приезжали, я там разговаривал с мамой, с папой, жена ко мне приезжала, ну, это тоже непростая такая история была и есть. А на длительное свидание я тоже хотел с женой увидеться, я ее фактически после свадьбы и не видел, потому что мы поженились в следственном изоляторе. Тоже такая достаточно известная история. Мне просто не дали это длительное свидание. Сказали, что я там что-то неправильно оформил, неправильное заявление написал. Все. Так что с женой я смог обняться только после того, как освободился. А свадьба эта произошла, когда я находился в матросской тишине. То есть я с женой познакомился по переписке, скажем так. Она в это время находилась тоже в заключении, в изоляторе, в том же самом изоляторе, где потом оказался и я, в матросской тишине. Моя жена – это Аня Павликова, она вот тоже известное достаточно дело «Нового величия». Она проходила по нему, она вот была обвиняемой, я об этом деле узнал. Оно меня, конечно, тоже потрясло, потому что вот ее задержали, ее поместили в изолятор, она была еще несовершеннолетней. И когда я вот изучил это дело, я понял, что это совершенно, ну, полный абсурд, что это все настолько сфабриковано, и настолько наше государство навалилось на невиновного человека, на девочку фактически. Я пытался как-то помочь, познакомился с ее родными, а потом написал ей письмо, завязалась переписка. Дальше она вышла на домашний арест. Во время прогулок ей разрешили прогулки, я мог ее видеть. Ну и так получилось, что дело дошло до свадьбы, которая состоялась уже, когда меня задержали, когда я был уже в матросской тишине. Сменил ее там. У нас произошла свадьба в этом изоляторе. Это был октябрь 2019 года. Но это была совершенно такая неудачная процедура, то есть нам буквально дали 5 минут. Мы обменялись кольцами, там тетеньки из ЗАГСа там что-то сказали, и все. Меня увели, ее увели тоже, то есть я даже ее толком обнять не смог, а поцеловать. Ну, поэтому я, конечно, хотел, чтобы она пошла на свидание, но вот не получилось.
1: Одна из распространенных форм проведения досуга в колониях и в тюрьмах – это просмотр телевизора. Таким образом, заключенные узнают последние новости и хоть как-то поддерживают иллюзию информированности. А с другой стороны, заключенные с радостью поглощают так называемый развлекательный контент. Константин Котов до того, как оказался в заключении, телевизор не смотрел. Поэтому для него подобное времяпровождение стало новым опытом.
0: Этот опыт интересен. Ну, я начал смотреть, конечно, впервые не в колонии, еще в Москве, в изоляторе. Там все-таки особо делать нечего. Все телевизор там с утра до ночи работает. Я, наконец, увидел современную российскую эстраду. Впервые посмотрел Ольгу Бузову какую-нибудь. До этого я вообще их не видел никого. Опыт достаточно специфический. Потом ты уже от этой музыки, которую ты слушаешь там каждый день, ты уже с ума начинаешь сходить от этих клипов совершенно. Даже сами осужденные, они и в колонии, они эти федеральные каналы не смотрят. Их эти ток-шоу с Киселевым, Соловьем, уже тоже, они сидят в печенках и там разговоры про Украину всех достали. Поэтому там музыка, фильмы голливудские, там это да, это смотрим. А федеральные, ну, постольку, поскольку, если нужно, мы там раз в день смотрим новости и все. И, а, да, все, конечно, обязательно смотрят уголовную хронику. Это Петровка там 38, это, ну, это интересно, да. Там. Кто там к нам заедет в скором времени, это конечно, да. Мне рассказывали, мне говорили, что вот я это понравился, про меня показывали, да, вот мое дело там. По телевизору было, да. Да, голливудский фильм, вот там я как раз тоже смотрел этим постоянные вот эти экранизации комиксов Marvel, DC, вот эти «Мстители», тоже их там, мы какие-то там СТС включали, там постоянно вот эти экранизации этих комиксов тоже. Ну, кстати, иногда неплохое кино, но опять тоже со временем начинает надоедать. А в «Колонии» там вообще прикольно, там у них, ну, достаточно все современно сделано, у них есть такой видеосервис, ну, фактически, да, «Колонии», и там даже достаточно современные фильмы, они откуда-то их там загружают, не знаю откуда, пиратские. Я, например, там «Джокера» посмотрел через месяц после того, как он появился у нас в прокате. То есть достаточно так интересно было. Я даже с большим удовольствием это увидел. С этими массовыми беспорядками в конце кажется, что такое кино специфическое. Особенно для меня, но тем не менее.
12: А Мюррей хотел попросить.
13: Да?
12: Будешь объявлять? Назови меня Джокер.
1: Освободившись, Константин Котов пересмотрел свои взгляды на политическую и гражданскую деятельность и сделал несколько важных выводов о тех людях, кто сидит в тюрьме, и о тех, кто их охраняет.
0: Сейчас, конечно, мне уже не так просто вот делать то, что я делал до этого. Да? Как бы я раньше считал, что да, я участвую в протесте, помогаю людям. Ну, конечно, это может чем-то закончиться печально, но я все-таки как бы не думал на такую силу запустить репрессивную машину против меня. Теперь я понимаю, да, что это реально, что фактически там по мановению пальца тебя могут сделать что угодно, да, я могу оказаться снова за решеткой. И это, конечно, накладывает определенный отпечаток. Я разговаривал с такими сотрудниками низшего звена, которые там ходят, просто закрывают за тобой эти решетки, отводят тебя куда-то. Там, да, действительно, такие вот простые люди, которые, ну, явно не садисты, которые просто, ну, потому что денег нету, потому что никакой другой работы нету, пошли туда работать. Ну и да, если человек нормальный, он тебе действительно может там помочь. И такие люди встречаются, с которыми тоже можно поговорить и обратиться со своей просьбой, там, принести тебе какую-то там вещь, там, помочь написать заявление. Да, они тебе помогают. Нельзя сказать, что там какие-то злодеи, там, садисты работают. Совершенно разные люди со своей судьбой. Нету черного и белого, как и среди осужденных, так и среди сотрудников. Там все разные люди.
1: Это был второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы» и его автор и продюсер Виктор Кульганик. Героем следующего эпизода подкаста будет эксперт фонда «В защиту прав заключенных» Петр Курьянов.
14: Ну, я вскрылся, в общем-то, пришла проверка, открывают дверь, там проверка по камерам, открывают двери, а я сижу на полу, перерезанной рукой, лужи крови, потеряю сознание, там, ну, просто такой шаг отчаяния. И какое-то время уже после этого перестали бить.
1: Напомню, что полностью сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать этот подкаст. Еще вы найдете этот подкаст на сайте свобода.org и на различных стриминговых платформах. До свидания.
15: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
16: Какую Россию мы оставим нашим детям?
17: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
18: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
19: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
20: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от
13: воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
20: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
13: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
21: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
16: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
22: Говорит Радио «Свобода».
16: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио «Свобода Лайв».
22: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
16: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
23: Мы тоже не безграничны в своих возможностях, но тем не менее.
24: Грядут перестановки в ФСБ, говорят источники важных историй. Зачем менять начальников во время войны? Бортников хочет на пенсию, пишут важные истории. А на его место хотят люди Сечина и Ротенбергов.
25: Свои тюрьмы, проверка кораблей и отключение интернета – это только часть новых полномочий, которые Федеральная служба безопасности получила за последние несколько лет. Рост влияния спецслужбы несомненен, и в ней, возможно, грядут перемены. О таких переменах сообщают источники важных историй. Кто нацелен на кресло в ключевых департаментах ФСБ и на что вообще подобные изменения могут повлиять, разбираем сегодня в эфире «Лицом к событию».
26: Уход руководителя службы экономической безопасности ФСБ Сергея Алпатова со своей должности – один из первых сигналов о вероятных грядущих изменениях в спецслужбах страны. По информации важных историй, Алпатов покинул свой пост по состоянию здоровья. При этом официально его уход пока не подтвержден. Сам Алпатов тоже никак не комментировал сообщения в прессе. Тем не менее, об уходе руководителя СЭП, ссылаясь на свои источники в спецслужбах, сообщает и российский телеграм-канал ВЧК ОГПУ. По его информации, из-за отставки Алпатова в ФСБ возникла весьма непростая обстановка.
27: Основной лейтмотив высказываний в ФСБ – бандит снял генерала армии. А именно такое звание, по словам собеседника, имел Алпатов на момент отставки. Пока все в крайне печальном настроении. Некоторые даже говорят, что сами подадут рапорта. Как-то перебор уже.
26: Подчиненные Алпатова полагают, что основным поводом для его отставки стали следственные мероприятия против знакомого с Путиным петербургского бизнесмена Ильи Трабера по прозвищу «Антиквар» и в отношении людей из окружения бизнесмена Аркадия Ротенберга, пишет ВЧК ОГПУ. К слову, Трабер и Ротенберг в материале упоминаются как близкие друзья. В пользу версии телеграм-канала говорит то, что в конце августа из СИЗО был освобожден Трабер. Его задержали в июне по обвинению в организации убийства петербургского предпринимателя и муниципального депутата Александра Петрова. Также на прошлой неделе, 7 сентября, из СИЗО был освобожден Константин Махов, один из топ-менеджеров структур, связанных с Аркадием Ротенбергом. Махова задержали в июне по делу о мошенничестве в особо крупном размере. И Махов, и Трабер отправлены под домашний арест. Обвинения с них не сняты. Эти дела друг с другом не связаны, но они велись под надзором Алпатова, сообщают источники ВЧК ОГПУ. Телеграм-канал рассказывает, что уголовные дела возбуждены с личного одобрения президента России. Якобы Владимир Путин был недоволен тем, как идут дела у Ротенберга. Но затем ситуация изменилась на 180 градусов, и миллиардер вновь оказался в фаворе у главы Кремля. Более того, Путин настолько проникся расположением к Ротенбергу, что начал зачистку всех тех, кто его атаковал, включая Алпатова. Примечательно, что важные истории, первыми рассказавшие о вероятном увольнении главы СЭП ФСБ, конфликт с Ротенбергом никак не упоминают. По информации издания, уход Алпатова – это лишь начало большой реорганизации в спецслужбе. Сергей Алпатов возглавил экономическую службу в 2021 году. До этого он руководил ведомстве управлением М, которое курирует силовые и правоохранительные органы, например, полицию и Росгвардию. Считался приближенным к бывшему директору ФСБ и секретарю Совета безопасности, а ныне помощнику президента России Николаю Патрушеву. А еще Алпатов стал известен в российских СМИ после того, как Центр Досье обнаружил у него тщательно скрываемое элитное жилье и роскошный автопарк.
28: На публичной кадастровой карте на месте роскошного дома зияет пустота. Но если посмотреть на снимок того же самого места со спутника, то на месте пустыря оказывается особняк. Да еще и не один, а целых три, не считая мелких технических построек. В официальной выписке из Росреестра указано, что участком владеют тезки супругов Сергей Сергеевич и Екатерина Юрьевна, но не Алпатовы, а Антоновы.
26: По информации важных историй, реорганизация в ФСБ может начаться уже в октябре. Свою должность может покинуть глава ведомства Александр Бортников.
25: О раскладе сил в Федеральной службе безопасности и возможных грядущих переменах мы сегодня говорим с политологом Русланом Айсиным и политиком Геннадием Гудковым. Я приветствую гостей и первый вопрос задам Геннадию. Геннадий, на ваш взгляд, зачем сотрудники спецслужбы делятся подобной информацией о реформах с независимыми журналистами?
2: Ну, давно идет слив информации из Кремля. Это не новость. Всегда так было и, наверное, так всегда будет. Потому что кто-то торопится вбросить информацию для своего выселения, кто-то какие-то другие задачи решает. Поэтому слив информации из Кремля идет постоянно. Просто вот сейчас он попал, этот слив информации, в фокус общественного внимания. Это типичная ситуация. Поверьте, уж особенно, что касается всяких кадровых изменений, назначений. Слухи о всех этих перемещениях идут очень давно. Кого какие там только фамилии не назывались. Ну вот сейчас, видимо, началась кампания по обновлению команды. И я думаю, что там будут еще много фамилий, много гаданий на кофейной гуще.
25: Тогда вопрос у меня конкретно по вот этим утечкам. Если верить утечкам в ЧК УГПУ, почему-то расстраиваются нынешние сотрудники ФСБ из-за того, что грядут реформы. А чего им расстраиваться?
2: А как не расстраиваться? Рушатся привычные связи, привычные взаимоотношения. Давайте уж подскажем по-честному. Сотрудники ФСБ сейчас в значительной своей массе, я не буду говорить про все, но в значительной массе участники коррупционных процессов, участники передела собственности. Они, так сказать, участвуют в этом незаконном обогащении со страшной силой. Вообще, я слышал от там в отставке, не в отставке сотрудников, что сейчас наше время, наша эпоха, мы можем все. И по большому счету, когда выходит начальник, с которым уже выстроены отношения, и грядет смена, причем даже не только там руководители, а еще возможные команды, то, конечно, многие печалятся, что вот как так вот. И, конечно, остаются еще в недрах спецслужб некоторые элементы, они, наверное, все-таки больше похожи на белые вороны, которые пытаются, как бы, так сказать, действовать, исходя из тех интересов, которые, в общем, связаны с там, каким-то определенным патриотизмом и так далее, но их все меньше и меньше. Поэтому я думаю, что в основном в основе этих сожалений лежит прагматический расчет. Теперь нам нужно все делать по-новому, неизвестно, как это все сложится, неизвестно, какие люди придут на какие места, как изменится баланс сил, что мы потеряем, что мы обретем, ну и так далее и тому подобное. Я не верю ни в какие там идеологические сильные угрызения совести, потому что на сегодняшний день организация по своей сути, ну, мягко выражаясь, противозаконная или даже преступная в некоторых моментах. И говорить о том, что люди, которые в ней служат, они там одержимы каким-то настроением справедливости, честности, но я бы так вот не стал заявлять. Да, конечно, порядочные люди всегда есть в любой системе, при любых обстоятельствах, но все-таки они не являются мейнстримом, и они не определяют политику этого ведомства.
25: Спасибо, Геннадий, оставайтесь с нами. Хочу Руслана спросить. Руслан, а какую логику вы видите в возможных перестановках? Зачем вообще менять начальников в таком важном ведомстве для Кремля во время войны?
3: Ну, вообще история достаточно стандартная. Я думаю, что в каком-то смысле Путина потрясло, что, возможно, за его спиной происходят такие события, которые ударяют в том числе и по его авторитету, и по его ближайшему кругу. Все-таки ближайший круг – это вещь неприкосновенная. А с учетом того, что Путин, конечно, параноик, он начинает, наверное, там домысливать, выстраивать какие-то алгоритмы, которые выводят его вполне даже к тому, что может быть заговор, раз главная спецслужба, из которой он сам вышел, и на которую он сделал ставку, готова действовать вопреки его интересам, что может быть, если его же отпустить. Да, вот этот страх, он постоянно подпитывает любого диктатора и, конечно, ориентирует на то, что нужно карты так или иначе колоду тусовать. или перемещать по горизонтали, или перемещать по вертикали. Такая практика есть, кстати говоря, и в странах западных демократий, ну, чтобы не пустили корни. Все это понятно, но когда главная спецслужба, особенно руководитель управления, который занимается экономическими делами, начинает замахиваться, как говорится, на самое святое, что у нас есть. Помните, как говорил герой Миронова, да, на нашу конституцию, вот, на нашего руководителя, ну, Ротенберг, да, говорим партии, подразумеваем комсомол или наоборот. Это, конечно, очень опасный сигнал. Что касается реорганизации, ну, видимо, эта организация будет связана с определенными чистками. Я не исключаю. Все-таки Путин начинает двигаться по модели Сталина, что нужно периодически зачищать силовые структуры обязательно, потому что в какой-то момент эта силовая структура начинает мыслить себя как главным субъектом. И поэтому их нужно привести в чувство и показать им же их место, как бы это странно ни звучало, потому что те, на кого опирается Путин, могут стать и главной опасностью для него.
4: Хочу вернуться к Геннадию. Геннадий, а что вы скажете? Видите ли вы тоже здесь какой-то психологический момент и опасения Владимира Путина, что ФСБ может быть в данный момент не настолько лояльной, какой она была раньше? Что вообще сейчас не так с ФСБ? Зачем Путину нужно что-то там тасовать?
2: Ну, давайте не будем забывать, что Путину 74 исполнится очень скоро. И все его окружение, оно примерно либо чуть моложе, либо чуть старше, либо этого же возраста. Как говорится, служить до седых не только волос, там в 70 с лишним лет возглавлять силовые ведомства уже сложно. Есть объективная потребность смены кадров, это первое. Второе, конечно, с одной стороны, да, там, чтобы не засиживать, чтобы не обретали автономию, можно менять. И мы это видели на примере Патрушева, который там стал чувствовать себя политиком номер два в России, начал там заявлять важные делать политические заявления, формировать доктрину безопасности, государственные, много-много чего, почувствовал себя очень таким незаменимым, несокрушимым. Путин мягко его передвинул на должность, которая сохранила ему доступ к телу, но все-таки это помощник по каким-то вопросам судостроения, весьма, так сказать, прозаическим. Пилюлю подсластили тем, что сына Патрушева сделали вице-премьером. Но в целом это была такая мягкая-мягкая отставка, как там говорится, по вертикали, по горизонтали, уж не знаю как. Поэтому я согласен с тем, что это могут быть мягкие перестановки, но они мягкие. С другой стороны, когда приходят новые люди, вот Путин этих уже знает. Эти люди уже годами доказали, что от них можно ожидать, а чего от них ожидать нельзя. А вот что делать с тихим опытом, в котором могут водиться черти, никто не знает, потому что придут более молодые, более жесткие, более амбициозные. Они могут скрывать свои амбиции под личиной тотальной лояльности, но что там внутри, кто знает. Мы с вами прекрасно на том же самом Путине, так сказать, убедились в том, что люди, от которых ничего не ожидали, ведь Путина поставили на эту должность только потому, что он производил впечатление человека, неспособного к самостоятельным действиям. И именно этим он и понравился всем кремлевским царедворцам. Но оказалось, что они все ошиблись. Поэтому и Путин может ошибаться. Он думает, что эти люди не способны на амбиции. А может быть, у них там внутри сидит, так сказать, какой-то комплекс неполноценности, который будет заставлять их совершать действия непредсказуемые для Путина. Поэтому Путин, конечно, тусует колоду, но он ее тусует мягко. Насколько мне известно, он не хочет никаких таких серьезных, глубоких внутренних конфликтов. Он считает это снижением безопасности самой системы. Он предпочитает больше менять охрану вокруг себя, персонал вокруг себя, усиливать какие-то звенья, реформировать какие-то звенья. То есть, как бы, так сказать, в своем личном окружении вот как раз заниматься политикой смены кадров. Что касается внешнего, ну, такого внешнего круга, который чуть-чуть больше, чем те, кто работает с ним лично, там он не очень любит перемен, прямо скажем, уж тем более перемен под давлением, тем более перемен в результате каких-то конфликтов и изменившихся балансов сил между группировками внутри Кремля, которые бесконечно с собой враждуют. Но, видимо, объективные обстоятельства заставляют его это делать. Я так глубоко не вижу каких-либо там признаков изменения системы, она будет по-прежнему звереть, она будет по-прежнему доказывать, что она, только она имеет возможность защитить власть от народа. Я думаю, что для нас вот эти перестановки и перемены особо ничего не значат.
4: Спасибо, Геннадий. Тоже не отключайтесь, пожалуйста. Я хочу вернуться немножко к стабильности, к тому, что, возможно, добавляет этой системе стабильности. Мы говорили, что Владимиру Путину уже за 70 далеко. И 75 исполнится Александру Бортникову, руководителю ФСБ, который уже больше... уже 18 лет, дольше, чем даже Андропов возглавляет эту службу. Давайте посмотрим, что же с ним сейчас происходит, ведь источники важных историй также указывают на то, что он все-таки хочет уйти в отставку.
0: Александр Бортников руководит ФСБ 18 лет, дольше, чем Андропов возглавлял КГБ. В ноябре ему исполнится 75. Обычно предельный возраст службы 70 лет, но в 2021 году Путин получил право продлевать службу директору ФСБ без возрастных ограничений.
5: Мы видим, какую угрозу представляет международные террористические организации, деятельность которых становится активнее, и происходит, как ни странно, консолидация террористов в мире. Много вопросов уделяется вопросам противодействия коррупции, различным правонарушениям в сфере экономики, вопросам информационной безопасности.
0: По данным важных историй, Бортников давно просится на пенсию, часто бывает в санаториях, а его обязанности все чаще исполняет первый зам Сергей Королев.
6: Приветствую вас на очередном заседании Совета руководителей органов безопасности.
0: Главная задача ведомства по закону – борьба с терроризмом. Но за годы руководства Бортникова до начала полномасштабной войны в 2022 году в России один за другим гремели теракты. В 9 крупнейших терактах этих лет погибли 416 человек, и ни один из них не стоил Бортникову должности.
6: Можно однозначно сказать, что это террористический акт.
0: В середине 10-х годов фокус у ФСБ словно сменился, и главной целью стали не боевики, а оппозиция. В феврале 2015 года у стен Кремля застрелили Бориса Немцова спустя 11 лет. Следствие называет организатором неустановленное лицо. В 2015 и 2017 годах дважды был отравлен Владимир Карамурза. Уголовное дело так и не возбудили. В августе 2020 года в Томске ядом новичок отравили Алексея Навального. Уголовного дела и об этом отравлении в России нет до сих пор. В те же годы ФСБ вела дела сети, нового величия, артподготовки, дела об иноагентах и нежелательных организациях.
7: Усилия спецслужб прежде всего направлены на профилактику такого рода правонарушений, чтобы не допустить перерастания легальной оппозиционной деятельности в радикальную составляющую.
0: 2022 год для ФСБ переломный. Врагом номер один стала Украина. И о том, что Бортников поддерживал вторжение, свидетельствуют его слова на заседании Совбеза 21 февраля 2022 года, за 3 дня до Большой войны.
8: Владимир Владимирович, уже несколько лет Луганская и Донецкая Народные Республики, граждане этих республик, с надеждой смотрят и просят Российскую Федерацию защитить их. И я абсолютно убежден, необходимо реализовать их право и защитить их.
0: За первые 6 месяцев этого года российские суды вынесли больше 1100 приговоров по террористическим статьям. Это примерно 10 в рабочий день и больше, чем за весь 2024 год. Больше половины из них по статье об оправдании терроризма, то есть за посты, комментарии и репосты. 357 человек осуждены только за высказывание без обвинений в насилии. По госизмене и шпионажу в 2025 году вынесено 468 приговоров. Тогда как за 25 лет до войны с Украиной их было 196. Оправдательных нет. При этом Бортников отчитывается о предотвращенных терактах регулярно.
8: В текущем году произошел существенный рост числа преступлений террористической направленности, связанных прежде всего с нанесением ущерба критически важной и социальной инфраструктуре, а также нападениями на военнослужащих и должностных лиц органов власти. Правоохранительными органами предотвращено 172 подобных теракта. Задержано свыше 290 мигрантов, пресечены 18 терактов.
0: В августе 2022 года под Москвой взорвали машину Дарьи Дугиной. В октябре 2022 года грузовик со взрывчаткой проехал на Крымский мост. В апреле 23-го в петербургском кафе зет-блогеру Владлену Татарскому вручили статуэтку со взрывчаткой. Он погиб на месте. В марте 24-го года четверо боевиков больше часа расстреливали людей в Крокус-Сити-Холле. 145 погибших. Хотя за две недели до этого США передали Москве предупреждение о возможном теракте. Бортников подтвердил это сам. При этом за годы войны ФСБ получила больше полномочий. С января ей вернули право иметь собственный СИЗО. Теперь ФСБ также согласовывает заход судов из иностранных портов. На решение 48 часов. При необходимости ведомство может потребовать осмотра корпуса водолазами. А с этого года служба вправе требовать отключения интернета и мобильной связи в случаях, определенных президентом. Обновились и кадры. За 4 года войны сменились 70% руководителей региональных управлений. Важной историей называют трех возможных преемников Бортникова. Первый – его заместитель Сергей Королев, которого журналисты связывают с Ротенбергами и Тамбовской группировкой. Второй – глава военной контрразведки Иван Ткачев, которого считают человеком Игоря Сечина. Третий – начальник контрразведки Владислав Меньшиков, бывший руководитель «Алмаз-Анте». О его работе в ФСБ публично известно совсем немного.
4: Ну а мы продолжаем разговор о балансе сил внутри Федеральной службы безопасности России с политологом Русланом Айсиным и политиком Геннадием Гудковым. Вопрос к Руслану. Руслан, мы пересказали материал важных историй в нашем сюжете, и там звучат фамилии возможных претендентов на должности внутри ФСБ, на главную должность. И меня интересует следующее. Это кандидат на пост из департамента военной контрразведки Ткачев и руководитель службы контрразведки. Меня не столько фамилия интересует, а сам принцип. Как бы вы его объяснили, почему, есть ли логика в продвижении руководителей, связанных именно с военными делами? Бортников, напомню зрителям, был как раз из экономического блока ФСБ.
3: А сейчас... Да, видно, что парадигма, да, меняется, и понятное дело, что война вносит свои коррективы. Собственно говоря, война – это не просто военные действия, это огромный бюджет, это огромный массив людей, которые проходят через войну, которые связаны с войной, да, и мы знаем вот эти вот призывы о необходимости поставить все на военные рельсы, экономику, общественную жизнь. Ну и в целом переписать какие-то базовые параметры правовых систем, да, что вот война все списывает, главная война, а законность и право – это там третьестепенные дела. Поэтому, конечно, эти люди приобретают особый вес, ну, потому что они как бы в теме. Они это знают изнутри, где-то они, наверное, выступают конструкторами каких-то моделей, вот, там, политических и все остальное. Ну и это ориентирует нас, судя по всему, на то, что война, как многие из этих говорящих голов нам вещают, будет там до 2030 года. То есть это та стихия, в которой они сейчас чувствуют себя достаточно комфортно. Ну и Путин вошел в новый образ. Этот образ, судя по всему, ему нравится. Потому что пересматривать и сходить как бы с военных позиций, с военных рельс очень тяжело, потому что нужно будет строить там гражданскую жизнь, как-то вот это все ломать, перестраивать. А действительно, Путин не молодеет. В общем-то, он человек, ну, таких, скажем, убеждений ничего не менять. Соответственно, вот эта новая реальность, она будет определять всю нашу жизнь, в том числе и внутри спецслужбистского сообщества. Сейчас наверняка главными будут все, кто связаны с Украиной, оппозиция, там, иноагенты. И вот вокруг этого всего будет выстраиваться система, так же, как она выстраивалась вокруг там, так называемого международного терроризма. Да? Теперь вот эти новые люди, кстати говоря, ну, судя по крайней мере, по фотографиям, они куда как моложе Бортникова и Путина. Ну, видимо, это те молодые волки, о которых говорил Геннадий, которые все-таки прорываются сквозь эту толщу сосен и дубов в этом лесу.
4: Также важные истории отмечают, они связывают кандидатов с Сечиным или Ротенбергом. Если кто-то из них преобладает, что это поменяет в балансе сил внутри России?
3: Ну, Сечин в последнее время как-то ушел в тень, по крайней мере, информационно. Но все знают, что этот человек сохранял влияние на Путина, он двигал своих людей. И если это так, то, соответственно, он будет возвращаться на какие-то исходные позиции, я думаю. Потому что все-таки до этого этот человек аккумулировал большой объем власти, ну, по крайней мере, доступ к телу, какие-то кадровые вопросы. И если Путин даст ему зеленый свет, это означает, что ну, кого-то придется оттеснить в ближайшем окружении Путина. Ну, потому что на Олимпе там больше 12 богов не может вмещаться, как известно. Придется кого-то подтолкнуть, убрать. Ну, с Ротенбергами интересно, раз тот же Алпатов объявил войну Ротенбергам, и если их ставленник будет, то это уже очень интересный расклад.
4: Геннадий, а какую логику вы видите в усилении, возможном будущем усилении людей из департаментов, которые отвечают за войну?
2: Ну, я не уверен, что департамент, который отвечает за войну, обретет своего председателя, там, директора ФСБ, потому что это будет решение Путина, оно будет исходя из его личных предпочтений и эмоций. Я не уверен, кстати говоря, что военный департамент, как мы говорим, военная контрразведка, победит в этом соревновании, потому что тут нет никак, ни у кого нет никаких преференций. Если мы берем старую советскую систему, то, понятно, начальник второго главка, то есть служба контрразведки была самая большая величина после председателя. Как правило, он и обладал правами первого заместителя. Вот здесь я бы вот из этих троих... Мы можем вообще не угадать фамилии, вообще ни разу. Но из этих троих я бы, наверное, все-таки сделал бы ставку, если для интереса просто на Королева. Мне кажется, что все-таки здесь вот может быть такое решение, что первого зама, довольно молодого и приятного Путину во многим вопросам, могут смело назначить директором. Хотя это гадание на кофейной гуще. Путин вообще может взять сейчас человека откуда-нибудь с Министерства внутренних дел или Совета безопасности, или еще кого-то и поставить на ФСБ. И при этом, так сказать, никто не угадает. Я много раз уже это видел в своей политической биографии, когда никто из нас не угадывал кандидатуру там, ни премьер-министра, ни министра, ни вице-премьера. Это какие-то такие вот очень личные комбинации Путина самого.
4: Да, и вы в предыдущей части нашей программы говорили, что вы не ждете каких-либо изменений, даже если какие-то имена поменяются, но вот такой вопрос.
2: К лучшему нет, к худшему да. Угу.
4: А в каком направлении к худшему?
2: Ну, куда я думаю, еще хуже? Я много раз об этом говорил, такую фразу, что система продолжит сгореть. Она будет стремиться доказать наличие врагов даже тогда, когда их нет. Она будет всячески лезть из кожи, чтобы завоевать свое право первоочередности бюджетов, званий, должностей, внимания. Обратите внимание, вот сейчас, если мы сейчас проанализируем весь силовой блок, то, несмотря на то, что, например, Путину ближе ФСО, ну, который его там охраняет, там чешет, кормит, поет и так далее, одевает, обувает, а все-таки он делает ставку на агентурно-оперативную работу, самый большой агентурно-оперативный аппарат, но все-таки у спецслужб. Ну, не по числу, а по качеству, по задачам решаемым. И поэтому под ФСБ сейчас абсолютно все. МВД под ФСБ, Следственный комитет под ФСБ, прокуратура под ФСБ, все суды под ФСБ, я вас уверяю. А кто там сохраняет у нас автономию? Относительно автономии сохраняет ПСО, в силу того, что мы там, как это был такой номер на машине, мол, мы охраняем Леню. Мы охраняем Вову теперь, нужно даже МОВ, да, писать теперь. Вот. И какую-то остаточную автономию сохраняет Росгвардия, и то в части, касающейся какого-то узкого круга руководства, в силу того, что
4: золото... То есть получается такая картина полной концентрации власти, и совсем непонятно, ну и не уверен даже, что мы в эфире сможем ответить на вопрос, а к чему это может привести, потому что очень много вариантов для ответа. Я благодарю гостей сегодняшнего эфира, Геннадий Гудков, политик и политолог Руслан Айсин, помогали нам разобраться в балансе сил внутри ФСБ и возможных грядущих изменениях. Если у вас есть свое мнение, и если вы находитесь в безопасности, пожалуйста, проверьте, что вы пишете с анонимного аккаунта, поделитесь, что вы думаете в комментариях. До свидания.

0: Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня понедельник, 14 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Целью российского удара вблизи границы Украины с Польшей мог быть пассажирский поезд, на котором ехали высокопоставленные советники по национальной безопасности и бывшие лидеры ряда стран НАТО и Европейского Союза. Кремль заявляет о возможности проведения трехсторонних переговоров по Украине с участием представителей США, Украины и России, но по-прежнему настаивает на устранении первопричин конфликта. Центральный банк России оставил без изменений базу.

0: следовавшему за так называемым дипломатическим поездом, в котором ехали, среди прочих, советник канцлера Германии Фридриха Мерца Гюнтер Заутер, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и советники по безопасности из других европейских стран. Целью удара, возможно, был именно дипломатический поезд, который из-за воздушной тревоги отправился приблизительно на час раньше запланированного времени. Встречавшийся в Киеве со своим украинским коллегой Андреем Сибигой министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что Россия использовала реактивные беспилотники.
1: Россия нанесла удар прямо на польской границе, которая также является границей Европейского Союза и НАТО. Россия атаковала с помощью модернизированных беспилотников, оснащенных реактивными двигателями и улучшенными элементами наведения. Это эскалация, это еще один удар, это огромный вызов для России, а также для гипотетических будущих жертв российской агрессии, и это означает, что мы должны удвоить усилия по поддержке жертв агрессии.
0: Это был министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Андрей Сибига, в свою очередь, подчеркнул, что действия России уже вышли за рамки того, что принято считать гибридными атаками. Речь, по его мнению, скорее идет о кинетических атаках на территории НАТО и Европейского Союза.
2: Просто называть эти акты саботажа российскими гибридными атаками, пожалуй, уже неправильно. Они требуют другой квалификации, потому что практически за всеми взрывами, происходящими сейчас на военных заводах и складах в Европе, наиболее вероятно стоит российский след и просматривается российский почерк. Поэтому это требует и сильной реакции со стороны всей Европы, коллективной реакции. Опять же, Европа может считать или успокаивать себя тем, что она не находится в состоянии войны с Россией. Но Россия, судя по всему, так не считает. Де-факто она уже находится в состоянии конфронтации с евроатлантическим пространством, и происходящее выходит далеко за рамки того, что принято называть гибридными атаками.
0: Заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги. На фоне таких демонстративно-агрессивных действий России в отношении Украины и стран НАТО российские представители делают заявления, касающиеся возможности возобновления переговоров о прекращении боевых действий в Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в частности, заявил, что личная встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным сейчас возможна только в Москве, но самое главное, совершенно однозначно дал понять, что Россия не собирается останавливать боевые действия, даже если мирные переговоры начнутся.
3: Приглашение этому персонажу было направлено. Если он хочет встречаться, то пусть приезжает. Ну, и это уже огромный жест доброй воли с нашей стороны, потому что он так и не отменил свой декрет о запрете контактов с Путиным и его командой. Так что доброй воли нам не занимать, ну, а ему, так понимаю, злых качеств. Мы по-прежнему готовы к переговорам, но на период переговоров специальная военная операция остановлена не будет.
0: Это был Сергей Лавров. Владимир Путин во время пребывания в Индии в конце прошлой недели заявил о том, что Россия не собирается нападать на Европу, но одновременно обвинил коллективный Запад в попытках развалить Россию. Новым в этом заявлении было то, что, по мнению Путина, в прошлый раз развалить Россию предполагалось, поддерживая сепаратистское движение на Северном Кавказе. И вот теперь при помощи киевского режима.
4: Это попытка дожать Российскую Федерацию, сначала с помощью террористов на Кавказе, сепаратистов, потом с помощью других инструментов, сейчас вот с помощью неонацистского режима на Украине. Но это не прекращается. И сегодняшний кризис на Украине, он тоже ими спровоцировал. Это постоянные элементы давления. Ведь мы говорили много раз о неприемлемости для нас расширения НАТО на восток. Добрались, наконец, до Украины. Отстранили с помощью госпереворота президента Януковича от власти. Я сейчас не даю оценок деятельности президента Януковича. Наверное, было много ошибок. Но он был против вступления Украины в НАТО. Сразу же, как сменили режим с помощью, повторяю, кровавого государственного переворота, сразу поставили целью втащить Украину в НАТО. И это в конечном итоге и явилась первопричиной, на самом деле, сегодняшних трагических событий на Украине.
0: Путин также много рассуждал о том, как страдает экономика Запада из-за отказа от импорта

0: экспорта российских энергоносителей, но все-таки обращу ваше внимание на словосочетание «первопричина конфликта», употребленное Владимиром Путиным, в том смысле, что эта первопричина как раз коллективный Запад, пытающийся развалить Россию. При этом, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, урегулирование конфликта в Украине без ликвидации, подчеркну это слово, этой первопричины невозможно.
1: Нет, наши условия хорошо известны первопричины специальной военной операции. И эти первопричины должны быть, собственно, ликвидированы. Для самих переговоров никто условий не выдвигает. Мы сохраняем свою открытость для переговоров. Мы надеемся, что, как и говорилось с американскими переговорщиками, уже в обозримой перспективе нам удастся собраться опять на троих и продолжить диалог. Другое дело, что какая будет результативность этого диалога, уже предугадать тяжело, потому что вот с каждым разом ситуация на земле для украинцев становится хуже.
0: Говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. И все-таки, по неподтвержденным данным, новая трехсторонняя встреча по Украине может состояться, причем уже в октябре и, скорее всего, в Объединенных Арабских Эмиратах. При этом в редком публичном выступлении специальный посланник президента США Джаред Кушнер, который неделю назад проводил переговоры в Москве и Киеве, вновь подтвердил, что главным камнем преткновения на пути к достижению компромисса является территориальный вопрос, и что многое действительно зависит от ситуации на фронте, которая постоянно меняется. Кушнер выступал по видеосвязи на ежегодном форуме «Ялтинская европейская стратегия». Самый сложный вопрос по-прежнему территориальный. Я думаю, что во многом его решение, очевидно, зависит от того, что происходит на поле боя, а ситуация там довольно динамичная. Прогресс в технологиях и то, как меняется характер боевых действий, на мой взгляд, превзошли ожидания обеих сторон. И одна вещь, которую я усвоил в политике, заключается в том, что любой эксперт, с которым вы поговорите, может предложить множество идей, сценариев, но никто на самом деле не знает, что произойдет. Поэтому в реальности остается так много различных вариантов развития событий. Но допустим, что стороны будут готовы найти компромисс и все-таки договориться по вопросу территорий. Тогда, очевидно, мы могли бы перейти к следующему этапу. Это был специальный посланник президента США Джаред Кушнер. Кушнер отметил, что публичные заявления политиков часто не совпадают с их действиями, а также сказал, что сторонам конфликта все-таки удалось продвинуться в выработке послевоенной структуры безопасности. Большое внимание средств массовой информации привлекло заявление президента США Дональда Трампа, который публично призвал Владимира Зеленского перестать бить по заводам в России, производящим дизельное топливо. Но надо отметить, что это заявление было сделано на фоне нового резкого повышения цен на нефть из-за войны в Персидском заливе, а теперь и ухудшившейся ситуации в Красном море из-за действий йеменских хуситов там. Из-за этого подорожали бензин и еще больше дизель. Господин Зеленский должен сделать одно, он должен прекратить наносить удары по дизелю в России. Пусть он атакует другие цели, но не дизель, потому что это создает дефицит дизельного топлива. Это происходит не из-за Ближнего Востока, это происходит из-за России и Украины. Так что мы об этом говорили с господином Зеленским. Есть множество других целей. Не наносите удары по дизелю. А Центральный банк России в конце прошлой недели впервые за несколько месяцев оставил без изменений базовую ставку по кредитам на уровне 14% годовых. Более того, пошли разговоры о том, что Центробанк может даже опять начать повышать эту ставку из-за разгона инфляции в России, во многом связанной с дефицитом вот все того же бензина и дизельного топлива. Тему продолжает наш экономический обозреватель Максим Блант.
2: Решение не то чтобы совсем уж неожиданное, учитывая, что на предыдущем опорном заседании по ставке в июле, в ходе которого обновился среднесрочный макроэкономический прогноз ЦБ, было пересмотрено среднее значение ключевой ставки до конца текущего года. Вилка тогда повысилась до 13,7-14% годовых, что предполагает максимум одно снижение за оставшиеся до 2027 года месяцы. Причины паузы объясняются просто. Если ориентироваться на заявление Совета директоров ЦБ, сопровождающее публикацию решения по ставке, то логика там простая. Рост цен в июле серьезно ускорился, в том числе из-за, цитирую, «временного сокращения» производственных мощностей в отдельных отраслях. Конец цитаты. В июльском заявлении это называлось «шоком предложения из-за разовых факторов». С того времени, еще одна цитата, рост цен на моторное топливо проявился и в динамике устойчивой инфляции. Конец цитаты. То есть выросшая стоимость перевозок уже начала сказываться на других ценах. Чем дольше длится так называемое временное сокращение мощности в отдельных отраслях, тем выше так называемые проинфляционные риски. Со стороны спроса эти риски тоже присутствуют. Один из ключевых – бюджетный дефицит, который уже привел к необходимости пересмотра базового сценария ЦБ. Есть и другие причины, по которым Банку России следовало как минимум взять паузу в снижении ставки. Причины, о которых в заявлении Совета директоров не говорится. За лето курс рубля снизился на 20-25% к основным валютам, прежде всего к китайскому юаню, что оказывает влияние на цены импортных товаров. Да и с предложением импортных товаров за лето в России ситуация изменилась, поскольку в логистических центрах российских маркетплейсов они горели и продолжают гореть наряду с товарами отечественных производителей. Снижение ставок, а значит и привлекательности банковских депозитов, является одним из факторов, хотя и не главным, оттока денег из банков и оттока капитала из страны. Это создает дополнительные предпосылки для дальнейшего ослабления рубля и роста цен на импортные товары. Еще один фактор, который гарантирует рост инфляции в конце года. Самое сильное за последние годы повышение тарифов ЖКХ, запланированное уже на 1 октября. Несмотря на все это, нынешнее решение может вызвать новую волну критики и со стороны крупного бизнеса, недовольного дорогими кредитами, и со стороны экспертов и чиновников, которые давно призывают закрыть глаза на инфляцию и дешевыми кредитами стимулировать инвестицию, которые, дескать, помогут нарастить предложение товаров на потребительском рынке. С задачей запустить новый инвестиционный цикл нынешнее решение Банка России действительно малосовместимо. Да и побороть рост цен высокими ставками сейчас едва ли возможно. Динамика цен определяется соотношением спроса и предложения. И цены растут, когда спрос выше, чем предложение. Высокие ставки делают покупки в кредит разорительными, банковские депозиты привлекательными. Спрос снижается, появляется отложенный спрос. Проблема в том, что и со стороны предложения высокие ставки действуют угнетающе. И два года стагнации гражданского сектора экономики и депрессии отдельных отраслей того же сектора – лишнее тому доказательство. Предложение может начать сокращаться быстрее спроса, как это, например, происходит из-за украинских ударов. Да и без них, в условиях стагфляции, а сейчас именно она, высокие ставки далеко не всегда панацея. Пресловутые шоки предложения она усиливает и делает более длительными. Это вовсе не означает, что снижение ставки решит проблемы. И, получив дешевые кредиты, бизнес кинется инвестировать в расширение производства, которое приведет к опережающему росту предложения и обузданию инфляции. Во-первых, для инвестиций сейчас в России далеко не лучшее время. Не только и не столько из-за дорогих кредитов. Чего стоит один недавний указ Владимира Путина о временном внешнем управлении плохо защищенных объектов критической инфраструктуры. Во-вторых, как показывает опыт пресловутого инвестиционного бума 2023-го, начала 2024-го годов, инвестиции инвестициям рознь. Строительство еще одного военного завода к росту предложения на потребительском рынке не приведет. А вот спрос повысит. Работники нового предприятия начнут этот спрос предъявлять немедленно после получения первой зарплаты. Собственно, это и явилось основной причиной того, что предложенная руководством Банка России схема не сработала. Изначально предполагалось, что высокие ставки сдержат спрос, а предложение начнет расти за счет тех самых инвестиций 2023-2024 годов. Вот только оказалось, что инвестиции инвестициям рознь.
0: Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 14 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Планировавшееся на сегодня представление совместного плана Ирана и Омана о правилах прохода судов через Ормузский пролив отложено, несмотря на то, что еще в субботу заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявлял, что между Тегераном и Маскатом по этому вопросу достигнуто полное взаимопонимание. Ситуация в Ормузском проливе вызвана не политикой Ирана, а агрессией против Исламской Республики Иран. Вместе с тем Иран и Оман в итоге достигли взаимопонимания относительно нового механизма открытия Ормузского пролива. Однако его реализация зависит от выполнения Соединенными Штатами обязательств, взятых ими на себя в рамках меморандума, заключенного между Ираном и США. Если Соединенные Штаты готовы вернуться к выполнению собственных обязательств, то достигнутое между Ираном и Оманом взаимопонимание может быть реализовано. Так что между Ираном и Оманом принципиальное согласие по этому вопросу уже есть. Тем временем Саудовская Аравия полностью закрыла нефтепровод, качавший нефть на экспорт альтернативным маршрутом в порт Янбу на Красном море из-за повреждений, которые нефтепроводу в пятницу нанесли дроны. Остановка нефтепровода ставит под угрозу доставку 4% мировых поставок нефти. Суточный трафик судов через Ормузский пролив в выходные упал ниже 10%. Торговых судов. Еще на прошлой неделе это были 14 судов в день. Время свободы. Председатель избирательной комиссии Петербурга Максим Мейксен в прошлом году возобновил контроль над чешской компанией Makes International. Это следует из документов, поданных в чешские налоговые органы для отчетности компании за минувший год. Мейксен также владеет в Чехии квартирой площадью более 100 квадратных метров и большим земельным участком. Как рассказывает моя собеседница, корреспондент Радио Свобода в Праге Александра Вагнер, новое появление имени Мейксена в списке владельцев чешской компании, скорее всего, связано с изменениями в чешском налоговом законодательстве, которое сильно усложнило управление компаниями через подставных лиц. Давайте прежде всего поговорим о том, как глава избирательной комиссии в Петербурге оказался владельцем компании в Чехии и каким образом он восстановил контроль над этой компанией уже во время войны, когда война уже шла несколько лет.
3: Этой компании уже очень много лет. Она была основана в 2009 году, и она, в принципе, изначально принадлежала семье Мейксиных. То есть среди собственников этой компании изначально числился отец Максима Мейксина, то есть главы Петербургского избиркома. Его зовут Семен. Потом там числилась его жена и супруга его отца. Уже много лет эта компания существует. Там они меняли список этих владельцев. Когда Максим Мейксен занял уже впервые государственную должность в 2013 году, его имя исчезло из реестра, но там оставалась его жена. Потом вышел закон о том, что и дети, и супруга не имеют права тоже владеть за рубежом каким-либо имуществом. В частности, там речь шла в законе о компаниях, потому что нету прямого запрета на владение недвижимостью, там, квартирой или домом. Но если ты уже сдаешь его в аренду, и если у тебя есть компания, которая имеет оборот, то это означает, что ты имеешь банковский счет. А если ты имеешь банковский счет, то это запрещено законом. Собственно говоря, эта компания, она существует много лет. И когда Мейксен уже пошел по карьерной лестнице вверх, потом исчезла его жена из этого списка, и я так понимаю, что перевод этой компании на номинального владельца, он не был связан с войной. Я не знаю, какие были аргументы, но это произошло в 2021 году. Это было до войны, но, тем не менее, незадолго до войны. Вот. И много лет этой компанией владел вот этот номинальный владелец. Я этого человека нашла в Фейсбуке, поскольку в чешских налоговых органах есть его адрес, и указано, где он живет. И там есть дата его рождения. И, собственно, вот по вот этим данным я обнаружила в Фейсбуке его страницу, этого номинального лица. Это молодой человек, и абсолютно понятно из его Фейсбука, что он совершенно никакого отношения к этим миллионам евро не имеет. У него там есть фотографии из квартиры, где он живет. Он совершенно такой скромный парень, но ходит он в спортзал, но есть у него там какая-то машина, но он никак не выглядит как человек, у которого там миллионы в кармане. Я не могу доказать, да, я предполагаю, что он номинальное лицо, но тем не менее, имея вот эти все данные, особенно документы, которые появились в 2025 году, то есть изначально мы не могли говорить о том, что это номинальный владелец. Может быть, действительно так произошло, что эту компанию семья Мейксиных решила продать, да, этому человеку. И, может быть, он действительно решил ее купить. Но вот сейчас, когда вернулись в реестры реальные имена опять отца и сына Мейксиных, теперь уже стало понятно, что это 100% номинальное лицо.
0: Ну, а чешские власти как-то обратили на это внимание?
3: Да, на самом деле, на то, что семья Мейксиных вернула контроль над этой компанией, я нашла в чешском издании «Вокспот». Они публиковали об этом статью. То есть они, естественно, написали о том, что это возвращение состоялось, все, что контроль опять возобновлен, но там не было документов, и эти документы я искала сама для того, чтобы русскоязычному читателю, нашим читателям, было понятно, что это действительно правда. Да? И то есть есть в статье ссылки, на которые человек может кликнуть и посмотреть на эти документы.
0: А сам он появлялся как-то в Чехии? Есть ли какие-то его следы?
3: Vox-Pod, это издание Vox-Pod, оно звонило доверенному лицу Мейксиных. Этот человек, он живет в Теплицах, он русскоязычный. И в документах налоговых есть доверенность от вот этого номинального лица, который живет в Германии, молодого человека, на его имя. И он сказал в интервью, что он знаком как с Максимом Мейксиным, так и с его отцом. И, собственно говоря, очевидно, что этот человек контролирует эту компанию как бы в угоду семьи Мейксиных.
0: Это была корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер. Ну и последняя тема. 90 лет исполнилось сегодня поэту Александру Кушнеру. Педагог по образованию, он стал профессиональным литератором в 60-х годах. Кушнер – автор десятков книг, стихов и статей о классической и русской поэзии. Среди самых известных книг – поэтические сборники «Первое впечатление», «Прямая речь», «Таврический сад», «Кустарник». Сегодня, в честь юбилея Александра Семеновича Кушнера, в нашем выпуске прозвучавшее на волнах «Радио Свободы» его эссе, посвященное поэтической славе.
4: Когда любовью негой упоенный, безмолвно пред тобой колено преклоненный, я на тебя глядел и думал, ты моя, ты знаешь, милая, желал ли славы я. Так начинается прекрасное стихотворение Пушкина «Желание славы». И если в конце стихотворения автор как будто меняет свое отношение к славе, то лишь потому, что ему хочется, чтобы после свершившейся любовной катастрофы его возлюбленная не могла о нем забыть. И ныне я новым для меня желанием томим, желаю славы я, чтобы именем моим твой слух был поражен всечасно, чтоб ты мною окружена была, чтоб громкую молвою все-все вокруг тебя звучало обо мне. Не правда ли прелестное, по-детски непосредственное и такое понятное чувство? Мы, конечно, понимаем, что жужжание дальнее упреков и похвал льстит поэту в любом веке, в любой стране, в любом возрасте. И вот все-таки наши классики, будь то Пушкин или Жуковский, или Боротынский, умели справляться с жаждой успеха, подавлять ее в себе, подниматься над нею. Они не мыслили возможным для себя приобретение поэтической славы в обход стихов, каким-то другим нестиховым способом. Почему об этом говорю? Потому что вот, к сожалению, в 20 веке выяснилось, что такие окольные пути к успеху есть, и по ним пошли многие. Я вовсе не хочу сказать, что мне недорога поэзия начала века, я люблю ее верной и неизменной любовью, но приходится признать, что стремление к славе оказалось для многих сильнее стремления к стихам. Поведение поэта, его внешность, костюм, даже рост, всяческая экзотика, экстравагантность вышли на первый план, оттесняя стихи как нечто второстепенное. Вот характерный случай. Посредственная поэтесса Дмитриева никогда бы не взвелась беззаконной кометой на литературном небосклоне 909 года, не нарядись она в испанское имя Черубины де Габриак, не окружи себя романтической тайной, не пришли письма в редакцию Аполлона на почтовой бумаге с траурной каймой. Никогда я этого не прощу, потому что ее стихи вытеснили замечательные стихи Иннокентия Анинского. Сейчас принято охать и ахать по поводу «Бродячей собаки», «Привала комедиантов». А вот иногда я думаю, что все это было чем-то вроде нынешней тусовки. Грустно, когда талантливые люди вынуждены принимать участие в балагане, а иначе не пробиться. Путь к славе лежал через бродячую собаку. И все-таки мы знаем кое-что куда более печальное. Новый путь к славе открылся лет через 10-15, через партийное благословение. Писатели теперь назначались по распоряжению сверху. Писательский успех или гибель определялись вкусами кремлевского горца. Говорить об этом неинтересно. Скажу о своем поколении, о поколении, которое пришло в литературу в 60-е годы. Мы пришли на пустую сцену, на историческом разломе, и легко нам было завоевать читательское внимание. Всякое неофициальное и искреннее, сколько-нибудь талантливое слово встречали с благодарностью. Но неприятность пришла с другой стороны. Выяснилось, что слишком большая доза популярности, схваченная на эстраде и телевизионном экране, губительна для сознания. Такой всенародной славы не знали ни Пушкин, ни Некрасов, ни даже Маяковский или Есенин. Популярность, не снившаяся поэтам былых времен, приучала потакать пошлости и расхожим усредненным представлениям о прекрасном в искусстве. Вот в одной из своих посещений Ахматовой в 1963 году я выслушал ее соображения по этому поводу и записал их, поэтому могу просто буквально привести здесь. «Они пишут в расчете на произнесение с эстрады, а не на чтение с листа. Колизей какой-то, древние римляне, только вместо Колизея – лужники». А стихи вместо футбола. Впрочем, москвичам они уже надоели, ищут новую жертву. Но те еще пойдут по провинции, кругами. Сейчас Москву пробил Бродский, его вознесет большая волна. Ну что ж, он, по крайней мере, заслужил это больше, чем другие. Здесь надо сделать оговорку. Никто из пишущих не свободен от честолюбивых мечтаний. И Ахматова, сказав кому-то по поводу ссылки Бродского, какую биографию делают нашему рыжему, знала, между прочим, что говорила. Биография очень ценится в нашей стране. Да и сама Ахматова заботилась о биографии. Достаточно вспомнить, какую роль в ней играла, например, гибель Гумилева. Неважно, что к тому времени они расстались, и что он был женат на другой, все равно народная молва именно ее сделала вдовой расстрелянного, да еще приписала ей роман с Блоком. А ее портреты, кто только не писал Ахматову, начиная с Модильяни, и Альтман, и Петров Водкин, и Терса, и Тышлер, и Сарьян, а статуэтка работы Данько. Но вот что следует отметить. Слава сегодня подешевела. Телевидение, радио, многомиллионная аудитория сделали ее слишком доступной. В роли народных кумиров мы видели таких жуликов, что само понятие славы захотелось пересмотреть. Считаю это, между прочим, нашим большим завоеванием, честное слово. Борясь с чудовищем, сидящим во мне так же, как в моих товарищах по перу, могу все-таки вспомнить, что еще лет 20 назад написал стихи приблизительно на эту тему. «О, слава, ты так же прошла за дождями, как западный фильм, неувиденный нами, как в парк повернувший последний трамвай. Уже и не надо, не стоит, прощай. Нас больше не мучит желание славы, другие у нас представления и нравы, и милая спит, и в ночной тишине пусть ей не мешает молва обо мне».
0: Это было эссе Александра Кушнера поэту Александру Семеновичу Кушнеру. Сегодня исполняется 90 лет, и мы присоединяемся к поздравлениям. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свободы», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах, они называются «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. У меня на сегодня все. До свидания.
5: Студия подкастов «Радио Свобода».
6: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день – в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток. Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Свобода в клубе «Аги». Кино и пропаганда.
7: Важно то, что мастерство... И художественное мастерство в том числе, и пропаганда не исключают друг друга. Одно из самых великих произведений пропагандистского жанра – «Нагорная проповедь». Если говорить о том, что все пророки занимались пропагандой, всех религий, кстати, не только библейские пророки, то мы должны признать, что художественная форма и пропаганда как явление отнюдь не исключают друг друга. Другой вопрос – когда плохо сделанная пропаганда, односторонняя пропаганда, просто бессильна. Это импотентское явление, и мы даже не будем его обсуждать. Если бы у нас был вопрос о пропагандистском фильме, не кино и пропаганда, а пропагандистский фильм, это было бы уже. Если мы говорим в целом, то да, каждый фильм что-то пропагандирует. Я совершенно согласен с Мариной Тимашевой, что Феллини пропагандирует одно, а Джон Форд пропагандирует другое. Казалось бы, не пропагандистские режиссеры. Но у Джона Форда консервативная точка зрения американца. Американское кино пропагандирует американский образ жизни, твердость социальных институтов, определенные ценности, которые... Я не хочу сказать плохие, хорошие. Сейчас не вопрос о знаке. С другой стороны, я могу сказать, что Вадим Супыч сделал замечательные фильмы, которые нам раскрыли глаза на очень многие пропагандистские эффекты, пропагандируя по-своему другую точку зрения. Для меня «Слуга», например, фильм очень важный, чрезвычайно связанный со старой пропагандистской системой, но имеющий свою тенденцию, свою точку зрения. И для меня это, повторяю, не плюс, не минус. Когда Христа спросили, по что говоришь притчами, и он не ответил, он же притчами говорил, для того, чтобы люди сами подумали. В этом смысле Алена для меня очень важный аргумент. Она говорит, я личность, для меня фильм не будет действовать, если я в себе не тверда. Пропагандистское кино предполагает аморфную и некристаллизованную массу, которая поддается на любую, в том числе и халтурную пропаганду. Личности, сложившиеся, имеющие свои убеждения, всякий фильм, включающий тенденцию, есть собеседник. Человек может присоединиться, может опровергнуть, может согласиться с ним. То есть сама по себе тенденция не является минусом.
8: «Свобода в клубе АГИ. Кино и пропаганда». Подготовила и ведет передачу Елена Фанайлова. Эфир 20 февраля 2005 года.
9: Говорит радио «Свобода». Свобода в клубе АГИ. Кино и пропаганда. Такую тему мы сегодня попробуем обсудить с собравшимися за этим столом. Аленой Солнцевой, заведующей отделом культуры газеты «Время новостей», Вадимом Абдрашитовым, кинорежиссером, автором таких известных фильмов, как «Парад планет», «Магнитные бури», «Время танцора», Наумом Клейманом, директором музея кино, Андреем Осиповым, режиссером документального кино, автором цикла документальных фильмов «Легенды Серебряного века», лауреатом кинофестиваля «Сталкер» и моей коллегой Мариной Тимашевой, кинокритиком и театральным критиком. Что вам приходит в голову, когда мы говорим «кино и пропаганда»? Помните ли вы какой-нибудь пропагандистский фильм, который вам кажется удачным или неудачным? Алена Солнцева.
10: Дело в том, что я регулярно посещаю фестиваль, который проводит Госфильмофонд в Белых Столбах. Фестиваль архивного кино. Практически каждый год он устраивает такую программу, которая называется «Конфронтация», где показывают пропагандистское кино, посвященное какой-то одной проблеме. Ну, например, была конфронтация «Россия-Украина», где показывались российские фильмы, которые утверждали единство украинского и российского народа при главенстве русского старшего брата. Была конфронтация на еврейскую тему, где показывали, например, фильмы нацистские. И были сионистские фильмы. Конфронтации «Война», где были фильмы, сделанные с немецкой стороны и с русской, с американской. В общем, было понятно, что мастерство и уровень подачи материала не всегда достаточен. Допустим, по технике, например, нацистские фильмы были сделаны очень качественно. Профессиональная работа. Но при документальном материале весь посыл, идеологическая часть фильма, она, ну, антигуманна, нарочита, она придумана. Но фильмы по визуальному ряду очень убедительно сделаны. Гораздо более слабое впечатление производили там украинские фильмы, которые рассказывали о борьбе украинского народа в рядах немецкой армии за независимость против советской армии и так далее. Но это тоже искренние в каком-то смысле фильмы. Мне кажется, что очень важно говорить вот о чем. Совпадает ли мнение художника с задачей, которую ему поставила та продюсерская сторона, будь то государство, партия или там какая-то группа, мы все равно не можем абстрагироваться в такого рода кино от собственной позиции. То есть как бы это кино не было хорошо и убедительно, меня никто не заставит поверить в то, что та точка зрения, которую я не разделяю, имеет право на существование. Кино таким образом остается вторичным. Мои убеждения остаются при мне. Кино не может меня переубедить. Существует ли пропаганда средствами кино или это какая-то такая психотерапия? Для меня остается вопросом.
9: Спасибо, Алена Солнцева. Наум Клейман, пожалуйста.
7: Если мы отрешимся от того, что пропаганда несет в себе знак сразу плюс или минус, да, а решим, что слово как бы нейтральное, оно может быть положительное, отрицательное, то я могу сказать, что у меня есть три примера пропагандистского кино. Для меня примером самой злостной и мерзкой пропаганды – это фильм «Триумф воли» Лени Рифеншталь, который сейчас поднимают на щит почему-то как такого кинематографического гения. Якобы она не знала, что она пропагандировала, что на самом деле не так. Есть пример положительной пропаганды. Один из самых удачных образцов – это фильм, который обычно не приписывается пропагандистскому кино, «В мире безмолвия». Фильм об океане, который на самом деле был типичной пропагандой целого континента, который надо освоить с призывом к человечеству быть бережным с океаном. Вот картина, которая для меня пример удивительно точной и взвешенной пропаганды. Есть амбивалентные фильмы, где видна нарочитость, в то же время мастерство необыкновенное. Такие картины, которые делались во время войны союзниками. Есть гениальные картины. Там Уайлер сделал, например, замечательный фильм «Мемфис Белла», «Авианосцы». Там замечательные картины были сделаны Фордом. А были такие прямолинейные фильмы, сделанные антинацистские. Причем они проигрывали именно потому, что были недостаточно кинематографичны. Хотя точка зрения пропагандистская абсолютно совпадает с тем, что мы думаем сегодня. Но тут недостаточное мастерство играло против установки. Это было недостаточное кино при правильном посыле.
9: Спасибо Науму Клейману. Андрей Осипов, пожалуйста.
11: Сразу приходят имена Лени Рифеншталь, Дзига Вертов, Пырьев, Михаил Ром, Эйзенштейн. Можно сказать, что действительно эти люди делали пропагандистские фильмы. Но прошло время, десятки уже лет, и фильмы эти работают. Можно сказать, что действительно это была пропаганда действительно нацистского режима у Лени Рифеншталь. А у Вертова можно сказать, что это была пропаганда зарождающейся новой страны. Но мне кажется, почему они еще работают, эти фильмы, и сейчас? И действительно, на этих фильмах учатся многие студенты многих киношкол мира. Мне кажется, действительно, пропаганда для них была того строя, той системы, того события или тех личностей, она все-таки вторичной была. Первичной для них, для этих режиссеров, была любовь к кино, к новой фактуре, к новому способу рассказа. И поэтому фильмы эти работают. Если взять Дзигу Вертова, человек, который абсолютную революцию произвел в кино в 20-е годы, фильмы его работают на уровне энергетики. Первично его любовь к кино, к тому, что можно было через эксперименты проявить через эту историю, потому что документальное кино, как мне кажется, это не фиксация реальности, это ее изменение, трансформация. Вот эта трансформация, которая работала внутри его, она и сейчас работает. И то же самое фильмы Лени Рифеншталь, и «Олимпия», и «Триумф воли». Я все-таки думаю, что если бы она знала, к чему приведет ее занятие, ее работа, ее профессия, ну, я не думаю, что она бы делала это. Но так случилось в истории. Мне кажется, первичен был ее интерес к кино, ее любовь к кино. И плюс еще, конечно, мне кажется, что нельзя судить и говорить о пропагандистском, идеологическом кино в отрыве от события, от личности, от процесса, в котором находится и режиссер, и живет общество. Всегда были какие-то переломные моменты, когда был подъем энергетический всего общества. Это можно говорить и о 20-х годах, и о 30-х годах нашей страны. Действительно, все верили, приподняты были зарождающиеся новой системой отношений и идеализировали эту систему. То же самое было и в Германии в 30-х годах после кризиса. Или взять все фильмы, которые, я не знаю, Михаил Ром делал или Пырьев делал. Я не думаю, что это, ну, некий обман был. Люди, мне кажется, искренне и честно верили в то, что они делают. Другое дело, произошло потом разочарование, как у Михаила Рома. В искусстве и в кино не первичен ни сюжет, ни фабула, ни все элементы кинематографической риторики, а вот та энергия, пульсации, вибрации, поля. А поле это возникает, когда есть убеждение, когда я не могу не поделиться тем, что меня волнует сейчас. А если еще есть знак вопроса, то есть я хочу еще разобраться, тогда, мне кажется, еще кино вдвойне может получиться.
9: Спасибо, Андрей Осипов. Я думаю, что многие захотят с ним поспорить за этим столом или как-то ответить. Но я сейчас отдам слово Вадиму Юсуповичу Абдрашитову для того, чтобы услышать его отношение к кино и пропаганде.
12: Если этот потенциал и существует, то он по сравнению, пропагандистский, то он по сравнению с телевидением, в общем, настолько мал, что, вообще говоря, наверное, в первую очередь имеет как объект, скорее, какого-то искусствоведения. Тем более в связи с тем, что происходит вообще в доставке фильмов к зрителю. Несколько минут тому назад я думал, что пропагандистский фильм для меня – это фильм, в котором какая-то тенденция выражена очень мощно, графическим образом, в ущерб художественной полноценности. И я думал, что в этом смысле, и надо понимать, что пропагандистский фильм в жанре, в своем жанре, вот сделан какой-то фильм удачно. Но когда я услышал название «В мире безмолвия», замечательный, выдающийся фильм, я подумал, что если это пропагандистский фильм, то, наверное, мне бы трудно было назвать пропагандистским, потому что он замечательно сделан. И в нем вот эта тенденция, которую мы сейчас выражаем кратко и несколькими словами, специально ее как бы выпячивают, на самом деле она растворена, существует в художественной сфере реализации. Я не знаю, для меня пропагандистский фильм, было же масса снималось таких, там, я не знаю, санитарно-просветительских пропагандистских фильмов о том, что надо мыть руки перед приемом пищи. Таких картин в немытой грязной России снималось очень много. Вы, наверное, помните, для этого не надо ездить в белые столбы. Достаточно просто вспомнить, что время от времени это где-то появляется. Хотя в «Белых столбах», и Алена права, действительно, чрезвычайно интересные, можно встретить образцы вот того самого пропагандистского фильма. А, собственно, в чем вопрос? Вот мы о чем? О том, что хорошо это пропагандистские фильмы или нехорошо?
9: Вадим Юсупович, я думаю, что вы прекрасно определили обсуждение пропагандистского кино как специального жанра. «Свобода в клубе АГИ», кино и пропаганда. Я бы сейчас отдала слово Марине Тимашевой.
13: Если я называю какое-то произведение искусства пропагандистским, то, скорее всего, я не имею в виду произведение искусства. То есть, назвав кино пропагандистским, я уже определяю свое негативное к нему отношение. То есть, я говорю о некой идеологии, которая может быть мне родной или чужой, мне совершенно все равно, но которая мне навязывается. А вот этого я, вне зависимости от предлагаемого товара, не люблю. Просто не люблю, когда мне что-то навязывают. С другой стороны, я могу уверенно сказать внутри себя, что любой хороший фильм, с моей точки зрения, он в каком-то смысле пропагандистский. Это можно говорить какие-то смешные вещи. Там один фильм, я не знаю, будет пропагандировать, ну, любовь. Любовь к жизни. «Аморкорд» Федерико Феллини. Правда? Это же открытая, разнузданная, я бы даже сказала, пропаганда любви к жизни, вне зависимости от того, из чего эта жизнь состоит. Он может пропагандировать человеческие отношения двух мышат, положим, в каком-нибудь мультипликационном фильме или что-нибудь еще в этом роде. Я несколько дней тому назад, включив телевизор среди бела дня, обнаружила финал фильма «Неуловимые мстители», который пришелся по времени выхода своего на экраны на тот мой возраст, на который он, наверное, был рассчитан. На самом деле это был финал, когда стояли эти ребятки, как вы помните, в буденовках с такими ясными лицами, ждали следующего какого-то приказа, и потом вот этот финальный кадр, мощный, заходящий экран, «Красное солнце», «Кони, которые уходят вперед», ну и песня, которую все помнят. Знаете, я зарыдала на первых же звуках, на первых аккордах этой мелодии. Если мне, маленькой девочке, кто-то бы сказал, что этот фильм пропагандирует там революцию, Красную армию или что-нибудь в этом роде, я бы, наверное, жутко удивилась. Потому что мне казалось, что он пропагандирует просто человеческие лица, человеческое поведение, какую-то смекалку, лихость, человеколюбие в конечном счете и какое-то вообще жизнерадостное и жизнеутверждающее, несмотря ни на что, мировоззрение. Вот теперь, когда я взрослый человек это смотрю, то я же понимаю, кто кому противостоит. Я, в общем, и тогда понимала, но это как-то было мимо меня, это был приключенческий фильм. Теперь я четко понимаю, как разделены, как разведены полюса, там белые, да, зеленые, красные, и кто есть хороший, а кто есть дурной. Значит, дальше смотрите, что происходит. Это очень хороший фильм. И я никогда не воспринимала его как пропаганду революции. Да? Но, тем не менее, в моем сознании или в каких-то его глубинах все равно вот эта красная звездочка на Буденновке значила что-то хорошее. Или там, я не знаю, Буба Касторский, который рвет бабье платье на груди, закатывает эти оторванные уже рукава и мечет, значит, одну гранату за другой в сторону этих красиво одетых белогвардейских офицеров. Значит, таким образом, оставаясь очень хорошим фильмом, и как будто бы мне не навязывая, или навязывая помимо моего сознания, некое представление об истории, этот фильм это представление все же в мое сознание так или эдак внедрил. Но это очень хорошее кино. И вот мне кажется, что пропагандистским фильмом становится, оказывается, очень хорошее кино. А по поводу Лени Рифеншталя я целиком на стороне Наума Ильича Клеймана.
14: Это была Марина Тимашева в эфире программы «Свобода» в клубе «Аги. Кино и пропаганда». Но вообще, мне кажется, что Андрей Осипов произнес просто такую подрывную речь. Вот кто-нибудь хотел бы ему ответить? Наум Клейман, пожалуйста.
7: Тут вот действительно стоит вопрос, может ли сочетаться сила воздействия, художественная сила и пропагандистская односторонняя установка. Это вопрос главный. Может ли пропагандистский фильм быть художественным? То, что Вадим Юсупович очень четко определил как исключение художественных достоинств и акцент прежде всего на тенденции. В том-то и ужас фильма Лени Рифеншталя, что там очень сильная формальная сторона. И этого нельзя исключать, потому что его сила воздействия и опасная сила состоит в том, что делали это люди, владеющие замечательным операторским мастерством, замечательным монтажным мастерством. Это, правда, была не Лени Рифеншталь. И немцы уже установили, что за ее спиной стояли люди, получившие образование и профессию в 20-е годы. Это те великие операторы, которые снимали немецкое немое кино. Это Вальтер Рутман, который делал «Берлин, симфонию большого города» и остался в Германии. И фактически Лени Рифеншталь была использована как арийская женщина воплощение немецкого духа, то, что предназначалось Марлен Дитрих. И она прекрасно знала, что она делает, в каком она контексте находится. Она разделяла тогда, а потом говорила, что не разделяла эти идеалы Гитлера. Но это наш разговор о Лени Рифеншталь не столь важен сегодня. Важно то, что мастерство и художественное мастерство в том числе, и пропаганда не исключают друг друга. Одно из самых великих произведений пропагандистского жанра – это «Нагорная проповедь». Если говорить о том, что все пророки занимались пропагандой, всех религий, кстати, не только библейские пророки, то мы должны признать, что художественная форма и пропаганда как явление отнюдь не исключают друг друга. Другой вопрос – когда плохо сделанная пропаганда, односторонняя пропаганда, просто бессильна, это импотентское явление, и мы даже не будем его обсуждать. Если бы у нас был вопрос о пропагандистском фильме, не кино и пропаганда, а пропагандистский фильм, это было бы уже. Если мы говорим в целом, то да, каждый фильм что-то пропагандирует. Я совершенно согласен с Мариной Тимашевой, что Феллини пропагандирует одно, а Джон Форд пропагандирует другое. Казалось бы, не пропагандистские режиссеры. Но у Джона Форда консервативная точка зрения американца. Американское кино пропагандирует американский образ жизни, твердость социальных институтов, определенные ценности, которые... Я не хочу сказать плохие, хорошие. Сейчас не вопрос о знаке. С другой стороны, я могу сказать, что Вадим Юсупович сделал замечательные фильмы, которые нам раскрыли глаза на очень многие пропагандистские эффекты, пропагандируя по-своему другую точку зрения. Для меня «Слуга», например, фильм очень важный, чрезвычайно связанный со старой пропагандистской системой, но имеющий свою тенденцию, свою точку зрения. И для меня это, повторяю, не плюс, не минус. Когда Христа спросили, по что говоришь притчами, и он не ответил, он же притчами говорил, для того, чтобы люди сами подумали. В этом смысле Алена для меня очень важный аргумент. Она говорит, я личность, для меня фильм не будет действовать, если я в себе не тверда. Пропагандистское кино предполагает аморфную и некристаллизованную массу, которая поддается на любую, в том числе и халтурную, пропаганду. Личности, сложившиеся, имеющие свои убеждения, всякий фильм, включающий тенденцию, есть собеседник. Человек может присоединиться, может опровергнуть, может согласиться с ним. То есть сама по себе тенденция не является минусом. Другой вопрос, в чем эта тенденция состоит. Тенденции, чем страшнее, чем совершеннее мастерство, тем опаснее эта пропаганда, как в случае с Лени Рифеншталь. Так что говорить о том, что кино и пропаганда – это вещи, как бы немедленно предполагающее конфликт настоящего кино и изведомо плохой пропаганды, это, мне кажется, не очень точно.
14: Спасибо Науму Клеймену. Алена Солнцева?
10: Мне кажется, что сегодня мы говорим о пропаганде не случайно. Мы говорим о пропаганде потому, что сегодняшняя государственная политика все чаще и чаще начинает рассматривать кино и телевидение как транслятор кинопродукции, как способ воздействия на население. И вот тут у меня возникает такое соображение, что во времена нацизма, коммунизма, то есть в то время, когда существовали массовые и очень хорошо артикулированные осознанные идеологии, была возможность художника завербовать. Художник мог разделять убеждения господствующей идеологии или, наоборот, сопротивляться господствующей идеологии и тогда тоже пытаться гражданский подвиг такой осуществить, то есть высказать некоторую оппозиционную свою программу через свое художественное произведение. Сегодня, когда нам говорят, что но в обществе нет идеологии, то есть это не недостаток общества, а это его состояние. Состояние, на мой взгляд, скорее позитивное, чем отрицательное. То есть общество все больше разделяется на частные позиции, и у каждой группы населения, а в конце концов, в идеале у каждого человека есть своя картина мира. И когда некоторые идеологи сегодняшние, сейчас не буду называть фамилии, они разные, с разными знаками предлагают нам свои программы, говорят о том, что сегодня кино могло бы сформировать, там, например, позитивный образ там, сегодняшнего.
14: Не, ну а чего же, мы даже назовем это. Никита Михалков довольно регулярно вот эти тексты произносит, насколько я помню.
10: Ну, не только, это и Белковский может произносить, это может произносить и Гельман-младший, это может произносить и Павловский, это может произносить и Даниил Дондурей, они же все имеют в виду разные картины мира. Тем не менее, они говорят о том, что мы можем использовать кинематограф как инструмент воздействия и формирования в голове у массового зрителя некой картины. Когда делается картина «Личный номер», и ФСБ, или там МВД, или военные ведомства дают деньги на то, чтобы сделали кино, пропагандирующее мощь там, нашей российской армии и ее представляющий щитом, который стоит между злыми силами и простыми гражданами, или когда возникают какие-то попытки Илья Муромца представить первым русским спецназовцем. И это все попытка манипулировать общественным сознанием. Другое дело, что я не могу найти примера талантливого художника, который бы эту идеологию разделял. Ну, я понимаю, там есть Лимонов, у которого есть своя картина мира, и который при этом является, или, по крайней мере, являлся какое-то время назад талантливым там, поэтом. Но мне кажется, что ровно талантливым поэтом он был тогда, когда он еще не имел ярко выраженной идеологии, когда ему хотелось самоутвердиться. Как только он обрел некую вот партийную философию, он перестал быть художником. И теперь он правильно это понимает. Он говорит, я не художник, я политик. То есть политик, человек, вдохновленный какой-то идеей, не может быть художником в наше время, а 50 лет назад мог быть. Сегодняшняя попытка связать вот эти две вещи, то есть художественное сознание и политическое убеждение, приводит к тому, что происходит с Майклом Муром, который снимает кино против как бы, существующего президента, кино, поддержанное либеральной общественностью, кино, которое поддерживается на Каннском фестивале массой либеральной европейской интеллигенции, тем самым евросоюзным каким-то общественным мнением, которое дает большие деньги в Белоруссию, чтобы Белоруссия боролась с Лукашенко, который, в свою очередь, показывает фильм Майкла Мура по телевизионному каналу, дает ему красную такую просто дорожку, выстилают кинотеатры, потому что враг моего врага – мой друг. И таким образом вот эти вот совершенно разные режимы, европейская демократия, европейский либерализм и лукашенковский, в общем, диктатура, смыкаются на идеологическом кино Майкла Мура. Вот это то время наше, вот эти компромиссы и парадоксы нашего времени, когда, к сожалению, любая большая идеология не может никаким образом стать основой, платформой художественного сознания. Или я ошибаюсь? Вот это как бы скорее вопрос.
14: Спасибо. Это был вопрос, это было мнение Алены Солнцевой. Но на этом мы завершим первую часть программы «Свобода в клубе АГИ. Кино и пропаганда». Мы вернемся после новостей.
15: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
8: В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Свобода в клубе Аги. Кино и пропаганда».
13: Недавно, готовясь к этой передаче, я как раз посмотрела фильм Майкла Мура. И я, честно говоря, ожидала, что это действительно сильное, мощное пропагандистское документальное кино. Ну, Каннский приз, ну, паника в Америке, ну, чуть ли не запрет в течение длительного времени показывать этот фильм. В этом фильме нет ни одного образа. Это скучно бесконечно. Понятно, что единственная задача этого человека – это каким угодно, любым способом опорочить действующего президента Соединенных Штатов Америки по отношению к которому я, надо сказать, совершенно аморфное существо, потому что у меня нет никакой определенной позиции. Просмотрев весь этот фильм, я пришла к стойкому убеждению, что этот человек мне нравится, потому что есть такой бездарный режиссер, к тому же жулик, потому что, например, он пеняет Бушу там чем-то, а подкладывает под этот текст кадры съемки, которые относятся, простите, к 70-м годам. Или он вменяет ему вину отношения Америки с Саудовской Аравией, ему вину отношения с Афганистаном, да этот Буш младший пешком под стол ходил, когда вся эта история заваривалась. Итак, то есть это просто такой мухлёж в чистом виде. И что если некто так раздражил вот этого скучного, занудного и неталантливого человека, то должно быть этот некто, в общем, милый человек. Там есть один эпизод, который вменен в вину Бушу по полной программе, когда происходит этот кошмар 11 сентября, и самолеты врезаются в небоскребы, а в этот момент ничего не ведающий президент сидит и встречается в школе с какими-то детьми. И он несколько раз, очень навязчиво и назойливо, в течение всего этого фильма показывает лицо Буша, которому помощник уже что-то шепчет на ухо, а тот, во-первых, еще не понимает, что тот говорит, а во-вторых, не знает, что ему делать. И он как бы винит его в этой растерянности, в этом неумении собрать волю в кулак, ринуться там, я не знаю, на борьбу с всемирным злом и так далее, так далее. А в это самое время оператор показывает мне абсолютно живого, нормального человека, никакого не президента, которому на ухо сказали что-то, чего нормальный мозг, будь он хоть президентский, переварить в принципе не может. И как должен этот человек реагировать, когда перед ним сидит 30 детишек? Что вскочить, кричать? Ах, дети, чтобы началась паника, давка. То есть я видела один единственный момент в фильме, обращенный против президента, который для меня, поскольку я театральный критик и воспринимаю большинство вещей не ушами, а зрением, для меня как раз, собственно, и значил, что вообще-то это ну, просто нормальный человек.
8: «Свобода в клубе Аги. Кино и пропаганда» подготовила и ведет передачу Елена Фанайлова. Эфир 20 февраля 2005 года.
14: Говорит радио «Свобода». «Свобода в клубе Аги. Кино и пропаганда». Эту тему мы сегодня обсуждаем с критиками Мариной Тимашевой и Аленой Солнцевой, с директором Музея кино Наумом Клейманом, с режиссерами Вадимом Абдрашитовым и Андреем Осиповым. Мы закончили предыдущую часть на большом вопросе, который перед нами поставила Алена. Как может сочетаться художественное сознание и политические убеждения? И мысль Алены была в том, что с политическими убеждениями это художественное сознание никак не может сочетаться.
13: Сегодня.
14: Сегодня. Вадим Исупчик.
12: Это любопытно было слышать, хотя вот я не совсем понимаю, а что сегодняшнее общество наше, что мы существуем без идеологии, я этого не думаю. Я думаю, мы живем в мощнейшей тоталитарной системе с идеологией потребительства как такового. И в этом смысле, задрав штаны, бежим за так называемыми передовыми странами. О чем вы говорите, Алена? Такого тоталитаризма, который мы сейчас наблюдаем во вкусах, в ориентациях около каких-то государственных умственных течений, вот так скажем, так называемой общественной мысли, квазиобщественной мысли, потому что общество не существует, этого не наблюдалось. Вот когда вы говорите, что и хорошо, сейчас много разных слоев, которые по-разному думают и так далее, мне так кажется, что все идет к такому общему знаменателю. Настолько унифицируется все с помощью пропагандистских фильмов, как бы не пропагандистского телевидения, которое на самом деле более чем пропагандистски закручено. Мне это как раз кажется, что все идет к предельному унифицированию. Подозреваю, что этот путь уже во многом пройден в так называемых развитых странах. Обслуживает ли современное телевидение современную идеологию? Конечно. Все сериалы, большинство картин, которые сегодня делаются, на самом деле пропагандируют несколько простейших вещей. Первое. Легитимизация убийства как такового. Вы помните этот выдающийся фильм Антониони «Blow Up», где само предположение, был труп, не было трупа, убить человек, не убить человек, превращалось в некую философическую проблему. Вот о чем была картина. Человек убил старушку, потом сильно переживает по этому поводу, огромный роман. Сейчас все совершенно сознательно работает на то, что работает, я говорю, легитимизация убийства.

0: зарабатывать, а отнимать. Или другой такой, как бы более гуманитарный, мне кажется, способ обработки мозгов – это идея успеха. Вот идея казино. То есть работать и зарабатывать деньги – это надоело уже предельно. А на самом деле вот те, у кого есть деньги, они воле случая. Так вот Боженька им помог, судьба помогла. Ну вот, например, казино. Вот попробуйте в казино, и у вас получится то же самое. Нету современного Энгельса, или они есть, эти Энгельсы, и молчат. Некому написать книгу «Происхождение семьи» с большой буквы и частной собственности. Нету людей, финансистов, политиков, которые задались вопросом, а откуда деньги? Вот есть очень богатый человек, чрезвычайно. А откуда деньги? На самом деле ведь это самый интересный вопрос. Но эти вопросы не задаются. Идеологи, которые обслуживают этот класс, утверждают, повторяю, либо это, условно говоря, казино жизни, либо, да, отнято, ну что поделаешь, силы отняли, но отнять можно, потому что человеческая жизнь, вообще-то говоря, эта категория весьма условная. То есть я хочу сказать, что почему, что существует идеология и существует очень мощный аппарат обслуживания этой идеологии.
1: Спасибо Вадиму Абдрашитову. Можно перед тем, как Алена Солнцева ему ответит, я отдам слово Андрею Осипу. Мы давно его не слыхали.
2: Действительно, любой художник, если он делает, так сказать, пропагандистское социальное кино, идеологическое, оно тогда получается, когда этот художник верит в эту систему, в которой он живет, пропагандируя те или иные ценности. Сейчас у нас нет некого сопряжения между политикам, идеологии, которая, может быть, пропагандируется, и художникам, потому что нет веры, очевидно, в эту теоретическую систему ценностей, которая существует. А во-вторых, мне кажется, любой художник делает то, что связано с какими-то сущностными вещами, вечными вопросами. Что есть любовь, что есть смысл жизни? И даже взять все фильмы Вадима Абдрашидова и Александра Мендадзе, с одной стороны, вроде бы социальное кино, а с другой стороны, это философское кино, где есть всегда некая концентрация того, что происходит в обществе, то, что летает в обществе. Эти два художника умеют собирать и дают нам некий рецепт, что ли, сами задавая себе вопросы. И еще я должен немножко защититься, возвращаясь назад, по поводу Лени Рифеншталь. Все-таки, мне кажется, вот она до своего периода, когда она делала «Триумф воли» и «Олимпию», у нее был замечательный фильм, мне кажется, «Голубой свет».
3: Она актриса, да.
2: И там десятки операторов выдающихся участвовали, когда они делали фильм «Триумф воли». Но Вальтер Рутман, он пошел за властью, и так как художник связан с небесами, он, по-моему, в 1943 или 1944 году, поддерживая Гитлера, он погиб на каком-то фронте, на Восточном фронте. То есть он был наказан за то обслуживание власти. А Лени Рифеншталь, уже столетней женщиной, снимала фильм где-то в Африке, занимаясь подводными съемками. Я, опять же, защищая не то, что ее, а ту позицию, что было некое опьянение, был некий энтузиазм, как у нас во время перестройки, там, или в 60-е годы, или в 20-е годы. Общество верило в ту систему ценностей, в которой оно существовало, и пыталось вот эту энергию выплеснуть. И сколько замечательных фильмов вышло в то время, 60-е годы, когда наши мастера, действительно, наш неореализм был вслед за итальянским. Это же не пропаганда, ну, какой-то идеологии. Люди через то, что им было близко, через то, что они пытались понять, задавать и задать сущностные вопросы, вот делились той системой ценностей, в которых они жили. Ну, масса режиссеров, которые делали замечательное кино в начале 60-х годов наше.
1: Я не дожидаюсь вообще возражений присутствующих. Сразу скажу Андрею Осипову, что, наверное, Лени Рифеншталь не могла не догадываться о существовании концентрационных лагерей, о массовых убийствах и всей той чудовищной гитлеровской машине, при помощи которой ковалось это самое счастье и энтузиазм немецкого народа. Я думаю, немного некорректно сравнивать ее фильм с русскими фильмами 60-х или с перестроечными фильмами.
4: А можно? Чем быстро скажу? Во-первых, эта Гадина отлично все знала и снимала людей, которых ей привозили из концлагерей, а потом врала по гроб своей жизни практически, что не знала. Но бросим эту действительно тему, малоприятную. А тут вот что интересно. Я подумала, вот когда Алена задала этот вопрос, я вспомнила один монолог из спектакля «Дредноута» Жени Гришковца. Он рассказывает о Ютландском морском сражении. Он говорит о том, что люди прекрасно знали тогда, по правилам тогдашних ведений боев, что если они просто опустят флаг и покажут тем самым, что они сдаются, то, собственно говоря, никаких особенных тревог их в их жизни не поджидает. Они просто

0: сдадутся. И в то же самое время никто из этих людей не приспускал и не опускал этот флаг, а шли на верную смерть, но флаг их находился на той точке, на которой ему было положено. И дальше Женя Гришковец говорит как бы от себя, очень грустно выходя из этого исторического повествования. Он говорит, а у меня нет такой страны, ради флага которой я пожертвовал бы своей жизнью. Вот это то, что касается идеологии, есть она или нет. Я вот совершенно согласна с Вадимом Юсупчем. И я бы продолжаю. Может быть, Женя и не хотел бы такого продолжения его логики, но тем не менее продолжаю. И я бы сказала так. Да, у нас или у многих людей нету такой страны, ради флага которой они будут жертвовать своей жизнью. Но у нас есть очень много людей, которые пожертвуют жизнью других людей за некоторое количество зеленых. И я считаю точно так же, как Вадим Абдрашитов, что это есть идеология навязываемая, есть идеология потребляемая охотно и активно очень большим числом людей и, с моей точки зрения, очень представленная в современном кинематографе.
1: Спасибо, Марина Тимашева. Наконец, Алена Солнцева.
2: Я просто подумала, что все-таки очень многое зависит от непосредственных близких впечатлений, потому что я совершенно не хочу спорить ни с Вадимом, ни с Мариной на тему о том, что есть вот эта вот потребительская и очень агрессивная идеология, которая находит свое выражение в стиле жизни, в образе жизни и в пространстве жизни, может быть, даже, на мой взгляд, меньше в истинно художественных произведениях, а больше в коммерческих произведениях. Но я, когда говорила о частном человеке, я обращалась к своему такому недавнему опыту. Я поработала тут на общественных началах отборщиком одного маленького кинофестиваля, который проводит театр «Док». Это маленький московский театр, такой абсолютно независимый, ни на какие ничьи деньги не существующий. И они в день своего трехлетия, 23 февраля, вот начинают показывать фестиваль такого независимого кино, фильмов, снятых молодыми людьми. Ну, практически все они без государственной поддержки. И вот я для этого фестиваля посмотрела фильмов 200. И вот я вижу, что за этим появляется то самое сопротивление. Причем сопротивление не прямое, не конфронтация, а сопротивление, как бы не учитывающее ни общество потребления, ни вот этот вот тотальный гнет успеха, заработка. Потому что люди, ну это как интернет на самом деле, то есть люди, овладев какими-то технологиями, которые пришли на помощь человеческой индивидуальности и внутренней свободе, дали им возможность выражать свою позицию, находить сочувствующих этой позиции, находить свою аудиторию. То есть есть способы сопротивления этой идеологии. Именно поэтому, мне кажется, вот эта идеология не идеология, потому что она не обязательна.
1: Спасибо, Алене Солнцевой.

0: «Свобода» в клубе «Аги», кино и пропаганда, и слово Науму Клейману.
1: У меня буквально те же впечатления. Мы в последнее время в Музее кино показываем работу молодых режиссеров, то, что мы называем «девятое поколение», вот те, кто сейчас вступает в кино. Это фильмы очень разного формата, бывают документальные, игровые фильмы, полнометражные, маленькие фильмы. Я совершенно согласен с Аленой, у нас возникает новое кино, которое не просто игнорирует, но действительно пытается быть вне идеологии, навязываемой потребительским обществом. Но у них есть тенденции и есть свои убеждения, вот такой общий знаменатель другого рода. Они очень разные по стилю. Но вот мы начинаем вдруг видеть несколько важных тенденций, которые, мне кажется, своего рода не то чтобы пропагандой, но убеждением. Убеждением, которое ребята хотят донести до своих сверстников прежде всего. И одна из этих тенденций – это опять сострадание. То есть у людей появляется способность сострадать. Для них уже не, безусловно, право на убийство, как у Джеймса Бонда и у наших ментов. Когда у нас силовые органы полагают, что им изначально положено защищать нас и делать все, что им заблагорассудится, вот тут возникает действительно убеждение очень разных ребят, молодых, которым от 20 до 35, которые говорят: извините, у нас немножко другая философия, если можно так сказать, и другой взгляд на мир. Сострадание прежде всего тем, кто слаб или кто жертва. Причем иногда жертва общества, иногда жертва идеологии же. Меня поразило, что люди, даже не задумавшиеся об этом, считают иногда это естественным человеческим состоянием. И на обсуждениях у нас в музее вдруг выяснилось, что действительно такое бессознательное сопротивление той пропаганде, которую пытаются вести официозные сериалы или официозные документальные фильмы. Второе, что я должен сказать, меня очень поразило в этом новом кино. Их способы, если хотите, пропаганды своих взглядов лежат скорее в сфере диалога. Это не есть навязывание. И это тоже своего рода, если хотите, пропаганда, только правильная пропаганда. Вот не та с минусом, которая предполагает, что я та глина, из которой будут лепить нужную куклу для власти, для социума и так далее. А что это со мной диалог, и мне предлагают определенную точку зрения, ожидая от меня возражений или согласий, но попытка диалога. Это, безусловно, позиция жизненная. И если брать в широком плане слово «пропаганда» не в отрицательном виде агитации и пропаганды, как мы это знаем со времен ЦК КПСС, а в виде активного донесения своей точки зрения до аудитории, с такого рода пропагандой, я думаю, можно бы и согласиться.
0: Спасибо Науму Клейману. Вадим Абдрашитов.
2: Вдогонку. Замечательные такие люди есть, и я много тоже смотрю из молодых. И иногда действительно видишь, что существует надежда на свое творческое гуманизированное освоение жизни. Но дальше, что дальше? Рукопись есть рукопись. Рукопись можно, ну хорошо, тиражи книг не будет опубликовать в интернете. Но что делать с кино? Его надо показывать. Без помощи денег или без помощи так называемого административного ресурса эти картины не будут показаны. Я это к тому, что государство обязано поддерживать вот то, о чем вы говорите. Что оно, государство, в других странах и делало. Французское государство поддержало новую волну. Хотя это, я бы сказал, в каком-то смысле антигосударственное кино было, антибуржуазное, но поддержало. Тут же был принят закон о поддержке национальной кинематографии. Вопрос вот в чем. Государство, власть поддержит вот тех молодых, о которых вы говорите, или нет?
3: Смотреть это кино уже смотрят, потому что сделать DVD-шный формат, отпечатать копию и, в общем, довольно приличного качества уже стоит $20, по-моему. Раньше кино требовало больших затрат, а сегодня уже нет. Сегодня у каждого есть компьютер, который человек вставляет и смотрит в кафе это кино. Конечно, было бы хорошо, если бы государство поддержало. Но надежды на это государство сегодняшнее очень мало у меня лично. Мне кажется, что сейчас существует некоторая необходимость на каждом частном сантиметре пространства его обустраивать и структурировать. И это единственная надежда, потому что надежда на то, что государство выделит деньги, а они не будут разворованы, употреблены там не туда, у меня, к сожалению, нет.
0: Спасибо, Алёне Солнцевой. У нас есть вопросы из зала.
4: Я Эдуард Трескин, я певец. Существует ли сегодня в стране, а может быть и не только в стране, само понятие пропаганда? Ведь пропаганда, она предполагает внедрение в мир какой-то идеи или суммы идей. А ведь идей-то этих нет. Сейчас слово пропаганда и понятие пропаганда заменено таким довольно противным словечком «пиар».
0: Спасибо, Эдуарду. Марина Тимашева.
5: Недавно, готовясь к этой передаче, я как раз посмотрела фильм Майкла Мура. И я, честно говоря, ожидала, что это действительно сильное, мощное пропагандистское документальное кино. Ну, Каннский приз, ну, паника в Америке, ну, чуть ли не запрет в течение длительного времени показывать этот фильм. В этом фильме нет ни одного образа. Это скучно бесконечно. Понятно, что единственная задача этого человека – это каким угодно, любым способом опорочить действующего президента Соединенных Штатов Америки, по отношению к которому я, надо сказать, совершенно аморфное существо, потому что у меня нет никакой определенной позиции. Просмотрев весь этот фильм, я пришла к стойкому убеждению, что этот человек мне нравится, потому что если такой бездарный режиссер, к тому же жулик, потому что, например, он пеняет Бушу там чем-то, а подкладывает под этот текст кадры съемки, которые относятся, простите, к 70-м годам. Или он вменяет ему вину отношения Америки с Саудовской Аравией, ему вину отношения с Афганистаном, да этот Буш младший пешком под стол ходил, когда вся эта история заваривалась. Итак, то есть это просто такой мухлёж в чистом виде. И что если некто так раздражил вот этого скучного, занудного и неталантливого человека, то должно быть этот некто, в общем, милый человек. Там есть один эпизод, который вменен в вину Бушу по полной программе, когда происходит этот кошмар 11 сентября, и самолеты врезаются в небоскребы, а в этот момент ничего не ведающий президент сидит и встречается в школе с какими-то детьми. И он несколько раз, очень навязчиво и назойливо, в течение всего этого фильма показывает лицо Буша, которому помощник уже что-то шепчет на ухо, а тот, во-первых, еще не понимает, что тот говорит, а во-вторых, не знает, что ему делать. И он как бы винит его в этой растерянности, в этом неумении собрать волю в кулак, ринуться там, я не знаю, на борьбу с всемирным злом и так далее, так далее. А в это самое время оператор показывает мне абсолютно живого, нормального человека, никакого не президента, которому на ухо сказали что-то, чего нормальный мозг, будь он хоть президентский, переварить в принципе не может. И как должен этот человек реагировать, когда перед ним сидит 30 детишек? Что вскочить, кричать? Ах, дети, чтобы началась паника, давка. То есть я видела один единственный момент в фильме, обращенный против президента, который для меня, поскольку я театральный критик и воспринимаю большинство вещей не ушами, а зрением, для меня как раз, собственно, и значил, что вообще-то это ну, просто нормальный человек, который позволил себе, несмотря на то, что он президент супердержавы, такую нормальную человеческую реакцию. То есть, в принципе, пропагандистское кино существует, но это дреное какое-то, занудное, назойливое кино, которое способно человека только убедить в обратном, если этот человек, в принципе, в состоянии хоть как-то мыслить.
0: Спасибо, Марина. Можно я только одну реплику? Вот на мой вкус фильм «Мура» в чистом виде соответствует жанру, о котором сказал Вадим Юсупович. Это жанр пропагандистского кино. Это антиреспубликанская агитка. Пропагандистская агитка. Вадим Абдрашитов.
2: Я, когда посмотрел картину «Мура», я вдруг понял, если бы не было этих акций антимуровских, картину «Мура» мало кто бы знал. Это вот тот самый случай, когда запрет. Американцы повторяют ныне, сегодня, ошибки советской действительности.
0: Спасибо Вадиму Абдрашитову, Наум Клейман.
1: Пропагандировать можно и не только нынешние идеи. Вот ваш вопрос, есть ли сегодня идеи, которые надо пропагандировать? Я думаю, что пропагандировать надо вечные идеи. Искусство занимается этим на протяжении всех веков. Это вопрос уже искусства пропаганды. Вот я могу сказать, что, простите, но я воспринимаю немножечко музей кино как пропагандистскую организацию. Мы пытаемся сохранить те произведения, о которых правильно говорил Вадим Исович, негде посмотреть, молодых, старых мастеров, уже ушедших мастеров, как нечто, что достойно внимания и, скажем, диалога. В этом смысле мне не стыдно за ту позицию, которую я могу обозначить как пропагандистскую. Мы пропагандируем много лет Сатьяджита Рея, которого никто в России не знал. И я считаю, что мы обязаны продолжать это делать не только с ним, но и со множеством других достойных художников разных эпох и разных стран. Если понимать слово «пропаганда», не как тенденциозное замалчивание одного и подтасовывание другого, а как активное желание посвятить других людей в то, что нам кажется ценным и истинным. Тогда пропаганда имеет какой-то смысл содержания. Если мы понимаем пропаганду как некое тоталитарное, идеологическое навязывание аморфной массе или аморфному сознанию отдельного человека определенные установки, там можно спокойно сказать, это не имеет ничего общего ни с кино, ни с искусством. Это часть политической жизни, тогда нужно обсуждать ее в другом контексте.
5: Спасибо Науму Клейману. По поводу государства и идеологии. Вот обратите внимание, фильм «Брат 2». Сколько раз он был показан по российскому телевидению, да еще в окружении всяких рок-концертов и прочей шумихи. Фильм «Магнитные бури» Вадима Абдрашитова был показан, кажется, на канале «Культура» единожды, да?
2: На второй вечер.
0: Я думаю, что и цикл фильмов Андрея Осипова тоже мало кто видел, на самом деле, кроме людей, которые специально обращались.
5: То есть у них есть идеология.
6: Но и музей кино работает. Всегда во все времена работал и будет работать для узкого круга людей. Сейчас саморегулирующая система, и на рынке любой фильм предлагают прокатчикам, но их не покупают, потому что есть обратная связь населения, народа, и не хотят определенные фильмы смотреть, в частности, высокохудожественные. Это вечный такой вопрос, и всегда это было, и в 60-е годы, и через 100 лет, наверное, будет, если корректно так, конечно, говорить. Есть вот среднестатистический зритель, есть люди, которые ходят в музей кино.
0: Спасибо Андрею Осипову. Большая просьба буквально в 2-3 словах подвести некий итог этой программы. Алена Солнцева.
3: Я вот сейчас для себя поняла, что вот во мне возникло желание пропаганды. Я хочу пропагандировать там новое независимое кино. И в этом, наверное, есть смысл. То есть я подумала, что есть некие позитивные ценности, пропаганды которых я хочу заниматься.
0: Спасибо, Алена Солнцева. Вадим Абдрашитов.
2: А я подумал, что я хочу снимать фильмы, которые бы мои друзья пропагандировали. Вот так.
0: Спасибо, Вадиму Абдрашитову. Наум Клейман.
1: Я хочу сказать, что есть гораздо больше людей, которые готовы к такого рода пропаганде присоединиться и смотреть это. По всей России, во всяком случае, в Европе. Не так мал и узок наш круг.
0: Спасибо Науму Клейману. Андрей Осипов.
6: Ну, в любой большой стране, наверное, у каждого есть своя маленькая страна, у каждого человека, где есть свои какие-то интересы, свои любимые книги, фильмы, друзья. Дай бог, чтобы больше было фильмов, которые люди бы находили для этой своей маленькой страны, открывая для себя что-то в жизни важное, чтобы всегда в конце фильма был знак вопроса. И чтобы всегда, когда фильм заканчивается, он в тебе только начинался бы.
0: Спасибо Андрею Осипову. Марина Тимашева.
5: А я просто уверена, что тема своевременная и современная. Уверена в том, что эта пропаганда существует, и в современном кино также. Уверена в том, что она гораздо хитроумнее, хитросложнее, чем то, с чем я имела дело при советской власти, потому что там врага было довольно легко определить и от него, по крайней мере, дистанцироваться. Сейчас эта пропаганда маскируется под нечто иное. Такого, как знаете, у Рэя Брэдбери, когда он прилетает, да, на какую-то планету в виде там будто бы своего знакомого, только этот знакомый постоянно меняет личину и оказывается не его знакомым, а просто неким сгустком непонятной энергии. Вот мне кажется, что это гораздо опаснее, чем то, что было.
0: Спасибо, Марина Тимашева. «Свобода в клубе АГИ. Кино и пропаганда». Эту тему мы сегодня обсуждали с критиками Аленой Солнцевой и Мариной Тимашевой, директором музея кино Наумом Клейманом, режиссером документального кино Андреем Осиповым и режиссером художественного кино Вадимом Абдрашитовым. Вела программу Елена Фанайлова.

0: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику.
1: Говорят, если внезапно поднять водолаза с большой глубины на поверхность, он может умереть. Или, во всяком случае, заболеть такой болезнью, когда кровь кипит в жилах, а всего точно разрывает изнутри. Нечто подобное случилось со мной темным декабрьским утром во Владимире. Начинался обычный тюремный день. Очередной в бесконечной веренице однообразных тюремных будней. В 6 часов, как водится, с хриплым криком прошел надзиратель вдоль камер, колотя ключами в дверь. «Подъем! Подъем! Подъем!» В серых сумерках камер зашевелились зэки, нехотя вылезая из своих мешков, выпутываясь из наверченных одеял, бушлатов, курток. «Провались ты со своим подъемом!» Заорал репродуктор, раскатистый, торжественно, словно на параде на Красной площади, заиграл гимн Советского Союза. Холера его заешь, опять забыли выключить с вечера.
2: Говорит Москва, доброе утро, товарищи, утреннюю зарядку начинаем с ходьбы на месте.
1: Черт, поскорее выключить. Каждый день в этой стране начинается с ходьбы на месте. Зимнее смурное утро, и на воле-то приходит точно с похмелья, а в тюрьме и подавно нет более паскудного времени. Жить не хочется. А этот день впереди, как проклятие. Недаром поется в старой арестантской песне: «Проснешься утром, город еще спит, не спит тюрьма». Она давно проснулась, а сердце бедное так заболит, как будто к сердцу пламя прикоснулось. Только что устроился я на койке со своими словами, поджав под себя ноги, как открылась кормушка. «Десятая! Соберитесь все с вещами!» Этого нам и не хватало. Начался проклятый денечек. «Собирайся, дотащись, да устраивайся на новом месте!» Пропал день для занятий. Куда бы это, однако? Никогда эти бесы не скажут. Вечная таинственность. «Эй, начальник, начальник, матрасовки брать? А матрацы? А посуду?» Это уже наша разведка. Если матрацы брать, значит, на этом корпусе куда-то. Если не брать, значит, на другой. А куда? Если матрасовки брать, значит, на первый или на третий. На втором свои дают, и посуду тоже. «Все забирайте с собой», — говорит неопределенно начальник, туману напускает. «Братцы, куда же это нас? Может, в карцер или на работу опять на первый корпус? Опять, значит, в отказ пойдем. Поволокут на строгий режим, на пониженную маржу. А может, просто шмон? Это вот не дай бог, это хуже всего. Книжки у меня распиханы по всей камере на случай шмона. Всякие запрещенные вещицы, ножичек, несколько лезвий, шильца самодельная. Все сейчас заметут. И заметались все. У каждого своя заначка, своя забота. Скорее в бушлат в вату засунуть, может, не найдут. В сапог тоже можно. Да нет, стали в последнее время сапоги брать на рентген. Человек не допросится на этот рентген, а сапоги, пожалуйста.
0: «Писательская свобода». Слушайте нас на сайте «Радио Свобода» и в привычном агрегаторе подкастов.
3: Мы тоже не безграничны в своих возможностях, но тем не менее.
4: Грядут перестановки в ФСБ, говорят источники важных историй. Зачем менять начальников во время войны? Бортников хочет на пенсию, пишут важные истории. А на его место хотят люди Сечина и Ротенбергов.
5: Свои тюрьмы, проверка кораблей и отключение интернета – это только часть новых полномочий, которые Федеральная служба безопасности получила за последние несколько лет. Рост влияния спецслужбы несомненен, и в ней, возможно, грядут перемены. О таких переменах сообщают источники важных историй. Кто нацелен на кресло в ключевых департаментах ФСБ и на что вообще подобные изменения могут повлиять, разбираем сегодня в эфире «Лицом к событию».
6: Здравствуйте. Уход руководителя службы экономической безопасности ФСБ Сергея Алпатова со своей должности – один из первых сигналов о вероятных грядущих изменениях в спецслужбах страны. По информации важных историй, Алпатов покинул свой пост по состоянию здоровья. При этом официально его уход пока не подтвержден. Сам Алпатов тоже никак не комментировал сообщения в прессе. Тем не менее, об уходе руководителя СЭП, ссылаясь на свои источники в спецслужбах, сообщает и российский телеграм-канал ВЧК ОГПУ. По его информации, из-за отставки Алпатова в ФСБ возникла весьма непростая обстановка.
7: Основной лейтмотив высказываний в ФСБ – бандит снял генерала армии. А именно такое звание, по словам собеседника, имел Алпатов на момент отставки. Пока все в крайне печальном настроении. Некоторые даже говорят, что сами подадут рапорта. Как-то перебор уже.
6: Подчиненные Алпатова полагают, что основным поводом для его отставки стали следственные мероприятия против знакомого с Путиным петербургского бизнесмена Ильи Трабера по прозвищу «Антиквар» и в отношении людей из окружения бизнесмена Аркадия Ротенберга, пишет ВЧК ОГПУ. К слову, Трабер и Ротенберг в материале упоминаются как близкие друзья. В пользу версии телеграм-канала говорит то, что в конце августа из СИЗО был освобожден Трабер. Его задержали в июне по обвинению в организации убийства петербургского предпринимателя и муниципального депутата Александра Петрова. Также на прошлой неделе, 7 сентября, из СИЗО был освобожден Константин Махов, один из топ-менеджеров структур, связанных с Аркадием Ротенбергом. Махова задержали в июне по делу о мошенничестве в особо крупном размере. И Махов, и Трабер отправлены под домашний арест. Обвинения с них не сняты. Эти дела друг с другом не связаны, но они велись под надзором Алпатова, сообщают источники ВЧК ОГПУ. Телеграм-канал рассказывает, что уголовные дела возбуждены с личного одобрения президента России. Якобы Владимир Путин был недоволен тем, как идут дела у Ротенберга. Но затем ситуация изменилась на 180 градусов, и миллиардер вновь оказался в фаворе у главы Кремля. Более того, Путин настолько проникся расположением к Ротенбергу, что начал зачистку всех тех, кто его атаковал, включая Алпатова. Примечательно, что важные истории, первыми рассказавшие о вероятном увольнении главы СЭП ФСБ, конфликт с Ротенбергом никак не упоминают. По информации издания, уход Алпатова – это лишь начало большой реорганизации в спецслужбе. Сергей Алпатов возглавил экономическую службу в 2021 году. До этого он руководил ведомстве управлением М, которое курирует силовые и правоохранительные органы, например, полицию и Росгвардию. Считался приближенным к бывшему директору ФСБ и секретарю Совета Безопасности, а ныне помощнику президента России Николаю Патрушеву. А еще Алпатов стал известен в российских СМИ после того, как Центр Досье обнаружил у него тщательно скрываемое элитное жилье и роскошный автопарк.
8: На публичной кадастровой карте на месте роскошного дома зияет пустота. Но если посмотреть на снимок того же самого места со спутника, то на месте пустыря оказывается особняк. Да еще и не один, а целых три, не считая мелких технических построек. В официальной выписке из Росреестра указано, что участком владеют тезки супругов Сергей Сергеевич и Екатерина Юрьевна, но не Алпатовы, а Антоновы.
6: По информации важных историй, реорганизация в ФСБ может начаться уже в октябре. Свою должность может покинуть глава ведомства Александр Бортников.
5: О раскладе сил в Федеральной службе безопасности и возможных грядущих переменах мы сегодня говорим с политологом Русланом Айсиным и политиком Геннадием Гудковым. Я приветствую гостей и первый вопрос задам Геннадию. Геннадий, на ваш взгляд, зачем сотрудники спецслужбы делятся подобной информацией о реформах с независимыми журналистами?
9: Ну, давно идет слив информации из Кремля. Это не новость. Всегда так было и, наверное, так всегда будет. потому что кто-то торопится вбросить информацию для своего выселения, кто-то какие-то другие задачи решает. Поэтому слив информации из Кремля идет постоянно. Просто вот сейчас он попал, этот слив информации, в фокус общественного внимания. Это типичная ситуация. Поверьте, уж особенно, что касается всяких кадровых изменений, назначений. Слухи о всех этих перемещениях идут очень давно. Кавыки там только фамилии не назывались. Но вот сейчас, видимо, началась кампания по обновлению команды. И я думаю, что там будут еще много фамилий, много гаданий на кофейной гуще.
5: Тогда вопрос у меня конкретно по вот этим утечкам. Если верить утечкам ВЧК УГПУ, почему-то расстраиваются нынешние сотрудники ФСБ из-за того, что грядут реформы. А чего им расстраиваться?
9: А как не расстраиваться? Рушатся привычные связи, привычные взаимоотношения. Давайте уж подскажем по-честному. Сотрудники ФСБ сейчас в значительной своей массе, я не буду говорить про все, но в значительной массе участники коррупционных процессов, участники передела собственности, они, так сказать, участвуют в этом незаконном обогащении со страшной силой. Вообще, я слышал от там, в отставке, не в отставке сотрудников, что сейчас наше время, наша эпоха, мы можем все. И по большому счету, когда выходит начальник, с которым уже выстроены отношения, и грядет смена, причем даже не только там руководителей, а еще возможные команды, то, конечно, многие печалятся, что вот как так вот. И, конечно, остаются еще в недрах спецслужб некоторые элементы, они, наверное, все-таки больше похожи на белые вороны, которые пытаются, как бы, так сказать, действовать, исходя из тех интересов, которых они, которые, в общем, связаны с там, каким-то определенным патриотизмом и так далее, но их все меньше и меньше. Поэтому я думаю, что в основном в основе этих сожалений лежит прагматический расчет. Теперь нам нужно все делать по-новому, неизвестно, как все сложится, неизвестно, какие люди придут на какие места, как изменится баланс сил, что мы потеряем, что мы обретем, ну и так далее и тому подобное. Я не верю ни в какие там идеологические сильные угрызения совести, потому что на сегодняшний день организация по своей сути, ну, мягко выражаясь, противозаконные или даже преступные в некоторых моментах. И говорить о том, что люди, которые в ней служат, они там одержимы каким-то настроением справедливости, честности, но я бы так вот не стал заявлять. Да, конечно, порядочные люди всегда есть в любой системе, при любых обстоятельствах, но все-таки они не являются мейнстримом, и они не определяют политику этого ведомства.
5: Спасибо, Геннадий. Оставайтесь с нами. Хочу Руслана спросить. Руслан, а какую логику вы видите в возможных перестановках? Зачем вообще менять начальников в таком важном ведомстве для Кремля во время войны?
10: Ну, вообще история достаточно стандартная. Я думаю, что в каком-то смысле Путина потрясло, что, возможно, за его спиной происходят такие события, которые ударяют в том числе и по его авторитету. И по его ближайшему кругу. Все-таки ближайший круг – это вещь неприкосновенная. А с учетом того, что Путин, конечно, параноик, он начинает, наверное, там домысливать, выстраивать какие-то алгоритмы, которые выводят его вполне даже к тому, что может быть заговор, раз главная спецслужба, из которой он сам вышел, и на которую он сделал ставку, готова действовать вопреки его интересам, что может быть, если вожжи отпустить? Да, вот этот страх, он постоянно подпитывает любого диктатора и, конечно, ориентирует на то, что нужно карты так или иначе колоду тусовать. Или перемещать по горизонтали, или перемещать по вертикали. Такая практика есть, кстати говоря, и в странах западных демократий, ну, чтобы не пустили корни. Все это понятно, но когда главная спецслужба, особенно руководитель управления, который занимается экономическими делами, начинает замахиваться, как говорится, на самое святое, что у нас есть. Помните, как говорил герой Миронова, да, на нашу конституцию, вот, на нашего руководителя, ну, Ротенберг, да, говорим партии, подразумеваем комсомол или наоборот. Это, конечно, очень опасный сигнал. Что касается реорганизации, ну, видимо, эта организация будет связана с определенными чистками. Я не исключаю. Все-таки Путин начинает двигаться по модели Сталина, что нужно периодически зачищать. И силовые структуры обязательно, потому что в какой-то момент эта силовая структура начинает мыслить себя как главным субъектом. И поэтому их нужно привести в чувство и показать им же их место. Как бы это странно ни звучало, потому что те, на кого опирается Путин, могут стать и главной опасностью для него.
5: Хочу вернуться к Геннадию. Геннадий, а что вы скажете? Видите ли вы тоже здесь какой-то психологический момент и опасения Владимира Путина, что ФСБ может быть в данный момент не настолько лояльной, какой она была раньше? Что вообще сейчас не так с ФСБ? Зачем Путину нужно что-то там тасовать?
9: Ну, давайте не будем забывать, что Путину 74 исполнится очень скоро. И все его окружение, оно примерно либо чуть моложе, либо чуть старше, либо этого же возраста. Как говорится, служить до седых и не только волос, там, 70 с лишним лет, возглавлять силовые ведомства, уже сложно. Есть объективная потребность смены кадров, это первое. Второе, конечно, с одной стороны, да, там, чтобы не засиживали, чтобы не обретали автономию, можно менять. И мы это видели на примере Патрушева, который там стал чувствовать себя политиком номер два в России, начал там заявлять важные делать политические заявления, формировать доктрину безопасности, государственные, много-много чего, почувствовал себя очень таким незаменимым, несокрушимым. Путин мягко его передвинул на должность, которая сохранила ему доступ к телу, но все-таки это помощник по каким-то вопросам судостроения, весьма, так сказать, прозаическим. Пилюлю подсластили тем, что сына Патрушева сделали вице-премьером. Но в целом это была такая мягкая-мягкая отставка, как там говорится, по вертикали, по горизонтали, уж не знаю как. Поэтому я согласен с тем, что это могут быть мягкие перестановки, но они мягкие. С другой стороны, когда приходят новые люди, вот Путин этих уже знает. Эти люди уже годами доказали, что от них можно ожидать, а чего от них ожидать нельзя. А вот что делать с тихим опытом, в котором могут водиться черти, никто не знает, потому что придут более молодые, более жесткие, более амбициозные. Они могут скрывать свои амбиции под личиной тотальной лояльности, но что там внутри, кто знает. Мы с вами прекрасно на том же самом Путине, так сказать, убедились в том, что люди, от которых ничего не ожидали, ведь Путина поставили на эту должность только потому, что он производил впечатление человека, неспособного к самостоятельным действиям. И именно этим он и понравился всем кремлевским царедворцам. Но оказалось, что они все ошиблись. Поэтому и Путин может ошибаться. Он думает, что эти люди не способны на амбиции. А может быть, у них там внутри сидит, так сказать, какой-то комплекс неполноценности, который будет заставлять их совершать действия непредсказуемые для Путина. Поэтому Путин, конечно, тусует колоду, но он ее тусует мягко. Насколько мне известно, он не хочет никаких таких серьезных, глубоких внутренних конфликтов. Он считает это снижением безопасности самой системы. Он предпочитает больше менять охрану вокруг себя, персонал вокруг себя, усиливать какие-то звенья, реформировать какие-то звенья. То есть, как бы, так сказать, в своем личном окружении вот как раз заниматься политикой смены кадров. Что касается внешнего, ну, такого внешнего круга, который чуть-чуть больше, чем те, кто работает с ним лично, там он не очень любит перемен, прямо скажем, уж тем более перемен под давлением, тем более перемен в результате каких-то конфликтов и изменившихся балансов сил между группировками внутри Кремля, которые бесконечно с собой враждуют. Но, видимо, объективные обстоятельства заставляют его это делать. Я так глубоко не вижу каких-либо там признаков изменения системы. Она будет по-прежнему звереть, она будет по-прежнему доказывать, что она, только она имеет возможность защитить власть от народа. Я думаю, что для нас вот эти перестановки и перемены особо ничего не значат.
5: Спасибо, Геннадий. Тоже не отключайтесь, пожалуйста. Я хочу вернуться немножко к стабильности, к тому, что, возможно, добавляет этой системе стабильности. Мы говорили, что Владимиру Путину уже за 70 далеко. И 75 исполнится Александру Бортникову, руководителю ФСБ, который уже 18 лет, дольше, чем даже Андропов возглавляет эту службу. Давайте посмотрим, что же с ним сейчас происходит, ведь источники важных историй также указывают на то, что он все-таки хочет уйти в отставку.
11: Александр Бортников руководит ФСБ 18 лет. Дольше, чем Андропов возглавлял КГБ. В ноябре ему исполнится 75. Обычно предельный возраст службы 70 лет, но в 2021 году Путин получил право продлевать службу директору ФСБ без возрастных ограничений.
12: Мы видим, какую угрозу представляет международные террористические организации, деятельность которых становится активнее и происходит, как ни странно, консолидация террористов в мире. Много вопросов уделяется вопросам противодействия коррупции, различным правонарушениям в сфере экономики, вопросам информационной безопасности.
11: По данным важных историй, Бортников давно просится на пенсию, часто бывает в санаториях, а его обязанности все чаще исполняет первый зам Сергей Королев.
13: Приветствую вас на очередном заседании Совета руководителей органов безопасности.
11: Главная задача ведомства по закону – борьба с терроризмом. Но за годы руководства Бортникова до начала полномасштабной войны в 2022 году в России один за другим гремели теракты. В 9 крупнейших терактах этих лет погибли 416 человек, и ни один из них не стоил Бортникову должности.
13: Можно однозначно сказать, что это террористический акт.
11: В середине 10-х годов фокус у ФСБ словно сменился, и главной целью стали не боевики, а оппозиция. В феврале 2015 года у стен Кремля застрелили Бориса Немцова спустя 11 лет. Следствие называет организатором неустановленное лицо. В 2015 и 2017 годах дважды был отравлен Владимир Карамурза. Уголовное дело так и не возбудили. В августе 2020 года в Томске ядом новичок отравили Алексея Навального. Уголовного дела и об этом отравлении в России нет до сих пор. В те же годы ФСБ вела дела сети, нового величия, артподготовки, дела об иноагентах и нежелательных организациях.
14: Усилия спецслужб прежде всего направлены на профилактику такого рода правонарушений, чтобы не допустить перерастания легальной оппозиционной деятельности в радикальную составляющую.
11: 2022 год для ФСБ переломный. Врагом номер один стала Украина. И о том, что Бортников поддерживал вторжение, свидетельствуют его слова на заседании Совбеза 21 февраля 2022 года, за 3 дня до Большой войны.
15: Владимир Владимирович, уже несколько лет Луганская и Донецкая народные республики, граждане этих республик, с надеждой смотрят и просят Российскую Федерацию защитить их. И я абсолютно убежден, необходимо реализовать их право и защитить их.
11: За первые 6 месяцев этого года российские суды вынесли больше 1100 приговоров по террористическим статьям. Это примерно 10 в рабочий день и больше, чем за весь 2024 год. Больше половины из них по статье об оправдании терроризма, то есть за посты, комментарии и репосты. 357 человек осуждены только за высказывания без обвинений в насилии. По госизмене и шпионажу в 2025 году вынесено 468 приговоров, тогда как за 25 лет до войны с Украиной их было 196. Оправдательных нет. При этом Бортников отчитывается о предотвращенных терактах регулярно.
15: В текущем году произошел существенный рост числа преступлений террористической направленности, связанных прежде всего с нанесением ущерба критически важной и социальной инфраструктуре, а также нападениями на военнослужащих и должностных лиц органов власти. Правоохранительными органами предотвращено 172 подобных теракта. Задержано свыше 290 мигрантов. Пресечены 18 терактов.
11: В августе 2022 года под Москвой взорвали машину Дарьи Дугиной. В октябре 2022 года грузовик со взрывчаткой проехал на Крымский мост. В апреле 2023 в петербургском кафе зет-блогеру Владлену Татарскому вручили статуэтку со взрывчаткой. Он погиб на месте. В марте 2024 года 4 боевиков больше часа расстреливали людей в Крокус-Сити-Холле. 145 погибших. Хотя за 2 недели до этого США передали в Москве предупреждение о возможном теракте. Бортников подтвердил это сам. При этом за годы войны ФСБ получила больше полномочий. С января ей вернули право иметь собственный СИЗО. Теперь ФСБ также согласовывает заход судов из иностранных портов. На решение 48 часов. При необходимости ведомство может потребовать осмотра корпуса водолазами. А с этого года служба вправе требовать отключения интернета и мобильной связи в случаях, определенных президентом. Обновились и кадры. За 4 года войны сменились 70% руководителей региональных управлений. Важной историей называют трех возможных преемников Бортникова. Первый – его заместитель Сергей Королев, которого журналисты связывают с Ротенбергами и Тамбовской группировкой. Второй – глава военной контрразведки Иван Ткачев, которого считают человеком Игоря Сечина. Третий – начальник контрразведки Владислав Меньшиков, бывший руководитель «Алмаз-Антея». О его работе в ФСБ публично известно совсем немного.
5: Ну а мы продолжаем разговор о балансе сил внутри Федеральной службы безопасности России с политологом Русланом Айсиным и политиком Геннадием Гудковым. Вопрос к Руслану. Руслан, мы пересказали материал важных историй в нашем сюжете, и там звучат фамилии возможных претендентов на должности внутри ФСБ, на главную должность, и меня интересует следующее. Это кандидат на пост из департамента военной контрразведки Ткачев и руководитель службы контрразведки. Меня не столько фамилия интересует, а сам принцип. Как бы вы его объяснили, почему, есть ли логика в продвижении руководителей, связанных именно с военными делами? Бортников, напомню зрителям, был как раз из экономического блока ФСБ.
10: А сейчас... Да, видно, что парадигма, да, меняется, и понятное дело, что война вносит свои коррективы. Собственно говоря, война – это не просто военные действия, это огромный бюджет, это огромный массив людей, которые проходят через войну, которые связаны с войной, да, и мы знаем вот эти вот призывы о необходимости поставить все на военные рельсы, экономику, общественную жизнь. Ну и в целом переписать какие-то базовые параметры правовых систем, да, что вот война все списывает, главная война, а законность и право – это там третьестепенные дела. Поэтому, конечно, эти люди приобретают особый вес, ну, потому что они как бы в теме. Они это знают изнутри, где-то они, наверное, выступают конструкторами каких-то моделей, вот, там, политических и все остальное. Ну и это ориентирует нас, судя по всему, на то, что война, как многие из этих говорящих голов нам вещают, будет там до 2030 года. То есть это та стихия, в которой они сейчас чувствуют себя достаточно комфортно. Ну и Путин вошел в новый образ. Этот образ, судя по всему, ему нравится. Потому что пересматривать и сходить как бы с военных позиций, с военных рельс очень тяжело, потому что нужно будет строить там гражданскую жизнь, как-то вот это все ломать, перестраивать. А действительно, Путин не молодеет. В общем-то, он человек, ну, таких, скажем, убеждений ничего не менять. Соответственно, вот эта новая реальность, она будет определять всю нашу жизнь, в том числе и внутри спецслужбистского сообщества. Сейчас наверняка главными будут все, кто связаны с Украиной, оппозиция, там, иноагенты. И вот вокруг этого всего будет выстраиваться система, так же, как она выстраивалась вокруг там, так называемого международного терроризма. Да? Теперь вот эти новые люди, кстати говоря, ну, судя по крайней мере, по фотографиям, они куда как моложе Бортникова и Путина. Ну, видимо, это те молодые волки, о которых говорил Геннадий, которые все-таки прорываются сквозь эту толщу сосен и дубов в этом лесу.
5: Также важные истории отмечают, они связывают кандидатов с Сечиным или Ротенбергом. Если кто-то из них преобладает, что это поменяет в балансе сил внутри России?
10: Ну, Сечин в последнее время как-то ушел в тень, по крайней мере, информационно. Но все знают, что этот человек сохранял влияние на Путина, он двигал своих людей. И если это так, то, соответственно, он будет возвращаться на какие-то исходные позиции, я думаю. Потому что все-таки до этого этот человек аккумулировал большой объем власти, ну, по крайней мере, доступ к телу, какие-то кадровые вопросы. И если Путин даст ему зеленый свет, это означает, что, ну, кого-то придется оттеснить в ближайшем окружении Путина. Ну, потому что на Олимпе там больше 12 богов не может вмещаться, как известно. Придется кого-то подтолкнуть, убрать. Ну, с Ротенбергами интересно, раз тот же Алпатов объявил войну Ротенбергам, и если их ставленник будет, то это уже очень интересный расклад.
5: Геннадий, а какую логику вы видите в усилении, в возможном будущем усилении людей из департаментов, которые отвечают за войну?
9: Ну, я не уверен, что департамент, который отвечает за войну, обретет своего председателя, там, директора ФСБ, потому что это будет решение Путина, оно будет исходя из его личных предпочтений и эмоций. Я не уверен, кстати говоря, что военный департамент, как мы говорим, военная контрразведка, победит в этом соревновании, потому что тут нет никак, ни у кого нет никаких преференций. Если мы берем старую советскую систему, то, понятно, начальник второго главка, то есть служба контрразведки была самая большая величина после председателя. Как правило, он и обладал правами первого заместителя. Вот здесь я бы вот из этих троих... Мы можем вообще не угадать фамилии, вообще ни разу. Но из этих троих я бы, наверное, все-таки сделал бы ставку, если для интереса просто на Королева. Мне кажется, что все-таки здесь вот может быть такое решение, что первого зам, довольно молодого и приятного Путину по многим вопросам, могут смело назначить директором. Хотя это гадание на кофейной гуще. Путин вообще может взять сейчас человека откуда-нибудь с Министерства внутренних дел или Совета безопасности, или еще кого-то и поставить на ФСБ. И при этом, так сказать, никто не угадает. Я много раз уже это видел в своей политической биографии, когда никто из нас не угадывал кандидатуру там, ни премьер-министра, ни министра, ни вице-премьера. Это какие-то такие вот очень личные комбинации Путина самого.
5: Да, и вы в предыдущей части нашей программы говорили, что вы не ждете каких-либо изменений, даже если какие-то имена поменяются. Но вот такой вопрос.
9: К лучшему нет, к худшему да.
5: Угу. А в каком направлении к худшему?
9: Ну, куда я думаю, еще худше? Я много раз об этом говорил, такую фразу, что система продолжит сгореть. Она будет стремиться доказать наличие врагов даже тогда, когда их нет. Она будет всячески лезть из кожи, чтобы завоевать свое право первоочередности бюджетов, званий, должности, внимания. Обратите внимание, вот сейчас, если мы сейчас проанализируем весь силовой блок, то, несмотря на то, что, например, Путину ближе ФСО, ну, который его там охраняет, там чешет, кормит, поит и так далее, одевает, обувает, а все-таки он делает ставку на агентурно-оперативную работу, самый большой агентурно-оперативный аппарат, но все-таки спецслужб. Ну, не по числу, а по качеству, по задачам решаемым. И поэтому под ФСБ сейчас абсолютно все. МВД под ФСБ, Следственный комитет под ФСБ, прокуратура под ФСБ, все суды под ФСБ, я вас уверяю. А кто там сохраняет у нас автономию? Относительно автономию сохраняет ПСО, в силу того, что мы там, как это был такой номер на машине, мол, мы охраняем Леню. Мы охраняем Вову теперь, нужно даже МОВ, да, писать теперь. Вот. И какую-то остаточную автономию сохраняет Росгвардия, и то в части, касающейся какого-то узкого круга руководства, в силу того, что
5: золото... Ну, то есть, получается, такая картина полной концентрации власти, и совсем непонятно, ну и не уверен даже, что мы в эфире сможем ответить на вопрос, а к чему это может привести, потому что очень много вариантов для ответа. Я благодарю гостей сегодняшнего эфира, Геннадий Гудков, политик и политолог Руслан Айсин, помогали нам разобраться в балансе сил внутри ФСБ и возможных грядущих изменениях. Если у вас есть свое мнение, и если вы находитесь в безопасности, пожалуйста, проверьте, что вы пишете с анонимного аккаунта, поделитесь, что вы думаете в комментариях. До свидания.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Хожу на суды, пишу письма политическим заключенным, убеждаю их идти к журналистам, рассказывать о том, что там с ними творили. Пытаюсь вот на различных уровнях повлиять на эту ситуацию, может быть, что-то изменить в системе исполнения наказаний, которая на самом деле не исполнение наказаний, а во многом система унижения, пыток. Так как у меня этот опыт, у меня это, образно говоря, болит, да, вот эта вся ситуация, я думаю, хоть что-то вот в этом направлении сделать.
4: Здравствуйте! Это второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Истории тех, кто оказался в заключении, их жизнь, опыт, воспоминания. Точно так же, как и предыдущий сезон, подкаст «Азбука тюрьмы» – это сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел в эфир летом 2021 года на канале «Настоящее время». Слово режиссеру сериала Андрею Сильвестрову.
5: Была в какой-то момент идея делать серию портреты людей, сделать там, не знаю, 12 разных портретов. Это было тоже очень интересно, но в результате мы все-таки вернулись вот к идее такой вот мозаики азбуки, показать мир, который нам, простым людям, кажется маргинальным, а на самом деле он не так уж далеко от нас. Я недавно ехал на машине там в командировку в Нижний Новгород. И выезжаем на дорогу в районе Покрова. И моя супруга говорит: «Покров». Я говорю: «А дай-ка свернем, посмотрим, там же вот находится знаменитая вот эта ИК-2, где находится Навальный». И действительно, вот так сворачиваешь каких-то там 2 километра, и перед тобой зона. А так вроде ты просто едешь по дороге, шоссе, у тебя свой, так сказать, мир прекрасный, свои дела, прекрасная дорога, хорошо построенная, кафешки рядом. А вот 2 километра, почему-то вот эти 2 километра – это какие-то самые разбитые дороги из тех, которые я вообще видел в России за последние, там, не знаю, 10 лет. Мне казалось, что такого уже не существует. Все какое-то, ну, такое. И вот стоит вот эта ИК-2, и за ней сидит человек, которого мы там

0: возможно, даже распада, который готовит нынешняя власть.
1: Это был согласованный митинг. А после него была такая несогласованная часть. Людей позвали к администрации президента. Я туда пришел. Там меня задержали, и после этого началось мое уголовное дело за неоднократное нарушение установленного порядка проведения митингов, шествий, пикетирований. Эта статья называется 212 прим. 1. Дадинская, так называемая. Это первый человек, который по ней получил реальный срок лишения свободы. Я был вторым. С этого начался мой тюремный опыт. Я побывал в разных интересных местах, где не бывал до этого еще. Ночной обыск у меня дома, следственные действия, меня отвезли в изолятор временного содержания. На следующий день был суд по мере пресечения, дальше еще суды, и потом через неделю я оказался в Матросской тишине, в известном московском централе СИЗО-1. Дальше я там сидел, ждал суда, он у меня произошел в сентябре, то есть меня задержали в августе, 12 августа, а 5 сентября уже у меня был приговор. Изначально мне дали 4 года лишения свободы в колонии общего режима. Из Курского вокзала по направлению Москва-Петушки меня отвезли во Владимирскую область. Дальше я провел несколько дней в СИЗО номер 1 города Владимира. И дальше меня отправили в, наверное, сейчас знаменитую на весь мир, ИК-2 города Покров, колонии общего режима, где я провел большую часть срока. Вот как бы такие были мои тюрьмы.
2: Константин Котов – программист, родился и учился в Москве, разрабатывал системы видеонаблюдения. Последние 8 лет он занимался общественной деятельностью, организовывал пикеты в поддержку арестованного в Крыму украинского режиссера Олега Сенцова, помогал фигурантам дела «Нового величия». Именно тогда он и познакомился со своей женой, но об этом вы узнаете во второй части подкаста. А пока, осень 2019 года, суд приговаривает Константина Котова к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима города Покров Владимирской области.
1: Ну, естественно, когда ты об этом узнаешь, когда ты понимаешь, что окажешься в Владимирской области, это сразу, ну, буквально у тебя дрожат поджилки, потому что среди арестантов она пользуется очень недоброй славой. Это буквально такая страшилка среди всех осужденных. То есть до этого меня уже задерживали, я сидел в спецприемнике города Чехова, ну, там, после очередного административного правонарушения. И там как раз со мной сидел человек, который был во Владимире еще там 5 или 6 лет назад, и он мне тоже много чего рассказывал. То есть я еще до этого знал, что это такое, что там ничего хорошего нет. Там красная зона – это красный регион, так называемый. То есть там всем управляет администрация. Там заключенно очень сладко. Но я убедился, что действительно так, на собственном опыте. Интересно, начинается уже в городе Владимире, когда ты приезжаешь со Столыпина, тебя саживают с этого вагона, и сразу ты должен присесть, тебя пристегивают наручником к тросу такому, тебя весь этап. И ты вот гуськом же вот это, на корточках сидишь, ждешь, пока вот эта вся вот эта гусеница не соберется, и только потом тебе дают команду подниматься и отвозят в автозак. То есть даже вот с этих первых моментов, когда ты приезжаешь в Владимирскую область, дают понять, что это такой непростой регион. Потому что в Москве такого не было, я не видел. А, собственно, в колонии как? Тебя заводят вот в специальное помещение, ты стоишь лицом к стенке, и дальше там начинается процесс шмона. Ты полностью раздеваешься, твои вещи шмонают, при этом там рядом стоят какие-то другие осужденные, которые наблюдают за этим процессом. Выдают там горстку вещей, там нижнее белье какое-то, там носки, все остальное забирают. Дальше тебя стригут наосо, там нельзя сохранить свою прическу. Ты общаешься с психологом, с врачом, ну чисто формально, они особо не интересуются там твоим состоянием. Ну и дальше у тебя беседа, самое главное, это с оперативниками. То есть в моем случае там они спрашивали вообще, как ты планируешь у нас в колонии жить? Я сказал, что я планирую, я закон не нарушал, я не считаю себя преступником и дальше планирую жить по закону. Ну вот они сказали, хочешь по закону, но мы тебе устроим этот закон. То есть они вот это, вот эти как раз правила внутреннего распорядка, вот все, весь тот режим, в который я жил, они это строили якобы по закону. В правилах написано вставать в 6 утра, да, вставай. В правилах написано здороваться, вот здоровайся. Не будешь здороваться, будешь получать выговор. Такую мне жизнь чудесно устроили. Как я вот недавно узнал, с другими осужденными было все поинтереснее. То есть с ними не просто беседовали, вот эти оперативники, их просто избивали. Вот прямо вот в этот момент, в первые часы, когда ты приезжаешь в колонию, тебя оперативники там берут, ну и начинают бить, душить, бить. И говорят при этом, вот теперь ты понял,

0: где ты оказался?
1: Со мной этого не было, со мной физического насилия они не себе не позволяли, но, тем не менее, с другими они не церемонились. Вот как бы вот с этого. И дальше вот эта процедура с метлой. Инициация через метлу.
0: Вот как раз тоже такой первый обряд, с которым сталкиваются все осужденные, которые попадают в эту колонию. Тебе дают руки веник, ты так символически метешь перед собой. Перед тобой стоит сотрудник с видеорегистратором, и ты на видеорегистратор говоришь, что не поддерживаешь арестантский уклад и обязуешься выполнять работы по благоустройству территории. Все проходят через эту метлу, так сказать. Если ты ее не взял, то с тобой отдельный будет разговор. И он будет, как я понимаю, достаточно жесткий. Это тяжело тем людям, которые действительно придерживаются арестантского уклада. Да, для них это, ну, западло, как говорится. Да. То есть они движутся по определенной стезе, и взять в руки метлу, и значит уже все, ну, как бы отринуть вот этот свой путь. Ну, там таких, конечно, ломают.
2: Напомню, что полностью сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать этот подкаст. Также вы найдете этот подкаст на сайте свобода.орг и на стриминговых платформах. А мы продолжаем слушать рассказ гражданского активиста Константина Котова о том, как проходил его типичный день в колонии, и о том, с чем Константин Котов эту колонию сравнивает.
0: То есть утра подъем, нельзя там полежать, там понежиться на кровати, все резко встают, весь отряд быстро одевается и выходит на улицу. Отряд, ну это в Покрове, это... Были двухэтажные такие здания небольшие. Ну, все сейчас, наверное, их видели, потому что фонд борьбы с коррупцией снял с дронов весь этот покров с воздуха. Небольшие двухэтажные здания, и на каждом этаже находятся отряды. Основное место занимает спальное помещение, где ты спишь. Есть небольшая кухня, есть умывальник, есть раздевалка. Соответственно, люди выходят из этого помещения отряда, а там такая небольшая огороженная территория рядом с этим помещением, рядом с этим бараком. Ты там строишься вместе со всеми, и включается гимн на весь лагерь. Ты стоишь, слушаешь этот гимн, а дальше включается зарядка. То есть голос в мегафон записанный, говорит там ноги на ширине плеч, руки на пояс, приступаем к утренней зарядке. И под какую-то там классическую музыку, я уже не помню, там то ли Верди, то ли Бах, ты там занимаешься приседаниями, поднятием рук и вышагиваешь там несколько минут.
3: Продолжаем. Левую ногу поднять, опустить, правую поднять.

0: ты это заканчиваешь, дальше идешь в отряд, умываешься и на завтрак. На завтрак опять строим, отряд строится, и под конвоем, я по-другому не скажу, этих дневальных идет в столовую. Общая столовая, там достаточно такие длинные столы, ты садишься за них, ну и тоже ешь. Не знаю, это, наверное, похоже, я не был сам в армии, но, ну, наверное, на какую-то армейскую часть, наверное, что-то такое. Там очень такие порядки близки к армейским. Ты там ешь, и дальше ты приходишь снова в отряд, и начинается как раз вот эта проверка. Когда ты час или больше стоишь на улице, на вытяжку, ждешь, пока не придет туда сотрудник, тебя не проверит. А дальше, в зависимости от того, где ты находишься, в каком отряде ты находишься. Если ты работаешь в рабочем отряде, ты идешь в промышленную зону работать. Там ты работаешь практически целый день. Ну, ты можешь работать еще в столовой, можешь работать в медсанчасти, там есть разные виды работ. А я находился в отряде, где были, кроме меня, в основном инвалиды. Люди с проблемами со здоровьем, которые просто не работали по этой причине. Мы большую часть дня просто смотрели телевизор. Там есть специальная комната, называется комната воспитательной работы. Там такой большой телевизор, неплохой, кстати. И федеральные каналы, музыкальные каналы, фильмы там были, сериалы их откуда-то там скачивали, нам загружали. То есть именно такой контент там был на любой вкус и цвет. Различные лекции, которые сами сотрудники нам читали по правилам внутреннего распорядка. И получается, что большую часть дня ты вот там сидишь, как тоже, как не знаю кто, смотришь эту лекцию, при этом тебе нельзя там просто так уйти, закрыть глаза, взять книжку, почитать. Нет, это запрещается. То есть весь отряд целый день дружно смотрит вот этот телевизор, как бараны какие-то. И за этим всем следят дневальные. То есть вот то, что я говорил, вот этот подъем, проверка, все. Там всегда есть дневальный, который смотрит за тем, что ты все делал, контролирует тебя. Ну и, соответственно, если ты что-то делаешь не так, ну, либо применяет к тебе какие-то там меры воздействия, либо докладывает об этом в оперативный отдел сотрудникам, которые дальше уже принимают свои меры к тебе. И вот так проходит целый день. Соответственно, вечером, опять же, ужин и тоже проверка. Утренняя, вечерняя проверка. Два раза в день это происходит. Отбой в 10 вечера тоже, то есть все ложатся спать. Ну вот перед отбоем нам давали час свободного личного времени, когда можно было почитать либо ответить на письма. Ну вот такой типовой день в Покровской колонии.
1: Будние дни в исправительных учреждениях не принципиально, но все же отличаются от дней выходных. Вот как, по воспоминаниям Константина Котова, проводили свои субботы и воскресенья заключенные Покровской колонии номер 2.
0: Выходные есть, но они не отличаются от будней практически ничем. То есть в выходные, например, те могут устроить концерт местной самодеятельности. Там проходят КВН, и там даже осужденные репетируют. Конечно, все это в обязательном порядке, ты не можешь не участвовать, если тебе скажут. Но меня тоже не приглашали, меня держали от всего в стороне. И там даже есть такой вокально-инструментальный ансамбль с чудесным названием «Благодать». Он называется, да, в этой Покровской колонии. И он как раз по выходным часто проводил концерты. Разный. Там «Сектор Газа» был, там много всего. И даже что-то из зарубежной там музыки. Ну, конечно, уровень так себе.

0: что мог, тот и пел. То есть это тоже было интересно. Вот из-за коронавируса нас уже не выводили. Там есть специальный актовый зал большой, где можно эти концерты слушать. А из-за коронавируса нам это запрещалось делать, поэтому всех осужденных выводили вот как раз вот этот локальный сектор рядом с помещением отряда и устраивали концерт вот на этом, на таком небольшом пятачке прямо на территории колонии. Там спортивные мероприятия тоже иногда проводили, всякие забеги, игры, волейбол, т.д. и т.п. Но я говорю, вот меня никуда не приглашали. То есть я там сидел в своем отряде, меня старались никуда не пускать. Я в массовой жизни не участвовал. Я, честно, на самом деле сам особо инициативу не проявлял, все-таки мне казалось, что они меня так давят, устраивают такие условия, я сейчас у них там буду еще в Квене играть. Мне просто это не хотелось совершенно. Им там еще. А потом они снимут еще какой-то там воспитательный ролик, скажут, вот осужденный Котов исправляется, играет в нашем Квене. Нет, мне этого не хотелось. Так что я отрицал Квен, но на работу по благоустройству территории выходил. Вот как раз они там тоже. Это есть такая специальная статья, Уголовно-исполнительный кодекс, он как раз регулирует жизнь в осуждении. 106-я, это работа по благоустройству территории. Ты там раз или два в неделю ходишь, там метешь асфальт, если это лето, либо убираешь снег, если это зима.
1: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
2: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
3: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
2: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
3: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
2: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
6: Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
7: Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
8: Не вижу будущего в нашей стране.
9: Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
10: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
11: Да что-то как-то страшновато.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: В России суд определяет, в каком из видов исправительных колоний заключенным предстоит отбывать наказание. Всего колонии можно разделить на 4 типа – общего режима, строгого режима, особого режима и колония-поселения. Об их отличиях и особенностях рассказывает герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» гражданский активист Константин Котов.
0: Покров – это формально, по закону, это колония общего режима для первоходов. То есть общий режим, есть еще колония поселения, это такой самый как бы легкий вид изоляции человека, а следующий уровень это колония общего режима. И она еще для первоходов, то есть для лиц, которые впервые совершили преступление. То есть кажется, что там такие люди достаточно, не очень серьезные преступники, скажем так. Со мной в отряде в одном были люди, которые совершили какую-то небольшую кражу, наркотики, естественно, то есть таких закоренелых преступников там не было. Но, тем не менее, несмотря на то, что формально это колония общего режима для первоходов, по сути, это строгий режим. Там каждый твой шаг контролируется администрацией колонии. Ты не можешь делать ничего от себя. Ты не свободен в своих действиях. Там с подъема до отбоя твоя жизнь полностью регулируется. Есть правила внутреннего распорядка, по которым ты там живешь. Это подъем в 6 утра. Ты слушаешь гимн, зарядка, завтрак, проверка. И вот в этих вот таких так называемых режимных мероприятиях проходит весь твой день. Например, там ты в том же самом изоляторе, в матросской тишине, когда я сидел, там на самом деле было больше свободы. Вот ты сидишь в камере, кажется, да, решетки на окнах, небо не видишь, но тем не менее ты хотя бы можешь делать то, что хочешь. Ты в этой камере там читаешь, смотришь телевизор, отжимаешься, пожалуйста, разговариваешь со своими сокамерниками, а в Покрове так нельзя. Там ты делаешь то, что тебе положено, то, что тебя заставляют делать. Сказали тебе смотреть телевизор, ты будешь его смотреть вместе со всеми. Сказали тебе там делать зарядку, ты будешь делать зарядку. Все, ты не волен своих, вот, в своих действиях. И вот это, конечно, очень тяжело, особенно в первоначально, когда ты вот, вот, во все это попадаешь. Ты человек, который никогда не сидел, ну вот ты там месяца три провел в Москве, в изоляторе, но это совершенно не то, это совершенно другой мир, совершенно другая жизнь в таких вот колониях режимных. Из-за моего резонансного дела, из-за того, что я политически заключенный, ко мне там было особое внимание, я там был под особым контролем. Ну и под особым, скажем так, давлением я находился все это время. Ну, например, другим осужденным не разрешали со мной разговаривать. Я был в такой вот словесной изоляции. Я мог говорить только с сотрудниками и с так называемыми козлами или активом, как его еще называют. Это те осужденные, которые сотрудничают с администрацией, которые как раз контролируют, что ты соблюдаешь режим. Мне не давали практически никакого личного времени. То есть я мог только час в день писать, отвечать на письма, либо там читать какую-то книжку, которую я взял в библиотеке.
1: Каждый осужденный имеет право на общение со своими друзьями или семьей. Свидание – это не только долгожданная радость встречи, но и инструмент манипуляции, с помощью которого администрация исправительных заведений воздействует, а подчас и оказывает давление на заключенных.
0: Положено по закону каждые два месяца кратковременные свидания. Ты можешь со своими родными, близкими поговорить через стекло, там 2-3 часа. А каждые три месяца тебе положено длительное свидание. Это до трех суток. Есть там в колонии специальное помещение, отдельные комнатки, где ты можешь там с родными просто побыть вот это все время. На кратковременное свидание, да, ко мне приезжали, я там разговаривал и с мамой, с папой, жена ко мне приезжала, ну, это тоже непростая такая история была и есть. А на длительное свидание я тоже хотел с женой увидеться, я ее фактически после свадьбы и не видел, потому что мы поженились в следственном изоляторе. Тоже такая достаточно известная история. Мне просто не дали это длительное свидание. Сказали, что я там что-то неправильно оформил, неправильное заявление написал. Все. Так что с женой я смог обняться только после того, как освободился. А свадьба эта произошла, когда я находился в матросской тишине. То есть я с женой познакомился по переписке, скажем так. Она в это время находилась тоже в заключении, в изоляторе, в том же самом изоляторе, где потом оказался и я, в матросской тишине. Моя жена – это Аня Павликова, она вот тоже известное достаточно дело «Нового величия». Она проходила по нему, она вот была обвиняемой, я об этом деле узнал. Оно меня, конечно, тоже потрясло, потому что вот ее задержали, ее поместили в изолятор, она была еще несовершеннолетней. И когда я вот изучил это дело, я понял, что это совершенно, ну, полный абсурд, что это все настолько сфабриковано, и настолько наше государство навалилось на невиновного человека, на девочку фактически. Я пытался как-то помочь, познакомился с ее родными, а потом написал ей письмо, завязалась переписка. Дальше она вышла на домашний арест. Во время прогулок ей разрешили прогулки, я мог ее видеть. Ну и так получилось, что дело дошло до свадьбы, которая состоялась уже, когда меня задержали, когда я был уже в матросской тишине. Сменил ее там. У нас произошла свадьба в этом изоляторе. Это был октябрь 2019 года. Но это была совершенно такая неудачная процедура, то есть нам буквально дали 5 минут. Мы обменялись кольцами, там тетеньки из ЗАГСа там что-то сказали, все. Меня увели, ее увели тоже, то есть я даже ее толком обнять не смог, а поцеловать. И поэтому я, конечно, хотел, чтобы она пошла на свидание, но вот не получилось.
1: Одна из распространенных форм проведения досуга в колониях и в тюрьмах – это просмотр телевизора. Таким образом, заключенные узнают последние новости и хоть как-то поддерживают иллюзию информированности. А с другой стороны, заключенные с радостью поглощают так называемый развлекательный контент. Константин Котов до того, как оказался в заключении, телевизор не смотрел. Поэтому для него подобное времяпровождение стало новым опытом.
0: Этот опыт интересен. Ну, я начал смотреть, конечно, впервые не в колонии, еще в Москве, в изоляторе. Там все-таки особо делать нечего. Все телевизор там с утра до ночи работает. Я, наконец, увидел современную российскую эстраду. Впервые посмотрел Ольгу Бузову какую-нибудь. До этого я вообще их не видел никого. Опыт достаточно специфический. Потом ты уже от этой музыки, которую ты слушаешь там каждый день, ты уже с ума начинаешь сходить от этих клипов совершенно. Даже сами осужденные, они и в колонии, они эти федеральные каналы не смотрят. Их эти ток-шоу с Киселевым, Соловьем уже тоже, они сидят в печенках и там разговоры про Украину всех достали, поэтому там музыка, фильмы голливудские, там это да, это смотрим, а федеральные, ну постольку, поскольку, если нужно, мы там раз в день смотрим новости и все. И, а, да, все, конечно, обязательно смотрят уголовную хронику, это Петровка там 38, это, ну это интересно, да, там. Кто там к нам заедет в скором времени, это конечно, да. Мне рассказывали, мне говорили, что вот я это понравился, про меня показывали, да, вот мое дело там, по телевизору было, да. Да, голливудские фильмы, вот там я как раз тоже смотрел этим постоянные вот эти экранизации комиксов Marvel, DC, вот эти «Мстители», тоже их там, мы какие-то там СТС включали, там постоянно вот эти экранизации этих комиксов тоже. Ну, кстати, иногда неплохое кино, но опять тоже со временем начинает надоедать. А в «Колонии» там вообще прикольно, там у них, ну, достаточно все современно сделано, у них есть такой видеосервис, ну, фактически, да, «Колонии», и там даже достаточно современные фильмы, они откуда-то их там загружают, не знаю откуда, пиратские. Я, например, там «Джокера» посмотрел через месяц после того, как он появился у нас в прокате. То есть достаточно так интересно было. Я даже с большим удовольствием это увидел. С этими массовыми беспорядками в конце кажется, что такое кино специфическое. Особенно для меня, но тем не менее.
12: А Мюррей хотел попросить.
13: Да?
12: Будешь объявлять? Назови меня Джокер.
1: Освободившись, Константин Котов пересмотрел свои взгляды на политическую и гражданскую деятельность и сделал несколько важных выводов о тех людях, кто сидит в тюрьме, и о тех, кто их охраняет.
0: Сейчас, конечно, мне уже не так просто вот делать то, что я делал до этого. Да? Как бы я раньше считал, что да, я участвую в протесте, помогаю людям. Ну, конечно, это может чем-то закончиться печально, но я все-таки как бы не думал на такую силу запустить репрессивную машину против меня. Теперь я понимаю, да, что это реально, что фактически там по мановению пальца тебя могут сделать что угодно, да, я могу оказаться снова за решеткой. И это, конечно, накладывает определенный отпечаток. Я разговаривал с такими сотрудниками низшего звена, которые там ходят, просто закрывают вот за тобой эти решетки, отводят тебя куда-то. Там, да, действительно, такие вот простые люди, которые, ну, явно не садисты, которые просто, ну, потому что денег нету, потому что никакой другой работы нету. Пошли туда работать. Ну и да, если человек нормальный, он тебе действительно может там помочь. И такие люди встречаются, с которыми тоже можно поговорить и обратиться со своей просьбой, там, принести тебе какую-то там вещь, там, помочь написать заявление. Да, они тебе помогают. Нельзя сказать, что там какие-то злодеи, там, садисты работают. Совершенно разные люди со своей судьбой. Нету черного и белого, как и среди осужденных, так и среди сотрудников. Там все разные люди.
1: Это был второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы» и его автор и продюсер Виктор Кульганик. Героем следующего эпизода подкаста будет эксперт фонда «В защиту прав заключенных» Петр Курьянов.
14: Ну, я вскрылся, в общем-то, пришла проверка, открывают дверь, там проверка по камерам, открывают двери, а я сижу на полу, перерезанной рукой, лужи крови, потеряю сознание, там, ну, просто такой шаг отчаяния. И какое-то время уже после этого перестали бить.
1: Напомню, что полностью сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать этот подкаст. Еще вы найдете этот подкаст на сайте свобода.org и на различных стриминговых платформах. До свидания.
15: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
16: Какую Россию мы оставим нашим детям?
17: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
18: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
19: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
20: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
13: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
20: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
21: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
16: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
22: Говорит Радио «Свобода».
16: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио «Свобода Лайф».
22: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
16: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
23: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Цена победы.
24: Первое вот мальчишеское в пещерной войне, вот когда меня и провожали, мои одноклассники, я первым был взят из класса в скорости, они всех забрали. Было совершенно детское впечатление о войне, что вот ну сейчас приедем, морды этим фрицам набьем, это я цитирую, как говорили, и домой, и все тут. Но когда вот уже в училище стали слушать, стали удивляться, был как. Я помню, всех охватывало удивление. Ну, не может этого быть, ведь только что нам сказали, что мы на своей земле воевать-то даже не будем, а будем на чужой. И что разобьем любого врага, вот эти все ворошиловские бредни и так далее. И вдруг немцы, тут они, значит, и около Питера подходят, и Минск уже взяли на Украине, там, Киев, это. Удивление, что происходит, понимаете? Там не доходило до разговоров, что Сталин там и прочее. Да и поверите, нет. Но я ни разу не слышал у нашей бригаде, что произносил имя Сталин. Ни в отрицательном, ни в положительном. Как будто нет. Ну, есть главнокомандующий Сталин. Читали приказы там, все. А чтобы вот... Я удивляюсь, вот у нас был политрук, он морской офицер, разжалованный, он был капитан второго ранга. Его разжали до капитана-лейтенанта, за что там в Питере еще какие-то грехи там. Вот он проводил беседы информационные. Чтобы он когда-нибудь рассказывал что-нибудь о Сталине, еще чего-нибудь. Он все время строил беседы тогда, что мы защищаем свой дом, свою страну, свою землю. Какая-то была очень убедительная. Может быть, потому что это вот морские ребята, они любили все высмеивать. Ну и действительно, нас побаивались. Это я не о себе говорю, а о ребятах. Черные дьяволы, вот, черная смерть. И был случай, нашу бригаду ночью однажды перебросили с одного участка на другой. Целую ночь мы шли, оказывается, там готовилась дивизия СС, пришла наступление, прорыв. И сняли дивизию НКВД с этого места и нас. Оправдало себя, кстати говоря. Они пошли очень нахально, немцы поначалу в рост. И команда у нас не командир дивизии, а вот как раз удивительное дело, комиссар бригады, который нас встретил, говорит, сопли вытереть. Еврей, ксёнс фамилия. Странная очень. Да. Вроде бы польская должна быть. Удивительной храбрости человек. Тоже уже лет 50 ему было, но любил это два пистолета, вот немножко театральный такой. А это нравилось ребятам, нравилось.
23: Разница во времени. Цена победы. Подготовил и ведет программу Владимир Тольц. Впервые в эфире 12 февраля 2005 года.
25: Говорит Радио «Свобода». У микрофона Владимир Тольц. Разница во времени. Цена победы.
24: Так вот, война. Я отдаю должное тому, что вот как-то сумела страна не дать фашизму, немецкому фашизму, распространиться на территории России, Советского Союза. Но исторически говоря, мы, положив 30 миллионов людей, самых грамотных, самых здоровых, самых молодых, гениев, писателей, врачей, ученых, композиторов, и победив немецкий фашизм, укрепились собственный фашизм, сталинский фашизм. И особенно горько то, это вот я тогда не понимал, это я сегодня говорю. У меня 3 боевых ордена, поэтому никто не может усомниться, что мы делали, как мы делали. Но я теперь-то понимаю, война-то была организована 2 человеками, Гитлером и Сталиным. Тот и другой хотел этой войны, только Сталин вел ее бездарно. Если в первые 3 месяца вся западная группировка войск была разгромлена, половина убита, половина в плен, то сколько бы мы ни говорили о полководце великом Сталине, я не то что никогда не поверю, я не верю, этого не было.
25: О своем сегодняшнем отношении к войне говорит ее участник и инвалид, кавалер боевых орденов, академик Александр Николаевич Яковлев. Его призвали в армию в августе 41-го. Ему не было еще и 18. И он, деревенский парнишка, только-только окончил 10-летку. Александр Николаевич поясняет мне.
24: Понятно, что по бойкости, как говорят, по умению ладить с окружающим миром и с людьми, деревенские ребята были гораздо ниже. Я как-то очень с внутренним испугом вот встретил новый для себя мир. Вот солдат, некоторых столько же лет, как и мне, но большинство постарше. И, вы знаете, ощущение было страха, причем гораздо больше, чем потом на фронте. Как ни странно, вот я вспоминаю те времена, вдруг я из деревенской поселковой обстановки с очень небольшим кругом людей попал в лагеря военные, вот казармы, где полк там целый, большое количество людей, рота там, батальон, и стал себя чувствовать гораздо более одиноким, чем перед этим.
25: Лагерь «Бершеть», в котором проходил воинскую подготовку юный Яковлев, находился на Урале. Артиллерийский полк. Но Александра поначалу записали в танковые войска. Сказали даже, что направят в Челябинское танковое училище. Затем новая перетасовка.
24: Прошла неделя. Все собраться с вещами. Топаем в Пермь пешком. 60 км. Всех сажают в эшелон и везут. И неизвестно куда. Кормят селедкой. Только селедкой. Хлеба, правда, давали. И вместо в артиллерийское училище, танковое училище, авиационное училище, училище связи. Ну, после 10-летки все логично. Все собрались вот такого рода люди. Всех в Глазовское 2-е Ленинградское стрелково-пулеметное училище, эвакуированное из Ленинграда в город Глазов. Ну, эти все танкисты, летчики и прочие пошумели. Как же так? То есть, ну, стали готовить из нас командиров взводов. Потому что к этому времени, оказывается, что-то около 1 000 000 командиров взводов уже погибло.
25: Шла первая военная осень. Александр Николаевич вспоминает.
24: Проучился 3 месяца в Глазове, 3 месяца и 10 дней. Значит, наступает день Х, выстраивают 2 февраля 42 года на площади при температуре 40 градусов. Зима была в это 41-42 страшно холодно. Когда говорили о генерале зиме, доля правды в этом была. Больше такой зимы я что-то вот не помню. В Глазове доходило до 42 градусов. Но в этот момент что-то было около 40. Но нам все-таки разрешили гуманисты не стоять смирно, а притопывать ногами. И приказ, кому какое звание. Мне дали лейтенанта, поскольку я учился хорошо. Дали взвод еще вашей. Сказали, чтобы через 2 недели, или сколько там, я подготовил на фронт. А многие из них даже русского языка не знали. Как это подготовить, воевать? Стрелять они никогда не стреляли. И нам не дали ни разу стрельнуть. Вот. Повторяли несуразицу военную, которую училище. Ничего же на фронте, что, чему меня учили в училище, не потребовалось. И вот поехал я с этим взводом, совершенно неграмотно, пожилых людей. Мне 18 лет и 2 месяца. Вот. На фронт. Но случилось получудо, мистика, в результате общей неразберихи. Однажды остановились на одной станции, стоим. Вдруг всех офицеров поодиночке в помещении вызывают. Сидят 3. Пехотный полковник, капитан 1-го ранга, морской, и 3-й в гражданском. Видимо, из спецслужбы или из особого отдела. И начинают, ну, обычные вопросы в то время. Когда родился, где родился, кто отец, ну, вот эту всю ерунду. Вот, у них это все есть. Ладно, идите. Так сутки продолжалось. На следующие сутки снова вызывают, дают документ, вы отзываетесь из такой-то части, и вы направляетесь, вот вам все документы, на питание, на проезд, в распоряжение Балтийского флота. А уже Балтийского флота уже не было к этому времени. Питер был уже окружен.
25: 6-я бригада морской пехоты Балтфлота, куда 18-летний лейтенант Яковлев прибыл, наконец, вместе с другими такими же необстрелянными командирами, находилась на Волховском фронте.
24: Как раз буквально через какое-то время, когда окружили Власовскую армию. Первая встреча. Правда, первая встреча, когда подходили, это зорницы вот эти вот, стоящие постоянно огонь и шум, да, выстрелы, стрельба. Тут стали переходить 3 человека, там 4 человека. Тех мы потихо, и у нас капитан был неплохой особист, он прощал вот зачисление, не докладывал. Но вот как-то, я помню, перешли 40 с лишним человек сразу в группу. Они с ним не видели, не. Все равно и фильтрационный лагерь. Это я потом сказал, узнал, что это фильтрационный лагерь. И тогда тут, ну, погнал НКВД куда-то. Но я забыл, когда мы пришли к штабу бригады, выстрелили человек 8, что ли, нас. Выходит низенький человек, капитан первого ранга, смотрит на нас, все мальчишки, и говорит: сопли утереть. Мы рукавом тут же махнули. Вот вы прибыли туда-то, туда-то, там-то, там-то. Назначение получите в штабе. Начальник штаба, или кого там назвал, вот сейчас скажет. И я оказался командиром 3-го взвода роты тыловой разведки. Это вот ходить через к немцам по ту сторону и перед боем там безобразить. Вот, толк взорвать, то, ну, ближайшие вот этой полосы. Думаю, что это по опыту вот тому от 2 до 10 километров зона, как говорится, действий была. Ну, где землянку взорвать, где поджечь, там что-то, какую-то суматоху навести. Ну, делали мы это.
25: В воспоминаниях побывавшего во многих боевых стычках и не раз раненого Александра Николаевича о войне я обратил внимание на часто повторяющееся словечко «повезло». О своем главном фронтовом везении Яковлев говорит так.
24: Если говорить о войне, что повезло, так вот мне повезло, потому что, хотя меня вначале за командира не считали, все моряки, балтийцы, они старше меня, да еще с элементами такого бравады, считали позором ползать по-пластунски, только чтобы тельняга вот была видна, вот каски снимали с презрением, давай без козыр. У них было, конечно, железное правило, которое всеми свято выполнялось, не оставляли ни раненого, ни убитого у немцев. Хотя убьют, не убьют, приказы отдавали прекратить, все такое, дополнительные жертвы. Ничего не помогало. Это вот такая вот черта была действительно такая героическая, что ли. А вот о войне... Я вообще не люблю о войне рассказывать. Понимаете, любит рассказывать о войне, кто ее не видел и не знает, что это такое. Чего рассказывать? Мы стреляли, они стреляли, опять мы стреляли, опять они стреляли. Мы убивали, они убивали.
25: А вот вы, Александр Николаевич, вы знаете, что вы кого-то убили?
24: Понимаете, знаю. Я вот свои книжки вот в новом издании, оно выйдет, просто прошу прощения у тех матерей. Хотя мне тоже досталось, я получил 4 пули. Вот в грудь на вылет, в ногу здесь с раздроблением. Кости мне вытягивали потом. Я еще ниже колена. До сих пор 2 осколка в легких и в ноге, в кости закапсулировались, как они выражали. Да, и тогда это делалось как само собой разумеющееся. Никаких сентиментов. Жалко было своих ребят. И понимаете, все прощалось, что ты убиваешь. Как-то про себя это полностью прощалось, что в это же время вот твой товарищ, который 5 минут, 2 минуты ты с ним разговаривал, а его уже нет. Он уже убит.
25: Что же происходит с душой и психикой молодого человека, когда он сталкивается с необратимостью таких гибельных мгновений?
24: Я помню первое крещение, когда у меня появилась уже злость такая военная. Когда я приехал, я не знал, как я буду стрелять по людям, что-то такое. Но взяли мы деревушку, и там висит в исподнем с Бороденкой, он оказался бригадиром колхозным. Его немцы отступали из этой деревни, повесили. Знаете, вот это произвело и на меня, в том числе, и на моих вот товарищей, жуткое впечатление. Мы взяли аж следующую деревню, никто этого не приказывал. Полундра пошло, и как так можно этого старика повесить? Мне в голове не укладывалось. А потом это взаимное убиение было обычным делом. То мы что-то возьмем, то... Нет, занятие мерзкое. На войну я тогда смотрел, ну как, защита Отечества, понятно, против фашизма. О фашизме я ничего не знал, что это такое. Я не знал, вот у меня 3 ордена военных. Я вот и не знал, что я патриот. Мы просто воевали, старались честно воевать. И когда вот сегодня развелись этого шпана, называющий себя патриотом, чтобы себя отделить от других. Это, по-моему, в случае войны они все в тылу окажутся. А воевать будут снова, которые не называют себя патриотами. Ну, это так вот отступление, мое отношение вот к этому делу.
25: Радио «Свобода. Цена победы». О своей войне, о ее тогдашнем и нынешнем восприятии в программе «Разница во времени» рассказывает Александр Николаевич Яковлев.

0: Александр Николаевич, а когда вы впервые увидели пленных живых немцев?
1: Вы знаете, я увидел первых живых пленных в июне 42-го года. Я недолго воевал. Мой взвод раза три сменился. Мне везло. Все считали, что вроде как... А потом еле-еле, говорят, в рубашке родился, он все-таки одну пулю получил рядом с сердцем на вылет. Было-было. Какой-то ангел-хранитель все-таки позаботился. Значит, это было 16 человек, как сейчас помню. Почему помню? Был у меня во взводе такой матрос Проселков Иван из Воронежской области. Как уж он получил весточку от какой-то сумятицы, ему брат старший написал письмо, что его семью немцы, отца, мать повесили, а отец был секретарь партийной организации. А детей на огороде прямо, они спрятались между грядками, как-то вот не выдержали, видимо, шум, всех застрелили. Мы не знали об этом. Я ему сказал, вот надо в штаб отвезти вот этих в особое дело. Такой порядок был пленных. А знаешь, что пленные смирные, они, немцы не будут убегать. Вот он их повел. А рота наша была автоматчиков. И автоматы действительно были. Я вот не могу сейчас сказать, что у нас не было оружия, не было боеприпасов, что нас плохо кормили на фронте. Вот как-то морскую пехоту, видимо, выделяли, что ли. Мы по нормам снажались Балтийскими. Флота. А там и галеты, там офицерам даже сигареты американские. Я не курил, но да. Он их повел и всех перестрелял. Трибунал. Стали разбираться. И вот тогда он эту историю рассказал. Значит, жизнь ему спасли. Собралась тройка, обычно собиралась тройка, как в гражданке. Это прокурор приезжал, это кто-то из офицеров и это кто-то из рядовых. Прокурор наставил, что нужен, ну, положен расстрел, а вот офицер и матрос против. Он погиб все равно. Он искал смерти. Понятно. Это вот первое пленным, а потом в нашу же вот задачу входила нашей роты еще и таскать языков. Это было дело тяжелое. Интересно, я первый тогда стал удивляться характеру немцев. Вот он воевал, прекрасно воюет, отстреливается до последнего. Взяли в плен, руки скрутили или там по голове шарахнули, он лег, все, оружия нет, становится совершенно дисциплинированным и идет, куда ему скажут. Вот, понимаете, меня все время это удивляло. Вот, бог я знает, так получалось.
0: Вас когда ранило? В каком году?
1: Это тоже в 42-м. Это осенью 42-го года уже я отвоевался и на всю жизнь.
2: А вот ощущения. Вот вы шли на фронт. Вы как представляли? Как долго продлится война? Чем она кончится? Когда вы почувствовали перелом в ней?
1: Понимаете, первое вот мальчишеское в пещерной войне, вот когда меня и провожали, мои одноклассники, я первым был взят из класса в скорости, они всех забрали. Было совершенно детское впечатление в войне, что вот, ну, сейчас приедем, морды этим фрицам набьем, это я цитирую, как говорили, и домой, и все тут. Но когда вот уже в училище стали слушать, стали удивляться, Булках, я помню, всех охватывало удивление. Ну, не может этого быть, ведь только что нам сказали, что мы на своей земле воевать-то даже не будем, а будем на чужой. И что разобьем любого врага, вот эти все ворошиловские бредни и так далее. И вдруг немцы, тут они, значит, и около Питера подходят, и Минск уже взяли на Украине, там, Киев, это. Удивление, что происходит, понимаете? Там не доходило до разговоров, что Сталин там и прочее. Да и поверите, нет. Но я ни разу не слышал у нашей бригаде, что произносил имя Сталин. Ни в отрицательном, ни в положительном. Как будто нет. Ну, есть главнокомандующий Сталин. Читали приказы там, все. А чтобы вот... Я удивляюсь, вот у нас был политрук, он морской офицер, разжалованный, он был капитан второго ранга, его разжали до капитана-лейтенанта, за что там в Питере еще какие-то грехи там. Вот он проводил беседы информационные. Чтобы он когда-нибудь рассказывал что-нибудь о Сталине или еще чего-нибудь, он все время строил беседы тогда, что мы защищаем свой дом, свою страну, свою землю. Какая-то была очень убедительная. Может быть, потому что это вот морские ребята, они любили все высмеивать. Ну и действительно, нас побаивались. Это я ведь не о себе говорю, а о ребятах. Черные дьяволы, вот, черная смерть. И был случай, нашу бригаду ночью однажды перебросили с одного участка на другой. Целую ночь мы шли, оказывается, там готовилась дивизия СС, пришла наступление, прорыв. И сняли дивизию НКВД с этого места и нас. Оправдало себя, кстати говоря. Они пошли очень нахально, немцы, поначалу в рост. И команда у нас не командир дивизии, а вот как раз удивительное дело, комиссар бригады, который нас встретил, сопли вытянули. выделить еврей. Ксенц фамилия. Странная очень. Да. Вроде бы польская должна быть. Удивительной храбрости человек. Тоже уже лет 50 ему было, но любил это два пистолета, вот немножко театральный такой. А это нравилось ребятам. Нравилась вот такая вот штука. И быстренько, если он выходил первый, вот в данном случае он вышел на метров за 100 до немцев, когда они шли, вышел, там были окопы, и запел, смешно сказать, «Интернационал». Значит, это действительно иногда очень трагическое, страшное, кровавое, а иногда вот такие моменты киношные, театральные.
2: Вы рассказываете мне, вы знаете, я вспоминаю фильм «Чапаев», атаку капелевцев как раз, там вот изображенную. Вот то, что вы рассказываете, внешне очень похоже.
1: Похоже, да. И вы знаете, немцы были так удивлены, растеряны. Вот, по-моему, мы их побили в данном случае. И побили вот неожиданностью. Они-то по их разведке вчерашней, что тут стоит воинская часть, обыкновенная, нормальная, пехотная, что тут с ними часть СС. И вдруг выкатывается волна матросов в матросской одежде, бушлаты там, да, вот такие, полундра. У меня даже осталось такое общее впечатление, что, наверное, это не было, но мне показалось, что они как бы на минуту остановились, а даже от растерянности от такой. Ну и пошло дальше, рассказывать нечего. У нас, наверное, 50% погибло, и у них, наверное, плен не брали. Нас ведь в плен не брали, немцы.
2: Морскую пехоту.
1: Мы тоже не брали. Страшное дело. Кроме случаев, когда уж очень настаивал начальник особого отдела бригады, и то он действовал через этого начальника политотдела, что, смотрите, тот с угрозами, ребята, ну надо, ну вы поймите, надо, так сказать, вот надо взять пленного. И все такое. И то, а вот капитан, который, видимо, курировал вот наш батальон, что ли, я не знаю, их. Капитан был, я вам уже сказал, человек приличный. Вот если приведем пленного, он нам котелка два спирта, у них запасы были в этих мужиков, значит, вот такие. Ну, а ребята, хорошее дело.
2: А вы сам не курили, а выпивать-то выпивали?
1: Нет, нет. Ну, как там, я помню, 1 мая, как же нам, мы обязаны были перед боем? Ведь я не помню ни одного нас, вот нашего выступления, атаки, чтобы не выпивши. Причем не просто грамм, эти наркомовские, как говорят, а так граммчиков 200, стаканчик, так сказать. Атаки-то были пьяные в основном. Значит, а почему 200? Потому что это зависит от старшины. Он просто на день опаздывал отчет. Получит и на тех, которые уже не... А потом уже отчет пишет. Да, конечно, конечно. Но я так и не впился, вы знаете. Вот я вернулся домой, и чтобы мне вот как-то сразу захотелось, да и не было дома. Отец на фронте, три маленькие девочки, 3 года, 2 года, до 11 лет. Мама с коровой. Умри, корова, мы у нее все бы умерли. Но я когда вернулся, немножечко полегче стало, потому что стал пенсию получать там. Борду, вот эту, у нас винный завод был рядом, датки зерна. Для коров было, продавали инвалидам войны за полцены.
0: Да, Александру Николаевичу Яковлеву действительно повезло. Не только с бардой за полцены для инвалидов войны. Главное, он выжил. Получил образование, поднялся из бедности, сделал блестящую политическую и научную карьеру. А вот войну он, в отличие от многих из тех, кто воевал, вспоминает с отвращением.
1: Воевали... Понимаете, какое противоречие? Субъективно вот солдаты, не задумываясь, отдавали свою жизнь, не задумываясь над тем, что ради чего они это делают. Для них цель была все-таки внушена, и он в нее верил, что мы против фашизма боремся за свободу, так сказать. Но как она велась? Так бездарно и безответственно, а главное, ни капюлечки не жалея людей. Вот надо взять деревню, вот в атаку. Это потом немножко научились. Лучше окружить там ползком там, что-нибудь разведку, а в атаку, вперед, под пулеметы. Вот это вот безжалостность, неумение воевать. Да еще, знаете, сама психология. Я помню, что если кто-то взял что-то там, вот хитростью, сумел окружить, как-то все это подготовить, и у него там один погиб, один раненый, говорит, это трусовато. А вот кто-то... Напился до чертика, ура, в атаку, положил половину роты. Храбрый надо награждать, вот жизни не жалеет. Понимаете, вот эта похвальба людям, что он жизни не жалеет, проклятая, это же преступная вообще лозунг. Побеждай и жизнь жалей. Нет, такого. Никто не говорит, что вы жалеете людей. И награждать, чтобы вот тех, кто выполнял задачи с наименьшим потерей, с наименьшей потерей. Тогда, когда я воевал, 42-й год, психология была была дикая. Сама война по природе своей дикая. Я не знаю вот справедливых войн. Нет таких войн. Нету. Войны есть только несправедливые, потому что убивают людей. Да, сколько ребят погибло. Господи, приехали к весне, по топкому снегу там. Да еще в этих болотах такое было относительное затишье, артиллерийские обстрелы взаимные. Ну, ветками, ну, все, весна, май. Я в лес пошел и вдруг увидел поляна и оттаившие солдаты наши. Еще снег между ними лежит, а лица оттаяли. Владимир Соломонович, это ужасно было. Молодые лица. Понимаете, даже тогда, будучи мальчишкой, у меня такое ощущение вот было, что они меня что-то спросить, вот хотят вот поговорить. Мне было так страшно, буквально страшно. Я посмотрел и потихоньку, пятясь, пошел оттуда. Но, слава богу, мы предали их земле, на них ни документов. И до сих пор много там не похоронено. До сих пор количество жертв вот на Волжском фронте, вот в этих краях, почему-то все время преуменьшает. А на самом деле, оказывается, там сотни тысяч людей погибло.
0: Один из выживших ветеранов Волховского фронта, морской пехотинец Александр Николаевич Яковлев. Человек, вспоминающий о войне с отвращением. Цена победы. Над передачей работали продюсер Илья Бабчинецкий и ведущий цикла Владимир Тольц.
3: Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
4: «Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
3: «Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
4: Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
3: Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
5: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Передача «Портретист» Джон Сарджент и его персонажи.
6: Сарджент бежал в Англию. В продолжении своей карьеры художника он был настолько неуверен, что всерьез намеревался оставить живопись и заняться музыкой. Скрипач Чарльз Лофлер был в восторге. «Вы не представляете, каким пианистом он станет», — говорил он. «Когда он играет, я заметил, что если он берет неверную ноту, то она всегда лучше той, которая в оригинале. Это признак настоящей врожденной музыкальности». Но сестре Сарджент писал:
7: «Все же попробую восстановить здесь мою карьеру, хотя с точки зрения англичан я зверски французский художник».
8: Его репутация постоянно шла то вверх, то вниз, то снова вверх.
6: Но настоящая волна популярности накатила на Сарджента после его поездки в Америку в 1887 году.
7: Сарджент приехал сначала в Бостон, и его буквально окружила толпа людей, желавших, чтобы он написал их портреты. Почву для него подготовили архитектор Уайт и писатель Генри Джеймс, который написал о нем всем своим корреспондентам в Бостоне и Нью-Йорке. Так что к выгоде художника он, с одной стороны, оказался протеже американцев, которым доверяли, а с другой – представителем европейского шика и изысканного вкуса.
6: Богатые американцы стали приезжать в Англию специально для того, чтобы Сарджент написал их портреты. В английской газете появилась карикатура «Студия Сарджента на Тилт-стрит в Лондоне», к которой тянется длинная очередь богато одетых дам, включая королев, желающих позировать знаменитому портретисту. Всего Сарджент создал 800 портретов. От уличной египетской девочки до леди Эгню, чей портрет сравнивают с работами Рейнольдса и Гейнсборо. От безвестного филадельфийского железнодорожного магната до президентов Тедди Рузвельта и Вудро Вильсона. Критик Марион Диксон писал о чрезвычайной выразительности его портретов, в частности, о трех мужских – пожилого поэта Ковентри Патмера, тоненького юного аристократа Грэма Робертсона и еврейского бизнесмена и мецената Ашера Вертхаймера.
7: Сарджент написал их без малейшего элемента преувеличения, с той мастерской сдержанностью, которая заставляет нас затаить дыхание и всмотреться во все эти фигуры, такие разные и при этом такие типичные, словно они символизируют саму нашу цивилизацию.
5: Передача «Портретист Джон Сарджент и его персонажи» подготовила и ведет программу Марина Ефимова. Впервые в эфире 11 февраля 2005 года.

0: Рижский салон открывался 1 мая. И день, когда работала отборочная жюри, был одним из самых веселых дней в Париже конца 19 века. Парижане, свешиваясь с балконов, наблюдали, как тысячи художников, одетых кое-веки раз в приличные костюмы, боролись на ветру со своими огромными шедеврами, которые они несли на правый берег, в Палас де Индустрии, надеясь, что их примут на выставку. И в 1877 году среди этих художников был молодой американец, ученик художественной школы Эколь де Базар Джон Сарджент с большим, метр на метр, портретом своей приятельницы Фанни Уэтс.
1: Французы были одержимы искусством, и выставку в салоне можно сравнить из нынешних культурных событий только с Каннским кинофестивалем.
0: Так характеризует парижский салон и дебют Сарджента писательница Дебора Дэвис.
1: Критики и журналисты съезжались со всего мира. За 2 месяца выставки ее посещали сотни тысяч зрителей. В воскресенье по 50 тысяч в день. В зале «Палас де Индустри» помещалось до 7 тысяч картин. И 40 членов жюри решали не только, кого принять, но где какая картина будет висеть. Многие художники были обречены на безвестность только потому, что их работы было не рассмотреть под потолком огромного зала. А кроме того, салон не был открывателем новых течений в искусстве. Наоборот, он был охранителем популярного вкуса. И первый портрет Сарджента был его прелестным образцом.
0: Сарджент, американец, сын филадельфийского хирурга, родился и вырос во Флоренции. Его мать бредила Европой и не желала жить в Америке. Из-за нее или благодаря ей семья вела жизнь кочевников. И Сарджент вырос не американцем, не итальянцем, не французом. Вот что рассказывал в документальном фильме о нем один из кураторов Вашингтонской национальной галереи Николай Сиковский.
2: Он свободно говорил почти на всех европейских языках, подолгу жил во всех европейских странах, но не принадлежал ни к одной. Это было нелегко для человека, но полезно для художника, потому что такой космополитизм дает восприятию некоторую объективность. Вы оказываетесь вне традиции, на вас не давит груз принятого.
0: Джон Сарджент начал рисовать в 10 лет. В 18 родители привезли его в Париж, в знаменитую школу знаменитого портретиста Эмиля Каролуса Дюрана. Дюран денег со студентов не брал и сам за преподавание ничего не получал. Он появлялся в школе 2 раза в неделю, почти не разговаривал со студентами и никогда на них не смотрел. Настолько, что, встретив его на улице, они не знали, здороваться или нет, не уверенные в том, что он знает их в лицо. Его критика сводилась к тому, что он молча протягивал руку, студент клал в нее карандаш, кисть или уголь, и маэстро молча же делал поправки. Однажды какой-то новичок ошибся и пожал протянутую руку. И вот в один прекрасный день, осенью 1874 года, на пути из студии Дюран остановился взглянуть на работы очередного новичка, Джона Сарджента. Один из тогдашних студентов позже писал:
2: «Мы толпились вокруг. Дюран открыл альбом, и мы были поражены зрелостью рисунков американца. Я взглянул на учителя. Его брови взлетели вверх, и неожиданно он молча поднял глаза на Сарджента. Потом резко повернулся к матери Джона и сказал фразу, ставшую ходящей. Он уже многому научился.

0: к деликатными модуляциями цвета и света, переводить эмоции в физическое движение кисти, в мазки краски.
1: И Сарджент преданно и неустанно учился у Дюрана, работая с утра до ночи. Его сестра писала в письме: «Он живет в латинском квартале, как в Филадельфии, совершенный пуританин». Но, несмотря на это несоответствие Парижу, молодой Сарджент покорял всех, кто его узнавал, даже своих сокурсников-художников. Один из них, англичанин Джон Алден Уэйр, писал домой.
2: «Познакомился поближе с Джоном Сарджентом. Такого таланта у нас еще не было. Его работы маслом и рисунки, как у старых мастеров. Он свободно говорит по-французски, по-немецки и по-итальянски. Играет на рояле, как профессионал. Он очень много читает, и у него есть принципы. Благодаря ему атмосфера в нашем ателье как-то незаметно изменилась. Вышла из моды лень, волокитство и даже идиотская одежда. Уилл Лоу, например, любил ходить в рванье, но в розовом атласном цилиндре. А Сарджент всегда одет аккуратно. Костюм, белоснежная рубашка, галстук. При этом он совершенно не замечает своего действия на людей. Начисто лишен тщеславия. Знакомство с такими людьми поднимает дух. Я очень надеюсь, что мы подружимся».
1: К концу курса в художественной школе по Парижу поползли слухи, что Дюран завидует своему ученику. Так или нет, но Сарджент в качестве дипломной работы сделал портрет Дюрана с благодарственной надписью учителю. И портрет этот принес Сардженту первую настоящую известность. Об этой работе рассказывает историк искусств Мэри Волк.
3: Сарджент превзошел учителя. И доказательством тому знаменитый портрет Дюрана. Это, с одной стороны, явно дипломная работа в манере, преподанной учителем. С другой стороны, вызов на соревнования.
1: На волнах радио «Свобода» передача «Портретист Джон Сарджент и его персонажи». Ведет передачу Марина Ефимова.

0: Вчера видел в салоне работу Джона Сарджента «Паре Амброзии». Марокканка в белом одеянии на фоне белой колонны, прикрыв голову белым покрывалом, вдыхает голубовато-белые пары, идущие из серебристо-белой курильницы. Я не знаю, правдива ли его картина с точки зрения этнографической и религиозной, но, боже, как она красива, загадочна, незабываема. Белое волшебство.
1: Такой была реакция писателя Генри Джеймса на картину Сарджента 1882 года. И восхищен этой картиной был не он один. На Сарджента посыпались заказы от европейских аристократов и богачей, а знаменитости стали с удовольствием соглашаться на его предложение написать их портреты. И он делал с ними, что хотел. Писатель Роберт Льюис Стивенсон не без восхищения описывал свой собственный портрет работы Сарджента.
0: «Он написал меня в моей собственной столовой, в моей собственной вельветовой куртке, крутящим мой собственный ус. По-моему, его работа блестящая, но слишком эксцентрична для салона. Я иду, чуть карикатурно, в одном углу картины, моя жена в диком одеянии, как призрак, сидит в противоположном углу. Получилось живо и красиво, с этим сарджентовским юмором, но в целом чертовски странно».
1: В работах Сарджента, празднично красивых, всегда было что-то литературное. Портрет черноглазой миссис Уилтон Фипс с ее самоуверенной невинностью кажется просто портретом Мэй Уэлланд из романа Эдит Уортон «Век невинности». Знаменитого в Париже врача доктора Потце, красавца и Дон Жуана, Сарджент изобразил в дьявольски красном халате на фоне шелкового занавеса, который подозрительно напоминал занавес алькова. Портрет был ошеломительно красив, предательски выразителен и вызвал чуть скандальное восхищение парижан. Сарджент стал мэтром. Его работы уже проходили на выставку в салоне, минуя жюри. И студенты рассказывали про него байки, как когда-то про Дюрана.
0: Люди рассказывали, как он вел себя в студии. Он ставил холст рядом с человеком, чей портрет писал, так, чтобы и на человека, и на холст падал одинаковый свет. Поэтому он все время бегал. Сначала отбегал и смотрел на человека, потом бросался к холсту и наносил несколько мазков. Потом снова отбегал и смотрел. Кто-то посчитал, что за один сеанс он пробегал мили 4. При этом он все время что-то говорил, а бросаясь на холст, часто бормотал: «Демоны, демоны».

0: rushing in, shouting demons, demons.
1: Сарджент пишет свои портреты в манере старых мастеров. И это 80-е годы 19 века, в расцвет импрессионизма. Вот что говорит об этой его удивительной старомодности участник нашей передачи, профессор NYU и куратор музея Гуггенхайма Роберт Розенблум.
2: Not only Sargent, but several of his contemporaries, Giovanni Boldini, and also the Spaniard Sorolla.
3: Не только Сарджент, но и другие портретисты того времени. Итальянский художник Джованни Болдини, писавший портреты европейских знаменитостей, испанец Сорольа. Все они писали в конце XIX века так, будто Ван Гога и Сезанна не существовало. А в начале XX века так, словно не существовало Пикассо и Матисса. Они были анахронизмом.
1: То есть вы согласны с теми критиками, со знаменитым Роджером Фраем, например, который говорил, правда уже после смерти Сарджента, что его искусство – это искусство, подчиненное социальным требованиям, и что он, по большому счету, не художник, а стилист?
3: Это предубеждение модернизма. Сарджент, как художник, был виртуозом. Дело еще в том, что его манера писать была очень экстравагантной. Он налетал на холст с разбегу и наносил кистью резкие короткие мазки. Многим это казалось актерским приемом, и они относились к Сардженту как к фокуснику, но на самом деле это была виртуозность мастера. Не напрасно же Огюст Роден называл его современным Веласкесом. Сарджента в его время часто и тоже справедливо сравнивали с Хальсом, у которого была такая же легкая и быстрая кисть. Это была техника старых мастеров. И сейчас, когда вы смотрите на портреты Сарджента, у вас не может не перехватывать дыхание от того, как эти короткие мазки, как эта быстрая кисть волшебно передавала свет фонаря, нежность кожи, легкость ткани, богатство драгоценностей.
1: Вот что добавляет к этому Эрика Хершлер.
4: Сарджент очень интересовался модернизмом, был знаком со многими импрессионистами, включая Мане, часто делал скетчи, используя их технику. Но он слишком заботился о популярности, о клиентуре, о заработках. Возможно, поэтому он никогда не решился на смену стиля. Он взял что-то от модернистов и вплавил в свой элегантный романтический реализм. Очень незаметно.
1: Если Сарджентом действительно руководили лишь социальные амбиции, то в 1884 году он совершил непоправимую ошибку. Он написал портрет «Мадам Икс». Вирджиния Гутро была американкой, южанкой, родом из Луизианы. После гражданской войны, на которой погиб ее отец, Вирджиния, тогда ее фамилия была Авино, приехала с матерью в Париж, где потрясла общество своей экзотической и вызывающей красотой. Прямо Скарлетт О'Хара из романа «Унесенный ветром». В Париже Вирджиния очень быстро вышла замуж за банкира Гутро, после чего начала вести довольно свободный образ жизни. – Доктор Поцци, по слухам, был одним из ее многочисленных любовников. Сарджент был так заворожен совершенными линиями и алебастровой кожей мадам Гутро, что попросил ее позировать и сделал для салона ее портрет в декольтированном черном платье.
3: В картине все было доведено до предела. Шик черного открытого платья, резко повернутая голова, заостренный вызывающий профиль. Ее поза и платье все было слишком эротично. Это была дерзкая женщина, красота и эротичность которой были дерзко выставлены на показ. И, конечно, для дамы из общества это было оскорбительное произведение искусства.
1: И на выставке в парижском салоне 1884 года, буквально забитой изображениями обнаженных тел, именно этот портрет дамы в черном платье вызвал оглушительный скандал, рассказывает историк искусств Мэри Кроуфорд Уолк.
4: Друг Сарджента Ральф Кёртис записал в дневнике: «Вчера были похороны Джона Сарджента. Он, конечно, опасался реакции на портрет, но действительность превзошла все ожидания. Мадам Гутро и ее мать явились к нему в студию и устроили чудовищную сцену. Мать рыдающим голосом говорила: „Вы ее убили, убили! Она умрет от огорчения и стыда“. Главное возмущение вызвало бретелька ее черного платья, которое в оригинальном варианте картины собрала соблазнительно соскользнула с плеча. Художнику пришлось внести в картину поправку и вернуть бретельку на место.
1: Еще вчера главный портретист Парижа, на следующий день после открытия выставки в салоне, Джон Сарджент стал изгоем. Богатые клиенты отменили все свои заказы. Критики писали, что профиль мадам Икс карикатурный, кожа мертвенная, поза искусственная, рука вывернутая, безвкусно, скучно, уродливо. Понадобилось 100 лет, чтобы критики признали портрет мадам Икс и прелестный набросок к нему, который художник назвал «Тост мадам Икс», одними из лучших, если не самыми лучшими портретами Сарджента. На волнах радио «Свобода» передача «Портретист Джон Сарджент и его персонажи». Ведет передачу Марина Ефимова.

0: Дорогие друзья, пригрейте до моего приезда художника Джона Сарджента. Он талантливый художник, талантливый человек и джентльмен до кончиков ногтей. Он взял от Парижа все, что Париж мог дать, и теперь, я уверен, его домом станет Англия. Я принимаю близко к сердцу его работу и его судьбу. Заранее благодарю, Генри Джеймс.
1: Сарджент бежал в Англию. В продолжении своей карьеры художника он был настолько неуверен, что всерьез намеревался оставить живопись и заняться музыкой. Скрипач Чарльз Лофлер был в восторге. «Вы не представляете, каким пианистом он станет», — говорил он. «Когда он играет, я заметил, что если он берет неверную ноту, то она всегда лучше той, которая в оригинале. Это признак настоящей врожденной музыкальности». Но сестре Сарджент писал:
0: «Все же попробую восстановить здесь мою карьеру, хотя с точки зрения англичан я зверски французский художник».
2: Его репутация постоянно шла то вверх, то вниз, то снова вверх.
1: Но настоящая волна популярности накатила на Сарджента после его поездки в Америку в 1887 году.
0: Сарджент приехал сначала в Бостон, и его буквально окружила толпа людей, желавших, чтобы он написал их портреты. Почву для него подготовили архитектор Уайт и писатель Генри Джеймс, который написал о нем всем своим корреспондентам в Бостоне и Нью-Йорке. Так что к выгоде художника он, с одной стороны, оказался протеже американцев, которым доверяли, а с другой – представителем европейского шика и изысканного вкуса.
1: Богатые американцы стали приезжать в Англию специально для того, чтобы Сарджент написал их портреты. В английской газете появилась карикатура – студия Сарджента на Тилт-стрит в Лондоне, к которой тянется длинная очередь богато одетых дам, включая королев, желающих позировать знаменитому портретисту. Всего Сарджент создал 800 портретов – от уличной египетской девочки до леди Эгню, чей портрет сравнивают с работами Рейнольдса и Гейнсборо. От безвестного филадельфийского железнодорожного магната до президентов Тедди Рузвельта и Вудро Вильсона. Критик Марион Диксон писал о чрезвычайной выразительности его портретов, в частности, о трех мужских – пожилого поэта Ковентри Патмера, тоненького юного аристократа Грэма Робертсона и еврейского бизнесмена и мецената Ашера Вертхаймера.
0: Сарджент написал их без малейшего элемента преувеличения, с той мастерской сдержанностью, которая заставляет нас затаить дыхание и всмотреться во все эти фигуры, такие разные и при этом такие типичные, словно они символизируют саму нашу цивилизацию. «Это про Сарджента», — так замечательно сказал Генри Джеймс. «Восприятие само по себе уже творчество».
1: Кстати, о портретах Вертхаймеров. Дружба Сарджента с еврейским семейством не одобрялась обществом. И дело снова могло бы дойти до скандала, если бы Сарджент не был уже недосягаем для такого рода скандалов. Ему никто ничего не мог диктовать, он сам стал диктатором. Неизвестно, был ли он действительно влюблен в младшую дочь Вертхаймера Ину, или это были только слухи. Но ее портрет стал одним из лучших поздних портретов Сарджента. На черном бархатном фоне видно только жабо, манжеты, перья на шляпе и ее на кого-то оглянувшееся лицо, очаровательное и интеллигентное. Когда Инна вышла замуж, Джон Сарджент вдруг заявил, что он покончил с портретами.
3: No more portraits. «Больше никаких портретов», — сказал он. «Они мне так надоели, что, надеюсь, больше не напишу ни одного, особенно дам высшего света. Я должен выбраться, наконец, за границу, на юг, на солнечный свет. Я буду писать то, что увижу, и пусть ведет меня власть селекции».
1: The power of selection will follow. С 1912 года Сарджент снова начал вести жизнь кочевника, как когда-то в детстве. Каждую весну он с группой близких друзей, в которую всегда входила его любимая племянница Роз Мэри, отправлялся по всей Европе, наслаждался обществом, видами, собирал антиквариат и писал пейзажи с Роз Мэри. Критик Роджер Фрай вынес ему приговор. Мистер Сарджент, уехав в Европу, превратился в ординарного туриста. Если бы...

0: Элегантный мир Джона Сарджента был разрушен. Август 1914 года застал его и всю его компанию в Тироле, откуда их довольно долго не выпускали, а потом, наконец, пообещали дать им визу на ближайшее воскресенье. И Сарджент спросил у военного чиновника: «Надеюсь, по воскресеньям они не воюют?» Война до поры до времени огорчала его только из-за осложнений с путешествиями. Но однажды ему в Лондон пришла телеграмма из Парижа. «Вчера немцы обстреляли театр Сен-Жермен. Роузмери погибла». Через месяц 62-летний Сарджент уже был на фронте. «Я должен это увидеть», — сказал он другу, который его провожал. «Я всю жизнь ограждал себя от ужасного. Я практически не выходил из студии. Пора».
1: Он прибыл на фронт в район Арраса и сделал там огромное количество акварелей и зарисовок военных сцен, портретов солдат и эскиз к огромной картине, которую назвал «Газ». Это длинная очередь солдат, ослепленных горчичным газом, с повязками на глазах, которые идут, держась друг за друга, в полевой госпиталь. Картина, посвященная такому современному событию, современной войны, написана в классической форме. Солдаты застыли, как на греческих барельефах, опустив головы в выразительных позах, но в пыльной, выленившей военной форме и освещенные розовым вечерним светом, на который Сарджент был такой мастер. Это невероятно трогательная картина об одном из ужасов современного мира.
0: На фронте Сарджент жил в окопах и в землянках и долго болел инфлюенцией, которая сильно подорвала его здоровье. Джон Сарджент умер в 1925 году, очевидно, мгновенно. Его нашли на утро в постели, очки сдвинуты на лоб и в руках раскрытый том Вольтера.
1: Ко времени его смерти он считался безнадежно старомодным. Критики, если и писали о нем, то только для того, чтобы упомянуть его поверхностность, декоративность и эстетство. В учебные программы он не входил. И это отношение продолжалось примерно до 1990 года, когда в Америке вдруг началась ностальгия по Сардженту. А сейчас его репутация в художественном мире достигла высот, на которые он не поднимался при жизни.
0: Профессор Розенблюм, почему именно сейчас вспомнили Сарджента?
2: Well, it's a very familiar phenomenon in the history of 19th century art.
3: История искусств в 20 веке – Бермудский треугольник. Художники, знаменитые в 19 столетии, в первые две трети следующего столетия практически исчезали из виду, если их работы не отвечали требованиям модернизма. 20 век был полон революционных движений, которые по природе своей были чрезвычайно агрессивны. Но в конце 20 века, когда модернизм уже всех победил и царил в искусстве, люди украдкой стали оглядываться назад, уже без предубеждения, рожденного модернистским искусством. С точки зрения модернистов, портретная живопись была живописью низшего разряда, потому что предметом интереса модернизма были не люди и не лица, а более высокие и более абстрактные задачи – отыскание чистых форм существующего мира, или его геометрии, или цветовой гаммы. Возвращение портрета как жанра, и не только портретов Сарджента, но и Балдини и Сероя – это возрождение интереса к индивидуальности.
0: Вот никто в Америке не вспоминает замечательного русского художника-портретиста, который жил в то же время.
3: Вы имеете в виду Серова? О да, конечно. В 2000 году я и несколько других кураторов Гугенхайма ездили в Россию, и все были потрясены работами Серова. Но, конечно, в Америке его мало кто знает. А Сарджента знают, потому что он описал целый период нашей истории. Сарджент создал портрет аристократии и вообще элиты, определявшей лицо целой эпохи. Это было время гигантов. Карнеги, Рокфеллера, Ротшильдов, Моргана, время Тедди Рузвельта и Вудро Вильсона. Словом, к замечательным художественным достоинствам портретов Сарджента добавилось очарование истории. Смотреть на его портреты – это как совершить путешествие на машине времени в забытый мир.
0: На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Портретист Джон Сарджент и его персонажи». Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
4: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
5: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
6: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
5: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу и неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
7: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
6: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
8: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
9: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
5: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
10: Представьте себе, тайно, довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
6: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
11: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
5: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
12: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
6: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
13: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
5: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
6: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
5: «Человек имеет право».

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Ровно 25 лет назад в мире начался 21 век. Нет, не 1 января 2000 года, а 11 сентября 2001 года, когда было совершено террористическое нападение на США и рухнули башни-близнецы на Манхэттене. В тех терактах погибли 3000 человек, 6000 были ранены. Этот день стал шоком для Америки и открыл новый век – век войн, терроризма и насилия. Наблюдаем ли мы сегодня упадок американской силы и закат Запада? Грозит ли нам столкновение цивилизаций и новая мировая война? И являются ли Владимир Путин и Дональд Трамп детьми 11 сентября? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Свое расследование уже начало ФБР, но пока никто не берется сказать, кто стоит за этим терактом. И ваши кадры. Мы в прямом эфире видим, как падает вторая башня. Такого центра больше нет.
2: В тот день ведущий экстренного эфира НТВ Петр Марченко рассказывал о происходящем так, будто это случилось совсем рядом. Не где-то за океаном, а буквально в соседнем городе. В его голосе слышны тревога и растерянность. И сегодня именно эта человеческая реакция хорошо передает атмосферу 11 сентября. Настоящим рубежом 21 века стало не 1 января 2000 года, а 11 сентября 2001. В тот день 19 террористов захватили 4 пассажирских самолета. Два из них врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий – в здание Пентагона. Четвертый самолет упал в Пенсильвании после того, как пассажиры попытались вернуть контроль над лайнером. Погибли около 3000 человек. Для Америки это был национальный шок, для всего мира – начало эпохи, в которой терроризм и борьба с ним стали центральными темами международной политики. После 11 сентября США начали войну в Афганистане, а затем вступили в Ирак. Усилились спецслужбы, контроль на границах и система наблюдения. На годы внешняя американская политика сосредоточилась на борьбе с терроризмом. Постепенно менялся и сам мировой порядок. Американское превосходство, казавшееся очевидным после окончания холодной войны, стало вызывать все больше вопросов. Усиливались Россия и Китай, а внутри западных обществ росло недовольство прежней внешнеполитической моделью. Через 25 лет после 11 сентября многое из того мира уже осталось в прошлом. Афганистан завершился возвращением к власти Талибана. Война в Ираке изменила Ближний Восток. При этом политики, сформировавшиеся в эпоху после 11 сентября от Владимира Путина до Дональда Трампа, по-разному используют страх перед внешней угрозой. Заканчивается ли эпоха лидерства Запада, которая началась после холодной войны? И не движется ли мир к новому противостоянию?
0: А к нам по Зуму присоединяется культуролог и писатель Александр Генис. Саша, приветствую. Ну вот я вспоминаю этот день, знаете, один из тех дней, которые врезаются в память навсегда. Их всего несколько в моей жизни. Один из них, конечно, 24 февраля 2022 года, когда ты помнишь, где ты был, что ты делал в этот момент. То же самое, это 11 сентября 2001 года. Я точно помню, где я был, как был включен телевизор, как мы смотрели, как горит одна башня, и на наших глазах самолет врезается, влетает во вторую башню. И вот это какое-то бодрияровское чувство было, что, так сказать, война, показанная по телевизору, этого не может быть. Это какой-то Голливуд, который пришел к нам в реальность. А вы помните, что с вами происходило, где вы были в этот день, 11 сентября?
3: Ну, этого мне уже не забыть никогда. Дело в том, что я-то видел это все не по телевизору, а вживую. И это было совершенно нечеловеческое зрелище, потому что 11 сентября я вышел на набережную. Я живу на берегу Гудзона, прямо напротив Манхэттена. Я вышел на набережную, потому что мне позвонили. Кстати, позвонили из Праги и сказали: «Выйди, идиот, посмотри, что происходит». И я выскочил и увидал кучу людей, которые стояли с телефонами и смотрели на юг. А там, на юге Манхэттена, горел один из небоскребов, один из близнецов. Ветер был с севера, и все звуки я отсылал в океан. Поэтому было абсолютно бесшумно. И в полной тишине вдруг исчез второй небоскреб. Его как бы слезнуло время. Что-то такое произошло даже не фантастическое, а сверхъестественное. И должен сказать, что зрелище было совершенно не, незабываемым. И все люди стояли молча. Там было очень много людей. Все машины остановились, конечно. Но никто ничего не говорил, потому что трудно было поверить своим глазам. Ну, а после этого началась суматоха. И дальше все уже было так, как мы знаем. Мы все эти часы 11 сентября, они проигрывались перед нашей памяти, как кино. И погода была еще изумительная. Да. И в этот день, это был вторник, я должен был приехать в студию «Радио Свобода», которая находилась тогда в нескольких кварталах от Близнецов. И, ну, конечно, ехать никуда было нельзя, потому что дороги были прикрыты, и стекла все в нашем здании Federal Building были выбиты. Так началась новая эпоха. Я совершенно согласен с вами в том, что это был конец эйфории 90-х годов, когда мы ждали с надеждой на будущее. Вот 11 сентября положило конец этим надеждам.
0: Да, пришло совершенно другое будущее, которого мы не ожидали. А как в Америке сейчас это переживается? Это некая травма? Закрыт ли этот гештальт войной в Афганистане, убийством Бен Ладена? Или это некая открытая травма, и Америка до сих пор ее переживает?
3: Это стало частью истории. Очень много американцев родились уже после того, как это произошло. 25-я годовщина стала мемориальной годовщиной и очень торжественно отмечается. Но отмечается именно как мемориальная, как памятный день. Четыре президента приедут 11 сентября к этим, там, где место, где стояли близнецы, Ground Zero у нас называется. И отдадут как бы долг памяти погибшим людям. Интересно, что из этих четырех президентов не будет пятого, Трампа, который не приедет в Нью-Йорк в этот день. Потому что все президенты договорились не использовать эту годовщину для политических целей. Трамп с этим не согласился и отказался участвовать в этой церемонии. Но так или иначе, годовщина будет скорбной, как ей положено быть. И к ней, к этой годовщине готовится давно уже снят новый фильм, например, телевизионный. Сегодня будет премьера, я еще не видел его, о том, как жили люди после 11 сентября. Это фильм воспоминаний. И это одна из тех памятных событий, которыми встречают эту дату. Надо сказать, что она отразилась на американской культуре во всех областях. И это одно из важных событий, связанных с годовщиной 11 сентября. Вы заметите, что этого явления, этой исторической даты нету названия. Она так и осталась датой 11 сентября.
0: Это можно сравнить с Перл-Харбором? Тем же, чем был Перл-Харбор для 20 века, 11 сентября для 21-го?
3: Не знаю, не думаю, потому что Перл-Харбор стал началом войны, победоносной войны, которая поставила точку на японском милитаризме, на германском фашизме. Это был законченный акт. Перл-Харбор начался, и Хиросима его совершила, вот этот исторический этап. Сейчас ничего похожего не произошло. Мы даже не можем сказать, кто победил в этой войне, потому что когда Буш начал войну, Буш-младший, то он назвал ее очень неудачно. Война с террором. Это, как сказать, война с танками. И поэтому мы не знаем, чем эта война кончилась и что это значит. Вот Иран – это продолжение этой войны, Афганистан – это завершение этой войны. То есть история с открытым концом. И 11 сентября в этом смысле так и не кончилась.
0: Да, да, здесь это действительно очень важная мысль. Это была одна из как моих интуиций, когда я готовил этот эфир, потому что мне кажется, что 11 сентября открывает большой, да, вот как говорили, долгий 20 век, она открывает долгий 21 век, в середине которого мы, в самом начале которого мы сейчас живем, с войной в Украине, с войной в Заливе, с Газой, с 7 октября, с 24 февраля. Это все продолжение, в каком-то смысле продолжение той эпохи, которую открыла 11 сентября. Хорошо, а в Америке, сама Америка изменилась? Мы помним, как первые месяцы, да, вот это вот началась такая вот некая паранойя, эйфория безопасности, Department of Homeland Security был создан, усилен контроль на границах. Насколько 11 сентября удалось изменить Америку в ее самых базовых основаниях, да, как страна открытая, толерантная, открытая к мигрантам?
3: Я бы не сказал, что это связано с 11 сентября, потому что после, за эти 25 лет были разные президенты и разные Америки. Каждый президент оставляет свой отпечаток на стране. И Америка Байдена, Америка Трампа – это разные Америки. И к 11 сентября это, я не думаю, что это имеет прямое отношение. Угу. Другое дело, что сама идея конца истории, которая была так популярна в 90-е годы… Знаете, я с Фукуямой на радио делал несколько интервью, и было ощущение такое, что вот пророк нового века, который объясняет, что дальше история не может продолжаться, потому что мы перебрали все возможные ситуации и остались одной – победа Запада. Вот теперь в этой победе мы, конечно, сомневаемся. И то, что происходит в Украине, и то, что происходит на Ближнем Востоке, и то, что происходит в Израиле, то, что происходит в Газе, все, что вы перечислили, все эти кошмарные точки, не то чтобы войн раньше не было, но непонятно, куда они ведут. Если в 20 веке это были войны идеологические, то я понимаю, что была война между… Я когда приехал в Америку, еще был, я застал разгар холодной войны между двумя идеологиями. Вот западная демократическая идеология и коммунистическая, советская. Но ничего подобного от этого не осталось. И мы живем в хаотическом с точки зрения идеологии мира. И как это связано с 11 сентября, это веха. Не последствия, а, я бы сказал, символ вот этих вот страшных перемен, среди которых мы живем.
0: Хорошо, а нынешняя Америка, все-таки мы видим, да, на фоне того, что делает Трамп, что обещал Трамп, его предвыборное обещание, вся вот эта вот мигрантофобия, постепенный уход Америки из мира, сворачивание этих обязательств, это началось тогда или это более поздний феномен?
3: Нет, конечно, это более поздний феномен, потому что были, как я уже сказал, разные президенты. Но Америка при Обаме не была такой, как она при Трампе, правда?
0: И... Но это было. Что... та Америка была. Трамповская Америка была, просто она, может быть, не имела голоса, не имела репрезентации. Это же тоже не
3: она имела репрезентацию, была чайная оппозиция, как мы знаем, Ти-партия. И, конечно, Америка всегда существуют две Америки. Всегда. Никогда они не были так разделены, как сегодня. Я живу при семи президентах уже и никогда не видал таких разногласий, как сейчас, когда две стороны не могут ни о чем между собой договориться. Но в этом и заключается надежда, потому что каждый раз курс меняется. Америка идет только вперед, только галсами. Это самый надежный путь для демократии. Это вот именно идти то туда, то сюда, колебаться в обе стороны. И вот то, что сейчас происходит, это одно из таких колебаний. Но 11 сентября, знаете, когда произошло это событие, то в первые дни никто не понимал, что нужно делать. И нужна была какая-то акция, нужно было какое-то движение, как говорит Путин, движуха. Вот эта движуха и стала война в Ираке, в Афганистане. И Америка сначала она была очень единодушна в своем порыве, но очень скоро это тоже кончилось. И, в общем, к этому нужно относиться как нормально. Меняются президенты, меняются направления, меняются флаги, я бы сказал, и меняется история. Так устроена Америка, так это ее залог ее силы. То, что власть меняется, и это самое главное.
0: Но меняется ли отношение Америки к миру? Все-таки война в Ираке, в Афганистане – это довольно в итоге таки травматический опыт для Америки. Так же, как сейчас фактически не проигранная, но однозначно не выигранная война в Заливе. Не будет ли Америка в будущем, так сказать, может быть, она за эти 25 лет окончательно сделала изоляционистский выбор?
3: Понимаете, изоляционизм всегда был главным соблазном Америки. С первого дня ее существования. Вся идея Америки заключалась в том, чтобы сбежать из Старого Света в Новый Свет. Построить новый город на холме. И это была главная идея американцев, главный соблазн их жизни. Потому что Старый Свет погряз в войнах, междоусобицах. Америка больше всего мечтала об одном. Как избавиться от этого груза истории. Как начать все сначала. И никуда этот соблазн изоляционизма, никуда он не делся. Он всегда присутствует здесь. И каждый президент обещает не вести войны, как это обещал Трамп, например. И вот эти вечные войны, которые Америка старается избежать, ничего из этого не получается, потому что без Америки истории не будет. И Первая мировая война, и Вторая мировая война, и Холодная война показали, что Америке нечем заменить вот эту силу, которая Все говорят, что никто не хочет быть мировым жандармом, но тем не менее Америка вынуждена нести на себе этот груз. В большей степени, в меньшей степени. Придет другой президент, будут другие международные отношения, и, может быть, тогда Америка будет ссориться все-таки с Северной Кореей, а не с Канадой.
0: Вот эти галсы, о которых вы говорите, сейчас это культурные войны. Нет ли ощущения, что машина, опять-таки, за эти 25 лет пошла в разнос? Что амплитуда этих колебаний, этой синусоиды все больше и больше. И сейчас, собственно, те и левые, и такие, и антисемитизм, который сейчас поднимается в Америке, и невероятно сильные левые тенденции, которые мы наблюдаем в Демократической партии, невероятно сильные правые, квазифашистские тенденции, которые мы наблюдаем на правой стороне спектра. Что это в условиях соцсетей, да, информационных пузырей, эмоционального капитализма, эмоциональной экономики, вот эти галсы, эта машина как-то пошла в разнос.
3: Что-то в этом есть, потому что те колебания, которые я застал в Америке, всегда были... Нельзя сказать, что они были эмоционально безопасны. Ничего подобного. Вот сейчас все говорят, что Рейган стал аэропортом, что Рейган – это такой святой президент. Но я это застал, когда еще были плакаты, где камни вопиют о преступлениях Рейгана. То есть святых президентов никогда не было, никто их никогда не было такого, чтобы все кого-то любили. Но сейчас, конечно, ситуация выглядит иначе уже потому, что противостояние с правой стороны все понятно. Ну вот с Трампом ясно, в чем его обвиняют, и ясно, в чем его считают его ошибками. Но левая сторона не может представить альтернативы. И вот это ужасно, конечно, потому что нету здоровой, бодрой партии, которая могла бы стать тентом, палаткой для всех. И эти прогрессивисты ужасные, которые, на мой взгляд, губят Америку и которые привели к возникновению феномена Трампа, они, конечно, чудовищны, потому что то, что они говорят... Сейчас они стараются это забыть про то, что они говорили. Но я-то помню, как говорили о том, что нужно лишить поддержки денежной полицию, распустить армию, Сенат отменить, День благодарения запретить, фейерверк 4 июля. Все эти безумные идеи каким-то образом проникли в Демократическую партию, что очень для меня лично очень тяжело, потому что я всегда голосовал за демократов и не знаю, что я буду делать в ноябре.
0: Нью-Йорк. Вы, как уже, так сказать, бывалый нью-йоркец с почти полувековым опытом, Нью-Йорк тоже, помимо президентов, будет как-то это отмечать, память полиции. Мы помним, сколько погибло полицейских и пожарных при ликвидации. Будет ли как-то Мамдани во всем этом участвовать?
3: Бесспорно. Это героическая веха в жизни Нью-Йорка. Нью-Йорк стал городом-героем в один день. И, конечно, это событие всегда очень трогательно отмечается. Может быть, одно из самых трогательных – это световой мираж, когда два столпа света ночью светятся над Нью-Йорком. Это как бы восставшие миражи несчастных небоскребов. Интересно, что когда появилась эта идея, я был на премьере, так сказать, этого светового эффекта, то выяснилось, что это очень опасно для птиц, потому что это мешает их миграциям, это их сбивает с толку. И выключили прожекторы, потому что птицы уж точно не имеют никакого отношения к нашим сварам. По-моему, это трогательные дела. Но вообще Нью-Йорк остался, вот это событие 11 сентября осталось в памяти Нью-Йорка в первую очередь архитектурой. На месте Близнецов стоит небоскреб. Нельзя сказать, что он особенно удачный небоскреб, но тем не менее он символически означает победу Америки. Над кем, я уже трудно сказать, потому что там 1776 футов. Вот эта высота небоскреба, она связана с Декларацией независимости.
0: Да, Декларация независимости.
3: Интересно, что в Нью-Йорке всюду руины небоскребов наших Близнецов разобрали на памятники. Вот я живу рядом с памятником, куском конструкции железной, которая осталась от налета. И вокруг нее парк. И таких мемориальных руин по всему Нью-Йорку разбросаны, это как бы, чтобы не забыли о том, что это было. Потом Нью-Йорк, конечно, еще связан с, как ни странно, в культурной памяти. Очень неудачные оказались музыкальные опусы. Вот это, по-моему, поразительный факт. Потому что 11 сентября отразилось в литературе. Ну, например, Делила написал, известный романист американский, написал роман «Падающий». Билл Коллинз, поэт-лауреат, написал поэму «Имена». Арт Шпигельман написал «Тени пропавших близнецов». Это графический роман.
0: Да, графический.
3: Это очень трогательное дело. Фильм был снят «Рейс 93». Документальный художественный фильм, который показывал, как захватили самолет. Но я бы сказал, что наиболее удачная память о Нью-Йорке, о, не, о близнецах, связана с музыкальными описами. В первую очередь, это хорал Джона Адамса, моего любимого современного композитора. Она называется, как бы я перевел так, «О переселении душ». И это с использованием фамилий, имен, записок людей, которые погибли во время налета. И еще более знаменитый опус – это Стива Райха, нашего минималиста, нью-йоркского да. композитора, «Струнный квартет со звукозаписью», где очень трогательная, сильная, эмоциональная музыка перебивается записью пожарной охраны, полиции, все, что диспетчеры авиационные. То есть это такая как бы деловая сторона вот этого налета накладывается на очень трогательную музыку. Документальная музыка, и все они упоминают имена. Знаете, может быть, самое сильное для меня впечатление 11 сентября связано было с людьми, которые там погибли. Дело в том, что еще очень долго ветер доносил до нашего дома запах горелых близнецов. Они да. все еще тлели. И ниже 14-й улицы нельзя было пройти. Там стоял забор. И на забор вешали фотографии людей, которых искали родственники. Потому что очень много было неопознанных трупов. И вот это было самое трогательное из всего, что я видел. Потому что люди фотографируются, когда им хорошо. И там были фотографии да. людей из отпуска, годовщины, да. свадьбы, дни рождения, юбилеи. Все люди улыбаются. Какие-то шутливые фотографии. Кто-то со слоном снят. И вот ты стоишь и смотришь, понимаешь, что все они мертвые. Вот это вот память обо всех. И пыталась культура 9-11, культура 11 сентября все время упирает на настоящие имена, на то, чтобы мы не забыли. Потому что Америка никогда не любила братских могил. Чего нет, того нет. Вот когда Вьетнамский мемориал в Вашингтоне, это перечень всех без исключения
0: людей, имена, погибших да, невероятно имена. Сильная вещь, то, что можно вот карандашиком
3: место
0: там
3: памятника, совершенно верно, так и делают.
0: Своего убитого. Да.
3: Это, по-моему, очень характерно для Америки. У меня есть какое-то уважение к демократии. Нет анонимных героев. Есть люди, самые настоящие, простые.
0: Да, действительно, это хороший, мне кажется, акцент в конце нашего разговора, потому что в Америке умеют работать с памятью. И хорошо, что вы вспомнили мемориал в Вьетнамской войне и мемориал тот же Ground Zero. Да, там же имена, так сказать, все выбиты вот на этом бассейне. Внизу.
3: Бассейн слез такой, да.
0: Да, бассейн слез. И да, и мне кажется, что это и демократия, и это уважение к человеку, потому что Америка – это страна, основанная на достоинстве, на человеческом достоинстве, и уважение к человеку, и имя каждого погибшего здесь ценное. В этом отношении опыт 11 сентября и память об 11 сентября, конечно, делают честь американской культуре. Александр, спасибо. Александр Гейнис, культуролог, писатель, нью-йоркец, был с нами на связи. А к нам по Зуму присоединяется Аркадий Мошес, директор программы российских исследований Финского института международных отношений в Хельсинки. Аркадий, приветствую.
4: Добрый вечер.
0: Ну, конечно, в этот день великие тени у нас возникают. Тени Фукуямы и тени Хантингтона. Собственно, это, можно сказать, было концом мира по Фукуяме. Да? Концом конца истории и своего рода напоминанием о том, что история не кончилась, о том, что кончается мир либеральных иллюзий, мир либеральных институтов. 21 век и подтвердил это, собственно. 11 сентября и стало подтверждением этого.
4: Да, наверное, но я на самом деле хочу сказать, особенно сейчас, вот много размышляя об этом, мне кажется, что важно зафиксировать, что это не террористы, и не то, что они сделали, привело к, ну, да, к тому, что мир либеральных иллюзий начал сыпаться. Он был не совсем иллюзорным. Он, в общем, достаточно каком-то... Он имел право и возможность на то, чтобы сохраниться. Привела к концу этого мира, на самом деле, реакция на него самих западных стран. так или иначе, очень быстро все начало рассматриваться сквозь призму безопасности, сквозь, так сказать, безопасность получила, соображения безопасности получили абсолютный приоритет в Америке и в меньшей степени в Европе. В Европу это, на самом деле, только сейчас окончательно приходит. А вот с Америкой все было ясно, что уже самый первый вот крупный, значит, пакет, который назывался «Патриотическим актом», он привел к тому, что либеральные ценности были, ну, не отменены, конечно, но в значительной степени поставлены под сомнение, облегчили, уничтожили тайну переписки. Я не знаю, там, облегчили вообще до непонятных размеров, значит, способности слежения за людьми. То есть... Это было сделано людьми, которые, в общем, причем в демократической стране. Если мы до этого о таких вещах, так сказать, конечно, видели разные голливудские фильмы, то вдруг мы увидели это в реальности, как спецслужбы стали получать какие-то невиданные для этого полномочия. И это, на самом деле, было, мне кажется, ну, главным или одним из двух главных факторов краха либерального мира. А потом уже пошли одно внешнеполитическое и военно-политическое решение хуже другого. Вторжение массовое на Ближний Восток, разрушение, Большой Ближний Восток, разрушение региональных балансов, попытка это как-то компенсировать. Но об этом мы можем говорить более подробно позже. Но я еще раз говорю, не террористы разрушили. Да. То, что они сделали, было страшной вещью, но это не было экзистенциальной угрозой западному либеральному миру на тот момент. А вот реакция на него уже была.
0: Да-да, мы как раз тоже вспоминали перед этим создание Department of Homeland Security. Сейчас мы видим его наследника в лице трамповского ICE, который там уже большой пакет нарушений можно фиксировать. И действительно, безопасность, мы влезаем вот в этот вот мир безопасности, мир войны. И вот я вижу здесь какое-то очень сильное совпадение с восходом Владимира Путина.
4: Да, я думаю, что... Ну, как, в какой-то степени эту параллель можно проводить. Ну, единственное, что Путин, наверное, сам выбирал. И он уже был в этой системе. Для него то, что он делал и делали для него, это было абсолютно естественным и, наверное, единственно возможным. А плюс еще, оно, так сказать, соответствовало его каким-то политическим запросам и интересам. Я думаю, что Джордж Буш-младший, он, наверное, не готовил себя вот к таким действиям, к тому, что ему придется реагировать на вот такие угрозы. Но пошел он по пути очень простому, силовому, и это была ошибка.
0: Но Путин, интересно, что момент был какой-то уникальный совершенно момент вот этого вот российско-американского единства. Мы помним, что он первым позвонил Бушу после 11 сентября, и затем уже он предоставил поддержку американской операции в Афганистане, российские военные базы на границе и так далее. То есть интересно, что Путин очень быстро вписался вот в этот вот 11-сентябрьский расклад.
4: Путин на всем протяжении своей карьеры отличался тем, что он, так сказать, был очень удачливым оппортунистом. Как-то он не был стратегом в этом смысле, и не является им, он не создает возможности. Но когда возможности возникают, он это очень хорошо чувствует и, так сказать, будучи авторитарным правителем, принимает эти решения очень быстро. На тот момент, естественно, всем казалось очевидным, что, ну, смотрите, Россия уже в течение такого времени является, так сказать, стороной, частью решения проблемы борьбы с террором. Она там пострадала сама от террора уже неоднократно, от взрывов и так далее в своей стране. Поэтому часто точно вот возникает, ну, если угодно, база для взаимодействия. Буш и раньше, и до 11 сентября, наверное, хотел заглядывать в душу Путина и читать там, так сказать, читать его душу. И раньше хотел с ним, наверное, дружить. Ему, наверное, нравились какие-то вещи, которые делал Путин в качестве правителя такой страны, как Россия. А тут возникла эта возможность. Путин за нее, безусловно, уцепился. Но Путину это, так сказать, позволило просуществовать в качестве человека, воспринимаемого как союзника там, до 2004-го, наверное, года, вряд ли сильно позже.
0: Да.
4: А вот Буш ошибся, это была одна из многих ошибок, которые он совершил.
0: Я сейчас думаю о том сценарии, который начал разворачиваться в 2001 году, собственно, сценарий 21 века, да, сценарий безопасности, войны, битвы за идентичность, да, в конце концов, если взять исходное, да, откуда берется акт Бен Ладена и этот террористический акт, и само явление Аль-Каиды. Нет ли здесь некой параллели с 20 веком? То есть мы наблюдаем, что такое 20 век. Это мир глобализации, да, мир дирижаблей, мир радио, конвейера, аэроплана и массовых миграций, да, «Титаники» бороздят мировые океаны. И в качестве реакции на это у нас сначала удар грома Первая мировая война, затем явление фашизма и затем Вторая мировая война. И вот у меня такое ощущение, что 21 век повторяет сценарий 20-го. У нас был розовый мир глобализации, 90-е годы, падение стены, конец истории, Фукуяма, интернет, Клинтон, Information Superhighway, вот это все. И затем удар грома 11 сентября, и разворачивается сценарий, похожий на 20 век.
4: Здесь вот я, наверное, не могу целиком согласиться. 20 век начинался так, как он начинался, но значит, государства на тот момент готовились к войне, к войнам друг с другом. Mm-hmm. Вся военная политика строилась на том, чтобы создавать альянсы, там, за кого вы будете заступаться, за кого вы не будете заступаться. Тройственный союз к 2014 году существовал уже десятилетия. Антанта, так сказать, сердечная антанта, состоящая из трех государств, тоже там с 2004-2007 года, уже тоже добрый десяток лет. Были войны на Балканах, все это бурлило. И, в общем, как бы то ни было, то есть как бы были розовые иллюзии, были у каких-то людей. Считалось, что технологии, так сказать, привели уже к такой силе вооружений, что война кончится очень плохо. Были и мирные конференции, но так или иначе, главными акторами были государства. Это в чем-то усложняло, на самом деле, жизнь, а в чем-то упрощало, потому что государствам так или иначе все равно всегда легче сесть за стол переговоров и о чем-то договориться. Были мирные конференции к тому времени, уже их было несколько. А в 21 век, и вот, так сказать, 11 сентября, оно в этом смысле, ну, не уничтожило государство, но заставило государство сталкиваться с негосударственными акторами, и, как выяснилось, сделать государство это умеет не очень хорошо. Ну, как бы, я не знаю, в плане отказа от иллюзий, да, параллель есть, в плане практическом, как шла история, кто ее двигал и кто ее, так сказать, двигал назад, здесь все-таки немножко другое все.
0: Ну, если с точки зрения лидеров, явление сильных лидеров, которые делают упор на национальные интересы, на изоляцию, на воскрешение старых имперских мифов. Да, если посмотреть на всю плеяду, которая нас сейчас окружает уже даже последние десятилетия, это Эрдоган, это Моди, это император Си, это, ну, уже, так сказать, отошедший Орбан, но тоже он представлял вот это вот генерационное, Трамп, и, естественно, Путин. Они тоже в каком-то смысле являются детьми 11 сентября и вот этой эпохи идентичности и возвращения государства.
4: Да, они все являются очень органичными носителями идеи, что в мире все будет решать сила. То есть мы возвращаемся даже не к началу 20 века, а куда-то вообще к Наполеону. Большие батальоны.
0: К Пелопоннесским войнам, да.
4: Ну, так или иначе, эти люди понимают власть, они понимают силу, вернее, то, что, так сказать, power по-английски называется. А оказалось, что им противостояли, ну, в известной степени противостояли носители либеральных ценностей или взглядов в Европе, многие.

0: Эти же люди между собой очень таким носителем власти. И вот пример российско-турецких отношений, он в этом плане очень показателен. Значит, им очень часто не удается договориться. Да. То есть они говорят, вот здесь мы играем, а здесь мы не играем. И это тоже, я думаю, что в этом все равно их ахиллесова пята, потому что те страны, которые способны, которые разделяют ценности, они способны договариваться, находить компромиссы в гораздо большей степени и более адекватные, в принципе, чем вот эти носители властной парадигмы.
1: Вот это мой следующий вопрос был. Можно ли надеяться, или мы действительно не можем здесь представлять будущее, что все идет, вот как мы и до этого с Сашей Генисом говорили об американской внутренней политике, что она идет галсами и она идет по синусоиде, что мировая политика тоже как-то идет по синусоиде, что сейчас мы в периоде, так скажем, надира, да, отступления международных институтов, международного права и торжества политики силы. И что рано или поздно международные институты и либеральный миропорядок, либеральные нормы все-таки такие вильсоновские, да, не гоббсовские, война всех против всех, а кантовские принципы, они все-таки сформируют новую международную среду.
0: Ну, я не хочу, так сказать, показаться вульгарным марксистом, но все равно без вот этой материальной базы вы никуда не денетесь. То есть если вы можете быть семи пядей во лбу, но если у вас из всего вооружения стрелы, то уважать вас, по большому счету, в 21 веке и в 22-м никто не будет. Вот. Это для Европы сейчас очень болезненное откровение, потому что они как бы думали, что 4 отпуска в год и такая мягкая сила – это все, чего будет достаточно для того, чтобы в современном мире, ну, твои позиции котировались достаточно высоко. А этого, в общем, не происходит. Поэтому это не невозможно. Но если у вас плохая экономика, если вы не в состоянии справиться с теми вызовами, которые непосредственно вас на сегодняшний момент касаются, от, я не знаю, там той же нелегальной миграции до охраны границы и обратно, вам трудно надеяться на то, что во второй половине 21 века у вас будут серьезные позиции, и что международные институты каким-то образом, значит, вас в этом плане поддержат.
1: Ну да, и плюс еще здесь очень действительно меняется понятие силы. Ты уже правильно заметил, что 11 сентября открывает эпоху, ну, собственно, даже не 11 сентября, уже даже война в Афганистане это показала, советская, эпоху асимметрии. Эпоху асимметричных войн, да, когда военная сила, главная военная сила в мире, ничего не сможет сделать с такими распределенными сетевыми угрозами, будь то терроризм или гибридная война. И сейчас это США еще раз поняли в Персидском заливе.
0: Ну, это даже не Афганистан. Афганистан был своеобразный тоже, так сказать, войной в этом плане. Я могу вплоть до Дьен-Дьен-Фу уйти. Когда на самом деле все люди, которые очень любят хвастаться ядерным оружием, забывают, что первая ядерная страна, которая была побеждена, не ядерная, это Франция, когда вьетнамцы так или иначе выбросили их оттуда, в общем, достаточно позорной ситуацию создали для французов. Так что я не знаю, стоит ли идти во Вторую мировую войну, совсем в ее историю, но вот уж точно вот эта вот Дьен-Бьен-Фу, катастрофа французской колониальной империи, вот с этого момента проще даже на самом деле начинать.
1: Ну да, и Вьетнам дальше уже американский, и собственно. Но сейчас-то, мне кажется, особенно очевидно, потому что сейчас появилась не просто распределенная тактика партизана, да, как у Карла Шмидта теория партизана, а сейчас появились дроны, да, и появились, собственно, вот эта вот партизанщина, она вооруженная дронами и распределенными сетевыми технологиями.
0: Это правда, как бы это и такой политический вопрос, и философский вопрос, но прежде всего это вопрос военной тактики. На самом деле все, что мы, ну мы не военные люди, все, что наша, так сказать, военная наука накопила за последние там несколько сот лет, это все теперь можно сдавать в архив. Не факт, что навсегда, но на сегодняшний момент можно, потому что вся вот эта опять-таки идея, то есть идея больших батальонов, концентрации больших сил для прорыва, там, я не знаю, оно больше не работает. Возникла вот эта kill zone, зона, в которой дроны уничтожат все, так сказать, все, что нападающая сторона может накопить, они могут это уничтожить там, в мгновение ока. Это меняет, по большому счету, все представления о войне, которые складывались в последние столетия.
1: Ну да, и в этом отношении действительно это символическое акт 11 сентября, когда наносится удар в самое сердце сверхдержавы, в ее символическое сердце, да, в ее медийное, информационное.

0: имиджевое. Это, конечно, в этом отношении действительно открыло нам 21 век.
1: Тут на самом деле я согласен, что это все... Я очень хорошо помню, вот как я это увидел тогда на экране телевизора по CNN. Но мы как бы все так или иначе сконцентрировались на, значит, башнях-близнецах и торговом, Всемирном торговом центре мировой торговли в Нью-Йорке. А на самом деле ведь еще один удар был ровно в Пентагон.
0: По Пентагону, да.
1: По Пентагону, да. Не надо это забывать. Символизм этого, он тоже, в общем, достаточно важен во всем этом контексте.
0: Да, да. Действительно, надо не забывать, что, собственно, и захваченных самолетов было несколько, и это происходило одновременно на нескольких уровнях. Да, в одном из самолетов пассажирам сумели обезвредить террористов, но, тем не менее, самолет потерпел крушение. Так что дело только не в башнях-близнецах, а это был такой очень сложный и многоуровневый сценарий, который происходил 25 лет назад. Ну что же, Аркадий, спасибо большое за этот разговор, за этот рассказ. Аркадий Мошес, директор программы «Российские исследования» Финского института международных отношений, был с нами на связи. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об 11 сентября. Пепел 11 сентября стучит в наши сердца. 25 лет этой трагедии, и мы говорим о том, как повлияла она на Америку, на мир и на наше восприятие реальности. Рассуждает об этом американистка Александра Филипенко.
2: Саша, привет. Рад тебя слышать и видеть. Ну, начнем мы сегодня с Самуэля Хантингтона. 11 сентября 2001 года многие восприняли как подтверждение его идеи о столкновении цивилизаций. Спустя 25 лет мы можем сказать, что он действительно оказался прав?
3: Ну, уж точно это новый этап, новая страница, может быть, продолжающегося столкновения цивилизаций. Ведь есть еще и версии, что это все продолжающаяся мировая война, которая началась с Первой мировой войной, и все это ее этапы. Но в любом случае, действительно, мы увидели новый мир с 11 сентября 2001 года. Новый мир не только для США, новый мир для всех абсолютно, для всех акторов международных отношений – но в первую очередь для США и во внутренней политике, и во внешней политике. Столкновение цивилизаций, если его называть таковым, оно продолжается, ну и просто переживая, кажется, разные этапы.
2: Почему ненависть к США, к Израилю оказалась настолько сильной в части арабского и мусульманского мира, вплоть до публичного празднования терактов 11 сентября? За этим что стоит? Это религия, политика, это история или вмешательство Запада?
3: Мы понимаем, что американская история далеко не так радужна, как ее хотели бы представлять иногда. Да, есть очень тяжелые страницы, есть трагические страницы. Они связаны в том числе с войнами в странах Ближнего Востока. Поэтому, конечно, ни в коем случае нельзя воспринимать все как черное и белое, но это справедливо для любых вопросов в действительности. Но да, это один из болезненных моментов, в том числе для США, из-за значительного количества американских войн в странах Ближнего Востока, в странах Персидского залива. Негативное, скорее, складывается отношение и взгляд на США в этих странах. Важно отметить, что после 11 сентября в Нью-Йорке огромное количество представителей разных общин выходили на памятные мероприятия и, наоборот, вспоминали жертв 11 сентября. То же самое можно было увидеть и по всему миру, вне зависимости от религиозной принадлежности. Но знаменитая песня «I love to hate you», мне кажется, вполне применима к США. «Я люблю тебя ненавидеть». Вот эта любовь и ненависть к США очень часто переполняет разные группы и выливается в, соответственно, такие иногда совершенно устрашающие или неподобающие протесты.
2: Сегодня мы видим усиление позиции Ирана. Опять же, это приход талибов к власти в Афганистане в итоге, усиление хуситов в Йемене. Есть ли тут какая-то общая закономерность? Это постепенное вытеснение западного влияния с Ближнего Востока? Или как?
3: Сложно сказать. Мне кажется, что трагическая история протестов в Иране, когда мы не знаем, сколько десятков тысяч людей погибли во время протестов в январе 26 года, говорит о том, что он, наоборот, стремление к свободе, стремление к либерализации присутствует даже в таких обществах, даже там, где это угрожает жизни людей. Так что американское влияние в действительности очень сильная, конечно, вместе с мировыми изменениями, вместе с проникновением интернета и разных, соответственно, пропагандистских сил, безусловно, и с одной, и с другой стороны, безусловно, сейчас есть поляризация, и даже, наверное, поляризация, это сложно назвать, распадение на огромное количество разных групп влияния. Сейчас уже нет того мира холодной войны. Звучит странно, конечно, мир холодной войны. Сейчас уже нет того разделения на Запад и Восток, того разделения на Варшавский договор и Североатлантический альянс, такого разделения на две части мира. Сейчас очень много групп влияния, которые между собой иногда становятся ситуативными союзниками, иногда противниками. Ну и это перетекает одно в другое, из-за чего все становится гораздо сложнее. И, конечно, соответственно, и влияние одной стороны ослабевает, потому что влияют очень много разных сторон.
2: Мы можем сегодня вообще говорить о наступлении исламской цивилизации, если Иран, Талибан, те же хуситы, о которых я вот говорил, и другие исламистские движения, они же преследуют очень разные цели. И у них очень часто, то есть зачастую у них конфликт между собой какой-то.
3: Я вот так бы хотела ответить. Кажется, сейчас самые сильные акторы – это Китай и Соединенные Штаты. Китай также преследует цели, в том числе объединение с разными силами, в том числе на Ближнем Востоке, ну и свое влияние пытается продвигать, в том числе, например, в странах Латинской Америки. И делал Китай это очень и очень успешно. Давайте посмотрим на последние десятилетия, посмотрим на торговый баланс стран Латинской Америки с Китаем. Посмотрим на то, как за последние 10 лет торговля с Китаем выросла минимум в 3 раза в странах Латинской Америки. И вот поворот США. Вот доктрина Донро, доктрина Монро, как угодно ее можно называть, но Марко Рубио, госсекретарь США, ездил в страны Латинской Америки в первый год своего пребывания на посту госсекретаря больше, чем иные госсекретари за все время своего пребывания на посту. Разворот США к странам Латинской Америки изменил ситуацию, и мы видим этот поворот, мы видим, как изменяется все. То же самое, возможно, при необходимом внимании, при необходимых вложениях, я имею в виду вложениях в первую очередь времени и сил, мы сможем увидеть и в других регионах. Другое дело, что, конечно, Китай тоже готов и с удовольствием хочет занимать как только можно больше пространства, как газ, абсолютно заполнять все пространство совершенно и создавать альянсы с очень разными силами стран Персидского залива, Ближнего Востока, отстаивая исключительно и только свои интересы, продвигая свои интересы, которые ситуативно могут совпадать с интересами разных групп, и даже групп, которые могут представлять или угрозу, или опасность, или в глазах США представлять угрозу. Так что здесь, мне кажется, в действительности борьба идет на самом деле между двумя вот этими огромными силами, а разные и исламские группировки, и силы, и какие-то движения, которые не представляют угрозу в действительности, ну, каким-то образом получают поддержку все-таки из той самой страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
2: А вот это был следующий мой вопрос. Запад после Ирака, Афганистана и Ливии, похоже, все меньше хочет вмешиваться в конфликт это на Ближнем Востоке. Не создает ли это вакуум, который могут вполне заполнить и заполняют? Это Иран, Россия, Турция, другие региональные силы.
3: Сейчас опасность заполнения вакуума, оставленного вакуума какими-то силами не американского континента, а в первую очередь Китая, мне кажется, и не дает американской администрации уйти из стран Персидского залива, уйти и забыть операцию «Эпическая ярость», махнуть на это рукой, сказать, что точка поставлена, и идти дальше. Потому что мы понимаем, в случае, если США уходят из стран Персидского залива, меньше внимания на это обращают. Саудовская Аравия, конечно, не один на один остается с Ираном, но, тем не менее, Саудовская Аравия вполне возможно будет искать помощи у какой-то ядерной державы. У какой? Кто может предоставить тот самый ядерный зонтик в случае необходимости и военную поддержку? Наверное, та сторона, которая скажет: мы договоримся, у нас и с Ираном нормальные отношения, у нас со всеми нормальные отношения, мы вас защитим, но только пользуйтесь юанями, только, пожалуйста, расплачивайтесь именно таким образом, а мы вас защитим, у нас со всеми очень хорошие отношения. Так что вакуум этот пожелает и будет мечтать, как мне кажется, и с большим удовольствием и очень легко заполнит Китай. То же самое касается и Европы. Точно так же. Мы договоримся с Россией, не волнуйтесь, все будет хорошо. Только расплачивайтесь, пожалуйста, юанями.
2: Возвращаясь к 11 сентября, как сегодня на памятные даты, как на эти мероприятия реагирует мэр Нью-Йорка, Захран Мамдани и общественность? Нью-Йорк же считается городом, который стабильно за демократов голосует.
3: Мэр Нью-Йорка оказался на перекрестии нескольких споров, ссор и скандалов даже, можно так сказать, связанных с 11 сентября. Во-первых, есть очень активная группа родственников погибших 11 сентября, семей погибших 11 сентября, и они выступают против того, чтобы нынешний мэр Нью-Йорка участвовал в траурных мероприятиях в связи с тем, что в его администрации работает человек, который выступал юристом, адвокатом людей, так или иначе косвенно или прямо связанных с террористами 11 сентября. И вот эта болезненная, тяжелая, страшная тема не дает очень многим людям смотреть на мэра Нью-Йорка просто как на мэра Нью-Йорка. Вот это его присутствие рядом с ним, адвоката людей, которые так или иначе связаны с террористами 11 сентября, усложняет все, абсолютно все. Плюс еще и близость к самому Мамдани, даже не его личные высказывания, а вокруг него большое количество людей, которые в том числе позволяли себе такие высказывания, как «США заслужили 11 сентября», я имею в виду Хасана Пайкера, конечно. Какие-то несколько, может быть, высказывания под вопросом кандидата в Сенат от демократов, от Мичигана, Абдулла Аль-Саеда, которого поддерживает Захран Мамдани и так далее. Вот это все заставляет большие группы активистов выступать против того, чтобы мэр Нью-Йорка участвовал в мероприятиях. Этого не было никогда, такого не было никогда. Но это связано, конечно, с тем самым нью-йоркским левым креном в рамках демократической партии. Нью-Йорк, конечно, демократический город, конечно же, синий демократический город и демократический штат, и силы, левые силы внутри демократической партии как раз и усложнили, скажем, процесс поминания и воспоминаний о том, что происходило тогда в 2001 году. Тот самый лозунг «никогда не забудем», он для многих людей означает и необходимость вспоминать, что было 11 сентября 2001 года, без каких бы то ни было упоминаний, без значков звезд со звездочкой или скобок, где говорится, что это связано с какими-то политическими американскими действиями на Ближнем Востоке. Не хотят семьи погибших 11 сентября вспоминать, с чем связан этот ужасный акт. Они хотят вспоминать погибших родственников.
2: Хотелось бы поговорить еще про память. Насколько американское общество по-прежнему помнит 11 сентября, помнит эти события, этот теракт? Для сегодняшних 20-летних это та же травма и точка отсчета? Или это уже историческое событие, как для предыдущих поколений, не знаю, Вьетнам или, может, даже Перл-Харбор?
3: С одной стороны, особенно сейчас в ТикТоке, в преддверии, можно увидеть большое количество видео, где молодые люди не могут ответить на вопрос, кто стоял за терактами, что это было, какая террористическая организация или что такое Аль-Каида. Не помнят этого. С другой стороны, мемориальные мероприятия проходят каждый год, и почти каждый год, или даже несколько раз в год, я бы так сказала, разные и документалисты, и разные платформы делают или фильмы, или расследования, или что-то связанное с 11 сентября. И вот сейчас на Netflix вышел огромный проект про поколение 11 сентября, про то, как это все разделило на до и после, и что это означает сейчас, и что это означало для США. Конечно, как всегда, с одной стороны, как-то умиротворяющая фраза «время лечит» одновременно может означать, что и время позволяет забыть о чем-то. Но, тем не менее, 11 сентября остается очень важной датой для американцев, для тех людей, которые все-таки так или иначе следят за политикой.
2: А какое отношение было у американских президентов к 11 сентября, вот которые были за эти 25 лет, от Буша, для которого это стало начало войны с терроризмом, до сегодняшнего дня, до Трампа? Эта дата по-прежнему сегодня объединяет американцев или сама стала частью политического раскола, политической игры?
3: Да, все президенты выступали, все президенты участвовали в мемориальных мероприятиях, в разных мемориальных мероприятиях и у Всемирного торгового центра, и в Пентагоне, и очень разные бывали мероприятия, обязательно в этом принимают участие американские президенты, но нужно сказать, что с десятилетия, с десятилетней годовщины политики, ну, не то чтобы им запрещено полностью, но, по крайней мере, организаторы этих мероприятий практически запрещают выступать с политическими речами у Всемирного торгового центра. Это и негласное правило, и, в общем-то, гласное правило конкретных организаторов, которые связаны с семьями погибших 11 сентября. И действительно, это не политическое событие, это трагическое событие, это воспоминание, это связано с, ну и конечно же, историческим этапом, но и с трагедии, в первую очередь. Все президенты присутствовали все президенты на протяжении истории обязательно участвовали в разных мемориальных мероприятиях, но и присутствовали в музее, приходили в музей. Конечно же, все живущие сейчас ныне президенты это делали, но и также разные высокопоставленные представители Белого дома тоже обязательно стараются вспоминать и участвовать в поминании погибших 11 сентября.
2: Мы можем сказать, что Путин и Трамп в определенном таком смысле политические дети этой эпохи, эпохи 11 сентября. 9.11 стал не просто терактом, это у нас произошла точка перехода в новый мировой порядок с войной, с терроризмом, усилением силовой политики и постепенным кризисом прежней системы глобализации. Насколько сегодняшняя политика этих лидеров – это продолжение той эпохи?
3: Кажется, что эта веха связана с похоронами идеи единого пространства политического и конца истории. История началась снова с этим страшным витком. При этом стоит вспомнить, что Джордж Буш-младший говорил о том, что Владимир Путин был одним из первых, кто позвонил ему после 11 сентября, предложив любую помощь. Это был важный элемент отношений между Москвой и Вашингтоном, безусловно. Но, конечно, после этого было очень много всего. Мы понимаем, что сейчас такие факты уже остаются уделом истории. Но это действительно новый этап, когда стало ясно, что прекраснодушные кантианские отчасти идеи о каком-то прекрасном мире, где все будут жить и где границы можно будет отменить, уходят в прошлое. И, конечно же, все, что касается международных отношений, тень 11 сентября сформировала то, что мы знаем сегодня о мировой политике, но и, безусловно, сформировала внутреннюю политику США. Стоит лишь сказать о том, что Министерство внутренней безопасности было создано как ответ на 11 сентября, а последние сложные, проблематичные споры внутри США и между демократами и республиканцами, и внутри республиканской партии связаны в том числе с Министерством внутренней безопасности и той самой иммиграционной службой, которая тоже в рамках Министерства внутренней безопасности и существует.
0: Но я в завершении снова вернусь к тому судьбоносному дню 11 сентября 2001 года. После обрушения башен-близнецов пыль в Нью-Йорке держалась, представьте себе, полгода. Ее поднимал малейший ветерок. И в этом смысле, мне кажется, что пыль 11 сентября до сих пор не осела и становится только гуще. Идет война цивилизации и варварства. Но не только Запада с исламом, да, пожалуй, и вообще не Запада с исламом, а война с сумасшедшими диктаторами, которые хотят уничтожить мир. И сегодня линия этой войны проходит на границе России и Украины. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
4: Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
4: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: «Радио «Свобода» – всегда поверх барьеров.
6: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
7: Всем привет, дорогие друзья! Это Артемий Троицкий и «Музыка на свободе», выпуск номер 277. Сегодняшние герои... В общем-то, сегодняшняя героиня одна, и зовется она «Берлинская стена». Мы послушаем всякие песенки вокруг да около Берлинской стены, которая была возведена, сколько там, 62 года тому назад... В августе 1961 года. Ну, а начнет программу великий человек, гениальный музыкант Джон Кейл. Родился в 1942 году, валиец, Уэльсе, участник группы Velvet Underground, одной из самых известных и влиятельных групп в истории рока, особенно альтернативного рока. Ну и, слава богу, жив и относительно здоров по сей день. И выпустил замечательный совершенно новый альбом, который называется «Mercy», то есть «Милосердие». На альбоме этом его сопровождает куча всякого народа: Fat White Family, Animal Collective, Vase Blood и так далее. Я выбрал песню под названием «Story of Blood» — «История крови».

Джон Кейл, «Ways Blood» на подпевках, «Story of Blood», альбом «Mercy». На мой взгляд, альбом совершенно изумительный, один из лучших вообще в карьере этого великого музыканта. Стиль его очень сложно определить, он придумал что-то новое, ну, примерно так же, как Дэвид Боуи со своим последним альбомом «Black Star». То есть это отчасти эмбиент, отчасти постпанк, а отчасти вообще религиозная, священная музыка. Поехали дальше. Shannon and the Clamps — это уже такая веселая американская группа из Калифорнии. Солистку и бас-гитаристку зовут Shannon Shaw. Шестой альбом их называется «Year of the Spider» — «Год паука». И слушаем песню «Midnight Wine» — «Полуночное вино».

Shannon and the Clams, альбом «Год паука». Продюсер, кстати, Дэн Ауэрбах из Black Keys. Теперь наша маленькая мини-история. Ее герои — это английская группа «Джонни Кид и пираты». Ну, вы, естественно, знаете их песню «Shaking All Over». Собственно говоря, по строчке из этой песни и назван исчерпывающий сборник «Джонни Кид и пиратов». Практически все их студийные записи, сделанные с 1959 по 1966 год. Интересно то, что у Джонни Кида и пиратов не было выпущено ни одного альбома, только синглы, порядка 20 синглов и, в общем-то, никаких лонгплеев. Итак, сборник «Quiver Down the Backbone», то есть по-русски, наверное, было бы правильно перевести как «мурашки по коже», но по-английски это «дрожь по позвоночнику». Естественно, первым делом слушаем их величайшую песню. На мой взгляд, вообще один из лучших ранних рок-н-роллов, абсолютно на уровне лучших песен, там, скажем, Элвиса или Джерри Ли Льюиса или Чака Берри и так далее. Песня «Shaking All Over» была записана в июне 60-го года, номер один в Соединенном Королевстве.

Джонни Кид и пираты, shaken all over. Ну, Джонни Кида на самом деле зовут, конечно, не Джонни Кид, а Фредерик Альберт Хит, 35-го года рождения. К сожалению, повторить успех shaken all over Джонни Киду и пиратам не удалось. Было у них еще большое количество всяких синглов, в том числе некоторые из них были, ну, не так хороши, как shaken all over, но все равно очень-очень даже неплохие песенки. В частности, сингл «Restless», беспокойный, который вышел в сентябре 60-го года, то есть вскоре после «Shaking All Over», но он дошел уже в Англии всего-навсего до 22-го места. Тут, кстати говоря, имеется прекрасное гитарное соло, замечу, это 60-й год, в исполнении гитариста по имени Арт Керри. «Restless».

0: Джонни Кид и пираты. Песня «Restless», сентябрь 60-го года. Ну, в общем-то, больше мне вам, пожалуй, предложить нечего. Все остальные песни мне понравились несколько меньше, хотя тоже хороши. Совсем другая музыка. Это дуэт брата и сестры Элизабетты Порчинай и Эммануэле Порчинай. Они итальянцы, но живут в Германии в тусовом городе Берлине. И, значит, у них имеется вот этот дуэт, называется «Aperture» — «Отверстие», у которого вышел уже второй альбом «Станция», «Комнаты». Очень такой необычный стиль, надо сказать, у этого дуэта. Послушаем заглавную песенку, она довольно короткая, так что я думаю, что соскучиться вы не успеете.
1: Tutti lo siamo. Alla ricerca dei padri. Di forza tenera. Sicura. E paziente. Porta al fronte e testa tristezza costante nel vuoto. Cucini per me un pasto ancora crudo. Che io divoro e adoro. Deglutisco in fretta e penso che adoro la tua cecità.

0: Aperture – итало-германский дуэт Елизаветы Эммануэли Порчина и альбом «Станция». Ну, а теперь, собственно, значит, если сейчас Берлин – это действительно одна из культурных столиц Европы, а может быть и вовсе культурная столица, то так было не всегда. Вот. И 13 августа 1961 года начали строить Берлинскую стену коммунистические товарищи, и 60-летию Берлинской стены посвящен замечательный совершенно сборник. Он так и называется «16th Anniversary of the Berlin Wall». Выпустил его немецкий архивный лейбл Bear Family. И надо сказать, что это просто исчерпывающая пластинка на данную тему. Начнем с сообщения радио американских вооруженных сил о том, что началось строительство Берлинской стены. Это как раз радиоперехват от 13 августа 1961 года.
1: While President Kennedy was returning from his first European quest for peace, Khrushchev and the East German communists had completed their blueprint for the total isolation of East Berlin. On August the 13th, 1961, East Germany put an end to the flights of refugees to the West by building a wall to keep people in and freedom out. The wall became a hated symbol of oppression, of men and ideas, a heartless and cruel division of a city and a people.
0: Ну вот, это было радио US Armed Forces о том, что вот началось такое дело, строительство Берлинской стены. Ну, естественно, стена эта разделила город Берлин на две неравные части. Большая часть все-таки две трети на западе, одна треть на востоке. Ну, и этому событию посвящено большое количество и фильмов, и книг, ну, и музыки тоже. Начнем с песни в исполнении Марлен Дитрих с оркестром, американским оркестром Вали Стота. Песня называется «Ich habe noch einen Koffer in Berlin» – «У меня есть чемодан в Берлине». Марлен Дитрих вообще уроженка Берлина, кстати говоря, и похоронена в Берлине. И эта песня как раз о том, что у нее остался чемодан в Берлине, и она туда обязательно вернется. К сожалению, вернуться в Берлин ей не довелось. Тем не менее, песня стала очень и очень известной.

0: Марлен Дитрих, у меня есть чемодан в Берлине. Ну, теперь смешная такая штука. Значит, дуэт американских диджеев и комиков. Ну, было время, когда диджеи и стендаперы, в общем-то, это была одна профессия. И вот это вот детройтские диджеи Дики Гудман и Микки Шор, выступавшие под названием «Спенсер и Спенсер», они записали, значит, такую миниатюрку под названием «Russian Bandstand» — «Русский хит-парад». Ну, я надеюсь, что вы поймете, там очень простой английский язык.
1: Welcome to Russian Bandstand. This is your host Nikita Clarkchev. In Russia, almost everybody watches Russian Bandstand. Now everybody watches Russian Bandstand. Next is number one song in Russia.
2: But we don't like that song.
1: You got to like that song. It's number one song.
2: But we don't like...
1: Who else doesn't like that song?
3: I don't like... Any other song?
1: Too late, comrade. Now, anybody else don't like?
2: We like that song.
1: All right, now a word from our sponsor. You better listen. Light up Stroganoff. New short-length cigarette. Each cigarette, two puffs. That's all you got time for. Work 22 hours a day, salt mine. Is only cigarette with microphone filter. So be careful, comrade. Secret police are listening. Is only cigarette I smoke. Right, comrade Mamarella Chef?
4: Right. Is only cigarette you can buy.
1: Next on the Russian bandstand is country's number one singing star, Nikita Preslichev. What are you going to sing, Nikita? No, that's wrong song. Tomorrow we have new number one singing star. Tomorrow we have new number one song.
2: Hey, comrade, we are secret police. Tomorrow we have new host on the Russian Bandstand.
0: Спенсер и Спенсер, русский хит-парад. Дуэт американских детройтских диджеев. Следующая песня со сборника, посвященного 60-летию Берлинской стены, это запись нью-йоркского вокального квинтета The Dellwoods в стиле doo-wop. И песенка называется «Agnes, the Teenage Russian Spy». «Агнесса, русская шпионка-подросток». Детройтская запись была, кстати, еще до стены 59-го года, а вот это уже постенная запись, сентябрь 61-го.

Песня про юную русскую шпионку в исполнении американского вокального квинтета «The Dellwoods». Следующая песня вообще была даже хитом. На 37-м месте она была в американском хит-параде в феврале 1962 года. Певицу зовут Тони Фишер, честно говоря, не помню такую совсем. Ну, в общем, вот это самое Тони Фишер с оркестром Уэйна Шенклина записали песню под названием «West of the Wall», «К западу от стены». И это, значит, такая вот сентиментальная песня о любовниках, разлученных Берлинской стеной.

Lester Lennon Orchestra, Russian Roulette. Ну, еще много-много есть всяких забавных записей на этом сборнике. Вот, если можете раздобыть, очень советую. Продается, кстати, в Берлине. Я купил этот сборник в Берлине, как раз в одном из музеев, посвященных Берлинской стене. Берлинская стена у меня — это вообще фетиш. Я однажды прошел вдоль этой стены с юго-востока на северо-запад. 3 дня у меня занял этот маршрут. Да, имеются тут, кстати, Бо Дидли, там со всякими антикоммунистическими песнями и так далее. Но я хотел бы завершить знакомство с этим сборником песенкой очень грустной, песня 62-го года в исполнении The Crown City Four. Это вокальный квартет из калифорнийской Пасадены. Песня называется «Watch World War III on Pay TV». Смотрите Третью мировую войну на платном телевидении. К сожалению, да, так оно все и получилось. Все вернулось. Нафиг, холодная война, более того, горячая война. В общем, да, в тяжелое время мы живем. «The Crown City Four, Watch World War III on Pay TV».

Это были американцы, Crown City Forest, Калифорния, и песенка про то, как можно посмотреть Третью мировую войну на платном телевидении. Сюжет наш был посвящен, напомню, 60-летию строительства Берлинской стены, но сейчас уже прошло еще 2 года с тех пор, но, к сожалению, дела в мире снова скатились в самую плохую сторону. Ну что ж, поехали дальше. Дубен в Пеште — это чешская группа из небольшого города Литомиржица, но очень интересная группа. Стиль они свой называют «Dark Pop», «темный поп». Это такой квартет. Третий альбом у них вышел. Называются альбомы в основном женскими именами. Предыдущий назывался «Анна», а вот этот называется «Нина». И я так понимаю, что это что-то вроде такой мини-дарк-поп-оперы. Слушаем песню «Дитер под каванину», то есть «Дитер встречает Нину».

Дубен в Пешти из города Литомержице, чешского альбом «Нина». Следующая наша героиня – американка из города Бостона. Зовут ее Венди Айзенберг. Очень своеобразная девушка. Она импровизирует, играет на гитаре, на банджо, вот, и поет всякие сюрреалистические песенки. Четвертый альбом у нее вышел, но и после этого у нее тоже что-то выходило. Такая она довольно продуктивная. Этот альбом называется «Auto», и с него я выбрал трек «No Such Luck» — «Нет такой растраты».

Венди Айзенберг из США, альбом «Ауто». И завершит нашу сегодняшнюю программу выступление известной канадской группы «Санс». Одна из лучших, я думаю, заокеанских групп, играющих в стиле крауд-рок. Это трио существует с 2007 года. И их последняя пластинка, пятая по счету, называется «The Witness», «Свидетель». И с него слушаем песню «Third Stream», «Третий поток». На этом я с вами прощаюсь. Это был 277-й выпуск программы и подкаста «Музыка на свободе». И до встречи на следующей неделе. Счастливо, всем хороших летних развлечений. Пока. Это был Артемий Троицкий.

0: «Писательская свобода». С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику.
1: Говорят, если внезапно поднять водолаза с большой глубины на поверхность, он может умереть. Или, во всяком случае, заболеть такой болезнью, когда кровь кипит в жилах, а всего точно разрывает изнутри. Нечто подобное случилось со мной темным декабрьским утром во Владимире. Начинался обычный тюремный день. Очередной в бесконечной веренице однообразных тюремных будней. В 6 часов, как водится, с хриплым криком прошел надзиратель вдоль камер, колотя ключами в дверь. «Подъем! Подъем! Подъем!» В серых сумерках камер зашевелились зэки, нехотя вылезая из своих мешков, выпутываясь из наверченных одеял, бушлатов, курток. «Провались ты со своим подъемом!» Заорал репродуктор, раскатистый, торжественно, словно на параде на Красной площади, заиграл гимн Советского Союза. Холера его заешь, опять забыли выключить с вечера. «Говорит Москва, доброе утро, товарищи, утреннюю зарядку начинаем с ходьбы на месте. Черт, поскорее выключить. Каждый день в этой стране начинается с ходьбы на месте». Зимнее смурное утро, и на воле-то приходит точно с похмелья, а в тюрьме и подавно нет более паскудного времени. Жить не хочется, а этот день впереди как проклятие. Недаром поется в старой арестантской песне: «Проснешься утром, город еще спит, не спит тюрьма». Она давно проснулась, а сердце бедное так заболит, как будто к сердцу пламя прикоснулось. Только что устроился я на койке со своими словами, поджав под себя ноги, как открылась кормушка. «Десятая! Соберитесь все с вещами!» Этого нам и не хватало. Начался проклятый денечек. «Собирайся, дотащись, да устраивайся на новом месте!» Пропал день для занятий. Куда бы это, однако? Никогда эти бесы не скажут. Вечная таинственность. «Эй, начальник, начальник, матрасовки брать? А матрацы? А посуду?» Это уже наша разведка. Если матрацы брать, значит, на этом корпусе куда-то. Если не брать, значит, на другой. А куда? Если матрасовки брать, значит, на первый или на третий. На втором свои дают, и посуду тоже. «Все забирайте с собой», — говорит неопределенно начальник, туману напускает. «Братцы, куда же это нас? Может, в карцер или на работу опять на первый корпус? Опять, значит, в отказ пойдем. Поволокут на строгий режим, на пониженную маржу. А может, просто шмон? Это вот не дай бог, это хуже всего. Книжки у меня распиханы по всей камере на случай шмона. Всякие запрещенные вещицы, ножичек, несколько лезвий, шильца самодельная. Все сейчас заметут». И заметались все. У каждого своя заначка, своя забота. Скорее в бушлат в вату засунуть, может, не найдут. В сапог тоже можно. Да нет, стали в последнее время сапоги брать на рентген. Человек не допросится на этот рентген, а сапоги, пожалуйста.
0: Писательская свобода. Слушайте нас на сайте Радио Свобода и в привычном агрегаторе подкастов.
2: Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
3: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
2: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
4: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
4: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
6: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
7: Митинг превратился в беспорядки. В Оренбурге завершается суд по так называемому «Баймакскому делу». Binance выдаст вас? Правозащитники обвиняют криптобиржу Binance в сотрудничестве с ФСБ. Принуждение к войне. Как в России выполняют разнарядку по контрактникам.
6: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
8: К 11 годам и одному месяцу колонии суд в Пскове приговорил 63-летнего заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга за повторную дискредитацию армии и распространение так называемых фейков об армии. Дело против политика возбудили за участие в дебатах о войне с историком Юрием Пивоваровым и за репост публикации «Эхо Москвы» с первой полосой британской газеты «Дейли Мира», на которой были изображены окровавленная женщина и Владимир Путин. Приговор – результат частичного сложения сроков по двум статьям обвинения с учетом предыдущего наказания по иноагентской статье. В 2025 году Шлосберга приговорили к 420 часам обязательных работ за нарушение обязанностей иностранного агента. Он вину не признает. Сразу нескольким жителям Москвы, пришедшим 10 августа к Верховному суду России, где рассматривался иск о снятии партии «Яблоко» с выборов в Госдуму, суды назначили административные аресты. Так, 10 и 15 суток ареста, соответственно, получили супруги Дарья Бунькова и Наби Балабеков за нарушение порядка проведения митинга. У Верховного суда они раздавали листовки в поддержку партии. Судья не пустила родственников и группу поддержки на заседание, заявив, что это не та категория дел, где нужны слушатели, отмечает «Медиазона». 14 суток ареста также назначили Вячеславу Авдашеву. По версии полиции, он участвовал в несанкционированной акции и перекрывал дорогу. Аналогичный срок получил еще один сторонник «Яблока» Артем Кузнецов за создание помех транспорту. Жители Волгограда начали наказывать из-за коллективного обращения о дефиците бензина. 16 июля пятеро волгоградцев записали видеообращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину по поводу нечестного разделения топлива. По их словам, администрация заливает полный бак бензина по топливным картам, а горожанам зачастую просто отказывают. Участников обращения задержали. Одному из них, адвокату Алексею Севастьянову, назначили 5 суток ареста за сопротивление полиции. На 10 тысяч рублей оштрафовали Татьяну Сметанко за участие в массовой акции. Протоколы также составили на 2 других жительниц Волгограда, и их дела пока не рассмотрены. А в Перми на 10 тысяч рублей оштрафовали активиста Льва Самоловских, который подал в городскую администрацию уведомление о проведении митинга против нехватки топлива. Пост об этом он выложил в своем телеграм-канале с 44 подписчиками. Суд счел это незаконной агитацией. Топливный кризис начался в России этим летом на фоне украинских ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям. К 15 годам колонии приговорили 44-летнего водителя-экспедитора из Мурома Сергея Локтева за госизмену и участие в террористической организации. По версии следствия, Локтев поддерживал движение «Артподготовка», которое российские власти признали террористическим, и получил через Телеграм партийный билет этого движения. Кроме того, Локтев собирал информацию о жителях Мурома, поддерживающих войну России против Украины для украинских спецслужб, утверждает следствие. Сергея Локтева задержали в 2024 году. Тогда же его приговорили к 3 годам и 3 месяцам колонии за призывы к экстремизму в интернете и хранение психоактивных веществ. С учетом этого приговора суд назначил ему в общей сложности 16 лет заключения. Компания «Ветбиохим» отзывает противовирусную вакцину для собак «Мультикан-8» после сообщения о массовой гибели животных в Ярославской области вскоре после прививки. Вакцинацию собак новой серии «Мультикана-8» начали в августе. С тех пор, по данным издания «Яркуб», погибли минимум 20 собак. Еще несколько животных находятся в тяжелом состоянии. В «Ветбиохиме» сообщили, что направили вакцину на экспертизу и рассказали о возможном организованном деструктивном вмешательстве третьих лиц, которое привело к гибели животных.
6: На днях суд в Перми заменил колонию более мягким видом наказания для одного из осужденных по так называемому «Баймакскому делу», появившемуся после крупных протестов в Башкортостане в январе 2024 года. Дим Буликбаев, которого приговорили к 4,5 годам колонии за участие в массовых беспорядках и применении насилия к представителю власти, выйдет на свободу. Предполагаемым организатором того, что власти назвали беспорядками, только предстоит услышать приговор. Их судят в Оренбурге, и дело близится к финалу. В прениях уже выступил прокурор, потребовав приговорить 6 обвиняемых к 15 годам лишения свободы каждого и назначить по 14 лет колонии еще 4. Сейчас слово за защитой. Никто из подсудимых вину не признает.
9: 19 августа в Оренбургском областном суде, где уже год слушается «Баймакское дело», возобновились прения сторон. На скамье подсудимых 10 человек. Их обвиняют в организации массовых беспорядков в Баймаке в январе 2024 года. Еще 4, помимо этого, вменяют насилие над представителями власти. Первые конфликты активистов с властями Башкортостана начались еще в 2020 году, когда местные жители, выходя на протесты, буквально отбили у крупного бизнеса по добыче соды священный для коренных жителей Шихан Куштау. Одним из самых заметных активистов тогда был Фаиль Алсынов. В 2023 году он же выступал против незаконной добычи золота на хребте Ирындык в Баймакском районе. И на одном из сельских сходов Алсынов произнес речь на башкирском языке, используя выражение «кара-халык», что означает «простой народ» или «труженики». Глава Башкортостана Ради Хабиров лично написал на активиста донос в прокуратуру. Назначенная следствием лингвистическая экспертиза перевела фразу как «черный народ». Против Алсынова возбудили уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти». В день оглашения приговора Алсынову 17 января 2024 года к зданию суда в Баймаке съехались несколько тысяч человек. Когда огласили приговор 4 года лишения свободы, толпа заблокировала здание и не давала автозаку увести активиста. Начались столкновения. Силовики применили дубинки, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Протестующие, среди которых было много пожилых людей и женщин, бросали в ответ комья снега, лед и палки. Через несколько дней Следственный комитет возбудил уголовное дело. Более 85 человек было задержано. Некоторых вывозили в следственные изоляторы других регионов – Оренбургской области, Удмуртии, Татарстана. Такое дробление сохранилось и при рассмотрении дел в суде. Обвиняемых разделили на группы от 3 до 5 человек и распределили по судам в разных регионах. Правозащитники говорят, такой судебный конвейер позволил штамповать приговоры быстро, тихо и без привлечения лишнего внимания к масштабу репрессий. 68 человек уже получили реальные сроки, в основном до 5 лет лишения свободы, в том числе заброшенные в сторону полиции снежки. Около 30 человек вышли на свободу. Несколько обвиняемых по Баймакскому делу отпустили из колонии раньше срока. Например, Айтугану Малабаеву заменили наказание на ограничение свободы. В постановлении сказано, что осужденный посещает библиотеку и шахматный клуб, участвует в культурно-массовых мероприятиях, а также делает правильные выводы. Те же, кого следствие считает организаторами, ждут приговора. Доказательства обвинения строятся исключительно на показаниях сотрудников правоохранительных структур, которые присутствовали в день протеста на площади, рассказал Идель Реали, один из собеседников, знакомый с материалами дела. На просмотренных в суде видео также не зафиксировано призывов бить полицейских или применять насилие. Однако гособвинение буквально любой взмах рукой, любой выкрик обвиняемых расценивает как призыв к беспорядкам. Свидетели из числа уже осужденных по Баймакскому делу участников протеста дали показания в пользу подсудимых, отметив, что их никто не организовывал и не координировал, а митинг был стихийным.
6: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией корреспондент «Эдель Реалии» Артур Асафьев. Он следит за развитием баймакской истории с самого начала. Артур, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Марьяна.
6: Вы рассказываете о баймакском деле с самого начала, с того момента, как оно появилось, да еще до того, как оно появилось, что ему предшествовало. Я вас попрошу сейчас рассказать, что там происходит, потому что это какое-то беспрецедентное, я так понимаю, дело. Во всяком случае, так говорят правозащитники для современной России, в котором больше 80 было обвиняемых, 68 человек, если мне не изменяет память, уже осудили к этому моменту. И вот сейчас в Оренбурге судят 10, которых власти российские считают организатором массовых беспорядков. Расскажите, пожалуйста, что это за история, откуда столько народу взялось в этом деле?
10: Ну, я сначала уточню немножечко, что по нашим данным, все-таки при уголовной ответственности было привлечено 79 человек. Ну, если, конечно, не считать погибшего Рифата Даутова, по которому, по нашим сведениям, несмотря на то, что он погиб уже больше 2 лет назад, уголовное дело до сих пор все еще не привлечено. Он считается его фигурантом. Вот из них 69 человек, как вы сказали, это, так сказать, рядовых участников баймакских событий, действительно осуждено. Многие из них уже находятся в колониях. Но, опять-таки, по нашим подсчетам, мы постоянно проверяем сайты судов, связываемся с активистами в Башкортостане, с родственниками осужденных. Мы видим, что уже около 30 человек вышло из колонии под различные ограничения. Либо это запрет определенных действий, в частности, выезжать за пределы населенного пункта, отмечаться, либо это принудительные работы, и двое вышло уже полностью, так сказать, от звонка до звонка, отсидев свой срок, поскольку у них были довольно минимальные по нынешним меркам приговоры лишения свободы. Это все рядовые участники.
6: Откуда столько? Откуда столько людей-то?
10: Мы постоянно задавались этим вопросом, спрашивали мнение многих и самих, с кем удавалось связаться, и адвокатов, и политологов. Вот, все говорят примерно одно и то же. Поскольку в последние годы Башкирское национальное движение обрело довольно серьезный размах, прежде всего это было связано с экологическими разработками, довольно хищническими разработками в Заурале полезных ископаемых. Вот. А также с запретом обязательного изучения национальных языков в российских республиках, национальных, в частности, вот, башкирского языка. Все это создало довольно серьезный такой вот протестный потенциал именно у башкирского населения. Вот. И когда состоялся судебный процесс над одним из бывших лидеров, запрещенной уже в России организации «Башкорт» над Фаэлем Алсыновым, вот, приговор, который ему огласили в Баймакском районном суде, 4 года колонии, это вызвало вот такое вот массовое освещение. На вынесение приговора собралось, по разным данным, от 5 до 10 тысяч человек из практически из всех районов республики туда приехали. Сейчас приходится уже признавать очевидные факты, что силовые органы заранее готовились к этому и были настроены именно на жесткий, не только на жесткий разгон, но и на то, чтобы обезглавить башкирское национальное движение, провести вот такие вот массовые аресты. Чем больше, тем лучше.
6: А, то есть это было сделано для запугивания, чтобы не выступали, условно говоря.
10: Именно для запугивания. Я еще добавлю, что 80 уголовных дел, но к административной ответственности еще к различным штрафам, обязательным работам, административным арестам было привлечено более 200 человек еще. Это и по нашим подсчетам, и по подсчетам правозащитников.
6: И вот сейчас добрались до организаторов, ну, тех, кого называют власти организаторами массовых беспорядков. А это действительно какие-то лидеры Башкорта, лидеры башкортостанского национального движения? Или это случайные люди, как мы знаем, случайными оказывались многие из тех, кого уже судили по так называемому Баймакскому делу, их просто выхватывали из толпы и придумывали обвинения.
10: Я бы не сказал, что среди них вот такие вот уж именно лидеры Башкорта, лидеры именно всего башкирского национального движения. В своих районах это были, ну, скажем так, авторитетные активисты, которые занимались общественными делами, борьбой с незаконными самогоноварением там, и так далее, с различными контрафактами алкогольной продукции. Да, они занимались и защитой экологии. Некоторые из них участвовали в 2020 году в защите Шихана Куштау, тоже нашумевшее дело, о котором, конечно, наша аудитория знает. Ну вот если взять вот эти 10 человек, ну вот, например, Закир Ахмедин, его сделали организатором, буквально ни за что. Он туда поехал случайно по приглашению корреспондента канала «Русньюз», который освещал эти протесты. Он его позвал по знакомству, чтобы он просто его охранял от всяких провокаций, чтобы сзади, потому что были уж такие прецеденты с журналистами в России, чтобы сзади к нему никто не подошел, там, не подсунул, допустим, в рюкзачок наркотики, патроны или еще черт знает что. Вот. И он приехал, он просто с ним был, все. Но тем не менее его сделали именно организатором, даже не рядовым участником массовых беспорядков, в кавычках, а организатором. То есть во многом это совершенно случайные люди. Ну, например, взять Ахмета Якупова. Это просто самодеятельный поэт, песенник, да, его знают в республике, он тоже экологический активист, писал стихи, исполнял песни, но он не был организатором. Вследствие, сколько мы уже, вот только этому оренбургскому процессу мы посвятили не менее полдесятка больших статей за этот и предыдущий год. Рассказывали о том, как шел этот процесс, беседовали с источниками, знакомые с его ходом, с активистами. Никаких доказательств, что это, что они именно организовывали, вот, в юридическом смысле этого слова, уголовного кодекса. Никаких доказательств ни следствия, ни гособвинения так и не привело. Нет ни переписок организационных, ни создания какого-то плана действий, вот, распределения обязанностей. Да, вот следствие и гособвинение утверждает в обвинительных заключениях, что они вот именно были организаторами, там вступили в контакт, приискали координаторов на местах. А где доказательства? Нет ни переписок между ними, ни прослушек, которыми славятся ФСБ и другие там, прослушек телефонных переговоров. Нет никаких других организационных действий, ничего нет.
6: Эти люди были с собой, между собой знакомы до начала слушаний? Ну, вот эти 10 например, человек.
10: Большинство из них даже не были между собой знакомы. Может, кто-то знал, ну, допустим, того же Ахмеда Якубова, как поэта, как исполнителя, как бывшего Куштау. Может, там они где-то сталкивались. Но тесного знакомства, тем более все они, практически все из разных деревень, из разных районов. Да.
6: Как проходит процесс? Как ведут себя подсудимые? Что они говорят? И слушает ли их судья, на ваш взгляд?
10: Как мы знаем, в начале прений, в июле, гособвинение потребовало 74 приговорить по части 1 статьи 212 УК, это организация беспорядков, дать ему по 14 лет, вот, но еще по 4 года тем шестерым, которых следствие обвинило в непосредственных столкновениях с силовиками, то есть статья 318, часть 1, путем, так сказать, как выражается российская юридическая наука, путем частичного сложения наказаний, в итоге этим шестерым прокуратура просит дать 15 лет. На этом в июле прения закончились, и вот сегодня они продолжились. Сегодня начали выступать, насколько мы знаем, от источников, от слушателей, которые были на процессе. Сегодня начали выступать в свою защиту на сами обвинения. Только 3 человека сегодня успели выступить, и завтра будет продолжение. В принципе, они говорят все то же самое, что и говорили раньше и на допросах на следствии, что никто из них не признает вину в организации. Некоторые частично признают вину в том, что они действительно участвовали в столкновении с силовиками, кого-то там неловко толкнули, кому-то там в ответ что-то сделали. Но в организации никто из них вину не признает. Они по-прежнему доказывают, что не было никаких переписок, прослушек или других действий, которые могут быть в нормальном смысле квалифицированы как организация.
6: Ну, а судя по рассказам тех людей, которые ходят на эти судебные заседания, судя по рассказам адвокатов подсудимых, судья-то прислушивается к ним, давали во время судебного следствия представлять все свои доказательства, допрашивать тех свидетелей, которых хотелось, не мешали ли адвокатам представлять позицию защиты, или процесс изначально шел с заметным таким обвинительным уклоном?
10: Ну, ничего такого не сообщалось, по нашим данным. В принципе, суд выслушивает все. Если отклоняет какие-то ходатайства, то очень редко, скажем, о допросах тех или иных свидетелей. Ну, как правило, ведь эти же свидетели со стороны только вот силовиков или внедренных провокаторов, которых, по нашим данным, двое. Uh-huh. Ну, они были допрашивались и на следствии, и допрашивались в предыдущих судах. Если когда осудили 2 года назад первого фигуранта, Исата Ульеваева, вот там были подробные показания этих провокаторов, но они касались в основном организации «Башкорт», а не непосредственных действий самих фигурантов поймавского дела. И с тех пор вот эти показания кочуют из одного приговора в другой, и, конечно, будут и здесь еще процитированы. А так-то суд дает допрашивать свидетелей, в том числе свидетелей защиты. Вот как сообщали нам вот на этом процессе в ходе допроса свидетелей, было допрошено прямо из колонии по видеоконференц-связи более 40 уже осужденных рядовых фигурантов Баймарского дела. Все из них дали показания в пользу обвиняемых. Они также подтвердили, что никакой организации не было, что они ехали туда поддержать Фаиля Алсынова, как, что называется, по зову сердца.
6: Ну, до развязки уже совсем немного времени остается. В принципе, вот сейчас осталось выступить подсудимым в прениях. Потом, наверное, последнее слово. И суд удалится для того, чтобы подготовить приговор. Скажите, а за этим делом сейчас в республике следят? Их же специально увезли в Оренбург. Вообще распихали по соседним регионам рассмотрение дел в рамках большого баймакского дела, чтобы людей не волновать в республике. А что сейчас там происходит? Или забыли уже о Баймаке?
10: Я сначала добавлю, что прения продолжатся согласно вот расписанию судебного. Где-то примерно еще 2-3, но может максимум недели. И по нашим данным приговор может еще до русских выборов в сентябре. он будет выступать, и выступает уже не только сами подсудимые, но и защитники, конечно же. Я потом последнее слово. А если говорить о том, как за ним следят в республике, то я вижу, что следят в основном в телеграм-каналах, в телеграм-чатах, в WhatsApp-чатах, пишут об этом преимущественно башкирских, конечно, но не только, скажем, демократических каких-то, общедемократических чатах тоже. Официальные республиканские СМИ и немногие оставшиеся частные СМИ не уделяют этому процессу никакого внимания. Я ни разу не видел за последний год ни одной публикации или почти ни одной публикации, которая вам посвящена рыболовному процессу.
6: А сами люди? Что вам известно, ну, об обычных людях, которые не власти, не журналисты, проявляют интерес к этому или уже забыли?
10: Вот они проявляют этот интерес только вот в мессенджерах, или в телеграм-каналах, в WhatsApp-каналах, и иногда, может быть, в ВКонтакте об этом пишут. Но в целом все уже просто ждут. Люди надеются, я вот скажу, что многие люди надеются, тем более под влиянием того, что рядовых участников сейчас освобождают из колонии, что это окажет какое-то влияние и на оренбургский процесс, в частности, и защита, вот по нашим данным, так и работает на то, чтобы все-таки исключить из обвинения статьи, часть первой организации массовых беспорядков, часть первой статьи 212.
6: Чтобы поменьше дали. Понятно, да, что все равно осудят, вряд ли оправдают, но чтобы поменьше дали.
10: Да, но участие хотя бы заменить. И насколько мы знаем, сегодня об этом уже тоже вот была речь. Завтра прения продолжатся. Вот прения будут продолжаться. Обычно судебный процесс идет подряд два дня в неделю. Потом перерыв, и до следующей недели опять два дня. Так и будет проходить.
6: Да, ну к сентябрю наверняка уже будет какой-то приговор. Спасибо большое за ваше разъяснение. Артур Асафьев, корреспондент проекта «Радио Свобода» и «Дели Реалии», был на связи с программой «Человек имеет право». И «Дели Реалии» много рассказывает об аймакском деле. Заходите, ищите публикации Артура на эту тему. Там есть все подробности, те, о которых мы сегодня просто не успели рассказать. Крупнейшая в мире криптобиржа Binance оказалась в центре скандала. По данным правозащитникам из первого отдела, компания передала российским следователям подробные данные о пользователях, включая паспортные сведения и историю транзакций. Это стало известно из-за уголовного дела, которое в России возбудили против айтишника Юрия Беленького. С 2015 года он жил в Болгарии, а в прошлом сентябре приехал в Россию по делам. Его задержали прямо в аэропорту и теперь обвиняют в финансировании терроризма из-за нескольких криптопереводов на нужды ВСУ и полка Азов.
11: Юрия Беленького задержали 28 сентября 2025 года в Шереметьеве, куда он прилетел из Болгарии. Поводом назвали нецензурную брань в аэропорту. Сам Беленький утверждает, что не ругался, однако суд признал его виновным в мелком хулиганстве и назначил 13 суток ареста. Когда Беленький вышел из спецприемника, его уже ждали полицейские. Не объясняя причин, они затолкали его в автобус и повезли в неизвестном направлении. Юрий заявляет, что по дороге его избивали, в том числе ногами, и в результате серьезно повредили глаз. Беленького привезли к следователю, и только тогда он узнал, что против него возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма, материалы для которого подготовило управление МФСБ. На следующий день Савеловский суд Москвы отправил Юрия Беленького в следственный изолятор, где он находится до сих пор. Поводом для дела стали 6 криптовалютных переводов на нужды ВСУ и полка Азов. В России его считают террористической организацией. Общая сумма составила 742 доллара. Данные кошельков в своем телеграм-канале опубликовал журналист Аркадий Бабченко. В России он объявлен в розыске, внесен в список террористов и экстремистов. ФСБ отслеживает его сборы и старается установить отправителей. За переводы Бабченко в России судят не впервые. Два года назад бывшая сотрудница Центробанка Елена Попова получила в Ростове-на-Дону 12 лет колонии за то, что отправила ему 7 тысяч рублей. Канал Бабченко и связанный с ним чат открыты для всех. Некоторые участники сообщали там о переводах и спрашивали, дошли ли деньги. Такие сообщения оставлял и Беленький. Из них известны сумма и время пожертвований. транзакции в блокчейне публичны. Остается найти совпадающие по сумме и времени переводы. Российская система анализа криптоплатежей CoinKit показала, что деньги уходили с адресов, принадлежащих криптовалютной бирже Binance. В октябре 2025 года Следственный комитет запросил у Binance данные Беленького. Биржа подтвердила, что переводы делал он и передала полную историю его аккаунта с момента регистрации. Дату рождения, адрес, телефон, номер и скан паспорта, болгарский вид на жительство, фотографии для проверки аккаунта, остатки на счетах, историю пополнений и выводов, операций через Binance Pay, сделки с другими пользователями и журнал входов с геолокацией и данными телефона и браузера, то есть фактически полный отчет об активности пользователя. Из этой истории следствие узнало о других пожертвованиях, не только Бабченко. Часть средств уходила украинской организации «Справа Громад» и криптобирже «Куна». В итоге Беленькому вменили уже 15 транзакций почти на $1700, а ФСБ возбудило против него второе дело о госизмене. Как следствие вышло именно на Юрия Беленького, до конца непонятно. Правозащитники из первого отдела говорят, что дела о переводах в Украину чаще всего начинаются так. Человек въезжает в Россию, у него смотрят телефон и находят переписки, чаты, приложения. 13 суток ареста за мелкое хулиганство дали возможность во всем этом основательно покопаться, и из спецприемника Беленький вышел уже обвиняемым. Еще в 2022 году агентство Reuters сообщало, что Binance согласилась передавать Росфинмониторингу данные клиентов, в том числе жертвователей ФБК. И тогда Binance заявили, что утверждение передачи российским властям каких-либо данных пользователей, включая Алексея Навального и тех, кто поддерживает ФБК, категорически ложны. В этот раз представители криптобиржи говорят, что сотрудничают с правоохранительными органами по всему миру и не отвечают за то, как власти используют полученные сведения. Правозащитникам первого отдела известно, что в октябре 2025 года, направляя Binance запрос, Следственный комитет сослался на возбужденные уголовные дела по террористической статье и потребовал предоставить сведения о 6 пользователях, переводивших средства на опубликованный Бабченко кошелек. Один из них – Юрий Беленький. Имена остальных и их судьба неизвестны.
6: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией криптоэксперт Алекс Спектор. Алекс, здравствуйте.
12: Приветствую.
6: У нас с вами буквально 10 минут, поэтому давайте попробуем в них уложиться. Скажите, пожалуйста, для начала, можно ли говорить, что вот это дело IT-специалиста Юрия Беленького, о котором недавно писал первый отдел, и который вызвал столько обсуждений, сейчас можно называть таким показательным примером того, как на самом-то деле зарубежные платформы сотрудничают с российскими властями и правоохранительными органами. Или это скорее исключение?
12: Это можно назвать даже историческим документом, потому что это первый известный случай, когда криптобиржа выдала так много и вообще, в принципе, выдала информацию российским силовикам. Возможно, такие случаи были и ранее, но о них ничего не известно. В 2021 году Reuters писал о том, что Binance выдавал информацию о донорах ФБК, но также в статье было написано, что нет этому официальных никаких подтверждений. Вот только в 2026 году мы увидели первый случай.
6: Ну и тогда Binance, кстати, говорила, что Reuters лжет, хотя никаких исков, насколько мне известно, не последовало. Они просто сказали, что вся эта информация не соответствует действительности, и все. Но судиться не пошли из-за того, что их назвали, что о них рассказали то, что рассказали Reuters тогда. Сейчас есть прям сканы с материалов дела, где следователи ссылаются на данные, предоставленные этой биржей. А что такое случилось-то? Что не так с Binance?
12: Произошла интересная ситуация. Как вообще выявили, кто был донором, и как поняли, куда обращаться представители Следственного комитета? Смысл в чем? Когда люди переводили, в данном случае, Аркадию Бабченко, как заявлено в материалах дела, а некоторые дополнительно писали информацию в соответствующем телеграм-аккаунте, в телеграм-канале о том, что я, допустим, перевел $10, $20. Цель этих сообщений, ну, ее можно только предполагать, но тем не менее.
6: Солидаризироваться. Солидаризироваться,
12: да,
6: скорее
12: всего. Многие люди писали с анонимных телеграм-аккаунтов. Здесь в ходе материалов тоже указано, что, опять же, нет имени, полного имени отправителя, и однозначно вычислить, что это был Юрий Беленький, было бы проблематично для российских следователей. И, возможно, опять же, у него был иностранный номер телефона подключен к этому аккаунту, что сделало бы вычисление еще сложнее. И на этом, возможно, все расследование бы завершилось, потому что человек находится за границей, его нужно было бы сначала еще поймать в России, получить доступ к его телефону и надеяться на то, что на этом телефоне или на, этом, или на компьютере, которым он пользуется, будет доступ к криптокошелькам или криптобиржам, чтобы найти вот эти вот токсичные для России транзакции. Что произошло? Транзакции действительно существовали, о которых было написано в этом телеграм-канале. Это можно проверить очень легко. Взять канал вот Аркадия Бабченко или любой другой канал, где собираются пожертвования. Взять криптокошелек и указать его в обозревателе блокчейна. Это такой поисковик для кошельков и транзакций. И видно сразу вот эту группу переводов. Некоторые совершались с некастодиальных кошельков, то есть которые создаются людьми самостоятельно, только они управляют этими адресами, и там адрес, состоящий из множества букв и цифр, и понять, кому он принадлежит, очень проблематично, невозможно практически.

0: как биржевые, и обратились в данном случае в биржу Binance. Они отправили запрос по нескольким кошелькам, и, как мы видим, один из этих кошельков, по всей видимости, был средством, способом вывода Юрия Беленького. То есть биржа
1: Да.
0: вывела вот действительно этот платеж.
1: Да, вот вы довольно подробно об этом рассказано в публикации на сайте первого отдела про механику этого всего. Но я все-таки хочу понять, как это все происходило. То есть ФСБшники сначала мониторили, условно говоря, Бабченко и прочих, неблагонадежных с их точки зрения граждан, и то, кто им донатит. А потом пытались, ну просто наобум, пальцем неба, отправляли запросы, условно говоря, в разные биржи. Вот здесь им ответили, и у них появились данные Беленького. Или же, когда он прилетел в Россию, там по своим делам в сентябре прошлого года, они что-то увидели где-то у него в телефоне или как-то заподозрили его и специально на него начали рыть. Я вот этот вопрос очень интересует. То есть они в целом вот так вот пашут, разбрасывают сети, авось кто-то попадется, а потом, ну, попадется, при случае мы его задержим и дело сошьем. Или они сначала задерживают, а потом под это ищут какие-то доказательства.
0: Да, расскажу. Здесь есть две составляющие. Значит, есть AML-сервисы российские, в отличие от международных заграничных сервисов, которые проверяют транзакции на связи с каким-либо криминалом. Российские включили в свои списки адреса иностранных агентов, экстремистских террористических организаций, политических организаций, журналистов, тех, кто собирают пожертвования, украинские организации, украинские фонды. И таким образом у них образовалась база из токсичных для них адресов и связанных с ними кошельков отправителей и получателей. В данном случае они слечили вот эти адреса, в том числе адрес Аркадия Бабченко, и взяли список адресов и выявили вот этот адрес Binance, несколько адресов Binance. Почему произошла вот эта странная ситуация и почему вскрылась вот этот способ коммуникации силовиков с Binance? Скорее всего, этот канал был налажен уже давно. И в отличие от случая с Юрием Беленьким, в ответе Binance было указано, что аккаунт этого клиента был заблокирован. Он сам, по всей видимости, инициировал его закрытие. И российские силовики столкнулись с тем, что они задержали Юрия, попытались получить доступ к его аккаунту через приложение, а оно заблокировано. И непонятно, что произойдет в случае, если они попытаются его разблокировать. Будут ли доказательства этих переводов при восстановлении аккаунта? Сколько времени это займет, не очень понятно. И, по сути, им, похоже, не оставалось ничего, кроме как явить свету и приложить к материалам дела слив от Binance. И тем самым фактически они раскрыли своего очень важного осведомителя, о котором многие не знали, но догадывались.
1: Ну, может быть, они рассчитывали просто, что это никогда не станет известно журналистам, потому что, как мы знаем, такого рода дела, как правило, сопровождают адвокаты по назначению, и они не слишком стремятся рассказывать, что там проходило. А здесь, я так понимаю, у защитников или у родственников довольно активная позиция по этому делу, потому-то все и всплыло. А скажите, что теперь за это будет Binance? Они же вроде как нарушают какие-то европейские правила, потому что Беленький был уже резидентом Евросоюза, жил в Болгарии, совершенно законно платил там налоги, ну, приехал в Россию. Binance из России ушла после того, как санкции ввели из-за войны с Украиной. Почему она вдруг стала предоставлять сведения российским властям?
0: Binance пытался усидеть на всех стульях сразу, всегда и везде. Еще до войны, когда они пытались открывать офис и филиал в России, как раз вот тот случай, тот кейс, который описан Reuters, в том числе в состав директоров вот этого российского офиса должна была входить сотрудница из Центрального банка. Несмотря на начавшуюся войну и введенные санкции, Binance одной рукой вводил ограничения для российских пользователей, постепенно ограничивая их либо по балансу, либо функционале, но другой рукой пытался им эти функции вернуть. С периода вот с 22 по 25 год ситуация менялась, они пытались создавать нечто вроде дочерней организации и отдавать весь функционал туда, Но можно сказать, что в России, по большому счету, сейчас уже никто практически этой биржей не

0: пользуется, и очень проблематично там создать новый аккаунт. Если кому-то нужно, то, скорее всего, они просто покупают эти аккаунты. А что сейчас будет происходить с Binance? Вот в период, как раз когда был этот запрос, они находились в статусе соискателей лицензии MiCA. Это европейская лицензия, которая позволяла бы им продолжить свою работу на территории Евросоюза. 1 июля как раз истек срок, когда должна была быть одобрена их заявка. Заявку им не одобрили в этот период, они сами ее отозвали. Пытались снова подать, насколько я знаю, во Франции, ничего не получилось, и сейчас они фактически не могут функционировать в Европе, их пользователи из Европы могут только выводить средства, и новые аккаунты создать не могут. Но публично Binance заявляет, что они будут пытаться дальше легализоваться в России, ой, пардон, легализоваться в Европе. И что происходит с выдачей информации? Здесь они уселись на два очень неудобных стула. С одной стороны, они продолжали, если они будут позиционировать Юрия Беленького как клиента из России, то значит, они нарушают европейские санкции. Если они выдали его данные как резидента Евросоюза, значит, они нарушили GDPR, это вот регламент защиты персональных данных в Евросоюзе. Здесь несколько экспертов уже в разных СМИ выступали, говорили о штрафах в 4% от годового объема, говорили о дополнительных ограничениях, которые будут, скорее всего, что в лицензии им откажут. Здесь очень сложно, на самом деле, разобраться, нужно видеть материалы дела, нужно, чтобы с ним ознакомились вот профильные юристы, которые, скорее всего, возможно, будут защищать интересы семьи Юрия Беленького против Бинанса в европейских судах. Значит, помимо прочего, не очень понятно, сколько данных таких уже было передано, например, в российским силовикам или белорусским силовикам.
1: Вот это вот ключевой вопрос, сколько людей теперь может оказаться под угрозой из-за того, что их криптопереводы стали прозрачны для российских властей, белорусских властей. И вообще теперь в Россию что, если ты когда-либо делал криптоперевод, какое-то пожертвование в адрес, не знаю, кого-то, с кем российские или белорусские власти не дружат, лучше не ехать вообще в эту страну?
0: Ну, к сожалению, ситуация такая, что, во-первых, лучше не возвращаться, если делали переводы на такие токсичные, назовем их, организации для России, либо не возвращаться в Россию, либо действительно уезжать из России, потому что невозможно оценить степень утечки, непонятно, другие биржи, передавали ли они информацию российским силовикам. И здесь это касается не только бирж, касается это в том числе и обменников. То есть, если люди переводили, покупали, допустим, криптовалюту или продавали ее через российский обменник, информация об их криптокошельках сохранилась в базе данных. И точно так же она будет встречаться по вот вышеназванной AML-системе. Был ли этот кошелек хоть как-то задействован или связан с нежелательной для России организацией? Тогда для него уже есть эти риски. Опять же, прошло слишком много времени. Вот эти AML-системы для публичного доступа раскрылись уже в 2022 году, ими может воспользоваться любой. Сайт-агрегатор обменников BestChange прошел через долгую процедуру блокировок Роскомнадзора и Росфинмониторинга и возвращением на рынок. Теперь они снова работают и доступны без VPN. Все обменники, которые размещаются на этом агрегаторе, у всех в политиках написано обязательная проверка через эти AML и КУС-процедуры. Соответственно, пока что они ведут себя таким образом, что они просят своих клиентов: пожалуйста, проверьте свои адреса перед тем, как что-то отправлять нам. Если вы видите, что вот на этих AML-системах есть высокий риск, пожалуйста, не отправляйте нам ваши деньги, потому что вы можете их потерять. Сейчас пока это, видимо, находится в такой добровольной форме, но с 2027 по новому закону о криптовалютах они уже будут, по всей видимости, обязаны использовать эти системы и, по всей видимости, уведомлять своевременно о том, что к ним обратился клиент вот с такой токсичной историей.
1: В общем, очень интересно следить будет за тем, как развивается история обращения родственников в суды. Наверняка они так не пойдут, я понимаю, Юрия Беленького вот в связи с его делом и с тем, что Binance выдала его данные. Возможно, судья в Европе, где будут рассматривать дело, запросит Binance и обяжет их раскрыть информацию о том, какое количество данных в отношении какого количества людей те уже выдали российским властям, например. не знаю, как это будет. В общем, а сейчас пока лучше поберечься и особенно не отсвечивать, и в Россию, наверное, не ездить, если вы кому-то неправильному что-то переводили, даже криптопереводом. Верно понимаю?
0: Да, позиция Binance, к сожалению, пока очень обтекаема. Они говорят, что они сотрудничают со всеми силовыми структурами всех стран. И абсолютно справедливо в комментариях им в Твиттере и в Инстаграме пишут о том, что вы данные своего клиента Илона Маска или Трампа, если у вас такие клиенты есть, выдадите китайцам, выдадите Талибану или кому-то еще. Ответа на это нет, пока просто информация. Они даже не подтверждают, что выдавали они или не выдавали данные Юрия Беленького, они просто объявляют о том, что они сотрудничают со всеми. Поэтому готовьтесь.
1: Заняли оборонительную позицию, да. Спасибо большое за ваше разъяснение. Алекс Спектр, криптоэксперт, был на связи с программой «Человек имеет право». Пензенская область снова отличилась своими методами вербовки контрактников. Если пару месяцев назад речь шла о регулярных облавах на мужчин, которых побоями убеждали заключать договор с Минобороны, то теперь в ход пошло травматическое оружие. С ним в дом Михаила Процака в поселке Башмакова ворвались люди в масках и открыли огонь. Мужчина отказывался подписывать контракт и ехать на войну. Об этом рассказала его супруга Наталья. Теперь ее обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти, а с мужем, которого отправили под арест, у нее нет связи с 5 августа.
2: Телефон уберите, я же сказал уже 10 раз, телефон уберите.
3: Мы не знаем, откуда вы, из какой организации вы.
4: Откуда вы?
3: Начальник у вас кто?
5: Это видео снимает Наталья Процак из поселка Башмакова в Пензенской области. Ее супруг гражданин Украины. Михаил, по словам жены, планировал получить российское гражданство. Документы поданы и предварительно одобрены. Но паспорта Михаил так и не увидел. 16 июля в дом к Процакам, якобы чтобы депортировать украинца, ворвались люди в масках. Михаил вместе с Олесей, это дочь Натальи от первого брака, спрятались на чердаке. Туда проникли вооруженные люди и выстрелили в обоих из травматического пистолета. Наталью, по ее словам, избили и отвезли в отдел полиции. Задержали и самого Процака. Против Натальи, как пишет издание «Астра», возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. И ей и супругу, по словам Процак, предлагали подписать контракты с Минобороны и отправиться на войну. С 5 августа связи с Михаилом нет. Ранее в письмах он жаловался на пытки. Процак говорит, что в полиции ей назвали причину происходящего. Муж активно критиковал главу местной администрации Тамару Павлуткину. Дали цитата: «У нас глава администрации решает, кого отправить на войну». Имя Тамары Павлуткиной упоминают и другие жители поселка Башмакова в контексте вербовки на фронт.
6: Вы что творите-то, а?
5: По их словам, неизвестные люди ездят на машинах, которые принадлежат районным властным структурам, и буквально хватают людей на улицах. Так с трудом удалось отбить Сергея Теплякова и Алексея Денисенко. Вот что рассказал нашим коллегам житель Башмакова Артем.
7: Родные Денисенко и Теплякова заявили в полицию о попытке похищения и принуждения к военным контрактам. Недавно еще двоих также схватили. Им успели отправить адвоката, но вытащить их из сборного пункта на складской в Пензе не удалось. Успели их там додавить до подписи. По словам юриста, одному из них угрожали уголовкой за долги, хотя размер его долга вообще не предусматривает уголовной ответственности, то есть их банально обманули.
5: Павлуткина на запрос «Радио Свобода» не ответила, а жители Башмакова после этих случаев объединились в дружины, чтобы отбивать мужчин-вербовщиков. Правда, получается далеко не всегда, особенно если тех успели довести до военкомата на Складской улице в Пензе, того, где в июне этого года женщины пытались остановить насильственную отправку мужчин на войну.
8: Вы даже не можете 5 минут дать по-человечески!
5: Второй раз на войну из Пензенской области попал и грузчик Владимир Подковыркин. В ноябре 2025 года его схватили на улице возле дома в Сурске, отвезли в пункт сбора и на следующий день отправили на фронт в Украину. Во время первого же штурма Владимир получил ранение. В больнице ему также диагностировали ишемическую болезнь сердца и стенокардию. Подковыркин обратился в Следственный комитет, требуя расследовать его похищение. Но уже в июле 2026 года его объявили самовольно оставившим часть и повторно отправили на фронт. «Я никогда не служил в армии и не хочу никого убивать, потому что считаю это грехом. Я мирный человек», – написал Подковыркин своей знакомой 12 августа и попрощался, сообщив, что его отправляют в штурм. Больше писем от него не было.
4: Вот, короче, ребята. Один сидит в машине уже, один его запихал.
5: Жалобы на задержание и принуждение мужчин подписать контракты поступают также из Ульяновской, Ростовской, Амурской и Ярославской областей, Удмуртии, Татарстана, Калуги, Воронежа и Архангельска. Эксперты говорят, что так региональные власти стараются выполнить разнарядку по отправке контрактников на войну, которую им спустили из Москвы.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией координатор правозащитного проекта «Идите лесом» Иван Чувеляев. Расскажите, пожалуйста, что такое происходит в Пензе? Вот мы, когда последний раз с вами говорили об этой области, о приключениях вокруг контрактов там, вы сказали, что они ничем особенным не выделяются, но в целом просто кто как может, так и вербует. А сейчас уже дошло до того, что к людям вырываются с травматическим оружием и вытаскивают их из семей. Разнарядка, что ли, пришла какая-то по контрактам?
6: Да, верно, разнарядка, скорее всего, пришла. Собственно, она пришла и в прошлый раз. Ну, во всяком случае, я с трудом верю, что это какое-то случайное и удивительное совпадение. Что сначала появились сливы документов, согласно которым из разных регионов требуют повысить число набора контрактников, и нужно их больше, а потом внезапно полиция решила активничать и вязать людей совершенно без разбору и принуждать к подписанию контрактов. Как-то это в данном случае все-таки, наверное, после это вполне себя означает вследствие. Связка напрашивается сама собой. И это, во-первых. Во-вторых, я все-таки хочу подчеркнуть, что речь идет уже не только про Пензу. Это самые разные регионы. Просто теперь такая тактика закрытия этих дырок / набора контрактников. Повышенного, усиленного в пятилетку в 3 года.
1: Но вот вы здесь упомянули полицейских, и я обратила внимание на то, что раньше полицейские особенно не вмешивались вот в этот процесс набора новых контрактников. Они могли их доставить.
6: Да нет, вмешивались. Они просто были таксистами. Они были, ну, такими бобиками на побегушках у военкомата. Им военкомат сказал, принеси мне, пожалуйста, 5 срочников, мы их на контракт намотаем. Ну, полицейские, как положено, отдали под козырек, побежали искать в метро срочников. Сколько набрали, столько привели в военкомат. Теперь они уже не таксисты, и теперь они уже взяли на себя функции военкомата.
1: Вот в том-то и дело, что теперь уже они вербуют, теперь они у людей под давлением, под угрозами возбуждения уголовных дел, требуют подписания контракта. Как быть в этой-то ситуации вообще? Вот человеку, который оказался там.
6: Ну, смотрите, все указывает на то, что как бы теперь просто реально этим занимаются менты. Точка. Если у вас есть малейшие какие-то, соответственно, уязвимости перед ментами, будь то долги, судимости непогашенные, чего в жизни не бывает, условные сроки, испытательные сроки после УДО, что-то вот подобное, из-за чего вас менты могут прихватить, 30 раз подумайте, прежде чем выходить из дома по каким-то там делам. Плюс постарайтесь, чтобы не попадаться ментам на глаза в состоянии алкогольного опьянения. Это тоже, в общем, уязвимость перед ними, потому что они человек пьяного вполне могут прихватить и дальше на него оказывать давление, как это было как раз именно в Пензе. Там были среди них поддатые товарищи. Собственно, нужно понимать, теперь как бы помимо всяких слабостей перед военкоматом, у вас есть еще эти слабости перед ментами. Их тоже нужно понимать, про них тоже надо отдавать себе отчет.
1: Ну, я так понимаю, что сейчас уже ситуация настолько накаляется, если можно так выразиться, что не защищены даже люди с диагнозами, потому что я видела вот в телеграм-канале «Идите лесом» вашим, рассказывали о мужчине из Удмуртии, которого с психиатрическим диагнозом отправили служить на фронт. Что это происходит? Здесь вообще никак нельзя было справиться с родственником?
6: Власть дана ментам. Менты делают то, что хотят, для того, чтобы от них отстали и чтобы на них не наседали. Это разговор не про то, чтобы они звездочки на погоны получили. Это разговор про их выживание. Вот они выживают, как умеют. А умеют они выживать вот так отвратительно. Оказывая давление на пьяных, на сидевших, на должников, на людей, у которых проблемы с психическим здоровьем, на больных кривых косых.
1: Ну, тогда...
6: Это устоявшаяся уже на сегодняшний день за это лето практика. Было такое и раньше, только раньше этим занимались не менты напрямую, которые пришли к человеку, который только что выписался из диспансера. Только вот он в дом вошел. Буквально после, предположим, месяца, проведенного на серьезном медикаментозном лечении. И они начинают на него оказывать давление. Раньше такого не было. Раньше действовали все-таки помягче, изобретательнее, исполняли какие-то танцы с бубнами вокруг таких людей. Теперь никто никаких танцев с бубнами не хочет исполнять. Все хотят быстро, внятно получить подписи и отправить человека умирать.
1: Ну, вот в таком случае возникает вопрос, а зачем властям-то столько мороки, если можно просто объявить мобилизацию, и не по контрактникам-то надо будет платить, но если не им самим платить, если их убьют, то их родственникам надо будет платить. А зачем?
6: Им платят. Про деньги сразу объясню. Платят не просто так. Это не раздача денег с вертолета. Власть покупает лояльность армии. Чем больше выплаты, тем больше взятки. Простите, пожалуйста, люди, которые находятся на фронте, отлично понимают, какие размеры выплат. И если к ним едет человек из Ханты-Мансийска, они уже расчехляют кармашки и уже готовятся с этого человека все его миллиончики собрать.
1: Вы имеете в виду офицеров?
6: Безусловно, конечно. Да и не только офицеров, всех. Врачей, медиков, всех. Все они в доле. Это все их кормовая база. Эти деньги ни у кого в карманах не оседают. Эти деньги – это взятки на покупку лояльности армии. Чтобы армия могла с чистой совестью говорить, кому война, кому мать родна. Нас она кормит. Мы на эти бабки кровавые, извините, ставим себе аквариумы красивые в своих бункерах, обшиваем сайдингом окопы и делаем себе всякие нарядные жилища на оккупированных территориях.
1: Ну, по этой
6: логике... обставляем захваченные дома местных жителей.
1: Но по этой логике, значит, не стоит опасаться мобилизации какой-то.
6: Стоит или не стоит, это вообще не разговор. Серьезно. Давайте мы не будем играть в битву экстрасенсов, а все-таки останемся каждый в своем репертуаре.
1: Угу.
6: Гадать, что там в башке в плешивой путинской на сегодняшний день, что он хочет и что не хочет... Ни я, ни кто бы то ни было другой не хочет, я думаю. Это очень гадкое и мерзкое занятие. Вообще, в принципе, ковыряться в этом создании. Куда правильнее ставить вопрос, а как, простите, власть пользуется на сегодняшний день этим страхом мобилизации? Вот так пользуется. С большой выгодой для себя.
1: Угу.
6: Очень, то есть... очень успешно, потому что у них уже есть готовый, устоявшийся нарратив. Боишься мобилизации? Подписывай контракт сейчас. Не жди мобилизации. Сейчас подписывай. Денег получишь. Уедешь в безопасное место, а потом будет мобилизация, и ты без денег уедешь с голой попой на Донбасс.
1: Понятно. Ну да, отлично подсуетились. Спасибо вам большое за ваше разъяснение. Иван Чувеляев, координатор правозащитного проекта «Идите лесом», был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое вам. Программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
9: Говорит Радио Свобода.
10: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
9: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
10: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
11: Хожу на суды, пишу письма политическим заключенным, убеждаю их идти к журналистам, рассказывать о том, что там с ними творили. Пытаюсь вот на различных уровнях повлиять на эту ситуацию, может быть, что-то изменить в системе исполнения наказаний, которая на самом деле не исполнение наказаний, а во многом система унижения, пыток. Так как у меня этот опыт, у меня это, образно говоря, болит, да, вот эта вся ситуация, я думаю, хоть что-то вот в этом направлении сделать.
12: Здравствуйте. Это второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Истории тех, кто оказался в заключении, их жизнь, опыт, воспоминания. Точно так же, как и предыдущий сезон, подкаст «Азбука тюрьмы» – это сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел в эфир летом 2021 года на канале «Настоящее время». Слово режиссеру сериала Андрею Сильвестрову.
13: Была в какой-то момент идея делать серию портреты людей, сделать там, не знаю, 12 разных портретов. Это было тоже очень интересно, но в результате мы все-таки вернулись вот к идее такой вот мозаики азбуки, показать мир, который нам, простым людям, кажется маргинальным, а на самом деле он не так уж далеко от нас. Я недавно ехал на машине там в командировку в Нижний Новгород. И выезжаем на дорогу в районе Покрова. И моя супруга говорит: «Покров». Я говорю: «А дай-ка свернем, посмотрим, там же вот находится знаменитая вот эта ИК-2, где находится Навальный». И действительно, вот так сворачиваешь каких-то там 2 километра, и перед тобой зона. А так вроде ты просто едешь по дороге, шоссе, у тебя свой, так сказать, мир прекрасный, свои дела, прекрасная дорога, хорошо построенная, кафешки рядом. А вот 2 километра, почему-то вот эти 2 километра – это какие-то самые разбитые дороги из тех, которые я вообще видел в России за последние, там, не знаю, 10 лет. Мне казалось, что такого уже не существует. Все какое-то, ну, такое. И вот стоит вот эта ИК-2, и за ней сидит человек, которого мы там все прекрасно знаем, и с судьбой которого мы так или иначе следим.
12: Парадокс в том, что именно в этой колонии номер 2 города Покров отбывал свой срок герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» гражданский активист Константин Котов.
11: Произошло все в 2019 году, в августе. Я пришел на митинг на проспект Сахарова за допуск независимых кандидатов в Московскую городскую думу, чтобы они участвовали в избирательной кампании.
14: Россия будет свободной! Россия будет свободной!
15: Мы спасем нашу страну от того кровопролития, а возможно даже и распада, который готовит ей нынешняя власть.
11: Это был согласованный митинг. А после него была такая несогласованная часть. Людей позвали к администрации президента. Я туда пришел, там меня задержали, и после этого началось мое уголовное дело за неоднократное нарушение установленного порядка проведения митингов, шествий, пикетирований. Эта статья называется 212 прим. 1. Дадинская, так называемая. Это первый человек, который по ней получил реальный срок лишения свободы. Я был вторым. С этого начался мой тюремный опыт. Я побывал в разных интересных местах, где не бывал до этого еще. Ночной обыск у меня дома, следственные действия. Меня отвезли в изолятор временного содержания. На следующий день был суд по мере пресечения. Дальше еще суды. И потом, через неделю, я оказался в Матросской тишине. В известном московском централе СИЗО-1. Дальше я там сидел, ждал суда. Он у меня произошел в сентябре. То есть меня задержали в августе, 12 августа, а 5 сентября уже у меня был приговор. Изначально мне дали 4 года лишения свободы в колонии общего режима. Из Курского вокзала по направлению Москва-Петушки меня отвезли во Владимирскую область. Дальше я провел несколько дней в СИЗО номер 1 города Владимира. И дальше меня отправили в, наверное, сейчас знаменитую на весь мир, ИК-2 города Покров, колонию общего режима, где я провел большую часть срока. Вот как бы такие были мои тюрьмы.
12: Константин Котов – программист, родился и учился в Москве, разрабатывал системы видеонаблюдения. Последние 8 лет он занимался общественной деятельностью, организовывал пикеты в поддержку арестованного в Крыму украинского режиссера Олега Сенцова, помогал фигурантам дела «Нового величия». Именно тогда он и познакомился со своей женой, но об этом вы узнаете во второй части подкаста. А пока, осень 2019 года, суд приговаривает Константина Котова к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима города Покров Владимирской области.
11: Ну, естественно, когда ты об этом узнаешь, когда ты понимаешь, что окажешься в Владимирской области, это сразу, ну, буквально у тебя дрожат поджилки, потому что среди арестантов она пользуется очень недоброй славой. Это буквально такая страшилка среди всех осужденных. То есть до этого меня уже задерживали, я сидел в спецприемнике города Чехова, ну, там, после очередного административного правонарушения. И там как раз со мной сидел человек, который был во Владимире еще там 5 или 6 лет назад, и он мне тоже много чего рассказывал. То есть я еще до этого знал, что это такое, что там ничего хорошего нет. Там красная зона — это красный регион, так называемый. То есть там всем управляет администрация. Там заключенно очень сладко. Но я убедился, что действительно так, на собственном опыте. Интересное начинается уже в городе Владимире, когда ты приезжаешь со Столыпина, тебя ссаживают с этого вагона, и сразу ты должен присесть, тебя пристегивают наручником к тросу такому, тебя весь этап. И ты вот гуськом же вот это, на корточках сидишь, ждешь, пока вот эта вся вот эта гусеница не соберется, и только потом тебе дают команду подниматься и отвозят в автозак. То есть даже вот с этих первых моментов, когда ты приезжаешь в Владимирскую область, дают понять, что это такой непростой регион. Потому что в Москве такого не было, я не видел. А, собственно, в колонии как? Тебя заводят вот в специальное помещение, ты стоишь лицом к стенке, и дальше там начинается процесс шмона. Ты полностью раздеваешься, твои вещи шмонают, при этом там рядом стоят какие-то другие осужденные, которые наблюдают за этим процессом. Выдают там горстку вещей, там нижнее белье какое-то, там носки, все остальное забирают. Дальше тебя стригут наосо, там нельзя сохранить свою прическу. Ты общаешься с психологом, с врачом, ну чисто формально, они особо не интересуются там твоим состоянием. Ну и дальше у тебя беседа, самое главное, это с оперативниками. То есть в моем случае там они спрашивали вообще, как ты планируешь у нас в колонии жить? Я сказал, что я планирую, я закон не нарушал, я не считаю себя преступником и дальше планирую жить по закону. Ну вот они сказали, хочешь по закону, но мы тебе устроим этот закон. То есть они вот эти как раз правила внутреннего распорядка, вот все, весь тот режим, который я жил, они это строили якобы по закону. В правилах написано вставать в 6 утра, да, вставай. В правилах написано здороваться, вот здоровайся. Не будешь здороваться, будешь получать выговор. Такую мне жизнь чудесно устроили. Как я вот недавно узнал, с другими осужденными было все поинтереснее. То есть с ними не просто беседовали, вот эти оперативники, их просто избивали. Вот прямо вот в этот момент, в первые часы, когда ты приезжаешь в колонию, тебя оперативники там берут, ну и начинают бить, душить, бить. И говорят при этом, вот, теперь ты понял, где ты оказался. Со мной этого не было, со мной физического насилия они себе не позволяли, но, тем не менее, с другими они не церемонились. Вот как бы вот с этого. И дальше вот эта процедура с метлой. Инициация через метлу. Вот как раз тоже такой первый обряд, с которым сталкиваются все осужденные, которые попадают в эту колонию. Тебе дают руки веник, ты так символически метешь перед собой. Перед тобой стоит сотрудник с видеорегистратором, и ты на видеорегистратор говоришь, что не поддерживаешь арестантский уклад и обязуешься выполнять работы по благоустройству территории. Все проходят через эту метлу, так сказать. Если ты ее не взял, то с тобой отдельный будет разговор. И он будет, как я понимаю, достаточно жесткий. Это тяжело тем людям, которые действительно придерживаются арестантского уклада. Да, для них это, ну, западло, как говорится. Да, то есть они движутся по определенной стезе, и взять руки в метлу, и значит уже все, ну, как бы отринуть вот этот свой путь. Ну, там таких, конечно, ломают.
16: Напомню, что полностью сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать этот подкаст. Также вы найдете этот подкаст на сайте свобода.орг и на стриминговых платформах. А мы продолжаем слушать рассказ гражданского активиста Константина Котова о том, как проходил его типичный день в колонии, и о том, с чем Константин Котов эту колонию сравнивает.
11: 6 утра подъем, нельзя там полежать, там понежиться на кровати, все резко встают, весь отряд быстро одевается и выходит на улицу. Отряд, ну это в Покрове, это были двухэтажные такие здания небольшие. Ну, все сейчас, наверное, их видели, потому что фонд борьбы с коррупцией снял с дронов весь этот покров с воздуха. Небольшие двухэтажные здания, и на каждом этаже находятся отряды. Основное место занимает спальное помещение, где ты спишь. Есть небольшая кухня, есть умывальник, есть раздевалка. Соответственно, люди выходят из этого помещения отряда, а там такая небольшая огороженная территория рядом с этим помещением, рядом с этим бараком. Ты там строишься вместе со всеми, и включается гимн на весь лагерь. Ты стоишь, слушаешь этот гимн, а дальше включается зарядка. то есть голос в мегафон записанный, говорит там ноги на ширине плеч, руки на пояс, приступаем к утренней зарядке. И под какую-то там классическую музыку, я уже не помню, там то ли Верди, то ли Бах, ты там занимаешься приседаниями, поднятием рук и вышагиваешь там несколько минут.
17: Продолжаем. Левую ногу поднять, опустить, правую поднять.

0: Ты это заканчиваешь, дальше идешь в отряд, умываешься и на завтрак. На завтрак опять строим, отряд строится, и под конвоем, я по-другому не скажу, этих дневальных идет в столовую. Общая столовая, там достаточно такие длинные столы, ты садишься за них, ну и тоже ешь. Не знаю, это, наверное, похоже, я не был сам в армии, но, ну, наверное, на какую-то армейскую часть, наверное, что-то такое. Там очень такие порядки близки к армейским. Ты там ешь, и дальше ты приходишь снова в отряд, и начинается как раз вот эта проверка. Когда ты час или больше стоишь на улице, на вытяжку, ждешь, пока не придет туда сотрудник, тебя не проверит. А дальше, в зависимости от того, где ты находишься, в каком отряде ты находишься. Если ты работаешь в рабочем отряде, ты идешь в промышленную зону работать. Там ты работаешь практически целый день. Ну, ты можешь работать еще в столовой, можешь работать в медсанчасти, там есть разные виды работ. А я находился в отряде, где были, кроме меня, в основном инвалиды. Люди с проблемами со здоровьем, которые просто не работали по этой причине. Мы большую часть дня просто смотрели телевизор. Там есть специальная комната, называется комната воспитательной работы. Там такой большой телевизор, неплохой, кстати. И федеральные каналы, музыкальные каналы, фильмы там были, сериалы их откуда-то там скачивали, нам загружали. То есть именно такой контент там был на любой вкус и цвет. Различные лекции, которые сами сотрудники нам читали по правилам внутреннего распорядка. И получается, что большую часть дня ты вот там сидишь, как тоже, как не знаю кто, смотришь эту лекцию, при этом тебе нельзя там просто так уйти, закрыть глаза, взять книжку, почитать. Нет, это запрещается. То есть весь отряд целый день дружно смотрит вот этот телевизор, как бараны какие-то. И за этим всем следят дневальные. То есть вот то, что я говорил, вот этот подъем, проверка, все. Там всегда есть дневальный, который смотрит за тем, что ты все делал, контролирует тебя. Ну и, соответственно, если ты что-то делаешь не так, ну, либо применяет тебе какие-то там меры воздействия, либо докладывает об этом в оперативный отдел сотрудникам, которые дальше уже принимают свои меры к тебе. И вот так проходит целый день. Соответственно, вечером, опять же, ужин и тоже проверка. Утренняя, вечерняя проверка. Два раза в день это происходит. Отбой в 10 вечера тоже, то есть все ложатся спать. Ну вот перед отбоем нам давали час свободного личного времени, когда можно было почитать либо ответить на письма. Ну вот такой типовой день в Покровской колонии.
1: Будние дни в исправительных учреждениях не принципиально, но все же отличаются от дней выходных. Вот как, по воспоминаниям Константина Котова, проводили свои субботы и воскресенья заключенные Покровской колонии номер 2.
0: Выходные есть, но они не отличаются от будней практически ничем. То есть выходные, например, могут устроить концерт местной самодеятельности. Там проходят КВН, там даже осужденные репетируют. Конечно, все это в обязательном порядке, ты не можешь не участвовать, если тебе скажут. Но меня тоже не приглашали, меня держали от всего в стороне. И там даже есть такой вокально-инструментальный ансамбль с чудесным названием «Благодать». Он называется, да, в этой Покровской колонии. И он как раз по выходным часто проводил концерты. Разные, там «Сектор Газа» был, там много всего. И даже что-то из зарубежной там музыки. Ну, конечно, уровень так себе.

0: кто что мог, тот и пел. То есть это тоже было интересно. Вот из-за коронавируса нас уже не выводили. Там есть специальный актовый зал большой, где можно эти концерты слушать. А из-за коронавируса нам это запрещалось делать. Поэтому всех осужденных выводили вот как раз вот этот локальный сектор рядом с помещением отряда. И устраивали концерт вот на этом, на таком небольшом пятачке прямо на территории колонии. Там спортивные мероприятия тоже иногда проводили. Всякие забеги, игры, волейбол. Туда это. Ну, я говорю, вот меня никуда не приглашали. То есть я там сидел в своем отряде, меня старались никуда не пускать. Я в массовой жизни не участвовал. Я, честно, на самом деле, сам особо инициативу не проявлял. Все-таки мне казалось, что они меня так давят, устраивают такие условия, я сейчас у них там буду еще в Квене играть. Мне просто это не хотелось совершенно. Им там еще. А потом они снимут еще какой-то там воспитательный ролик, скажут, вот осужденный Котов исправляется, играет в нашем КВН. Нет, мне этого не хотелось. Так что я отрицал КВН, но на работу по благоустройству территории выходил. Вот как раз они там тоже. Это есть такая специальная статья, Уголовно-исполнительный кодекс, он как раз регулирует жизнь в осуждении. 106-я, это работа по благоустройству территории. Ты там раз или два в неделю ходишь, там метешь асфальт, если это лето, либо убираешь снег, если это зима.
1: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
2: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
3: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
2: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
3: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
2: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Не знаю. Безоблачно оно вряд ли будет, мне кажется.
6: Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
7: Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
8: Не вижу будущего в нашей стране.
9: Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
10: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
11: Да что-то как-то страшновато.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: В России суд определяет, в каком из видов исправительных колоний заключенным предстоит отбывать наказание. Всего колонии можно разделить на 4 типа – общего режима, строгого режима, особого режима и колония-поселения. Об их отличиях и особенностях рассказывает герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» гражданский активист Константин Котов.
0: Покров – это формально, по закону, это колония общего режима для первоходов. То есть общий режим, есть еще колония поселения, это такой самый как бы легкий вид изоляции человека, а следующий уровень – это колония общего режима. И она еще для первоходов, то есть для лиц, которые впервые совершили преступление. То есть кажется, что там такие люди достаточно, не очень серьезные преступники, скажем так. Со мной в отряде в одном были люди, которые совершили какую-то небольшую кражу, наркотики, естественно, то есть таких закоренелых преступников там не было. Но, тем не менее, несмотря на то, что формально это колония общего режима для первоходов, по сути, это строгий режим. Там каждый твой шаг контролируется администрацией колонии. Ты не можешь делать ничего от себя. Ты не свободен в своих действиях. Там с подъема до отбоя твоя жизнь полностью регулируется. Есть правила внутреннего распорядка, по которым ты там живешь. Это подъем в 6 утра. Ты слушаешь гимн, зарядка, завтрак, проверка. И вот в этих вот таких так называемых режимных мероприятиях проходит весь твой день. Например, там ты в том же самом изоляторе, в матросской тишине, когда я сидел, там на самом деле было больше свободы. Вот ты сидишь в камере, кажется, да, решетки на окнах, небо не видишь, но тем не менее ты хотя бы можешь делать то, что хочешь. Ты в этой камере там читаешь, смотришь телевизор, отжимаешься, пожалуйста, разговариваешь со своими сокамерниками, а в Покрове так нельзя. Там ты делаешь то, что тебе положено, то, что тебя заставляют делать. Сказали тебе смотреть телевизор, ты будешь его смотреть вместе со всеми. Сказали тебе там делать зарядку, ты будешь делать зарядку. Все, ты неволен своих, вот, в своих действиях. И вот это, конечно, очень тяжело, особенно первоначально, когда ты вот во все это попадаешь. Ты человек, который никогда не сидел, ну вот ты там месяца три провел в Москве, в изоляторе, но это совершенно не то, это совершенно другой мир, совершенно другая жизнь в таких вот колониях режимных. Из-за моего резонансного дела, из-за того, что я политический заключенный, ко мне там было особое внимание, я там был под особым контролем. Ну и под особым, скажем так, давлением я находился все это время. Ну, например, другим осужденным не разрешали со мной разговаривать. Я был в такой вот словесной изоляции. Я мог говорить только с сотрудниками и с так называемыми козлами или активом, как его еще называют. Это те осужденные, которые сотрудничают с администрацией, которые как раз контролируют, что ты соблюдаешь режим. Мне не давали практически никакого личного времени. То есть я мог только час в день писать, отвечать на письма, либо там читать какую-то книжку, которую я взял в библиотеке.
1: Каждый осужденный имеет право на общение со своими друзьями или семьей. Свидание – это не только долгожданная радость встречи, но и инструмент манипуляции, с помощью которого администрация исправительных заведений воздействует, а подчас и оказывает давление на заключенных.
0: Положено по закону каждые 2 месяца кратковременные свидания. Ты можешь со своими родными, близкими поговорить через стекло, там 2-3 часа. А каждые 3 месяца тебе положено длительное свидание. Это до 3 суток. Есть там в колонии специальное помещение, отдельные комнатки, где ты можешь там с родными просто побыть вот это все время. На кратковременное свидание, да, ко мне приезжали, я там разговаривал и с мамой, с папой, жена ко мне приезжала, ну, это тоже непростая такая история была и есть. А на длительное свидание я тоже хотел с женой увидеться, я ее фактически после свадьбы и не видел, потому что мы поженились в следственном изоляторе. Тоже такая достаточно известная история. Мне просто не дали это длительное свидание. Сказали, что я там что-то неправильно оформил, неправильное заявление написал. Все. Так что с женой я смог обняться только после того, как освободился. А свадьба эта произошла, когда я находился в матросской тишине. То есть я с женой познакомился по переписке, скажем так. Она в это время находилась тоже в заключении, в изоляторе, в том же самом изоляторе, где потом оказался и я, в матросской тишине. Моя жена – это Аня Павликова, она вот тоже известное достаточно дело «Нового величия». Она проходила по нему, она вот была обвиняемой, я об этом деле узнал. Оно меня, конечно, тоже потрясло, потому что вот ее задержали, ее поместили в изолятор, она была еще несовершеннолетней. И когда я вот изучил это дело, я понял, что это совершенно, ну, полный абсурд, что это все настолько сфабриковано, и настолько наше государство навалилось на невиновного человека, на девочку фактически. Я пытался как-то помочь, познакомился с ее родными, а потом написал ей письмо, завязалась переписка. Дальше она вышла на домашний арест. Во время прогулок ей разрешили прогулки, я мог ее видеть. Ну и так получилось, что дело дошло до свадьбы, которая состоялась уже, когда меня задержали, когда я был уже в матросской тишине. Сменил ее там. У нас произошла свадьба в этом изоляторе. Это был октябрь 2019 года. Но это была совершенно такая неудачная процедура, то есть нам буквально дали 5 минут. Мы обменялись кольцами, там тетеньки из ЗАГСа там что-то сказали, и все. Меня увели, ее увели тоже, то есть я даже ее толком обнять не смог, а поцеловать. Ну, поэтому я, конечно, хотел, чтобы она пошла на свидание, но вот не получилось.
1: Одна из распространенных форм проведения досуга в колониях и в тюрьмах – это просмотр телевизора. Таким образом, заключенные узнают последние новости и хоть как-то поддерживают иллюзию информированности. А с другой стороны, заключенные с радостью поглощают так называемый развлекательный контент. Константин Котов до того, как оказался в заключении, телевизор не смотрел. Поэтому для него подобное времяпровождение стало новым опытом.
0: Этот опыт интересен. Ну, я начал смотреть, конечно, впервые не в колонии, еще в Москве, в изоляторе. Там все-таки особо делать нечего. Все телевизор там с утра до ночи работает. Я, наконец, увидел современную российскую эстраду. Впервые посмотрел Ольгу Бузову какую-нибудь. До этого я вообще их не видел никого. Опыт достаточно специфический. Потом ты уже от этой музыки, которую ты слушаешь там каждый день, ты уже с ума начинаешь сходить от этих клипов совершенно. Даже сами осужденные, они и в колонии, они эти федеральные каналы не смотрят. Их эти ток-шоу с Киселевым, Соловьем, уже тоже, они сидят в печенках и там разговоры про Украину всех достали. Поэтому там музыка, фильмы голливудские, там это да, это смотрим. А федеральные, ну, постольку, поскольку, если нужно, мы там раз в день смотрим новости и все. И, а, да, все, конечно, обязательно смотрят уголовную хронику. Это Петровка там 38, это, ну, это интересно, да. Там. Кто там к нам заедет в скором времени, это конечно, да. Мне рассказывали, мне говорили, что вот я это понравился, про меня показывали, да, вот мое дело там. По телевизору было, да. Да, голливудский фильм, вот там я как раз тоже смотрел этим постоянные вот эти экранизации комиксов Marvel, DC, вот эти «Мстители», тоже их там, мы какие-то там СТС включали, там постоянно вот эти экранизации этих комиксов тоже. Ну, кстати, иногда неплохое кино, но опять тоже со временем начинает надоедать. А в «Колонии» там вообще прикольно, там у них, ну, достаточно все современно сделано, у них есть такой видеосервис, ну, фактически, да, «Колонии», и там даже достаточно современные фильмы, они откуда-то их там загружают, не знаю откуда. Пиратский. Я, например, там «Джокера» посмотрел через месяц после того, как он появился у нас в прокате. То есть достаточно так интересно было. Я даже с большим удовольствием это увидел. С этими массовыми беспорядками в конце кажется что-то такое киноспецифическое. Особенно для меня, но тем не менее.
12: А Мюррей хотел попросить.
13: Да?
12: Будешь объявлять? Назови меня «Джокер».
1: Освободившись, Константин Котов пересмотрел свои взгляды на политическую и гражданскую деятельность и сделал несколько важных выводов о тех людях, кто сидит в тюрьме, и о тех, кто их охраняет.
0: Сейчас, конечно, мне уже не так просто вот делать то, что я делал до этого. Да? Как бы я раньше считал, что да, я участвую в протесте, помогаю людям. Ну, конечно, это может чем-то закончиться печально, но я все-таки как бы не думал на такую силу запустить репрессивную машину против меня. Теперь я понимаю, да, что это реально, что фактически там по мановению пальца тебя могут сделать что угодно, да, я могу оказаться снова за решеткой. И это, конечно, накладывает определенный отпечаток. Я разговаривал с такими сотрудниками низшего звена, которые там ходят, просто закрывают за тобой эти решетки, отводят тебя куда-то. Там, да, действительно, такие вот простые люди, которые, ну, явно не садисты, которые просто, ну, потому что денег нету, потому что никакой другой работы нету, пошли туда работать. Ну и да, если человек нормальный, он тебе действительно может там помочь. И такие люди встречаются, с которыми тоже можно поговорить и обратиться со своей просьбой, там, принести тебе какую-то там вещь, там, помочь написать заявление. Да, они тебе помогают. Нельзя сказать, что там какие-то злодеи, там, садисты работают. Совершенно разные люди со своей судьбой. Нету черного и белого, как и среди осужденных, так и среди сотрудников. Там все разные люди.
1: Это был второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы» и его автор и продюсер Виктор Кульганик. Героем следующего эпизода подкаста будет эксперт фонда «В защиту прав заключенных» Петр Курьянов.
14: Ну, я вскрылся, в общем-то, пришла проверка, открывают дверь, там проверка по камерам, открывают двери, а я сижу на полу, перерезанной рукой, лужи крови, потеряю сознание, там, ну, просто такой шаг отчаяния. И какое-то время уже после этого перестали бить.
1: Напомню, что полностью сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время Док» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать этот подкаст. Еще вы найдете этот подкаст на сайте свобода.org и на различных стриминговых платформах. До свидания.
15: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
16: Какую Россию мы оставим нашим детям?
17: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
18: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Вот все наладится, все будет хорошо.
19: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
20: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от
13: воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
20: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
13: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
21: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
16: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
2: Говорит Радио «Свобода».
16: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио «Свобода Лайв».
2: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
16: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
22: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакир. Здравствуйте. Сегодня в первом выпуске. От степных ритуалов до табу. Чему россияне могут научиться у степных монголов? Анатомия конформизма. Как общество адаптируется к войне и авторитаризму? Почему люди выбирают внутреннюю эмиграцию вместо сопротивления? И передается ли страх по наследству? Мой собеседник – социальный антрополог Александра Архипова. Давайте начнем с простого. Кто такой антрополог?
1: Антрополог – человек, который изучает разные культуры. Можно сказать, что я изучаю понимание понимания, как другие люди понимают мир. Вот цель моей науки.
0: А чем антрополог отличается от социолога?
1: Это смежная профессия. Как правило, социологи изучают собственный мир количественными исследованиями, хотя не обязательно. Мы, антропологи, скорее склонны к изучению не только своих, но и чужих культур, и, как правило, действуем более качественными методами. То есть вот если, например, каннибалы кого-то варят в котле, а рядом стоит человек, внимательно записывает в книжечку весь процесс и спрашивает, а как это варить, какой рецепт, а в каких ритуалах, а почему люди так делают, это антрополог. А если проводится сравнительное исследование отношения к каннибализму в каком-то обществе и выкладываются всякие цифры, то это скорее социология.
0: Теперь давайте посмотрим ваше короткое видео из Монголии, из пустыни Гоби.
2: Привет, дорогие друзья! Мы опять в пустыне Гоби, и вот у меня в руках конский аргал. То есть конское говно. И оно, правда, очень-очень-очень вкусно пахнет. Кроме того, что на аргале топят, на кизяках, этот аргал используют как благовоние, когда нужно помещение очистить от неприятного сырого запаха. Когда оно просырело. Очень-очень приятно пахнет. Вот так вот из самых неожиданных мест делают благовоние.
0: Скажите, вот очищать этот запах от злых духов с помощью экскрементов. Видели ли вы подобные обычаи в России?
1: Не видела, потому что в России все-таки лошадиные фекалии не используют. Но в России используют много чего другого. Разные культуры делают все по-разному.
0: А что из увиденного в Монголии перешло в российскую действительность?
1: Шапка Мономаха. Как бы символ российской государственности на самом деле, видимо, все-таки является такой классической мужской шапкой ханской, княжеской позднего Средневековья.
0: Я понял из ваших заметок, что в Монголии многие обычаи очень физиологичны. В России такого нет. Сложно себе представить обычай тереть бычьи яйца не просто на удачу, а именно для мужской силы. Почему в России так все отделено от тела?
1: Ну, это вам так кажется, понимаете? Если это в вашем окружении так все отделено от тела, то это не значит, что так все отделено от тела, например, в традиционной российской деревне русского севера начала 20 века, где, например, когда, чтобы был урожай, надо было зимой по снегу символически опахивать деревню, запрягали и опахивали, в некоторых случаях даже использовали, например, священника молодого, чтобы он этим занимался. А весной молодые девушки, так сказать, валялись в пашне, чтобы земля лучше рожала. Ну, то есть, как бы, такое тоже было. Просто монгольская культура, она скотоводческая, а восточнославянские культуры, они земледельческие, поэтому там другое отношение к телу, но все это есть.
0: Скажите, а советское время, оно изменило вообще эти обычаи?
1: Ну, смотря о каких обычаях мы говорим. Советская культура, конечно, все старалась переписать и как-то сделать в соответствии с новой идеологией, и любой режим так поступает. Совершенно, как бы, ничто не бывает застывших. То, что вот существует где-то прекрасное романтическое прошлое, которое можно увидеть и пощупать, это иллюзия. Это прошлое все время переписывается, переделывается. И да, советская культура очень много в это вложила. Мягкими или жесткими способами. Например, по всему русскому северу существует поклонение святым местам, где якобы, например, являлась Богородица, или Иисус Христос, или Святой Николай.

0: Мы останавливались и заходили в любую юрту, и в любой юрте нас принимали крайне радушно. Никто не говорил: «Пойдите вон». Мы вламывались в эту юрту в составе 23 человек. Нас принимали, нас угощали, нам давали кумыс, нам давали всякие вкусности попробовать, нам разрешали эту юрту сфотографировать. А вот теперь представьте, многоуважаемые ведущие, что вы сидите у себя дома, пьете, например, чай, и вдруг вам в дом стучится 23 человека, приехавшие, ну, скажем, из Мозамбика, и говорят: «Здравствуйте, мы экспедиция из Мозамбика. А можно мы у вас тут посидим, поедим, вас пораспрашиваем и вашу квартирку пофотографируем?» Какова будет ваша реакция?
1: Ну, вы знаете, я тут вспоминаю свои памирские экспедиции, то там модель поведения местных жителей, памирцев, она приблизительно такая же. Ну, я еще не исключаю, что Северный Кавказ, он гостеприимен. Скорее всего, пригласят гостя и не спросят, зачем он пришел.
0: Ну, вообще, во многих культурах гостеприимство – это необычайно важная черта, и ее надо проявлять. То есть, как бы, если ты не примешь гостя, если ты не окажешь помощь, если ты не поговоришь вежливо, ну, скажем, полчаса-час, это прямо нарушение приличий.
1: Скажите, существует ли особый российский тип поведения, или мы приписываем нашим соотечественникам то, что характерно для людей в условиях страха, войны и авторитаризма?
0: Честно говоря, я не очень верю ни в особую российскую модель поведения, ни в какие-то специальные гены рабства, про которые начали много говорить в 2022 году. Государство умеет делать с людьми страшные вещи, и так может делать любое государство, и этому в истории, к сожалению, очень много примеров. И вот сейчас на россиянах государство ставит довольно жестокий эксперимент. Но ничего такого специфического, никакого специального арабского национального характера на самом деле, видимо, не существует.
1: Скажите, почему это происходит с просвещенными людьми или людьми, которые, как мы знаем из наших мифов или реальности, россияне – одна из самых читающих наций в мире? Почему это происходит с образованными людьми?
0: Это может происходить абсолютно с любимыми людьми. Я вот как бы очень не люблю вот такой вот псевдоромантический, псевдоинтеллектуальный пафос. Ах, какой ужас! Вот эти люди все читали
1: Хорошие
0: Чехова,
1: книги.
0: Достоевского, хорошие книги Гарри Поттера, а вот теперь такому поддаются. Потому что одно дело, что люди когда-то читали в школе под нажимом, а другое дело, как они воспринимают реальность, почему эти вещи должны коррелировать. Почему вы считаете, что насильственное изучение в школе Достоевского и Чехова как-то влияет на то, что делают эти люди 30 лет спустя? Это вот такая интеллигентская иллюзия, которая возникла в середине 19 века, что вот если русский народ с базара понесет Пушкина, ну и дальше по списку, то на самом деле все будет лучше, да. Несомненно, всеобщая грамотность, умение читать и писать, она сильно изменила культуру. Но не надо думать, что, ну как бы, автоматическое прохождение в школе каких-то литературных произведений автоматически означает умение глубоко рефлексировать на собственной жизни. Вот между первым и вторым связи, к сожалению, никакой нет.
1: Александр, а когда тогда хорошие книги, на что они влияют?
0: Ну, хорошие книги влияют, конечно, на наше мироощущение. Почему, как бы, я считаю важным, что надо читать, что человек, читая, приучается к эмпатии, приучается воспринимать чувства других людей. Это необычайно важное эволюционное свойство, которое мы приобрели с возникновением письменности. Другой вопрос, что не надо ставить знак равенства между насильственным обучением, ну как бы на уроке литературы в школе, когда там что-то задают про Достоевского, и человек как-то вымучивает и совершенно не ассоциирует себя, не знаю, с Сонечкой Мармеладовой или с Раскольниковым, и как бы умение читать вдумчиво, и вот это вот обретение эмпатии, это, ну, как бы несколько разные вещи.
1: Скажите, а как с точки зрения антропологии работает адаптация к насилию и его замалчиванию?
0: Но вообще адаптация к насилию – это то, как как бы я боюсь прозвучать как-то очень злобно, но адаптация к насилию.

0: происходило все сотни тысяч лет человеческой эволюции. Когда начали выстраиваться сложные, ранжированные, неэгалитарные общества, вот эгалитарные общества, грубо говоря, это охотники-собиратели. Вот там есть небольшая группа людей, вот они живут, например, в лесах Конго, вот они там что-то собирают, вот они кого-то ловят, вот там небольшая группа человек 15-20. В таких условиях необходимо максимально поддерживать мирный состав внутри группы. Знаете, вот, например, пигмеи Ака, население Конго, охотники-собиратели, вот они, когда ребенка держат на руках, они его... Вот когда мы держим ребенка на руках, мы его вот так вот держим, да, и вот он как бы смотрит вот сюда, как бы он закрыт от мира, он смотрит сюда. А когда пигмеи Ака держат детей на руках, они его всегда разворачивают лицом к группе, потому что ребенок должен учиться доверять группе, потому что вот вся эта группа, она помогает ему выживать. И, ну, когда начинают складываться сложные общества с иерархиями, когда сначала появляются скотоводческие навыки, земледельческие, когда на единицу площади резко увеличивается население, это приводит к тому, что с одной стороны резко увеличивается количество еды, женщины получают возможность беременеть раньше, и, соответственно, больше населения. Раз больше населения, ценность человеческой жизни резко падает. И вот тогда адаптация к насилию, внутригрупповому насилию, она идет семимильными шагами. И, собственно говоря, вот вся человеческая цивилизация, она построена на этой адаптации к насилию. Все ведь великие империи, кочевые, земледельческие, они все построены на этой адаптации к насилию.
1: В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим беседу с антропологом Александрой Архиповой.
2: Скажите, а вот адаптация насилию, это как работает? Есть эмоциональное привыкание, это провоцирует насилие, потому что ты это делаешь, и тебе за это ничего не будет. Или это работает по-другому?
0: Ну, понимаете, это скорее такой вопрос к психологам, чем к антропологам. Тут как бы много сложных механизмов работает, но в целом человек – существо конформное. То есть человек склонен соглашаться с мнением группы в ущерб себе. Это вот как бы знаменитая вещь, которая была показана в экспериментах 50-х годов Соломона Аша, а потом это было показано в советских экспериментах, где людям и взрослым, и детям показывали. Они приходили в комнату, где сидели разные участники, им показывали пирамидку черного цвета. Но все другие участники, подговоренные, они говорили, что пирамидка белая. И совершенно офигевший участник эксперимента тоже во многих случаях говорил, что пирамидка белая, хотя она была черная. А потом, когда его спрашивали, а почему же он назвал черное белым, и наоборот, он говорил, ну, я даже не знаю, почему так себя повел. Вот это вот яркий пример конформности. Человек прогибает себя под мнение общества. Если вокруг существуют практики насилия, то человек будет считать, что это нормально.
2: Ну вот, чтобы закрыть этот вопрос, продолжение этой темы, почему общество выбирает не сопротивление, а внутреннюю эмиграцию и иллюзию нормальной жизни?
0: Ну какая же она внутренняя эмиграция? Вот мы сейчас где с вами сидим?
2: Мы сидим за пределами России.
0: Ну вот вы сидите за пределами России, я сижу за пределами России. Она никакая не внутренняя иммиграция, это вполне себе нормальная внешняя иммиграция. Но разные люди выбирают по-разному. Ну как бы...
2: Ну а те, кто живут в России, они же по-другому ментально сейчас находятся. Давление страха у них гораздо выше, чем у нас с вами, согласитесь.
0: Давление страха выше, но там они говорят, вот, а я выбрал, ты выбрал свободу, а я выбрал свободу общаться с моими детьми там, или там с моими родителями, или что-нибудь такое. Люди все время адаптируются к происходящему. Вот если мы посмотрим на происходящее в Соединенных Штатах Америки, то я знаю людей, которые категорически не согласны с политикой Трампа, и особенно его антииммиграционной политикой, они уехали. И подали на работу в университеты Канады и Европы. А другие сидят и тихо молчат. Есть, например, интервью, Трамп сейчас довольно жестко разгонял науку, в частности, биологическую, и в институте Хопкинса и в других местах там люди давали комментарии о том, что происходит в их лабораториях, анонимно, потому что боялись. То есть такой страх, он присущ не только России. Да, как бы в Соединенных Штатах можно выйти на улицу и протестовать, тебе за это пока ничего не будет. В России это невозможно, но внутренняя и внешняя эмиграция, она существует много где. Это не исключительно российская черта. Но уж если вы так хотите выдавить из меня какие-то исключительно российская особенность отношения к власти, то я бы сказала так, что очень российское отношение к власти заключается в том, что в определенном сегменте общества детей с детства воспитывают в том, что дети должны находиться с властью в отношениях дистанции. Не верь тому, что говорят в школе, верь тому, что говорят дома. Когда наступает время идти служить в армии, надо максимально службу в армии избежать. Например, у меня был такой забавный эпизод. У меня дома в квартире несколько лет назад прятался мой молодой родственник от повестки в армию. Это было еще до всякой войны. И ко мне на чай зашла моя соседка, которая родом из совершенно другого, скажем так, сегмента общества. И у них с моим родственником состоялся потрясающий диалог, потому что она никак не могла понять идею. Она заплатила много денег, чтобы ее старшего сына взяли в армию. Потому что армия в бедных деревнях, в бедных регионах, это очень престижно, это социальный лифт, это владение некоторыми навыками, это демонстрация того, что ты мужик. Поэтому ее слабого архетичного сына не хотели брать в армию, она за это доплатила. И она никак не могла понять идею, зачем мой родственник, молодой парень, прячется от армии. Понимаете, в российском сегменте одни склонны как бы использовать государство как и его, то, что он дает как некоторый социальный лифт, другие направлены на то, чтобы отношения с государством максимально разорвать и держаться от государства на некоторой дистанции.
2: Вот вы знаете, вот к этой теме очень многие проводят параллели, называя украинцев пассионариями, а российских людей не пассионариями. Насколько корректно это сравнение, потому что Украина, как мы знаем, там меняется власть, они выходят на площади, на Майдан, а Россия живет в авторитарном режиме.
0: Ну, еще раз. Последние несколько лет все занимаются бесконечными классификациями, попыткой разделить все на черное и белое, зеленое и красное, и таким образом объяснить себе, что это происходит, что происходит вокруг. Это столь же понятно, сколь и неправильно. И такие классификации, они, ну как сказать, да, люди этим постоянно занимаются, это их успокаивает, это дает им некоторое повседневное объяснение того, что происходит, только это неправильно, понимаете? Нельзя сказать, что в Украине все пассионарии, а в России все рабы. Все устроено гораздо-гораздо сложнее. Если вам, как бы, дорогие слушатели, нравится заниматься такими классификациями, занимайтесь. Но только как бы это не имеет к пониманию мира практически никакого отношения, зато это имеет много отношения к тому, как вы себя успокаиваете или как вы себя навинчиваете. Ну, давайте, например, поиграемся с простой классификацией. Вот сейчас мир россиян поделен на уехавших и оставшихся. Согласны?
2: Да, конечно.
0: Замечательно. А вот теперь я вас, дорогой ведущий, попрошу отвечать мне на вопросы «да» и «нет». Например, человек, который сидит в России, у него нету карточки зарубежного банка, у него есть только российский счет, он уехавший или оставшийся?
2: Он оставшийся.
0: Отлично. Теперь возьмем россиянина, зовут его, например, Иван, который съездил в Казахстан, провел там месяц, сделал себе карточку казахстанского банка, вернулся в Россию. Ну, уже имеет две карточки, он уехавший или оставшийся?
2: Он, конечно же, оставшийся, но при других условиях.
0: Хорошо, теперь мы возьмем Ваню, который уехал в Грузию, прожил там, скажем, 4 месяца или 6 месяцев, оформил себе вид на жительство, открыл себе счет в двух банках, прикупил себе зарубежную симку и на всякий случай приготовил себе как бы вариант бегства. Он уехавший или оставшийся?
2: Это человек, который имеет запасной аэродром.
0: Отлично. А теперь возьмем Ваню, который живет в Грузии, у него есть иностранный счет в банке, у него есть вид на жительство, он уже начинает платить налоги в Грузии, но при этом у него есть российская налоговая резиденция, он регулярно получает что-то с госуслуг, у него открыт счет, и он регулярно ездит навестить родителей в Москву. Он уехавший или оставшийся?
2: Ну, скорее всего, уехавший.
0: Отлично. А теперь мы имеем Ваню, который постоянно живет в Сербии. У него есть, он платит налоги, у него есть сербский счет, но при этом у него остается российский, и он раз в 3 года ездит навестить родителей.
2: Это называется «Россия не отпускает».
0: Хорошо, вот есть, например, иностранный агент, который, вот, например, я, который никуда не еду, но у меня российский счет заблокирован, хотя, например, от госуслуг мне постоянно приходят приятные сообщения. Я кто?
2: Вы иммигрант.
0: Ну вот смотрите, видите, довольно трудно провести границу. Я бы провела границу уже на моменте того, как первый Ваня уехал и открыл себе счет в Казахстане, потому что он уже пытается сидеть на двух стульях. И большое количество россиян, на самом деле, они как бы пытаются сидеть на двух стульях, и эту возможность всегда устраивают. И на самом деле, если мы посмотрим внимательно вот на эту реальность, выяснится, что эти уехавшие и расставшиеся, они не образуют два кластера, А или Б, а они образуют такой веер. И этот веер очень сильный. Кроме этого, к этому стоит добавить, что существует огромное количество людей, которые на самом деле живут в Сербии или в Черногории, но делают всяческий вид, что они живут в России. Для налогового резидентства или там по разным другим причинам, чтобы их не признали иноагентами, но в реальности их физическое тело в одном месте, а их виртуальное тело в другом месте. Таких случаев тоже много. То есть на самом деле... Как бы это деление гораздо более сложное, чем мы представляем.
2: Хорошо, едем дальше. Скажите, советские анекдоты, советское поведение сейчас переживают ренессанс из-за закрученных гаек и двоемыслия?
0: Ну, как бы сейчас действительно люди постоянно занимаются тем, что они пытаются рефлексировать над своим поведением, и люди все время пытаются выстроить некоторую аналогию. Как уже несколько лет назад начались размышления, что вот мы живем в 1937 году, когда война началась, люди говорили о том, что вот сейчас я себя чувствую как немец, как внутри я себя чувствую как еврей в 1939 году, а за границей я себя чувствую как немец в 1939 году. То есть люди все время ищут исторические аналогии. Но только на самом деле... Само по себе эти исторические аналогии нужны для того, чтобы выстроить некоторое историческое понимание процесса. Но история никогда не повторяется. Так не бывает, чтобы было точное, абсолютное возврат назад. Поэтому, несмотря на все советские аналогии, которые нам так хочется приводить, мы не живем назад в Советский Союз.
2: Скажите, а почему про Путина нет анекдотов? Про Сталина, Брежнева и других лидеров их полно.
0: Ну, я бы сказала так. Если мы посмотрим на анекдот как на жанр фольклорный, то есть распространяющийся между людьми, политический анекдот, в чем его смысл? Мы комически воспроизводим, что происходит в голове у Брежнева, Сталина, Черненко, Андропова и так далее. Когда мы говорим, что Брежнев на открытии Олимпиады читал речь «О-о-о», ему референт говорит, Леонид Ильич, осторожно, это Олимпийские кольца, то мы таким образом показываем, что на самом деле в голове у Брежнева полный бардак, и он маразматик. Можно сказать, что как бы людям было интересно комическим образом вот как бы реконструировать, что происходит в головах правителей, от которых зависит вся их жизнь, но с которыми нет никакого прямого контакта, кроме каких-то ритуальных встреч. Отсутствие в последние годы анекдотов о Путине, о чем как бы я довольно много думала и замечала, и вот сейчас вышло исследование Наземцева, который сделал количественный анализ сайта «Анекдот.ру», который тоже это показывает, демонстрирует две вещи. Ну, во-первых, некоторое влияние цензуры, а во-вторых, то, что людям перестало быть интересно, что происходит в головах у условного Путина. Людям интересно, что происходит в головах у других россиян. Поэтому современные анекдоты, они высмеивают, современные политические антивоенные анекдоты, они высмеивают как бы не Путина и то, что происходит у него в голове, а они высмеивают антивоенного россиянина, который думал, что такая хорошая жизнь будет продолжаться всегда. СММ мой любимый анекдот, как диалог двух россиян. Один другого спрашивает: «Простите, вы не знаете, в какой концлагерь нас сегодня везут?» А второй отвечает: «Простите, но я совсем не интересуюсь политикой».
2: Да, я слышал очень много раз этот анекдот или фольклор уже. В продолжение этой темы, с точки зрения фольклора, какое отношение было к смерти Навального? Как коллективно-бессознательно это выразило?
0: Коллективно-бессознательно – это когда некоторый предположительный концепт, отвечающий за массовое поведение людей, которое человек не осознает. Рефлексия по поводу смерти Навального очень глубокая, и уже по этому признаку она не бессознательная. Люди, российский сегмент, сегмент российского общества, который вообще знал имя Навального, переживает это глубоко, серьезно и очень трагически. Я бы сказала, только вчера в аэропорту сидя, улетая из Монголии, мы про это опять же много говорили, тема «Зачем Навальный вернулся?», она постоянно-постоянно всплывает. Вот эта вот дискуссия о том, нужна ли была его жертва, само по себе сигнализирует о том, что эта рефлексия идет постоянно.
2: Вернемся опять к Путину. За четверть века он изменил поведение россиян?
0: Ну, конечно, он изменил поведение россиян. Как бы даже как-то сомневаться в этом бессмысленно. Придумано огромное количество ритуалов, лояльности, особое проведение электоральных мероприятий, не путать их с выборами, которые заставляют воспринимать политику как некоторая вещь, которая дистанцирована от людей, что вот это некоторый ритуал лояльности, и туда надо либо приходить и выражать свою лояльность, либо не вмешиваться, и многое другое. Конечно, как бы российская действительность эпохи Путина, она, конечно, людей меняет, как и любая другая эпоха.

В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мы завершаем первую часть беседы с антропологом Александрой Архиповой. Продолжение через неделю. Удачи вам!

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Цена победы.
3: Первое вот мальчишеское в пещерной войне, вот когда меня и провожали, мои одноклассники, я первым был взят из класса в скорости, они всех забрали. Было совершенно детское впечатление о войне, что вот ну сейчас приедем, морды этим фрицам набьем, это я цитирую, как говорили, и домой, и все тут. Но когда вот уже в училище стали слушать, стали удивляться, как. Я помню, всех охватывало удивление. Ну, не может этого быть, ведь только что нам сказали, что мы на своей земле воевать-то даже не будем, а будем на чужой. И что разобьем любого врага, вот эти все ворошиловские бредни и так далее. И вдруг немцы, тут они, значит, и около Питера подходят, и Минск уже взяли на Украине, там, Киев, это. Удивление. Что происходит, понимаете? Там не доходило до разговоров, что Сталин там и прочее. Да и поверите, нет. Но я ни разу не слышал у нашей бригаде, что произносил имя Сталин. Ни в отрицательном, ни в положительном. Как будто нет. Ну, есть главнокомандующий Сталин. Читали приказы там, все. А чтобы вот... Я удивляюсь, вот у нас был политрук, он морской офицер, разжалованный, он был капитан второго ранга, его разжали до капитана-лейтенанта, за что там в Питере еще какие-то грехи там. Вот он проводил беседы информационные. Чтобы он когда-нибудь рассказывал что-нибудь о Сталине или еще чего-нибудь, он все время строил беседы тогда, что мы защищаем свой дом, свою страну, свою землю. Какая-то была очень убедительная. Может быть, потому что это вот морские ребята, они любили все высмеивать. Ну и действительно, нас побаивались. Это я ведь не о себе говорю, а о ребятах. Черные дьяволы, вот, черная смерть. И был случай, нашу бригаду ночью однажды перебросили с одного участка на другой. Целую ночь мы шли, оказывается, там готовилась дивизия СС, пришла наступление, прорыв. И сняли дивизию НКВД с этого места и нас. Оправдало себя, кстати говоря. Они пошли очень нахально, немцы поначалу в рост. И команда у нас не командир дивизии, а вот как раз удивительное дело, комиссар бригады, который нас встретил, сопли вытереть, еврей, ксёнц фамилия, странная очень, да. Вроде бы польская должна быть. Удивительной храбрости человек. Тоже уже лет 50 ему было, но любил это два пистолета, вот немножко театральный такой. А это нравилось ребятам, нравилось.
2: Разница во времени. Цена победы. Подготовил и ведет программу Владимир Тольц. Впервые в эфире 12 февраля 2005 года.
4: Говорит Радио Свобода. У микрофона Владимир Тольц. Разница во времени. Цена победы.
3: Так вот, война. Я отдаю должное тому, что вот как-то сумела страна не дать фашизму, немецкому фашизму, распространиться на территории России, Советского Союза. Но исторически говоря, мы, положив 30 миллионов людей, самых грамотных, самых здоровых, самых молодых, гениев, писателей, врачей, ученых, композиторов, и победив немецкий фашизм, укрепились собственный фашизм, сталинский фашизм. И особенно горько то, это вот я тогда не понимал, это я сегодня говорю, у меня 3 боевых ордена, поэтому никто не может усомниться, что мы делали, как мы делали. Но я теперь-то понимаю, война-то была организована 2 человеками, Гитлером и Сталиным. Тот и другой хотел этой войны. Только Сталин вел ее бездарно. Если в первые 3 месяца вся западная группировка войск была разгромлена, половина убита, половина в плен, то сколько бы мы ни говорили о полководце великом Сталине, я не то что никогда не поверю, я не верю, этого не было.
4: О своем сегодняшнем отношении к войне говорит ее участник и инвалид, кавалер боевых орденов, академик Александр Николаевич Яковлев. Его призвали в армию в августе 41-го. Ему не было еще и 18. И он, деревенский парнишка, только-только окончил десятилетку. Александр Николаевич поясняет мне.
3: Понятно, что по бойкости, как говорят, по умению ладить с окружающим миром и с людьми, деревенские ребята были гораздо ниже. Я как-то очень с внутренним испугом вот встретил новый для себя мир. Вот солдат, некоторых столько же лет, как и мне, но большинство постарше. И, вы знаете, ощущение было страха, причем гораздо больше, чем потом на фронте. Как ни странно, вот я вспоминаю те времена, вдруг я из деревенской поселковой обстановки с очень небольшим кругом людей попал в лагеря военные, вот казармы, где полк там целый, большое количество людей, рота там, батальон, и стал себя чувствовать гораздо более одиноким, чем перед этим.
4: Лагерь «Бершеть», в котором проходил воинскую подготовку юный Яковлев, находился на Урале. Артиллерийский полк. Но Александра поначалу записали в танковые войска. Сказали даже, что направят в Челябинское танковое училище. Затем новая перетасовка.
3: Прошла неделя. Все собраться с вещами. Топаем в Пермь пешком. Километров 60, всех сажают в эшелон и везут. И неизвестно куда. Кормят селедкой, только селедкой. Хлеба, правда, давали. И вместо в артиллерийское училище, танковое училище, авиационное училище, училище связи. Ну, после десятилетки все логично. Все собрались вот такого рода люди. Всех в Глазовское, второе Ленинградское стрелково-пулеметное училище, эвакуированное из Ленинграда в город Глазов. Ну, эти все танкисты, летчики и прочие пошумели. Как же так? То есть, ну, стали готовить из нас командиров взвода. Потому что к этому времени, оказывается, что-то около миллиона командиров взводов уже погибло.
4: Шла первая военная осень. Александр Николаевич вспоминает.
3: Проучился 3 месяца в Глазове, 3 месяца и 10 дней. Значит, наступает день Х, выстраивают 2 февраля 42 года на площади при температуре 40 градусов. Зима была в это 41-42 страшно холодно. Когда говорили о генерале зиме, доля правды в этом была. Больше такой зимы я что-то вот не помню. В Глазове доходило до 42 градусов. Но в этот момент что-то было около 40. Но нам все-таки разрешили гуманисты не стоять смирно, а притопывать ногами. И приказ, кому какое звание. Мне дали лейтенанта, поскольку я учился хорошо. Дали взвод еще вашей. Сказали, чтобы через 2 недели или сколько там я подготовил на фронт. А многие из них даже русского языка не знали. Как-то подготовить воевать. Стрелять они никогда не стреляли. И нам не дали ни разу стрельнуть. Вот. Повторяли несуразицу военную, которую училище. Ничего же на фронте, что, чему меня учили в училище, не потребовалось. И вот поехал я с этим взводом, совершенно неграмотно, пожилых людей. Мне 18 лет и 2 месяца. Вот. На фронт. Но случилось получудо, мистика, в результате общей неразберихи. Однажды остановились на одной станции, стоим. Вдруг всех офицеров поодиночке в помещение вызывают. Сидят трое. Пехотный полковник, капитан первого ранга, морской, и третий в гражданском. Видимо, из спецслужбы или из особого отдела. И начинают, ну, обычные вопросы в то время. Когда родился, где родился, кто отец, ну, вот эту всю ерунду. Вот, у них это все есть. Ладно, идите. Так сутки продолжалось. На следующие сутки снова вызывают, дают документ, вы отзываетесь из такой-то части, и вы направляетесь, вот вам все документы, на питание, на проезд, в распоряжение Балтийского флота. А уже Балтийского флота уже не было к этому времени. Питер был уже окружен.
4: 6-я бригада морской пехоты Балтфлота, куда 18-летний лейтенант Яковлев прибыл, наконец, вместе с другими такими же необстрелянными командирами, находилась на Волховском фронте.
3: Как раз буквально через какое-то время, когда окружили Власовскую армию. Первая встреча. Правда, первая встреча, когда подходили, это зарницы вот эти вот, стоящие постоянно огонь и шум, да, выстрелы, стрельба. Тут стали переходить 3 человека, там 4 человека. Тех мы потихо, и у нас капитан был неплохой особист, он прощал вот зачисление, не докладывал. Но вот как-то, я помню, перешли 40 с лишним человек сразу в группу. Они с ним их не видели, все равно их фильтрационный лагерь. Это я потом сказала, узнал, что это фильтрационный лагерь, тогда тут, ну, погнал НКВД куда-то. Но я забыл, когда мы пришли к штабу бригады, выстрелили человек 8, что ли, нас. Выходит низенький человек, капитан первого ранга, смотрит на нас, все мальчишки, и говорит: сопли утереть. Мы рукавом тут же махнули. Вот вы прибыли туда-то, туда-то, там-то, там-то. Назначение получите в штабе. Начальник штаба, или кого там назвал, вот сейчас скажет. И я оказался командиром 3-го взвода роты тыловой разведки. Это вот ходить через к немцам по ту сторону и перед боем там безобразие. Вот. Толп взорвать, то, ну, ближайшие вот этой полосы. Думаю, что это по опыту вот тому от 2 до 10 километров зона, как говорится, действий была. Ну, где землянку взорвать, где поджечь, там какую-то суматоху навести. Ну, делали мы это.
4: В воспоминаниях побывавшего во многих боевых стычках и не раз раненого Александра Николаевича о войне я обратил внимание на часто повторяющееся словечко «повезло». О своем главном фронтовом везении Яковлев говорит так.
3: Если говорить о войне, что повезло, так вот мне повезло, потому что, хотя меня вначале за командира не считали, все моряки, балтийцы, они старше меня, да еще с элементами такого бравады, считали позором ползать по-пластунски, только чтобы тельняга вот была видна, вот каски снимали с презрением, давай без козыр. У них было, конечно, железное правило, которое всеми свято выполнялось, не оставляли ни раненого, ни убитого у немцев. Хотя убьют, не убьют, приказы отдавали прекратить, все такое, дополнительные жертвы. Ничего не помогало. Это вот такая вот черта была действительно такая героическая, что ли. А вот о войне... Я вообще не люблю о войне рассказывать. Понимаете, любит рассказывать о войне, кто ее не видел и не знает, что это такое. Чего рассказывать? Мы стреляли, они стреляли, опять мы стреляли, опять они стреляли. Мы убивали, они убивали.
4: А вот вы, Александр Николаевич, вы знаете, что вы кого-то убили?
3: Понимаете, знаю. Я вот свои книжки, вот в новом издании она выйдет, просто прошу прощения у тех матерей. Хотя мне тоже досталось, я получил 4 пули. Вот в грудь на вылет, в ногу здесь с раздроблением. Кости мне вытягивали потом, и еще ниже колена. До сих пор 2 осколка в легких и в ноге, в кости закапсулировались, как они выражались. Да, и тогда это делалось как само собой разумеющееся. Никаких сентиментов. Жалко было своих ребят. И понимаете, все прощалось, что ты убиваешь. Как-то про себя это полностью прощалось, что в это же время вот твой товарищ, который 5 минут, 2 минуты ты с ним разговаривал, а его уже нет, он уже убит.
4: Что же происходит с душой и психикой молодого человека, когда он сталкивается с необратимостью таких гибельных мгновений?
3: Я помню первое крещение, когда у меня появилась уже злость такая военная. Когда я приехал, я не знал, как я буду стрелять по людям, что-то такое. Но взяли мы деревушку, и там висит в исподнем с бороденкой, он оказался бригадиром колхозным. Его немцы отступали из этой деревни, повесили. Знаете, вот это произвело и на меня, в том числе, и на моих вот товарищей, жуткое впечатление. Мы взяли аж следующую деревню, никто этого не приказывал. Полундра пошло, и как-то как можно этого старика повесить, мне в голове не укладывалось. А потом это взаимное убиение было обычным делом. То мы что-то возьмем, то... Нет, занятие мерзкое. На войну я тогда смотрел, ну как, защиту Отечества, понятно, против фашизма. О фашизме я ничего не знал, что это такое. Я и не знал, вот у меня 3 ордена военных. Я вот и не знал, что я патриот. Мы просто воевали, старались честно воевать. И когда вот сегодня развелись этого шпана, называющий себя патриот, чтобы себя отделить от других. Это, помню, в случае войны они все в тылу окажутся. А воевать будут снова, которые не называют себя патриотами. Ну, это так вот отступление, мое отношение вот к этому делу.
4: Радио «Свобода. Цена победы». О своей войне, о ее тогдашнем и нынешнем восприятии в программе «Разница во времени» рассказывает Александр Николаевич Яковлев.

0: Александр Николаевич, а когда вы впервые увидели пленных живых немцев?
1: Вы знаете, я увидел первых живых пленных в июне 42-го года. Я недолго воевал. Мой взвод раза три сменился. Мне везло. Все считали, что вроде как... А потом еле-еле, говорят, в рубашке родился, а он все-таки одну пулю получил рядом с сердцем на вылет. Было. Какой-то ангел-хранитель все-таки позаботился. Значит, это было 16 человек, как сейчас помню. Почему помню? Был у меня во взводе такой матрос Проселков Иван из Воронежской области. Как уж он получил весточку от какой-то сумятицы, ему брат старший написал письмо, что его семью немцы, отца, мать повесили, а отец был секретарь партийной организации. А детей на огороде прямо, они спрятались между грядками, как-то вот не выдержали, видимо, шум, всех застрелили. Мы не знали об этом. Я ему сказал, вот надо в штаб отвезти вот этих в особое дело. Такой порядок был, пленных. А знаешь, что пленные смирные, они, немцы не будут убегать. Вот он их повел. А рота наша была автоматчиков. И автоматы действительно были. Я вот не могу сейчас сказать, что у нас не было оружия, не было боеприпасов, что нас плохо кормили на фронте. Вот как-то морскую пехоту, видимо, выделяли, что ли. Мы по нормам снажались в Балтийском флота. А там и галеты, там офицерам даже сигареты американские. Я не курил, но да. Он их повел и всех перестрелял. Трибунал. Стали разбираться. И вот тогда он эту историю рассказал. Значит, жизнь ему спасли. Собралась тройка. Обычно собиралась тройка, как в гражданке. Это прокурор приезжал, это кто-то из офицеров и это кто-то из рядовых. Прокурор наставил, что нужен, ну, положен расстрел. А вот офицер и матрос против. Он погиб все равно. Он искал смерти. Понятно. Это вот первое пленным, а потом в нашу же вот задачу входила нашей роты еще и таскать языков. Это было дело тяжелое. Интересно, я первый тогда стал удивляться характеру немцев. Вот он воевал, прекрасно воюет, отстреливается до последнего. Взяли в плен, руки скрутили или там по голове шарахнули, он лег, все, оружия нет, становится совершенно дисциплинированным и идет, куда ему скажут. Вот понимаете, меня все время это удивляло. Вот бог я знает, так получалось.
0: Вас когда ранило? В каком году?
1: Это тоже в 42-м. Это осенью 42-го года уже я отвоевался и на всю жизнь.
2: А вот ощущения. Вот вы шли на фронт. Вы как представляли? Как долго продлится война? Чем она кончится? Когда вы почувствовали перелом в ней?
1: Понимаете, первое вот мальчишеское в пещерной войне, вот когда меня и провожали, мои одноклассники, я первым был взят из класса в скорости, они всех забрали. Было совершенно детское впечатление о войне, что вот, ну, сейчас приедем, морды этим фрицам набьем, это я цитирую, как мы говорили, и домой, и все тут. Но когда вот уже в училище стали слушать, стали удивляться, был как. Я помню, всех охватывало удивление. Ну, не может этого быть, ведь только что нам сказали, что мы на своей земле воевать-то даже не будем, а будем на чужой. И что разобьем любого врага, вот эти все ворошиловские бредни и так далее. И вдруг немцы, тут они, значит, и около Питера подходят, и Минск уже взяли на Украине, там, Киев, это. Удивление. Что происходит, понимаете? Там не доходило до разговоров, что Сталин там и прочее. Да и поверите, нет. Но я ни разу не слышал у нашей бригаде, что произносил имя Сталин. Ни в отрицательном, ни в положительном. Как будто нет. Ну, есть главнокомандующий Сталин. Читали приказы там, все. А чтобы вот... Я удивляюсь. Вот у нас был политрук, он морской офицер, разжалованный. Он был капитан второго ранга. Его разжали до капитана-лейтенанта. За что там в Питере еще какие-то грехи там. Вот он проводил беседы информационные. Чтобы он когда-нибудь рассказывал что-нибудь о Сталине или еще чего-нибудь. Он все время строил беседы тогда, что мы защищаем свой дом, свою страну, свою землю. Какая-то была очень убедительная. Может быть, потому что это вот морские ребята, они любили все высмеивать. Ну, и действительно, нас побаивали. Это я ведь не о себе говорю, а о ребятах. Черные дьяволы, вот, черная смерть. И был случай, нашу бригаду ночью однажды перебросили с одного участка на другой. Целую ночь мы шли, оказывается, там готовилась дивизия СС, пришла наступление, прорыв. И сняли дивизию НКВД с этого места и нас. Оправдало себя, кстати говоря. Они пошли очень нахально, немцы поначалу в рост. И команда у нас не командир дивизии, а вот как раз удивительное дело, комиссар бригады, который нас встретил, говорит, сопли вытянули. очередь еврей. Ксёнц фамилия. Странная очень. Да. Вроде бы польская должна быть. Удивительной храбрости человек. Тоже уже лет 50 ему было, но любил это два пистолета, вот немножко театральный такой. А это нравилось ребятам. Нравилась вот такая вот штука. И быстренько, если он выходил первый, вот в данном случае он вышел на метров за 100 до немцев, когда они шли, вышел, там были окопы, и запел, смешно сказать, «Интернационал». Значит, это действительно иногда очень трагическое, страшное, кровавое, а иногда вот такие моменты киношные, театральные.
2: Вы рассказываете мне, вы знаете, я вспоминаю фильм «Чапаев», атаку капелевцев как раз, там вот изображенную. Вот то, что вы рассказываете, внешне очень похоже.
1: Похоже, да. И вы знаете, немцы были так удивлены, растеряны. Вот, по-моему, мы их побили в данном случае. И побили вот неожиданностью. Они-то по их разведке вчерашней, что тут стоит воинская часть, обыкновенно нормально пехотная, что тут с ними части СС, и вдруг выкатывается волна матросов в матросской одежде, бушлаты там, да, вот такие, полундра. У меня даже осталось такое общее впечатление, что, наверное, это не было, но мне показалось, что они как бы на минуту остановились, а даже от растерянности от такой. Ну и пошло дальше, рассказывать нечего. У нас, наверное, 50% погибло, и у них, наверное, плен не брали. Нас ведь в плен не брали, немцы.
2: Морской пехот.
1: Мы тоже не брали. Страшное дело. Кроме случаев, когда уж очень наставил начальник особого отдела бригады, и то он действовал через этого начальника политотдела, что смотрите, тот с угрозами, ребята, ну надо, ну вы поймите, надо, так сказать, вот надо взять пленного. И все такое. И то, а вот капитан, который, видимо, курировал вот наш батальон, что ли, я не знаю, их. Капитан был, я вам уже сказал, человек приличный. Вот если приведем пленного, он нам котелка два спирта, у них запасы были в этих мужиков, значит, вот такие. Ну, а ребята, хорошее дело.
2: А вы сам не курили, а выпивать-то выпивали?
1: Нет, нет. Ну, как там, я помню, 1 мая, как же нам, мы обязаны были перед боем? Ведь я не помню ни одного нас, вот нашего выступления, атаки, чтобы не выпивши. Причем не просто грамм, как наркомовский, как говорят, а так граммчиков 200, стаканчик, так сказать. Атаки были пьяные в основном. Значит, а почему 200? Потому что это зависит от старшины. Он просто на день опаздывал отчетность. Получит и на тех, которые уже не... А потом уже отчет пишет. Да, конечно, конечно. Но я так и не впился, вы знаете. Вот я вернулся домой, и чтобы мне вот как-то сразу захотелось, да и не было дома. Отец на фронте. Три маленькие девочки, 3 года, 2 года, до 11 лет. Мама с коровой. Умри, корова, мы, у нее все бы умерли. Но я когда вернулся, немножечко полегче стало, потому что стал пенсию получать там. Борду, вот эту, у нас винный завод был рядом. Остатки зерна для коров было, продавали инвалидам войны за полцены.
0: Да, Александру Николаевичу Яковлеву действительно повезло. Не только с бардой за полцены для инвалидов войны. Главное, он выжил. Получил образование, поднялся из бедности, сделал блестящую политическую и научную карьеру. А вот войну он, в отличие от многих из тех, кто воевал, вспоминает с отвращением.
1: Воевали, понимаете, какое противоречие? Субъективно вот солдаты, не задумываясь, отдавали свою жизнь, не задумываясь над тем, что ради чего они это делают. Для них цель была все-таки внушена, и он в нее верил, что мы против фашизма боремся за свободу, так сказать. Но как она велась? Так бездарно и безответственно, а главное, ни капюлечки не жалея людей. Вот надо взять деревню, вот в атаку. Это потом немножко научились. Лучше окружить там ползком, там что-нибудь разведку. А в атаку вперед, под пулеметы. Вот это вот безжалостность, неумение воевать. Да еще, знаете, сама психология. Я помню, что если кто-то взял что-то там, вот хитростью, сумел окружить, как-то все это подготовить, и у него там один погиб, один раненый, говорит, это трусовато. А вот кто-то напился до чертика, ура, в атаку, положил половину роты. Храбрый, надо награждать. Вот жизни не жалеет. Понимаете, вот эта похвальба людям, что он жизни не жалеет, проклятая, это же преступный вообще лозунг. Побеждай и жизнь жалей. Нет такого. Никто не говорил, что вы жалеете людей. И награждать, чтобы вот тех, кто выполнял задачи с наименьшим потерей, с наименьшей потерей. Тогда, когда я воевал, 42-й год, психология была дикая. Сама война по природе своей дикая. Я не знаю вот справедливых войн. Нет таких войн. Нету. Войны есть только несправедливые, потому что убивают людей. Да, сколько ребят погибло. Господи, первый вот я приехали к весне, по топкому снегу там, да еще в этих болотах такое было относительно затишье, артиллерийские обстрелы взаимные, ну, взведки, ну, все, весна, май, я в лес пошел, и вдруг увидел поляна, и оттаившие солдаты наши, еще снег между ними лежит, а лица оттаяли. Владимир Соломонович, это ужасно было, молодые лица, понимаете, даже тогда, будучи мальчишкой, у меня такое ощущение вот было, что они меня что-то спросить, вот хотят вот поговорить. Мне было так страшно, буквально страшно. Я посмотрел и потихоньку, пятясь, пошел оттуда. Но, слава богу, мы предали их земле, на них ни документов. И до сих пор много там не похоронено. До сих пор количество жертв вот на Волжском фронте, вот в этих краях, почему-то все время преуменьшает. А на самом деле, оказывается, там сотни тысяч людей погибло.
0: Один из выживших ветеранов Волховского фронта, морской пехотинец, Александр Николаевич Яковлев. Человек, вспоминающий о войне с отвращением. Цена победы. Над передачей работали продюсер Илья Бабчинецкий и ведущий цикла Владимир Тольц.
3: Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
4: «Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
3: «Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
4: Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
3: Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
5: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Передача «Портретист» Джон Сарджент и его персонажи.
6: Сарджент бежал в Англию. В продолжении своей карьеры художника он был настолько неуверен, что всерьез намеревался оставить живопись и заняться музыкой. Скрипач Чарльз Лофлер был в восторге. «Вы не представляете, каким пианистом он станет», — говорил он. «Когда он играет, я заметил, что если он берет неверную ноту, то она всегда лучше той, которая в оригинале. Это признак настоящей врожденной музыкальности». Но сестре Сарджент писал:
7: «Все же попробую восстановить здесь мою карьеру, хотя с точки зрения англичан я зверски французский художник».
8: Его репутация постоянно шла то вверх, то вниз, то снова вверх.
6: Но настоящая волна популярности накатила на Сарджента после его поездки в Америку в 1887 году.
7: Сарджент приехал сначала в Бостон, и его буквально окружила толпа людей, желавших, чтобы он написал их портреты. Почву для него подготовили архитектор Уайт и писатель Генри Джеймс, который написал о нем всем своим корреспондентам в Бостоне и Нью-Йорке. Так что к выгоде художника он, с одной стороны, оказался протеже американцев, которым доверяли, а с другой – представителем европейского шика и изысканного вкуса.
6: Богатые американцы стали приезжать в Англию специально для того, чтобы Сарджент написал их портреты. В английской газете появилась карикатура «Студия Сарджента на Тилт-стрит в Лондоне», к которой тянется длинная очередь богато одетых дам, включая королев, желающих позировать знаменитому портретисту. Всего Сарджент создал 800 портретов. От уличной египетской девочки до леди Эгню, чей портрет сравнивают с работами Рейнольдса и Гейнсборо. От безвестного филадельфийского железнодорожного магната до президентов Тедди Рузвельта и Вудро Вильсона. Критик Марион Диксон писал о чрезвычайной выразительности его портретов, в частности, о трех мужских – пожилого поэта Ковентри Патмера, тоненького юного аристократа Грэма Робертсона и еврейского бизнесмена и мецената Ашера Вертхаймера.
7: Сарджент написал их без малейшего элемента преувеличения, с той мастерской сдержанностью, которая заставляет нас затаить дыхание и всмотреться во все эти фигуры, такие разные и при этом такие типичные, словно они символизируют саму нашу цивилизацию.
5: Передача «Портретист Джон Сарджент и его персонажи» подготовила и ведет программу Марина Ефимова. Впервые в эфире 11 февраля 2005 года.

0: Парижский салон открывался 1 мая. И день, когда работала отборочная жюри, был одним из самых веселых дней в Париже конца 19 века. Парижане, свешиваясь с балконов, наблюдали, как тысячи художников, одетых кое-веки раз в приличные костюмы, боролись на ветру со своими огромными шедеврами, которые они несли на правый берег, в Палас де Индустрии, надеясь, что их примут на выставку. И в 1877 году среди этих художников был молодой американец, ученик художественной школы Эколь де Базар Джон Сарджент с большим, метр на метр, портретом своей приятельницы Фанни Уэтс.
1: Французы были одержимы искусством, и выставку в салоне можно сравнить из нынешних культурных событий только с Каннским кинофестивалем.
0: Так характеризует парижский салон и дебют Сарджента писательница Дебора Дэвис.
1: Критики и журналисты съезжались со всего мира. За 2 месяца выставки ее посещали сотни тысяч зрителей, в воскресенье по 50 тысяч в день. В зале «Палас де Индустри» помещалось до 7 тысяч картин. И 40 членов жюри решали не только кого принять, но где какая картина будет висеть. Многие художники были обречены на безвестность только потому, что их работы было не рассмотреть под потолком огромного зала. А кроме того, салон не был открывателем новых течений в искусстве. Наоборот, он был охранителем популярного вкуса. И первый портрет Сарджента был его прелестным образцом.
0: Сарджент, американец, сын филадельфийского хирурга, родился и вырос во Флоренции. Его мать бредила Европой и не желала жить в Америке. Из-за нее или благодаря ей семья вела жизнь кочевников. И Сарджент вырос не американцем, не итальянцем, не французом. Вот что рассказывал в документальном фильме о нем один из кураторов Вашингтонской национальной галереи Николай Сиковский.
2: Он свободно говорил почти на всех европейских языках, подолгу жил во всех европейских странах, но не принадлежал ни к одной. Это было нелегко для человека, но полезно для художника, потому что такой космополитизм дает восприятию некоторую объективность. Вы оказываетесь вне традиции, на вас не давит груз принятого.
0: Джон Сарджент начал рисовать в 10 лет. В 18 родители привезли его в Париж, в знаменитую школу знаменитого портретиста Эмиля Каролуса Дюрана. Дюран денег со студентов не брал и сам за преподавание ничего не получал. Он появлялся в школе 2 раза в неделю, почти не разговаривал со студентами и никогда на них не смотрел. Настолько, что, встретив его на улице, они не знали, здороваться или нет, не уверенные в том, что он знает их в лицо. Его критика сводилась к тому, что он молча протягивал руку, студент клал в нее карандаш, кисть или уголь, и маэстро молча же делал поправки. Однажды какой-то новичок ошибся и пожал протянутую руку. И вот в один прекрасный день, осенью 1874 года, на пути из студии Дюран остановился взглянуть на работы очередного новичка, Джона Сарджента. Один из тогдашних студентов позже писал:
2: «Мы толпились вокруг. Дюран открыл альбом, и мы были поражены зрелостью рисунков американца. Я взглянул на учителя. Его брови взлетели вверх, и неожиданно он молча поднял глаза на Сарджента. Потом резко повернулся к матери Джона и сказал фразу, ставшую ходящей. Он уже многому научился. Придется разучиться. Потенция выше средней. Принят». Поклонился и ушел.
0: Рассказывает в документальном фильме о художнике внучатый племянник Сарджента Ричард Орманд.
3: Обучение в парижской Эколь де Бюзар было в то время очень тяжелым, очень напряженным и лучшим в мире. Дюран не учил принятым академическим приемам рисования. Он, например, запрещал обводить лица и глаза линиями, потому что студент мог поверить, что этот искусственно проведенный им контур и есть живая форма человеческого лица. Дюран требовал, чтобы весь контур создавался только цветовыми мазками. Под влиянием Веласкеса он усвоил и учил студентов создавать образ только деликатными модуляциями цвета и света, переводить эмоции в физическое движение кисти, в мазки краски.
0: И Сарджент преданно и неустанно учился у Дюрана, работая с утра до ночи. Его сестра писала в письме: «Он живет в латинском квартале, как в Филадельфии, совершенный пуританин». Но, несмотря на это несоответствие Парижу, молодой Сарджент покорял всех, кто его узнавал, даже своих сокурсников-художников. Один из них, англичанин Джон Алден Уэйр, писал домой.
2: «Познакомился поближе с Джоном Сарджентом. Такого таланта у нас еще не было. Его работы маслом и рисунки, как у старых мастеров. Он свободно говорит по-французски, по-немецки и по-итальянски. Играет на рояле, как профессионал. Он очень много читает, и у него есть принципы. Благодаря ему атмосфера в нашем ателье как-то незаметно изменилась. Вышла из моды лень, волокитство и даже идиотская одежда. Уилл Лоу, например, любил ходить в рванье, но в розовом атласном цилиндре. А Сарджин всегда одет аккуратно. Костюм, белоснежная рубашка, галстук. При этом он совершенно не замечает своего действия на людей. Начисто лишен тщеславия. Знакомство с такими людьми поднимает дух. Я очень надеюсь, что мы подружимся.
0: К концу курса в художественной школе по Парижу поползли слухи, что Дюран завидует своему ученику. Так или нет, но Сарджент в качестве дипломной работы сделал портрет Дюрана с благодарственной надписью учителю. И портрет этот принес Сардженту первую настоящую известность. Об этой работе рассказывает историк искусств Мэри Волк.
1: Сарджент превзошел учителя. И доказательством тому знаменитый портрет Дюрана. Это, с одной стороны, явно дипломная работа в манере, преподанной учителем. С другой стороны, вызов на соревнования.
0: На волнах радио «Свобода» передача «Портретист Джон Сарджент и его персонажи». Ведет передачу Марина Ефимова.

Вчера видел в салоне работу Джона Сарджента «Паре Амброзии». Марокканка в белом одеянии на фоне белой колонны, прикрыв голову белым покрывалом, вдыхает голубовато-белый

0: Льюис Стивенсон не без восхищения описывал свой собственный портрет работы Сарджента.
1: «Он написал меня в моей собственной столовой, в моей собственной вельветовой куртке, крутящим мой собственный ус. По-моему, его работа блестящая, но слишком эксцентрична для салона. Я иду, чуть карикатурно, в одном углу картины, моя жена в диком одеянии, как призрак, сидит в противоположном углу. Получилось живо и красиво, с этим сарджентовским юмором, но в целом чертовски странно».
0: В работах Сарджента, празднично красивых, всегда было что-то литературное. Портрет черноглазой миссис Уилтон Фипс с ее самоуверенной невинностью кажется просто портретом Мэй Уэлланд из романа Эдит Уортон «Век невинности». Знаменитого в Париже врача доктора Потце, красавца и Дон Жуана, Сарджент изобразил в дьявольски красном халате на фоне шелкового занавеса, который подозрительно напоминал занавес алькова. Портрет был ошеломительно красив, предательски выразителен и вызвал чуть скандальное восхищение парижан. Сарджент стал мэтром. Его работы уже проходили на выставку в салоне, минуя жюри. И студенты рассказывали про него байки, как когда-то про Дюрана.
1: Люди рассказывали, как он вел себя в студии. Он ставил холст рядом с человеком, чей портрет писал, так, чтобы и на человека, и на холст падал одинаковый свет. Поэтому он все время бегал. Сначала отбегал и смотрел на человека, потом бросался к холсту и наносил несколько мазков. Потом снова отбегал и смотрел. Кто-то посчитал, что за один сеанс он пробегал мили 4. При этом он все время что-то говорил. А бросаясь на холст, часто бормотал: «Демоны, демоны».
0: Сарджент пишет свои портреты в манере старых мастеров. И это 80-е годы 19 века, в расцвет импрессионизма. Вот что говорит об этой его удивительной старомодности участник нашей передачи, профессор NYU и куратор музея Гуггенхайма Роберт Розенблум.
2: Not only Sargent, but several of his contemporaries, Giovanni Boldini, and also the Spaniard Sorolla.
1: Не только Сарджент, но и другие портретисты того времени. Итальянский художник Джованни Болдини, писавший портреты европейских знаменитостей, испанец Сорольа. Все они писали в конце 19 века так, будто Ван Гога и Сезанна не существовало, а в начале 20 века так, словно не существовало Пикассо и Матисса. Они были анахронизмом.
0: То есть вы согласны с теми критиками, со знаменитым Роджером Фраем, например, который говорил, правда, уже после смерти Сарджента, что его искусство – это искусство, подчиненное социальным требованиям, и что он, по большому счету, не художник, а стилист?
1: Это предубеждение модернизма. Сарджент, как художник, был виртуозом. Дело еще в том, что его манера писать была очень экстравагантной. Он налетал на холст с разбегу и наносил кистью резкие короткие мазки. Многим это казалось актерским приемом, и они относились к Сардженту как к фокуснику, но на самом деле это была виртуозность мастера. Не напрасно же Огюст Роден называл его современным Веласкесом. Сарджента в его время часто и тоже справедливо сравнивали с Хальсом, у которого была такая же легкая и быстрая кисть. Это была техника старых мастеров. И сейчас, когда вы смотрите на портреты Сарджента, у вас не может не перехватывать дыхание от того, как эти короткие мазки, как эта быстрая кисть волшебно передавала свет фонаря, нежность кожи, легкость ткани, богатство драгоценностей.
0: Вот что добавляет к этому Эрика Хершлер.
3: Сарджент очень интересовался модернизмом, был знаком со многими импрессионистами, включая Мане, часто делал скетчи, используя их технику. Но он слишком заботился о популярности, о клиентуре, о заработках. Возможно, поэтому он никогда не решился на смену стиля. Он взял что-то от модернистов и вплавил в свой элегантный романтический реализм. Очень незаметно.
0: Если Сарджентом действительно руководили лишь социальные амбиции, то в 1884 году он совершил непоправимую ошибку. Он написал портрет мадам Икс. Вирджиния Гутро была американкой, южанкой, родом из Луизианы. После гражданской войны, на которой погиб ее отец, Вирджиния, тогда ее фамилия была Авино, приехала с матерью в Париж, где потрясла общество своей экзотической и вызывающей красотой.

0: прямо Скарлетт О'Хара из романа «Унесённый ветром». В Париже Вирджиния очень быстро вышла замуж за банкира Гутро, после чего начала вести довольно свободный образ жизни. Доктор Поцци, по слухам, был одним из ее многочисленных любовников. Сарджент был так заворожен совершенными линиями и алебастровой кожей мадам Гутро, что попросил ее позировать и сделал для салона ее портрет в декольтированном черном платье.
1: В картине все было доведено до предела. Шик черного открытого платья, резко повернутая голова, заостренный вызывающий профиль. Ее поза и платье все было слишком эротично. Это была дерзкая женщина, красота и эротичность которой были дерзко выставлены на показ. И, конечно, для дамы из общества это было оскорбительное произведение искусства.
0: И на выставке в парижском салоне 1884 года, буквально забитой изображениями обнаженных тел, именно этот портрет дамы в черном платье вызвал оглушительный скандал, рассказывает историк искусств Мэри Кроуфорд Уолк.
2: Sergeant's friend Ralph Curtis reported yesterday the funeral of John Sargent.
3: Друг Сарджента Ральф Кёртис записал в дневнике: вчера были похороны Джона Сарджента. Он, конечно, опасался реакции на портрет, но действительность превзошла все ожидания. Мадам Гутро и ее мать явились к нему в студию и устроили чудовищную сцену. Мать рыдающим голосом говорила: «Вы ее убили, убили! Она умрет от огорчения и стыда». Главное возмущение вызвала бретелька ее черного платья, которое в оригинальном варианте картины соблазнительно соскользнула с плеча. Художнику пришлось внести в картину поправку и вернуть бретельку на место.
0: Еще вчера главный портретист Парижа, на следующий день после открытия выставки в салоне, Джон Сарджент стал изгоем. Богатые клиенты отменили все свои заказы. Критики писали, что профиль мадам Икс карикатурный, кожа мертвенная, поза искусственная, рука вывернутая, безвкусно, скучно, уродливо. Понадобилось 100 лет, чтобы критики признали портрет мадам Икс и прелестный набросок к нему, который художник назвал «Тост мадам Икс», одними из лучших, если не самыми лучшими портретами Сарджента. На волнах радио «Свобода» передача «Портретист Джон Сарджент и его персонажи». Ведет передачу Марина Ефимова.

0: Дорогие друзья, пригрейте до моего приезда художника Джона Сарджента. Он талантливый художник, талантливый человек и джентльмен до кончиков ногтей. Он взял от Парижа все, что Париж мог дать, и теперь, я уверен, его домом станет Англия. Я принимаю близко к сердцу его работу и его судьбу. Заранее благодарю, Генри Джеймс.
1: Сарджент бежал в Англию. В продолжении своей карьеры художника он был настолько неуверен, что всерьез намеревался оставить живопись и заняться музыкой. Скрипач Чарльз Лофлер был в восторге. «Вы не представляете, каким пианистом он станет», — говорил он. «Когда он играет, я заметил, что если он берет неверную ноту, то она всегда лучше той, которая в оригинале. Это признак настоящей врожденной музыкальности». Но сестре Сарджент писал:
0: «Все же попробую восстановить здесь мою карьеру, хотя с точки зрения англичан я зверский французский художник».
2: Его репутация постоянно шла то вверх, то вниз, то снова вверх.
1: Но настоящая волна популярности накатила на Сарджента после его поездки в Америку в 1887 году.
0: Сарджент приехал сначала в Бостон, и его буквально окружила толпа людей, желавших, чтобы он написал их портреты. Почву для него подготовили архитектор Уайт и писатель Генри Джеймс, который написал о нем всем своим корреспондентам в Бостоне и Нью-Йорке. Так что к выгоде художника он, с одной стороны, оказался протеже американцев, которым доверяли, а с другой – представителем европейского шика и изысканного вкуса.
1: Богатые американцы стали приезжать в Англию специально для того, чтобы Сарджент написал их портреты. В английской газете появилась карикатура «Студия Сарджента на Тилт-стрит в Лондоне», к которой тянется длинная очередь богато одетых дам, включая королев, желающих позировать знаменитому портретисту. Всего Сарджент создал 800 портретов. От уличной египетской девочки до леди Эгню, чей портрет сравнивают с работами Рейнольдса и Гейнсборо. От безвестного филадельфийского железнодорожного магната до президентов Тедди Рузвельта и Вудро Вильсона. Критик Марион Диксон писала о чрезвычайной выразительности его портретов, в частности, о трех мужских – пожилого поэта Ковентри Патмера, тоненького юного аристократа Грэма Робертсона и еврейского бизнесмена и мецената Ашера Вертхаймера.
0: Сарджент написал их без малейшего элемента преувеличения, с той мастерской сдержанностью, которая заставляет нас затаить дыхание и всмотреться во все эти фигуры, такие разные и при этом такие типичные, словно они символизируют саму нашу цивилизацию. «Это про Сарджента», — так замечательно сказал Генри Джеймс. «Восприятие само по себе уже творчество».
1: Кстати, о портретах Вертхаймеров. Дружба Сарджента с еврейским семейством не одобрялась обществом. И дело снова могло бы дойти до скандала, если бы Сарджент не был уже недосягаем для такого рода скандалов. Ему никто ничего не мог диктовать, он сам стал диктатором. Неизвестно, был ли он действительно влюблен в младшую дочь Вертхаймера Ину, или это были только слухи. Но ее портрет стал одним из лучших поздних портретов Сарджента. На черном бархатном фоне видно только жабо, манжеты, перья на шляпе и ее на кого-то оглянувшееся лицо, очаровательное и интеллигентное. Когда Инна вышла замуж, Джон Сарджент вдруг заявил, что он покончил с портретами.
3: No more portraits. «Больше никаких портретов», — сказал он. «Они мне так надоели, что, надеюсь, больше не напишу ни одного, особенно дам высшего света. Я должен выбраться, наконец, за границу, на юг, на солнечный свет. Я буду писать то, что увижу, и пусть ведет меня власть селекции».
1: The power of selection will follow. С 1912 года Сарджент снова начал вести жизнь кочевника, как когда-то в детстве. Каждую весну он с группой близких друзей, в которую всегда входила его любимая племянница Роз Мэри, отправлялся по всей Европе, наслаждался обществом, видами, собирал антиквариат и писал пейзажи с Роз Мэри. Критик Роджер Фрай вынес ему приговор. Мистер Сарджент, уехав в Европу, превратился в ординарного туриста. Если бы...

0: Элегантный мир Джона Сарджента был разрушен. Август 1914 года застал его и всю его компанию в Тироле, откуда их довольно долго не выпускали, а потом, наконец, пообещали дать им визу на ближайшее воскресенье. И Сарджент спросил у военного чиновника: «Надеюсь, по воскресеньям они не воюют?» Война до поры до времени огорчала его только из-за осложнений с путешествиями. Но однажды ему в Лондон пришла телеграмма из Парижа. «Вчера немцы обстреляли театр Сен-Жермен. Роузмери погибла». Через месяц 62-летний Сарджент уже был на фронте. «Я должен это увидеть», — сказал он другу, который его провожал. «Я всю жизнь ограждал себя от ужасного. Я практически не выходил из студии. Пора».
1: Он прибыл на фронт в район Арраса и сделал там огромное количество акварелей и зарисовок военных сцен, портретов солдат и эскиз к огромной картине, которую назвал «Газ». Это длинная очередь солдат, ослепленных горчичным газом, с повязками на глазах, которые идут, держась друг за друга, в полевой госпиталь. Картина, посвященная такому современному событию, современной войны, написана в классической форме. Солдаты застыли, как на греческих барельефах, опустив головы в выразительных позах, но в пыльной, выленившей военной форме и освещенные розовым вечерним светом, на который сержант был такой мастер. Это невероятно трогательная картина об одном из ужасов современного мира.
0: На фронте сержант жил в окопах и в землянках и долго болел инфлюенцией, которая сильно подорвала его здоровье. Джон Сарджент умер в 1925 году, очевидно, мгновенно. Его нашли на утро в постели, очки сдвинуты на лоб и в руках раскрытый том Вольтера.
1: Ко времени его смерти он считался безнадежно старомодным. Критики, если и писали о нем, то только для того, чтобы упомянуть его поверхностность, декоративность и эстетство. В учебные программы он не входил. И это отношение продолжалось примерно до 1990 года, когда в Америке вдруг началась ностальгия по Сардженту. А сейчас его репутация в художественном мире достигла высот, на которые он не поднимался при жизни.
0: Профессор Розенблюм, почему именно сейчас вспомнили Сарджента?
2: Well, it's a very familiar phenomenon in the history of 19th century art.
3: История искусств в 20 веке – Бермудский треугольник. Художники, знаменитые в 19 столетии, в первые две трети следующего столетия практически исчезали из виду, если их работы не отвечали требованиям модернизма. 20 век был полон революционных движений, которые по природе своей были чрезвычайно агрессивны. Но в конце 20 века, когда модернизм уже всех победил и царил в искусстве, люди украдкой стали оглядываться назад, уже без предубеждения, рожденного модернистским искусством. С точки зрения модернистов, портретная живопись была живописью низшего разряда, потому что предметом интереса модернизма были не люди и не лица, а более высокие и более абстрактные задачи – отыскание чистых форм существующего мира, или его геометрии, или цветовой гаммы. Возвращение портрета как жанра, и не только портретов Сарджента, но и Балдини и Сероя, это возрождение интереса к индивидуальности.
0: Вот никто в Америке не вспоминает замечательного русского художника-портретиста, который жил в то же время.
3: Вы имеете в виду Серова? О да, конечно. В 2000 году я и несколько других кураторов Гугенхайма ездили в Россию, и все были потрясены работами Серова. Но, конечно, в Америке его мало кто знает. А Сарджента знают, потому что он описал целый период нашей истории. Сарджент создал портрет аристократии и вообще элиты, определявшей лицо целой эпохи. Это было время гигантов. Карнеги, Рокфеллера, Ротшильдов, Моргана, время Тедди Рузвельта и Вудро Вильсона. Словом, к замечательным художественным достоинствам портретов Сарджента добавилось очарование истории. Смотреть на его портреты – это как совершить путешествие на машине времени в забытый мир.
0: На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Портретист Джон Сарджент и его персонажи». Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
4: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
5: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
6: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
5: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
7: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
6: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
8: Патологоанатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
9: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
5: Пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
10: Представьте себе, тайно, довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
6: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
11: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
5: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
12: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
6: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
13: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
5: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
6: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
5: «Человек имеет право». Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
6: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
5: Это четвертый выпуск из цикла «Правосудие при Путине», и сегодня расскажем о судах над Заурбеком Талхиговым и Хасаном Закаевым. Эти имена мало кому известны, и об этих процессах не то чтобы много рассказывали. Талхигов и Закаев не были друг с другом знакомы и приговорили их с разницей в 14 лет. И только их российские власти судили по делу Нурдоста.
14: Мы отклоняемся от обычного течения программ из-за экстренного события в Москве. Группа вооруженных людей, около 20 человек, захватила концертный зал, где шло представление мюзикла «Норд-Ост».
5: Это фрагмент эфира «Радио Свобода» 23 октября 2002 года. В тот день террористы проникли в здание Московского театрального центра на Дубровке и на протяжении трех дней удерживали более 900 заложников. Ранним утром 26 октября власти организовали штурм с применением газа, состав которого засекречен. Все боевики были уничтожены, а спасательная операция обернулась гибелью 125 заложников. Мы подробно рассказываем об этом в выпуске нашего подкаста «Норд-Ост. Расследование не окончено», который записали к 20-летней годовщине тех событий. Непосредственно после освобождения заложников судить оказалось некого. Всех террористов убили во время спецоперации. Кстати, тот факт, что никого из нападавших не взяли живым, если как минимум некоторые из них должны были уснуть после использования газа, до сих пор вызывает вопросы. А обвинения в подготовке и организации теракта заочно предъявили Аслану Масхадову, Шамилю Басаеву, Зелимхану Яндарбиеву и Ахмеду Закаеву. Российские власти называли их лидерами чеченских боевиков. И следствие опиралось на оперативные данные о том, что план крупномасштабной диверсии в Москве утверждался на Высшем совете полевых командиров Ичкерии. Но никого из них за Норд-Ост не судили. Яндарбиев погиб в 2004 году в Катаре при взрыве автомобиля. Масхадов убит в марте 2005 года в ходе спецоперации ФСБ в селе Толстой-Юрт. Басаев убит или ликвидирован, как об этом сообщали на федеральных каналах, в Ингушетии в 2006 году. Ахмед Закаев жив. Он живет в Великобритании, и Россия неоднократно требовала его экстрадиции, однако Лондон предоставил Закаеву политическое убежище. Через полтора года после захвата заложников задержали некого Асланбека Хасханова и еще пятерых человек. Эта группа, как утверждало следствие, занималась доставкой оружия и размещением в Москве террористов, напавших на театральный центр. А кроме того, за несколько дней до событий на Дубровке организовала теракт у Макдональдса на юго-западе Москвы. И, по сути, именно за тот теракт, а не за Норд-Ост, судили Хасханова и пятерых его сообщников.
6: А вот Заурбека Талхигова судили за пособничество террористам во время захвата театрального центра. «Я приехал на Дубровку с одной лишь целью – в ходе переговоров добиться освобождения женщин и детей и тем самым показать обществу – не всякий чеченец – террорист. Если бы театральный центр захватили сомалийцы, я не пошел бы туда. Но его захватили чеченцы», – вспоминал Заурбек Талхигов в интервью изданию «The New Times» в 10-ю годовщину захвата театрального центра на Дубровке. Ранним утром 24 октября 2002 года 25-летний чеченец Заурбек Талхигов, он проездом был в Москве, приехал к центру на Дубровке по призыву тогдашнего депутата Госдумы от Чечни Асланбека Аслаханова. Тот обратился к чеченцам с просьбой прийти к захваченному театру, окружить здание живым кольцом и заставить террористов сдаться. В архиве «Радио Свобода» сохранилось интервью Талхигова нашему корреспонденту, записанное у театрального центра на Дубровке.
15: Приехал сразу, попытался созвониться с секретаршей Асланбека Аслаханова. После того, как не получилось, познакомился с журналистами голландскими. Вот, они меня познакомили с Жировым. Казалось, что у него жена там с сыном в Мордовске. Потом эти журналисты помогли связаться со Слохановым. После этого к ним позвонил сотрудник ФСБ в машину голландское это телевидение. Спросил, в чем я одет, и сказал, куда подойти. К кольцу. Вот тогда подошел, он меня встретил, провел в штаб. И в штабе в ходе разговора со Слохановым мне дали вот номера телефонов, по которым я в дальнейшем звонил внутрь Мордовска. Ну, там не было определенных имен, просто мне дали номера телефонов. Вот они у меня есть, эти номера телефонов. И мне сказали, вот звонить по этим номерам, кто возьмет трубку, главное, что взял чеченец. Очень много раз звонил, пытался дозвониться. Первый раз, когда дозвонился, разговор прошел очень на высоких тонах, потому что, ну, как я сказал, что я нахожусь в штабе, из-за этого у них как-то негативная как-то агрессия на меня. Мол, почему ты в штабе, вот у нас там пришли умирать, а ты в штабе, там, как ты с нами разговариваешь, какие дети там, какие женщины, никого не будем упускать. И, в принципе, нам с тобой, в принципе, как бы... Ну, недвусмысленно было сказано, что со мной разговаривать не о чем. Потом, после этого, я еще раз попытался предоставить им журналиста, чтобы они сказали свои требования, потому что никто требования не знает, какие они выдвигают. Было единственное требование, что родственники этих заложников, они вышли с плакатами, там, вывод войск, там, и так далее, и такое вот с этими лозунгами на Красной площади. А каких-то там конкретных движений, их требований, никаких, чтобы как-то узнать, что именно они хотят, чему они добиваются, зачем приехали. Я им сказал, вот есть журналист. Меня также попросил вот Марк Франгетта, именно кого я заводил туда первого. Дозвонился, вроде бы как-то договорились, на минут 20 взять у них интервью. Вот я вечером повел его туда. Ну, все было обговорено, нас до первого кордона, до последнего кордона провел Сергей Владимирович Стрижинский, провел еще пару сотрудников там штаба. Они провели нас, мы прошли до холла. Долго там кричали, потом отозвались, попросили, чтобы Марк Франкетти сам один пришел туда. Он взял интервью, я обратно пришел, и спустя полчаса он обратно пришел. Как я понимаю, то, что там даже говорили имена, они вот, одно имя там, потом я второй раз звоню на тот же номер, там уже другое имя уже. Ты спрашиваешь, это такой-то? Он говорит, нет, это не такой-то, другой-то. Что там, просто, по-моему, мы брали, мы несколько человек, там этот телефон, может, один тот же человек брал. Это я не могу сказать. Со мной связался рано утром, связался Беспалов Олег Павлович, депутат Украинской Рады. Попросил меня, чтобы мы вместе связались с этими захватчиками об освобождении украинцев, иностранцев, других граждан. И нам удалось, они мне сказали, чтобы мы зашли туда, спросили, в чем мы будем одеты, в чем я буду одет, в чем они будут одеты, чтобы мы все подошли, чтобы они будут нас обыскивать, все это предупредили, чтобы мы ничего лишнего не брали с собой, кроме одного телефона.
6: Утром 25 октября 2002 года Заурбека Талхигова задержали. Его адвокат Олег Панкратов рассказывал, что после разговора с террористами Талхигов пошел в штаб ФСБ и отчитался о каждом телефонном разговоре. По словам адвоката, в последний раз, когда Талхигов пришел в штаб ФСБ, ему дали выпить яблочный сок. После этого он потерял сознание и оказался в следственном изоляторе. Как это произошло, он не помнит. Это была цитата адвоката Олега Панкратова. Талхигова обвинили в пособничестве терроризму и захвате заложников. Следствие утверждало, что во время телефонных переговоров он передавал Мавсару Бараеву, руководителю вооруженной группы, захватившей концертный зал, сведения о расположении спецназа и бронетехники вокруг здания. Талхигов вину не признал. Журналистка «Новой газеты» Анна Политковская, которая сама провела немало времени у захваченного театрального центра, в эфире «Радио Свобода» в июле 2006 года так рассуждала об обвинениях Заурбеку Талхигову.
16: Вы знаете, все можно, конечно, переврать. В каком смысле? Во-первых, так как я сама внутри захваченного зала была театра, и прекрасно помню, что если выглянуть в окно, в принципе, всю эту их бронетехнику можно было видеть как на ладони. Да, прошу прощения. Да сколько нас разговаривало с ними по телефону? Господи ты, боже мой! Как, что же тут такого? И с участием тех же лиц. Точно так же. Был у меня какой-то телефон кого-то из террористов. Меня спросил Естержемский. Дайте мне, пожалуйста, этот номер. Конечно, возьмите. Этих ситуаций было у каждого много в том же штабе. Для меня является загадкой, почему выбрали одного Талхигова. Для меня это до сих пор является загадкой. Это какой-то, знаете, показательный процесс, чтобы все-таки был какой-то один осужденный, чтобы не было неудобно, что нет ни одного осужденного. А уж как там запустили эту вот кашу, да, уже из нее стыдно же выйти и сказать, что вообще-то ничего нет. Да? Ноль информации. Мне кажется, вот алгоритм такой, потому что ничего другого я просто не вижу. Тогда, по идее, всех, кто говорил с захватившими, всех надо было повязать. Загадкой является и то, что самому Толхигову сейчас не дает смириться. Да? А почему его одного выбрали? Мы должны понять просто этого человека. Он не может смириться с тем, что его выбрали козлом отпущения.
5: Процесс над Зурбеком Толхиговым начался в конце мая 2003 года в Мосгорсуде. Заседание закрыли от публики, обосновав это тем, что в деле есть засекреченные ФСБ материалы о действиях спецслужб во время захвата заложников. Основным доказательством вины служила аудиокассета с записью одного из телефонных разговоров Толхигова с Мавсаром Бараевым, во время которого он говорит, где находится спецназ, снайпер и техника. Но, по словам защиты, Толхигов разговаривал с Бараевым 7 или 8 раз, после чего в оперативном штабе ФСБ давал подробные письменные пояснения к этим разговорам. Адвокат Олег Панкратов рассказывал, что на процессе выяснилось, большая часть распечаток переговоров Толхигова с террористами была уничтожена за ненадобностью. Гособвинение подтвердило, что суду была представлена только часть переговоров, но, по утверждению прокурора, это произошло потому, что ФСБ не сразу получило санкцию на их прослушивание и запись. Дело рассмотрели меньше, чем за месяц, и уже 20 июня 2003 года вынесли приговор 8,5 лет колонии. Суд посчитал, что слова Толхигова, цитирую, «вселяли террористам уверенность в своих преступных действиях». Также суд постановил уничтожить аудиозапись телефонных переговоров Зурбека Толхигова. Вот как этот процесс комментировал его адвокат Сергей Насонов в эфире «Радио Свобода» в 2006 году.
17: Это такая достаточно типичная в последнее время ситуация, когда в качестве основного доказательства выступает некая запись. Кстати, по поводу этой записи велись очень ожесточенные споры в суде, потому что она была произведена с грубейшим, мягко говоря, нарушением закона. Вообще никакого акта правового, на основании которого она была произведена, следствием суду представлено не было. Только сейчас пытаются внести изменения в нашу нормативную систему, которая позволяет писать чьи угодно телефонные переговоры без всякой санкции. К счастью, до настоящего момента такого рода норм нет. Так вот, это типичная ситуация, потому что запись уничтожается, размагничивается, либо она теряется, либо каким-то образом она вообще не представляется в суд. А вместо этого представляется так называемый протокол ее осмотра или прослушивания, когда следователь слушает эту запись, выборочно цитирует какие-то фрагменты, которые его устраивают. Возможно, вот эта цитата, она, скажем так, очень существенно искажает смысл того, что сказано. И вот на основании этих цитат он строит вывод о содержании этого разговора. Но я уже не говорю о том, что неясно, с кем разговаривал Зурбек Толхигов, кто был на том конце провода. Ведь для того, чтобы сказать, с кем общался тот или иной человек, нужно проводить как минимум фоноскопическую экспертизу. Этого тоже сделано не было. Вообще в этом процессе целый ряд был очень грубых нарушений закона, но на них суд смотрел сквозь пальцы. И вот этот приговор – это подтверждение этого. Вот из приговора, кстати, видно, что суд усматривает вину Толхигова даже не столько в том, что он рассказал о бронетехнике и снайперах, которые действительно были видны из окна, а в том, что он оказал им моральную поддержку, даже самим фактом звонка. Вот там такая логика определенная, что вот они якобы чувствовали себя в таком изолированном пространстве, а он по просьбе ФСБ, практически позвонив им по телефону, тем самым оказал им вот такую психологическую поддержку. Ну, это вообще просто дикость.
5: В той же передаче «Радио Свобода» журналистка Анна Политковская обращала внимание на то, что в процессе Зурбека Толхигова не участвовал ни один из потерпевших в деле Норд-Оста.
16: Судебная власть и, видимо, ФСБ, которая настаивала на этом процессе, отлично понимают, что это дутый процесс, потому что, следующая деталь, ни один из потерпевших по делу Норд-Оста, а их сотни, это люди, которые потеряли своих близких в Норд-Осте, которые сами были заложниками, они в итоге же потерпевшие, они же могут претензии к Толхигову предъявлять. Они могли присутствовать, и они или их адвокат на этом процессе. Но для них был полностью закрыт туда доступ, даже для их адвоката. То есть они, с одной стороны, считают Толхигова принадлежащим к группе фактически террористов, но, с другой стороны, не дают возможность тем, кто пострадал фактически от него, если идти в этой логике, да, они не дают им быть потерпевшими. Это значит, что суд отлично все понимает, просто выполняет заказ.
6: Люди, признанные потерпевшими в деле Норд-Оста, бывшие заложники и родственники тех, кто погиб на Дубровке, были крайне недовольны тем, как судили Заурбека Талхигова. Спустя несколько лет после приговора, в сентябре 2007 года, в Вене прошла конференция, посвященная жертвам терроризма. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, инициировавшая ее, пригласила туда участников объединений жертв терактов из разных стран и представителей властей этих стран. В официальную российскую делегацию вошли сотрудники Министерства иностранных дел и Генеральной прокуратуры, которая отчиталась: в России права пострадавших от терактов защищены неплохо, хотя есть к чему стремиться. В частности, хорошо бы создать государственный страховой фонд, из средств которого потерпевшие оперативно могли бы получать компенсации на лечение и восстановление утраченного имущества. Но важно то, что государство принимает в этом активное участие и несет ответственность за своих граждан, подчеркивала представительница Генпрокуратуры Ирина Алешина. Вот как в нашем эфире осенью 2007 года отзывались на эти заявления активисты общественной организации «Содействие защите пострадавших от террористических актов Норд-Ост» Дмитрий Миловидов и Сергей Карпов. Оба они потеряли на Дубровке детей.
18: Это наша первая воочию встреча с представителем Генеральной прокуратуры. В своем докладе она рассказала несущественной части закона, регламентирующего права потерпевших. Так она отмечала, что потерпевшие имеют право активно участвовать в работе суда. Мы стояли в ступеньках Мосгорсуда, когда там шел суд над пособником террористов Талхиговым. Суд нам ответил, что есть виновный, есть пособник террористов, но потерпевшим по этому делу нет. То есть такая схема работы...
19: То есть вас даже не допустили в здании суда?
20: Совершенно правильно. Как Дмитрий сказал, мы стояли на ступенях суда. Хотя по закону все мы были признаны потерпевшими от террористического акта. И согласно нашим законам, мы обязаны были принять участие в этом процессе. Но наше доблестное правосудие не соизволило пустить нас на этот процесс.
18: Также она отмечала, что... потерпевшие имеют право знакомиться со всеми документами следствия, опуская при этом замечания после окончания следствия. Следствие по Норд-Осту продлевалось на протяжении 44 месяцев, потом было приостановлено. После нашего выступления и заявления в Генпрокуратуру о возбуждении уголовного дела против оперативного штаба и письма президенту, следствие было продлено до 24 сентября. Дальнейшая судьба следствия пока неизвестна. Следует напомнить нашим уважаемым слушателям, что следственная бригада по Норд-Осту распущена еще в декабре 2003 года. И делом занимается или не занимается один следователь.
20: Единственное, что наши следователи, после того, как мы начали делать попытки по возбуждению уголовных дел по халатности на руководителя штаба с потерпевших от террористических актов, пройдя через 4 года, стали брать подписки, а не разглашение материалов уголовного дела. Хотя то, что мы знали, мы изложили в своей книге-докладе «Норд-Ост. Неоконченное расследование».
6: В первые же месяцы после теракта потерпевшие начали добиваться привлечения к ответственности представителей властей, сотрудников спецслужб и врачей, из-за действия или бездействия которых пострадали заложники. Но безуспешно. Единственное, чье дело дошло до суда, сотрудник паспортного стола в Москве, майор милиции Игорь Алямкин. Его признали виновным в превышении полномочий, мошенничестве и получении взятки. По версии следствия, в августе 2002 года Алямкин за взятку оформил регистрацию чеченке Луизе Бакуевой, участнице захвата театрального центра. Майору назначили 7 лет лишения свободы. Ну а Заур Талхигов отсидел полный срок – 8,5 лет и вышел на свободу в апреле 2011-го. Он вернулся в Чечню, в семейный дом в селе Шали, женился. В апреле 2020 года правозащитники сообщили, что он умер от воспаления легких.
19: Все эти годы власти продолжали отмахиваться от бывших заложников и людей, потерявших близких во время теракта на Дубровке. Но они провели собственные расследования и написали подробный доклад о событиях, связанных с Норд-Остом. Он есть в открытом доступе, и ссылку на него мы дадим в описании к подкасту. Кроме того, пострадавшие обратились в Европейский суд по правам человека и дождались его решения. Суд признал, что российские власти нарушили право заявителей на жизнь, обязал выплатить пострадавшим в общей сложности почти 1 300 000 евро компенсации и провести объективное расследование причин гибели людей. Деньги всем заплатили. Однако, вопреки решению Страсбурга, уголовное дело о спасательной операции так никогда и не возбуждали. Российские власти считают операцию по освобождению заложников театрального центра на Дубровке успешной и отрицают свою вину в гибели людей. В 2003 году Владимир Путин в интервью «Вашингтон-Пост» говорил, что люди стали жертвами ряда обстоятельств – обезвоживания, хронических заболеваний, самого факта, что им пришлось оставаться в том здании несколько дней. 15 лет спустя он в фильме «Путин», снятом к выборам 2018 года, иначе отзывался о тех событиях.
1: У нас, к сожалению, там погибло немало людей. Погибло не из-за перестрелок, которые состоялись, и даже не из-за этого газа, а погибло из-за, ну, прямо скажем, из-за неумения действовать в той обстановке, потому что было достаточно доз антидота, так называемого. Нужно было просто делать укол, и все. Кому-то сделали 2-3 раза, кому-то ни одного раза. Но мы провели расследование, конечно, очень тщательно. В этих условиях трудно кого-то наказывать. Люди сами шли на смерть.
6: В декабре 2014 года, спустя 12 лет после теракта, следствие по делу о захвате заложников, приостановленное в 2007 году, возобновили. Основанием стало задержание 41-летнего чеченца Хасана Закаева, который все это время находился в розыске по подозрению в организации теракта на Дубровке. Закаев отвечал за доставку в Москву оружия, взрывчатки и поясов шахида, которые везли из Чечни.
21: Ценность его ареста в том, что неотвратимость наказания, несмотря на то, что прошло много лет, все равно не скрылся от правосудия. В этом ценность ареста. То, что он в составе организованной группы подвозил оружие и еще выполнял какие-то действия, являясь в чем-то организатором, в чем-то пособником этого террористического акта. Еще ряды терактов его подозревают в участии во взрыве возле Макдональда. Еще в подготовке ряда терактов длительное время скрывался, и его арестовали при попытке попасть на Украине, с Украины в Крым. Поэтому его роль, ну, в общем, достаточно активного террориста. Это, конечно, определенный плюс. Возмездие торжествует, несмотря на то, что прошло много времени. Немножко режет глаза, что его в том числе обвиняют в использовании ядовитых веществ. Я не понимаю, куда клонит следствие, к тому, что он что, причастен к тому, что газ пускали или нет. Ну, в общем, пока что на прямые вопросы ответов никто не дает, но тем не менее в его обвинении фигурирует использование запрещенных ядовитых веществ.
6: Говорил в нашем эфире в 2014 году один из адвокатов потерпевших Игорь Трунов. Процесс по делу Закаева стал единственным судебным разбирательством, связанным с делом Нордоста, в котором разрешили участвовать потерпевшим, бывшим заложникам и родственникам погибших. Они же продолжали настаивать на привлечении к ответственности всех виновных в гибели людей, пришедших 23 октября 2002 года на мюзикл «Нордост».
22: От этого процесса мы ждем не особо многого. Его представляют как процесс над организатором. На самом деле это подельник, сообщник, который пытался нажиться на нашей беде. Возил оружие, взрывчатку под своей машине неоднократно. Но в то же время материал дела показывает, что это рецидивист. Сейчас власти пытаются представить дело так, что как будто это организатор, что все успешно расследуется. Им на руку играет то, что Европейский суд по правам человека не исследовал фактически вопросы, могло ли применение спецсредств в тех обстоятельствах разрешить ситуацию с заложниками? Что это было за спецсредство? То есть вопросы России были заданы, ответы не получены, но суд на это никак не прореагировал. И суд в своем решении записал, что, по-видимому, применение спецсредства предотвратило взрыв. В то же время, согласно материалам дела, примененное спецсредство было видимым, имело запах, было не мгновенного действия, то есть фактически провоцировал террористов на ответные действия, которых, к счастью, не последовало. Ну и, сказать, известно, что данные спецсредства не имели специфического антидота, то есть судьба заложников была предрешена решением Путина, Патрушева Рончева, но исполнявшего их приказ Тихонова. Вот их бы мы хотели видеть здесь или где-то еще на скамье подсудимых.
6: Комментировал активист общественного объединения «Норд-Ост» Дмитрий Миловидов в 2016 году.
19: Но и в процессе по делу Закаева потерпевшие не получили ответов на очень важные для них вопросы о причинах и обстоятельствах смерти каждого погибшего в театральном центре, о персональном составе штаба, руководившего операцией по освобождению заложников, о конкретных решениях, которые принимались конкретными людьми, и о составе вещества, которые использовали во время штурма здания. Оно до сих пор официально не названо. По сей день единственная официальная бумага, в которой хоть как-то поясняется его состав, ответ ФСБ на запрос бывшей заложницы Светланы Губаревой. В нем сказано о веществе на основе фентанила. Но веществ на основе фентанила может быть неограниченное количество, а потерпевшим нужна конкретная рецептура, не только чтобы понять, от чего могли скончаться заложники. Это нужно тем, кто остался в живых. Адвокат Игорь Зубер обращает внимание, что у всех потерпевших по делу Норд-Оста в медицинских документах отмечен диагноз «жертва терроризма».
0: Что это за такой диагноз, ни один медик, здравомыслящий, да, профессионал не может объяснить. То есть совершенно очевидно, что люди на протяжении всех этих долгих лет лечатся непонятно от чего и непонятно как.
19: Адвокаты потерпевших надеялись, что суд над Закаевым поможет им узнать, какой именно газ использовали на Дубровке, и заявили соответствующее ходатайство. Но суд им отказал. Собственно, тогда все ходатайства потерпевших были отклонены. Закаева же приговорили к 19 годам колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал его выплатить компенсации по искам потерпевших на сумму в несколько десятков миллионов рублей. Вот что после приговора Хасану Закаеву в марте 2017 года говорила адвокат потерпевших Карина Москаленко.
2: Мы, когда выиграли дело в Европейском суде, мы получили решение о том, что право на жизнь потерпевших нарушено государством. И государство опять выставляет нам одного Закаева, к которому у нас есть разумные претензии, но это не тот человек, которого мы сегодня хотели бы видеть на скамье подсудимых. Он получил свое, и мы присутствовали на этом разбирательстве. Но мы говорили об ответственности должностных лиц. И в решении Европейского суда четко указано, кто и почему допустил нарушение права на жизнь. Вот в отношении этих лиц уголовное дело никогда не расследовалось. И это неправильно. Мы с этим согласиться не можем. Что следовало бы искать и находить, и отдавать ответ, на какие вопросы необходимо было давать ответы. Это вопросы о том, как была организована так называемая спасательная операция, в результате которых близких моих доверителей не спасли. И наоборот, подвергли воздействию неизвестного вещества, некого газа, который явно являлся отравляющим. И чтобы государство полностью ушло от ответственности за это абсолютно неправильно. Кроме того, была плохо организована эвакуация тех людей, которые находились в бессознательном положении. Мои доверители не могут спать до тех пор, пока не будет установлено, от какого вещества погибли их дети, кто организовал операцию таким образом, кто отдавал те или иные приказы и кто несет персональную ответственность за эвакуацию штабелями тел бездыханных. А другие наши доверители, которые всю жизнь мучаются с такими заболеваниями, природы которых они не знают, они имеют право знать, какое вещество к ним было применено и почему, от чего они сейчас страдают, чтобы как минимум правильно организовать их лечение. Согласитесь, что это вполне справедливые требования.
19: Это был комментарий адвоката потерпевших в результате теракта в Норд-Осте Карины Москаленко после приговора по делу одного из организаторов теракта в марте 2017 года. Вы слушали подкаст «Человек имеет право». Его вела я, Марьяна Тарачешникова.
6: И я, Наталья Джампаладова.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Хожу на суды, пишу письма политическим заключенным, убеждаю их идти к журналистам, рассказывать о том, что там с ними творили. Пытаюсь вот на различных уровнях повлиять на эту ситуацию, может быть, что-то изменить в системе исполнения наказаний, которая на самом деле не исполнение наказаний, а во многом система унижения, пыток. Так как у меня этот опыт, у меня это, образно говоря, болит, да, вот эта вся ситуация, я думаю, хоть что-то вот в этом направлении сделать.
3: Здравствуйте! Это второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Истории тех, кто оказался в заключении, их жизнь, опыт, воспоминания. Точно так же, как и предыдущий сезон, подкаст «Азбука тюрьмы» – это сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел в эфир летом 2021 года на канале «Настоящее время». Слово режиссеру сериала Андрею Сильвестрову.
4: Была в какой-то момент идея делать серии «Портреты людей», сделать там, не знаю, 12 разных портретов. Это было тоже очень интересно, но в результате мы все-таки вернулись вот к идее такой вот мозаики азбуки, показать мир, который нам, простым людям, кажется маргинальным, а на самом деле он не так уж далеко от нас. Я недавно ехал на машине там в командировку в Нижний Новгород. И выезжаем на дорогу в районе Покрова. И моя супруга говорит: «Покров». Я говорю: «А дай-ка свернем, посмотрим, там же вот находится знаменитая вот эта ИК-2, где находится Навальный». И действительно, вот так сворачиваешь каких-то там 2 километра, и перед тобой зона. А так вроде ты просто едешь по дороге, шоссе, у тебя свой, так сказать, мир прекрасный, свои дела, прекрасная дорога, хорошо построенная, кафешки рядом. А вот 2 километра, почему-то вот эти 2 километра – это какие-то самые разбитые дороги из тех, которые я вообще видел в России за последние, там, не знаю, 10 лет. Мне казалось, что такого уже не существует. Все какое-то, ну, такое. И вот стоит вот эта ИК-2, и за ней сидит человек, которого мы там все прекрасно знаем, и с судьбой которого мы так или иначе следим.
3: Парадокс в том, что именно в этой колонии номер 2 города Покров отбывал свой срок герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» гражданский активист Константин Котов.
5: Произошло все в 2019 году, в августе. Я пришел на митинг на проспект Сахарова за допуск независимых кандидатов в Московскую городскую думу, чтобы они участвовали в избирательной кампании.
6: Россия будет свободной! Россия будет свободной!
7: Мы спасем нашу страну от того кровопролития, а возможно даже и распада, который готовит вы.
5: Это был согласованный митинг. А после него была такая несогласованная часть. Людей позвали к администрации президента. Я туда пришел, там меня задержали, и после этого началось мое уголовное дело за неоднократное нарушение установленного порядка проведения митингов, шествий, пикетирований. Эта статья называется 212 прим. 1. Дадинская, так называемая. Это первый человек, который по ней получил реальный срок лишения свободы. Я был вторым. С этого начался мой тюремный опыт. Я побывал в разных интересных местах, где не бывал до этого еще. Ночной обыск у меня дома, следственные действия. Меня отвезли в изолятор временного содержания. На следующий день был суд по мере пресечения. Дальше еще суды. И потом, через неделю, я оказался в Матросской тишине. В известном московском централе СИЗО-1. Дальше я там сидел, ждал суда. Он у меня произошел в сентябре. То есть меня задержали в августе, 12 августа, а 5 сентября уже у меня был приговор. Изначально мне дали 4 года лишения свободы в колонии общего режима.
6: Свободу борьбы!
5: Из Курского вокзала по направлению Москва-Петушки меня отвезли во Владимирскую область. Дальше я провел несколько дней в СИЗО номер 1 города Владимира. И дальше меня отправили в, наверное, сейчас знаменитую на весь мир, ИК-2 города Покров, колонии общего режима, где я провел большую часть срока. Вот как бы такие были мои тюрьмы.
3: Константин Котов – программист. Родился и учился в Москве. Разрабатывал системы видеонаблюдения. Последние 8 лет он занимался общественной деятельностью. Организовывал пикеты в поддержку арестованного в Крыму украинского режиссера Олега Сенцова. Помогал фигурантам дела «Нового величия». Именно тогда он и познакомился со своей женой. Но об этом вы узнаете во второй части подкаста. А пока – осень 2019 года. Суд приговаривает Константина Котова к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима города Покров Владимирской области.
2: Ну, естественно, когда ты об этом узнаешь, когда ты понимаешь, что окажешься в Владимирской области, это сразу, ну, буквально у тебя дрожат поджилки, потому что среди арестантов она пользуется очень недоброй славой. Это буквально такая страшилка среди всех осужденных. То есть до этого меня уже задерживали, я сидел в спецприемнике города Чехова, ну, там, после очередного административного правонарушения. И там как раз со мной сидел человек, который был во Владимире еще там 5 или 6 лет назад, и он мне тоже много чего рассказывал. То есть я еще до этого знал, что это такое, что там ничего хорошего нет. Там красная зона – это красный регион, так называемый. То есть там всем управляет администрация. Там заключенно очень сладко. Но я убедился, что действительно так, на собственном опыте. Интересно, начинается уже в городе Владимире, когда ты приезжаешь со Столыпина. Тебя саживают с этого вагона, и сразу ты должен присесть, тебя пристегивают наручником к тросу такому, тебя и весь этап. И ты вот гуськом же вот это, на корточках сидишь, ждешь, пока вот эта вся вот эта гусеница не соберется, и только потом тебе дают команду подниматься и отвозят в автозак. То есть даже вот с этих первых моментов, когда ты приезжаешь в Владимирскую область, дают понять, что это такой непростой регион. Потому что в Москве такого не было, я не видел. А, собственно, в колонии как? Тебя заводят вот в специальное помещение, ты стоишь лицом к стенке, и дальше там начинается процесс шмона. Ты полностью раздеваешься, твои вещи шмонают, при этом там рядом стоят какие-то другие осужденные, которые наблюдают за этим процессом. Выдают там горстку вещей, там нижнее белье какое-то, там носки. Все остальное забирают. Дальше тебя стригут на лысо, там нельзя сохранить свою прическу. Ты общаешься с психологом, с

0: выговора. Такой у меня жизнь чудесно устроили. Как я вот недавно узнал, с другими осужденными было все поинтереснее. То есть с ними не просто беседовали, вот эти оперативники, их просто избивали. Вот прямо вот в этот момент, в первые часы, когда ты приезжаешь в колонию, тебя оперативники там берут, ну и начинают бить, душить, бить. И говорят при этом, вот, теперь ты понял, где ты оказался. Со мной этого не было, со мной физического насилия они не себе не позволяли, но, тем не менее, с другими они не церемонились. Вот как бы вот с этого. И дальше вот эта процедура с метлой. Инициация через метлу. Вот как раз тоже такой первый обряд, с которым сталкиваются все осужденные, которые попадают в эту колонию. Тебе дают руки веник, ты так символически метешь перед собой. Перед тобой стоит сотрудник с видеорегистратором, и ты на видеорегистратор говоришь, что не поддерживаешь арестантский уклад и обязуешься выполнять работы по благоустройству территории. Все проходят через эту метлу, так сказать. Если ты ее не взял, то с тобой отдельный будет разговор. И он будет, как я понимаю, достаточно жесткий. Это тяжело тем людям, которые действительно придерживаются арестантского уклада. Да, для них это, ну, западло, как говорится. Да. То есть они движутся по определенной стезе, и взять в руки метлу, и значит уже все, ну, как бы отринуть вот этот свой путь. Ну, там таких, конечно, ломают.
1: Напомню, что полностью сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать этот подкаст. Также вы найдете этот подкаст на сайте свобода.org и на стриминговых платформах. А мы продолжаем слушать рассказ гражданского активиста Константина Котова о том, как проходил его типичный день в колонии и о том, с чем Константин Котов эту колонию сравнивает.
0: То есть утра подъем, нельзя там полежать, там понежиться на кровати, все резко встают, весь отряд быстро одевается и выходит на улицу. Отряд, ну это в Покрове, это были двухэтажные такие здания небольшие, ну все сейчас, наверное, их видели, потому что фонд борьбы с коррупцией снял с дронов весь этот Покров с воздуха. Небольшие двухэтажные здания, и на каждом этаже находятся отряды. Основное место занимает спальное помещение, где ты спишь, есть небольшая кухня, есть умывальник, есть раздевалка. Соответственно, люди выходят из этого помещения отряда, а там такая небольшая огороженная территория рядом с этим помещением, рядом с этим бараком. Ты там строишься вместе со всеми, и включается гимн на весь лагерь. Ты стоишь, слушаешь этот гимн, а дальше включается зарядка. То есть голос в мегафон записанный, говорит там ноги на ширине плеч, руки на пояс, приступаем к утренней зарядке. И под какую-то там классическую музыку, я уже не помню, там то ли Верди, то ли Бах, ты там занимаешься приседаниями, поднятием рук и вышагиваешь там несколько минут.
2: Продолжаем. Левую ногу поднять, опустить, правую поднять.

Ты это заканчиваешь, дальше идешь в отряд, умываешься и на завтрак. На завтрак опять строим, отряд строится, и под конвоем, я по-другому не скажу, этих дневальных идет в столовую. Общая столовая, там достаточно такие длинные столы, ты садишься за них, ну и тоже ешь. Не знаю, это, наверное, похоже, я не был сам в армии, но, ну, наверное, на какую-то армейскую часть, наверное, что-то такое. Там очень такие порядки близки к армейским. Ты там ешь, и дальше ты приходишь снова в отряд, и начинается как раз вот эта проверка. Когда ты час или больше стоишь на улице, на вытяжку, ждешь, пока не придет туда сотрудник, тебя не проверит. А дальше, в зависимости от того, где ты находишься, в каком отряде ты находишься. Если ты работаешь в рабочем отряде, ты идешь в промышленную зону работать. Там ты работаешь практически целый день. Ну, ты можешь работать еще в столовой, можешь работать в медсанчасти, там есть разные виды работ. А я находился в отряде, где были, кроме меня, в основном инвалиды. Люди с проблемами со здоровьем, которые просто не работали по этой причине. Мы большую часть дня просто смотрели телевизор. Там есть специальная комната, называется комната воспитательной работы. Там такой большой телевизор, неплохой, кстати. И федеральные каналы, музыкальные каналы, фильмы там были, сериалы их откуда-то там скачивали, нам загружали. То есть именно такой контент там был на любой вкус и цвет. Различные лекции, которые сами сотрудники нам читали по правилам внутреннего распорядка. И получается, что большую часть дня ты вот там сидишь, как тоже, как не знаю кто, смотришь эту лекцию, при этом тебе нельзя там

0: просто так уйти, закрыть глаза, взять книжку почитать. Нет, это запрещается. То есть весь отряд целый день дружно смотрит вот, вот этот телевизор, как бараны какие-то. И за этим всем следят дневальные. То есть вот то, что я говорил, вот этот подъем, проверка, все. Там всегда есть дневальный, который смотрит за тем, что ты все, все делал, контролирует тебя. Ну и, соответственно, если ты что-то делаешь не так, ну, либо применяет тебе какие-то там меры воздействия, либо докладывает об этом в оперативный отдел сотрудникам, которые дальше уже принимают свои меры к тебе. И вот так проходит целый день. Соответственно, вечером, опять же, ужин и тоже проверка. Утренняя, вечерняя проверка. Два раза в день это происходит. Отбой в 10 вечера тоже, то есть все ложатся спать. Ну вот перед отбоем нам давали час свободного личного времени, когда можно было почитать, либо ответить на письма. Ну вот такой типовой день в Покровской колонии.
1: Будние дни в исправительных учреждениях не принципиально, но все же отличаются от дней выходных. Вот как, по воспоминаниям Константина Котова, проводили свои субботы и воскресенья заключенные Покровской колонии номер 2.
0: Выходные есть, но они не отличаются от будней практически ничем. То есть выходные, например, могут устроить концерт местной самодеятельности. Там проходят КВН, и там даже осужденные репетируют. Конечно, все это в обязательном порядке, ты не можешь не участвовать, если тебе скажут. Но меня тоже не приглашали, меня держали от всего в стороне. И там даже есть такой вокально-инструментальный ансамбль с чудесным названием «Благодать». Он называется, да, в этой Покровской колонии. И он как раз по выходным часто проводил концерты. Разные. Там «Сектор Газа» был, там много всего. И даже что-то из зарубежной там музыки. Ну, конечно, уровень так себе.

0: что мог, тот и пел. То есть это тоже было интересно. Вот из-за коронавируса нас уже не выводили. Там есть специальный актовый зал большой, где можно эти концерты слушать. А из-за коронавируса нам это запрещалось делать, поэтому всех осужденных выводили вот как раз вот этот локальный сектор рядом с помещением отряда. И устраивали концерт вот на этом, на таком небольшом пятачке прямо на территории колонии. Там спортивные мероприятия тоже иногда проводили, всякие забеги, игры, волейбол, т.д. и т.п. Но я говорю, вот меня никуда не приглашали. То есть я там сидел в своем отряде, меня старались никуда не пускать. Я в массовой жизни не участвовал. Я, честно, на самом деле сам особо инициативу не проявлял. Все-таки мне казалось, что они меня так давят, устраивают такие условия, я сейчас у них там буду еще в Квене играть. Мне просто это не хотелось совершенно. Им там еще. А потом они снимут еще какой-то там воспитательный ролик, скажут, вот осужденный Котов исправляется, играет в нашем Квене. Нет, мне этого не хотелось. Так что я отрицал Квен, но на работу по благоустройству территории выходил. Вот как раз они там тоже. Это есть такая специальная статья, Уголовно-исполнительный кодекс, он как раз регулирует жизнь в осуждении. 106-я, это работа по благоустройству территории. Ты там раз или два в неделю ходишь, там метешь асфальт, если это лето, либо убираешь снег, если это зима.
1: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
2: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
3: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
2: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
3: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
2: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
6: Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
7: Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
8: Не вижу будущего у нашей страны.
9: Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
10: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
11: Да что-то как-то страшновато.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: В России суд определяет, в каком из видов исправительных колоний заключенным предстоит отбывать наказание. Всего колонии можно разделить на 4 типа – общего режима, строгого режима, особого режима и колония-поселения. Об их отличиях и особенностях рассказывает герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» гражданский активист Константин Котов.
0: Покров – это формально, по закону, это колония общего режима для первоходов. То есть общий режим… Есть еще колония поселения. Это такой самый как бы легкий вид изоляции человека. А следующий уровень – это колония общего режима. И она еще для первоходов, то есть для лиц, которые впервые совершили преступление. То есть кажется, что там такие люди достаточно… не очень серьезные преступники, скажем так. Со мной в отряде в одном были люди, которые совершили какую-то небольшую кражу. Наркотики, естественно. То есть таких закоренелых преступников там не было. Но, тем не менее, несмотря на то, что формально это колония общего режима для первоходов, по сути, это строгий режим. Там каждый твой шаг контролируется администрацией колонии. Ты не можешь делать ничего от себя. Ты не свободен в своих действиях. Там с подъема до отбоя твоя жизнь полностью регулируется. Есть правила внутреннего распорядка, по которым ты там живешь. Это подъем в 6 утра. Ты слушаешь гимн, зарядка, завтрак, проверка. И вот в этих вот таких так называемых режимных мероприятиях проходит весь твой день. Например, там ты в том же самом изоляторе, в матросской тишине, когда я сидел, там на самом деле было больше свободы. Вот ты сидишь в камере, кажется, да, решетки на окнах, небо не видишь, но тем не менее ты хотя бы можешь делать то, что хочешь. Ты в этой камере там читаешь, смотришь телевизор, отжимаешься, пожалуйста, разговариваешь со своими сокамерниками, а в Покрове так нельзя. Там ты делаешь то, что тебе положено, то, что тебя заставляют делать. Сказали тебе смотреть телевизор, ты будешь его смотреть вместе со всеми. Сказали тебе там делать зарядку, ты будешь делать зарядку. Все, ты неволен в своих действиях. И вот это, конечно, очень тяжело, особенно первоначально, когда ты вот во все это попадаешь. Ты человек, который никогда не сидел, ну вот ты там месяца три провел в Москве, в изоляторе, но это совершенно не то, это совершенно другой мир, совершенно другая жизнь в таких вот колониях режимных. Из-за моего резонансного дела, из-за того, что я политически заключенный, ко мне там было особое внимание, я там был под особым контролем. Ну и под особым, скажем так, давлением я находился все это время. Ну, например, другим осужденным не разрешали со мной разговаривать. Я был в такой вот словесной изоляции. Я мог говорить только с сотрудниками и с так называемыми козлами или активом, как его еще называют. Это те осужденные, которые сотрудничают с администрацией, которые как раз контролируют, что ты соблюдаешь режим. Мне не давали практически никакого личного времени. То есть я мог только час в день писать, отвечать на письма, либо там читать какую-то книжку, которую я взял в библиотеке.
1: Каждый осужденный имеет право на общение со своими друзьями или семьей. Свидание – это не только долгожданная радость встречи, но и инструмент манипуляции, с помощью которого администрация исправительных заведений воздействует, а подчас и оказывает давление на заключенных.
0: Положено по закону каждые 2 месяца кратковременные свидания. Ты можешь со своими родными, близкими поговорить через стекло, там 2-3 часа. А каждые 3 месяца тебе положено длительное свидание. Это до 3 суток. Есть там в колонии специальное помещение, отдельные комнатки, где ты можешь там с родными просто побыть вот это все время. На кратковременное свидание, да, ко мне приезжали. Я там разговаривал и с мамой, с папой. Жена ко мне приезжала. Ну, это тоже непростая такая история была. И есть. А на длительное свидание я тоже хотел с женой увидеться. Я ее фактически после свадьбы и не видел, потому что мы поженились в следственном изоляторе. Тоже такая достаточно известная история. Мне просто не дали это длительное свидание. Сказали, что я там что-то неправильно оформил, неправильное заявление написал. Все. Так что с женой я смог обняться только после того, как освободился. А свадьба эта произошла, когда я находился в матросской тишине. То есть я с женой познакомился по переписке, скажем так. Она в это время находилась тоже в заключении, в изоляторе, в том же самом изоляторе, где потом оказался и я, в матросской тишине. Моя жена — это Аня Павликова, она вот тоже известное достаточно дело «Нового величия». Она проходила по нему, она вот была обвиняемой, я об этом деле узнал. Оно меня, конечно, тоже потрясло, потому что вот ее задержали, ее поместили в изолятор, она была еще несовершеннолетней. И когда я вот изучил это дело, я понял, что это совершенно, ну, полный абсурд, что это все настолько сфабриковано, и настолько наше государство навалилось на невиновного человека, на девочку фактически. Я пытался как-то помочь, познакомился с ее родными, а потом написал ей письмо, завязалась переписка. Дальше она вышла на домашний арест. Во время прогулок ей разрешили прогулки, я мог ее видеть. Ну и так получилось, что дело дошло до свадьбы, которая состоялась уже, когда меня задержали, когда я был уже в матросской тишине. Сменил ее там. У нас произошла свадьба в этом изоляторе. Это был октябрь 2019 года. Но это была совершенно такая неудачная процедура, то есть нам буквально дали 5 минут. Мы обменялись кольцами, там тетеньки из ЗАГСа там что-то сказали, и все. Меня увели, ее увели тоже, то есть я даже ее толком обнять не смог, а поцеловать. Ну, поэтому я, конечно, хотел, чтобы она пошла на свидание, но вот не получилось.
1: Одна из распространенных форм проведения досуга в колониях и в тюрьмах – это просмотр телевизора. Таким образом, заключенные узнают последние новости и хоть как-то поддерживают иллюзию информированности. А с другой стороны, заключенные с радостью поглощают так называемый развлекательный контент. Константин Котов до того, как оказался в заключении, телевизор не смотрел. Поэтому для него подобное времяпровождение стало новым опытом.
0: Этот опыт интересен. Ну, я начал смотреть, конечно, впервые не в колонии, еще в Москве, в изоляторе. Там все-таки особо делать нечего. Все телевизор там с утра до ночи работает. Я, наконец, увидел современную российскую эстраду. Впервые посмотрел Ольгу Бузову какую-нибудь. До этого я вообще их не видел никого. Опыт достаточно специфический. Потом ты уже от этой музыки, которую ты слушаешь там каждый день, ты уже с ума начинаешь сходить от этих клипов совершенно. Даже сами осужденные, они и в колонии, они эти федеральные каналы не смотрят. Их эти ток-шоу с Киселевым, Соловьем уже тоже, они сидят в печенках и там разговоры про Украину всех достали. Поэтому там музыка, фильмы голливуд. Якутские, там, это да, это смотрим, а федеральные, ну, постольку, поскольку, если нужно, мы там раз в день смотрим новости и все. И, а, да, все, конечно, обязательно смотрят уголовную хронику, это Петровка там 38, это, ну, это интересно, да, там. Кто там к нам заедет в скором времени, это конечно, да. Ну, мне рассказывали, мне говорили, что вот я вот программу, про меня показывали, да, вот мое дело там, по телевизору было, да. Да, голливудские фильмы, вот там я как раз тоже, наверное, смотрел этим постоянные вот эти экранизации комиксов Marvel, DC, вот эти «Мстители», тоже их там, мы какие-то там СТС включали, там постоянно вот эти экранизации этих комиксов тоже. Ну, кстати, иногда неплохое кино, но опять тоже со временем начинает надоедать. А в «Колонии» там вообще прикольно, там у них, ну, достаточно все современно сделано, у них есть такой видеосервис, ну, фактически, да, «Колонии», и там даже достаточно современные фильмы, они откуда-то их там загружают, не знаю откуда, пиратские. Я, например, там «Джокера» посмотрел через месяц после того, как он появился у нас в прокате. То есть достаточно так интересно было. Я даже с большим удовольствием это увидел. С этими массовыми беспорядками в конце кажется, что такое кино специфическое. Особенно для меня, но тем не менее.
12: А Мюррей хотел попросить.
13: Да?
12: Будешь объявлять? Назови меня Джокер.
1: Освободившись, Константин Котов пересмотрел свои взгляды на политическую и гражданскую деятельность и сделал несколько важных выводов о тех людях, кто сидит в тюрьме, и о тех, кто их охраняет.
0: Сейчас, конечно, мне уже не так просто вот делать то, что я делал до этого. Да? Как бы я раньше считал, что да, я участвую в протесте, помогаю людям. Ну, конечно, это может чем-то закончиться печально, но я все-таки как бы не думал на такую силу запустить репрессивную машину против меня. Теперь я понимаю, да, что это реально, что фактически там по мановению пальца тебя могут сделать что угодно, да, я могу оказаться снова за решеткой. И это, конечно, накладывает определенный отпечаток. Я разговаривал с такими сотрудниками низшего звена, которые там ходят, просто закрывают вот за тобой эти решетки, отводят тебя куда-то. Там, да, действительно, такие вот простые люди, которые, ну, явно не садисты, которые просто, ну, потому что денег нету, потому что никакой другой работы нету, пошли туда работать. Ну и да, если человек нормальный, он тебе действительно может там помочь. И такие люди встречаются, с которыми тоже можно поговорить и обратиться со своей просьбой, там, принести тебе какую-то там вещь, там, помочь написать заявление. Да, они тебе помогают. Нельзя сказать, что там какие-то злодеи, там, садисты работают. Совершенно разные люди со своей судьбой. Нету черного и белого, как и среди осужденных, так и среди сотрудников. Там все разные люди.
1: Это был второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы» и его автор и продюсер Виктор Кульганик. Героем следующего эпизода подкаста будет эксперт фонда «В защиту прав заключенных» Петр Курьянов.
14: Ну, я вскрылся, в общем-то, пришла проверка, открывают дверь, там проверка по камерам, открывают двери, а я сижу на полу, перерезанной рукой, лужа крови, потеряю сознание, там, ну, просто такой шаг отчаяния. И какое-то время уже после этого перестали бить.
1: Напомню, что полностью сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время Док» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать этот подкаст. Еще вы найдете этот подкаст на сайте свобода.org и на различных стриминговых платформах. До свидания.
15: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
16: Какую Россию мы оставим нашим детям?
17: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
18: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
19: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
20: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами,
21: все зависит от
13: воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
20: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
21: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
22: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
16: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
2: Говорит Радио «Свобода».
16: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио «Свобода Лайф».
2: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
16: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
23: Дубай – это вообще излюбленное место российской элиты с момента начала войны. Ну, потому что тут не задают вопросы о происхождении денег.
24: Персидский залив вместо озера Кома и Средиземноморья. Как российские чиновники за годы полномасштабной войны освоили дубайский рынок недвижимости?
25: Парни, вы что делаете, а? То есть, а как вы потом будете смотреть в глаза мамам?
24: Актриса и телеведущая Юлия Меньшова осудила российскую молодежь, отказывающуюся воевать против Украины. Ее собственная семья в войне не участвует, а журналисты обнаружили у них вид на жительство Латвии.
26: Кто такие жители Подмосковья? Это наши родители, наши дети, близкие, друзья. Это вы, я, наши семьи. Кто-то из нас добросовестно строит, кто-то спасает жизни. Другие достойно защищают нашу страну.
27: А кто-то успешно инвестирует. А но кто вообще такие вот эти наши семьи? Они с нами в одной комнате. И куда податься бедному российскому чиновнику с незадекларированными миллиардами доходов? На Западе русофобские санкции запрещают, изымают недвижимость и на озере Кома в Италии, и на юге в Испании. А у автора этого видеообращения к своим, так сказать, подданным губернатора Подмосковья Воробьева ответ есть. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Какая же она идеальная схема дальнейших инвестиций российского чиновника в условиях полномасштабной войны и санкций? Совет первый. Посмотрите другие юрисдикции. В Дубае, например. Там нет права собственности для иностранцев, но есть долгосрочная аренда. Совет второй. Брак, конечно, дело богоугодное и государством поощряемое. Можно расписаться с матерью собственных детей. А зачем? На нее же потом лучше записать дубайскую недвижимость и не декларировать ее в официальных документах. Фонд борьбы с коррупцией выяснил, именно так и поступил губернатор Подмосковья. Иные, ну скажем так, недородственники лидеров федерального списка «Единой России» вообще получают паспорта Объединенных Арабских Эмиратов. Как Персидский залив стал тихой гаванью для тихих инвестиций российских чиновников на миллиарды рублей за годы войны, расскажет мой коллега Звиат Джетлишвили.
28: Фонд борьбы с коррупцией обнаружил паспорта Арабских Эмиратов у семьи главы МИД России Сергея Лаврова, возглавившего избирательный список «Единой России» на грядущих выборах в Госдуму. Ну как у семьи, точнее у возлюбленной министра Светланы Поляковой и ее дочери. Официально Лавров и Полякова в браке не состоят, а Лавров вообще женат на другой женщине.
23: Это Сергей Лавров, один из лидеров списка «Единой России», человек, который уже много лет возглавляет наш МИД. Но оказалось, что семья министра иностранных дел России владеет паспортами не только России. Вот смотрите, это Светлана Полякова, возлюбленная лидера «Единой России». Она получила гражданство Эмиратов по основанию за заслуги перед государством. Интересно, за какие такие заслуги? Ну окей, зафиксировали. Дочь Поляковой, то бишь падчерица Лаврова, Полина Ковалева, у которой до этого ФБК находил имущество в Англии, и она там жила много лет, получила паспорт 11 днями раньше, чем ее мама, любовница Лаврова, 17 декабря 2022 года, по основанию трудоустройства.
28: А вот паспорт Арабских Эмиратов штука та еще. Дает возможность безвизового посещения более чем 180 стран. Заметно упрощает ведение бизнеса и финансовые операции за рубежом. Своего рода гарантия стабильности и надежности. С российским паспортом все гораздо печальнее. Список доступных стран меньше, их 114. А его владельцы сталкиваются с существенными ограничениями. Российским чиновникам с 2021 года по закону запрещено иметь иностранное гражданство. Зато не запрещено иметь иностранную недвижимость. И вот тут российским чиновникам есть где разгуляться. В одном из своих последних расследований ФБК рассказал об истории депутата Воронежской областной думы от «Единой России» Сергея Лукина и его семьи. Выяснилось, что бывшая супруга и сын регионального чиновника скупили в Дубае недвижимости на миллиарды рублей. Причем Вера Лукина лишь формально бывшая супруга. Депутат развелся с ней, чтобы скрыть семейные активы, но при этом они продолжают жить вместе, рассказывает в ФБК.
23: После начала СВО именно здесь обосновалась семья Лукина. Дубай — это вообще излюбленное место российской элиты с момента начала войны. Ну, потому что тут не задают вопросы о происхождении денег и не вводят санкции против коррупционеров со всего мира. Что, безусловно, очень радует членов партии «Единая Россия», которые все тут и облюбовали.
28: Андрей Воробьев, губернатор Московской области, еще один любитель дубайских красот от «Единой России». Активы в Дубае записаны на его гражданскую жену. Они вместе как минимум с 2012 года, есть общие дети. Но отсутствие официального брака позволяет не декларировать, к примеру, такую недвижимость.
3: Это Дубай. Комплекс «Мединат Джумейра Ливинг». Прямо напротив «Бурдж Аль Араб», знаменитого отеля в форме паруса. Семья губернатора купила там четырехкомнатную квартиру площадью 247 квадратных метров. Внутри мраморные кухни и высокие потолки. Есть терраса на крыше с видом на Персидский залив. Есть бассейны, джакузи, а от дома до соседнего курорта ведет крытый мост с кондиционером. Ну, чтобы не идти 200 метров по жаре. Цена 350 миллионов рублей. Ни в одной декларации Воробьева этой квартиры, разумеется, нет. Вообще, Дубай семье Воробьева очень полюбился. Это, если задуматься, просто идеальный город для единоросса. Тепло, море, никаких санкций, прямые рейсы из Москвы и лишних вопросов про деньги никто точно не задаст. Накрутил в России голосов за Путина и Единую Россию и летишь в Дубай, где ни войны, ни разваливающихся котельных.
28: А еще недвижимость в Арабских Эмиратах любят скупать чиновники из республик Северного Кавказа. В этом случае показательная история семьи главы Карачаева-Черкесии, беднейшего, по версии ФБК, региона России. Чиновник записал недвижимость на свою маму.
3: Почему пенсионер в Эстонии получает 67 тысяч рублей, а пенсионер в Карачаево-Черкесии меньше 17? Ответ на этот вопрос нам даст собственная пенсионерка из Карачаева-Черкесии. Пенсионерка из Черкесска купила 214-метровые апартаменты с тремя спальнями вот в этом 50-этажном жилом комплексе «Аль-Батин Резиденс». Стоят такие 190 миллионов рублей.
28: Еще в 2022 году важные истории опубликовали расследование примерно о 100 россиянах, которые прямо или косвенно связаны с госслужбой и у которых есть дорогостоящая недвижимость в Дубае. Журналисты нашли квартиры и апартаменты в Арабских Эмиратах у бизнесмена и друга Рамзана Кадырова Руслана Байсарова, у сына бывшего сенатора Чечни Зияда Сапсаби Мухаммеда Сапсаби, у помощника Кадырова и бывшего замглавы МВД Чечни Ахмада Ясаева, у сенатора Чечни Сулеймана Геремеева, у единоросса Сагид Паши Умаханова и других. К слову, российские журналисты не раз писали о недвижимости в Эмиратах, которая формально принадлежит ближайшим родственникам Кадырова, но фактически именно он может быть ее реальным владельцем. Да и вообще с этой страной у Кадырова особая тесная связь. Он вкладывает туда деньги, дружит с президентом Эмиратов шейхом Аль-Нахаяном, а по данным важных историй, только в 2021-2022 годах самолет главы Чечни как минимум 14 раз совершал рейсы в эту страну. По одной из версий российских журналистов, Кадыров вовсе может рассматривать Эмираты как страну, куда он смог бы перевести семью на случай политических потрясений и других катаклизмов в России.
27: Исторически, конечно, государство Катар могло войти в состав Арабских Эмиратов, но не вошло. Так уж сложились некоторые британские обстоятельства. Приносим извинения за небольшую ошибку в нашем видеоряде. Не все очень хорошо разбираются в географии стран Персидского залива. А с нами в прямом эфире журналист-расследователь проекта «Можем объяснить» Илья Давлячин. Илья, здравствуйте.
4: Да, добрый день, Иван, и привет всем зрителям.
27: В Дубае довольно сложная схема владения недвижимостью, по сути, долгосрочная аренда, да, хоть на 99 лет, но все же. Как вы думаете, почему именно этот эмират стал таким привлекательным для российских госслужащих, а не какая-нибудь другая страна?
4: Ну, потому что там, на самом деле, я поспорил с тем, что там прям сложно, прям просто получить гражданство, потому что на самом-то деле это не так. Получить гражданство, а это было в случае с Поляковой, да, или с кем там из расследований ФБК, ну, в общем, с родственниками Лаврова, прежде всего, гражданство Дубая можно получить за инвестиции. И то это не так легко. То есть там нужны какие-то серьезные проекты, серьезные вложения, деньги определенные. Да? То есть вот просто, не знаю, инвестировать в компанию какую-то $1000, нет, в Дубае так не получится, в УАЭ так не получится. И тот факт, что родственники Лаврова получили гражданство даже Дубая, гражданство ОАЭ, это очень примечательный факт. Это что там за деньги такие у них водятся, что они за заслуги получили не просто, да, там не ВНЖ, не какие-то там документы, которые действуют месяц, не визу, а аж гражданство. Это на самом деле довольно примечательная история. Про Кадырова, кстати, да, я сейчас смотрю перелеты его знаменитого аэробуса 319 с номером, неважно, не будем светить номер. Вот только 21 августа этот самолет опять посещал Дубай. Если мы смотрим по перелетам, то он там довольно часто. С начала этого года, ну, по меньшей мере, 5 раз самолет посещал Дубай. Но, кстати, не только Кадыров им пользуется, потому что мы посмотрели утечки пограничной службы ФСБ, и из нее следует, что дети Кадырова тоже вполне себе летают на этом самолете, Али Кадыров и тот самый Адам, он же Махмат по паспорту Кадыров. Так что, видимо, не только Рамзан Ахматович пользуется там имуществом, недвижимостью и домом, о котором, по-моему, «Украинская правда» рассказывала. Видимо, и дети тоже вполне себе там неплохо отдыхают.
27: Ну, в контексте Кадырова, насколько это еще история о том, что, ну, по сути, если так вот назвать прям вещи своими именами, в какой-то момент Кремль использовал Кадырова как некого такого посредника между им и исламским миром. То есть за ним были замечены как раз-таки встречи, связи и со странами Персидского залива, и можно еще шире немножко брать географию.
4: Ну, я не думаю, что это прям вот с этим связано, да, что его как посредника используют. В принципе, Дубай, в принципе, ОАЭ и подобные страны и так довольно, ну, тепло, довольно душевно настроены по отношению к Российской Федерации. Да, потому что туда финансируют и инвестируют российские там депутаты, чиновники, миллиардеры. И, конечно, Арабские Эмираты за это благодарны. Точно так же, как Турция, да, например, в Турцию очень многие чиновники любят летать. Самолет Медведева постоянно там тусуется, по-моему, на дне. Он буквально из Анталии вылетел и приземлился в Москве. Точно так же и с Арабскими Эмиратами. Но дружба, что называется, за деньги. Можно вполне понять властей Эмиратов, почему так происходит. Да? Но вопрос в том, почему, например, санкции не вводятся. Он действительно хороший. Ведь есть Иран тот же самый, есть Индия, которые помогают российской армии. Мы до сих пор по таможенным базам видим, как из Ирана, из Индии поставляются компоненты, комплектующие детали, которые Ростех и многие корпорации российские используют в технике, в оружии, которое потом применяется на войне в Украине. Почему санкций нет, мне сложно представить. Но вот мы в октябре 23-го написали про латвийскую компанию в центре Риги, она располагалась на Москва-Ил, по-моему, так называется их улица, Московская улица, потом переименовали. И только после нашей публикации. Да-да-да. И только после нашей публикации власти Латвии проснулись, такие, ой, у нас, оказывается, компания есть, которая комплектующие для одежды российской армии поставляет. Вот без нас этого нельзя было выяснить. Для меня загадка, почему так происходит, честно говоря.
27: Ну и, к слову, об Эмиратах в целом, как бы помнится, Павел Дуров, основатель ВКонтакте и основатель Телеграм, в России признанный то ли террористом, то ли экстремистом, тоже имеет паспорт Объединенных Арабских Эмиратов, и его компания именно там и базируется. А к нам присоединяется политик Максим Резник. Максим, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте, уважаемые зрители.
27: Я сегодня вот с какой мыслью столкнулся и хотел вас вот об этом спросить. Раньше подобные материалы, подобные расследования, они набирали миллионы просмотров и становились, ну, главными новостями дня точно, иногда и недели. Их долго обсуждали, долго муссировали, задавали вопросы чиновникам, а что, откуда. Оттуда же появились мемы от того же Медведева. Чушь, муть, компот, намешали, накрутили. Сейчас их безусловная значимость, ну, в медийном поле как-то девальвировалась, что ли. Вот как вы думаете, почему это произошло? Ведь явно не только замедление YouTube с ней сказывается.
0: Ну, просто после дворца Путина, ну, а чем еще вы можете удивить? Понятно, что эти жулики и воры, значит, наворовали, награбили в стране триллиарды, да, просто триллиарды, какие-то баснословные деньги, инвестируют это все, как бы, и поэтому же вы не удивите никого каким-то новым масштабом воровства. Совершенно понятно, что, значит, этот масштаб запредельный, и вопрос уже не в том, чтобы удивляться, вопрос в том, чтобы каждый сейчас сделал свою работу в российском сопротивлении, в тех политических силах, которые, я уверен, придут на смену путинскому бандитскому режиму. А что да, что сегодня делают журналисты? Они расследуют, они узнают, они фиксируют. Это очень важно, чтобы ничего нельзя было скрыть. Вот эти бандиты, и вот эти жулики и воры, ставшие бандитами и убийцами, они, конечно, должны потом будут расплачиваться за все свои преступления не только с точки зрения судебных дел, не только с точки зрения судебного преследования, но и тем, что они наворовали. Я думаю, что, например, российское сопротивление должно ставить в повестку дня создание конфискационного комитета, потому что понятно, что за все преступления и за все что, то, что натворила путинская банда именем Российской Федерации, придется расплачиваться Российской Федерации или тому государству, которое будет переучреждено, я надеюсь, на, после демонтажа вот этого бандитского путинского. И поэтому, конечно, платить за это прежде всего должны те, кто были бенефициарами всего этого бандитизма, бенефициарами всей этой войны, всей этой крови. Понятно, что сегодня как бы нужно все это фиксировать. Я не верю в то, что можно сегодня как-то глобально решить эту проблему. Коррупция есть везде, и везде они найдут лазейки, чтобы каким-то образом вывозить, прятать, фиксировать свое имущество и пользоваться им, как сегодня это происходит в Эмиратах, в Дубае. Да? Но на самом деле это совсем не бесполезная работа. И от того, что сегодня нет просмотров, это вовсе не значит, что это не важно. Это вовсе не значит, что мы не должны об этом знать. Мы должны знать, фиксировать и потом конфисковывать это. Потому что, безусловно, это имущество награбленное, наворованное. Это имущество, которое отнято у России, у российских граждан. И именем российских граждан, именем России эти бандиты и насильники, и убийцы сегодня, опираясь на то, что они наворовали, грабят, убивают, насилуют соседнюю страну Украину. Поэтому, с моей точки зрения, здесь вот эти две вещи должны идти как бы нога в ногу, что называется. Фиксация и потом и подготовка к тому, чтобы это было конфисковано.
27: Такие хроники текущих событий 2.0. Но, Максим, такой еще вопрос. А подчеркивание этой проблемы коррупции, которая совершенно еще никуда пока не делась, совершенно остается в актуальной. А насколько это может повлиять сейчас на текущие взгляды избирателя? Все-таки мы с вами встречаемся на выборной неделе, в пятницу уже начнется так называемый 3-единый день голосования.
0: Ну, насколько я понимаю логику расследований ФБК сегодняшнюю, да, они пытаются достучаться до новой аудитории. Все-таки расследования, которые собирали миллионы просмотров, не смотрели люди, которые сегодня обрели право голоса, которые сегодня могут уже каким-то образом удивиться или там, не знаю, возмутиться вот этим безумным награбленным миллиардом. Поэтому, конечно, то, что сегодня ФБК, другие расследователи используют уже накопленный материал для того, чтобы объяснить другой, новой аудитории, молодой аудитории, с кем они сегодня имеют дело, с какой властью они сегодня имеют дело, это совершенно не бесполезно. И более того, это очень важная работа в преддверии так называемых выборов, так называемого спектакля по демонстрации единства фюрера и нации. Конечно, это дополнительный стимул к тому, чтобы люди могли сегодня искали возможность и использовали инструменты высказать свою позицию. При помощи ли умного голосования, при помощи ли там делания бюллетеня недействительным. Но самое главное сегодня, как все российское сопротивление рекомендует, чтобы люди делали все это в 12 часов по местному времени, то есть в полдень, который будет символизировать участие в этой процедуре людей, которые выступают против войны и против нынешнего бандитского режима.
27: Ну и к еще одной такой извечной проблеме России сегодня хочется обратиться. Отцы и дети, точнее, матери и дети. Тут как смотреть в глаза матери, если отказался идти воевать и уехал за границу? Таким вопросом на днях задалась звезда такого старенького интернетного сериала «Бальзаковский возраст» или «Все мужики СВО» Юлия Меньшова. Детей политической и творческой элиты, впрочем, на фронте найти было бы довольно затруднительно, даже при очень большом желании. Другое дело, если ни к тем, ни к другим вы не относитесь, а сверху спущен план по настоятельным рекомендациям к подписанию контракта с Минобороны России. План по регионам, по каждому по отдельному и доходит вплоть до муниципальных уровней. И антивоенный комитет выяснил, теперь чиновников в регионах штрафуют за несоблюдение этого плана. Мой коллега Артем Радыгин продолжит.
5: Некоторые ведь живут или не живут непонятно, и как уходят от водки там или еще от чего-то. Непонятно. А ваш сын жил. Понимаете? И его цель достигнута.
6: Осознанная смерть как цель всей жизни. Эта установка звучит из телеэкранов с первых дней мобилизации. Но рост цен на военные контракты и неспособность затащить в армию даже 2% студентов показывают, что цель не самая востребованная.
7: Мы вот воспитали людей, которые говорят, что вот, собственно, классно свалить.
25: Пусть здесь все горит огнем и бомбы падают, а зато я уцелел.
6: В 22-м году почему-то произошел парадокс русского менталитета, рассуждает бывшая ведущая Первого канала Юлия Меньшова. Молодежь расхотела умирать и, цитата, ломанулась в аэропорты.
25: Парни, вы что делаете, а? Вы как, ну, то есть, а как вы потом будете смотреть в глаза мамам? Хотя, скорее всего, мамы их собирали. А как вы будете потом смотреть в глаза девушкам, которые... Это же ведь вот они выставляли себя в социальных сетях, а это же так по логике постыдный поступок.
6: Поехать за границу стыдно, говорит Меньшова. Но в дни выхода интервью ее совершеннолетний сын в Турции. Он сам выставил фотографии в соцсети. Проект «Можем объяснить» пишет, что Меньшова и ее сын еще до войны подавались на ВНЖ Латвии.
1: Не по депутатам мы будем судить, а по тому, кто из их сыновей будет мобилизован, кто из сыновей самых воинственных политологов будет мобилизован. И вот тогда люди посмотрят, действительно это СВО для всех или только для тех, кто не может отбиться от военкомов.
6: За 5 лет войны представители российской власти несколько раз открыто заявляли о собственных детях на фронте. Например, пресс-секретарь Путина. Его сын якобы воевал на передовой.
7: Семья против?
8: Поддержали.
7: Но не сразу.
8: Ну не сразу, конечно, немножко были в шоке.
6: Это видео якобы с Николаем Песковым телеведущий Владимир Соловьев показывал в апреле 23-го года. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин тогда утверждал, что сына Пескова он взял к себе по поддельным документам и отправил в Солидар. О желании поучаствовать в войне Пескова-младшего спрашивал соратник Навального Дмитрий Низовцев, представившись сотрудником военкомата.
9: Вы же знаете, что я господин Песков,
10: да.
9: Насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился.
10: Угу.
9: Короче, я буду это решать на это самое, я буду это решать на другом уровне.
6: В 60 регионах России суды оштрафовали чиновников за невыполненный план по набору добровольцев, пишет издание «Вот так». Задачу бюрократам спускает оперштаб при губернаторе. Но чиновники не понимают, как набрать добровольцев, если подписать контракт гражданин должен добровольно.
11: То есть я же их не могу силой заставить, а вы можете сами принять решение. Ну как я, как ну, Николай, ты у меня идешь на СВО?
10: Нет.
11: Ну как какое решение?
10: Говорю за других.
11: За себя примите решение.
10: Ну,
11: за себя я принял решение.
10: Ну, я вижу, что вы здесь.
11: Ну, вы же тоже здесь.
10: Ну, конечно.
11: Я бы принял это решение.
10: Ну, к сожалению, меня не отпускают.
6: Очень. Как добровольно отправить сотрудников на войну, не понимает и бизнес в регионах. Этот разговор с главой Муйского района Бурятии издание «Люди Байкала» выложило еще в апреле 26 года. С тех пор, пишет издание, у предприятий появилась возможность откупиться. За каждого неотправленного на войну сотрудника дать по 100 тысяч рублей анонимной сторонней фирме. А она уже на эти деньги найдет добровольца.
27: Политик Андрей Пивоваров, один из авторов вот этого исследования о штрафах для чиновников, отмечал в своих соцсетях, что чиновникам приходилось оправдываться, и это любопытно, поскольку есть конкретные цитаты. И вот на одном из заседаний, на одном из протоколов подобных встреч, как бы с оправданиями, Пивоваров такую деталь обнаружил, мол, целый мэр города Братска сказал, не идут люди на войну, у них зарплаты выросли, они больше не нуждаются уже в настолько больших деньгах, как бы уже есть на что жить. То есть, если с деньгами хоть немного становится полегче, на войну уже никого не затащишь. Вот такая получилась конструкция. И с нами по-прежнему в прямом эфире журналист проекта «Можем объяснить» Илья Давлячин. Именно «Можем объяснить» как раз таки и обнаружили вот эти документы семьи Меньшовой в стране Евросоюза и НАТО, между прочим. И в материале вот у меня к вам такой вопрос. В материале упоминались и ВНЖ, то есть временный вид на жительство, и ПМЖ, который постоянный. Я поясню разницу для наших зрителей, кто не в курсе. ПМЖ в Латвии выдается не ранее, чем через 5 лет с момента вот старта ВНЖ, то есть это такой уже второй этап. Так какой же документ у семьи Меньшовой и есть ли хоть какие-то детали о том, как они могли это получить?
4: Ну, по утечкам, которые мы получили, ну, собственно, Меньшова и ее семья это по закону не обязаны, в МВД сами сообщают, да, когда получают иностранное гражданство, ВНЖ, ПМЖ. По Меньшовой там ВНЖ, а вот по ее мужу и по ее сыну там речь идет о постоянном жительстве. То есть это ПМЖ, которое выдается спустя 5 лет. Да, в случае с Меньшовой, она, кстати, это не скрывала. Она же в Инстаграме раньше любила очень выкладывать фотографии там из своих поездок, из путешествий в Латвию, Литву сюда она приезжала, во Францию, господи, где она только не была, Амстердам, сердечко у нее, до сих пор висит фотография, опубликованная в соцсетях. Но, кстати, она говорила в интервью, что плохо, как-то не так воспитали поколение молодое. Но вот Юлия Меньшова, кстати, нормально воспитала своего сына, потому что он, Андрей Гордин, придерживается оппозиционных взглядов, он не поддерживает войну, поэтому мы на него сильно так не наезжали в этой заметке, в отличие от Юлии Меньшовой самой, которая говорит, что как-то плохо идут люди, да, уезжают как-то они из страны, ой, нехорошие люди. Вот, а сын-то ее, кстати, выступает против войны. И в первый день он публиковал антивоенное заявление, и на пикеты выходил в 2020 году. Но вот не повезло ему с мамой, мама у него вот такая. Ну, в отличие, например, от Лизы Песковой. Мы часто вспоминаем там разные примеры чиновников, которые там ратуют за войну, а сами своих детей не отправляют никуда. И показывали Пескова, сына, собственно, Дмитрия Пескова, который якобы где-то там был на фронте, его там Пригожин вербовал и там взял в свои войска. Но вот что-то не соотносится, потому что пока Николай Песков якобы был на фронте, его машина, которая принадлежит ему, спокойно разъезжала по Москве. Интересно, кто там сидел за рулем? Беспилотник был у Николая Пескова. А у Лизы такая же история, потому что мы часто слышим, что, мол, никто не знал там, и Песков якобы не знал о том, что Путин начнет войну. Но вот по какому-то невероятному стечению обстоятельств Лиза Пескова буквально за сутки до начала вторжения в Украину улетела во Францию. Опять же, следует из утечек пограничной службы ФСБ. То есть Дмитрий Песков, судя по всему, сам свою дочулю купил ей билет, сказал, улетай на всякий случай, и там отдыхай, развлекайся. И, собственно, из Парижа Лиза Пескова, видимо, ну, невидимо, а наверняка писала вот ту самую сториз, где она высказывается против войны, но потом папа, видимо, ей позвонил и настучал по голове. Вот это меня все время больше всего бесит. Я сейчас заводиться начну, потому что вот эти люди зовут, призывают других идти умирать, непонятно за какие идеи, да, там за малую такмачку, которую никак взять не могут. А сами на войну не идут. Вы не найдете ни одного реального примера депутата Госдумы условного, который пошел на войну. Милонов там все время что-то рассказывает, что он где-то воевал, там орден получил. Никаких доказательств, подтверждению этому нет. Есть Адам Делимханов, который тоже депутат Госдумы, который якобы там где-то тоже находится на фронте, из-за чего не приходит в Госдуму, при этом получая там зарплату. Опять же, нет никаких доказательств, что Адам Делимханов находится на войне. То есть мы видим, простите, сплошное лицемерие, вранье со стороны этих людей, которые отправляют обычных людей умирать за малую такмачку, а сами при этом получают миллионы, миллионы в год. Вот только по утечкам зарплата Володина больше 1 миллиона рублей в год на посту председателя Госдумы. Я уже не говорю о том, что у него там есть дома, квартиры, жена его там получает неплохие деньги, ну и так далее. Примеров таких куча.
27: Если не ошибаюсь, все-таки у мамы Володина, но да, опять же, мы возвращаемся к началу нашей программы, вот к тому, как и через что, и через кого, и у кого что вообще имеется в собственности. Разумеется, сами депутаты живут исключительно на зарплату. К Максиму Резнику, к политику, хочу обратиться. Вот с первых дней войны вот этот вопрос был актуальным. А пойдут ли такие VIP, привилегированные дети на фронт, такие сыночки-корзиночки? И вот видео, которое мы показывали, фрагмент телеканала НТВ, это на самом деле 22-й год. Вот прошло 4 года полномасштабной войны. Как вы думаете, почему этот вопрос, вот он так и остался в вакууме, что ли?
0: Ну, потому что они никогда не хотели воевать. У них же была абсолютно понятная философия, собственно, она никуда не делась. Грабить в России, тратить на Западе. На Западе невозможно теперь тратить в Дубае. Ну, или на Западе, если где-то какие-то есть лазейки. Поэтому для них ничего не поменялось. Это не война отечественная, не война народная. Тем более, не говоря о том, что о каком народе можно говорить применительно к этой лживой, лицемерной, насквозь фашизоидной и трусливой элите. Элитки, я бы сказал. Они, конечно, ну, не хотят умирать. Они хотят, чтобы умирали другие. И поэтому, когда вот Илья говорит, что он заводится, я его прекрасно понимаю. Я вот тоже совершенно не могу спокойно об этом говорить. Когда я вижу вот эту кровавую кремлевскую чмоль, которая оправдывает гибель человека и говорит, что он умер, значит, это прекрасный результат его жизни, просто, ну, реально теряешь дар речи в этот момент. Конечно, это абсолютно насквозь лживое, дрянное бандитское государство, которое захватило власть. Это банда, которая отправляет убивать людей, которая убивает людей в другой стране. И это, конечно, ну, не может вызвать никаких, знаете, таких, не может не вызвать очень таких специальных, я бы сказал, эмоций, когда очень трудно подбираются слова и очень трудно выбрать цензурные выражения, чтобы, вот, говоря об этих людях, но, или не людях скорее, но, безусловно, их философия, если так можно назвать, заключалась не в том, чтобы умирать за Родину, а заключалась в том, чтобы грабить Родину. а тратить это все там, где комфортно. Потому что, конечно, они относятся к нашей стране, к России. Она наша страна, к моему родному Петербургу, как оккупационная администрация. Фюрер Путин, гулять Разбеглов. Это люди, которые никак не связаны с российскими гражданами, с петербуржцами. Их никто на самом деле не выбирал уже давно. Это люди, которые правят при помощи насилия и репрессий. Грабят и убивают и россиян, и украинцев. И вообще превращают в кровь и смрад все, до чего дотянутся. Поэтому, конечно, с одной стороны, это люди насквозь лицемерные, с другой стороны, насквозь преступные. Но говорить о том, что они заряжены какой-то идеей, я бы не стал. Таких идейных, заданутых, там, знаете, там несколько там, процентов на самом деле.
27: Ну вот да, можно предположить, что все-таки по инерции иногда такое вываливается. Максим, простите, вынужден вас перебить, у нас заканчивается время эфира. Максим Резник и Илья Давлячин были сегодня с нами в прямом эфире. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Мне хотелось быть Анной Политковской, Куртом Кобейном и Бритни Спирс одновременно, признается герой романа Сергея Давыдова «Спрингфилд». Андрей вырос в Тольятти, городе, где все друг друга за что-то ненавидели, и поехал учиться в Самару. Самара – это несостоявшийся Лос-Анджелес со своими гедонистами, бесконечными пляжами и силиконовыми долинами в виде заводов и технических вузов, а Тольятти – русский Детройт, уверен он. Американские телесериалы, романы Чака Паланика и фильмы Гаса Ван Сента преображают пейзажи русского Поволжья. Андрей и его бойфренд Матвей живут в воображаемой Калифорнии. «Спрингфилд» — это прежде всего лавстори, и именно любовь преображает все вокруг. Мне было противно от себя, я думал, что все мы пахнем насилием, ненавистью и несвободой, потому что так пахнет все вокруг нас. Но Мэтт другой. Мэтт — это русский широкоплечий калифорниец в шортах с акулами и в белой сияющей майке, размышляет герой романа. История – фантазия, но в значительной степени «Спрингфилд» – автобиографический роман, и многое в биографии Андрея совпадает с историей Сергея Давыдова. Он открытый гей, вырос в Тольятти, учился в Самаре, затем поступил в высшую школу экономики. «Спрингфилд» был закончен в 2022 году, когда государственная гомофобия после успеха «Лета в пионерском галстуке» обрушилась на издательство, так что вышел роман за границей. Это была первая книга, которую выпустил Георгий Урушадзе, основатель проекта Freedom Letters. Вскоре там же вышло и собрание пьес Сергея Давыдова. Еще недавно они получали награды, но после того, как автор выступил против войны и уехал в Германию, в российских театрах его имя оказалось под запретом. Поскольку мы записывали этот разговор для «Радио Свобода», а книга Сергея Давыдова называется «Пять пьес о свободе», я начал разговор с вопроса о том, что он считает свободой.
4: Либо жажда свободы, либо последствия обретения свободы во всех этих пьесах играют важную роль. И, собственно, я пытаюсь посмотреть с разных сторон на эту самую разную свободу. А что такое свобода для меня, я могу сказать очень предметно. Ну, это свобода политического высказывания, это свобода самоопределения, это свобода самовыражения, это свобода выбора.
5: Если говорить, скажем, о пьесе, в которой речь идет о гражданской войне в Таджикистане в начале 90-х годов, то там свобода скорее со знаком минус. Она привела к чудовищным страданиям всех, и особенно русскоязычных беженцев. То есть это совсем не та свобода, к которой стоит стремиться, наверное.
4: Да, это пьеса «Республика», пьеса, в том числе, которая касается моей семьи, потому что все мои родственники десятилетиями, кто-то со времен Российской империи, кто-то со времен репрессий, потому что был репрессирован и сослан, жили в Таджикистане. И я первый, кто родился в России в 92-м году, когда моя мать только переехала в Россию после гражданской войны в Таджикистане. Это очень такая важная пьеса до войны текущей. Она очень много шла в театрах российских. И на самом-то деле это же пьеса про то, что русские, именно вот этнические русские, которые поехали в Россию, не зная России, да, но потому что они искали какого-то спасения, они придумали миф о России, которая большая, сильная, богатая, красивая. Они приезжают в Россию, и оказывается, что они совершенно не нужны. И меня так удивляло, что эта пьеса, она дебютировала в 2020 году, во время еще ковида, и я думал, ну, к такую пьесу точно никто не будет ставить, особенно там большие репертуарные театры, тем более уже в 2020-2021 году, это можно было представить еще в нулевые, но уже не в это время. И тут ее начинают ставить огромное количество режиссеров и театров, включая Каму Гинкоса, и я думал, как же так получается, почему это происходит. А потом я понял, я очень правильно, видимо, выбрал вот этот вот как бы прием остранения. Я сказал о брошенности россиян внутри России при помощи событий 90-х годов. И это сработало. И таким образом, мне кажется, вот удалось это посвятить, вот это вот сиротство внутри собственной страны. И поэтому эта пьеса, ну, я так думаю, до войны так много шла. Да, она, конечно, о свободе. О свободе самоопределения Республики Таджикистан. Но в то же время она и об отверженности россиян. Для меня это важнее даже.
5: Вы говорите так уверенно, пьеса, но когда я читал ее, когда читаешь ее в книге, воспринимаешь ее скорее как произведение другого жанра, как поэму. И границу, кстати, тоже. Я знаю, что у вас есть такой прием, вы пишете как бы верлибром, а потом превращаете стихи в прозу. И роман ваш также написан. Расскажите, пожалуйста, об этой технологии.
4: Да, это совершенно так. Ну и «Республика и граница» — это, ну, так получилось, что они стали дилогией, и это драматические поэмы по жанру, если точно, да, прям говорить, потому что они находятся на стыке родов литературы. Ну, действительно, я не очень умею писать прозу. Дело в том, что я никогда не хотел быть прозаиком, просто так, можно сказать, сложилось. Я понимал то, что ты хоть и убейся, но люди не будут особо читать поэзию и драматургию, и драматические поэмы. Людям нужно то, что называется вот книга. То, что в России всем нужно обязательно и написать романы, прочитать романы, а все остальное — это как будто бы не совсем литература. Ну, я придумал как бы такой ход, что я умею. Я умею писать драматургию, и я вроде бы как умею писать поэзию. Но как из этого сделать прозу? И я начал придумывать этот ход. Как правило, я пишу верлибр, не сильно ритмизированный, просто вот как он пишется, так и пишется. А потом я убираю Enter и дописываю связки. Вот. Мне кажется, таким образом получается достичь какой-то вот этой вот и густоты, с одной стороны, и ритм есть. А мне важен ритм, потому что я, ну, драматург, я из театра, в театре очень важен ритм текста. Самое главное, что для меня это выход. Так я чувствую комфортно себя, когда я пишу прозу.
5: Кто ваши учителя в литературе? Ваш герой в Спрингфилде упоминает, если не ошибаюсь, Чака Паланика, Слава Магутина.
4: Чак Паланика, Слава Магутин — это были, да, когда я был один одиноким подростком в городе Тольятти в нулевые годы, который шлялся, там, я не знаю, курил за углом школы. Да, действительно, они были огромным, просто восхитительным глотком свободы. И вообще, я просто смотрел, думал, неужели так тоже можно? То есть, по сравнению с этой унылой культурой, которая тебя везде окружала, это было потрясающе. Я вообще, кстати, с огромным удовольствием вспоминаю то время, потому что тогда еще было MTV, вот это потрясающе нулевых годов, и были эти оранжевые книжки, и все это было, конечно, совершенно восхитительно. Я не знаю, честно говоря, я думал о том, насколько меня складывает литература в контексте дискуссии о великой русской литературе, о том, что она якобы порождает монстров. Я просто решил задаться честно вопросом, ну, насколько, например, люди, которые принимают политические решения в России, состоят из Достоевского или Ломоносова. Я думаю, что они намного большей степени состоят из телевидения 90-х, многотомников Дюма и прочих исторических романов. Насколько они состоят именно из того, что принято считать канонической литературой, да, таким школьным,

0: я всегда выбирал то, чего мне точно не предложит, скажем так, официальная вот эта вот культура. Вот
1: это очень верное замечание, потому что обычно, когда говорят, что русская культура виновна в том, что происходит сейчас в политике, сразу представляют, там, не знаю, роман Тургенева или стихотворение Тютчева, но культура ведь это совсем другое. Культура взаимоотношений в обществе, культура – это отношение власти и обывателя, культура еды, культура одежды.
0: Быта.
1: Культура быта, совершенно да. Верно. И вот эту культуру можно обвинять в том, что она породила вот этот террор, который сейчас происходит. Можно, я думаю.
0: Я здесь, наверное, плохой теоретик, но культура – это же реакция на политику. Давайте мы будем говорить про бытовую культуру, да, допустим, не знаю, там, про костюм. Люди одеваются каким-то образом, исходя из своих возможностей, и не всегда они могут учитывать все свои потребности. Например, советская культура тела и одежды совершенно не учитывала даже гигиенические потребности, не то чтобы говорить об эстетических потребностях. Насколько как бы бытие определяет сознание или сознание определяет бытие, я не знаю. И я бы не занимался, в принципе, бы обвинением культуры. Потому что, мне кажется, культура – это просто зеркало. А есть более первостепенные, что ли, вещи. Ну, то есть я считаю, что, конечно же, в первую очередь политика определяет все остальное, это уже второстепенно.
1: Давайте поговорим теперь о такой сфере культуры, как мир литературы. Ваш роман, естественно, отнесли к этой области, но можно ли сказать, что есть какая-то определенная квир-литература? Или это все-таки неправильный, сегрегирующий подход, загоняющий литературу в гетто?
0: Мне кажется, что это что-то из маркетинга. Я увидел, что мои книги отображаются в Google книгах, и жанр Спрингфилда, допустим, определен как гей-литература. С каких времен гей-литература – это жанр? Как человек из театра, и из драматургии, и сценаристики, я знаю, что есть у нас жанр мелодрама, драма, триллер, хоррор, да, детектив и так далее. Вот у них есть одни и те же структурные элементы и ходы. В гей-литературе, насколько я ее знаю, нет никаких обязательных, да, вот этих структурных элементов, законов жанра. Но есть какие-то клише, которые могут переходить там, из текста в текст или из фильма в фильм. Например, бесконечно страдающий герой, который в конце погибнет. Но это называется клише, это штамп, это не прием и не движок сюжета. И я думаю, что вот жанра гей-литературы или квир-литературы определенно точно нет. А область квир-литературы, ну, это ярлычок на сайте Amazon, куда ты тыкаешь и покупаешь что-то как бы по теме. Если мы не занимаемся как бы маркетинговым исследованием, то есть исследованием рынка, выделять квир-литературу отдельно, это довольно-таки странно. Но, с другой стороны, я понимаю, что есть блогеры, которые занимаются исключительно квир-искусствоведением. В любом случае, я для себя не определяю Спрингфилд как книжку для геев. Это книжка для всех людей. Но она, безусловно, про квир-людей.
1: При этом ваши квир-люди подчеркивают, и вы подчеркиваете потом уже в комментариях в соцсетях, что они нормальные, что это не какие-то дети порока, какие-то экзотические птицы из недр гей-клуба, они абсолютно нормальные люди. Насколько я понимаю, для вас это очень принципиально.
0: Это абсолютно верно, это абсолютно так. Экзотизация – враг нормализации. Есть разные аспекты жизни. Кто-то вполне может абсолютно легитимно описывать опыт, ну, буквально вот жизни, в, допустим, в гей-клубе и на химсекс-вечеринках, да, потому что есть люди, которые этим занимаются. Есть люди, которые могут описывать исключительно, допустим, волонтерство и активизм, квир-активизм, и это тоже часть жизни. Но моей задачей было описывать быт. Мне был интересен именно быт. Самых обычных и вообще-то довольно-таки заурядных людей. Я и сам просто, честно говоря, не особо отношусь там, к химсекс-вечеринкам в клубах. Я про это знаю довольно мало, но я довольно много знаю про быт. Мне кажется, очень важно рассказывать именно такие очень простые, понятные бытовые истории. Здорово, если будут книжки, которые будут, с одной стороны, рассказывать о повседневности квир-людей, а с другой стороны, показывать, что, в общем-то, их быт, за исключением определенных, безусловно, существующих репрессивных, болезненных, ужасных моментов, которые невозможно выбросить, но она ничем не отличается. И что для меня еще очень важно, я не занимаюсь сексуализацией. Меня очень часто расстраивает, когда я читаю текст о гомосексуальных мужчинах, и я начинаю видеть их ужасно сексуализированными.
1: А что в этом плохого?
0: Здесь получается такая очень тонкая грань, где можно перейти просто в эксплуатационную литературу. Ну, такой порно-рассказ как бы для своих там, или для гетеросексуальных женщин, которых возбуждают гомосексуальные мужчины или что-то в этом духе. Мне кажется, что еще сексуализация гомосексуальных мужчин, да и лесбиянок, да и

0: вообще квир-людей, это дорога в порно. А как мы знаем, в общем-то, в порно правды нет. В порно нет правды жизни. Порно не отвечает ни на какие вопросы. Порно никогда не рассказывает. И если это только не домашний порно, которое было снято там как бы для домашнего просмотра самой пары, там, да, или как-то втихаря, порно она никогда не рассказывает никакой правды. И мне это противно.
1: Кто-то из ваших читательниц написал, что Спрингфилд – это роман антидепрессант.
0: Я читал какие-то комментарии, где писали о том, что вот это опять там унылый реализм про Рашку-говняшку. Меня это ужасно фрустрировало, потому что тогда я не понимаю, чего вы хотите. Вы хотите эльфов как бы прекрасных, что ли? Максим Мамлыга очень классно сказал, что часто говорили о том, что Спрингфилд — это вот депрессивный текст, а он сказал, что нет, по-моему, он, наоборот, очень оптимистичный. Он тоже с этим очень согласен, хотя я понимаю, что я дописывал роман уже, когда шла война вовсю, я дописывал его летом 22-го года, и я дописывал его без какой-либо надежды на то, что он будет опубликован. Мне казалось, что это очень тяжелая, очень напрасная была работа. Но, с другой стороны, я его решил дописать во что бы то ни стало, потому что это уже был принцип. Как бы назло этой ситуации нужно роман дописать. И мне показалось, что уже в этом жесте есть что-то оптимистичное. Хотя я понимаю, что герои стоят на пороге войны, и их ждут страшные, ужасные испытания. Мне кажется, что при этом все равно в роман вшит вот этот вот как бы способ, да, изобретения рая под кухонным столом. Даже в самых невыносимых условиях, даже не имея никаких ресурсов, кроме своей силы воли, эти люди все равно пытаются приходить к какому-то счастью, и у них это, в общем-то, получается.
1: Когда вы уехали из России, сколько уже вы живете в Германии?
0: Я уехал из России 3 января этого года, и поэтому я в Германии уже 7 месяц.
1: Вы написали в пьесе, что Россия – это цветок без корней. Вы по-прежнему воспринимаете Россию так?
0: Это пьеса «Граница», это автофикциональная драматическая поэма о том, как я пытался с началом войны уехать из страны, купил эти дорогущие билеты на все деньги, вообще на все деньги, которые у меня были. Сказал об этом матери, у мамы случился инфаркт, и вместо того, чтобы уезжать из страны, я поехал к ней на границу России и Украины под эти бомбы мириться. И эта пьеса была написана в первые месяцы войны, когда еще не было ответов, но было очень много вопросов, которые возникали вокруг будущего России, ответственности россиян и всего такого. И я действительно считаю, что Россия – это цветок без корней, в этом смысле ничего не изменилось. То есть что я имел в виду? Я имел в виду, что истеблишмент пытается изобразить перед россиянами, что якобы, несмотря на бесконечные взрывы, обстрелы, гибель тысяч людей и мобилизацию, ничего как бы не происходит. И как будто бы и дефицитов нет, и инфляции нет, и вообще все хорошо. Но совершенно очевидно, что это будет держаться недолго, и все это, конечно же, придет краху. В этом смысле мне бы хотелось иметь позитивный прогноз, но у меня его нет.
1: Мне ближе другая метафора. В вашем романе вы сравниваете современность с созданием ФСБ, и мне кажется, что Россия больше похожа на здание ФСБ, чем на цветок без корней. Тут есть явное противоречие. Но окей, это говорит ваш герой.
0: Да, это мысль Андрея. Россия – это очень сложная штука, она сложно сочиненная. Ее можно обретать в разные сравнения и метафоры. И все они будут в достаточной степени верны, просто смотря на какой сегмент жизни России мы смотрим. Когда я писал про цветок без корней в пьесе «Граница», я в первую очередь, как мне кажется, думал о своей карьере и о том, во что я верил. Я смотрел на Высшую школу экономики, где я заканчивал магистратуру, да, который самый прогрессивный вуз страны, как казалось, вот это то место, где рождается вот это вот будущее. Я смотрел на театры, в которых я работал, где происходило то же самое. И я видел, как люди, которые находятся и в Высшей школе экономики, и в театре, все продолжают инерции делать то, что они делали, при том, что вышки уже отменяли образовательные программы, а в театре уже снимали спектакли. И я понимал, что вот это последние вздохи бывшего времени, вот этого, во что я верил, то, что я считал, что вот это вот настоящая Россия, потому что за ней будущее. Конечно, этого больше нет. Вот в этом смысле, если смотреть с этой оптики, то, конечно, Россия – это цветок без корней. Но я имею в виду Россию, в которой я верил, что за ней будет будущее.
1: Вы пишете, что ваша личная история спасения во время этой войны – это история солидарности и милосердия. Расшифруете?
0: Я слышал такую версию о том, что якобы россияне никогда и нигде друг другу не помогают, как будто бы они не особо способны, ну, даже не то чтобы образовывать какие-то диаспоры, но даже просто к какой-то взаимопомощи. Но когда я пошел по процессу вот иммиграции, да, по этому сложному, очень запутанному, тяжелому процессу, я удивился тому, насколько все друг другу помогают. Может быть, мне так повезло, что, не знаю, из-за того, что я политический иммигрант, и мы какие-то такие вот специфические люди, или, я не знаю, хотя, честно говоря, мне кажется, дело совершенно не в этом. Просто так сложилось, что на всех этапах мы все друг другу помогаем. Меня ни разу никто не бросил в беде, даже когда я оказывался, казалось бы, ну, в совсем там тяжелых ситуациях. И точно так же я по инерции стал помогать другим, рассказывать людям про эмиграцию, о том, как лучше собрать документы, о том, как лучше там собрать какой-то кейс, о том, как пройти какую-то процедуру легализации и так далее, и так далее. В этом смысле, да, это, безусловно, история солидарности и милосердия. Плюс большое количество моих бывших коллег, людей из театра и кино, тоже пошли по эмиграции. И та цеховая солидарность, которая у нас была в России, она также осталась здесь. То есть мы также продолжаем здесь помогать друг другу и даже делать какие-то проекты. Это меня поразило, и это, да, это абсолютная история солидарности и милосердия.
1: Расскажите, как вы себя чувствуете в Германии? Я вижу, что вы уже стали писать стихи на немецком языке. То есть хотите стать немецким писателем?
0: Нет, нет, я совершенно не хочу этого. Я исключительно российский автор, который работает на россиян. Я абсолютно четко вижу свою задачу в том, чтобы обеспечивать хотя бы какое-то представительство для либеральных россиян и, в первую очередь, квир-россиян, которые находятся в России и которые все больше и больше отрезаются от контента, который все меньше имеют вообще любого представительства. Я не знаю, насколько это полезно, но я точно понимаю, что я не могу этого не делать. Поэтому я во многом делаю то, что я сейчас делаю. И мы организовываем международные проекты, читки антивоенных пьес в разных городах мира. Например, мы делали проект «365 дней», когда мы показывали антивоенные пьесы в Сан-Франциско, в Лондоне, в Белграде, Тбилиси и в Берлине. Мы делали проект в Штутгарте такой же. Я участвовал в фестивале «Любимовка», который теперь находится в эмиграции в Берлине. И в других таких активностях я сотрудничаю с квир-организациями, которые все еще находятся в России, и пытаюсь помогать со сборами на то, чтобы они хотя бы как-то продолжили функционировать. И для меня вот это очень важно. Быть немецким там каким-то писателем или писателем мира у меня точно вот такой амбиции нет, абсолютно точно сейчас, по крайней мере, нет.
1: Я хотел спросить о лекции, которую вы читали, о посттравматической драме, как писать из боли и помогать другим. Может быть, какой-нибудь главный тезис, почему вы выбрали именно такую тему?
0: Это был проект моего друга, режиссера Никиты Бетехтина, который тоже теперь живет в Германии. Мы с ним выпустили наш последний спектакль в России, был весной 22 года. Это детский научпоп-спектакль в электротеатре «Станиславский. Роналду никогда не догонит мою бабушку». И его отменили в день премьеры из-за антивоенной позиции Никиты. Он организовал акцию против ЗИГ-театров, то есть он стал вести учет театров, которые вешают на себя букву Z и высказываются в поддержку так называемого СВО. И я тоже был одним из первых, кто стал подписывать все письма против военной агрессии России против Украины. И он провел благотворительный марафон «Сверхзадача на помощь пострадавшим от обрушения Каховской ГЭС». И в рамках этого марафона он меня позвал, и я решил попробовать сделать такую лекцию размышления о посттравматическом письме. Но мне, конечно, хотелось поговорить о чем-то, что действительно по-настоящему важно. И так как я довольно много преподаю и работаю с авторами, они пишут тексты, я довольно много даю таких штук, упражнений на то, чтобы работать со своей автоэтнографией, со своей биографией реальной. Часто как бы авторы начинают, ну, хочешь ты или не хочешь, ты начинаешь их терапевтировать, потому что, ну, начиная с того, что, допустим, как мне преодолеть писательские блоки, я вот боюсь это, заканчивая тем, что человек рассказывает тебе, допустим, историю какого-то своего сложного выбора, да, который он не мог сделать, и ты как бы начинаешь, ну, выстраивать ее на такое остранение, как бы, да, и говорить, попробуй сейчас с этим работать, как бы не со своей биографией, ну, не с собой, как бы, не с биографией, да, вот с историей, которую можно доделать, переделать или еще что-то. Я подумал, что у меня наработались определенные какие-то ходы, как делать свою травму, свою боль, свою неудачу, свою нелепость и все другие какие-то штуки своей личности, которые тебе не нравятся, топливом для текста. А я пытался посуммировать немножко, во-первых, как этого можно достичь, каким образом превратить, казалось бы, этот яд во что-то полезное. И с другой стороны, я еще думал о том, в каких именно формах лучше всего это делать. Я провел такую небольшую аналитическую работу. Я взял издания, которые начали публиковать антивоенную и либеральную литературу самых разных жанров, форм, начиная с февраля 2022 года, и посмотреть, каких формах, в какие моменты авторы начинали писать. Ну и, собственно, я просто подтвердил гипотезу о том, что первее всех, естественно, отреагировала поэзия, потом стала реагировать драматургия, только потом стала реагировать малая проза, то есть просто рассказы, и только сейчас начала как-то чуть-чуть начинает реагировать крупная проза. Я также проделал такой же анализ, ну, конечно, намного меньшем объеме, о Первой мировой войне, о том, с какой скоростью литература стала реагировать на вот этот вот военный опыт, когда чего начиналось и с какой скоростью оно шло. И просто я посмотрел, как бы сказал, что ребят, соизмеряйте силы. Очень важно выбрать правильную форму. Не надо гнаться за формой просто ради формы. Ну, грубо говоря, не надо говорить, я напишу роман просто потому, что в обществе принято, что все должны хотеть писать романы. Есть прекрасная форма эссе, и малой прозы, и драматургии, и так далее. И посмотрите, может быть, вам есть смысл обратиться вот к такой форме или вот к такой форме. То есть задача моей лекции была примерно такой.
1: В России ваши пьесы больше не идут нигде, да? Вы запрещенный автор.
0: Да, меня отказываются писать на афишах. Мне приходили предложения писать для российских театров, но они сразу же извиняются и говорят, что ну, на афишу мы имя поместить не можем, может быть, псевдоним. Спектакли сняли почти все, идет только еще трансип в школе-студии МХАТ. И кажется, иногда идет «Коля против всех» в Самаре, но я не уверен, идет ли он еще. А все остальные, по-моему, да, сняты.
1: Этот запрет на ваше имя вас сильно травмировал?
0: Я человек своего дела, как бы своей профессии. Для меня моя профессия – это самая основополагающая вещь. И мне было крайне травматично, что я ее фактически лишился моментально, когда я выступил против войны. Но, с другой стороны, я и понимал, что я не могу поступить по-другому. И в тот момент, ну, я бы сказал, первые, наверное, полгода, это было очень больно. Но, с другой стороны, я понимал, что есть куда большая боль, и она перекрывала потерю профессии. Потом мне стало уже становиться все равно, потому что мне стало казаться, что будущего, ну, просто его нет, поэтому что тебе переживать как бы из-за профессии. А сейчас я уже по этому поводу совершенно не переживаю. Я нашел для себя способ быть пригодным россиянам, и, к сожалению, это не театр, но это что-то другое.
1: Иммиграция, она лечит ваши душевные раны или, наоборот, создает новые?
0: Я об этом не думал, но я думал о другом. Если бы я оставался в России, очень высока вероятность, что меня бы уже не осталось в живых. Это просто факт. Я очень рад, что я пережил 22-й год, и я очень рад, что я все-таки нашел этот способ просто вырваться из этой ситуации, хотя меня бесконечно мучает вопрос тех, кто остался. Я постоянно думаю про своих друзей, и я в том числе думаю о огромном количестве людей, которые сейчас остаются в России. Один мой очень близкий друг, вот только сегодня мне говорил, давай я сделаю проект какой-то вот помощи квир-людям в России, и мы позовем тебя вот как некую такую историю успеха. И ты расскажешь о том, как вот ты спасался на протяжении всей жизни в России, и потом как ты спасся. А меня это ужасно разозлило, потому что я сказал категорически нет. Во-первых, моя история абсолютно не показательна. Моя история не подойдет абсолютному большинству людей. Обманывать людей в плане того, что эмиграция – это просто… и что они должны эмигрировать. Это просто вводить людей в заблуждение, во-первых, а во-вторых, издеваться над ними, потому что эмиграция – это во многом привилегия. Я эмигрировал не потому, что у меня была куча денег, я эмигрировал благодаря своей профессии, но мне тоже повезло. И я не понимаю, как можно утешить людей, которые находятся в России. Я мог бы их утешить только если бы я был бы суперпсихологом. Но даже если у меня была бы суперспособность просто вывести всех, я не знаю, квир-людей или либеральных людей, или просто замученных людей из России, всех ты не вывезешь. И останется еще большое количество людей, которые будут в России еще более одинокими, еще более незащищенными, еще более потерянными. И я не могу для себя решить вот эту историю. И если уж и говорить о том, что как бы, ну, невозможно залечить, вот у меня есть вот этот момент, который мне не дает покоя, я не знаю, как его решить. И я еще не знаю, как решить вопрос с тем, что в России у меня остаются родственники. Когда ты эмигрируешь, ты многим жертвуешь, да, ты от чего-то спасаешься, безусловно, но ты многим жертвуешь. Но я сейчас принес вот как бы такие жертвы, не знаю, может, я чего-то придумаю, может быть и нет.
2: Гостем программы «Культурный дневник» был писатель Сергей Давыдов, в этом году эмигрировавший из России в Германию. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям? нашим детям. Я надеюсь, очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
8: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
9: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
8: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
9: «Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
10: Говорит «Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
11: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
10: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
8: Говорит «Радио «Свобода».
12: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
8: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
12: «Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 15 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Дональд Трамп объявил, что Россия и Украина готовы отказаться от взаимных ударов по энергетическим объектам. Действительно ли украинская армия освободила около 200 квадратных километров в ходе наступления к северу от Лимана в Донецкой области? Верховная Рада Украины проголосовала за отставку генерального прокурора Руслана Кравченко, который вчера уехал из страны. Также сегодня
1: сделан довольно серьезный и в каком-то смысле даже невиданный шаг к тому, чтобы потенциальный распад Соединенного Королевства стало частью актуальной политической повестки.
0: Угрожает ли распад Соединенному Королевству, Великобритании и Северной Ирландии? Президент США Дональд Трамп, который вчера, общаясь с журналистами, призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить бить по объектам в России по производству дизельного топлива, опубликовал в социальных сетях пост с утверждением о том, что Россия и Украина договорились об энергетическом перемирии. Рост мировых цен на дизельное топливо в основном вызван российско-украинской войной, а не Ираном. Украина согласилась не наносить удары по российским энергетическим объектам. Россия согласилась поступить точно так же, говорится в этом посте. Никаких деталей Трамп не привел, на какой срок рассчитано энергетическое перемирие, он тоже не сказал. Первым на заявление президента США отреагировал Владимир Зеленский, сказавший, что Украина готова поддержать такое перемирие, если Соединенные Штаты обеспечат его соблюдение.
2: Появилось сильное предложение со стороны Соединенных Штатов о взаимном прекращении ударов по критической инфраструктуре. И если это может стать первым деэскалационным шагом, шагом к прекращению российских ударов по нашей критической инфраструктуре и, соответственно, наших ответных ударов, Украина готова поддержать такую деэскалацию. Мы видим, что Россия испытывает напряжение из-за наших точных ответных ударов по ее экономике и инфраструктуре, связанной с войной. При этом пока никто не увидел подлинного желания России двигаться к завершению войны. Но если американским партнерам удастся обеспечить реальную готовность России прекратить эту войну на уничтожение жизни и сделать это честно, надежно и на долгосрочной основе, Украина готова сделать свои деэскалационные шаги.
3: Украина сделает свои деэскалационные кроки.
0: Это был Владимир Зеленский. Россия уже многократно уклонялась от предложения об энергетическом перемирии с Украиной, объясняя это то тем, что бьет по объектам украинской энергетики в ответ на удары Украины, открывшей ящик Пандоры, то тем, что эти удары ослабляют мощь украинской армии. Тем не менее, после заявления американского президента, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал энергетическое перемирие хорошей идеей, однако прямо заключение такого перемирия не подтвердил и не сказал, согласна ли на него Россия в ближайшее время.
4: Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами. Мы всегда на стороне мирных решений. Но здесь очень важно пояснить следующее. Обеспечение безопасной работы НПЗ и увеличение объемов производства нефтепродуктов не решает проблем мировых, так как основная проблема это с вывозом нефтепродуктов на мировые рынки.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. При этом сегодня же министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал США за якобы отход от договоренностей Анкориджа. Разумеется, под давлением Европы.
5: Если бы американцы не отошли от договоренностей Анкориджа, если бы их Европа не оттянула от этих договоренностей, мы бы уже год жили без войны. Это вот очевидный факт.
0: Это был министр иностранных дел России Сергей Лавров. Напомню, что госсекретарь США Марко Рубио публично отрицал наличие каких-либо договоренностей по Украине между президентами США и России, достигнутых во время их встречи на Аляске в августе прошлого года. Слова Пескова о возможности энергетического перемирия прозвучали на фоне острой нехватки бензина и дизеля на внутреннем рынке России. Очереди на автозаправках в большинстве российских регионов по-прежнему огромные, а Украина пока продолжает атаковать российские НПЗ. Одновременно некоторые западные военные аналитики, включая французского асинт-аналитика Климана Малена и экспертов Американского института изучения войны, сообщили, что ВСУ в последние дни смогли освободить до 200 километров украинской территории и срезать так называемый российский выступ к северу от Лимана, выровняв таким образом линию фронта. Эту операцию западные эксперты назвали одним из самых больших успехов Украины в нынешнем году. Украинский генеральный штаб пока предполагаемые успехи ВСУ на севере Донецкой области не комментировал. Также аналитический проект Deep State не обновлял свою карту боевых действий там. Ну а военный аналитик, полковник, бывший командир бригады ВСУ Александр Саенко, к сообщениям об успешном контрнаступлении в районе Лимана относится скептически.
6: То,
0: что западные аналитики уже сейчас представляют как освобожденную территорию, еще три дня назад в наших сводках генерального штаба проходило как зона активных боевых действий, где российские войска проводили штурмовые действия. Поэтому сейчас действительно очень много манипуляций относительно реальной обстановки в этом районе. Вот что я сегодня прочитал в одной из новостей. Сообщается, что вооруженные силы Украины ведут бои в районе той же Новоселовки и Зеленой долины, и при этом это преподносится как юг Лимана. То есть очень много информации, некоторые блогеры и средства массовой информации распространяют, даже не сверяясь с картой и не понимая, где в данном случае север, а где юг. Поэтому сейчас очень осторожно нужно относиться к заявлениям о том, что якобы освобождено несколько сотен квадратных километров. Пока нет официального подтверждения, есть только вбросы, как я их называю, со стороны российских блогеров и различных не всегда понятных источников в украинском информационном пространстве. Моя оценка заключается в том, что пока еще очень рано говорить об окончательном освобождении этой территории и срезании российского выступа. Если же это действительно произойдет, это будет для нас очень полезно. Как минимум, сократится линия фронта. Кроме того, срезание этого выступа не позволит российским войскам продолжать наступление в направлении Светогорска. На мой взгляд, вот этот выступ больше угрожал именно Светогорску, чем Лиману. Потому что захват Светогорска для россиян – стратегическая цель, возможно, даже более важная, чем захват Лимана. Ведь все, кто бывал в Светогорске, знают, насколько это важная высота. С нее открывается обзор на значительное расстояние. Контроль над этой высотой позволит российским войскам, в том числе, значительно облегчить дальнейшее продвижение и захват Лимана. Поэтому это действительно очень важное направление. И понятно, почему к нему сейчас приковано такое большое внимание, как с нашей стороны, так и со стороны оккупантов.
6: Людей и оккупантов.
0: Это был украинский военный аналитик, бывший командир бригады ВСУ, полковник Александр Саенко. Фрагмент его интервью «Радио Донбасс. Реалии». Время свободы. Верховная Рада Украины сегодня дала согласие на увольнение Руслана Кравченко с должности генерального прокурора. Соответствующее решение президента Украины Владимира Зеленского поддержали 317 депутатов. Это произошло на следующий день после того, как Кравченко предъявил подозрение директору Национального антикоррупционного бюро Украины Семену Кривоносу и уехал из страны. Подозрение, как он пояснил, было послано по почте. Ранее Кравченко подал в отставку с поста генерального прокурора на фоне скандала о так называемом крышевании высокопоставленными сотрудниками прокуратуры мошеннических колл-центров в Украине. Операция по этому делу имеет название «Карфаген», рассказывает корреспондент телеканала «Настоящее время» в Киеве Борис Сачалко.
7: Генпрокурор Украины выложил в интернете 7-минутное видео, в котором обвиняет главные антикоррупционные органы страны, это НАБУ и САП, в работе против Генеральной прокуратуры. Руслан Кравченко уверяет, что недавние обыски в его ведомстве провели, чтобы добраться до материалов дел против отношений руководства НАБУ и САП.
0: Чтобы не быть голословным, опираясь на собранную доказательную базу, я подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу. Я подозреваю его в подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере и для фиктивного усыновления с целью искусственно создать основания для ухода от ответственности в суде.
8: Для уникновения ответственности в суде.
7: Конфликт между Генпрокуратурой и антикоррупционными органами начался несколько недель назад, а в начале сентября еще детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыски в Генпрокуратуре. Даже вот в кабинете самого Кравченко замначальника одного из департаментов его офиса отправили под стражу по делу о крышевании мошеннических колл-центров. После этого Руслан Кравченко написал заявление об отставке, но вот теперь выступил за собственными заявлениями. В НАБУ, говорят, руководитель бюро пока не стал подозреваемым, а слова генпрокурора назвали продолжением системной атаки на независимые антикоррупционные органы.
9: Эта атака началась не сегодня. Ее активная фаза стартовала еще прошлым летом, когда одной из главных целей была попытка подчинить НАБУ и САП офису генерального прокурора. НАБУ и САП не участвуют в политической борьбе. Мы действуем исключительно в рамках закона и готовы защищать независимость антикоррупционной системы.
7: Сам генпрокурор покинул Украину. В соцсетях он написал, что находится в заграничной командировке, в рамках которой запланирован ряд встреч, где он намерен проинформировать партнеров о реальном положении дел в системе антикоррупционных органов. На конфликт отреагировал и президент Украины, попросив Раду поддержать увольнение Кравченко. Политолог Владимир Фисенко считает, что, судя по реакции Зеленского, президент Украины давно потерял доверие к генпрокурору, и офис президента теперь может воспользоваться этой ситуацией, чтобы занять позицию вот так над схваткой.
10: Кравченко решил использовать это дело тоже как инструмент самозащиты. Теперь, когда есть факт вот этого юридического подозрения в адрес Кривоноса, они как бы процессуально, ну, в равном статусе. Он потенциальный фигурант, а Кривонос уже реальный фигурант, но другого дела. И если НАБУ сейчас будет выдвигать официальные подозрения в адрес Кравченко, то это будет выглядеть, ну, как тоже, как месть.
7: Генпрокурор написал в соцсетях, что официальные документы по подозрению он отправил почтой, а НАБУ обещает ответить на все вопросы.
0: Сообщение Бориса Сачалка. Руководители НАБУ и САП Семен Кривонос и Александр Клименко заявили, что не получали по почте никаких подозрений. Этих писем не получали и их родственники. А Семен Кривонос назвал обвинение в адрес НАБУ и САП бредом.
11: Я не собираюсь комментировать эту бредовую фальсификацию. Проснувшись утром, мы увидели беспрецедентную информационную атаку на антикоррупционные органы. Фактически, история Украины еще не знала ничего подобного. По нашему глубокому убеждению, цель этой атаки – сместить фокус, политизировать НАБУ и САП, а также дискредитировать антикоррупционные органы.
0: Это был руководитель Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос. Генеральный директор предприятия «Украинская почта» Игорь Смелянский заявил сегодня, что там проверяют обстоятельства отправки писем с подозрениями руководителям НАБУ и сотрудникам САП от отстраненного генерального прокурора Руслана Кравченко. Согласно представленным в социальных сетях фотокопиям чеков, оплата за эти отправления была произведена наличными деньгами непосредственно в отделении почты, а не в безналичном порядке, как это определено договором между акционерным обществом «Укрпочта» и офисом генерального прокурора Украины. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 15 сентября. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В западных средствах массовой информации последние несколько дней главная тема – предупреждение руководителей ведущих компаний, разрабатывающих модели искусственного интеллекта, о том, что эти модели начинают угрожать безопасности и вообще самому существованию человечества, и что новые правила использования и контроля над ними должны быть как можно скорее разработаны и внедрены. С подобными заявлениями выступили основатель, разработавший чат-GPT компании OpenAI Сэм Альтман, генеральный директор компании Anthropic Дарио Амадей. Свои опасения выразил Илон Маск. Сотрудник Anthropic Джейкоб Коксон уволился, заявив, что Anthropic и OpenAI мчатся прямо к самосовершенствующемуся суперинтеллекту и играют с нашими жизнями. Это цитата. В то же время президент США Дональд Трамп назвал все эти опасения завышенными, сказав, что США не должны чрезмерно ограничивать развитие искусственного интеллекта, поскольку это может позволить Китаю обойти Америку в этой области. И вот как позицию Трампа прокомментировал вице-президент США Джей Ди Венс. Я должен сказать, что лично меня немного смущает тот факт, что так много передовых компаний, занимающихся разработкой искусственного интеллекта, обращаются к правительству с просьбой регулировать их деятельность. Это отчасти напоминает мне троянского коня, поэтому я думаю, что к этому вопросу нам следует подходить с осторожностью. Есть еще один момент, который президент постоянно подчеркивает. Мы знаем, что Китай ведет с Соединенными Штатами долгосрочную гонку в области искусственного интеллекта. Мы хотим, хотим, чтобы США действовали разумно и ответственно, но при этом оставались впереди. Любая технология сопряжена с определенными рисками. Любая новая технология приносит как риски, так и преимущества. Я думаю, президент совершенно справедливо сказал, что мы должны разумно подходить к управлению этими рисками. Я не думаю, что американцам следует чего-либо бояться. Нам нужно помнить, что риски и недостатки существуют практически у любой технологии, и искусственный интеллект, безусловно, не является исключением. Это был вице-президент США Джей Ди Венс. А о том, какую Китай занимает позицию по проблеме безопасности моделей искусственного интеллекта, я попросил рассказать сотрудника Центра новых евразийских стратегий NEST, китаиста Алексея Чигадаева.
12: Мне кажется, в этом вопросе Китай даже гораздо более последователен, потому что Си Цзиньпин говорил о возможной потере контроля над искусственным интеллектом уже много раз, в том числе вот на Всемирном форуме по искусственному интеллекту, который прошел в Шанхае. Он упоминал это сейчас на саммите БРИКС. То есть с китайской стороны тема контроля над искусственным интеллектом уже достаточно проработана. Есть законодательные акты, есть соответствующие комиссии, ассоциации, которые, собственно, этим занимаются. Поэтому здесь действительно есть вот такое пространство для переговоров между Соединенными Штатами Америки и Китаем о том, как наладить вот этот механизм горячей линии, механизм прямой связи. Ну, я думаю, здесь абсолютно уместная история с ядерным оружием, когда два президента, с одной стороны президент, с другой стороны председатель, имеют вот горячую линию, по которой можно позвонить и сказать: «Нет, это не мы осуществляем кибератаку, например, это наша искусственная сеть, сеть искусственного интеллекта вышла из-под контроля. Пожалуйста, не начинайте Третью мировую войну». Поэтому здесь действительно есть опасения, и действительно тема искусственного интеллекта может стать одной из главных в обсуждениях между Си Цзиньпином и Трампом.
0: Вы имеете в виду встречу, которая должна состояться в сентябре?
12: Да, и сейчас как раз идут разговоры о том, можно ли вот это включить в повестку, потому что мы пока ничего не знаем о встрече Си Цзиньпина и Трампа, вообще состоится она или нет. С китайской стороны есть, наверное, такие сигналы о том, что неплохо бы сначала провести встречу на высоком уровне между господином Халифеном и Скоттом Бессеттом. С американской стороны просто для того, чтобы они подготовили повестку встречи, чтобы они дали какое-то, ну, дали нам какой-то план того, что будет происходить, а вот не просто встретились, пожали руки и разошлись. Поэтому здесь это действительно очень может стать важной темой. И опять до этого были встречи на уровне экспертного сообщества раз и с американской, и с китайской стороны, но это были такие неофициальные посланники, то есть сама встреча не носила официального характера в том смысле, что по ее итогам не было принято никаких официальных документов, а были сформированы рекомендации. Вот эти встречи уже давно идут и с одной, и с другой стороны, поэтому действительно вот сейчас настало время, возможно, поговорить об этом в более таких политических терминах.
0: Ну и возвращаясь к первому вопросу, то есть получается, что Китай не проявляет вот этого желания, пока споры идут в Америке, и, возможно, будет замедлено каким-то образом развитие новых моделей искусственного интеллекта, вырваться вперед.
12: Здесь есть, мне кажется, несколько факторов, потому что первый главный фактор – это недоверие. То есть американцы хотели бы, наверное, действительно заморозить, приостановить развитие искусственного интеллекта, но таким образом, чтобы оставаться лидером. То есть давайте мы сейчас заморозим, сейчас у нас объективно американцы лидируют в искусственном интеллекте, и таким образом мы остановимся на том уровне, где американцы занимают номер один, первое место, а китайцы второе место. И здесь мы входим в пространство недоверия, потому что где гарантии и каковы механизмы регулирования, контроля? Хорошо, мы подписали соглашение о том, что мы замораживаем сейчас развитие искусственного интеллекта на том уровне, который есть сейчас. Где гарантия, что китайцы не делают свои модели еще более современными, не тестируют их и не развивают их? У нас нет таких гарантий, у нас нет таких механизмов. Вот, собственно, это и главная проблема в том, а как наладить этот диалог, как наладить этот механизм контроля. Опять полная аналогия с ядерным оружием. Вот Россия и США, как наладить контроль над ядерным разоружением так, чтобы это было очевидно. Потому что все-таки искусственный интеллект – это такая технология общего назначения, которая и производительность экономики повышает, и научный потенциал, но в то же время и военные возможности, и эффективность разведки, кибероперации. Поэтому здесь не очень понятно, как это контролировать. Заморозить бы хотелось, но на каких условиях – не очень понятно ни китайской, ни американской стороне. Но для китайцев это действительно неприемлемо, потому что опять, они говорят, хорошо, вы фактически ограничиваете наше технологическое развитие и хотите, чтобы мы остановились там, где мы сейчас, не развиваясь дальше. Вы, американцы, ну, тормозите, по сути, наше экономическое развитие. Это очень плохо. Давайте разговаривать на равных, давайте договариваться о том, допустим, до какого уровня могут быть развиты китайские искусственные системы, системы искусственного интеллекта. И это тоже вопрос, который вот пока не очень понятно, как можно разрешить.
0: Джей Ди Венс, комментируя всю эту историю, сказал, что его удивляет, что сами компании приходят к правительству и просят отрегулировать их деятельность. А насколько китайское государство сейчас в состоянии контролировать компании, разрабатывающие новые модели искусственного интеллекта?
12: Китайские компании по умолчанию работают напрямую с государством, поэтому там практически всегда есть часть государственного участия, прямого или непрямого, поэтому мы, я думаю, не строим никаких иллюзий о том, что китайские компании, которые развивают искусственный интеллект, это частные независимые компании. Нет, там в каждой из них есть часть прямого либо непрямого контроля Коммунистической партии Китая, поэтому здесь у нас нет никаких сомнений. И в целом то, что я сейчас вижу в экспертных комментариях, в СМИ, они в целом воспринимают вот обращение американских компаний к американскому политическому классу как большой, ну, давайте скажем так, театр, спектакль. То есть они все прекрасно понимают, что для них это опять попытка частных американских компаний надавить на американское правительство, чтобы оно, в свою очередь, как раз каким-то образом договорилось с китайцами ограничить их технологический рост. Вот так это воспринимают в Китае. То есть китайцы не верят, что частные американские компании вот собрались одним прекрасным вечером и сказали, мы хотим самостоятельно наложить на себя ограничения по развитию искусственного интеллекта. Вот в Китае, к сожалению, пока это не верят.
0: Это был сотрудник Центра новых евразийских стратегий NEST, китаист Алексей Чегодаев. Ну и последняя тема. Лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали вчера в Кардиффе меморандум о праве своих регионов на самоопределение. Встреча прошла на уровне первых министров, то есть глав местных правительств. Шотландию представлял лидер шотландской национальной партии СНП Джон Суини, Уэльс Рун Ап Йорверт, лидер партии Уэльса, Северную Ирландию Мишель Анил из республиканской партии Шин Фейн. С ней приехала и председатель этой партии Мэри Лу Макдональд. Все три партии выступают за независимость от Великобритании. В меморандуме, который, и это надо отметить, все вышеуказанные лица подписали именно в качестве лидеров партий, указано, что каждая из наций имеет право сама определять свое будущее демократическим путем, и верховные власти Великобритании не должны препятствовать этому процессу. Время Вестминстера подходит к концу, написано в документе. Мой собеседник, историк и политолог, специалист по странам Европы Ярослав Шимов. Я вообще начну с места в карьер. Можно ли говорить о том, что над Соединенным Королевством нависла угроза распада?
13: Ну, прямо так резко я бы это не формулировал, но можно сказать, что сделан довольно серьезный и в каком-то смысле даже невиданный шаг к тому, чтобы эта вещь, то есть потенциальный распад Соединенного Королевства, стала частью актуальной политической повестки. Потому что до сих пор никогда такого не было, чтобы руководители правительств трех территорий, скажем так, составных частей автономных Соединенного Королевства, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, дружно, единым фронтом одобрили заявление, в котором от лица вот этих подотчетных им, так скажем, территорий заявили о стремлении в независимости или, по крайней мере, к референдумам, на которых этот вопрос может быть поставлен.
0: Ну а такие референдумы действительно возможны?
13: Безусловно, в 2014 году такой референдум в Шотландии, собственно, проходил. Он закончился поражением сторонников независимости, если я не ошибаюсь, причем с довольно заметным разрывом 10% в пользу тех, кто голосовал за то, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства. Так что прецедент есть, и это, в общем, вещь, которая может вдохновлять сторонников независимости, причем не только в Шотландии, но и в двух других вот составных частях Соединенного Королевства.
0: А каков механизм организации подобных референдумов?
13: Ну, вообще-то, по британским законам, правительство центральное, британское, оно должно дать согласие на то, чтобы подобного рода голосование могло состояться. Но опять же, учитывая имеющийся прецедент 2014 года, ну, сложно будет, если уж действительно дело дойдет до вопроса о том, что такой референдум вот нужно провести, лондонскому правительству будет довольно непросто отказать. Хотя, с другой стороны, в каждой из этих территорий ситуация разная, потому что в Северной Ирландии, например, возможность такого референдума, возможность изменения статуса этой территории, она заложена еще в соглашениях Страстной Пятницы 1998 года, которые, ну, положили конец этому бесконечному, казалось, конфликту в Северной Ирландии между католической и протестантской общиной, между сторонниками присоединения к Ирландской Республике и сторонниками того, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства. В общем, составной частью этого компромисса возможность такого голосования является. Но там должны быть определенные условия, то есть должны быть как бы доказательства того, что действительно очень значительная часть населения Северной Ирландии выступает за проведение такого голосования. А я вот сейчас смотрю на данные ЮГОВ, крупного агентства по изучению общественного мнения, которое проводило на самом деле не так давно в Северной Ирландии подобный опрос. Проводило его в конце прошлого года. И тогда сторонников того, чтобы потенциально отделиться от Британии и соединиться с Ирландской Республикой, было 36%, а противников 45%. Понятное дело, что это могут меняться эти цифры под влиянием, так сказать, политических событий, кампаний и так далее. Но, в общем, это заявление трех глав правительства, оно, я бы не сказал, что оно опирается на какую-то вдруг поднявшуюся бурную волну стремления к независимости во всех трех этих, назовем это так, пока что землях.
0: Но все-таки чем обусловлены вот эти центробежные силы в Соединенном Королевстве? Понятно, что если покопаться в истории, то можно найти, наверное, много, так сказать, исторических причин, по которым кто-то, может быть, хочет отделиться. С другой стороны, все-таки Соединенное Королевство существует уже давно, и, ну, по крайней мере, если смотреть со стороны, кажется, что разделяться будет, ну, очень болезненно.
13: Разделяться в любом случае наверняка будет болезненно, но если говорить об исторических аргументах, то они есть потенциально у обеих сторон, потому что по историческим меркам 300 с небольшим лет, которые существует Соединенное Королевство в том виде, в котором мы его знаем, ну, это не такой уж заоблачный колоссальный срок. Иное дело, что, например, Уэльс с Англией, так сказать, вместе гораздо дольше, если я не ошибаюсь, примерно с 13 века. Но тут дело не столько в истории, сколько в настоящем или совсем недавнем прошлом. Я думаю, что постановка этого вопроса о потенциальной независимости, она, конечно, связана с Брекзитом, с уходом Великобритании из Европейского Союза. Потому что если в Шотландии эти сепаратистские настроения существовали более или менее всегда по целому ряду причин и вылились в этот референдум 2014 года, а я напомню, что решение о Брекзите было принято на другом референдуме 2 годами позже, в 2016 году, то Северная Ирландия и уж тем более Уэльс, ну, если бы Великобритания оставалась в Евросоюзе, то я не думаю, что вот так, таким образом был бы поставлен этот вопрос, потому что, в принципе, итоги Брекзита, ну, пока их нельзя называть блестящими для британцев, для уровня их жизни. И если судить по опросам, то сейчас, если бы состоялось снова голосование, то, скорее всего, большинство британцев, причем довольно значительное большинство, проголосовало бы за то, чтобы вернуться в Евросоюз. Но, как говорится, поезд уже ушел. Так что фактор Брекзита в том, что этот вопрос о потенциальном, так сказать, разводе четырех частей Соединенного Королевства возник, фактор Брекзита, я считаю, здесь очень серьезным или даже решающим.
0: Моим собеседником был историк и политолог, специалист по политике стран Европы, обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свободы», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. У меня на сегодня все. До свидания.
14: Студия подкастов «Радио Свобода».
15: Говорит «Радио Свобода». Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
16: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
15: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
17: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью поэтессы Веры Полосковой ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганику. Вера Полоскова – российская журналистка, актриса и поэтесса. Перед отъездом из России после начала войны она была уже состоявшимся автором, опубликовав 6 книг. Этой осенью состоится мировая премьера мюзикла «1984» на стихи Полосковой по мотивам антиутопии Джорджа Оруэлла. Действие романа перенесено в наши дни. Вера Полоскова в интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганику читает свои стихи и рассказывает о работе над новым спектаклем, об отъезде из Москвы после начала агрессии России в Украине и невозможности возвращения, а также о жизни на Кипре и воспитании 3 детей.
18: Мы с вами беседуем на полях фестиваля Out Loud, где вы только что поэтический блок у вас был, и вы с вашим коллегой и другом Борисом Барабановым представляли мюзикл 1984. Вот сначала о нем хочу поговорить, но прежде чем о мюзикле, хочу вам задать вопрос. Вы когда в первый раз прочитали эту книжку? Помните ваши впечатления о ней?
19: Да, мне кажется, в подростковом возрасте. Я не помню, была ли это история из списка литературы или мое личное какое-то решение, но она меня, конечно, потрясла тогда, и мне кажется, именно поэтому с такой ясностью мне, в общем, пришло понимание, что мне нужно этим заняться, потому что всегда первое впечатление главное в этом. Но надо сказать, что сценарий по этой книжке, он сильно отличается от книжки. Он, мне кажется, такой...
18: Сценарий мюзикла, да?
19: Вот, да, сценарий мюзикла. И когда я просила какого-то руководства и направления, мне сказали, что важнее, чтобы это был сценарий, потому что сценарий еще задействует Замятинское «Мы». Сценарий очень сильно адаптирован под время, потому что все очень мультимедийное.
18: Да-да, там даже на фише написано мультимедийный мюзикл.
19: Он правда, будет по декорациям очень красивый и очень современный. И если в книжке за нами следит только телевизор, то сейчас за нами следит практически все, что нас слушает и способно распознавать речь. Ну, короче, там, в общем, так довольно серьезно осовремененный текст. И он вписан в такой, наверное, еще не подразумевавшийся Оруэллом контекст, что все шоу, вообще все шоу. И диктатура – это тоже большая система наведения морока. Наверное, так. Потому что все-таки во времена Оруэлла, в 40-е, когда написано 1984, вся реальность была еще очень сильно дана в ощущениях. А то, с какой она молниеносностью подделывается сейчас – это даже страшнее, мне кажется, по части антиутопии. Потому что до последнего, следя за главным героем, мы не можем понять, он в вымышленной реальности или он в подлинной реальности. Он понимает по-настоящему, что с ним происходит, или его водят за нос с помощью технологий и подделывают ему восприятие. И это так интересно, именно поэтому мне захотелось.
18: А вы вот, когда читали эту книгу первый раз, может быть, как перечитывали, вы вообще могли представить, что спустя 80 лет после ее написания она будет, ну, наверное, самой актуальной вещью?
19: Нет, мне кажется, не хотелось. Ну, как бы мы все это читали как учебники. Моя мама, которая выносила 4-ю копию «Доктора Живаго» за ремнем своих брючек с предприятия, на котором она работала, и очень молилась внутренне, чтобы не чихнуть, не упасть, не рассыпать, ни обо что, ни во что не врезаться, чтобы это не рассыпать, потому что это сразу срок. У нее было 2 дня, чтобы прочитать запрещенный роман, передать его там дальше. И когда мы с ней об этом разговаривали, она говорила, что ну, я все могла представить, кроме того, что мой ребенок будет в списке запрещенных авторов снова ровно в такой же как бы, ситуации, что когда библиотеки не выдают твои книжки, в том числе и детскую, потому что ты злой разбойник Бурмалей.
18: Вы работали над этим мюзиклом, ну, с командой ваших коллег, друзей. Я так понимаю, что вы при этом были все в разных странах.
19: Мы не представлены лично до сих пор.
18: Да, это как вообще происходило?
19: Мы ни с кем из этих прекрасных людей все еще не знакомы лично. И это одна из интересных, мне кажется, особенностей времени.
18: Угу.
19: Мне кажется, мы сейчас очень быстро можем установить, свои люди или нет. И даже к середине жизни набраться отваги очень быстро спрыгнуть, если это не твои люди. Потому что для создания совместного творческого продукта вот это понимание и магия, когда все уже понятно, без объяснений. Самое главное, если ты попадаешь в ситуацию, где тебе все нужно объяснять, оправдываться бесконечно и переделывать, то это будет мукой.
18: Ну, как говорил Стави, если нужно объяснять, то не нужно объяснять.
19: А мы настолько, да, у нас как бы была, наверное, предпосылка главная, что нам весело очень вместе работать, и что они меня не просто так позвали, они хорошо знают, кто я, и им нужна именно я. И изнутри ситуации ты не думаешь, что ты пишешь какую-то вещь, которая должна тебе пережить вот это все. Ты просто радуешься и гордишься, что человек, которого ты слушаешь сам, получил твой текст 2 часа назад, а сейчас тебе присылают готовое демо, спел его в микрофон телефона, и уже готова песня, и от того какая-то красивая песня, у тебя сердце пропускает удар. Вот и вся история, почему мы это написали.
18: Вера, а скажите, вот механика написания мюзикла и механика написания собственных стихов, ну, которые у вас рождаются в сердце, она разная?
19: Конечно. А ты, это актерская задача.
18: Актерская, в смысле, мюзикл написать?
19: Да, ты, потому что ты не можешь от своего имени писать. У тебя есть герои, и они разные, и они по-разному говорят. Потому что там есть трусливый, скользкий Парсонс, и есть цинический такой, прячущийся за маской всеведения Уинстон Смит, и есть нежнейшая, просто наотмашь такая главная героиня. Ну, то есть они по-разному все говорят, по-разному поют, и помимо творческой, да, вот этой песенной, у тебя есть еще актерская задача, потому что ты должен придумать, как ты за каждого из них скажешь. И самые подлые в этой пьесе люди говорят максимально высокопарно и невероятно вежливо, как и всегда бывает.
18: И это надо все тоже передать поэтически,
19: чтобы ты,
18: да?
19: Да, никогда не догадался, что они на самом деле тебя используют или собираются вообще лишить свободы, например. А самые классные там, ну, очень прямолинейные и вообще. Ну, то есть и даже сам персонаж, он очень по-разному говорит от момента, когда он уверен в себе и думает, что тьма отступила. И он дает интервью на руинах империи, и потом, когда все очень резко меняется, у него меняется и язык тоже.
18: Вер, а могу я попросить что-то прочитать, какой-то фрагмент?
19: «Где из меня сырой, кипящий горький свет, бил вольтовой дугой без отдыха и спроса, продольный гладкий шрам с посадочный билет, идущий через весь упрямый череп коса. Я непривычно пуст, сосредоточен, тих, отделен от вытья и поиска, и смысла, неразличим для всех охотников своих, стерилен и разъят на емкости и числа. Иди сюда. Ничем тебя не ослеплю, заживший ровный шов вдоль голода и дара. Таким я нужен был, суливший мне петлю, дурдом, суму, тюрьму, чтоб сердце не рыдало, не тлело, не рвалось, не пело под грозой, смиренная труха и мудрая усмешка, зловещая слегка, как врезана фрезой. Я рад, что ты пришла.

0: какие-то, не знаю, мемы, прости господи, и так далее, и так далее. Вот почему?
1: Мне кажется, уже из того момента, как он снова сбывается, его сила в невероятной точности деталей. И в том, что люди, которые заново строят вокруг тебя тюрьму, искренне убеждены, что они добра тебе желают. Они всем добра желают. Они искренне убеждены, что их параноидальный контроль – это забота о безопасности. И ужас как раз в этом. В том, что ты должен свои чувства, свое восприятие все время предавать, чтобы быть удобным для них. А для них так устроена забота о населении. Вынуть из всех жизнь, душу, мнение, индивидуальность, всех смешать в одну какую-то гомогенную массу, и которую очень легко управлять. Они думают, что они всем жизнь облегчают, и людям, и себя. Доблесть не в том, чтобы противостоять какому-то умозрительному вождю. Доблесть в том, чтобы своему собственному коллеге и другу, который тебя убеждает не высовываться, и вести себя потише, и прятаться, и не писать стишков, и не исполнять песен, и не протестовать, не дай бог, потому что его тоже коснется, если он с тобой общается. Вот это, как бы, оно очень маленькое. Про то, как очень маленькое зло перерастает в абсолютную катастрофу гуманности. Наверное, так.
0: Вера, ну, после такого ответа я вас прошу, наверное, про Новояз еще стих прочитать, если
1: мне понравился про Новояз.
0: Он прям, мне кажется, прям тут будет как абсолютно...
1: Ну, просто это тоже невероятно...
0: Да, расскажите предысторию.
1: Злободневная вещь. Угу. Да, мы же все... Ну, я человек, которого год назад внесли в террористический список. Я в уголовном розыске. Я человек, у которого заблокированы счета в России. Ну, это подарок мне иметь возможность такое написать. Тем более, что когда я задавала вопрос, я говорю, послушайте, давайте мы не будем над ними смеяться. Потому что была история про то, что мы должны их спародировать, как они говорят вот этот вот язык, как в начале века был наркомпрос, и вот это все выломанный, да, решенный какого-то,
0: обрывалка,
1: что ли.
0: Да,
1: смысла переломанный. Нет, у них должна быть сверхцель, и они должны уметь ее объяснить. Но она будет очень странная и очень безумная для всех, кто хоть что-то понимает в этом. И получилось вот что. Все то, что отравляет разум, все то, что вызывает горечь, мы заменили новоязом. На новоязе не поспоришь. В нем ни сарказма, ни подтекста, ни заковыристых ругательств. На нем не выразить протеста, который ты так любишь, братец. Поставили для новояза лишь то, что в жизни пригодится. Слова восторга и экстаза от обретения единства. Слова почтения, привета, признательности за щедроты. Твои угрозы и наветы. Из них не скажешь ничего ты. Поэтому все наши песни о славе были и о силе. О том, как мы, собравшись вместе врагов бесстыжих, победили. О том, какой чудесный вечер. О том, как девушка смеется. Мы разработали наречие, в котором не заходит солнце. В нем утверждали стиль и мера, призыв не ныть, а состояться. Они бесили лицемера. Мысли преступника боятся. С ним были неосуществимы ни преступления, ни войны. Им пели дети херувимы, пока вы были недовольны. Вы вечно чем-то недовольны. Свой род душевного недуга. А нам несли радиоволны, как важно уважать друг друга. Как сладок труд во имя мира, покоя и большого брата. А вы, кому ничто не мило... И для кого ничто не свято, вы, исполнители заказа по очернению государства, не заслужили новояза, не знали сказочного царства. Вы грязной, ядовитой пастью всех нас высмеивали лживо. Теперь вам странно, что несчастье расплатой горькой послужило.
0: Спасибо большое, спасибо.
2: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
3: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
2: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
3: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
2: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
4: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Поэтесса Вера Полоскова отвечает на вопросы ведущего Виктора Кулганыка.

0: Вера Полоскова не только поэт, но и актриса. Свои театральные способности она применяет и на выступлениях при прочтении своих произведений. С этим связано участие в различных театральных проектах. Первый сборник стихов поэтессы «Непоймание» был опубликован в 2008 году, если не считать ее книги, написанные для детей. В этом же году Полоскова начинает принимать участие в творческом театральном эксперименте – спектакле Георга Жено «Общество анонимных художников», в котором каждый зритель может попытаться изучить свое «я» и раскрыть таланты. Другим экспериментом Полосковой в области формы стало смешение декламации стихов и рок-музыки. Идея родилась после создания аудиоверсии произведений поэтессы, после чего был записан отдельный альбом. В феврале 2009 года Полоскова стала лауреатом премии «Неформат» в номинации «Поэзия». Продолжаем интервью.
1: Вер, вы уже несколько лет живете на Кипре. Как вы сами сказали в одном из интервью, это маленький кусочек суши, окруженный морем.
2: Да.
1: Море успокаивает?
2: Да, море помогает? Море все меняет, правда.
1: Как ваш греческий? Учите?
2: Я знаю 15 примерно фраз, применимых в быту, которые резко располагают к тебе и таксиста, и официанта, и нотариуса, и кассира. А вот дети мои уже потихонечку поют песни на греческом и способны переводить мне в кино какие-то особенно трудные места, потому что иногда мы ходим в кино и смотрим «Спайдермена» по-гречески.
1: А дети встроились в эту жизнь?
2: Да, да. Ну, там, на самом деле, Кипр, будем честны, одна из самых, наверное, бесполезненных площадок для погружения нового, потому что это то, что меня когда-то и подкупило. Я никогда не была на Кипре до момента, когда у меня был в начале войны там концерт, который два раза переносили из-за пандемии. Происходит вот это все, два месяца идет война, мои дети живут, и я в Индии, потому что это была самая быстрая виза, которую можно было сделать, и я приезжаю его играть, то, что я обещала. И меня так потрясло, насколько это безмятежное пространство, в котором всегда какие-то фантомные 70-е, как будто это старое кино. Дедушки играют в нарды, пьют густой кофе, все очень неспешно, одна машина в полчаса проезжает. В межсезонье это было, и я подумала, боже, есть люди, у которых прям есть благословение, они могут жить в таком месте постоянно. И когда я поделилась, как я восхищаюсь тем, что досталось моим подругам, которые меня туда вытащили, они сказали, давайте, может, мы вам поможем перебраться. Я подумала, что я, наверное, себе дам месяца три, и потом буду искать, потому что как на Кипре остаться, было не очень понятно. На Кипре 1 300 000 населения. Ну, это правда...
1: В одном районе Москвы.
2: Курортная зона, да, и как бы и холмы, выжженные, рыжие, красивые холмы с кустарниками. У меня трое детей, и они в этом году должны были, вот старший должен был идти в школу. Но уже через 3 месяца, когда таки мы нашли школу и нашли квартиру, я поняла, что я никуда не хочу уезжать. И следующие несколько лет, каждый раз, когда я куда-то надолго уезжаю, у меня постоянно гастроли. И, конечно, есть совершенно невероятные города. И за эти 4 года я объехала мир, наверное, дважды, во много раз больше, чем когда-либо до этого. Я никогда столько в жизни, как и каждый из нас, никогда столько в жизни не путешествовала, как в эти 4 года. И каждый раз я куда-то летела. В Барселону, в Лиссабон, в Монреаль, в Нью-Йорк, в Париж. И смотрела, и думала, может быть, надо было, может, я поторопилась. Потом я возвращалась, и я думаю, боже, какое счастье. Это просто ни с чем нельзя сравнить. Это облегчение, когда ночью ты приземляешься в дорогом сердцу аэропорта Ларнак, и думаешь, господи, наконец-то я дома. И я за эти 4 года...
1: Это
2: самое, на самом деле, это бесценное чувство.
1: Конечно, конечно.
2: Чувство, что, например, тебя узнает таксист, которого ты вызвал, и вы уже с ним ездили, потому что их очень небольшое количество. Там, да, и мы все друг друга знаем. Он первое, что спрашивает, как ваши дети. И это, ну, правда, все очень близко живут, все друг друга наблюдают. И никому не приходит в голову как-то доминировать и соревноваться. И никогда в жизни мы не слышали никакой ноты брезгливости или отчуждения, что мы небесные. И количество людей, которые просто нам ни с чего хочет помочь и быть полезными, и о нас позаботиться, оно всегда меня совершенно... Оно мне до слез доводит иногда.
1: Вы в одном из своих интервью, относительно недавних, ну, год-полтора, сказали, что духовность человека, на ваш взгляд, проявляется в том, как он общается со своими детьми, когда его в этом, при этом никто не видит.
2: Да.
1: Со своей собакой, там, я знаю. А вот как вы общаетесь с вашими детьми, когда вас никто не видит?
2: По-разному. Давайте будем честны, что не всегда это... признание в любви бесконечное. Но мы сейчас, вот я ездила проверить, на самом деле, в каком состоянии каникулы с детьми в одиночку. Это большое испытание. Я решила съездить, показать их своим друзьям в Черногории. Мои друзья из классных, далеких театральных времен. Вот откуда мы все друг друга знаем еще с ребятами. Мы когда-то все...
1: Ну, из практики, собственно, да?
2: Да, работали в практике. И вот многие мои друзья из тех времен, сценографы, композиторы, люди, которые там расписывают стены, ну, в общем,
1: ну, да,
2: много кто поселился в Черногории, да. И я приехала с детьми, и удовольствие, которое они получали от общения с моими детьми, и я сама, которая в целом как-то по-другому на них совершенно посмотрела, потому что мы внутри рутины, на самом деле, совсем не так много времени проводим вместе. У них есть школа, у меня куча работы, я улетаю, прилетаю. А тут мы были бесконечно 24/7 вместе. Я поразилась, как они выросли, сколько у них всего происходит. Они ни разу не поругались за 2 недели.
1: Втроем между собой, да?
2: Да, я подумала, что, ну, я многое в жизни провалила, но этот проект, эта троица, она офигенная совершенно. И уже какие-то все мои там беспокойства по поводу того, что они не адаптируются, что они застрянут, отстанут, они все пройдены, потому что у них такое количество друзей. Они говорят на 3 языках и поют на 3 языках.
1: Ну, русский, естественно, английский, очевидно.
2: Русский,
1: да?
2: Английский, греческий.
1: Угу, угу.
2: Это очень
1: круто.
2: Интересно наблюдать за тем, как это абсолютно просто само собой как будто происходит.
1: Ну, они же как губки, они же впитывают все.
2: Они поставили спектакль, и вот они пришли и 2 недели поют песни на английском языке в доме. В общем, меня это как-то все... Я не была к этому готова. У меня дочь через 3 дня идет в 1 класс, а у меня все время ощущение, что я вот привезла совсем малышей, и они еще совсем как бы... Мне нужно постоянно над ними держать крылья. И эти люди разрулили себе сами всех друзей. Все дни рождения, на которые они ходят, они меня просто в известность ставят, куда и когда они собираются, куда и когда они идут играть в футбол, с кем они идут купаться, у них как бы общество.
1: А как вы умудряетесь все-таки с 3 детьми прекраснейшими, тем не менее, работать? Ну, все-таки поэзия, ну, я не говорю про командировки, это отдельно, когда вы уезжаете, даже когда вы дома, вот, ну, чтобы писать стих, писать что-то.
2: Ой, это, мне кажется, это тема для стендапа, особенно стендапа, как я писала этот мюзикл, потому что я написала этот мюзикл за 2 недели, не отходя от детей практически вообще, провожая их на автобус, встречая их с автобуса, в процессе того, как я рубила им салаты, собирала одежду на завтра. Это очень, мне кажется, в маленьких промежутках, потому что мне легче пишется, когда я куда-то иду. Вот я их провожала в школу, у меня был маршрут, за который я должна была песню успеть написать. И вот этот вот момент, когда ты уже подходишь к дому и специально, ну, медленно идешь, чтобы успеть 2 строчки последние придумать. Это очень забавно, наверное, выглядит со стороны, как я пишу эти тексты, потому что ты в этот момент в наушниках, ты же переслушиваешь
1: мелодию,
2: тебе нужно, чтобы она укладывалась. Ты идешь, как городской сумасшедший, сам себе поешь.
1: И еще сочиняешь.
2: Возвращаешься, выключаешь, встречаешь их с автобуса, приводишь, кормишь, пользуешься моментом, когда они все занимаются своими делами. Кто-то смотрит мультфильм, кто-то, значит, делает домашнее задание. Ты быстро пошел, дописал, отправил, перечитал, вроде все помещается, вернулся. Я очень люблю, как это выглядит. А что касается гастролей, я в разводе, у меня совместная опека. И сейчас, слава богу, есть возможность, ну, меняться. За это лето у меня было 14 выступлений в Америке, 14 маленьких выступлений в Америке.
1: Ну, то есть это минимум там 3 недели вы
2: отсутствовали? Да, я 25 дней у меня не было. Значит, Тель-Авив, Париж, и вот сейчас, взяв уже детей, было 2 концерта в Херцегнове и в Будве. Еще и как бы работающая мама.
1: Вер, по моим ощущениям, ну, это такие мои мысли, люди, которые вот уехали последние там 4 года из России, они делятся на две категории. Кто-то ждет окончания... Ну, нет, окончания войны ждут, конечно, все, естественно, нормальные люди, это не обсуждается. Но кто-то считает, что война закончится, возможно, Путина не станет по каким-то причинам, естественным или искусственным, так сказать. И вот они прям ждут, что они вернутся в свои города, на свои улочки, в любимые, не знаю, кафешки, книжные магазинчики и так дальше. Кто-то понимает, что он не вернется никогда. Я так понимаю, что вы относитесь ко второй категории, да?
2: Да.
1: Как
2: да,
1: вы с этим осознанием живете?
2: По-разному. Я думаю, что мои иллюзии по поводу того, что я куда-то когда-то вернусь, закончились, ну, когда мамы не стало. И я не смогла поехать с ней попрощаться и ее похоронить. Мне кажется, в этот момент многое переворачивается навсегда. А во-вторых, ну, террористический список, уголовный розыск, заблокированные счета – это вещи, которые даже если их тебя отменят, они тебя будут долго еще сопровождать. Я не могу сказать однозначно, что я не хочу прям съездить, когда все закончится, потому что я думаю, что это будет чувство совершенно оглушительное. Но возвращаться – нет. Я думаю, что мы, когда осознаем объем того, что изменилось навсегда, эти разговоры про возвращение сами собой исчезнут. Такие вещи никогда не проходят бесследно ни для кого, ни для человека, ни для государства, ни для психической картины населения, ни для, ну, ни для чего совершенно. И мне кажется, мы какую-то очень осторожную, такую из мокрого песка жизнь новую выстроили именно для того, чтобы иметь опору, не горевать все время,
1: ну, да,
2: и не оплакивать.
1: Да, да, да.
2: Я учусь, моя книжка последняя называется «Lost and Found», потому что, кроме того необозримого, что оставлено, наверное, будет еще то, что нам откроется, мы просто пока не можем себе представить. И за это я уже благодарна. И я особенно отдельно благодарна, что остров, например, на котором я живу, на нем совершенно невероятные, дружные и обширные белорусские и украинские диаспоры. И я имею доступ и туда, и туда, и я имею возможность ходить на даху-браху с моими украинскими подругами и, там, не знаю, на день рождения Кови Цеслеру, который собирает большое белорусское комьюнити, потрясающих совершенно людей, музыкантов, художников всех на свете. Мне кажется, и моя цель профессиональной деятельности – какой-то купол создавать, в котором нет войны сейчас, где просто те же самые люди, которым из каждого утюга рассказывают, что они враги до конца своих дней, сидят, как сегодня, и плачут, и смеются в одних и тех же местах. У меня был в Варшаве концерт в начале июня, и он внезапно собрался, sold out, там, буквально за 3 недели его объявили, и он вдруг весь распродался. И я в конце, не удержавшись от любопытства, говорю: друзья, вы можете сказать, откуда вы? И выяснилось, что, наверное, 65% из Украины, и еще 30%.
1: Из разных...
2: Ну, из Беларуси. Там же практически нет россиян. И буквально несколько рук в разных концах зала, они не вместе пришли, потому что там почти нет россиян сейчас, только по политическому убежищу. И меня это так потрясло. Я была так глубоко до слез благодарна людям, что они продолжают мне доверять. Как человеку, у которого, да, красный паспорт, по-прежнему никакого другого пока не светит. Но есть чувство, что мы все-таки все люди, которые понимают все правильно, противостоят лжи, противостоят мороку, понимают, что такое насилие, видят вещи одинаково, мы все-таки все по одну сторону, и между нами вражды никакой быть не может. Для меня это самое главное, что вообще происходит.
0: Поэтесса и актриса Вера Полоскова рассказывала ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку о своем мюзикле, стихах, а также о преследовании в России. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио «Свобода». Каким вам представляется будущее России?
4: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
5: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
6: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
8: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
7: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
8: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
7: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
8: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
9: Говорит «Радио Свобода».
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
9: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: «Радио Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
10: Дубай – это вообще излюбленное место российской элиты с момента начала войны. Ну, потому что тут не задают вопросы о происхождении денег.
11: Персидский залив вместо озера Кома и Средиземноморья. Как российские чиновники за годы полномасштабной войны освоили дубайский рынок недвижимости?
12: Парни, вы что делаете, а? То есть, а как вы потом будете смотреть в глаза мамам?
11: Актриса и телеведущая Юлия Меньшова осудила российскую молодежь, отказывающуюся воевать против Украины. Ее собственная семья в войне не участвует, а журналисты обнаружили у них вид на жительство Латвии.
13: Кто такие жители Подмосковья? Это наши родители, наши дети, близкие, друзья. Это вы, я, наши семьи. Кто-то из нас добросовестно строит, кто-то спасает жизни, другие достойно защищают нашу страну.
14: А кто-то успешно инвестирует. А но кто вообще такие вот эти наши семьи? Они с нами в одной комнате. И куда податься бедному российскому чиновнику с незадекларированными миллиардами доходов? На Западе русофобские санкции запрещают, изымают недвижимость и на озере Кома в Италии, и на юге в Испании. А у автора этого видеообращения к своим, так сказать, подданным губернатора Подмосковья Воробьева ответ есть. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Какая же она идеальная схема дальнейших инвестиций российского чиновника в условиях полномасштабной войны и санкций? Совет первый. Посмотрите другие юрисдикции. В Дубае, например. Там нет права собственности для иностранцев, но есть долгосрочная аренда. Совет второй. Брак, конечно, дело богоугодное и государством поощряемое. Можно расписаться с матерью собственных детей. А зачем? На нее же потом лучше записать дубайскую недвижимость и не декларировать ее в официальных документах. Фонд борьбы с коррупцией выяснил, именно так и поступил губернатор Подмосковья. Иные, ну скажем так, недородственники лидеров федерального списка «Единой России» вообще получают паспорта Объединенных Арабских Эмиратов. Как Персидский залив стал тихой гаванью для тихих инвестиций российских чиновников на миллиарды рублей за годы войны, расскажет мой коллега Звиат Джетлишвили.
15: Фонд борьбы с коррупцией обнаружил паспорта Арабских Эмиратов у семьи главы МИД России Сергея Лаврова, возглавившего избирательный список «Единой России» на грядущих выборах в Госдуму. Ну как у семьи, точнее у возлюбленной министра Светланы Поляковой и ее дочери. Официально Лавров и Полякова в браке не состоят, а Лавров вообще женат на другой женщине.
10: Это Сергей Лавров, один из лидеров списка «Единой России», человек, который уже много лет возглавляет наш МИД. Но оказалось, что семья министра иностранных дел России владеет паспортами не только России. Вот смотрите, это Светлана Полякова, возлюбленная лидера «Единой России». Она получила гражданство Эмиратов по основанию за заслуги перед государством. Интересно, за какие такие заслуги? Ну окей, зафиксировали. Дочь Поляковой, то бишь падчерица Лаврова, Полина Ковалева, у которой до этого ФБК находил имущество в Англии, и она там жила много лет, получила паспорт 11 днями раньше, чем ее мама, любовница Лаврова, 17 декабря 2022 года, по основанию трудоустройства.
15: А вот паспорт Арабских Эмиратов – штука та еще. Дает возможность безвизового посещения более чем 180 стран. Заметно упрощает ведение бизнеса и финансовые операции за рубежом. Своего рода гарантия стабильности и надежности. С российским паспортом все гораздо печальнее. Список доступных стран меньше, их 114. А его владельцы сталкиваются с существенными ограничениями. Российским чиновникам с 2021 года по закону запрещено иметь иностранное гражданство, зато не запрещено иметь иностранную недвижимость. И вот тут российским чиновникам есть где разгуляться. В одном из своих последних расследований ФБК рассказал об истории депутата Воронежской областной думы от «Единой России» Сергея Лукина и его семьи. Выяснилось, что бывшая супруга и сын регионального чиновника скупили в Дубае недвижимости на миллиарды рублей. Причем Вера Лукина лишь формально бывшая супруга. Депутат развелся с ней, чтобы скрыть семейные активы, но при этом они продолжают жить вместе, рассказывает в ФБК.
10: После начала СВО именно здесь обосновалась семья Лукина. Дубай – это вообще излюбленное место российской элиты с момента начала войны. Ну, потому что тут не задают вопросы о происхождении денег и не вводят санкции против коррупционеров со всего мира. Что, безусловно, очень радует членов партии «Единая Россия», которые все тут и облюбовали.
15: Андрей Воробьев, губернатор Московской области, еще один любитель дубайских красот от «Единой России». Активы в Дубае записаны на его гражданскую жену. Они вместе как минимум с 2012 года, есть общие дети. Но отсутствие официального брака позволяет не декларировать, к примеру, такую недвижимость.
16: Это Дубай. Комплекс «Мединат Джумейра Ливинг». Прямо напротив «Бурдж Аль Араб», знаменитого отеля в форме паруса. Семья губернатора купила там четырехкомнатную квартиру площадью 247 квадратных метров. Внутри мраморные кухни и высокие потолки. Есть терраса на крыше с видом на Персидский залив. Есть бассейны, джакузи, а от дома до соседнего курорта ведет крытый мост с кондиционером. Ну, чтобы не идти 200 метров по жаре. Цена 350 миллионов рублей. Ни в одной декларации Воробьева этой квартиры, разумеется, нет. Вообще, Дубай семье Воробьева очень полюбился. Это, если задуматься, просто идеальный город для единоросса. Тепло, море, никаких санкций, прямые рейсы из Москвы и лишних вопросов про деньги никто точно не задаст. Накрутил в России голосов за Путина и «Единую Россию» и летишь в Дубай, где ни войны, ни разваливающихся котельных.
15: А еще недвижимость в Арабских Эмиратах любят скупать чиновники из республик Северного Кавказа. В этом случае показательная история семьи главы Карачаева-Черкесии, беднейшего по версии ФБК региона России. Чиновник записал недвижимость на свою маму.
16: Почему пенсионер в Эстонии получает 67 тысяч рублей, а пенсионер в Карачаево-Черкесии меньше 17? Ответ на этот вопрос нам даст, собственно, пенсионерка из Карачаева-Черкесии. Пенсионерка из Черкесска купила 214-метровые апартаменты с тремя спальнями вот в этом 50-этажном жилом комплексе «Аль-Батин Резиденс». Стоят такие 190 миллионов рублей.
15: Еще в 2022 году важные истории опубликовали расследование примерно о 100 россиянах, которые прямо или косвенно связаны с госслужбой и у которых есть дорогостоящая недвижимость в Дубае. Журналисты нашли квартиры и апартаменты в Арабских Эмиратах у бизнесмена и друга Рамзана Кадырова Руслана Байсарова, у сына бывшего сенатора Чечни Зияда Сапсаби Мухаммеда Сапсаби, у помощника Кадырова и бывшего замглавы МВД Чечни Ахмада Ясаева, у сенатора Чечни Сулеймана Геремеева, у единоросса Сагид Паши Умаханова и других. К слову, российские журналисты не раз писали о недвижимости в Эмиратах, которая формально принадлежит ближайшим родственникам Кадырова, но фактически именно он может быть ее реальным владельцем. Да и вообще с этой страной у Кадырова особая тесная связь. Он вкладывает туда деньги, дружит с президентом Эмиратов шейхом Аль-Нахаяном, а по данным важных историй, только в 2021-2022 годах самолет главы Чечни как минимум 14 раз совершал рейсы в эту страну. По одной из версий российских журналистов, Кадыров вовсе может рассматривать Эмираты как страну, куда он смог бы перевести семью на случай политических потрясений и других катаклизмов в России.
14: Исторически, конечно, государство Катар могло войти в состав Арабских Эмиратов, но не вошло. Так уж сложились некоторые британские обстоятельства. Приносим извинения за небольшую ошибку в нашем видеоряде. Не все очень хорошо разбираются в географии стран Персидского залива. А с нами в прямом эфире журналист-расследователь проекта «Можем объяснить» Илья Давлячин. Илья, здравствуйте.
17: Да, добрый день, Иван, привет всем зрителям.
14: Ну, в Дубае довольно сложная схема владения недвижимостью, по сути, долгосрочная аренда, да, хоть на 99 лет, но все же. Как вы думаете, почему именно этот эмират стал таким привлекательным для российских госслужащих, а не какая-нибудь другая страна?
17: Ну, потому что там на самом деле я поспорил с тем, что там прям сложно, прям просто получить гражданство, потому что на самом-то деле это не так. Получить гражданство, а это было в случае с Поляковой, да, или с кем там из расследований ФБК, ну, в общем, с родственниками Лаврова. Прежде всего, гражданство Дубая можно получить за инвестиции. И то это не так легко. То есть там нужны какие-то серьезные проекты, серьезные вложения, деньги определенные, да, то есть... Вот просто, не знаю, инвестировать в компанию какую-то $1000, нет, в Дубае так не получится, в УАЭ так не получится. И тот факт, что родственники Лаврова получили гражданство даже Дубая, гражданство ОАЭ, это очень примечательный факт. Это что там за деньги такие у них водятся, что они за заслуги получили не просто, да, там не ВНЖ, не какие-то там документы, которые действуют месяц, не визу, а аж гражданство. Это на самом деле довольно примечательная история. Про Кадырова, кстати, да, я сейчас смотрю перелеты его знаменитого аэробуса 319 с номером, неважно, не будем светить номер. Вот только 21 августа этот самолет опять посещал Дубай. Если мы смотрим по перелетам, то он там довольно часто. С начала этого года, ну, по меньшей мере, 5 раз самолет посещал Дубай. Но, кстати, не только Кадыров им пользуется, потому что мы посмотрели утечки пограничной службы ФСБ, и из нее следует, что дети Кадырова тоже вполне себе летают на этом самолете, Али Кадыров и тот самый Адам, он же Махмат по паспорту Кадыров. Так что, видимо, не только Рамзан Ахматович пользуется там имуществом, недвижимостью и домом, о котором, по-моему, «Украинская правда» рассказывала. Видимо, и дети тоже вполне себе там неплохо отдыхают.
14: Ну, в контексте Кадырова, насколько это еще история о том, что, ну, по сути, если так вот называть прям вещи своими именами, в какой-то момент Кремль использовал Кадырова как некого такого посредника между им и исламским миром. То есть за ним были замечены как раз-таки встречи, связи и со странами Персидского залива, и можно еще шире немножко брать географию.
17: Ну, я не думаю, что это прямо вот с этим связано, да, что его как посредника используют. В принципе, Дубай, в принципе, ОАЭ и подобные страны и так довольно, ну, тепло, довольно душевно настроены по отношению к Российской Федерации. Да, потому что туда финансируют и инвестируют российские там депутаты, чиновники, миллиардеры. И, конечно, Арабские Эмираты за это благодарны. Точно так же, как Турция, да, например, в Турцию очень многие чиновники любят летать. Самолет Медведева постоянно там тусуется, по-моему, на днях он буквально из Анталии вылетел и приземлился в Москве. Точно так же и с Арабскими Эмиратами. Но дружба, что называется, за деньги. Можно вполне понять властей Эмиратов, почему так происходит, да, но вопрос в том, почему, например, санкции не вводятся, он действительно хороший. Ведь есть Иран тот же самый, есть Индия, которые помогают российской армии. Мы до сих пор по таможенным базам видим, как из Ирана, из Индии поставляются компоненты, комплектующие детали, которые Ростех и многие корпорации российские используют в технике, в оружии, которое потом применяется на войне в Украине. Почему санкций нет, мне сложно представить. Но вот мы в октябре 23-го написали про латвийскую компанию в центре Риги. Она располагалась на Москва-Ио, по-моему, так называется их улица, Московская улица, потом переименовали. И только после нашей публикации... И только после нашей публикации власти Латвии проснулись, такие, ой, у нас, оказывается, компания есть, которая комплектующие для одежды российской армии поставляет. Вот без нас этого нельзя было выяснить. Для меня загадка, почему так происходит, честно говоря.
14: Ну и, к слову, об Эмиратах в целом, как бы помнится, Павел Дуров, основатель ВКонтакте и основатель Телеграм, в России признанный то ли террористом, то ли экстремистом, тоже имеет паспорт Объединенных Арабских Эмиратов, и его компания именно там и базируется. А к нам присоединяется политик Максим Резник. Максим, здравствуйте.
18: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте, уважаемые зрители.
14: Я сегодня вот с какой мыслью столкнулся и хотел вас вот об этом спросить. Раньше подобные материалы, подобные расследования, они набирали миллионы просмотров и становились, ну, главными новостями дня точно, иногда и недели. Их долго обсуждали, долго муссировали, задавали вопросы чиновникам, а что, откуда. Оттуда же появились мемы от того же Медведева. Чушь, муть, компот, намешали, накрутили. Сейчас их безусловная значимость, ну, в медийном поле как-то девальвировалась, что ли. Вот как вы думаете, почему это произошло? Ведь явно не только замедление Ютуба здесь сказывается.
18: Ну, просто после, понимаете, после дворца Путина, ну, а чем еще вы можете удивить? Понятно, что эти жулики и воры, значит, наворовали, награбили в стране триллиарды, да, просто триллиарды, какие-то баснословные деньги, инвестируют это все, как бы, и поэтому же вы не удивите никого каким-то новым масштабом воровства. Совершенно понятно, что, значит, этот масштаб запредельный, и вопрос уже не в том, чтобы удивляться, вопрос в том, чтобы каждый сейчас сделал свою работу в российском сопротивлении, в тех политических силах, которые, я уверен, придут на смену путинскому бандитскому режиму. А что да, что сегодня делают журналисты? Они расследуют, они узнают, они фиксируют. Это очень важно, чтобы ничего нельзя было скрыть. Вот эти бандиты и вот эти жулики и воры, ставшие бандитами и убийцами, они, конечно, должны потом будут расплачиваться за все свои преступления не только с точки зрения судебных дел, не только с точки зрения судебного преследования, но и тем, что они наворовали. Я думаю, что, например, российское сопротивление должно ставить в повестку дня создание конфискационного комитета, потому что понятно, что за все преступления и за все, что, то, что натворила путинская банда именем Российской Федерации, придется расплачиваться Российской Федерации или тому государству, которое будет переучреждено, я надеюсь, на, после демонтажа вот этого бандитского путинского. И поэтому, конечно, платить за это, прежде всего, должны те, кто и были бенефициарами всего этого бандитизма, бенефициарами всей этой войны, всей этой крови. Понятно, что сегодня как бы нужно все это фиксировать. Я не верю в то, что можно сегодня как-то глобально решить эту проблему. Коррупция есть везде, и везде они найдут лазейки, чтобы каким-то образом вывозить, прятать, фиксировать свое имущество и пользоваться им, как сегодня это происходит в Эмиратах, в Дубае. Да? Но на самом деле это совсем не бесполезная работа. И от того, что сегодня нет просмотров, это вовсе не значит, что это не важно. Это вовсе не значит, что мы не должны об этом знать. Мы должны знать, фиксировать и потом конфисковывать это. Потому что, безусловно, это имущество награбленное, наворованное. Это имущество, которое отнято у России, у российских граждан. И именем российских граждан, именем России эти бандиты и насильники, и убийцы сегодня, опираясь на то, что они наворовали, грабят, убивают, насилуют соседнюю страну Украину. Поэтому, с моей точки зрения, здесь вот эти две вещи должны идти как бы нога в ногу, что называется. Фиксация и потом и подготовка к тому, чтобы это было конфисковано.
14: Такие хроники текущих событий 2.0. Но, Максим, такой еще вопрос. А подчеркивание этой проблемы коррупции, которая совершенно еще никуда пока не делась, совершенно остается в актуальной. А насколько это может повлиять сейчас на текущие взгляды избирателя? Все-таки мы с вами встречаемся на выборной неделе, в пятницу уже начнется так называемый 3-единый день голосования.
18: Ну, насколько я понимаю логику расследований ФБК сегодняшнюю, да, они пытаются достучаться до новой аудитории. Все-таки расследования, которые собирали миллионы просмотров, не смотрели люди, которые сегодня обрели право голоса, которые сегодня могут уже каким-то образом удивиться или там, не знаю, возмутиться вот этим безумным награбленным миллиардом. Поэтому, конечно, то, что сегодня ФБК, другие расследователи используют уже накопленный материал для того, чтобы объяснить другой, новой аудитории, молодой аудитории, с кем они сегодня имеют дело, с какой властью они сегодня имеют дело. Это совершенно не бесполезно. И более того, это очень важная работа в преддверии так называемых выборов, так называемого спектакля по демонстрации единства фюрера и нации. Конечно, это дополнительный стимул к тому, чтобы люди могли сегодня искать возможность и использовали инструменты высказать свою позицию. При помощи ли умного голосования, при помощи ли там делания бюллетеня недействительным. Но самое главное сегодня, как все российское сопротивление рекомендует, чтобы люди делали все это в 12 часов по местному времени, то есть в полдень, который будет символизировать участие в этой процедуре людей, которые выступают против войны и против нынешнего бандитского режима.
14: Ну и к еще одной такой известной проблеме России сегодня хочется обратиться. Отцы и дети, точнее, матери и дети. Тут как смотреть в глаза матери, если отказался идти воевать и уехал за границу? Таким вопросом на днях задалась звезда такого старенького НТВ-шного сериала «Бальзаковский возраст» или «Все мужики СВО» Юлия Меньшова. Детей политической и творческой элиты, впрочем, на фронте найти было бы довольно затруднительно, даже при очень большом желании. Другое дело, если ни к тем, ни к другим вы не относитесь, а сверху спущен план по настоятельным рекомендациям к подписанию контракта с Минобороны России. План по регионам, по каждому по отдельному, и доходит вплоть до муниципальных уровней. И антивоенный комитет выяснил, теперь чиновников в регионах штрафуют за несоблюдение этого плана. Мой коллега Артем Радыгин продолжит.
19: Некоторые ведь живут или не живут, непонятно. И как уходят от водки там или еще от чего-то, непонятно. А ваш сын жил. Понимаете? И его цель достигнута.
20: Осознанная смерть как цель всей жизни. Эта установка звучит из телеэкранов с первых дней мобилизации. Но рост цен на военные контракты и неспособность затащить в армию даже 2% студентов показывают, что цель не самая востребованная.
12: Мы вот воспитали людей, которые говорят, что вот, собственно, классно свалить. Пусть здесь все горит огнем и бомбы падают, а зато я уцелел.
20: В 22-м году почему-то произошел парадокс русского менталитета, рассуждает бывшая ведущая Первого канала Юлия Меньшова. Молодежь расхотела умирать и, цитата, ломанулась в аэропорты.
12: Парни, вы что делаете, а? Вы как, ну, то есть, а как вы потом будете смотреть в глаза мамам? Хотя, скорее всего, мамы их собирали. А как вы будете потом смотреть в глаза девушкам, которые... Это же ведь вот они выставляли себя в социальных сетях, а это же так по логике постыдный поступок.
20: Поехать за границу стыдно, говорит Меньшова. Но в дни выхода интервью ее совершеннолетний сын в Турции. Он сам выставил фотографии в соцсети. Проект «Можем объяснить» пишет, что Меньшова и ее сын еще до войны подавались на ВНЖ Латвии.
21: Не по депутатам мы будем судить, а по тому, кто из их сыновей будет мобилизован, кто из сыновей самых воинственных политологов будет мобилизован. И вот тогда люди посмотрят, действительно это СВО для всех или только для тех, кто не может отбиться от военкомов.
20: За 5 лет войны представители российской власти несколько раз открыто заявляли о собственных детях на фронте. Например, пресс-секретарь Путина. Его сын якобы воевал на передовой.
22: Семья против?
23: Поддержали.
22: Но не сразу.
23: Ну не сразу, конечно, немножко были в шоке.
20: Это видео якобы с Николаем Песковым телеведущий Владимир Соловьев показывал в апреле 23 года. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин тогда утверждал, что сына Пескова он взял к себе по поддельным документам и отправил в Солидар. О желании поучаствовать в войне Пескова-младшего спрашивал соратник Навального Дмитрий Низовцев, представившись сотрудником военкомата.
24: Вы знаете, что я господин Песков?
25: Да.
24: Насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился?
25: Угу.
24: Короче, я буду это решать на это самое, я буду это решать на другом уровне.
20: В 60 регионах России суды оштрафовали чиновников за невыполненный план по набору добровольцев, пишет издание «Вот так». Задачу бюрократам спускает оперштаб при губернаторе, но чиновники не понимают, как набрать добровольцев, если подписать контракт гражданин должен добровольно.
26: То есть я же не могу силой заставить, а вы можете сами принять решение. Ну как я, как так? Ну, Николай, ты у меня идешь на СВО?
25: Нет.
26: Ну как, какое решение?
25: Говорю за других.
26: За себя примите решение.
25: Ну,
26: за себя я принял решение.
25: Ну, я вижу, что вы здесь.
26: Ну, вы же тоже здесь.
25: Ну, конечно. Я бы принял это решение.
26: Но, к сожалению, меня не отпускают.
20: Очень. Как добровольно отправить сотрудников на войну, не понимает и бизнес в регионах. Этот разговор с главой Муйского района Бурятии издание «Люди Байкала» выложило еще в апреле 26 года. С тех пор, пишет издание, у предприятий появилась возможность откупиться. За каждого неотправленного на войну сотрудника дать по 100 тысяч рублей анонимной сторонней фирме. А она уже на эти деньги найдет добровольца.
14: Политик Андрей Пивоваров, один из авторов вот этого исследования о штрафах для чиновников, отмечал в своих соцсетях, что чиновникам приходилось оправдываться, и это любопытно, поскольку есть конкретные цитаты. И вот на одном из заседаний, на одном из протоколов подобных встреч, как бы с оправданиями, Пивоваров такую деталь обнаружил, мол, целый мэр города Братска сказал, не идут люди на войну, у них зарплаты выросли, они больше не нуждаются уже в настолько больших деньгах, как бы уже есть на что жить. То есть, если с деньгами хоть немного становится полегче, на войну уже никого не затащишь. Вот такая получилась конструкция. И с нами по-прежнему в прямом эфире журналист проекта «Можем объяснить» Илья Давлячин. Именно «Можем объяснить» как раз-таки и обнаружили вот эти документы семьи Меньшовой в стране Евросоюза и НАТО, между прочим. И в материале, вот у меня к вам такой вопрос, в материале упоминались и ВНЖ, то есть временный вид на жительство, и ПМЖ, который постоянный. Я поясню разницу для наших зрителей, кто не в курсе. ПМЖ в Латвии выдается не ранее, чем через 5 лет с момента вот старта ВНЖ, то есть это такой уже второй этап. Так какой же документ у семьи Меньшовой, и есть ли хоть какие-то детали о том, как они могли это получить?
17: Ну, по утечкам, которые мы получили, ну, собственно, Меньшова и ее семья это по закону не обязаны в МВД сами сообщать, да, когда получают иностранное гражданство, ВНЖ, ПМЖ. По Меньшовой там ВНЖ, а вот по ее мужу и по ее сыну там речь идет о постоянном жительстве. То есть это ПМЖ, которое выдается спустя 5 лет. Да, в случае с Меньшовой, она, кстати, это не скрывала. Она же в Инстаграме раньше любила очень выкладывать фотографии там из своих поездок, из путешествий. В Латвию, Литву сюда она приезжала, во Францию. Господи, где она только не была. Амстердам, сердечко у нее до сих пор висит фотография, опубликованная в соцсетях. Но, кстати, она говорила в интервью, что плохо, как-то не так воспитали поколение молодое. Но вот Юлия Меньшова, кстати, нормально воспитала своего сына, потому что он, Андрей Гордин, придерживается оппозиционных взглядов. Он не поддерживает войну, поэтому мы на него сильно так не наезжали в этой заметке, в отличие от Юлии Меньшовой самой, которая говорит, что как-то плохо идут люди, да, уезжают как-то они из страны. Ой, нехорошие люди. Вот, а сын-то ее, кстати, выступает против войны. И в первый день он публиковал антивоенное заявление, и на пикеты выходил в 2020 году. Но вот не повезло ему с мамой, мама у него вот такая. Ну, в отличие, например, от Лизы Песковой. Мы часто вспоминаем там разные примеры чиновников, которые там ратуют за войну, а сами своих детей не отправляют никуда. И показывали Пескова, сына, собственно, Дмитрия Пескова, который якобы где-то там был на фронте, его там Пригожин вербовал и там взял в свои войска. Но вот что-то не соотносится, потому что пока Николай Песков якобы был на фронте, его машина, которая принадлежит ему, спокойно разъезжала по Москве. Интересно, кто там сидел за рулем? Беспилотник был у Николая Пескова. А у Лизы такая же история, потому что мы сейчас слышим, что, мол, никто не знал там, и Песков якобы не знал о том, что Путин начнет войну. Но вот по какому-то невероятному стечению обстоятельств Лиза Пескова буквально за сутки до начала вторжения в Украину улетела во Францию. Опять же, следует из утечек пограничной службы ФСБ. То есть Дмитрий Песков, судя по всему, сам свою дочулю купил ей билет, сказал, улетай на всякий случай, и там отдыхай, развлекайся. И, собственно, из Парижа Лиза Пескова, видимо, ну, невидимо, а наверняка писала вот ту самую сториз, где она высказывается против войны, но потом папа, видимо, ей позвонил и настучал по голове. Вот это меня все время больше всего бесит. Я сейчас заводиться начну, потому что вот эти люди зовут, призывают других идти умирать непонятно за какие идеи, да, там за малую такмачку, которую никак взять не могут, а сами на войну не идут. Вы не найдете ни одного реального примера депутата Госдумы условного, который пошел на войну. Милонов там все время что-то рассказывает, что он где-то воевал, там орден получил. Никаких доказательств подтверждению этому нет. Есть Адам Делимханов, который тоже депутат Госдумы, который якобы там где-то тоже находится на фронте, из-за чего не приходит в Госдуму, при этом получая там зарплату. Опять же, нет никаких доказательств, что Адам Делимханов находится на войне. То есть мы видим, простите, сплошное лицемерие, вранье со стороны этих людей, которые отправляют обычных людей умирать за малую такмачку, а сами при этом получают миллионы, миллионы в год. Вот только по утечкам зарплата Володина больше 1 миллиона рублей в год на посту председателя Госдумы. Я уже не говорю о том, что у него там есть дома, квартиры, жена его там получает неплохие деньги, ну и так далее. Примеров таких куча.
14: Если не ошибаюсь, все-таки у мамы Володина, но опять же мы возвращаемся к началу нашей программы, вот к тому, как и через что, и через кого, и у кого что вообще имеется в собственности. Разумеется, сами депутаты живут исключительно на зарплату. К Максиму Резнику, к политику, хочу обратиться. Вот с первых дней войны вот этот вопрос был актуальным. А пойдут ли такие VIP, привилегированные дети на фронт, такие сыночки-корзиночки? И вот видео, которое мы показывали, фрагмент телеканала НТВ, это на самом деле 22-й год. Вот прошло 4 года полномасштабной войны. Как вы думаете, почему этот вопрос, вот он так и остался в вакууме, что ли?
0: Ну, потому что они никогда не хотели воевать. У них же была абсолютно понятная философия. Собственно, она никуда не делась. Грабить в России, тратить на Западе. На Западе невозможно теперь тратить в Дубае. Ну, или на Западе, если где-то какие-то есть лазейки. Поэтому для них ничего не поменялось. Это не война отечественная, не война народная. Тем более, не говоря о том, что о каком народе можно говорить применительно к этой лживой, лицемерной, насквозь фашизоидной, трусливой элите. Элитке, я бы сказал. Они, конечно, ну, не хотят умирать. Они хотят, чтобы умирали другие. И поэтому, когда вот Илья говорит, что он заводится, я его прекрасно понимаю. Я вот тоже совершенно не могу спокойно об этом говорить. Когда я вижу вот эту кровавую кремлевскую чмоль, которая оправдывает гибель человека и говорит, что он умер, значит, это прекрасный результат его жизни, просто, ну, реально теряешь дар речи в этот момент. Конечно, это абсолютно насквозь лживое, дрянное бандитское государство, которое захватило власть. Это банда, которая отправляет убивать людей, которая убивает людей в другой стране. И это, конечно, ну, не может вызвать никаких, знаете, таких, не может не вызвать очень таких специальных, я бы сказал, эмоций, когда очень трудно подбираются слова и очень трудно выбрать цензурные выражения, чтобы вот говоря об этих людях, но или не людях скорее. Но, безусловно, их философия, если так можно назвать, заключалась не в том, чтобы умирать за Родину, а заключалась в том, чтобы грабить Родину, а тратить это все там, где комфортно. Потому что, конечно, они относятся к нашей стране, к России. Она наша страна, к моему родному Петербургу, как оккупационная администрация. Фюрер Путин, гуляйтер Збеглов. Это люди, которые никак не связаны с российскими гражданами, с петербуржцами. Их никто на самом деле не выбирал уже давно. Это люди, которые правят при помощи насилия и репрессий. Грабят и убивают и россиян, и украинцев. И вообще превращают в кровь и смрад все до чего дотянутся. Поэтому, конечно, с одной стороны, это люди насквозь лицемерные, с другой стороны, насквозь преступные. Но говорить о том, что они заряжены какой-то идеей, я бы не стал. Таких идейных, заданутых, там, знаете, там, несколько там, процентов на самом деле.
14: Ну да, можно предположить, что все-таки по инерции иногда такое вываливается. Максим, простите, вынужден вас перебить, у нас заканчивается время эфира. Максим Резник и Илья Давлячин были сегодня с нами в прямом эфире. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 15 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Дональд Трамп объявил, что Россия и Украина готовы отказаться от взаимных ударов по энергетическим объектам. Действительно ли украинская армия освободила около 200 квадратных километров в ходе наступления к северу от Лимана в Донецкой области? Верховная Рада Украины проголосовала за отставку генерального прокурора Руслана Кравченко, который вчера уехал из страны. Также сегодня.
1: Сделан довольно серьезный и в каком-то смысле даже невиданный шаг к тому, чтобы потенциальный распад Соединенного Королевства стало частью актуальной политической повестки.
0: Угрожает ли распад Соединенному Королевству, Великобритании и Северной Ирландии? Президент США Дональд Трамп, который вчера, общаясь с журналистами, призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить бить по объектам в России по производству дизельного топлива, опубликовал в социальных сетях пост с утверждением о том, что Россия и Украина договорились об энергетическом перемирии. Рост мировых цен на дизельное топливо в основном вызван российско-украинской войной, а не Ираном. Украина согласилась не наносить удары по российским энергетическим объектам. Россия согласилась поступить точно так же, говорится в этом посте. Никаких деталей Трамп не привел, на какой срок рассчитано энергетическое перемирие, он тоже не сказал. Первым на заявление президента США отреагировал Владимир Зеленский, сказавший, что Украина готова поддержать такое перемирие, если Соединенные Штаты обеспечат его соблюдение.
2: Появилось сильное предложение со стороны Соединенных Штатов о взаимном прекращении ударов по критической инфраструктуре. И если это может стать первым деэскалационным шагом, шагом к прекращению российских ударов по нашей критической инфраструктуре и, соответственно, наших ответных ударов, Украина готова поддержать такую деэскалацию. Мы видим, что Россия испытывает напряжение из-за наших точных ответных ударов по ее экономике и инфраструктуре, связанной с войной. При этом пока никто не увидел подлинного желания России двигаться к завершению войны. Но если американским партнерам удастся обеспечить реальную готовность России прекратить эту войну на уничтожение жизни и сделать это честно, надежно и на долгосрочной основе, Украина готова сделать свои деэскалационные шаги.
3: Украина сделает свои деэскалационные кроки.
0: Это был Владимир Зеленский. Россия уже многократно уклонялась от предложения об энергетическом перемирии с Украиной, объясняя это то тем, что бьет по объектам украинской энергетики в ответ на удары Украины, открывшей ящик Пандоры, то тем, что эти удары ослабляют мощь украинской армии. Тем не менее, после заявления американского президента, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал энергетическое перемирие хорошей идеей, однако прямо заключение такого перемирия не подтвердил и не сказал, согласна ли на него Россия в ближайшее время.
4: Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами. Мы всегда на стороне мирных решений. Но здесь очень важно пояснить следующее. Обеспечение безопасной работы НПЗ и увеличение объемов производства нефтепродуктов не решает проблем мировых, так как основная проблема это с вывозом нефтепродуктов на мировые рынки.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. При этом сегодня же министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал США за якобы отход от договоренностей Анкориджа. Разумеется, под давлением Европы.
5: Если бы американцы не отошли от договоренностей Анкориджа, если бы их Европа не оттянула от этих договоренностей, мы бы уже год жили без войны. Это вот очевидный факт.
0: Это был министр иностранных дел России Сергей Лавров. Напомню, что госсекретарь США Марко Рубио публично отрицал наличие каких-либо договоренностей по Украине между президентами США и России, достигнутых во время их встречи на Аляске в августе прошлого года. Слова Пескова о возможности энергетического перемирия прозвучали на фоне острой нехватки бензина и дизеля на внутреннем рынке России. Очереди на автозаправках в большинстве российских регионов по-прежнему огромные, а Украина пока продолжает атаковать российские НПЗ. Одновременно некоторые западные военные аналитики, включая французского асинт-аналитика Климана Малена и экспертов Американского института изучения войны, сообщили, что ВСУ в последние дни смогли освободить до 200 километров украинской территории и срезать так называемый «российский выступ» к северу от Лимана, выровняв таким образом линию фронта. Эту операцию операцию западные эксперты назвали одним из самых больших успехов Украины в нынешнем году. Украинский генеральный штаб пока предполагаемые успехи ВСУ на севере Донецкой области не комментировал. Также аналитический проект Deep State не обновлял свою карту боевых действий там. Ну а военный аналитик, полковник, бывший командир бригады ВСУ Александр Саенко, к сообщениям об успешном контрнаступлении в районе Лимана относится скептически. То, что западные аналитики уже сейчас представляют как освобожденную территорию, еще три дня назад в наших сводках генерального штаба проходило как зона активных боевых действий, где российские войска проводили штурмовые действия. Поэтому сейчас действительно очень много манипуляций относительно реальной обстановки в этом районе. Вот что я сегодня прочитал в одной из новостей. Сообщается, что вооруженные силы Украины ведут бои в районе той же Новоселовки и Зеленой долины, и при этом это преподносится как юг Лимана. То есть очень много информации, некоторые блогеры и средства массовой информации распространяют, даже не сверяясь с картой и не понимая, где в данном случае север, а где юг. Поэтому сейчас очень осторожно нужно относиться к заявлениям о том, что якобы освобождено несколько сотен квадратных километров. Пока нет официального подтверждения, есть только вбросы, как я их называю, со стороны российских блогеров и различных не всегда понятных источников в украинском информационном пространстве. Моя оценка заключается в том, что пока еще очень рано говорить об окончательном освобождении этой территории и срезании российского выступа. Если же это действительно произойдет, это будет для нас очень полезно. Как минимум, сократится линия фронта. Кроме того, срезание этого выступа не позволит российским войскам продолжать наступление в направлении Светогорска. На мой взгляд, вот этот выступ больше угрожал именно Светогорску, чем Лиману. Потому что захват Светогорска для россиян — стратегическая цель, возможно, даже более важная, чем захват Лимана. Ведь все, кто бывал в Светогорске, знают, насколько это важная высота. С нее открывается обзор на значительное расстояние. Контроль над этой высотой позволит российским войскам, в том числе, значительно облегчить дальнейшее продвижение и захват Лимана. Поэтому это действительно очень важное направление. И понятно, почему к нему сейчас приковано такое большое внимание, как с нашей стороны, так и со стороны оккупантов.
3: Людей и оккупантов.
0: Это был украинский военный аналитик, бывший командир бригады ВСУ, полковник Александр Саенко. Фрагмент его интервью «Радио Донбасс. Реалии». Время свободы. Верховная Рада Украины сегодня дала согласие на увольнение Руслана Кравченко с должности генерального прокурора. Соответствующее решение президента Украины Владимира Зеленского поддержали 317 депутатов. Это произошло на следующий день после того, как Кравченко предъявил подозрение директору Национального антикоррупционного бюро Украины Семену Кривоносу и уехал из страны. Подозрение, как он пояснил, было послано по почте. Ранее Кравченко подал в отставку с поста генерального прокурора на фоне скандала о так называемом крышевании высокопоставленными сотрудниками прокуратуры мошеннических колл-центров в Украине. Операция по этому делу имеет название «Карфаген», рассказывает корреспондент телеканала «Настоящее время» в Киеве Борис Сачалко.
6: Генпрокурор Украины выложил в интернете 7-минутное видео, в котором обвиняет главные антикоррупционные органы страны, это НАБУ и САП, в работе против Генеральной прокуратуры. Руслан Кравченко уверяет, что недавние

0: Температуре. Даже вот в кабинете самого Кравченко замначальника одного из департаментов его офиса отправили под стражу по делу о крышевании мошеннических колл-центров. После этого Руслан Кравченко написал заявление об отставке, но вот теперь выступил за собственными заявлениями. В НАБУ, говорят, руководитель бюро пока не стал подозреваемым, а слова генпрокурора назвали продолжением системной атаки на независимые антикоррупционные органы.
1: Эта атака началась не сегодня. Ее активная фаза стартовала еще прошлым летом, когда одной из главных целей была попытка подчинить НАБУ и САП офису генерального прокурора. НАБУ и САП не участвуют в политической борьбе. Мы действуем исключительно в рамках закона и готовы защищать независимость антикоррупционной системы.
0: Сам генпрокурор покинул Украину. В соцсетях он написал, что находится в заграничной командировке, в рамках которой запланирован ряд встреч, где он намерен проинформировать партнеров о реальном положении дел в системе антикоррупционных органов. На конфликт отреагировал и президент Украины, попросив Раду поддержать увольнение Кравченко. Политолог Владимир Фисенко считает, что, судя по реакции Зеленского, президент Украины давно потерял доверие к генпрокурору, и офис президента теперь может воспользоваться этой ситуацией, чтобы занять позицию вот так над схваткой.
2: Кравченко решил использовать это дело тоже как инструмент самозащиты. Теперь, когда есть факт вот этого юридического подозрения в адрес Кривоноса, они как бы процессуально, ну, в равном статусе. Он потенциальный фигурант, а Кривонос уже реальный фигурант, но другого дела. И если НАБУ сейчас будет выдвигать официальные подозрения в адрес Кравченко, то это будет выглядеть, ну, как тоже, как месть.
0: Генпрокурор написал в соцсетях, что официальные документы по подозрению он отправил почтой, а НАБУ обещает ответить на все вопросы.
3: Сообщение Бориса Сачалка. Руководители НАБУ и САП Семен Кривонос и Александр Клименко заявили, что не получали по почте никаких подозрений. Этих писем не получали и их родственники. А Семен Кривонос назвал обвинение в адрес НАБУ и САП бредом.
4: Я не собираюсь комментировать эту бредовую фальсификацию. Проснувшись утром, мы увидели беспрецедентную информационную атаку на антикоррупционные органы. Фактически история Украины еще не знала ничего подобного. По нашему глубокому убеждению, цель этой атаки – сместить фокус, политизировать НАБУ и САП, а также дискредитировать антикоррупционные органы.
3: Это был руководитель Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос. Генеральный директор предприятия «Украинская почта» Игорь Смелянский заявил сегодня, что там проверяют обстоятельства отправки писем с подозрениями руководителям НАБУ и сотрудникам САП от отстраненного генерального прокурора Руслана Кравченко. Согласно представленным в социальных сетях фотокопиям чеков, оплата за эти отправления была произведена наличными деньгами непосредственно в отделении почты, а не в безналичном порядке, как это определено договором между акционерным обществом «Укрпочта» и офисом генерального прокурора Украины. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 15 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В западных средствах массовой информации последние несколько дней главная тема – предупреждение руководителей ведущих компаний, разрабатывающих модели искусственного интеллекта, о том, что эти модели начинают угрожать безопасности и вообще самому существованию человечества, и что новые правила использования и контроля над ними должны быть как можно скорее разработаны и внедрены. С подобными заявлениями выступили основатель, разработавший чат-GPT компании OpenAI Сэм Альтман, генеральный директор компании Anthropic Дарио Амадей. Свои опасения выразил Илон Маск. Сотрудник Anthropic Джейкоб Коксон уволился, заявив, что Anthropic и OpenAI мчатся прямо к самосовершенствующемуся суперинтеллекту и играют с нашими жизнями. Это цитата. В то же время президент США Дональд Трамп назвал все эти опасения завышенными, сказав, что США не должны чрезмерно ограничивать развитие искусственного интеллекта, поскольку это может позволить Китаю обойти Америку в этой области. И вот как позицию Трампа прокомментировал вице-президент США Джей Ди Венс. Я должен сказать, что лично меня немного смущает тот факт, что так много передовых компаний, занимающихся разработкой искусственного интеллекта, обращаются к правительству с просьбой регулировать их деятельность. Это отчасти напоминает мне троянского коня, поэтому я думаю, что к этому вопросу нам следует подходить с осторожностью. Есть еще один момент, который президент постоянно подчеркивает.

0: подчеркивает, мы знаем, что Китай ведет с Соединенными Штатами долгосрочную гонку в области искусственного интеллекта. Мы хотим, чтобы США действовали разумно и ответственно, но при этом оставались впереди. Любая технология сопряжена с определенными рисками. Любая новая технология приносит как риски, так и преимущества. Я думаю, президент совершенно справедливо сказал, что мы должны разумно подходить к управлению этими рисками. Я не думаю, что американцам следует чего-либо бояться. Нам нужно помнить, что риски и недостатки существуют практически у любой технологии, и искусственный интеллект, безусловно, не является исключением. Это был вице-президент США Джей Ди Венс. А о том, какую Китай занимает позицию по проблеме безопасности моделей искусственного интеллекта, я попросил рассказать сотрудника Центра новых евразийских стратегий NEST, китаиста Алексея Чегодаева.
1: Мне кажется, в этом вопросе Китай даже гораздо более последователен, потому что Си Цзиньпин говорил о возможной потере контроля над искусственным интеллектом уже много раз, в том числе вот на Всемирном форуме по искусственному интеллекту, который прошел в Шанхае. Он упоминал это сейчас на саммите БРИКС. То есть с китайской стороны тема контроля над искусственным интеллектом уже достаточно проработана. Есть законодательные акты, есть соответствующие комиссии, ассоциации, которые, собственно, этим занимаются. Поэтому здесь действительно есть вот такое пространство для переговоров между Соединенными Штатами Америки и Китаем о том, как наладить вот этот механизм горячей линии, механизм прямой связи. Ну, я думаю, здесь абсолютно уместная история с ядерным оружием, когда два президента, с одной стороны президент, с другой стороны председатель, имеют вот горячую линию, по которой можно позвонить и сказать: «Нет, это не мы осуществляем кибератаку, например, это наша искусственная сеть, и сеть искусственного интеллекта вышла из-под контроля. Пожалуйста, не начинайте Третью мировую войну». Поэтому здесь действительно есть опасения, и действительно тема искусственного интеллекта может стать одной из главных в обсуждениях между Си Цзиньпином и Трампом.
0: Вы имеете в виду встречу, которая должна состояться в сентябре?
1: Да, и сейчас как раз идут разговоры о том, можно ли вот это включить в повестку, потому что мы пока ничего не знаем о встрече Си Цзиньпина и Трампа, вообще состоится она или нет. С китайской стороны есть, наверное, такие сигналы о том, что неплохо бы сначала провести встречу на высоком уровне между господином Хэлифеном и Скоттом Бессеттом с американской стороны, просто для того, чтобы они подготовили повестку встречи, чтобы они дали какое-то, ну, дали нам какой-то план того, что будет происходить, а вот не просто встретились, пожали руки и разошлись. Поэтому здесь это действительно очень может стать важной темой. И опять до этого были встречи на уровне экспертного сообщества раз и с американской, и с китайской стороны, но это были такие неофициальные посланники, то есть сама встреча не носила официального характера в том смысле, что по ее итогам не было принято никаких официальных документов, а были сформированы рекомендации. Вот эти встречи уже давно идут и с одной, и с другой стороны, поэтому действительно вот сейчас настало время, возможно, поговорить об этом в более таких политических терминах.
0: Ну и возвращаясь к первому вопросу, то есть получается, что Китай не проявляет вот этого желания, пока споры идут в Америке, и, возможно, будет замедлено каким-то образом развитие новых моделей искусственного интеллекта, вырваться вперед.
1: Здесь есть, мне кажется, несколько факторов, потому что первый главный фактор – это недоверие. То есть американцы хотели бы, наверное, действительно заморозить, приостановить развитие искусственного интеллекта, но таким образом, чтобы оставаться лидером. То есть давайте мы сейчас заморозим, сейчас у нас объективно американцы лидируют в искусственном интеллекте, и таким образом мы остановимся на том уровне, где американцы занимают номер один, первое место, а китайцы второе место. И здесь мы входим в пространство недоверия, потому что где гарантии и каковы механизмы регулирования, контроля? Хорошо, мы подписали соглашение о том, что мы замораживаем сейчас развитие искусственного интеллекта на том уровне, который есть сейчас. Где гарантия, что китайцы не делают свои модели еще более современными, не тестируют их и не развивают их? У нас нет таких гарантий, у нас нет таких механизмов. Вот, собственно, это и главная проблема в том, а как наладить этот диалог, как наладить этот механизм контроля? Опять полная аналогия с ядерным оружием. Вот Россия и США, как наладить контроль над ядерным разоружением так, чтобы это было очевидно? Потому что все-таки искусственный интеллект – это такая технология общего назначения, которая и производительность экономики повышает, и научный потенциал, но в то же время и военные возможности, и эффективность разведки, кибероперации. Поэтому здесь не очень понятно, как это контролировать. Заморозить бы хотелось, Но на каких условиях, не очень понятно, ни китайской, ни американской стороне, но для китайцев это действительно неприемлемо, потому что, опять, они говорят, хорошо, вы фактически ограничиваете наше технологическое развитие и хотите, чтобы мы остановились там, где мы сейчас, не развиваясь дальше. Вы, американцы, ну, тормозите, по сути, наше экономическое развитие. Это очень плохо. Давайте разговаривать на равных, давайте договариваться о том, допустим, до какого уровня могут быть развиты китайские искусственные системы, системы искусственного интеллекта. И это тоже вопрос, который вот пока не очень понятно, как можно разрешить.
0: Джей Ди Венс, комментируя всю эту историю, сказал, что его удивляет, что сами компании приходят к правительству и просят отрегулировать их деятельность. А насколько китайское государство сейчас в состоянии контролировать компании, разрабатывающие новые модели искусственного интеллекта?
1: Китайские компании по умолчанию работают напрямую с государством, поэтому там практически всегда есть часть государственного участия, прямого или непрямого, поэтому мы, я думаю, не строим никаких иллюзий о том, что китайские компании, которые развивают искусственный интеллект, это частные независимые компании. Нет, там в каждой из них есть часть прямого либо непрямого контроля Коммунистической партии Китая, поэтому здесь у нас нет никаких сомнений. И в целом то, что я сейчас вижу в экспертных комментариях, в СМИ, они в целом воспринимают вот обращение американских компаний к американскому политическому классу как большой, ну, давайте скажем так, театр, спектакль. То есть они все прекрасно понимают, что для них это опять попытка частных американских компаний надавить на американское правительство, чтобы оно, в свою очередь, как раз каким-то образом договорилось с китайцами ограничить их технологический рост. Вот так это воспринимают в Китае. То есть китайцы не верят, что частные американские компании вот собрались одним прекрасным вечером и сказали, мы хотим самостоятельно наложить на себя ограничения по развитию искусственного интеллекта. Вот в Китае, к сожалению, пока в это не верят.
0: Это был сотрудник Центра новых евразийских стратегий NEST, китаист Алексей Чегодаев. Ну и последняя тема. Лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали вчера в Кардиффе меморандум о праве своих регионов на самоопределение. Встреча прошла на уровне первых министров, то есть глав местных правительств. Шотландию представлял лидер шотландской национальной партии СНП Джон Суини, Уэльс Рун Ап Йорверт, лидер партии Уэльса, Северную Ирландию Мишель Анил из республиканской партии Шинфейн. С ней приехала и председатель этой партии Мэри Лу Макдональд. Все три партии выступают за независимость от Великобритании. В меморандуме, который, и это надо отметить, все вышеуказанные лица подписали именно в качестве лидеров партий, указано, что каждая из наций имеет право сама определять свое будущее демократическим путем, и верховные власти Великобритании не должны препятствовать этому процессу. Время Вестминстера подходит к концу, написано в документе. Мой собеседник, историк и политолог, специалист по странам Европы Ярослав Шимов. Я вообще начну с места в карьер. Можно ли говорить о том, что над Соединенным Королевством нависла угроза распада?
2: Ну, прямо так резко я бы это не формулировал, но можно сказать, что сделан довольно серьезный и в каком-то смысле даже невиданный шаг к тому, чтобы эта вещь, то есть потенциальный распад Соединенного Королевства, стала частью актуальной политической повестки. Потому что до сих пор никогда такого не было, чтобы руководители правительств трех территорий, скажем так, составных частей автономных Соединенного Королевства, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, дружно, единым фронтом одобрили заявление, в котором от лица вот этих подотчетных им, так скажем, территорий заявили о стремлении в независимости или, по крайней мере, к референдумам, на которых этот вопрос может быть поставлен.
0: Ну а такие референдумы действительно возможны?
2: Безусловно, в 2014 году такой референдум в Шотландии, собственно, проходил. Он закончился поражением сторонников независимости, если я не ошибаюсь, причем с довольно заметным разрывом 10% в пользу тех, кто голосовал за то, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства. Так что прецедент есть, и это, в общем, вещь, которая может вдохновлять сторонников независимости, причем не только в Шотландии, но и в двух других вот составных частях Соединенного Королевства.
0: А каков механизм организации подобных референдумов?
2: Ну, вообще-то, по британским законам, правительство центральное, британское, оно должно дать согласие на то, чтобы подобного рода голосование могло состояться. Но, опять же, учитывая имеющийся прецедент 2014 года, ну, сложно будет, если уж действительно дело дойдет до вопроса о том, что такой референдум вот нужно провести, лондонскому правительству будет довольно непросто отказать. Хотя, с другой стороны, в каждой из этих территорий ситуация разная, потому что в Северной Ирландии, например, возможность такого референдума, возможность изменения статуса этой территории, она заложена еще в соглашениях Страстной Пятницы 1998 года, которые, ну, положили конец этому бесконечному, казалось, конфликту в Северной Ирландии между католической и протестантской общиной, между сторонниками присоединения к Ирландской Республике и сторонниками того, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства. В общем, составной частью этого компромисса возможность такого голосования является. Но там должны быть определенные условия, то есть должны быть как бы доказательства того, что действительно очень значительная часть населения Северной Ирландии выступает за проведение такого голосования. А я вот сейчас смотрю на данные ЮГОВ, крупного агентства по изучению общественного мнения, которое проводило, на самом деле, не так давно в Северной Ирландии подобный опрос. Проводило его в конце прошлого года. И тогда сторонников того, чтобы потенциально отделиться от Британии и соединиться с Ирландской Республикой, было 36%, а противников 45%. Понятное дело, что это могут меняться эти цифры под влиянием, так сказать, политических событий, кампаний и так далее. Но, в общем, это заявление трех глав правительства, оно, я бы не сказал, что оно опирается на какую-то вдруг поднявшуюся бурную волну стремления к независимости во всех трех этих, назовем это так, пока что землях.
0: Но все-таки чем обусловлены вот эти центробежные силы в Соединенном Королевстве? Понятно, что если покопаться в истории, то можно найти, наверное, много, так сказать, исторических причин, по которым кто-то, может быть, хочет отделиться. С другой стороны, все-таки Соединенное Королевство существует уже давно, и, ну, по крайней мере, если смотреть со стороны, кажется, что разделяться будет, ну, очень болезненно.
2: Разделяться в любом случае наверняка будет болезненно, но если говорить об исторических аргументах, то они есть потенциально у обеих сторон, потому что по историческим меркам 300 с небольшим лет, которое существует Соединенное Королевство в том виде, в котором мы его знаем, ну, это не такой уж заоблачный колоссальный срок. Иное дело, что, например, Уэльс с Англией, так сказать, вместе гораздо дольше, если я не ошибаюсь, примерно с 13 века. Но тут дело не столько в истории, сколько в настоящем или совсем недавнем прошлом. Я думаю, что постановка этого вопроса о потенциальной независимости, она, конечно, связана с Брекзитом, с уходом Великобритании из Европейского Союза, потому что если в Шотландии эти сепаратистские настроения существовали более или менее всегда по целому ряду причин и вылились в этот референдум 2014 года, а я напомню, что решение о Брекзите было принято на другом референдуме 2 годами позже, в 2016 году, то Северная Ирландия и уж тем более Уэльс, ну, если бы Великобритания оставалась в Евросоюзе, то я не думаю, что вот так, таким образом был бы поставлен этот вопрос, потому что, в принципе, итоги Брекзита, ну, пока их нельзя называть блестящими для британцев, для уровня их жизни. И если судить по опросам, то сейчас, если бы состоялось снова голосование, то, скорее всего, большинство британцев, причем довольно значительное большинство, проголосовало бы за то, чтобы вернуться в Евросоюз. Но, как говорится, поезд уже ушел. Так что фактор Брекзита в том, что этот вопрос о потенциальном, так сказать, разводе четырех частей Соединенного Королевства возник, фактор Брекзита, я считаю, здесь очень серьезным или даже решающим.
0: Моим собеседником был историк и политолог, специалист по политике стран Европы, обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. У меня на сегодня все. До свидания.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
4: Говорит «Радио Свобода».
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
4: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
5: Дубай – это вообще излюбленное место российской элиты с момента начала войны. Ну, потому что тут не задают вопросы о происхождении денег.
6: Персидский залив вместо озера Кома и Средиземноморья. Как российские чиновники за годы полномасштабной войны освоили дубайский рынок недвижимости?
7: Парни, вы что делаете, а? То есть, а как вы потом будете смотреть в глаза мамам?
6: Актриса и телеведущая Юлия Меньшова осудила российскую молодежь, отказывающуюся воевать против Украины. Ее собственная семья в войне не участвует, а журналисты обнаружили у них вид на жительство Латвии.
8: Кто такие жители Подмосковья? Это наши родители, наши дети, близкие, друзья. Это вы, я, наши семьи. Кто-то из нас добросовестно строит, кто-то спасает жизни, другие достойно защищают нашу страну.
9: А кто-то успешно инвестирует. А но кто вообще такие вот эти наши семьи? Они с нами в одной комнате. И куда податься бедному российскому чиновнику с незадекларированными миллиардами доходов? На Западе русофобские санкции запрещают, изымают недвижимость и на озере Кома в Италии, и на юге в Испании. А у автора этого видеообращения к своим, так сказать, подданным губернатора Подмосковья Воробьева ответ есть. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Какая же она идеальная схема дальнейших инвестиций российского чиновника в условиях полномасштабной войны и санкций? Совет первый. Посмотрите другие юрисдикции. В Дубае, например. Там нет права собственности для иностранцев, но есть долгосрочная аренда. Совет второй. Брак, конечно, дело богоугодное и государством поощряемое. Можно расписаться с матерью собственных детей. А зачем? На нее же потом лучше записать дубайскую недвижимость и не декларировать ее в официальных документах. Фонд борьбы с коррупцией выяснил, именно так и поступил губернатор Подмосковья. Иные, ну скажем так, недородственники лидеров федерального списка «Единой России» вообще получают паспорта Объединенных Арабских Эмиратов. Как Персидский залив стал тихой гаванью для тихих инвестиций российских чиновников на миллиарды рублей за годы войны, расскажет мой коллега Звиат Джетлишвили.
10: Фонд борьбы с коррупцией обнаружил паспорта Арабских Эмиратов у семьи главы МИД России Сергея Лаврова, возглавившего избирательный список «Единой России» на грядущих выборах в Госдуму. Ну как у семьи, точнее у возлюбленной министра Светланы Поляковой и ее дочери. Официально Лавров и Полякова в браке не состоят, а Лавров вообще женат на другой женщине.
5: Это Сергей Лавров, один из лидеров списка «Единой России», человек, который уже много лет возглавляет наш МИД. Но оказалось, что семья министра иностранных дел России владеет паспортами не только России. Вот смотрите, это Светлана Полякова, возлюбленная лидера «Единой России». Она получила гражданство Эмиратов по основанию за заслуги перед государством. Интересно, за какие такие заслуги? Ну окей, зафиксировали. Дочь Поляковой, то бишь падчерица Лаврова, Полина Ковалева, у которой до этого ФБК находил имущество в Англии, и она там жила много лет, получила паспорт 11 днями раньше, чем ее мама, любовница Лаврова, 17 декабря 2022 года, по основанию трудоустройства.
10: А вот паспорт Арабских Эмиратов штука та еще. Дает возможность безвизового посещения более чем 180 стран. Заметно упрощает ведение бизнеса и финансовые операции за рубежом. Своего рода гарантия стабильности и надежности. С российским паспортом все гораздо печальнее. Список доступных стран меньше, их 114. А его владельцы сталкиваются с существенными ограничениями. Российским чиновникам с 2021 года по закону запрещено иметь иностранное гражданство. Зато не запрещено иметь иностранную недвижимость. И вот тут российским чиновникам есть где разгуляться. В одном из своих последних расследований ФБК рассказал об истории депутата Воронежской областной думы от «Единой России» Сергея Лукина и его семьи. Выяснилось, что бывшая супруга и сын регионального чиновника скупили в Дубае недвижимости на миллиарды рублей. Причем Вера Лукина лишь формально бывшая супруга. Депутат развелся с ней, чтобы скрыть семейные активы, но при этом они продолжают жить вместе, рассказывает в ФБК.
5: После начала СВО именно здесь обосновалась семья Лукина. Дубай – это вообще излюбленное место российской элиты с момента начала войны. Ну, потому что тут не задают вопросы о происхождении денег и не вводят санкции против коррупционеров со всего мира. Что, безусловно, очень радует членов партии «Единая Россия», которые все тут и облюбовали.
10: Андрей Воробьев, губернатор Московской области, еще один любитель дубайских красот от «Единой России». Активы в Дубае записаны на его гражданскую жену. Они вместе как минимум с 2012 года, есть общие дети. Но отсутствие официального брака позволяет не декларировать, к примеру, такую недвижимость.
11: Это Дубай. Комплекс Мединат Джумейра Ливинг. Прямо напротив Бурдж Аль Араб, знаменитого отеля в форме паруса. Семья губернатора купила там четырехкомнатную квартиру площадью 247 квадратных метров. Внутри мраморные кухни и высокие потолки. Есть терраса на крыше с видом на Персидский залив. Есть бассейны, джакузи, а от дома до соседнего курорта ведет крытый мост с кондиционером. Ну, чтобы не идти 200 метров по жаре. Цена 350 миллионов рублей. Ни в одной декларации Воробьева этой квартиры, разумеется, нет. Вообще, Дубай семье Воробьева очень полюбился. Это, если задуматься, просто идеальный город для единоросса. Тепло, море, никаких санкций, прямые рейсы из Москвы и лишних вопросов про деньги никто точно не задаст. Накрутил в России голосов за Путина и Единую Россию и летишь в Дубай, где ни войны, ни разваливающихся котельных.
10: А еще недвижимость в Арабских Эмиратах любят скупать чиновники из республик Северного Кавказа. В этом случае показательная история семьи главы Карачаева-Черкесии, беднейшего по версии ФБК региона России. Чиновник записал недвижимость на свою маму.
11: Почему пенсионер в Эстонии получает 67 тысяч рублей, а пенсионер в Карачаево-Черкесии меньше 17? Ответ на этот вопрос нам даст собственная пенсионерка из Карачаева-Черкесии. Пенсионерка из Черкесска купила 214-метровые апартаменты с тремя спальнями вот в этом 50-этажном жилом комплексе «Аль-Батин Резиденс». Стоят такие 190 миллионов рублей.
10: Еще в 2022 году важные истории опубликовали расследование примерно о 100 россиянах, которые прямо или косвенно связаны с госслужбой и у которых есть дорогостоящая недвижимость в Дубае. Журналисты нашли квартиры и апартаменты в Арабских Эмиратах у бизнесмена и друга Рамзана Кадырова Руслана Байсарова, у сына бывшего сенатора Чечни Зияда Сапсаби Мухаммеда Сапсаби, у помощника Кадырова и бывшего замглавы МВД Чечни Ахмада Ясаева, у сенатора Чечни Сулеймана Геремеева, у единоросса Сагид Паши Умаханова и других. К слову, российские журналисты не раз писали о недвижимости в Эмиратах, которая формально принадлежит ближайшим родственникам Кадырова, но фактически именно он может быть ее реальным владельцем. Да и вообще с этой страной у Кадырова особая тесная связь. Он вкладывает туда деньги, дружит с президентом Эмиратов шейхом Аль-Нахаяном, а по данным важных историй, только в 2021-2022 годах самолет главы Чечни как минимум 14 раз совершал рейсы в эту страну. По одной из версий российских журналистов, Кадыров вовсе может рассматривать Эмираты как страну, куда он смог бы перевести семью на случай политических потрясений и других катаклизмов в России.
9: Исторически, конечно, государство Катар могло войти в состав Арабских Эмиратов, но не вошло. Так уж сложились некоторые британские обстоятельства. Приносим извинения за небольшую ошибку в нашем видеоряде. Не все очень хорошо разбираются в географии стран Персидского залива. А с нами в прямом эфире журналист-расследователь проекта «Можем объяснить» Илья Давлячин. Илья, здравствуйте.
12: Да, добрый день, Иван, привет всем зрителям.
9: В Дубае довольно сложная схема владения недвижимостью, по сути, долгосрочная аренда, да, хоть на 99 лет, но все же. Как вы думаете, почему именно этот эмират стал таким привлекательным для российских госслужащих, а не какая-нибудь другая страна?
12: Ну, потому что там на самом деле я поспорил с тем, что там прям сложно, прям просто получить гражданство, потому что на самом-то деле это не так. Получить гражданство, а это было в случае с Поляковой, да, или с кем там из расследований ФБК, ну, в общем, с родственниками Лаврова. Прежде всего, гражданство Дубая можно получить за инвестиции. И то это не так легко. То есть там нужны какие-то серьезные проекты, серьезные вложения, деньги определенные, да, то есть... Вот просто, не знаю, инвестировать в компанию какую-то $1000, нет, в Дубае так не получится, в УАЭ так не получится. И тот факт, что родственники Лаврова получили гражданство даже Дубая, гражданство ОАЭ, это очень примечательный факт. Это что там за деньги такие у них водятся, что они за заслуги получили не просто, да, там не ВНЖ, не какие-то там документы, которые действуют месяц, не визу, а аж гражданство. Это на самом деле довольно примечательная история. Про Кадырова, кстати, да, я сейчас смотрю перелеты его знаменитого аэробуса 319 с номером, неважно, не будем светить номер. Вот только 21 августа этот самолет опять посещал Дубай. Если мы смотрим по перелетам, то он там довольно часто. С начала этого года, ну, по меньшей мере, 5 раз самолет посещал Дубай. Но, кстати, не только Кадыров им пользуется, потому что мы посмотрели утечки пограничной службы ФСБ, из нее следует, что дети Кадырова тоже вполне себе летают на этом самолете, Али Кадыров и тот самый Адам, он же Махмат по паспорту Кадыров. Так что, видимо, не только Рамзан Ахматович пользуется там имуществом, недвижимостью и домом, о котором, по-моему, «Украинская правда» рассказывала. Видимо, и дети тоже вполне себе там неплохо отдыхают.
9: Ну, в контексте Кадырова, насколько это еще история о том, что, ну, по сути, если так вот назвать прям вещи своими именами, в какой-то момент Кремль использовал Кадырова как некого такого посредника между им и исламским миром. То есть за ним были замечены как раз-таки встречи, связи и со странами Персидского залива, и можно еще шире немножко брать географию.
12: Ну, я не думаю, что это прям вот с этим связано, да, что его как посредника используют. В принципе, Дубай, в принципе, ОАЭ и подобные страны и так довольно, ну, тепло, довольно душевно настроены по отношению к Российской Федерации. Да, потому что туда финансируют и инвестируют российские там депутаты, чиновники, миллиардеры. И, конечно, Арабские Эмираты за это благодарны. Точно так же, как Турция, да, например, в Турцию очень многие чиновники любят летать. Самолет Медведева постоянно там тусуется, по-моему, на днях он буквально из Анталии вылетел и приземлился в Москве. Точно так же и с Арабскими Эмиратами. Но дружба, что называется, за деньги. Можно вполне понять властей Эмиратов, почему так происходит, да, но вопрос в том, почему, например, санкции не вводятся, он действительно хороший. Ведь есть Иран тот же самый, есть Индия, которые помогают российской армии. Мы до сих пор по таможенным базам видим, как из Ирана, из Индии поставляются компоненты, комплектующие детали, которые Ростех и многие корпорации российские используют в технике, в оружии, которое потом применяется на войне в Украине. Почему санкций нет, мне сложно представить. Но вот мы в октябре 23-го написали про латвийскую компанию, в центре Риги она располагалась, на Москва Ил, по-моему, так называется их улица, Московская улица, потом переименовали. И только после нашей публикации...
9: Да-да-да.
12: И только после нашей публикации власти Латвии проснулись, такие, ой, у нас, оказывается, компания есть, которая комплектующие для одежды российской армии поставляет. Вот без нас этого нельзя было выяснить. Для меня загадка, почему так происходит, честно говоря.
9: Ну и, к слову, об Эмиратах в целом, как бы помнится, Павел Дуров, основатель ВКонтакте и основатель Телеграм, в России признанный то ли террористом, то ли экстремистом, тоже имеет паспорт Объединенных Арабских Эмиратов, и его компания именно там и базируется. А к нам присоединяется политик Максим Резник. Максим, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте, уважаемые зрители.
9: Я сегодня вот с какой мыслью столкнулся и хотел вас вот об этом спросить. Раньше подобные материалы, подобные расследования, они набирали миллионы просмотров и становились, ну, главными новостями дня точно, иногда и недели. Их долго обсуждали, долго муссировали, задавали вопросы чиновникам, а что, откуда. Оттуда же появились мемы от того же Медведева. Чушь, муть, компот, намешали, накрутили. Сейчас их безусловная значимость, ну, в медийном поле как-то девальвировалась, что ли. Вот как вы думаете, почему это произошло? Ведь явно не только замедление Ютуба с ней сказывается.
13: Ну, просто после, понимаете, после дворца Путина, ну, а чем еще вы можете удивить? Понятно, что эти жулики и воры, значит, наворовали, награбили в стране триллиарды, да, просто триллиарды, какие-то баснословные деньги инвестируют это все, как бы. И поэтому же вы не удивите никого каким-то новым масштабом воровства. Совершенно понятно, что, значит, этот масштаб запредельный. И вопрос уже не в том, чтобы удивляться. Вопрос в том, чтобы каждый сейчас сделал свою работу в российском сопротивлении, в тех политических силах, которые, я уверен, придут на смену путинскому бандитскому режиму. А что сегодня делают журналисты? Они расследуют, они узнают, они фиксируют. Это очень важно, чтобы ничего нельзя было скрыть. Вот эти бандиты и вот эти жулики и воры, ставшие бандитами и убийцами, они, конечно, должны потом будут расплачиваться за все свои преступления не только с точки зрения судебных дел, не только с точки зрения судебного преследования, но и тем, что они наворовали. Я думаю, что, например, российское сопротивление должно ставить в повестку дня создание конфискационного комитета, потому что понятно, что за все преступления и за все, что натворила путинской банды именем Российской Федерации, придется расплачиваться Российской Федерации или тому государству, которое будет переучреждено, я надеюсь, на, после демонтажа вот этого бандитского путинского. И поэтому, конечно, платить за это прежде всего должны те, кто были бенефициарами всего этого бандитизма, бенефициарами всей этой войны, всей этой крови. Понятно, что сегодня как бы нужно все это фиксировать. Я не верю в то, что можно сегодня как-то глобально решить эту проблему. Коррупция есть везде, и везде они найдут лазейки, чтобы каким-то образом вывозить, прятать, фиксировать свое имущество и пользоваться им, как сегодня это происходит в Эмиратах, в Дубае. Да? Но на самом деле это совсем не бесполезная работа. И от того, что сегодня нет просмотров, это вовсе не значит, что это не важно. Это вовсе не значит, что мы не должны об этом знать. Мы должны знать, фиксировать и потом конфисковывать это. Потому что, безусловно, это имущество награбленное, наворованное. Это имущество, которое отнято у России, у российских граждан. И именем российских граждан, именем России эти бандиты и насильники, и убийцы сегодня, опираясь на то, что они наворовали, грабят, убивают, насилуют соседнюю страну Украину. Поэтому, с моей точки зрения, здесь вот эти две вещи должны идти как бы нога в ногу, что называется. Фиксация и потом и подготовка к тому, чтобы это было конфисковано.
9: Такие хроники текущих событий 2.0. Но, Максим, такой еще вопрос. А подчеркивание этой проблемы коррупции, которая совершенно еще никуда пока не делась, совершенно остается актуальной. А насколько это может повлиять сейчас на текущие взгляды избирателя? Все-таки мы с вами встречаемся на выборной неделе, в пятницу уже начнется так называемый 3-единый день голосования.
13: Ну, насколько я понимаю логику расследований ФБК сегодняшнюю, да, они пытаются достучаться до новой аудитории. Все-таки расследования, которые собирали миллионы просмотров, не смотрели люди, которые сегодня обрели право голоса, которые сегодня могут уже каким-то образом удивиться или там, не знаю, возмутиться вот этим безумным награбленным миллиардом. Поэтому, конечно, то, что сегодня ФБК, другие расследователи используют уже накопленный материал для того, чтобы объяснить другой, новой аудитории, молодой аудитории, с кем они сегодня имеют дело, с какой властью они сегодня имеют дело, это совершенно бесполезно. И более того, это очень важная работа в преддверии так называемых выборов, так называемого спектакля по демонстрации единства фюрера и нации. Конечно, это дополнительный стимул к тому, чтобы люди могли сегодня искали возможность и использовали инструменты высказать свою позицию при помощи ли умного голосования, при помощи ли там делания бюллетеня недействительным. Но самое главное сегодня, как все российское сопротивление рекомендует, чтобы люди делали все это в 12 часов по местному времени, то есть в полдень, который будет символизировать участие в этой процедуре людей, которые выступают против войны и против нынешнего бандитского режима.
9: Ну и к еще одной такой извечной проблеме России сегодня хочется обратиться. Отцы и дети, точнее, матери и дети. Тут как смотреть в глаза матери, если отказался идти воевать и уехал за границу? Таким вопросом на днях задалась звезда такого старенького НТВ-шного сериала «Бальзаковский возраст» или «Все мужики СВО» Юлия Меньшова. Детей политической и творческой элиты, впрочем, на фронте найти было бы довольно затруднительно, даже при очень большом желании. Другое дело, если ни к тем, ни к другим вы не относитесь, а сверху спущен план по настоятельным рекомендациям к подписанию контракта с Минобороны России. План по регионам, по каждому по отдельному, и доходит вплоть до муниципальных уровней. И антивоенный комитет выяснил, теперь чиновников в регионах штрафуют за несоблюдение этого плана. Мой коллега Артем Радыгин продолжит.
14: Некоторые ведь живут или не живут, непонятно. И как уходят от водки там или еще чего-то, непонятно. А ваш сын жил. Понимаете? И его цель достигнута.
15: Осознанная смерть как цель всей жизни. Эта установка звучит из телеэкранов с первых дней мобилизации. Но рост цен на военные контракты и неспособность затащить в армию даже 2% студентов показывают, что цель не самая востребованная.
16: Мы вот воспитали людей, которые говорят, что вот, собственно, классно свалить. Пусть здесь все горит огнем и бомбы падают, а зато я уцелел.
15: В 22-м году почему-то произошел парадокс русского менталитета, рассуждает бывшая ведущая Первого канала Юлия Меньшова. Молодежь расхотела умирать и, цитата, ломанулась в аэропорты.
16: Парни, вы что делаете, а? Вы как, ну, то есть, а как вы потом будете смотреть в глаза мамам? Хотя, скорее всего, мамы их собирали. А как вы будете потом смотреть в глаза девушкам, которые... Это же ведь вот они выставляли себя в социальных сетях, а это же, так по логике, постыдный поступок.
15: Поехать за границу стыдно, говорит Меньшова. Но в дни выхода интервью ее совершеннолетний сын в Турции. Он сам выставил фотографии в соцсети. Проект «Можем объяснить» пишет, что Меньшова и ее сын еще до войны подавались на ВНЖ Латвии.
17: Не по депутатам мы будем судить, а по тому, кто из их сыновей будет мобилизован, кто из сыновей самых воинственных политологов будет мобилизован. И вот тогда люди посмотрят, действительно это СВО для всех или только для тех, кто не может отбиться от военкомов.
15: За 5 лет войны представители российской власти несколько раз открыто заявляли о собственных детях на фронте. Например, пресс-секретарь Путина. Его сын якобы воевал на передовой.
18: Семья против?
19: Поддержали.
18: Но не сразу.
19: Конечно, немножко были в шоке.
15: Это видео, якобы с Николаем Песковым, телеведущий Владимир Соловьев показывал в апреле 23 года. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин тогда утверждал, что сына Пескова он взял к себе по поддельным документам и отправил в Солидар. О желании поучаствовать в войне Пескова-младшего спрашивал соратник Навального Дмитрий Низовцев, представившись сотрудником военкомата.
20: Господин Песков, да. Насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Короче, я буду это решать на это самое. Я буду это решать на другом уровне.
15: В 60 регионах России суды оштрафовали чиновников за невыполненный план по набору добровольцев, пишет издание «Вот так». Задачу бюрократам спускает оперштаб при губернаторе. Но чиновники не понимают, как набрать добровольцев, если подписать контракт гражданин должен добровольно.
21: То есть я же не могу силой заставить, а вы знаете, сами принять решение. Ну как я, Николай, ты у меня идешь на СВО?
22: Нет.
21: Ну как, какое решение?
22: Говорю за других.
21: За себя примите решение.
22: Ну, за себя я принял решение.
21: Я вижу, что вы здесь.
22: Ну, вы же тоже здесь.
21: Ну, конечно. Я бы принял это решение. Ну, к сожалению, меня не отпускают.
15: Как добровольно отправить сотрудников на войну, не понимает и бизнес в регионах. Этот разговор с главой Мульского района Бурятии издание «Люди Байкала» выложило еще в апреле 26 года. С тех пор, пишет издание, у предприятий появилась возможность откупиться. За каждого неотправленного на войну сотрудника дать по 100 тысяч рублей анонимной сторонней фирме. А она уже на эти деньги найдет добровольца.
9: Политик Андрей Пивоваров, один из авторов вот этого исследования о штрафах для чиновников, отмечал в своих соцсетях, что чиновникам приходилось оправдываться, и это любопытно, поскольку есть конкретные цитаты. И вот на одном из заседаний, на одном из протоколов подобных встреч, как бы с оправданиями, Пивоваров такую деталь обнаружил, мол, целый мэр города Братска сказал, не идут люди на войну, у них зарплаты выросли, они больше не нуждаются уже в настолько больших деньгах, как бы уже есть на что жить. То есть, если с деньгами хоть немного становится полегче, на войну уже никого не затащишь. Вот такая получилась конструкция. И с нами по-прежнему в прямом эфире журналист проекта «Можем объяснить» Илья Давлячев. Именно «Можем объяснить» как раз-таки и обнаружили вот эти документы семьи Меньшовой в стране Евросоюза и НАТО, между прочим. И в материале, вот у меня к вам такой вопрос, в материале упоминались и ВНЖ, то есть временный вид на жительство, и ПМЖ, который постоянный. Я поясню разницу для наших зрителей, кто не в курсе. ПМЖ в Латвии выдается не ранее, чем через 5 лет с момента вот старта ВНЖ, то есть это такой уже второй этап. Так какой же документ у семьи Меньшовой, и есть ли хоть какие-то детали о том, как они могли это получить?
12: Ну, по утечкам, которые мы получили, ну, собственно, Меньшова и ее семья, это по закону не обязаны, в МВД сами сообщать, да, когда получают иностранное гражданство, ВНЖ, ПМЖ. По Меньшовой там ВНЖ, а вот по ее мужу и по ее сыну там речь идет о постоянном жительстве. То есть это ПМЖ, которое выдается спустя 5 лет. Да, в случае с Меньшовой, она, кстати, это не скрывала. Она же в Инстаграме раньше любила очень выкладывать фотографии там из своих поездок, из путешествий в Латвию, Литву сюда она приезжала, во Францию, господи, где она только не была, Амстердам, сердечко у нее до сих пор висит, фотография, опубликованная в соцсетях. Но, кстати, она говорила в интервью, что плохо, как-то не так воспитали поколение молодое, но вот Юлия Меньшова, кстати, нормально воспитала своего сына, потому что он, Андрей Гордин, придерживается оппозиционных взглядов, он не поддерживает войну, поэтому мы на него сильно так не наезжали в этой заметке, в отличие от Юлии Меньшовой самой, которая говорит, что как-то плохо идут люди, да, уезжают как-то они из страны, ой, нехорошие люди. Вот, а сын-то ее, кстати, выступает против войны. И в первый день он публиковал антивоенное заявление, и на пикеты выходил в 2020 году. Но вот не повезло ему с мамой, мама у него вот такая. Ну, в отличие, например, от Лизы Песковой. Мы часто вспоминаем там разные примеры чиновников, которые там ратуют за войну, а сами своих детей не отправляют никуда. И показывали Пескова, сына, собственно, Дмитрия Пескова, который якобы где-то там был на фронте, его там Пригожин вербовал и там взял в свои войска. Но вот что-то не соотносится, потому что пока Николай Песков якобы был на фронте, его машина, которая принадлежит ему, спокойно разъезжала по Москве. Интересно, кто там сидел за рулем? Беспилотник был у Николая Пескова. А у Лизы такая же история, потому что мы сейчас слышим, что, мол, никто не знал там, и Песков якобы не знал о том, что Путин начнет войну. Но по какому-то невероятному стечению обстоятельств Лиза Пескова буквально за сутки до начала вторжения в Украину улетела во Францию. Опять же, следует из утечек пограничной службы ФСБ. То есть Дмитрий Песков, судя по всему, сам свою дочулю купил ей билет, сказал, улетай на всякий случай, и там отдыхай, развлекайся. И, собственно, из Парижа Лиза Пескова, видимо, ну, невидимо, а наверняка писала вот ту самую сториз, где она высказывается против войны, но потом папа, видимо, ей позвонил и настучал по голове. Вот это меня все время больше всего бесит. Я сейчас заводиться начну, потому что вот эти люди зовут, призывают других идти умирать непонятно за какие идеи, да, там за малую такмачку, которую никак взять не могут. А сами на войну не идут. Вы не найдете ни одного реального примера депутата Госдумы условного, который пошел на войну. Милонов там все время что-то рассказывает, что он где-то воевал, там орден получил. Никаких доказательств, подтверждению этому нет. Есть Адам Делимханов, который тоже депутат Госдумы, который якобы там где-то тоже находится на фронте, из-за чего не приходит в Госдуму, при этом получая там зарплату. Опять же, нет никаких доказательств, что Адам Делимханов находится на войне. То есть мы видим, простите, сплошное лицемерие, вранье со стороны этих людей, которые отправляют обычных людей умирать за малую такмачку, а сами при этом получают миллионы, миллионы в год. Вот только по утечкам зарплата Володина больше 1 миллиона рублей в год на посту председателя Госдумы. Я уже не говорю о том, что у него там есть дома, квартиры, жена его там получает неплохие деньги, ну и так далее. Примеров таких куча.
9: Если не ошибаюсь, все-таки у мамы Володина, но да, опять же мы возвращаемся к началу нашей программы, вот к тому, как и через что, и через кого, и у кого что вообще имеется в собственности. Разумеется, сами депутаты живут исключительно на зарплату. К Максиму Резнику, к политику, хочу обратиться. Вот с первых дней войны вот этот вопрос был актуальным. А пойдут ли такие VIP, привилегированные дети на фронт, такие сыночки-корзиночки? И вот видео, которое мы показывали, фрагмент телеканала НТВ, это на самом деле 22-й год. Вот прошло 4 года полномасштабной войны. Как вы думаете, почему этот вопрос, вот он так и остался в вакууме, что ли?
13: Ну, потому что они никогда не хотели воевать. У них же была абсолютно понятная философия. Собственно, она никуда не делась. Грабить в России, тратить на Западе. На Западе невозможно теперь тратить в Дубае. Ну, или на Западе, если где-то какие-то есть лазейки. Поэтому для них ничего не поменялось. Это не война отечественная, не война народная. Тем более, уже не говоря о том, что о каком народе можно говорить применительно к этой лживой, лицемерной, насквозь фашизоидной и трусливой элите. Элитке, я бы сказал. Они, конечно, ну, не хотят умирать, они хотят, чтобы умирали другие. И поэтому, когда вот Илья говорит, что он заводится, я его прекрасно понимаю. Я вот тоже совершенно не могу спокойно об этом говорить. Когда я вижу вот эту кровавую кремлевскую чмоль, которая оправдывает гибель человека и говорит, что он умер, значит, это прекрасный результат его жизни, просто, ну, реально теряешь дар речи в этот момент. Конечно, это абсолютно насквозь лживое, дрянное бандитское государство, которое захватило власть. Это банда, которая отправляет убивать людей, которая убивает людей в другой стране. И это, конечно, ну, не может вызвать никаких, знаете, таких, не может не вызвать очень таких специальных, я бы сказал, эмоций, когда очень трудно подбираются слова и очень трудно выбрать цензурные выражения, чтобы вот, говоря об этих людях, но, или не людях скорее. Но, безусловно, их философия, если так можно назвать, заключалась не в том, чтобы умирать за родину, а заключалась в том, чтобы грабить родину, а тратить это все там, где комфортно. Потому что, конечно, они относятся к нашей стране, к России. Она наша страна. К моему родному Петербургу, как оккупационная администрация. Фюрер Путин, гуляйтер Збеглов. Это люди, которые никак не связаны с российскими гражданами, с петербуржцами. Их никто на самом деле не выбирал уже давно. Это люди, которые правят при помощи насилия и репрессий. Грабят и убивают и россиян, и украинцев. И вообще превращают в кровь и смрад все, до чего дотянутся. Поэтому, конечно, с одной стороны, это люди насквозь лицемерные, с другой стороны, насквозь преступные. Но говорить о том, что они заряжены какой-то идеей, я бы не стал. Таких идейных, заданутых, там, знаете, там, несколько там, процентов на самом деле.
9: Ну вот да, можно там... предположить, что все-таки по инерции иногда такое вываливается. И, Максим, простите, вынужден вас перебить, у нас заканчивается время эфира. Максим Резник и Илья Давлячин были сегодня с нами в прямом эфире. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью поэтессы Веры Полосковой ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганову. Вера Полоскова – российская журналистка, актриса и поэтесса. Перед отъездом из России после начала войны она была уже состоявшимся автором, опубликовав 6 книг. Этой осенью состоится мировая премьера мюзикла «1984» на стихи Полосковой по мотивам антиутопии Джорджа Оруэлла. Действие романа перенесено в наши дни. Вера Полоскова в интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганову читает свои стихи и рассказывает о работе над новым спектаклем, об отъезде из Москвы после начала агрессии России в Украине и невозможности возвращения, а также о жизни на Кипре и воспитании 3 детей.
4: Мы с вами беседуем на полях фестиваля Outloud, где вы только что поэтический блок у вас был, и вы с вашим коллегой и другом Борисом Барабановым представляли мюзикл 1984. Вот сначала о нем хочу поговорить, но прежде чем о мюзикле, хочу вам задать вопрос. Вы когда в первый раз прочитали эту книжку? Помните ваши впечатления о ней?
5: Да, мне кажется, в подростковом возрасте. Я не помню, была ли это история из списка литературы или мое личное какое-то решение, но она меня, конечно, потрясла тогда, и мне кажется, именно поэтому с такой ясностью мне, в общем, пришло понимание, что мне нужно этим заняться, потому что всегда первое впечатление главное в этом. Но надо сказать, что сценарий по этой книжке, он сильно отличается от книжки. Он, мне кажется, такой...
4: Сценарий мюзикла, да?
5: Вот да, который, сценарий мюзикла. И когда я просила какого-то руководства и направления, мне сказали, что важнее, чтобы это был сценарий, потому что сценарий еще задействует Замятинское «Мы». Сценарий очень сильно адаптирован под время, потому что все очень мультимедийное.
4: Да-да, там даже на афише написано мультимедийный мюзикл.
5: Он правда, будет по декорациям очень красивый и очень современный. И если в книжке за нами следит только телевизор, то сейчас за нами следит практически все, что нас слушает и способно распознавать речь. Ну, короче, там, в общем, так довольно серьезно осовремененный текст. И он вписан в такой, наверное, еще не подразумевавшийся Оруэллом контекст, что все шоу, вообще все шоу. И диктатура – это тоже большая система наведения морока. Наверное, так. Потому что все-таки во времена Оруэлла, в 40-е, когда написано 1984, вся реальность была еще очень сильно дана в ощущениях. А то, с какой она молниеносностью подделывается сейчас – это даже страшнее, мне кажется, по части антиутопии. Потому что до последнего, следя за главным героем, мы не можем понять, он в вымышленной реальности или он в подлинной реальности. Он понимает по-настоящему, что с ним происходит, или выводит за нос с помощью технологий и подделывают ему восприятие. И это так интересно, именно поэтому мне захотелось...
4: А вы вот, когда читали эту книгу первый раз, может быть, как перечитывали, вы вообще могли представить, что спустя 80 лет после ее написания она будет, ну, наверное, самой актуальной вещью?
5: Нет, мне кажется, не хотелось. Ну, как бы мы все это читали как учебники. Моя мама, которая выносила четвертую копию «Доктора Живаго» за ремнем своих брючек с предприятия, на котором она работала, и очень молилась внутренне, чтобы не чихнуть, не упасть, не рассыпать, ни обо что, ни во что не врезаться, чтобы это не рассыпать, потому что это сразу срок. У нее было 2 дня, чтобы прочитать запрещенный роман, передать его там дальше. И когда мы с ней об этом разговаривали, она говорила, что я все могла представить, кроме того, что мой ребенок будет в списке запрещенных авторов снова, ровно в такой же ситуации, что когда библиотеки не выдают твои книжки, в том числе и детскую, потому что ты злой разбойник Бурмалей.
4: Вы работали над этим мюзиклом, с командой ваших коллег, друзей. Я так понимаю, что вы при этом были все в разных странах.
5: Не представлены лично до сих пор.
4: Да, это как вообще происходило?
5: Мы ни с кем из этих прекрасных людей все еще не знакомы лично. И это одна из интересных, мне кажется, особенностей времени.
4: Угу.
5: Мне кажется, мы сейчас очень быстро можем установить, свои люди или нет. И даже к середине жизни набраться отваги очень быстро спрыгнуть, если это не твои люди. Потому что для создания совместного творческого продукта вот это понимание и магия, когда все уже понятно, без объяснений, самое главное, если ты попадаешь в ситуацию, где тебе все нужно объяснять, оправдываться бесконечно и переделывать, то это будет мукой.
4: Как говорил Цветаев, если нужно объяснять, то не нужно объяснять.
5: А мы настолько, у нас была, наверное, предпосылка главная, что нам весело очень вместе работать, и что они меня не просто так позвали, они хорошо знают, кто я, и им нужна именно я. И изнутри ситуации ты не думаешь, что ты пишешь какую-то вещь, которая должна тебе пережить вот это все. Ты просто радуешься и гордишься, что человек, которого ты слушаешь сам, получил твой текст 2 часа назад, а сейчас тебе присылают готовое демо, спел его в микрофон телефона, и уже готова песня, и от того какая-то красивая песня, у тебя сердце пропускает удар. Вот и вся история, почему мы это написали.
4: Вера, а скажите, механика написания мюзикла и механика написания собственных стихов, которые у вас рождаются в сердце, она разная?
5: Конечно. Это актерская задача.
4: Актерская, в смысле, мюзикл писать?
5: Да, потому что ты не можешь от своего имени писать. У тебя есть герои, и они разные, и они по-разному говорят. Потому что там есть трусливый, скользкий Парсонс, и есть цинический такой, прячущийся за маской всеведения Уинстон Смит, и есть нежнейшая, просто наотмашь такая главная героиня. Они по-разному все говорят, по-разному поют, и помимо творческой, вот этой песенной, у тебя есть еще актерская задача, потому что ты должен придумать, как ты за каждого из них скажешь. И самые подлые в этой пьесе люди говорят максимально высокопарно и невероятно вежливо, как и всегда бывает.
4: И это надо все тоже передать поэтически.
5: Чтобы ты никогда не догадался, что они на самом деле тебя используют или собираются вообще лишить свободы, например. А самые классные там, очень прямолинейные и вообще. И даже сам персонаж, он очень по-разному говорит от момента, когда он уверен в себе и думает, что тьма отступила. И он дает интервью на руинах империи, и потом, когда все очень резко меняется, у него меняется и язык тоже.
4: Вера, а могу я вас попросить что-то прочитать, какой-то фрагмент?
5: «Где из меня сырой, кипящий горький свет, бил вольтовой дугой без отдыха и спроса, продольный гладкий шрам с посадочный билет, идущий через весь упрямый череп коса. Я непривычно пуст, сосредоточен, тих, отделен от вытья и поиска, и смысла, неразличим для всех охотников своих, стерилен и разъят на емкости и числа. Иди сюда. Ничем тебя не ослеплю, заживший ровный шов вдоль голода и дара. Таким я нужен был, суливший мне петлю, дурдом, суму, тюрьму, чтоб сердце не рыдало, не тлело, не рвалось, не пело под грозой, смиренная труха и мудрая усмешка, зловещая слегка, как врезана фрезой. Я рад, что ты пришла. Молчи, за нами слежка. Нам можно 5 минут прохожими в толпе, плечом к плечу стоять, без ропота, без цели. Возможно, я дышу, чтоб помнить о тебе. Они забрали все, но память не сумели».
4: Спасибо большое.
5: Такое есть
4: Спасибо, спасибо. Вера, а как вы думаете, почему вот из трех таких канонических антиутопий 20 века, ну, вот «Мы» Замятина, которую вы уже употребили, «Дивный новый мир» Хаксли и «84», естественно, там и «Брэдбери» можно вспомнить, «Фаренгейтом» и так далее, но вот три канонических. Вот все-таки 84-й, хотя он позже всех был написан, да, ну, он стал, вот, наверное, самой культовой книгой, да, которая растаскана на цитаты, на какие-то, не знаю, мемы, прости господи, и так далее, и так далее. Вот почему?
5: Мне кажется, уже из того момента, как он снова сбывается, его сила в невероятной точности деталей. И в том, что люди, которые заново строят вокруг тебя тюрьму, искренне убеждены, что они добра тебе желают. Они всем добра желают. Они искренне убеждены, что их параноидальный контроль – это забота о безопасности. И ужас как раз в этом. В том, что ты должен свои чувства, свое восприятие все время предавать, чтобы быть удобным для них. А для них так устроена забота о населении. Вынуть из всех жизнь,

0: Если вы сдержаете,
1: он прям, мне кажется, прям тут будет как абсолютно...
0: Ну, просто это тоже невероятно злободневная вещь. Угу. Да, мы же все... Ну, я человек, которого год назад внесли в террористический список. Я в уголовном розыске. Я человек, у которого заблокированы счета в России. Ну, это подарок мне иметь возможность такое написать. Тем более, что когда я задавала вопрос, я говорю, послушайте, давайте мы не будем над ними смеяться. Потому что была история про то, что мы должны их спародировать, как они говорят вот этот вот язык, как в начале века был наркомпрос, и вот это все выломанный, да, решенный какого-то, что ли,
1: да,
0: смысла, переломанный. Нет, у них должна быть сверхцель, и они должны уметь ее объяснить. Но она будет очень странная и очень безумная для всех, кто хоть что-то понимает в этом. И получилось вот что. Все то, что отравляет разум, все то, что вызывает горечь, мы заменили новоязом. На новоязе не поспоришь. В нем ни сарказма, ни подтекста, ни заковыристых ругательств. На нем не выразить протеста, который ты так любишь, братец. Поставили для новояза лишь то, что в жизни пригодится. Слова восторга и экстаза от обретения единства. Слова почтения, привета, признательности за щедроты. Твои угрозы и наветы. Из них не скажешь ничего ты. Поэтому все наши песни о славе были и о силе. О том, как мы, собравшись вместе врагов бесстыжих, победили. О том, какой чудесный вечер. О том, как девушка смеется. Мы разработали наречие, в котором не заходит солнце. В нем утверждали стиль и мера, призыв не ныть, а состояться. Они бесили лицемера. Мысли преступника боятся. С ним были неосуществимы ни преступления, ни войны. Им пели дети херувимы, пока вы были недовольны. Вы вечно чем-то недовольны. Свой род душевного недуга. А нам несли радиоволны, как важно уважать друг друга. Как сладок труд во имя мира, покоя и большого брата. А вы, кому ничто не мило... И для кого ничто не свято, вы, исполнители заказа по очернению государства, не заслужили новояза, не знали сказочного царства. Вы грязной, ядовитой пастью всех нас высмеивали лживо. Теперь вам странно, что несчастье расплатой горькой послужило.
1: Спасибо большое, спасибо.
2: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
3: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
2: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
3: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
2: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
4: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Поэтесса Вера Полоскова отвечает на вопросы ведущего Виктора Кулганика. Вера Полоскова не только поэт, но и актриса. Свои театральные способности она применяет и на выступлениях при прочтении своих произведений. С этим связано участие в различных театральных проектах. Первый сборник стихов поэтессы «Непоймание» был опубликован в 2008 году, если не считать ее книги, написанные для детей. В этом же году Полоскова начинает принимать участие в творческом театральном эксперименте – спектакле Георга Жено «Общество анонимных художников», в котором каждый зритель может попытаться изучить свое «я» и раскрыть таланты. Другим экспериментом Полосковой в области формы стало смешение декламации стихов и рок-музыки. Идея родилась после создания аудиоверсии произведений поэтессы, после чего был записан отдельный альбом. В феврале 2009 года Полоскова стала лауреатом премии «Неформат» в номинации «Поэзия». Продолжаем интервью.
1: Вер, вы уже несколько лет живете на Кипре. Как вы сами сказали в одном из интервью, это маленький кусочек суши, окруженный морем.
0: Да.
1: Море успокаивает?
0: Да, море все меняет, правда.
1: Как ваш греческий? Учите?
0: Я знаю 15 примерно фраз, применимых в быту, которые резко располагают к тебе и таксиста, и официанта, и нотариуса, и кассира. А вот дети мои уже потихонечку поют песни на греческом. И

0: и способны переводить мне в кино какие-то особенно трудные места, потому что иногда мы ходим в кино и смотрим
1: Спайдермена
0: по-гречески.
1: А дети встроились в эту жизнь?
0: Да, да. Ну, там, на самом деле, Кипр, будем честны, одна из самых, наверное, бесполезненных площадок для погружения нового, потому что это то, что меня когда-то и подкупило. Я никогда не была на Кипре до момента, когда у меня был в начале войны там концерт, который два раза переносили из-за пандемии. Происходит вот это все, два месяца идет война, мои дети живут, и я в Индии, потому что это была самая быстрая виза, которую можно было сделать, и я приезжаю его играть, то, что я обещала. И меня так потрясло, насколько это безмятежное пространство, в котором всегда какие-то фантомные 70-е, как будто это старое кино. Дедушки играют в нарды, пьют густой кофе, все очень неспешно, одна машина в полчаса проезжает. В межсезонье это было, и я подумала, боже, есть люди, у которых прям есть благословение, они могут жить в таком месте постоянно. И когда я поделилась, как я восхищаюсь тем, что досталось моим подругам, которые меня туда вытащили, они сказали, давайте, может, мы вам поможем перебраться. Я подумала, что я, наверное, себе дам месяца три, и потом буду искать, потому что как на Кипре остаться, было не очень понятно. На Кипре 1 300 000 населения. Ну, это правда...
1: В одном районе Москвы.
0: Курортная зона, да, и как бы и холмы, выжженные, рыжие, красивые холмы с кустарниками. У меня трое детей, и они в этом году должны были, вот старший должен был идти в школу. Но уже через 3 месяца, когда таки мы нашли школу и нашли квартиру, я поняла, что я никуда не хочу уезжать. И следующие несколько лет, каждый раз, когда я куда-то надолго уезжаю, у меня постоянно гастроли. И, конечно, есть совершенно невероятные города. И за эти 4 года я объехала мир, наверное, 2 раза, во много раз больше, чем когда-либо до этого. Я никогда столько в жизни, как и каждый из нас, никогда столько в жизни не путешествовала, как в эти 4 года. И каждый раз я куда-то летела. В Барселону, в Лиссабон, в Монреаль, в Нью-Йорк, в Париж. И смотрела, и думала, может быть, надо было, может, я поторопилась. Потом я возвращалась, и я думаю, боже, какое счастье. Это просто ни с чем нельзя сравнить. Это облегчение, когда ночью ты приземляешься в дорогом сердцу аэропорта Ларнак, и думаешь, господи, наконец-то я дома. И я за эти 4 года...
1: Это
0: самое, на самом деле, это бесценное чувство.
1: Конечно, конечно.
0: Чувство, что, например, тебя узнает таксист, которого ты вызвал, и вы уже с ним ездили, потому что их очень небольшое количество.
1: Там,
0: да, и мы все друг друга знаем. Он первое, что спрашивает, как ваши дети. И это, ну, правда, все очень близко живут, все друг друга наблюдают. И никому не приходит в голову как-то доминировать и соревноваться. И никогда в жизни мы не слышали никакой ноты брезгливости или отчуждения, что мы небесные. И количество людей, которые просто нам ни с чего хочет помочь и быть полезными, и о нас позаботиться, оно всегда меня совершенно... Оно мне до слез доводит иногда.
1: Вы в одном из своих интервью, относительно недавних, ну, год-полтора, сказали, что духовность человека, на ваш взгляд, проявляется в том, как он общается со своими детьми, когда его в этом, при этом никто не видит.
0: Да.
1: Ну, со своей собакой, там, я не знаю. А вот как вы общаетесь с вашими детьми, когда вас никто не видит?
0: По-разному. Давайте будем честны, что не всегда это признание в любви бесконечное. Но мы сейчас вот, я ездила проверить, на самом деле, в каком состоянии каникулы с детьми в одиночку. Это большое испытание. Я решила съездить, показать их своим друзьям в Черногории. Мои друзья из классных, далеких театральных времен. Вот откуда мы все друг друга знаем еще с ребятами. Мы когда-то все...
1: Ну, из практики, собственно, да?
0: Да, работали в практике. И вот многие мои друзья из тех времен, сценографы, композиторы, люди, которые там расписывают стены, ну, в общем,
1: ну, да,
0: много кто поселился в Черногории, да. И я приехала с детьми, и удовольствие, которое они получали от общения с моими детьми, и я сама, которая в целом как-то по-другому на них совершенно посмотрела, потому что мы внутри рутины, на самом деле, совсем не так много времени проводим вместе. У них есть школа, у меня куча работы, я улетаю, прилетаю. А тут мы были бесконечно 24/7 вместе. Я поразилась, как они выросли, сколько у них всего происходит. Они ни разу не поругались за 2 недели.
1: Втроем между собой, да?
0: Да, я подумала, что, ну, я многое в жизни провалила, но этот проект, эта троица, она офигенная совершенно. И уже какие-то все мои там беспокойства по поводу того, что они не адаптируются, что они застрянут, отстанут, они все пройдены, потому что у них такое количество друзей. Они говорят на трех языках и поют на трех языках.
1: Ну, русский, естественно, английский, очевидно.
0: Русский,
1: да?
0: Английский, греческий.
1: Угу, угу.
0: Это очень круто. Интересно наблюдать за тем, как это абсолютно просто само собой как будто происходит.
1: Ну, они же как губки, они же
0: впитывают
1: все. Да, да, да.
0: Они поставили спектакль, и вот они пришли и 2 недели поют песни на английском языке в доме. В общем, меня это как-то все... Я не была к этому готова. У меня дочь через 3 дня идет в 1-й класс. А у меня все время ощущение, что я вот привезла совсем малышей, и они еще совсем как бы... Мне нужно постоянно над ними держать крылья. И эти люди разрулили себе сами всех друзей. Все дни рождения, на которые они ходят, они меня просто в известность ставят, куда и когда они собираются, куда и когда они идут играть в футбол, с кем они идут купаться, у них как бы общество.
1: А как вы умудряетесь все-таки с 3 детьми прекраснейшими, тем не менее, работать? Ну, все-таки поэзия, ну, я не говорю про командировки, это отдельно, когда вы уезжаете, даже когда вы дома, вот, ну, чтобы писать стих, писать что-то.
0: Ой, это, мне кажется, это тема для стендапа, особенно стендапа, как я писала этот мюзикл, потому что я написала этот мюзикл за 2 недели, не отходя от детей практически вообще, провожая их на автобус, встречая их с автобуса, в процессе того, как я рубила им салаты, собирала одежду на завтра. Это очень, мне кажется, в маленьких промежутках, потому что мне легче пишется, когда я куда-то иду. Вот я их провожала в школу, у меня был маршрут, за который я должна была песни успеть написать. И вот этот вот момент, когда ты уже подходишь к дому и специально, ну, медленно идешь, чтобы успеть 2 строчки последние придумать. Это очень забавно, наверное, выглядит со стороны, как я пишу эти тексты, потому что ты в этот момент в наушниках, ты же переслушиваешь мелодию, тебе нужно, чтобы она укладывалась. Ты идешь, как городской сумасшедший, сам себе поешь.
1: И еще сочиняешь,
0: возвращаешься, выключаешь, встречаешь их с автобуса, приводишь, кормишь, пользуешься моментом, когда они все занимаются своими делами, кто-то смотрит мультфильм, кто-то, значит, делает домашнее задание, ты быстро пошел, дописал, отправил, перечитал, вроде все помещается, вернулся. Я очень люблю, как это выглядит. А что касается гастролей, я в разводе, у меня совместная опека. И сейчас, слава богу, есть возможность, ну, меняться. За это лето у меня было 14 выступлений в Америке. 14 маленьких выступлений в Америке.
1: Ну, то есть это минимум там 3 недели вы отсутствовали?
0: Да, я 25 дней у меня не было. Значит, Тель-Авив, Париж. И вот сейчас, взяв уже детей, было 2 концерта в Херцегнове и в Будве. Еще и как бы работающая мама.
1: Вер, по моим ощущениям, ну, это такие мои мысли, люди, которые вот уехали последние там 4 года из России, они делятся на 2 категории. Кто-то ждет окончания, ну, нет, окончания войны ждут, конечно, все, естественно, нормальные люди, это не обсуждается. Но кто-то считает, что война закончится, возможно, Путина не станет по каким-то причинам, естественным или искусственным, так сказать. И вот они прям ждут, что они вернутся в свои города, на свои улочки, в любимые, не знаю, кафешки, книжные магазинчики и так дальше. Кто-то понимает, что он не вернется никогда. Я так понимаю, что вы относитесь ко 2-й категории, да?
0: Да.
1: Как вы с этим осознанием живете?
0: По-разному. Я думаю, что мои иллюзии по поводу того, что я куда-то когда-то вернусь, закончились, ну, когда мама не стала. И я не смогла поехать с ней попрощаться и ее похоронить. Мне кажется, в этот момент многое переворачивается навсегда. А во-вторых, ну, террористический список, уголовный розыск, заблокированные счета – это вещи, которые даже если их тебя отменят, они тебя будут долго еще сопровождать. Я не могу сказать однозначно, что я не хочу прям съездить, когда все закончится, потому что я думаю, что это будет чувство совершенно оглушительное. Но возвращаться – нет. Я думаю, что мы, когда осознаем объем того, что изменилось навсегда, эти разговоры про возвращение сами собой исчезнут. Такие вещи никогда не проходят бесследно ни для кого, ни для человека, ни для государства, ни для психической картины населения, ни для чего совершенно. И мне кажется, мы какую-то очень осторожную, такую из мокрого песка жизнь новую выстроили именно для того, чтобы иметь опору, не горевать все время,
1: ну, да,
0: и не оплакивать.
1: Да, да.
0: Я учусь, моя книжка последняя называется «Lost and Found», потому что кроме того необозримого, что оставлено, наверное, будет еще то, что нам откроется, мы просто пока не можем себе представить. И за это я уже благодарна. И я особенно отдельно благодарна, что остров, например, на котором я живу, на нем совершенно невероятные, дружные и обширные белорусские и украинские диаспоры. И я имею доступ и туда, и туда, и я имею возможность ходить на даху-браху с моими украинскими подругами и, там, не знаю, на день рождения Кови Цеслеру, который собирает большое белорусское комьюнити, потрясающих совершенно людей, музыкантов, художников всех на свете. Мне кажется, и моя цель профессиональной деятельности – какой-то купол создавать, в котором нет войны сейчас, где просто те же самые люди, которым из каждого утюга рассказывают, что они враги до конца своих дней, сидят, как сегодня, и плачут, и смеются в одних и тех же местах. У меня был в Варшаве концерт в начале июня, и он внезапно собрался, sold out, там, буквально за 3 недели его объявили, и он вдруг весь распродался. И я в конце, не удержавшись от любопытства, говорю: друзья, вы можете сказать, откуда вы? И выяснилось, что, наверное, 65% из Украины, и еще 30%.
1: Из разных...
0: Ну, из Беларуси. Там же практически нет россиян. И буквально несколько рук в разных концах зала, они не вместе пришли, потому что там почти нет россиян сейчас, только по политическому убежищу. И меня это так потрясло. Я была так глубоко до слез благодарна людям, что они продолжают мне доверять. Как человеку, у которого, да, красный паспорт, по-прежнему никакого другого пока не светит. Но есть чувство, что мы все-таки все люди, которые понимают все правильно, противостоят лжи, противостоят мороку, понимают, что такое насилие, видят вещи одинаково, мы все-таки все по одну сторону, и между нами вражды никакой быть не может. Для меня это самое главное, что вообще происходит.
2: Поэтесса и актриса Вера Полоскова рассказывала ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку о своем мюзикле, стихах, а также о преследовании в России. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио «Свобода».
4: Говорит «Радио «Свобода».
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
4: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: «Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
5: Каким вам представляется будущее России?
6: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
7: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
8: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
10: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
9: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
10: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
9: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
10: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
11: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
12: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
11: Это четвертый выпуск из цикла «Правосудие при Путине», и сегодня расскажем о судах над Заурбеком Талхиговым и Хасаном Закаевым. Эти имена мало кому известны, и об этих процессах не то чтобы много рассказывали. Талхигов и Закаев не были друг с другом знакомы и приговорили их с разницей в 14 лет. И только их российские власти судили по делу Нордоста.
12: Мы отклоняемся от обычного течения программ из-за экстренного события в Москве. Группа вооруженных людей, около 20 человек, захватила концертный зал, где шло представление мюзикла «Норд-Ост».
11: Это фрагмент эфира «Радио Свобода» 23 октября 2002 года. В тот день террористы проникли в здание Московского театрального центра на Дубровке и на протяжении трех дней удерживали более 900 заложников. Ранним утром 26 октября власти организовали штурм с применением газа, состав которого засекречен. Все боевики были уничтожены, а спасательная операция обернулась гибелью 125 заложников. Мы подробно рассказываем об этом в выпуске нашего подкаста «Норд-Ост. Расследование не окончено», который записали к 20-летней годовщине тех событий. Непосредственно после освобождения заложников судить оказалось некого. Всех террористов убили во время спецоперации. Кстати, тот факт, что никого из нападавших не взяли живым, если как минимум некоторые из них должны были уснуть после использования газа, до сих пор вызывает вопросы. А обвинения в подготовке и организации теракта заочно предъявили Аслану Масхадову, Шамилю Басаеву, Зелимхану Яндарбиеву и Ахмеду Закаеву. Российские власти называли их лидерами чеченских боевиков. И следствие опиралось на оперативные данные о том, что план крупномасштабной диверсии в Москве утверждался на Высшем совете полевых командиров Ичкерии. Но никого из них за Норд-Ост не судили. Яндарбиев погиб в 2004 году в Катаре при взрыве автомобиля. Масхадов убит в марте 2005 года в ходе спецоперации ФСБ в селе Толстой-Юрт. Басаев убит или ликвидирован, как об этом сообщали на федеральных каналах, в Ингушетии в 2006 году. Ахмед Закаев жив. Он живет в Великобритании, и Россия неоднократно требовала его экстрадиции. Однако Лондон предоставил Закаеву политическое убежище. Через полтора года после захвата заложников задержали некого Асланбека Хасханова и еще пятерых человек. Эта группа, как утверждало следствие, занималась доставкой оружия и размещением в Москве террористов, напавших на театральный центр. А кроме того, за несколько дней до событий на Дубровке организовала теракт у Макдональдса на юго-западе Москвы. И, по сути, именно за тот теракт, а не за Норд-Ост, судили Хасханова и пятерых его сообщников.
13: А вот Заурбека Талхигова судили за пособничество террористам во время захвата театрального центра. «Я приехал на Дубровку с одной лишь целью – в ходе переговоров добиться освобождения женщин и детей и тем самым показать обществу – не всякий чеченец – террорист. Если бы театральный центр захватили сомалийцы, я не пошел бы туда. Но его захватили чеченцы», – вспоминал Заурбек Талхигов в интервью изданию «The New Times» в 10-ю годовщину захвата театрального центра на Дубровке. Ранним утром 24 октября 2002 года 25-летний чеченец Заурбек Талхигов, он проездом был в Москве, приехал к центру на Дубровке по призыву тогдашнего депутата Госдумы от Чечни Асланбека Аслаханова. Тот обратился к чеченцам с просьбой прийти к захваченному театру, окружить здание живым кольцом и заставить террористов сдаться. В архиве «Радио Свобода» сохранилось интервью Талхигова нашему корреспонденту, записанное у театрального центра на Дубровке.
14: Приехал сразу, попытался созвониться с секретаршей Асланбека Аслаханова. После этого, после того, как не получилось, познакомился с журналистами голландскими. Вот, они меня познакомили с Жировым. Казалось, что у него жена там с сыном в Норд-Осте. Потом эти журналисты помогли связаться с Аслахановым. После этого к ним позвонил сотрудник ФСБ в машину голландское это телевидение. Спросил, в чем я одет, и сказал, куда подойти. К кольцу. Вот туда подошел, он меня встретил, провел в штаб. И в штабе в ходе разговора с Аслахановым мне дали вот номера телефонов, по которым я в дальнейшем звонил внутрь Норд-Оста. Ну, там не было определенных имен, просто мне дали номера телефонов. Вот они у меня есть, эти номера телефонов. И мне сказали, вот звонить по этим номерам, кто возьмет трубку. Главное, что взял чеченец. Очень много раз звонил, пытался дозвониться. Первый раз, когда дозвонился, разговор прошел очень на высоких тонах, потому что, ну, как я сказал, что я нахожусь в штабе, из-за этого у них как-то негативная как-то агрессия на меня. Мол, почему ты в штабе, вот у нас там пришли умирать, а ты в штабе, там, как ты с нами разговариваешь, какие дети там, какие женщины, никого не будем упускать. И, в принципе, нам с тобой, в принципе, как бы... Ну, недвусмысленно было сказано, что со мной разговаривать не о чем. Потом, после этого, я еще раз попытался предоставить им журналиста, чтобы они сказали свои требования, потому что никто требования не знает, какие они выдвигают. Было единственное требование, что родственники этих заложников, они вышли с плакатами, там, вывод войск, там, и так далее, такое вот с этими лозунгами на Красной площади. А каких-то там конкретных движений их не требований, никаких не чтобы как-то узнать, что именно они хотят, чему они добиваются, зачем приехали. Я им сказал, вот есть журналист. Меня также попросил вот Марк Франгетти, именно кого я заводил туда первого. Дозвонился, вроде бы как-то договорились, на минут 20 взять у них интервью. Вот я вечером повел его туда. Ну, все было обговорено, нас до первого кордона, до последнего кордона провел Сергей Владимирович Стрижинский, провел еще пару сотрудников там штаба. Они провели нас, мы прошли до холла. Долго там кричали, потом отозвались, попросили, чтобы Марк Франкетти сам один пришел туда. Он взял интервью, я обратно пришел, и спустя полчаса он обратно пришел. Как я понимаю, то, что там даже говорили имена, они вот, одно имя там, потом я второй раз звоню на тот же номер, там уже другое имя уже. Я спрашиваю, это такой-то? И он говорит, нет, это не такой-то, другой-то. Что там, просто, по-моему, мы брали, мы несколько человек, там этот телефон, может, один тот же человек брал. Это я не могу сказать. Со мной связался рано утром, связался Беспалов Олег Павлович, депутат Украинской Рады. Попросил меня, чтобы мы вместе связались с этими захватчиками об освобождении украинцев, иностранцев, других граждан. И нам удалось, они мне сказали, чтобы мы зашли туда, спросили, в чем мы будем одеты, в чем я буду одет, в чем они будут одеты. Чтобы мы все подошли, чтобы они будут нас обыскивать, все это предупредили, чтобы мы ничего лишнего не брали с собой, кроме одного телефона.
13: Утром 25 октября 2002 года Заурбека Талхигова задержали. Его адвокат Олег Панкратов рассказывал, что после разговора с террористами Талхигов пошел в штаб ФСБ и отчитался о каждом телефонном разговоре. По словам адвоката, в последний раз, когда Талхигов пришел в штаб ФСБ, ему дали выпить яблочный сок. После этого он потерял сознание и оказался в следственном изоляторе. Как это произошло, он не помнит. Это была цитата адвоката Олега Панкратова. Талхигова обвинили в пособничестве терроризму и захвате заложников. Следствие утверждало, что во время телефонных переговоров он передавал Мавсару Бараеву, руководителю вооруженной группы, захватившей концертный зал, сведения о расположении спецназа и бронетехники вокруг здания. Талхигов вину не признал. Журналистка «Новой газеты» Анна Политковская, которая сама провела немало времени у захваченного театрального центра, в эфире «Радио Свобода» в июле 2006 года так рассуждала об обвинениях Заурбеку Талхигову.
15: Вы знаете, все можно, конечно, переврать. В каком смысле? Во-первых, так как я сама внутри захваченного зала была театра, и прекрасно помню, что если выглянуть в окно, в принципе, всю эту их бронетехнику можно было видеть как на ладони. Да, прошу прощения. Да сколько нас разговаривало с ними по телефону? Господи ты, боже мой! Как, что же тут такого? И с участием тех же лиц. Точно так же. Был у меня какой-то телефон кого-то из террористов. Меня спросил Естержемский. Дайте мне, пожалуйста, этот номер. Конечно, возьмите. Этих ситуаций было у каждого много в том же штабе. Для меня является загадкой, почему выбрали одного Талхигова. Для меня это до сих пор является загадкой. Это какой-то, знаете, показательный процесс, чтобы все-таки был какой-то один осужденный, чтобы не было неудобно, что нет ни одного осужденного. А уж как там запустили эту вот кашу, да, уже из нее стыдно же выйти и сказать, что вообще-то ничего нет. Да? Ноль информации. Мне кажется, вот алгоритм такой, потому что ничего другого я просто не вижу. Тогда, по идее, всех, кто говорил с захватившими, всех надо было повязать. Загадкой является и то, что самому Талхигову сейчас не дает смириться, да. А почему его одного выбрали? Мы должны понять просто этого человека. Он не может смириться с тем, что его выбрали козлом отпущения.
16: Процесс над Зурбеком Талхиговым начался в конце мая 2003 года в Мосгорсуде. Заседание закрыли от публики, обосновав это тем, что в деле есть засекреченные ФСБ материалы о действиях спецслужб во время захвата заложников. Основным доказательством вины служила аудиокассета с записью одного из телефонных разговоров Талхигова с Мавсаром Бараевым, во время которого он говорит, где находится спецназ, снайперы и техника. Но, по словам защиты, Талхигов разговаривал с Бараевым 7 или 8 раз, после чего в оперативном штабе ФСБ давал подробные письменные пояснения к этим разговорам. Адвокат Олег Панкратов рассказывал, что на процессе выяснилось, большая часть распечаток переговоров Талхигова с террористами была уничтожена за ненадобностью. Гособвинение подтвердило, что суду была представлена только часть переговоров, но, по утверждению прокурора, это произошло потому, что ФСБ не сразу получила санкцию на их прослушивание и запись. Дело рассмотрели меньше, чем за месяц, и уже 20 июня 2003 года вынесли приговор 8,5 лет колонии. Суд посчитал, что слова Талхигова, цитирую, «вселяли террористам уверенность в своих преступных действиях». Также суд постановил уничтожить аудиозапись телефонных переговоров Зурбека Талхигова. Вот как этот процесс комментировал его адвокат Сергей Насонов в эфире «Радио Свобода» в 2006 году.
17: Это такая достаточно типичная в последнее время ситуация, когда в качестве основного доказательства выступает некая запись. Кстати, по поводу этой записи велись очень ожесточенные споры в суде, потому что она была произведена с грубейшим, мягко говоря, нарушением закона. Вообще никакого акта правового, на основании которого она была произведена, следствием суду представлено не было. Только сейчас пытаются внести изменения в нашу нормативную систему, которые позволяют писать чьи угодно телефонные переговоры без всякой санкции. К счастью, до настоящего момента такого рода норм нет. Так вот, это типичная ситуация, потому что запись уничтожается, размагничивается, либо она теряется, либо каким-то образом она вообще не представляется в суд. А вместо этого представляется так называемый протокол ее осмотра или прослушивания, когда следователь слушает эту запись, выборочно цитирует какие-то фрагменты, которые его устраивают. Возможно, вот эта цитата, она, скажем так, очень существенно искажает смысл того, что сказано. И вот на основании этих цитат он строит вывод о содержании этого разговора. Но я уже не говорю о том, что неясно, с кем разговаривал Зурбек Талхигов, кто был на том конце провода. Ведь для того, чтобы сказать, с кем общался тот или иной человек, нужно проводить как минимум фоноскопическую экспертизу. Этого тоже сделано не было. Вообще в этом процессе целый ряд был очень грубых нарушений закона, но на них суд смотрел сквозь пальцы. И вот этот приговор – это подтверждение этого. Вот из приговора, кстати, видно, что суд усматривает вину Талхигова даже не столько в том, что он рассказал о бронетехнике и снайперах, которые действительно были видны из окна, а в том, что он оказал им моральную поддержку, даже самим фактом звонка. Вот там такая логика определенная, что вот они якобы чувствовали себя в таком изолированном пространстве, а он по просьбе ФСБ, практически позвонив им по телефону, тем самым оказал им вот такую психологическую поддержку. Но это вообще просто дикость.
16: В той же передаче «Радио Свобода» журналистка Анна Политковская обращала внимание на то, что в процессе Зурбека Талхигова не участвовал ни один из потерпевших в деле Норд-Оста.
15: Судебная власть и, видимо, ФСБ, которая настаивала на этом процессе, отлично понимают, что это дутый процесс, потому что, следующая деталь, ни один из потерпевших по делу Норд-Оста, а их сотни, это люди, которые потеряли своих близких в Норд-Осте, которые сами были заложниками, они в итоге же потерпевшие, они же могут претензии к Талхигову предъявлять. Они могли присутствовать, и они или их адвокат на этом процессе. Но для них был полностью закрыт туда доступ, даже для их адвоката. То есть они, с одной стороны, считают Талхигова принадлежащим к группе фактически террористов, но, с другой стороны, не дают возможность тех, кто пострадал фактически от него, если идти в этой логике, да, они не дают им быть потерпевшими. Это значит, что суд отлично все понимает, просто выполняет заказ.
13: Люди, признанные потерпевшими в деле Норд-Оста, бывшие заложники и родственники тех, кто погиб на Дубровке, были крайне недовольны тем, как судили Зурбека Талхигова. Спустя несколько лет после приговора, в сентябре 2007 года, в Вене прошла конференция, посвященная жертвам терроризма. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, инициировавшая ее, пригласила туда участников объединений жертв терактов из разных стран и представителей властей этих стран. В официальную российскую делегацию вошли сотрудники Министерства иностранных дел и Генеральной прокуратуры, которая отчиталась: в России права пострадавших от терактов защищены неплохо, хотя есть к чему стремиться. В частности, хорошо бы создать государственный страховой фонд, из средств которого потерпевшие оперативно могли бы получать компенсации на лечение и восстановление утраченного имущества. Но важно то, что государство принимает в этом активное участие и несет ответственность за своих граждан, подчеркивала представительница Генпрокуратуры Ирина Алешина. Вот как в нашем эфире осенью 2007 года отзывались на эти заявления активисты общественной организации «Содействие защите пострадавших от террористических актов Норд-Ост» Дмитрий Миловидов и Сергей Карпов. Оба они потеряли на Дубровке детей.
18: Это наша первая воочию встреча с представителем Генеральной прокуратуры. В своем докладе она рассказала о несущественной части закона, регламентирующего права потерпевших. Так она отмечала, что потерпевшие имеют право активно участвовать в работе суда. Мы стояли в ступеньках Мосгорсуда, когда там шел суд над пособником террористов Талхиговым. Суд нам ответил, что есть виновный, есть пособник террористов, но потерпевшим по этому делу нет. То есть такая схема работы...
16: То есть вас даже не допустили в здание суда?
19: Совершенно правильно. Как Дмитрий сказал, мы стояли на ступенях суда. Хотя по закону все мы были признаны потерпевшими от террористического акта. И согласно нашим законам, мы обязаны были принять участие в этом процессе. Но наше доблестное правосудие не соизволило пустить нас на этот процесс.
18: Также она отмечала, что потерпевшие имеют право знакомиться со всеми документами следствия, опуская при этом замечания после окончания следствия. Следствие по Норд-Осту продлевалось на протяжении 44 месяцев, потом было приостановлено. После наших выступлений и заявлений в Генпрокуратуру о возбуждении уголовного дела против оперативного штаба и письма президенту, следствие было продлено до 24 сентября. Дальнейшая судьба следствия пока неизвестна. Следует напомнить нашим уважаемым слушателям, что следственная бригада по Норд-Осту распущена еще в декабре 2003 года. И делом занимается или не занимается один следователь.
19: Единственное, что наши следователи, после того, как мы начали делать попытки по возбуждению уголовных дел по халатности на руководителя штаба с потерпевших от террористических актов, пройдя через 4 года, стали брать подписки, а не разглашение материалов уголовного дела. Хотя то, что мы знали, мы изложили в своей книге-докладе «Норд-Ост. Неоконченное расследование».
13: В первые же месяцы после теракта потерпевшие начали добиваться привлечения к ответственности представителей властей, сотрудников спецслужб и врачей из-за действия или бездействия которых пострадали заложники. Но безуспешно. Единственное, чье дело дошло до суда, сотрудник паспортного стола в Москве, майор милиции Игорь Алямкин. Его признали виновным в превышении полномочий, мошенничестве и получении взятки. По версии следствия, в августе 2002 года Алямкин за взятку оформил регистрацию чеченке Луизе Бакуевой, участнице захвата театрального центра. Майору назначили 7 лет лишения свободы. Ну а Заур Талхигов отсидел полный срок – 8,5 лет и вышел на свободу в апреле 2011-го. Он вернулся в Чечню, в семейный дом в селе Шали, женился. В апреле 2020 года правозащитники сообщили, что он умер от воспаления легких.
16: Все эти годы власти продолжали отмахиваться от бывших заложников и людей, потерявших близких во время теракта на Дубровке. Но они провели собственные расследования и написали подробный доклад о событиях, связанных с Норд-Остом. Он есть в открытом доступе, и ссылку на него мы дадим в описании к подкасту. Кроме того, пострадавшие обратились в Европейский суд по правам человека и дождались его решения. Суд признал, что российские власти нарушили право заявителей на жизнь, обязал выплатить пострадавшим в общей сложности почти 1 300 000 евро компенсации и провести объективное расследование причин гибели людей. Деньги всем заплатили. Однако, вопреки решению Страсбурга, уголовное дело о спасательной операции так никогда и не возбуждали. Российские власти считают операцию по освобождению заложников театрального центра на Дубровке успешной и отрицают свою вину в гибели людей. В 2003 году Владимир Путин в интервью «Вашингтон-Пост» говорил, что люди стали жертвами ряда обстоятельств – обезвоживания, хронических заболеваний, самого факта, что им пришлось оставаться в том здании несколько дней. 15 лет спустя он в фильме «Путин», снятом к выборам 2018 года, иначе отзывался о тех событиях.
20: У нас, к сожалению, там погибло немало людей. Погибло не из-за перестрелок, которые состоялись, и даже не из-за этого газа, а погибло из-за, ну, прямо скажем, из-за неумения действовать в той обстановке, потому что было достаточно доз антидота, так называемого. Нужно было просто делать укол, и все. Кому-то сделали 2-3 раза, кому-то ни одного раза. Ну, мы провели расследование, конечно, очень тщательно. Там. В этих условиях трудно кого-то наказывать. Люди сами шли на смерть.
13: В декабре 2014 года, спустя 12 лет после теракта, следствие по делу о захвате заложников, приостановленное в 2007 году, возобновили. Основанием стало задержание 41-летнего чеченца Хасана Закаева, который все это время находился в розыске по подозрению в организации теракта на Дубровке. Закаев отвечал за доставку в Москву оружия, взрывчатки и поясов шахида, которые везли из Чечни.
21: Ценность его ареста в том, что неотвратимость наказания, несмотря на то, что прошло много лет, все равно не скрылся от правосудия. В этом ценность ареста. То, что он в составе организованной группы подвозил оружие и еще выполнял какие-то действия, являясь в чем-то организатором, в чем-то пособником этого террористического акта. Еще ряды терактов его подозревают в участии во взрывы возле Макдональда. Еще в подготовке ряда терактов недлительное время скрывался, и его арестовали при попытке попасть на Украине, с Украины в Крым. Поэтому его роль, ну, в общем, достаточно активного террориста. Это, конечно, определенный плюс. Возмездие торжествует, несмотря на то, что прошло много времени. Немножко режет глаза, что его в том числе обвиняют в использовании ядовитых веществ. Я не понимаю, куда клонит следствие, к тому, что он что, причастен к тому, что газ пускали или нет. Ну, в общем, пока что на прямые вопросы ответов никто не дает, но тем не менее в его обвинении фигурирует использование запрещенных ядовитых веществ.
13: Говорил в нашем эфире в 2014 году один из адвокатов потерпевших Игорь Трунов. Процесс по делу Закаева стал единственным судебным разбирательством, связанным с делом Норд-Оста, в котором разрешили участвовать потерпевшим, бывшим заложникам и родственникам погибших. Они же продолжали настаивать на привлечении к ответственности всех виновных в гибели людей, пришедших 23 октября 2002 года на мюзикл «Норд-Ост».
22: От этого процесса мы ждем не особо многого. Его представляют как процесс над организатором. На самом деле это подельник, сообщник, который пытался нажиться на нашей беде. Возил оружие, взрывчатку под своей машиной неоднократно. Но в то же время материал дела показывает, что это рецидивист. Сейчас власти пытаются представить дело так, что как будто это организатор, что все успешно расследуется. Им на руку играет то, что Европейский суд по правам человека не исследовал фактические вопросы. Могло ли применение спецсредств в тех обстоятельствах разрешить ситуацию с заложниками? Что это было за спецсредство? То есть вопросы России были заданы, ответы не получены, но суд на это никак не прореагировал. И суд в своем решении записал, что, по-видимому, применение спецсредств предотвратило взрыв. В то же время, согласно материалам дела, примененное спецсредство было видимым, имело запах, было не мгновенного действия, то есть фактически провоцировал террористов на ответные действия, которых, к счастью, не последовало. Ну и, сказать, известно, что данные спецсредства не имели специфического антидота, то есть судьба заложников была предрешена решением Путина, Патрушева, Прончева, ну, исполнявшего их приказ Тихонова. Вот их бы мы хотели видеть здесь или где-то еще на скамье подсудимых.
13: Комментировал активист общественного объединения «Норд-Ост» Дмитрий Миловидов в 2016 году.
16: Но и в процессе по делу Закаева потерпевшие не получили ответов на очень важные для них вопросы о причинах и обстоятельствах смерти каждого погибшего в театральном центре, о персональном составе штаба, руководившего операцией по освобождению заложников, о конкретных решениях, которые принимались конкретными людьми, и о составе вещества, которые использовали во время штурма здания. Оно до сих пор официально не названо. По сей день единственная официальная бумага, в которой хоть как-то поясняется его состав, ответ ФСБ на запрос бывшей заложницы Светланы Губаревой. В нем сказано о веществе на основе фентанила. Но веществ на основе фентанила может быть неограниченное количество, а потерпевшим нужна конкретная рецептура, не только чтобы понять, от чего могли скончаться заложники. Это нужно тем, кто остался в живых. Адвокат Игорь Зубер обращает внимание, что у всех потерпевших по делу Нордоста в медицинских документах отмечен диагноз «жертва терроризма».
0: Что это за такой диагноз, не откинутый медик, здравомыслящий, да, профессионал, не может объяснить. То есть совершенно очевидно, что люди на протяжении всех этих долгих лет лечатся непонятно от чего и непонятно как.
16: Адвокаты потерпевших надеялись, что суд над Закаевым поможет им узнать, какой именно газ использовали на Дубровке, и заявили соответствующее ходатайство. Но суд им отказал. Собственно, тогда все ходатайства потерпевших были отклонены. Закаева же приговорили к 19 годам колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал его выплатить компенсации по искам потерпевших на сумму в несколько десятков миллионов рублей. Вот что после приговора Хасану Закаеву в марте 2017 года говорила адвокат потерпевших Карина Москаленко.
1: Мы, когда выиграли дело в Европейском суде, мы получили решение о том, что право на жизнь потерпевших нарушено государством. И государство опять выставляет нам одного Закаева, которому у нас есть разумные претензии, но это не тот человек, которого мы сегодня хотели бы видеть на скамье подсудимых. Он получил свое, и мы присутствовали на этом разбирательстве. Но мы говорили об ответственности должностных лиц. И в решении Европейского суда четко указано, кто и почему допустил нарушение права на жизнь. Вот в отношении этих лиц уголовное дело никогда не расследовалось. И это неправильно. Мы с этим согласиться не можем. Что следовало бы искать и находить, и отдавать ответ, на какие вопросы необходимо было давать ответы. Это вопросы о том, как была организована так называемая спасательная операция, в результате которых близких моих доверителей не спасли. И наоборот, подвергли воздействию неизвестного вещества, некого газа, который явно являлся отравляющим. И чтобы государство полностью ушло от ответственности за это абсолютно неправильно. Кроме того, была плохо организована эвакуация тех людей, которые находились в бессознательном положении. Мои доверители не могут спать до тех пор, пока не будет установлено, от какого вещества погибли их дети, кто организовал операцию таким образом, кто отдавал те или иные приказы и кто несет персональную ответственность за эвакуацию штабелями тел бездыханных. А другие наши доверители, которые всю жизнь мучаются с такими заболеваниями, природы которых они не знают, они имеют право знать, какое вещество к ним было применено и почему, от чего они сейчас страдают, чтобы как минимум правильно организовать их лечение. Согласитесь, что это вполне справедливые требования.
16: Это был комментарий адвоката потерпевших в результате теракта в Нордосте Карины Москаленко после приговора по делу одного из организаторов теракта в марте 2017 года. Вы слушали подкаст «Человек имеет право». Его вела я, Марьяна Тарачешникова.
13: И я, Наталья Джампаладова.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Мне хотелось быть Анной Политковской, Куртом Кобейном и Бритни Спирс одновременно, признается герой романа Сергея Давыдова «Спрингфилд». Андрей вырос в Тольятти, городе, где все друг друга за что-то ненавидели, и поехал учиться в Самару. Самара – это несостоявшийся Лос-Анджелес со своими гедонистами, бесконечными пляжами и силиконовыми долинами в виде заводов и технических вузов, а Тольятти – русский Детройт, уверен он. Американские телесериалы, романы Чака Паланика и фильмы Гаса Ван Сента преображают пейзажи русского Поволжья. Андрей и его бойфренд Матвей живут в воображаемой Калифорнии. «Спрингфилд» — это прежде всего лавстори, и именно любовь преображает все вокруг. Мне было противно от себя, я думал, что все мы пахнем насилием, ненавистью и несвободой, потому что так пахнет все вокруг нас. Но Мэтт другой. Мэтт — это русский широкоплечий калифорниец в шортах с акулами и в белой сияющей майке, размышляет герой романа. История – фантазия, но в значительной степени «Спрингфилд» – автобиографический роман, и многое в биографии Андрея совпадает с историей Сергея Давыдова. Он открытый гей, вырос в Тольятти, учился в Самаре, затем поступил в высшую школу экономики. «Спрингфилд» был закончен в 2022 году, когда государственная гомофобия после успеха «Лета в пионерском галстуке» обрушилась на издательство, так что вышел роман за границей. Это была первая книга, которую выпустил Георгий Урушадзе, основатель проекта Freedom Letters. Вскоре там же вышло и собрание пьес Сергея Давыдова. Еще недавно они получали награды, но после того, как автор выступил против войны и уехал в Германию, в российских театрах его имя оказалось под запретом. Поскольку мы записывали этот разговор для «Радио Свобода», а книга Сергея Давыдова называется «Пять пьес о свободе», я начал разговор с вопроса о том, что он считает свободой.
3: Либо жажда свободы, либо последствия обретения свободы во всех этих пьесах играют важную роль. И, собственно, я пытаюсь посмотреть с разных сторон на эту самую разную свободу. А что такое свобода для меня, я могу сказать очень предметно. Ну, это свобода политического высказывания, это свобода самоопределения, это свобода самовыражения, это свобода выбора.
4: Если говорить, скажем, о пьесе, в которой речь идет о гражданской войне в Таджикистане в начале 90-х годов, то там свобода скорее со знаком минус. Она привела к чудовищным страданиям всех, и особенно русскоязычных беженцев. То есть это совсем не та свобода, к которой стоит стремиться, наверное.
3: Да, это пьеса «Республика», пьеса, в том числе, которая касается моей семьи, потому что все мои родственники десятилетиями, кто-то со времен Российской империи, кто-то со времен репрессий, потому что был репрессирован и сослан, жили в Таджикистане. И я первый, кто родился в России в 92 году, когда моя мать только переехала в Россию после гражданской войны в Таджикистане. Это очень такая важная пьеса до войны текущей. Она очень много шла в театрах российских. И на самом-то деле это же пьеса про то, что русские, именно вот этнические русские, которые поехали в Россию, не зная России, да, но потому что они искали какого-то спасения, они придумали миф о России, которая большая, сильная, богатая, красивая. Они приезжают в Россию, и оказывается, что они совершенно не нужны. И меня так удивляло, что эта пьеса, она дебютировала в 2020 году во время еще ковида, и я думал, что, ну, к такую пьесу точно никто не будет ставить, особенно там большие репертуарные театры, тем более уже в 2020-2021 году, это можно было представить еще в нулевые, но уже не в это время. И тут ее начинают ставить огромное количество режиссеров и театров, включая Каму Гинкаса, и я думал, как же так получается, почему это происходит. А потом я понял, я очень правильно, видимо, выбрал вот этот вот как бы прием отстранения. Я сказал о брошенности россиян внутри России при помощи событий 90-х годов. И это сработало. И таким образом, мне кажется, вот удалось это подсветить, вот это вот сиротство внутри собственной страны. И поэтому эта пьеса, ну, я так думаю, до войны так много шла. Да, она, конечно, о свободе. О свободе самоопределения Республики Таджикистан. Но в то же время она и об отверженности россиян. Для меня это важнее даже.
4: Вы говорите так уверенно, пьеса. Но когда я читал ее, когда читаешь ее в книге, воспринимаешь ее скорее как произведение другого жанра, как поэму. И границу, кстати, тоже. Я знаю, что у вас есть такой прием. Вы пишете как бы верлибром, а потом превращаете стихи в прозу. И роман ваш также написан. Расскажите, пожалуйста, об этой технологии.
3: Да, это совершенно так. Ну и «Республика и граница» — это, ну, так получилось, что они стали дилогией, и это драматические поэмы по жанру, если точно, да, прям говорить, потому что они находятся на стыке родов литературы. Ну, действительно, я не очень умею писать прозу. Дело в том, что я никогда не хотел быть прозаиком, просто так, можно сказать, сложилось. Я понимал то, что ты хоть и убейся, но люди не будут особо читать поэзию и драматургию, и драматические поэмы. Людям нужно то, что называется вот книга. То, что в России всем нужно обязательно и написать роман, и прочитать роман, а все остальное — это как будто бы не совсем литература. Ну, я придумал как бы такой ход, что я умею. Я умею писать драматургию, и я вроде бы как умею писать поэзию. Но как из этого сделать прозу? И я начал придумывать этот ход. Как правило, я пишу верлибр, не сильно ритмизированный, просто вот как он пишется, так и пишется. А потом я убираю Enter и дописываю связки. Вот. Мне кажется, таким образом получается достичь какой-то вот этой вот и густоты, с одной стороны, и ритм есть. А мне важен ритм, потому что я, ну, драматург, я из театра, в театре очень важен ритм текста. Самое главное, что для меня это выход. Так я чувствую комфортно себя, когда я пишу прозу.
4: Кто ваши учителя в литературе? Ваш герой в Спрингфилде упоминает, если не ошибаюсь, Чака Паланика, Слава Магутина.
3: Чак Паланика, Слава Магутин — это были, да, когда я был одинокий подростком в городе Тольятти в нулевые годы, который шлялся, там, я не знаю, курил за углом школы. Да, действительно, они были огромным, просто восхитительным глотком свободы. И вообще, я просто смотрел, думал, неужели так тоже можно? То есть, по сравнению с этой унылой культурой, которая тебя везде окружала, это было потрясающе. Я вообще, кстати, с огромным удовольствием вспоминаю то время, потому что тогда еще было MTV, вот это потрясающе нулевых годов, и были эти оранжевые книжки, и все это было, конечно, совершенно восхитительно. Я не знаю, честно говоря, я думал о том, насколько меня складывает литература в контексте дискуссии о великой русской литературе, о том, что она якобы порождает монстров. Я просто решил задаться честно вопросом, ну, насколько, например, люди, которые принимают политические решения в России, состоят из Достоевского или Ломоносова. Я думаю, что они намного большей степени состоят из телевидения 90-х, многотомников Дюма и прочих исторических романов. Насколько они состоят именно из того, что принято считать канонической литературой, да, таким школьным каноном, я думаю, что в довольно небольшой на самом деле степени. И здесь я, как и, наверное, большинство людей, не сильно отличаюсь. Тут, безусловно, я читал все это. Я еще и магистратуру филологическую закончил в Высшей школе экономики. Но по большому счету меня, конечно, складывала либо та массовая культура, которую я наблюдал, и мне повезло, то, что я рос в ту же самую там эпоху MTV, вот эту потрясающую. И панки, друзья, которые меня окружали, и в том числе эти книжки, которые я находил, вот эти оранжевые, или в интернете где-нибудь гуглил, типа Жоржа Батая «История глаза», или там, я не знаю, Сары Кейн, драматурга, или чего-то такого. То есть меня всегда, конечно, больше всего привлекало то, чего точно никогда нет и не будет в школьной программе. Я всегда выбирал то, чего мне точно не предложит, скажем так, официальная вот эта вот культура.
4: Вот это очень верное замечание, потому что обычно, когда говорят, что русская культура виновна в том, что происходит сейчас в политике, сразу представляют, там, не знаю, роман Тургенева или стихотворение Тютчева. Но культура ведь это совсем другое. Культура взаимоотношений в обществе. Культура – это отношение власти и обывателя. Культура еды, культура одежды.
3: Быта.
4: Культура быта, совершенно да. Верно. И вот эту культуру можно обвинять в том, что она породила вот этот террор, который сейчас происходит. Можно, я думаю.
3: Я здесь, наверное, плохой теоретик, но культура – это же реакция на политику. давайте мы будем говорить про бытовую культуру, да, допустим, не знаю, там, про костюм. Люди одеваются каким-то образом, исходя из своих возможностей, и не всегда они могут учитывать все свои потребности. Например, советская культура тела и одежды совершенно не учитывала даже гигиенические потребности, не то чтобы говорить об эстетических потребностях. Насколько как бы бытие определяет сознание или сознание определяет бытие, я не знаю. И я бы не занимался, в принципе, бы обвинением культуры. Потому что, мне кажется, культура — это просто зеркало. А есть более первостепенные, что ли, вещи. Ну, то есть я считаю, что, конечно же, в первую очередь политика определяет все остальное, это уже второстепенно.
4: Давайте поговорим теперь о такой сфере культуры, как вирлитература. Ваш роман, естественно, отнесли к этой области, но можно ли сказать, что есть какая-то определенная квир-литература? Или это все-таки неправильный, сегрегирующий подход, загоняющий литературу в гетто?
3: Мне кажется, что это что-то из маркетинга. Я увидел, что мои книги отображаются в Google книгах, и жанр Спрингфилда, допустим, определен как гей-литература. С каких времен гей-литература — это жанр? Как человек из театра и из драматургии, и сценаристики, я знаю, что есть у нас жанр мелодрама, драма, триллер, хоррор, да, детектив и так далее. Вот у них есть одни и те же структурные элементы и ходы. В гей-литературе, насколько я ее знаю,

0: Я для себя не определяю Спрингфилд как книжку для геев. Это книжка для всех людей. Но она, безусловно, про квир-людей.
1: При этом ваши квир-люди подчеркивают, и вы подчеркиваете потом уже в комментариях в соцсетях, что они нормальные, что это не какие-то дети порока, какие-то экзотические птицы из недр гей-клуба. Они абсолютно нормальные люди. Насколько я понимаю, для вас это очень принципиально.
0: Это абсолютно верно, это абсолютно так. Экзотизация – враг нормализации. Есть разные аспекты жизни. Кто-то вполне может абсолютно легитимно описывать опыт, ну, буквально вот жизни, в, допустим, в гей-клубе и на химсекс-вечеринках, да, потому что есть люди, которые этим занимаются. Есть люди, которые могут описывать исключительно, допустим, волонтерство и активизм, квир-активизм, и это тоже часть жизни. Но моей задачей было описывать быт. Мне был интересен именно быт самых обычных и вообще-то довольно-таки заурядных людей. Я и сам просто, честно говоря, не особо отношусь там, к химсекс-вечеринкам в клубах. Я про это знаю довольно мало, но я довольно много знаю про быт. Мне кажется, очень важно рассказывать именно такие очень-очень простые, понятные бытовые истории. Здорово, если будут книжки, которые будут, с одной стороны, рассказывать о повседневности квир-людей, а с другой стороны, показывать, что, в общем-то, их быт, за исключением определенных, безусловно, существующих репрессивных, болезненных, ужасных моментов, которые невозможно выбросить, но она ничем не отличается. И что для меня еще очень важно, я не занимаюсь сексуализацией. Меня очень часто расстраивает, когда я читаю текст о гомосексуальных мужчинах, и я начинаю видеть их ужасно сексуализированными.
1: А что в этом плохого?
0: Здесь получается такая очень тонкая грань, где можно перейти просто в эксплуатационную литературу. Ну, такой порно-рассказ как бы для своих там или для гетеросексуальных женщин, которых возбуждают гомосексуальные мужчины или что-то в этом духе. Мне кажется, что еще сексуализация гомосексуальных мужчин, да и лесбиянок, да и вообще квир-людей – это дорога в порно. А как мы знаем, в общем-то, в порно правды нет. В порно нет правды жизни. Порно не отвечает ни на какие вопросы. Порно никогда не рассказывает. И если это только не домашнее порно, которое было снято там как бы для домашнего просмотра самой пары, там, да, или как-то втихаря, порно она никогда не рассказывает никакой правды. И мне это противно.
1: Кто-то из ваших читательниц написал, что Спрингфилд – это роман антидепрессант.
0: Я читал какие-то комментарии, где писали о том, что вот это опять там унылый реализм про Рашку-говняшку. Меня это ужасно фрустрировало, потому что тогда я не понимаю, чего вы хотите. Вы хотите эльфов как бы прекрасных, что ли? Максим Мамлыга очень классно сказал, что часто говорили о том, что Спрингфилд – это вот депрессивный текст, а он сказал, что нет, по-моему, он, наоборот, очень оптимистичный. Он тоже с этим очень согласен, хотя я понимаю, что я дописывал роман уже, когда шла война вовсю, я дописывал его летом 22-го года, и я дописывал его без какой-либо надежды на то, что он будет опубликован. Мне казалось, что это очень тяжелая, очень напрасная была работа. Но, с другой стороны, я его решил дописать во что бы то ни стало, потому что это уже был принцип. Как бы назло этой ситуации нужно роман дописать. И мне показалось, что уже в этом жесте есть что-то оптимистичное. Хотя я понимаю, что герои стоят на пороге войны, и их ждут страшные, ужасные испытания. Мне кажется, что при этом все равно в роман вшит вот этот вот как бы способ, да, изобретения рая под кухонным столом. Даже в самых невыносимых условиях, даже не имея никаких ресурсов, кроме своей силы воли, эти люди все равно пытаются приходить к какому-то счастью, и у них это, в общем-то, получается.
1: Когда вы уехали из России, сколько уже вы живете в Германии?
0: Я уехал из России 3 января этого года, и поэтому я в Германии уже 7 месяц.
1: Вы написали в пьесе, что Россия – это цветок без корней. Вы по-прежнему воспринимаете Россию так?
0: Это пьеса «Граница», это автофикциональная драматическая поэма о том, как я пытался с началом войны уехать из страны, купил эти дорогущие билеты на все деньги, вообще на все деньги, которые у меня были. Сказал об этом матери, у мамы случился инфаркт, и вместо того, чтобы уезжать из страны, я поехал к ней на границу России и Украины под эти бомбы мириться. И эта пьеса была написана в первые месяцы войны, когда еще не было ответов, но было очень много вопросов, которые возникали вокруг будущего России, ответственности россиян и всего такого. И я действительно считаю, что Россия – это цветок без корней, в этом смысле ничего не изменилось. То есть что я имел в виду? Я имел в виду, что истеблишмент пытается изобразить перед россиянами, что якобы, несмотря на бесконечные взрывы, обстрелы, гибель тысяч людей и мобилизацию, ничего как бы не происходит. И как будто бы и дефицитов нет, и инфляции нет, и вообще все хорошо. Но совершенно очевидно, что это будет держаться недолго, и все это, конечно же, придет к краху. В этом смысле мне бы хотелось иметь позитивный прогноз, но у меня его нет.
1: Мне ближе другая

0: метафора. В вашем романе вы сравниваете современность с созданием ФСБ, и мне кажется, что Россия больше похожа на здание ФСБ, чем на цветок без корней. Тут есть явное противоречие. Но окей, это говорит ваш герой.
1: Да, это мысль Андрея. Россия – это очень сложная штука, она сложно сочиненная. Ее можно обретать в разные сравнения и метафоры. И все они будут в достаточной степени верны, просто смотря на какой сегмент жизни России мы смотрим. Когда я писал про цветок без корней в пьесе «Граница», я в первую очередь, как мне кажется, думал о своей карьере и о том, во что я верил. Я смотрел на Высшую школу экономики, где я заканчивал магистратуру, да, который самый прогрессивный вуз страны, казалось, вот это то место, где рождается вот это вот будущее. Я смотрел на театры, в которых я работал, где происходило то же самое. И я видел, как люди, которые находятся и в школе экономики, и в театре, все продолжают инерции делать то, что они делали. При том, что вышки уже отменяли образовательные программы, а в театре уже снимали спектакли. И я понимал, что вот это последние вздохи бывшего времени, вот этого, во что я верил, то, что я считал, что вот это вот настоящая Россия, потому что за ней будущее. Конечно, этого больше нет. Вот в этом смысле, если смотреть с этой оптики, то, конечно, Россия – это цветок без корней. Но я имею в виду Россию, в которой я верил, что за ней будет будущее.
0: Вы пишете, что ваша личная история спасения во время этой войны – это история солидарности и милосердия. Расшифруйте.
1: Я слышал такую версию о том, что якобы россияне никогда и нигде друг другу не помогают, как будто бы они не особо способны, ну даже не то чтобы образовывать какие-то диаспоры, но даже просто к какой-то взаимопомощи. Но когда я пошел по процессу вот иммиграции, да, по этому сложному, очень запутанному, тяжелому процессу, я удивился тому, насколько все друг другу помогают. Может быть, мне так повезло, что, не знаю, из-за того, что я политический иммигрант, и мы какие-то такие вот специфические люди, или, я не знаю, хотя, честно говоря, мне кажется, дело совершенно не в этом. Просто так сложилось, что на всех этапах мы все друг другу помогаем. Меня ни разу никто не бросил в беде, даже когда я оказывался, казалось бы, ну, в совсем там тяжелых ситуациях. И точно так же я по инерции стал помогать другим, рассказывать людям про эмиграцию, о том, как лучше собрать документы, о том, как лучше там собрать какой-то кейс, о том, как пройти какую-то процедуру легализации и так далее, и так далее. В этом смысле, да, это, безусловно, история солидарности и милосердия. Плюс большое количество моих бывших коллег, людей из театра и кино, тоже пошли по эмиграции. И та цеховая солидарность, которая у нас была в России, она также осталась здесь. То есть мы также продолжаем здесь помогать друг другу и даже делать какие-то проекты. Это меня поразило, и это, да, это абсолютная история солидарности и милосердия.
0: Расскажите, как вы себя чувствуете в Германии? Я вижу, что вы уже стали писать стихи на немецком языке. То есть хотите стать немецким писателем?
1: Нет, нет, я совершенно не хочу этого. Я исключительно российский автор, который работает на россиян. Я абсолютно четко вижу свою задачу в том, чтобы обеспечивать хотя бы какое-то представительство для либеральных россиян и, в первую очередь, квир-россиян, которые находятся в России и которые все больше и больше отрезаются от контента, который все меньше имеют вообще любого представительства. Я не знаю, насколько это полезно, но я точно понимаю, что я не могу этого не делать. Поэтому я во многом делаю то, что я сейчас делаю. И мы организовываем международные проекты, читки антивоенных пьес в разных городах мира. Например, мы делали проект «365 дней», когда мы показывали антивоенные пьесы в Сан-Франциско, в Лондоне, в Белграде, Тбилиси и в Берлине. Мы делали проект в Штутгарте такой же. Я участвовал в фестивале «Любимовка», который теперь находится в эмиграции в Берлине. И в других таких активностях я сотрудничаю с квир-организациями, которые все еще находятся в России, и пытаюсь помогать со сборами на то, чтобы они хотя бы как-то продолжали функционировать. И для меня вот это очень важно. Быть немецким там каким-то писателем или писателем мира у меня точно вот такой амбиции нет, абсолютно точно сейчас, по крайней мере, нет.
0: Я хотел спросить о лекции, которую вы читали, о посттравматической драме, как писать из боли и помогать другим. Может быть, какой-нибудь главный тезис, почему вы выбрали именно такую тему?
1: Это был проект моего друга, режиссера Никиты Бетехтина, который тоже теперь живет в Германии. Мы с ним выпустили наш последний спектакль в России, был весной 22 года. Это детский научпоп-спектакль в электротеатре «Станиславский. Роналду никогда не догонит мою бабушку». И его отменили в день премьеры из-за антивоенной позиции Никиты. Он организовал акцию против ЗИГ-театров, то есть он стал вести учет театров, которые вешают на себя букву «Z» и высказываются в поддержку так называемого СВО. И я тоже был одним из первых, кто стал подписывать все письма против военной агрессии России против Украины. И он провел благотворительный марафон «Сверхзадача на помощь пострадавшим от обрушения Каховской ГЭС». И в рамках этого марафона он меня позвал, и я решил попробовать сделать такую лекцию размышления о посттравматическом письме. Но мне, конечно, хотелось поговорить о чем-то, что действительно по-настоящему важно. И так как я довольно много преподаю и работаю с авторами, они пишут тексты, я довольно много даю таких штук, упражнений на то, чтобы работать со своей автоэтнографией, со своей биографией реальной. Часто как бы авторы начинают, ну, хочешь ты или не хочешь, ты начинаешь их терапевтировать, потому что, ну, начиная с того, что, допустим, как мне преодолеть писательские блоки, я вот боюсь это, заканчивая тем, что человек рассказывает тебе, допустим, историю какого-то своего сложного выбора, да, который он не мог сделать, и ты как бы начинаешь, ну, выстраивать ее на такое остранение, как бы, да, и говорить, попробуй сейчас с этим работать, как бы не со своей биографией, ну, не с собой, как бы, не с биографией, да, вот с историей, которую можно доделать, переделать или еще что-то. Я подумал, что у меня наработались определенные какие-то ходы, как делать свою травму, свою боль, свою неудачу, свою нелепость и все другие какие-то штуки своей личности, которые тебе не нравятся, топливом для текста. А я пытался посуммировать немножко, во-первых, как этого можно достичь, каким образом превратить, казалось бы, этот яд во что-то полезное. И с другой стороны, я еще думал о том, в каких именно формах лучше всего это делать. Я провел такую небольшую аналитическую работу. Я взял издания, которые начали публиковать антивоенную и либеральную литературу самых разных жанров, форм, начиная с февраля 2022 года, и посмотреть, в каких формах, в какие моменты авторы начинали писать. Ну и, собственно, я просто подтвердил гипотезу о том, что первее всех, естественно, отреагировала поэзия, потом стала реагировать драматургия, только потом стала реагировать малая проза, то есть просто рассказы, и только сейчас начала как-то чуть-чуть начинает реагировать крупная проза. Я также проделал такой же анализ, ну, конечно, намного меньшем объеме, о Первой мировой войне, о том, с какой скоростью литература стала реагировать на вот этот вот военный опыт, когда чего начиналось и с какой скоростью оно шло. И просто я посмотрел, как бы сказал, что ребят, соизмеряйте силы. Очень важно выбрать правильную форму. Не надо гнаться за формой просто ради формы. Ну, грубо говоря, не надо говорить, я напишу роман просто потому, что в обществе принято, что все должны хотеть писать романы. Есть прекрасная форма эссе и малой прозы, и драматургии, и так далее. И посмотрите, может быть, вам есть смысл обратиться вот к такой форме или вот к такой форме. То есть задача моей лекции была примерно такой.
0: В России ваши пьесы больше не идут нигде, да? Вы запрещенный автор.
1: Да, меня отказываются писать на афишах. Мне приходили предложения писать для российских театров, но они сразу же извиняются и говорят, что ну, на афишу мы имя поместить не можем, может быть, псевдоним. Спектакли сняли почти все, идет только еще трансип в школе-студии МХАТ. И кажется, иногда идет «Коля против всех» в Самаре, но я не уверен, идет ли он еще. А все остальные, по-моему, да, сняты.
0: Этот запрет на ваше имя вас сильно травмировал?
1: Я человек своего дела, как бы своей профессии. Для меня моя профессия – это самая основополагающая вещь. И мне было крайне травматично, что я ее фактически лишился моментально, когда я выступил против войны. Но, с другой стороны, я и понимал, что я не могу поступить по-другому. И в тот момент, ну, я бы сказал, первые, наверное, полгода, это было очень больно. Но, с другой стороны, я понимал, что есть куда большая боль, и она перекрывала потерю профессии. Потом мне стало уже становиться все равно, потому что мне стало казаться, что будущего, ну, просто его нет, поэтому что тебе переживать как бы из-за профессии. А сейчас я уже по этому поводу совершенно не переживаю. Я нашел для себя способ быть пригодным россиянам, и, к сожалению, это не театр, но это что-то другое.
0: Иммиграция, она лечит ваши душевные раны или, наоборот, создает новые?
1: Я об этом не думал, но я думал о другом. Если бы я оставался в России, очень высока вероятность, что меня бы уже не осталось в живых. Это просто факт. Я очень рад, что я пережил 22-й год, и я очень рад, что я все-таки нашел этот способ просто вырваться из этой ситуации, хотя меня бесконечно мучает вопрос тех, кто остался. Я постоянно думаю про своих друзей, и я в том числе думаю о огромном количестве людей, которые сейчас остаются в России. Один мой очень близкий друг, вот только сегодня мне говорил, давай я сделаю проект какой-то вот помощи квир-людям в России, и мы позовем тебя вот как некую такую историю успеха. И ты расскажешь о том, как вот ты спасался на протяжении всей жизни в России, и потом как ты спасся. А меня это ужасно разозлило, потому что я сказал категорически нет. Во-первых, моя история абсолютно не показательна. Моя история не подойдет абсолютному большинству людей. Обманывать людей в плане того, что иммиграция – это просто – и что они должны эмигрировать. Это просто вводить людей в заблуждение, во-первых, а во-вторых, издеваться над ними, потому что эмиграция – это во многом привилегия. Я эмигрировал не потому, что у меня была куча денег, я эмигрировал благодаря своей профессии, но мне тоже повезло. И я не понимаю, как можно утешить людей, которые находятся в России. Я мог бы их утешить только если бы я был бы суперпсихологом. Но даже если у меня была бы суперспособность просто вывести всех, я не знаю, квир-людей или либеральных людей, или просто замученных людей из России, всех ты не вывезешь. И останется еще большое количество людей, которые будут в России еще более одинокими, еще более незащищенными, еще более потерянными. И я не могу для себя решить вот эту историю. И если уж и говорить о том, что как бы, ну, невозможно залечить, вот у меня есть вот этот момент, который мне не дает покоя, я не знаю, как его решить. И я еще не знаю, как решить вопрос с тем, что в России у меня остаются родственники. Когда ты эмигрируешь, ты многим жертвуешь. Да? Ты от чего-то спасаешься, безусловно, но ты многим жертвуешь. Но я сейчас принес вот как бы такие жертвы, не знаю, может, я чего-то придумаю, может быть, и нет.
2: Гостем программы «Культурный дневник» был писатель Сергей Давыдов, в этом году эмигрировавший из России в Германию. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
5: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
6: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
7: Мне нынешняя и прежняя от России очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
8: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
9: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
9: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
10: Говорит «Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
11: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
10: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
3: Говорит «Радио Свобода».
12: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
12: «Радио Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 15 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Дональд Трамп объявил, что Россия и Украина готовы отказаться от взаимных ударов по энергетическим объектам. Действительно ли украинская армия освободила около 200 квадратных километров в ходе наступления к северу от Лимана в Донецкой области? Верховная Рада Украины проголосовала за отставку генерального прокурора Руслана Кравченко, который вчера уехал из страны. Также сегодня
1: сделан довольно серьезный и в каком-то смысле даже невиданный шаг к тому, чтобы потенциальный распад Соединенного Королевства стало частью актуальной политической повестки.
0: Угрожает ли распад Соединенному Королевству, Великобритании и Северной Ирландии? Президент США Дональд Трамп, который вчера, общаясь с журналистами, призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить бить по объектам в России по производству дизельного топлива, опубликовал в социальных сетях пост с утверждением о том, что Россия и Украина договорились об энергетическом перемирии. Рост мировых цен на дизельное топливо в основном вызван российско-украинской войной, а не Ираном. Украина согласилась не наносить удары по российским энергетическим объектам. Россия согласилась поступить точно так же, говорится в этом посте. Никаких деталей Трамп не привел, на какой срок рассчитано энергетическое перемирие, он тоже не сказал. Первым на заявление президента США отреагировал Владимир Зеленский, сказавший, что Украина готова поддержать такое перемирие, если Соединенные Штаты обеспечат его соблюдение.
2: Появилось сильное предложение со стороны Соединенных Штатов о взаимном прекращении ударов по критической инфраструктуре. И если это может стать первым деэскалационным шагом, шагом к прекращению российских ударов по нашей критической инфраструктуре и, соответственно, наших ответных ударов, Украина готова поддержать такую деэскалацию. Мы видим, что Россия испытывает напряжение из-за наших точных ответных ударов по ее экономике и инфраструктуре, связанной с войной. При этом пока никто не увидел подлинного желания России двигаться к завершению войны. Но если американским партнерам удастся обеспечить реальную готовность России прекратить эту войну на уничтожение жизни и сделать это честно, надежно и на долгосрочной основе, Украина готова сделать свои деэскалационные шаги.
3: Украина сделает свои деэскалационные кроки.
0: Это был Владимир Зеленский. Россия уже многократно уклонялась от предложения об энергетическом перемирии с Украиной, объясняя это то тем, что бьет по объектам украинской энергетики в ответ на удары Украины, открывшей ящик Пандоры, то тем, что эти удары ослабляют мощь украинской армии. Тем не менее, после заявления американского президента, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал энергетическое перемирие хорошей идеей, однако прямо заключение такого перемирия не подтвердил и не сказал, согласна ли на него Россия в ближайшее время.
4: Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами. Мы всегда на стороне мирных решений. Но здесь очень важно пояснить следующее. Обеспечение безопасной работы НПЗ и увеличение объемов производства нефтепродуктов не решает проблем мировых, так как основная проблема это с вывозом нефтепродуктов на мировые рынки.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. При этом сегодня же министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал США за якобы отход от договоренностей Анкориджа. Разумеется, под давлением Европы.
5: Если бы американцы не отошли от договоренностей Анкориджа, если бы их Европа не оттянула от этих договоренностей, мы бы уже год жили без войны. Это вот очевидный факт.
0: Это был министр иностранных дел России Сергей Лавров. Напомню, что госсекретарь США Марко Рубио публично отрицал наличие каких-либо договоренностей по Украине между президентами США и России, достигнутых во время их встречи на Аляске в августе прошлого года. Слова Пескова о возможности энергетического перемирия прозвучали на фоне острой нехватки бензина и дизеля на внутреннем рынке России. Очереди на автозаправках в большинстве российских регионов по-прежнему огромные, а Украина пока продолжает атаковать российские НПЗ. Одновременно некоторые западные военные аналитики, включая французского асинт-аналитика Климана Малена и экспертов Американского института изучения войны, сообщили, что ВСУ в последние дни смогли освободить до 200 километров украинской территории и срезать так называемый «российский выступ» к северу от Лимана, выровняв таким образом линию фронта. Эту операцию операцию западные эксперты назвали одним из самых больших успехов Украины в нынешнем году. Украинский генеральный штаб пока предполагаемые успехи ВСУ на севере Донецкой области не комментировал. Также аналитический проект Deep State не обновлял свою карту боевых действий там. Ну а военный аналитик, полковник, бывший командир бригады ВСУ Александр Саенко сообщением об успешном контрнаступлении в районе Лимана относится скептически.
6: То, что западные аналитики уже сейчас представляют как освобожденную территорию, еще три дня назад в наших сводках генерального штаба проходила как зона активных боевых действий, где российские войска проводили штурмовые действия. Поэтому сейчас действительно очень много манипуляций относительно реальной обстановки в этом районе. Вот что я сегодня прочитал в одной из новостей. Сообщается, что вооруженные силы Украины ведут бои в районе той же Новоселовки и Зеленой долины, и при этом это преподносится как юг Лимана. То есть очень много информации некоторые блогеры и средства массовой информации распространяют, даже не сверяясь с картой и не понимая, где в данном случае север, а где юг. Поэтому сейчас очень осторожно нужно относиться к заявлениям о том, что якобы освобождено несколько сотен квадратных километров. Пока нет официального подтверждения, есть только вбросы, как я их называю, со стороны российских блогеров и различных не всегда понятных источников в украинском информационном пространстве. Моя оценка заключается в том, что пока еще очень рано говорить об окончательном освобождении этой территории и срезании российского выступа. Если же это действительно произойдет, это будет для нас очень полезно. Как минимум, сократится линия фронта. Кроме того, срезание этого выступа не позволит российским войскам продолжать наступление в направлении Светогорска. На мой взгляд, вот этот выступ больше угрожал именно Светогорску, чем Лиману. Потому что захват Светогорска для россиян – стратегическая цель, возможно, даже более важная, чем захват Лимана. Ведь все, кто бывал в Светогорске, знают, насколько это важная высота. С нее открывается обзор на значительное расстояние. Контроль над этой высотой позволит российским войскам, в том числе, значительно облегчить дальнейшее продвижение и захват Лимана. Поэтому это действительно очень важное направление. И понятно, почему к нему сейчас приковано такое большое внимание, как с нашей стороны, так и со стороны оккупантов.
7: Людей и оккупантов.
0: Это был украинский военный аналитик, бывший командир бригады ВСУ, полковник Александр Саенко. Фрагмент его интервью «Радио Донбасс. Реалии». Время свободы. Верховная Рада Украины сегодня дала согласие на увольнение Руслана Кравченко с должности генерального прокурора. Соответствующее решение президента Украины Владимира Зеленского поддержали 317 депутатов. Это произошло на следующий день после того, как Кравченко предъявил подозрение директору Национального антикоррупционного бюро Украины Семену Кривоносу и уехал из страны. Подозрение, как он пояснил, было послано по почте. Ранее Кравченко подал в отставку с поста генерального прокурора на фоне скандала о так называемом крышевании высокопоставленными сотрудниками прокуратуры мошеннических колл-центров в Украине. Операция по этому делу имеет название «Карфаген», рассказывает корреспондент телеканала «Настоящее время» в Киеве Борис Сачалко.
8: Генпрокурор Украины выложил в интернете 7-минутное видео, в котором обвиняет главные антикоррупционные органы страны, это НАБУ и САП, в работе против Генеральной прокуратуры. Руслан Кравченко уверяет, что недавние обыски в его ведомстве провели, чтобы добраться до материалов дел против отношений руководства НАБУ и САП.
0: Чтобы не быть голословным, опираясь на собранную доказательную базу, я подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу. Я подозреваю его в подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере и для фиктивного усыновления с целью искусственно создать основания для ухода от ответственности в суде.
9: Для уникновения ответственности в суде.
8: Конфликт между Генпрокуратурой и антикоррупционными органами начался несколько недель назад, а в начале сентября еще детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыски в Генпрокуратуре. Даже вот в кабинете самого Кравченко замначальника одного из департаментов его офиса отправили под стражу по делу о крышевании мошеннических колл-центров. После этого Руслан Кравченко написал заявление об отставке, но вот теперь выступил за собственными заявлениями. В НАБУ, говорят, руководитель бюро пока не стал подозреваемым, а слова генпрокурора назвали продолжением системной атаки на независимые антикоррупционные органы.
10: Эта атака началась не сегодня. Ее активная фаза стартовала еще прошлым летом, когда одной из главных целей была попытка подчинить НАБУ и САП офису генерального прокурора. НАБУ и САП не участвуют в политической борьбе. Мы действуем исключительно в рамках закона и готовы защищать независимость антикоррупционной системы.
8: Сам генпрокурор покинул Украину. В соцсетях он написал, что находится в заграничной командировке, в рамках которой запланирован ряд встреч, где он намерен проинформировать партнеров о реальном положении дел в системе антикоррупционных органов. На конфликт отреагировал и президент Украины, попросив Раду поддержать увольнение Кравченко. Политолог Владимир Фисенко считает, что, судя по реакции Зеленского, президент Украины давно потерял доверие к генпрокурору, и офис президента теперь может воспользоваться этой ситуацией, чтобы занять позицию вот так над схваткой.
11: Кравченко решил использовать это дело тоже как инструмент самозащиты. Теперь, когда есть факт вот этого юридического подозрения в адрес Кривоноса, они как бы процессуально, ну, в равном статусе. Он потенциальный фигурант, а Кривонос уже реальный фигурант, но другого дела. И если НАБУ сейчас будет выдвигать официальные подозрения в адрес Кравченко, то это будет выглядеть, ну, как тоже, как месть.
8: Генпрокурор написал в соцсетях, что официальные документы по подозрению он отправил почтой, а НАБУ обещает ответить на все вопросы.
0: Сообщение Бориса Сачалка. Руководители НАБУ и САП Семен Кривонос и Александр Клименко заявили, что не получали по почте никаких подозрений. Этих писем не получали и их родственники. А Семен Кривонос назвал обвинение в адрес НАБУ и САП бредом.
12: Я не собираюсь комментировать эту бредовую фальсификацию. Проснувшись утром, мы увидели беспрецедентную информационную атаку на антикоррупционные органы. Фактически история Украины еще не знала ничего подобного. По нашему глубокому убеждению, цель этой атаки – сместить фокус, политизировать НАБУ и САП, а также дискредитировать антикоррупционные органы.
0: Это был руководитель Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос. Генеральный директор предприятия «Украинская почта» Игорь Смелянский заявил сегодня, что там проверяют обстоятельства отправки писем с подозрениями руководителям НАБУ и сотрудникам САП от отстраненного генерального прокурора Руслана Кравченко. Согласно представленным в социальных сетях фотокопиям чеков, оплата за эти отправления была произведена наличными деньгами непосредственно в отделении почты, а не в безналичном порядке, как это определено договором между акционерным обществом «Укрпочта» и офисом генерального прокурора Украины. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 15 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В западных средствах массовой информации последние несколько дней главная тема – предупреждение руководителей ведущих компаний, разрабатывающих модели искусственного интеллекта, о том, что эти модели начинают угрожать безопасности и вообще самому существованию человечества, и что новые правила использования и контроля над ними должны быть как можно скорее разработаны и внедрены. С подобными заявлениями выступили основатель, разработавший чат-GPT компании OpenAI Сэм Альтман, генеральный директор компании Anthropic Дарио Амадей. Свои опасения выразил Илон Маск. Сотрудник Anthropic Джейкоб Коксон уволился, заявив, что Anthropic и OpenAI мчатся прямо к самосовершенствующемуся суперинтеллекту и играют с нашими жизнями. Это цитата. В то же время президент США Дональд Трамп назвал все эти опасения завышенными, сказав, что США не должны чрезмерно ограничивать развитие искусственного интеллекта, поскольку это может позволить Китаю обойти Америку в этой области. И вот как позицию Трампа прокомментировал вице-президент США Джей Ди Венс. Я должен сказать, что лично меня немного смущает тот факт, что так много передовых компаний, занимающихся разработкой искусственного интеллекта, обращаются к правительству с просьбой регулировать их деятельность. Это отчасти напоминает мне троянского коня, поэтому я думаю, что к этому вопросу нам следует подходить с осторожностью. Есть еще один момент, который президент постоянно подчеркивает. Мы знаем, что Китай ведет с Соединенными Штатами долгосрочную гонку в области искусственного интеллекта. Мы хотим,
6: хотим, чтобы США действовали разумно и ответственно, но при этом оставались впереди. Любая технология сопряжена с определенными рисками. Любая новая технология приносит как риски, так и преимущества. Я думаю, президент совершенно справедливо сказал, что мы должны разумно подходить к управлению этими рисками. Я не думаю, что американцам следует чего-либо бояться. Нам нужно помнить, что риски и недостатки существуют практически у любой технологии, и искусственный интеллект, безусловно, не является исключением. Это был вице-президент США Джей Ди Венс. А о том, какую Китай занимает позицию по проблеме безопасности моделей искусственного интеллекта, я попросил рассказать сотрудника Центра новых евразийских стратегий NEST, китаиста Алексея Чигадаева.
13: Мне кажется, в этом вопросе Китай даже гораздо более последователен, потому что Си Цзиньпин говорил о возможной потере контроля над искусственным интеллектом уже много раз, в том числе вот на Всемирном форуме по искусственному интеллекту, который прошел в Шанхае. Он упоминал это сейчас на саммите БРИКС. То есть с китайской стороны тема контроля над искусственным интеллектом уже достаточно проработана. Есть законодательные акты, есть соответствующие комиссии, ассоциации, которые, собственно, этим занимаются. Поэтому здесь действительно есть вот такое пространство для переговоров между Соединенными Штатами Америки и Китаем о том, как наладить вот этот механизм горячей линии, механизм прямой связи. Ну, я думаю, здесь абсолютно уместная история с ядерным оружием, когда два президента, с одной стороны президент, с другой стороны председатель, имеют вот горячую линию, по которой можно позвонить и сказать: «Нет, это не мы осуществляем кибератаку, например, это наша искусственная сеть, и сеть искусственного интеллекта вышла из-под контроля. Пожалуйста, не начинайте Третью мировую войну». Поэтому здесь действительно есть опасения, и действительно тема искусственного интеллекта может стать одной из главных в обсуждениях между Си Цзиньпином и Трампом.
6: Вы имеете в виду встречу, которая должна состояться в сентябре?
13: Да, и сейчас как раз идут разговоры о том, можно ли вот это включить в повестку, потому что мы пока ничего не знаем о встрече Си Цзиньпина и Трампа, вообще состоится она или нет. С китайской стороны есть, наверное, такие сигналы о том, что неплохо бы сначала провести встречу на высоком уровне между господином Халифеном и Скоттом Бессеттом. С американской стороны просто для того, чтобы они подготовили повестку встречи, чтобы они дали какое-то, ну, дали нам какой-то план того, что будет происходить, а вот не просто встретились, пожали руки и разошлись. Поэтому здесь это действительно очень может стать важной темой. И опять до этого были встречи на уровне экспертного сообщества раз и с американской, и с китайской стороны, но это были такие неофициальные посланники, то есть сама встреча не носила официального характера в том смысле, что по ее итогам не было принято никаких официальных документов, а были сформированы рекомендации. Вот эти встречи уже давно идут и с одной, и с другой стороны, поэтому действительно вот сейчас настало время, возможно, поговорить об этом в более таких политических терминах.
6: Ну и возвращаясь к первому вопросу, то есть получается, что Китай не проявляет вот этого желания, пока споры идут в Америке, и, возможно, будет замедлено каким-то образом развитие новых моделей искусственного интеллекта, вырваться вперед.
13: Здесь есть, мне кажется, несколько факторов, потому что первый главный фактор – это недоверие. То есть американцы хотели бы, наверное, действительно заморозить, приостановить развитие искусственного интеллекта, но таким образом, чтобы оставаться лидером. То есть давайте мы сейчас заморозим, сейчас у нас объективно американцы лидируют в искусственном интеллекте, и таким образом мы остановимся на том уровне, где американцы занимают номер один, первое место, а китайцы второе место. И здесь мы входим в пространство недоверия, потому что где гарантии и каковы механизмы регулирования, контроля? Хорошо, мы подписали соглашение о том, что мы замораживаем сейчас развитие искусственного интеллекта на том уровне, который есть сейчас. Где гарантия, что китайцы не делают свои модели еще более современными, не тестируют их и не развивают их? У нас нет таких гарантий, у нас нет таких механизмов. Вот, собственно, это и главная проблема в том, а как наладить этот диалог, как наладить этот механизм контроля. Опять полная аналогия с ядерным оружием. Вот Россия и США, как наладить контроль над ядерным разоружением так, чтобы это было очевидно. Потому что все-таки искусственный интеллект – это такая технология общего назначения, которая и производительность экономики повышает, и научный потенциал, но в то же время и военные возможности, и эффективность разведки, кибероперации. Поэтому здесь не очень понятно, как это контролировать. Заморозить бы хотелось, но на каких условиях – не очень понятно ни китайской, ни американской стороне. Но для китайцев это действительно неприемлемо, потому что опять, они говорят, хорошо, вы фактически ограничиваете наше технологическое развитие и хотите, чтобы мы остановились там, где мы сейчас, не развиваясь дальше. Вы, американцы, ну, тормозите, по сути, наше экономическое развитие. Это очень плохо. Давайте разговаривать на равных, давайте договариваться о том, допустим, до какого уровня могут быть развиты китайские искусственные системы, системы искусственного интеллекта. И это тоже вопрос, который вот пока не очень понятно, как можно разрешить.
0: Джей Ди Венс, комментируя всю эту историю, сказал, что его удивляет, что сами компании приходят к правительству и просят отрегулировать их деятельность. А насколько китайское государство сейчас в состоянии контролировать компании, разрабатывающие новые модели искусственного интеллекта?
13: Китайские компании по умолчанию работают напрямую с государством, поэтому там практически всегда есть часть государственного участия, прямого или непрямого, поэтому мы, я думаю, не строим никаких иллюзий о том, что китайские компании, которые развивают искусственный интеллект, это частные независимые компании. Нет, там в каждой из них есть часть прямого либо непрямого контроля Коммунистической партии Китая, поэтому здесь у нас нет никаких сомнений. И в целом то, что я сейчас вижу в экспертных комментариях, в СМИ, они в целом воспринимают вот обращение американских компаний к американскому политическому классу как большой, ну, давайте скажем так, театр, спектакль. То есть они все прекрасно понимают, что для них это опять попытка частных американских компаний надавить на американское правительство, чтобы оно, в свою очередь, как раз каким-то образом договорилось с китайцами ограничить их технологический рост. Вот так это воспринимают в Китае. То есть китайцы не верят, что частные американские компании вот собрались одним прекрасным вечером и сказали, мы хотим самостоятельно наложить на себя ограничения по развитию искусственного интеллекта. Вот в Китае, к сожалению, пока это не верят.
0: Это был сотрудник Центра новых евразийских стратегий NEST, китаист Алексей Чегодаев. Ну и последняя тема. Лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали вчера в Кардиффе меморандум о праве своих регионов на самоопределение. Встреча прошла на уровне первых министров, то есть глав местных правительств. Шотландию представлял лидер шотландской национальной партии СНП Джон Суини, Уэльс Рун Ап Йорверт, лидер партии Уэльса, Северную Ирландию Мишель Анил из республиканской партии Шин Фейн. С ней приехала и председатель этой партии Мэри Лу Макдональд. Все три партии выступают за независимость от Великобритании. В меморандуме, который, и это надо отметить, все вышеуказанные лица подписали именно в качестве лидеров партий, указано, что каждая из наций имеет право сама определять свое будущее демократическим путем, и верховные власти Великобритании не должны препятствовать этому процессу. Время Вестминстера подходит к концу, написано в документе. Мой собеседник, историк и политолог, специалист по странам Европы Ярослав Шимов. Я вообще начну с места в карьер. Можно ли говорить о том, что над Соединенным Королевством нависла угроза распада?
14: Ну, прямо так резко я бы это не формулировал, но можно сказать, что сделан довольно серьезный и в каком-то смысле даже невиданный шаг к тому, чтобы эта вещь, то есть потенциальный распад Соединенного Королевства, стала частью актуальной политической повестки. Потому что до сих пор никогда такого не было, чтобы руководители правительств трех территорий, скажем так, составных частей автономных Соединенного Королевства, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, дружно, единым фронтом одобрили заявление, в котором от лица вот этих подотчетных им, так скажем, территорий заявили о стремлении в независимости или, по крайней мере, к референдумам, на которых этот вопрос может быть поставлен.
0: Ну а такие референдумы действительно возможны?
14: Безусловно, в 2014 году такой референдум в Шотландии, собственно, проходил. Он закончился поражением сторонников независимости, если я не ошибаюсь, причем с довольно заметным разрывом 10% в пользу тех, кто голосовал за то, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства. Так что прецедент есть, и это, в общем, вещь, которая может вдохновлять сторонников независимости, причем не только в Шотландии, но и в двух других вот составных частях Соединенного Королевства.
0: А каков механизм организации подобных референдумов?
14: Ну, вообще-то, по британским законам, правительство центральное, британское, оно должно дать согласие на то, чтобы подобного рода голосование могло состояться. Но, опять же, учитывая имеющийся прецедент 2014 года, ну, сложно будет, если уж действительно дело дойдет до вопроса о том, что такой референдум вот нужно провести, лондонскому правительству будет довольно непросто отказать. Хотя, с другой стороны, в каждой из этих территорий ситуация разная, потому что в Северной Ирландии, например, возможность такого референдума, возможность изменения статуса этой территории, она заложена еще в соглашениях Страстной Пятницы 1998 года, которые, ну, положили конец этому бесконечному, казалось, конфликту в Северной Ирландии между католической и протестантской общиной, между сторонниками присоединение к Ирландской республике и сторонниками того, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства. В общем, составной частью этого компромисса возможность такого голосования является. Но там должны быть определенные условия, то есть должны быть как бы доказательства того, что действительно очень значительная часть населения Северной Ирландии выступает за проведение такого голосования. А я вот сейчас смотрю на данные ЮГОВ, крупного агентства по изучению общественного мнение, которое проводило на самом деле не так давно в Северной Ирландии подобный опрос. Проводило его в конце прошлого года. И тогда сторонников того, чтобы потенциально отделиться от Британии и соединиться с Ирландской республикой, было 36%, а противников 45%. Понятное дело, что это могут меняться эти цифры под влиянием, так сказать, политических событий, кампаний и так далее. Но, в общем, это заявление трех глав правительства, оно, я бы не сказал, что оно опирается на какую-то вдруг поднявшуюся бурную волну стремления к независимости во всех трех этих, назовем это так пока что, землях.
0: Но все-таки чем обусловлены вот эти центробежные силы в Соединенном Королевстве? Понятно, что если покопаться в истории, то можно найти, наверное, много, так сказать, исторических причин, по которым кто-то, может быть, хочет отделиться. С другой стороны, все-таки Соединенное Королевство существует уже давно, и, ну, по крайней мере, если смотреть со стороны, кажется, что разделяться будет, ну, очень болезненно.
14: Разделяться в любом случае наверняка будет болезненно, но если говорить об исторических аргументах, то они есть потенциально у обеих сторон, потому что по историческим меркам 300 с небольшим лет, которое существует Соединенное Королевство в том виде, в котором мы его знаем, ну, это не такой уж заоблачный колоссальный срок. Иное дело, что, например, Уэльс с Англией, так сказать, вместе гораздо дольше, если я не ошибаюсь, примерно с 13 века. Но тут дело не столько в истории, сколько в настоящем или совсем недавнем прошлом. Я думаю, что постановка этого вопроса о потенциальной независимости, она, конечно, связана с Брекзитом, с уходом Великобритании из Европейского Союза. Потому что если в Шотландии эти сепаратистские настроения существовали более или менее всегда по целому ряду причин и вылились в этот референдум 2014 года, а я напомню, что решение о Брекзите было принято на другом референдуме 2 годами позже, в 2016 году, то Северная Ирландия и уж тем более Уэльс, ну, если бы Великобритания оставалась в Евросоюзе, то я не думаю, что вот так, таким образом был бы поставлен этот вопрос, потому что, в принципе, итоги Брекзита, ну, пока их нельзя называть блестящими для британцев, для уровня их жизни. И если судить по опросам, то сейчас, если бы состоялось снова голосование, то, скорее всего, большинство британцев, причем довольно значительное большинство, проголосовало бы за то, чтобы вернуться в Евросоюз. Но, как говорится, поезд уже ушел. Так что фактор Брекзита в том, что этот вопрос о потенциальном, так сказать, разводе четырех частей Соединенного Королевства возник, фактор Брекзита, я считаю, здесь очень серьезным или даже решающим.
0: Моим собеседником был историк и политолог, специалист по политике стран Европы, обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свободы», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, у меня на сегодня все. До свидания.
15: Студия подкастов «Радио Свобода».
16: Говорит «Радио Свобода».
15: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
16: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
15: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
17: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». Мне хотелось быть Анной Политковской, Куртом Кобейном и Бритни Спирс одновременно, признается герой романа Сергея Давыдова «Спрингфилд». Андрей вырос в Тольятти, городе, где все друг друга за что-то ненавидели, и поехал учиться в Самару. Самара – это несостоявшийся Лос-Анджелес со своими гедонистами, бесконечными пляжами и силиконовыми долинами в виде заводов и технических вузов, а Тольятти – русский Детройт, уверен он. Американские телесериалы, романы Чака Паланика и фильмы Гаса Ван Сента преображают пейзажи русского Поволжья. Андрей и его бойфренд Матвей живут в воображаемой Калифорнии. «Спрингфилд» — это прежде всего лавстори, и именно любовь преображает все вокруг. Мне было противно от себя, я думал, что все мы пахнем насилием, ненавистью и несвободой, потому что так пахнет все вокруг нас. Но Мэтт другой. Мэтт – это русский широкоплечий калифорниец в шортах с акулами и в белой сияющей майке, размышляет герой романа. История – фантазия, но в значительной степени «Спрингфилд» – автобиографический роман, и многое в биографии Андрея совпадает с историей Сергея Давыдова. Он открытый гей, вырос в Тольятти, учился в Самаре, затем поступил в высшую школу экономики. «Спрингфилд» был закончен в 2022 году, когда государственная гомофобия после успеха «Лета в пионерском галстуке» обрушилась на издательство, так что вышел роман за границей. Это была первая книга, которую выпустил Георгий Урушадзе, основатель проекта Freedom Letters. Вскоре там же вышло и собрание пьес Сергея Давыдова. Еще недавно они получали награды, но после того, как автор выступил против войны и уехал в Германию, в российских театрах его имя оказалось под запретом. Поскольку мы записывали этот разговор для «Радио Свобода», а книга Сергея Давыдова называется «Пять пьес о свободе», я начал разговор с вопроса о том, что он считает свободой.
13: Либо жажда свободы, либо последствия обретения свободы во всех этих пьесах играют важную роль. И, собственно, я пытаюсь посмотреть с разных сторон на эту самую разную свободу. А что такое свобода для меня, я могу сказать очень предметно. Ну, это свобода политического высказывания, это свобода самоопределения, это свобода самовыражения, это свобода выбора.
18: Если говорить, скажем, о пьесе, в которой речь идет о гражданской войне в Таджикистане в начале 90-х годов, то там свобода скорее со знаком минус. Она привела к чудовищным страданиям всех, и особенно русскоязычных беженцев. То есть это совсем не та свобода, к которой стоит стремиться, наверное.
13: Да, это пьеса «Республика», пьеса, в том числе, которая касается моей семьи, потому что все мои родственники десятилетиями, кто-то со времен Российской империи, кто-то со времен репрессий, потому что был репрессирован и сослан, жили в Таджикистане. И я первый, кто родился в России в 92-м году, когда моя мать только переехала в Россию после гражданской войны в Таджикистане. Это очень такая важная пьеса до войны текущей. Она очень много шла в театрах российских. И на самом-то деле это же пьеса про то, что русские, именно вот этнические русские, которые поехали в Россию, не зная России, да, но потому что они искали какого-то спасения, они придумали миф о России, которая большая, сильная, богатая, красивая. Они приезжают в Россию, и оказывается, что они совершенно не нужны. И меня так удивляло, что эта пьеса, она дебютировала в 2020 году, во время еще ковида, и я думал, что, ну, такую пьесу точно никто не будет ставить, особенно там большие репертуарные театры, тем более уже в 2020-2021 году, это можно было представить еще в нулевые, но уже не в это время. И тут ее начинают ставить огромное количество режиссеров и театров, включая Каму Гинкоса, и я думал, как же так получается, почему это происходит? А потом я понял,
19: я очень правильно, видимо, выбрал вот этот вот как бы прием отстранения. Я сказал о брошенности россиян внутри России при помощи событий 90-х годов. И это сработало. И таким образом, мне кажется, вот удалось это подсветить, вот это вот сиротство внутри собственной страны. И поэтому эта пьеса, ну, я так думаю, до войны так много шла. Да, она, конечно, о свободе. О свободе самоопределения Республики Таджикистан. Но в то же время она и об отверженности россиян. Для меня это важнее даже.
18: Вы говорите так уверенно, пьеса. Но когда я читал ее, когда читаешь ее в книге, воспринимаешь ее скорее как произведение другого жанра, как поэму. И границу, кстати, тоже. Я знаю, что у вас есть такой прием. Вы пишете как бы верлибром, а потом превращаете стихи в прозу. И роман ваш также написан. Расскажите, пожалуйста, об этой технологии.
19: Да, это совершенно так. Ну и «Республика и граница» — это, ну, так получилось, что они стали дилогией, и это драматические поэмы по жанру, если точно, да, прям говорить, потому что они находятся на стыке родов литературы. Ну, действительно, я не очень умею писать прозу. Дело в том, что я никогда не хотел быть прозаиком, просто так, можно сказать, сложилось. Я понимал то, что ты хоть и убейся, но люди не будут особо читать поэзию и драматургию, и драматические поэмы. Людям нужно то, что называется вот книга. То, что в России всем нужно обязательно и написать роман, и прочитать роман, а все остальное — это как будто бы не совсем литература. Ну, я придумал как бы такой ход, что я умею. Я умею писать драматургию, и я вроде бы как умею писать поэзию. Но как из этого сделать прозу? И я начал придумывать этот ход. Как правило, я пишу верлибр, не сильно ритмизированный, просто вот как он пишется, так и пишется. А потом я убираю Enter и дописываю связки. Вот. Мне кажется, таким образом получается достичь какой-то вот этой вот и густоты, с одной стороны, и ритм есть. А мне важен ритм, потому что я, ну, драматург, я из театра, в театре очень важен ритм текста. Самое главное, что для меня это выход. Так я чувствую комфортно себя, когда я пишу прозу.
18: Кто ваши учителя в литературе? Ваш герой в Спрингфилде упоминает, если не ошибаюсь, Чака Паланика, Слава Магутина.
19: Чак Паланика, Слава Магутин — это были, да, когда я был одинокий подростком в городе Тольятти в нулевые годы, который шлялся, там, я не знаю, курил за углом школы. Да, действительно, они были огромным, просто восхитительным глотком свободы. И вообще, я просто смотрел, думал, неужели так тоже можно? То есть, по сравнению с этой унылой культурой, которая тебя везде окружала, это было потрясающе. Я вообще, кстати, с огромным удовольствием вспоминаю то время, потому что тогда еще было MTV, вот это потрясающе нулевых годов, и были эти оранжевые книжки, и все это было, конечно, совершенно восхитительно. Я не знаю, честно говоря, я думал о том, насколько меня складывает литература в контексте дискуссии о великой русской литературе, о том, что она якобы порождает монстров. Я просто решил задаться честно вопросом, ну, насколько, например, люди, которые принимают политические решения в России, состоят из Достоевского или Ломоносова. Я думаю, что они намного большей степени состоят из телевидения 90-х, многотомников Дюма и прочих исторических романов. Насколько они состоят именно из того, что принято считать канонической литературой, да, таким школьным каноном, я думаю, что в довольно небольшой на самом деле степени. И здесь я, как и, наверное, большинство людей, не сильно отличаюсь. Тут, безусловно, я читал все это. Я еще и магистратуру филологическую закончил в Высшей школе экономики. Но по большому счету меня, конечно, складывала либо та массовая культура, которую я наблюдал, и мне повезло, то, что я рос в ту же самую там эпоху MTV, вот эту потрясающую. И панки, друзья, которые меня окружали, и в том числе эти книжки, которые я находил, вот эти оранжевые, или в интернете где-нибудь гуглил, типа Жоржа Батая «История глаза», или там, я не знаю, Сары Кейн, драматурга, или чего-то такого. То есть меня всегда, конечно, больше всего привлекало то, чего точно никогда нет и не будет в школьной программе. Я всегда выбирал то, чего мне точно не предложит, скажем так, официальная вот эта вот культура.
18: Вот это очень верное замечание, потому что обычно, когда говорят, что русская культура виновна в том, что происходит сейчас в политике, сразу представляют, там, не знаю, роман Тургенева или стихотворение Тютчева. Но культура ведь это совсем другое. Культура взаимоотношений в обществе. Культура – это отношение власти и обывателя. Культура еды, культура одежды.
19: Быта.
18: Культура быта, совершенно, да, верно. И вот эту культуру можно обвинять в том, что она породила вот этот террор, который сейчас происходит. Можно, я думаю.
19: Я здесь, наверное, плохой теоретик, но культура – это же реакция на политику. давайте мы будем говорить про бытовую культуру, да, допустим, не знаю, там, про костюм. Люди одеваются каким-то образом, исходя из своих возможностей, и не всегда они могут учитывать все свои потребности. Например, советская культура тела и одежды совершенно не учитывала даже гигиенические потребности, не то чтобы говорить об эстетических потребностях. Насколько как бы бытие определяет сознание или сознание определяет бытие, я не знаю. И я бы не занимался, в принципе, бы обвинением культуры. Потому что, мне кажется, культура — это просто зеркало. А есть более первостепенные, что ли, вещи. Ну, то есть я считаю, что, конечно же, в первую очередь политика определяет, все остальное — это уже второстепенно.
18: Давайте поговорим теперь о такой сфере культуры, как мир литературы. Ваш роман, естественно, отнесли к этой области, но можно ли сказать, что есть какая-то определенная квир-литература? Или это все-таки неправильный сегрегирующий подход, загоняющий литературу в гетто?
19: Мне кажется, что это что-то из маркетинга. Я увидел, что мои книги отображаются в Google книгах, и жанр Спрингфилда, допустим, определен как гей-литература. С каких времен гей-литература — это жанр? Как человек из театра и из драматургии, сценаристики, я знаю, что есть у нас жанр мелодрама, драма, триллер, хоррор, да, детектив и так далее. Вот у них есть одни и те же структурные элементы и ходы. В гей-литературе, насколько я ее знаю, нет никаких обязательных, да, вот этих структурных элементов, законов жанра. Но есть какие-то клише, которые могут переходить там, из текста в текст или из фильма в фильм. Например, «Бесконечно страдающий герой», который в конце погибнет. Но это называется клише, это штамп, это не прием и не движок сюжета. И я думаю, что вот жанра гей-литературы или квир-литературы определенно точно нет. А область квир-литературы, ну, это ярлычок на сайте Amazon, куда ты тыкаешь и покупаешь что-то как бы по теме. Если мы не занимаемся как бы маркетинговым исследованием, то есть исследованием рынка, выделять квир-литературу отдельно, это довольно-таки странно. Но, с другой стороны, я понимаю, что есть блогеры, которые занимаются исключительно квир-искусствоведением. В любом случае,

0: интересам волонтерства, активизм, квир-активизм. И это тоже часть жизни. Но моей задачей было описывать быт. Мне был интересен именно быт самых обычных и вообще-то довольно-таки заурядных людей. Я и сам просто, честно говоря, не особо отношусь там, к химсекс-вечеринкам в клубах. Я про это знаю довольно мало, но я довольно много знаю про быт. Мне кажется, очень важно рассказывать именно такие очень простые, понятные бытовые истории. Здорово, если будут книжки, которые будут, с одной стороны, рассказывать о повседневности квир-людей, а с другой стороны, показывать, что, в общем-то, их быт, за исключением определенных, безусловно, существующих репрессивных, болезненных, ужасных моментов, которые невозможно выбросить, но она ничем не отличается. И что для меня еще очень важно, я не занимаюсь сексуализацией. Меня очень часто расстраивает, когда я читаю текст о гомосексуальных мужчинах, и я начинаю видеть их ужасно сексуализированными.
1: А что в этом плохого?
0: Здесь получается такая очень тонкая грань, где можно перейти просто в эксплуатационную литературу. Ну, такой порно-рассказ как бы для своих там или для гетеросексуальных женщин, которых возбуждают гомосексуальные мужчины или что-то в этом духе. Мне кажется, что еще сексуализация гомосексуальных мужчин, да и лесбиянок, да и вообще квир-людей, это дорога в порно. А как мы знаем, в общем-то, в порно правды нет. В порно нет правды жизни. Порно не отвечает ни на какие вопросы. Порно никогда не рассказывает. И если это только не домашнее порно, которое было снято там как бы для домашнего просмотра самой пары, там, да, или как-то втихаря, порно она никогда не рассказывает никакой правды. И мне это противно.
1: Кто-то из ваших читательниц написал, что Спрингфилд – это роман антидепрессант.
0: Я читал какие-то комментарии, где писали о том, что вот это опять там унылый реализм про Рашку-говняшку. Меня это ужасно фрустрировало, потому что тогда я не понимаю, чего вы хотите. Вы хотите эльфов как бы прекрасных, что ли? Максим Мамлыга очень классно сказал, что часто говорили о том, что Спрингфилд — это вот депрессивный текст, а он сказал, что нет, по-моему, он, наоборот, очень оптимистичный. Он тоже с этим очень согласен, хотя я понимаю, что я дописывал роман уже, когда шла война вовсю, я дописывал его летом 22-го года, и я дописывал его без какой-либо надежды на то, что он будет опубликован. Мне казалось, что это очень тяжелая, очень напрасная была работа. Но, с другой стороны, я его решил дописать во что бы то ни стало, потому что это уже был принцип. Как бы назло этой ситуации нужно роман дописать. И мне показалось, что уже в этом жесте есть что-то оптимистичное. Хотя я понимаю, что герои стоят на пороге войны, и их ждут страшные, ужасные испытания. Мне кажется, что при этом все равно в роман вшит вот этот вот как бы способ, да, изобретения рая под кухонным столом. Даже в самых невыносимых условиях, даже не имея никаких ресурсов, кроме своей силы воли, эти люди все равно пытаются приходить к какому-то счастью, и у них это, в общем-то, получается.
1: Когда вы уехали из России, сколько уже вы живете в Германии?
0: Я уехал из России 3 января этого года, и поэтому я в Германии уже 7 месяц.
1: Вы написали в пьесе, что Россия – это цветок без корней. Вы по-прежнему воспринимаете Россию так?
0: Это пьеса «Граница», это автофикциональная драматическая поэма о том, как я пытался с началом войны уехать из страны, купил эти дорогущие билеты на все деньги, вообще на все деньги, которые у меня были. Сказал об этом матери, у мамы случился инфаркт, и вместо того, чтобы уезжать из страны, я поехал к ней на границу России и Украины под эти бомбы мириться. И эта пьеса была написана в первые месяцы войны, когда еще не было ответов, но было очень много вопросов, которые возникали вокруг будущего России, ответственности россиян и всего такого. И я действительно считаю, что Россия – это цветок без корней, в этом смысле ничего не изменилось. То есть что я имел в виду? Я имел в виду, что истеблишмент пытается изобразить перед россиянами, что якобы, несмотря на бесконечные взрывы, обстрелы, гибель тысяч людей и мобилизацию, ничего как бы не происходит. И как будто бы и дефицитов нет, и инфляции нет, и вообще все хорошо. Но совершенно очевидно, что это будет держаться недолго, и все это, конечно же, придет краху. В этом смысле мне бы хотелось иметь позитивный прогноз, но мне его нет.
1: Мне ближе другая метафора. В вашем романе вы сравниваете современность с зданием ФСБ, и мне кажется, что Россия больше похожа на здание ФСБ, чем на цветок без корней. Тут есть явное противоречие. Но окей, это говорит ваш герой.
0: Да, это мысль Андрея. Россия – это очень сложная штука, она сложно сочиненная. Ее можно обретать в разные сравнения и метафоры. И все они будут в достаточной степени верны, просто смотря на какой сегмент жизни России мы смотрим. Когда я писал про цветок без корней в пьесе «Граница», я в первую очередь, как мне кажется, думал о своей карьере и о том, во что я верил. Я смотрел на Высшую школу экономики, где я заканчивал магистратуру, да, который самый прогрессивный вуз страны, как казалось, вот это то место, где рождается вот это вот

0: Я смотрел на театры, в которых я работал, где происходило то же самое. И я видел, как люди, которые находятся и в школе экономики, и в театре, все продолжают инерции делать то, что они делали, при том, что вышки уже отменяли образовательные программы, а в театре уже снимали спектакли. И я понимал, что вот это последние вздохи бывшего времени, вот этого, во что я верил, то, что я считал, что вот это вот настоящая Россия, потому что за ней будущее. Конечно, этого больше нет. Вот в этом смысле, если смотреть с этой оптики, то, конечно, Россия — это цветок без корней. Но я имею в виду Россию, в которой я верил, что за ней будет будущее.
1: Вы пишете, что ваша личная история спасения во время этой войны – это история солидарности и милосердия. Расшифруйте.
0: Я слышал такую версию о том, что якобы россияне никогда и нигде друг другу не помогают, как будто бы они не особо способны, ну, даже не то чтобы образовывать какие-то диаспоры, но даже просто к какой-то взаимопомощи. Но когда я пошел по процессу вот иммиграции, да, по этому сложному, очень запутанному, тяжелому процессу, я удивился тому, насколько все друг другу помогают. Может быть, мне так повезло, что, не знаю, из-за того, что я политический иммигрант, и мы какие-то такие вот специфические люди, или, я не знаю, хотя, честно говоря, мне кажется, дело совершенно не в этом. Просто так сложилось, что на всех этапах мы все друг другу помогаем. Меня ни разу никто не бросил в беде, даже когда я оказывался, казалось бы, ну, в совсем там тяжелых ситуациях. И точно так же я по инерции стал помогать другим, рассказывать людям про эмиграцию, о том, как лучше собрать документы, о том, как лучше там собрать какой-то кейс, о том, как пройти какую-то процедуру легализации и так далее, и так далее. В этом смысле, да, это, безусловно, история солидарности и милосердия. Плюс большое количество моих бывших коллег, людей из театра и кино, тоже пошли по эмиграции. И та цеховая солидарность, которая у нас была в России, она также осталась здесь. То есть мы также продолжаем здесь помогать друг другу и даже делать какие-то проекты. Это меня поразило, и это, да, это абсолютная история солидарности и милосердия.
1: Расскажите, как вы себя чувствуете в Германии? Я вижу, что вы уже стали писать стихи на немецком языке. То есть хотите стать немецким писателем?
0: Нет, нет, я совершенно не хочу этого. Я исключительно российский автор, который работает на россиян. Я абсолютно четко вижу свою задачу в том, чтобы обеспечивать хотя бы какое-то представительство для либеральных россиян и в первую очередь квир-россиян, которые находятся в России и которые все больше и больше отрезаются от контента, который все меньше имеют вообще любого представительства. Я не знаю, насколько это полезно, но я точно понимаю, что я не могу этого не делать. Поэтому я во многом делаю то, что я сейчас делаю. И мы организовываем международные проекты, читки антивоенных пьес в разных городах мира. Например, мы делали проект «365 дней», когда мы показывали антивоенные пьесы в Сан-Франциско, в Лондоне, в Белграде, Тбилиси и в Берлине. Мы делали проект в Штутгарте такой же. Я участвовал в фестивале «Любимовка», который теперь находится в эмиграции в Берлине. И в других таких активностях я сотрудничаю с квир-организациями, которые все еще находятся в России, и пытаюсь помогать со сборами на то, чтобы они хотя бы как-то продолжили функционировать. И для меня вот это очень важно. Быть немецким там каким-то писателем или писателем мира у меня точно вот такой амбиции нет, абсолютно точно сейчас, по крайней мере, нет.
1: Я хотел спросить о лекции, которую вы читали, о посттравматической драме, как писать из боли и помогать другим. Может быть, какой-нибудь главный тезис, почему вы выбрали именно такую тему?
0: Это был проект моего друга, режиссера Никиты Бетехтина, который тоже теперь живет в Германии. Мы с ним выпустили наш последний спектакль в России, был весной 22 года. Это детский научпоп-спектакль в Электротеатре Станиславский «Роналду никогда не догонит мою бабушку». И его отменили в день премьеры из-за антивоенной позиции Никиты. Он организовал акцию против ЗИГ-театров, то есть он стал вести учет театров, которые вешают на себя букву Z, и высказываются в поддержку так называемого СВО. И я тоже был одним из первых, кто стал подписывать все письма против военной агрессии России против Украины. И он провел благотворительный марафон «Сверхзадача на помощь пострадавшим от обрушения Каховской ГЭС». И в рамках этого марафона он меня позвал, и я решил попробовать сделать такую лекцию размышления о посттравматическом письме. Но мне, конечно, хотелось поговорить о чем-то, что действительно по-настоящему важно. И так как я довольно много преподаю и работаю с авторами, они пишут тексты, я довольно много даю таких штук, упражнений на то, чтобы работать со своей автоэтнографией, со своей биографией реальной. Часто как бы авторы начинают, ну, хочешь ты или не хочешь, ты начинаешь их терапевтировать, потому что, ну, начиная с того, что, допустим, как мне преодолеть писательские блоки, я вот боюсь это, заканчивая тем, что человек рассказывает тебе, допустим, историю какого-то своего сложного выбора, да, который он не мог сделать, и ты как бы начинаешь, ну, выстраивать ее на такое остранение, как бы, да, и говорить, попробуй сейчас с этим работать, как бы, не со своей биографией, ну, не с собой, как бы, не с биографией, да, вот с историей, которую можно доделать, переделать или еще что-то. И я подумал, что у меня наработались определенные какие-то ходы, как делать свою травму, свою боль, свою неудачу и свою нелепость и все другие какие-то штуки своей личности, которые тебе не нравятся, топливом для текста. А я пытался посуммировать немножко, во-первых, как этого можно достичь, каким образом превратить, казалось бы, этот яд во что-то полезное. И с другой стороны, я еще думал о том, в каких именно формах лучше всего это делать. Я провел такую небольшую аналитическую работу. Я взял издания, которые начали публиковать антивоенную и либеральную литературу самых разных жанров форм, начиная с февраля 2022 года, и посмотреть, в каких формах, в какие моменты авторы начинали писать. Ну и, собственно, я просто подтвердил гипотезу о том, что первее всех, естественно, отреагировала поэзия, потом стала реагировать драматургия, только потом стала реагировать малая проза, то есть просто рассказы, и только сейчас начала как-то чуть-чуть начинает реагировать крупная проза. Я также проделал такой же анализ, ну, конечно, намного меньшем объеме, о Первой мировой войне, о том, с какой скоростью литература стала реагировать на вот этот вот военный опыт, когда чего начиналось и с какой скоростью оно шло. И просто я посмотрел, как бы сказал, что ребят, соизмеряйте силы. Очень важно выбрать правильную форму. Не надо гнаться за формой просто ради формы. Ну, грубо говоря, не надо говорить, я напишу роман просто потому, что в обществе принято, что все должны хотеть писать романы. Есть прекрасная форма эссе и малой прозы, и драматургии, и так далее. И посмотрите, может быть, вам есть смысл обратиться вот к такой форме или вот к такой форме. То есть задача моей лекции была примерно такой.
1: В России ваши пьесы больше не идут нигде, да? Вы запрещенный автор.
0: Да, меня отказываются писать на афишах. Мне приходили предложения писать для российских театров, но они сразу же извиняются и говорят, что, ну, на афишу мы имя поместить не можем, может быть, псевдоним. Спектакли сняли почти все, идет только еще трансип в школе-студии МХАТ. И, кажется, иногда идет «Коля против всех» в Самаре, но я не уверен, идет ли он еще. А все остальные, по-моему, да, сняты.
1: Этот запрет на ваше имя вас сильно травмировал?
0: Я человек своего дела, как бы своей профессии. Для меня моя профессия – это самая основополагающая вещь. И мне было крайне травматично, что я ее фактически лишился моментально, когда я выступил против войны. Но, с другой стороны, я и понимал, что я не могу поступить по-другому. И в тот момент, ну, я бы сказал, первые, наверное, полгода, это было очень больно. Но, с другой стороны, я понимал, что есть куда большая боль, и она перекрывала потерю профессии. Потом мне стало уже становиться все равно, потому что мне стало казаться, что будущего, ну, просто его нет, поэтому что тебе переживать как бы из-за профессии. А сейчас я уже по этому поводу совершенно не переживаю. Я нашел для себя способ быть пригодным россиянам, и, к сожалению, это не театр, но это что-то другое.
1: Иммиграция, она лечит ваши душевные раны или, наоборот, создает новые?
0: Я об этом не думал, но я думал о другом. Если бы я оставался в России, очень высока вероятность, что меня бы уже не осталось в живых. Это просто факт. Я очень рад, что я пережил 22-й год, и я очень рад, что я все-таки нашел этот способ просто вырваться из этой ситуации, хотя меня бесконечно мучает вопрос тех, кто остался. Я постоянно думаю про своих друзей, и я в том числе думаю о огромном количестве людей, которые сейчас остаются в России. Один мой очень близкий друг, вот только сегодня мне говорил, давай я сделаю проект какой-то вот помощи квир-людям в России, и мы позовем тебя вот как некую такую историю успеха. И ты расскажешь о том, как вот ты спасался на протяжении всей жизни в России, и потом как ты спасся. А меня это ужасно разозлило, потому что я сказал категорически нет. Во-первых, моя история абсолютно не показательна. Моя история не подойдет абсолютному большинству людей. Обманывать людей в плане того, что иммиграция – это просто… и что они должны эмигрировать. Это просто вводить людей в заблуждение, во-первых, а во-вторых, издеваться над ними, потому что эмиграция – это во многом привилегия. Я эмигрировал не потому, что у меня была куча денег, я эмигрировал благодаря своей профессии, но мне тоже повезло. И я не понимаю, как можно утешить людей, которые находятся в России. Я мог бы их утешить, только если бы я был бы суперпсихологом. Но даже если у меня была бы суперспособность просто вывести всех, я не знаю, квир-людей или либеральных людей, или просто замученных людей из России, всех ты не вывезешь. И останется еще большое количество людей, которые будут в России еще более одинокими, еще более незащищенными, еще более потерянными. И я не могу для себя решить вот эту историю. И если уж и говорить о том, что как бы, ну, невозможно залечить, вот у меня есть вот этот момент, который мне не дает покоя, я не знаю, как его решить. И я еще не знаю, как решить вопрос с тем, что в России у меня остаются родственники. Когда ты эмигрируешь, ты многим жертвуешь, да, ты от чего-то спасаешься, безусловно, но ты многим жертвуешь. Но я сейчас принес вот как бы такие жертвы, не знаю, может, я чего-то придумаю, может быть, и нет.
2: Гостем программы «Культурный дневник» был писатель Сергей Давыдов, в этом году эмигрировавший из России в Германию. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
5: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
6: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
7: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть этот русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
8: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
9: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
9: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
10: Говорит «Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
11: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
10: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
3: Говорит «Радио «Свобода».
12: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
12: «Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
13: Дубай – это вообще излюбленное место российской элиты с момента начала войны. Ну, потому что тут не задают вопросы о происхождении денег.
14: Персидский залив вместо озера Кома и Средиземноморья. Как российские чиновники за годы полномасштабной войны освоили дубайский рынок недвижимости?
15: Парни, вы что делаете, а? То есть, а как вы потом будете смотреть в глаза мамам?
14: Актриса и телеведущая Юлия Меньшова осудила российскую молодежь, отказывающуюся воевать против Украины. Ее собственная семья в войне не участвует, а журналисты обнаружили у них вид на жительство Латвии.
16: Кто такие жители Подмосковья? Это наши родители, наши дети, близкие, друзья. Это вы, я, наши семьи. Кто-то из нас добросовестно строит, кто-то спасает жизни, другие достойно защищают нашу страну.
17: А кто-то успешно инвестирует. А но кто вообще такие вот эти наши семьи? Они с нами в одной комнате. И куда податься бедному российскому чиновнику с незадекларированными миллиардами доходов? На Западе русофобские санкции запрещают, изымают недвижимость и на озере Кома в Италии, и на юге в Испании. А у автора этого видеообращения к своим, так сказать, подданным губернатора Подмосковья Воробьева ответ есть. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Какая же она идеальная схема дальнейших инвестиций российского чиновника в условиях полномасштабной войны и санкций? Совет первый – посмотрите другие юрисдикции. В Дубае, например. Там нет права собственности для иностранцев, но есть долгосрочная аренда. Совет второй – брак, конечно, дело богоугодное и государством поощряемое. Можно расписаться с матерью собственных детей. А зачем? На нее же потом лучше записать дубайскую недвижимость и не декларировать ее в официальных документах. Фонд борьбы с коррупцией выяснил, именно так и поступил губернатор Подмосковья. Иные, ну скажем так, недородственники лидеров федерального списка «Единой России» вообще получают паспорта Объединенных Арабских Эмиратов. Как Персидский залив стал тихой гаванью для тихих инвестиций российских чиновников на миллиарды рублей за годы войны, расскажет мой коллега Звиат Джетлишвили.
18: Фонд борьбы с коррупцией обнаружил паспорта Арабских Эмиратов у семи главы МИД России Сергея Лаврова, возглавившего избирательный список «Единой России» на грядущих выборах в Госдуму. Ну как у семи? Точнее, у возлюбленной министра Светланы Поляковой и ее дочери. Официально Лавров и Полякова в браке не состоят, а Лавров вообще женат на другой женщине.
13: Это Сергей Лавров, один из лидеров списка «Единой России», человек, который уже много лет возглавляет наш МИД. Но оказалось, что семья министра иностранных дел России владеет паспортами не только России. Вот смотрите, это Светлана Полякова, возлюбленная лидера «Единой России». Она получила гражданство Эмиратов по основанию за заслуги перед государством. Интересно, за какие такие заслуги? Ну окей, зафиксировали. Дочь Поляковой, то бишь падчерица Лаврова, Полина Ковалева, у которой до этого ФБК находил имущество в Англии, и она там жила много лет, получила паспорт 11 днями раньше, чем ее мама, любовница Лаврова, 17 декабря 2022 года, по основанию трудоустройства.
18: А вот паспорт Арабских Эмиратов штука та еще. Дает возможность безвизового посещения более чем 180 стран. Заметно упрощает ведение бизнеса и финансовые операции за рубежом. Своего рода гарантия стабильности и надежности. С российским паспортом все гораздо печальнее. Список доступных стран меньше, их 114. А его владельцы сталкиваются с существенными ограничениями. Российским чиновникам с 2021 года по закону запрещено иметь иностранное гражданство, зато не запрещено иметь иностранную недвижимость. И вот тут российским чиновникам есть где разгуляться. В одном из своих последних расследований ФБК рассказал об истории депутата Воронежской областной думы от «Единой России» Сергея Лукина и его семьи. Выяснилось, что бывшая супруга и сын регионального чиновника скупили в Дубае недвижимости на миллиарды рублей. Причем Вера Лукина лишь формально бывшая супруга. Депутат развелся с ней, чтобы скрыть семейные активы, но при этом они продолжают жить вместе, рассказывает в ФБК.
13: После начала СВО именно здесь обосновалась семья Лукина. Дубай – это вообще излюбленное место российской элиты с момента начала войны. Ну, потому что тут не задают вопросы о происхождении денег и не вводят санкции против коррупционеров со всего мира. Что, безусловно, очень радует членов партии «Единая Россия», которые все тут и облюбовали.
18: Андрей Воробьев, губернатор Московской области, еще один любитель дубайских красот от «Единой России». Активы в Дубае записаны на его гражданскую жену. Они вместе как минимум с 2012 года, есть общие дети. Но отсутствие официального брака позволяет не декларировать, к примеру, такую недвижимость.
19: Это Дубай. Комплекс Мединат Джумейра Ливинг. Прямо напротив Бурдж Аль Араб, знаменитого отеля в форме паруса. Семья губернатора купила там четырехкомнатную квартиру площадью 247 квадратных метров. Внутри мраморные кухни и высокие потолки. Есть терраса на крыше с видом на Персидский залив. Есть бассейны, джакузи, а от дома до соседнего курорта ведет крытый мост с кондиционером. Ну, чтобы не идти 200 метров по жаре. Цена 350 миллионов рублей. Ни в одной декларации Воробьева этой квартиры, разумеется, нет. Вообще, Дубай семье Воробьева очень полюбился. Это, если задуматься, просто идеальный город для единоросса. Тепло, море, никаких санкций, прямые рейсы из Москвы и лишних вопросов про деньги никто точно не задаст. Накрутил в России голосов за Путина и «Единую Россию» и летишь в Дубай, где ни войны, ни разваливающихся котельных.
18: А еще недвижимость в Арабских Эмиратах любят скупать чиновники из республик Северного Кавказа. В этом случае показательная история семьи главы Карачаева-Черкесии, беднейшего по версии ФБК региона России. Чиновник записал недвижимость на свою маму.
19: Почему пенсионер в Эстонии получает 67 тысяч рублей, а пенсионер в Карачаево-Черкесии меньше 17? Ответ на этот вопрос нам даст собственная пенсионерка из Карачаева-Черкесии. Пенсионерка из Черкесска купила 214-метровые апартаменты с тремя спальнями вот в этом 50-этажном жилом комплексе «Аль-Батин Резиденс». Стоят такие 190 миллионов рублей.
18: Еще в 2022 году важные истории опубликовали расследование примерно о 100 россиянах, которые прямо или косвенно связаны с госслужбой и у которых есть дорогостоящая недвижимость в Дубае. Журналисты нашли квартиры и апартаменты в Арабских Эмиратах у бизнесмена и друга Рамзана Кадырова Руслана Байсарова, у сына бывшего сенатора Чечни Зияда Сапсаби Мухаммеда Сапсаби, у помощника Кадырова и бывшего замглавы МВД Чечни Ахмада Ясаева, у сенатора Чечни Сулеймана Геремеева, у единоросса Сагид Паши Умаханова и других. К слову, российские журналисты не раз писали о недвижимости в Эмиратах, которая формально принадлежит ближайшим родственникам Кадырова, но фактически именно он может быть ее реальным владельцем. Да и вообще с этой страной у Кадырова особая тесная связь. Он вкладывает туда деньги, дружит с президентом Эмиратов шейхом Аль-Нахаяном, а по данным важных историй, только в 2021-2022 годах самолет главы Чечни как минимум 14 раз совершал рейсы в эту страну. По одной из версий российских журналистов, Кадыров вовсе может рассматривать Эмираты как страну, куда он смог бы перевести семью на случай политических потрясений и других катаклизмов в России.
17: Исторически, конечно, государство Катар могло войти в состав Арабских Эмиратов, но не вошло. Так уж сложились некоторые британские обстоятельства. Приносим извинения за небольшую ошибку в нашем видеоряде. Не все очень хорошо разбираются в географии стран Персидского залива. А с нами в прямом эфире журналист-расследователь проекта «Можем объяснить» Илья Давлячин. Илья, здравствуйте.
20: Да, добрый день, Иван, и привет всем зрителям.
17: В Дубае довольно сложная схема владения недвижимостью, по сути, долгосрочная аренда, да, хоть на 99 лет, но все же. Как вы думаете, почему именно этот эмират стал таким привлекательным для российских госслужащих, а не какая-нибудь другая страна?
20: Ну, потому что там на самом деле я поспорил с тем, что там прям сложно, прям просто получить гражданство, потому что на самом-то деле это не так. Получить гражданство, а это было в случае с Поляковой, да, или с кем там из расследований ФБК, ну, в общем, с родственниками Лаврова. Прежде всего, гражданство Дубая можно получить за инвестиции. И то это не так легко. То есть там нужны какие-то серьезные проекты, серьезные вложения, деньги определенные, да, то есть... Вот просто, не знаю, инвестировать в компанию какую-то $1000, нет, в Дубае так не получится, в УАЭ так не получится. И тот факт, что родственники Лаврова получили гражданство даже Дубая, гражданство ОАЭ, это очень примечательный факт. Это что там за деньги такие у них водятся, что они за заслуги получили не просто, да, там не ВНЖ, не какие-то там документы, которые действуют месяц, не визу, а аж гражданство. Это на самом деле довольно примечательная история. Про Кадырова, кстати, да, я сейчас смотрю перелеты его знаменитого аэробуса 319 с номером, неважно, не будем светить номер. Вот только 21 августа этот самолет опять посещал Дубай. Если мы смотрим по перелетам, то он там довольно часто. С начала этого года, ну, по меньшей мере, 5 раз самолет посещал Дубай. Но, кстати, не только Кадыров им пользуется, потому что мы посмотрели утечки пограничной службы ФСБ, из нее следует, что дети Кадырова тоже вполне себе летают на этом самолете, Али Кадыров и тот самый Адам, он же Махмат по паспорту Кадыров. Так что, видимо, не только Рамзан Ахматович пользуется там имуществом, недвижимостью и домом, о котором, по-моему, «Украинская правда» рассказывала. Видимо, и дети тоже вполне себе там неплохо отдыхают.
17: Ну, в контексте Кадырова, насколько это еще история о том, что, ну, по сути, если так вот назвать прям вещи своими именами, в какой-то момент Кремль использовал Кадырова как некого такого посредника между им и исламским миром. То есть за ним были замечены как раз-таки встречи, связи и со странами Персидского залива, и можно еще шире немножко брать географию.
20: Ну, я не думаю, что это прям вот с этим связано, да, что его как посредника используют. В принципе, Дубай, в принципе, ОАЭ и подобные страны и так довольно, ну, тепло, довольно душевно настроены по отношению к Российской Федерации. Да, потому что туда финансируют и инвестируют российские там депутаты, чиновники, миллиардеры. И, конечно, Арабские Эмираты за это благодарны. Точно так же, как Турция, да, например, в Турцию очень многие чиновники любят летать. Самолет Медведева постоянно там тусуется, по-моему, на днях он буквально из Анталии вылетел и приземлился в Москве. Точно так же и с Арабскими Эмиратами. Но дружба, что называется, за деньги. Можно вполне понять властей Эмиратов, почему так происходит, да, но вопрос в том, почему, например, санкции не вводятся, он действительно хороший. Ведь есть Иран тот же самый, есть Индия, которые помогают российской армии. Мы до сих пор по таможенным базам видим, как из Ирана, из Индии поставляются компоненты, комплектующие детали, которые Ростех и многие корпорации российские используют в технике, в оружии, которое потом применяется на войне в Украине. Почему санкций нет, мне сложно представить. Но вот мы в октябре 23-го написали про латвийскую компанию в центре Риги, она располагалась на Москва-Ио, по-моему, так называется их улица, Московская улица, потом переименовали. И только после нашей публикации... И только после нашей публикации власти Латвии проснулись, такие, ой, у нас, оказывается, компания есть, которая комплектующие для одежды российской армии поставляет. Вот без нас этого нельзя было выяснить. Для меня загадка, почему так происходит, честно говоря.
17: Ну и, к слову, об Эмиратах в целом, как бы помнится, Павел Дуров, основатель ВКонтакте и основатель Телеграм, в России признанный то ли террористом, то ли экстремистом, тоже имеет паспорт Объединенных Арабских Эмиратов, и его компания именно там и базируется. А к нам присоединяется политик Максим Резник. Максим, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте, уважаемые зрители.
17: Я сегодня вот с какой мыслью столкнулся и хотел вас вот об этом спросить. Раньше подобные материалы, подобные расследования, они набирали миллионы просмотров и становились, ну, главными новостями дня точно, иногда и недели. Их долго обсуждали, долго муссировали, задавали вопросы чиновникам, а что, откуда. Оттуда же появились мемы от того же Медведева. Чушь, муть, компот, намешали, накрутили. Сейчас их безусловная значимость, ну, в медийном поле как-то девальвировалась, что ли. Вот как вы думаете, почему это произошло? Ведь явно не только замедление Ютуба здесь сказывается.
1: Ну, просто после дворца Путина, ну, а чем еще вы можете удивить? Понятно, что эти жулики и воры, значит, наворовали, награбили в стране триллиарды, да, просто триллиарды, какие-то баснословные деньги, инвестируют это все, как бы, и поэтому же вы не удивите никого каким-то новым масштабом воровства. Совершенно понятно, что, значит, этот масштаб запредельный, и вопрос уже не в том, чтобы удивляться, вопрос в том, чтобы каждый сейчас сделал свою работу в российском сопротивлении, в тех политических силах, которые, я уверен, придут на смену путинскому бандитскому режиму. А что сегодня делают журналисты? Они расследуют, они узнают, они фиксируют. Это очень важно, чтобы ничего нельзя было скрыть. Вот эти бандиты и вот эти жулики и воры, ставшие бандитами и убийцами, они, конечно, должны потом будут расплачиваться за все свои преступления не только с точки зрения судебных дел, не только с точки зрения судебного преследования, но и тем, что они наворовали. Я думаю, что, например, российское сопротивление должно ставить повестку дня создания конфискационного комитета, потому что понятно, что за все преступления и за все, что натворила путинская банда именем Российской Федерации, придется расплачиваться Российской Федерации или тому государству, которое будет переучреждено, я надеюсь, после демонтажа вот этого бандитского путинского. И поэтому, конечно, платить за это прежде всего должны те, кто были бенефициарами всего этого бандитизма, бенефициарами всей этой войны, всей этой крови. Понятно, что сегодня как бы нужно все это фиксировать. Я не верю в то, что можно сегодня как-то глобально решить эту проблему. Коррупция есть везде, и везде они найдут лазейки, чтобы каким-то образом вывозить, прятать, фиксировать свое имущество и пользоваться им, как сегодня это происходит в Эмиратах, в Дубае. Да? Но на самом деле это совсем не бесполезная работа. И от того, что сегодня нет просмотров, это вовсе не значит, что это не важно. Это вовсе не значит, что мы не должны об этом знать. Мы должны знать, фиксировать и потом конфисковывать это. Потому что, безусловно, это имущество награбленное, наворованное. Это имущество, которое отнято у России, у российских граждан. И именем российских граждан, именем России эти бандиты и насильники, и убийцы сегодня, опираясь на то, что они наворовали, грабят, убивают, насилуют соседнюю страну Украину. Поэтому, с моей точки зрения, здесь вот эти две вещи должны идти как бы нога в ногу, что называется. Фиксация и потом и подготовка к тому, чтобы это было конфисковано.
17: Такие хроники текущих событий 2.0. Но, Максим, такой еще вопрос. А подчеркивание этой проблемы коррупции, которая совершенно еще никуда пока не делась, совершенно остается актуальной. А насколько это может повлиять сейчас на текущие взгляды избирателя? Все-таки мы с вами встречаемся на выборной неделе, в пятницу уже начнется так называемый 3-единый день голосования.
1: Ну, насколько я понимаю логику расследований ФБК сегодняшнюю, да, они пытаются достучаться до новой аудитории. Все-таки расследования, которые собирали миллионы просмотров, не смотрели люди, которые сегодня обрели право голоса, которые сегодня могут уже каким-то образом удивиться или, там, не знаю, возмутиться вот этим безумным награбленным миллиардом. Поэтому, конечно, то, что сегодня ФБК, другие расследователи используют уже накопленный материал для того, чтобы объяснить другой, новой аудитории, молодой аудитории, с кем они сегодня имеют дело, с какой властью они сегодня имеют дело, это совершенно бесполезно. И более того, это очень важная работа в преддверии так называемых выборов, так называемого спектакля по демонстрации единства фюрера и нации. Конечно, это дополнительный стимул к тому, чтобы люди могли сегодня искали возможность и использовали инструменты высказать свою позицию при помощи ли умного голосования, при помощи ли там делания бюллетеня недействительным. Но самое главное сегодня, как все российское сопротивление рекомендует, чтобы люди делали все это в 12 часов по местному времени, то есть в полдень, который будет символизировать участие в этой процедуре людей, которые выступают против войны и против нынешнего бандитского режима.
17: Ну и к еще одной такой извечной проблеме России сегодня хочется обратиться. Отцы и дети, точнее, матери и дети. Тут как смотреть в глаза матери, если отказался идти воевать и уехал за границу? Таким вопросом на днях задалась звезда такого старенького НТВ-шного сериала «Бальзаковский возраст» или «Все мужики СВО» Юлия Меньшова. Детей политической и творческой элиты, впрочем, на фронте найти было бы довольно затруднительно, даже при очень большом желании. Другое дело, если ни к тем, ни к другим вы не относитесь, а сверху спущен план по настоятельным рекомендациям к подписанию контракта с Минобороны России. План по регионам, по каждому по отдельному, и доходит вплоть до муниципальных уровней. И антивоенный комитет выяснил, теперь чиновников в регионах штрафуют за несоблюдение этого плана. Мой коллега Артем Радыгин продолжит.
0: Некоторые ведь живут или не живут, непонятно. И как уходят от водки там или еще от чего-то? Непонятно. А ваш сын жил. Понимаете? И его цель достигнута.
21: Осознанная смерть как цель всей жизни. Эта установка звучит из телеэкранов с первых дней мобилизации. Но рост цен на военные контракты и неспособность затащить в армию даже 2% студентов показывают, что цель не самая востребованная.
15: Мы вот воспитали людей, которые говорят, что вот, собственно, классно свалить. Пусть здесь все горит огнем и бомбы падают, а зато я уцелел.
21: В 22-м году почему-то произошел парадокс русского менталитета, рассуждает бывшая ведущая Первого канала Юлия Меньшова. Молодежь расхотела умирать и, цитата, ломанулась в аэропорты.
15: Парни, вы что делаете, а? Вы как, ну, то есть, а как вы потом будете смотреть в глаза мамам? Хотя, скорее всего, мамы их собирали. А как вы будете потом смотреть в глаза девушкам, которые... Это же ведь вот они выставляли себя в социальных сетях, а это же так по логике постыдный поступок.
21: Поехать за границу стыдно, говорит Меньшова. Но в дни выхода интервью ее совершеннолетний сын в Турции. Он сам выставил фотографии в соцсети. Проект «Можем объяснить» пишет, что Меньшова и ее сын еще до войны подавались на ВНЖ Латвии.
22: Не по депутатам мы будем судить, а по тому, кто из их сыновей будет мобилизован, кто из сыновей самых воинственных политологов будет мобилизован. И вот тогда люди посмотрят, действительно это СВО для всех или только для тех, кто не может отбиться от военкомов.
21: За 5 лет войны представители российской власти несколько раз открыто заявляли о собственных детях на фронте. Например, пресс-секретарь Путина. Его сын якобы воевал на передовой.
23: Семья против?
24: Поддержали.
23: Но не сразу.
24: Ну не сразу, конечно, немножко были в шоке.
21: Это видео якобы с Николаем Песковым телеведущий Владимир Соловьев показывал в апреле 23 года. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин тогда утверждал, что сына Пескова он взял к себе по поддельным документам и отправил в Солидар. О желании поучаствовать в войне Пескова-младшего спрашивал соратник Навального Дмитрий Низовцев, представившись сотрудником военкомата.
25: Знаете, что я господин Песков?
23: Да.
25: Насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился?
23: Угу.
25: Короче, я буду это решать на это самое, я буду это решать на другом уровне.
21: В 60 регионах России суды оштрафовали чиновников за невыполненный план по набору добровольцев, пишет издание «Вот так». Задачу бюрократам спускает оперштаб при губернаторе, но чиновники не понимают, как набрать добровольцев, если подписать контракт гражданин должен добровольно.
26: То есть я же не могу силой заставить, а вы знаете, сами принять решение. Ну как я, как так, вот, Николай, ты у меня идешь на СВО, Нет, ну как
2: какое решение?
26: Говорю за других. За себя примите решение.
2: Ну, за себя я принял решение.
26: Я вижу, что вы здесь.
2: Ну, вы же тоже здесь.
26: Ну, конечно. Я бы принял это решение. Но, к сожалению, меня не отпускают.
21: Как добровольно отправить сотрудников на войну, не понимает и бизнес в регионах. Этот разговор с главой Муйского района Бурятии издание «Люди Байкала» выложило еще в апреле 26 года. С тех пор, пишет издание, у предприятий появилась возможность откупиться. За каждого неотправленного на войну сотрудника дать по 100 тысяч рублей анонимной сторонней фирме. А она уже на эти деньги найдет добровольца.
17: Политик Андрей Пивоваров, один из авторов вот этого исследования о штрафах для чиновников, отмечал в своих соцсетях, что чиновникам приходилось оправдываться, и это любопытно, поскольку есть конкретные цитаты. И вот на одном из заседаний, на одном из протоколов подобных встреч, как бы с оправданиями, Пивоваров такую деталь обнаружил, мол, целый мэр города Братска сказал, не идут люди на войну, у них зарплаты выросли, они больше не нуждаются уже в настолько больших деньгах, как бы уже есть на что жить. То есть, если с деньгами хоть немного становится полегче, на войну уже никого не затащишь. Вот такая получилась конструкция. И с нами по-прежнему в прямом эфире журналист проекта «Можем объяснить» Илья Давлячин. Именно «Можем объяснить» как раз-таки и обнаружили вот эти документы семьи Меньшовой в стране Евросоюза и НАТО, между прочим. И в материале, вот у меня к вам такой вопрос, в материале упоминались и ВНЖ, то есть временный вид на жительство, и ПМЖ, который постоянный. Я поясню разницу для наших зрителей, кто не в курсе. ПМЖ в Латвии выдается не ранее, чем через 5 лет с момента вот старта ВНЖ, то есть это такой уже второй этап. Так какой же документ у семьи Меньшовой, и есть ли хоть какие-то детали о том, как они могли это получить?
20: Ну, по утечкам, которые мы получили, ну, собственно, Меньшова и ее семья это по закону не обязаны, в МВД сами сообщать, да, когда получают иностранное гражданство, ВНЖ, ПМЖ. По Меньшовой там ВНЖ, а вот по ее мужу и по ее сыну там речь идет о постоянном жительстве. То есть это ПМЖ, которое выдается спустя 5 лет. Да, в случае с Меньшовой, она, кстати, это не скрывала. Она же в Инстаграме раньше любила очень выкладывать фотографии там из своих поездок, из путешествий в Латвию, Литву сюда она приезжала, во Францию, господи, где она только не была, Амстердам, сердечко у нее до сих пор висит, фотография, опубликованная в соцсетях. Но, кстати, она говорила в интервью, что плохо, как-то не так воспитали поколение молодое, но вот Юлия Меньшова, кстати, нормально воспитала своего сына, потому что он, Андрей Гордин, придерживается оппозиционных взглядов, он не поддерживает войну, поэтому мы на него сильно так не наезжали в этой заметке, в отличие от Юлии Меньшовой самой, которая говорит, что как-то плохо идут люди, да, уезжают как-то они из страны, ой, нехорошие люди. Вот, а сын-то ее, кстати, выступает против войны. И в первый день он публиковал антивоенное заявление, и на пикеты выходил в 2020 году. Но вот не повезло ему с мамой, мама у него вот такая. Ну, в отличие, например, от Лизы Песковой. Мы часто вспоминаем там разные примеры чиновников, которые там ратуют за войну, а сами своих детей не отправляют никуда. И показывали Пескова, сына, собственно, Дмитрия Пескова, который якобы где-то там был на фронте, его там Пригожин вербовал и там взял в свои войска. Но вот что-то не соотносится, потому что пока Николай Песков якобы был на фронте, его машина, которая принадлежит ему, спокойно разъезжала по Москве. Интересно, кто там сидел за рулем? Беспилотник был у Николая Пескова. А у Лизы такая же история, потому что мы сейчас слышим, что, мол, никто не знал там, и Песков якобы не знал о том, что Путин начнет войну. Но по какому-то невероятному стечению обстоятельств Лиза Пескова буквально за сутки до начала вторжения в Украину улетела во Францию. Опять же, следует из утечек пограничной службы ФСБ. То есть Дмитрий Песков, судя по всему, сам свою дочулю купил ей билет, сказал, улетай на всякий случай, и там отдыхай, развлекайся. И, собственно, из Парижа Лиза Пескова, видимо, ну, невидимо, а наверняка писала вот ту самую сториз, где она высказывается против войны, но потом папа, видимо, ей позвонил и настучал по голове. Вот это меня все время больше всего бесит. Я сейчас заводиться начну, потому что вот эти люди зовут, призывают других идти умирать непонятно за какие идеи, да, там за малую такмачку, которую никак взять не могут. А сами на войну не идут. Вы не найдете ни одного реального примера депутата Госдумы условного, который пошел на войну. Милонов там все время что-то рассказывает, что он где-то воевал, там орден получил. Никаких доказательств подтверждению этому нет. Есть Адам Делимханов, который тоже депутат Госдумы, который якобы там где-то тоже находится на фронте, из-за чего не приходит в Госдуму, при этом получая там зарплату. Опять же, нет никаких доказательств, что Адам Делимханов находится на войне. То есть мы Видим, простите, сплошное лицемерие, вранье со стороны этих людей, которые отправляют обычных людей умирать за малую такмачку, а сами при этом получают миллионы, миллионы в год. Вот только по утечкам зарплата Володина больше 1 миллиона рублей в год на посту председателя Госдумы. Я уже не говорю о том, что у него там есть дома, квартиры, жена его там получает неплохие деньги, ну и так далее. Примеров таких куча.
17: Если не ошибаюсь, все-таки у мамы Володина, но да, опять же, мы возвращаемся к началу нашей программы, вот к тому, как и через что, и через кого, и у кого что вообще имеется в собственности. Разумеется, сами депутаты живут исключительно на зарплату. К Максиму Резнику, к политику, хочу обратиться. Вот с первых дней войны вот этот вопрос был актуальным. А пойдут ли такие VIP, привилегированные дети на фронт, такие сыночки-корзиночки? И вот видео, которое мы показывали, фрагмент телеканала НТВ, это на самом деле 22-й год. Вот прошло 4 года полномасштабной войны. Как вы думаете, почему этот вопрос, вот он так и остался в вакууме, что ли?
1: Ну, потому что они никогда не хотели воевать. У них же была абсолютно понятная философия. Собственно, она никуда не делась. Грабить в России, тратить на Западе. На Западе невозможно теперь тратить в Дубае. Ну, или на Западе, если где-то какие-то есть лазейки. Поэтому для них ничего не поменялось. Это не война отечественная, не война народная. Тем более, не говоря о том, что о каком народе можно говорить применительно к этой лживой, лицемерной, насквозь фашизоидной, трусливой элите. Элитке, я бы сказал. Они, конечно... Ну, не хотят умирать. Они хотят, чтобы умирали другие. И поэтому, когда вот Илья говорит, что он заводится, я его прекрасно понимаю. Я вот тоже совершенно не могу спокойно об этом говорить. Когда я вижу вот эту кровавую кремлевскую чмоль, которая оправдывает гибель человека и говорит, что он умер, значит, это прекрасный результат его жизни, просто, ну, реально теряешь дар речи в этот момент. Конечно, это абсолютно насквозь лживое, дрянное бандитское государство, которое захватило власть. Это банда, которая отправляет убивать людей, которая убивает людей в другой стране. И это, конечно, ну, не может вызвать никаких, знаете, таких, не может не вызвать очень таких специальных, я бы сказал, эмоций, когда очень трудно подбираются слова и очень трудно выбрать цензурные выражения, чтобы, вот, говоря об этих людях, но... или не людях скорее. Но, безусловно, их философия, если так можно назвать, заключалась не в том, чтобы умирать за родину, а заключалась в том, чтобы грабить родину, а тратить это все там, где комфортно. Потому что, конечно, они относятся к нашей стране, к России. Она наша страна, к моему родному Петербургу, как оккупационная администрация. Фюрер Путин, гуляйтер Збеглов. Это люди, которые никак не связаны с российскими гражданами, с петербуржцами. Их никто на самом деле не выбирал уже давно. Это люди, которые правят при помощи насилия и репрессий. Грабят и убивают и россиян, и украинцев. И вообще превращают в кровь и смрад все, до чего дотянутся. Поэтому, конечно, с одной стороны, это люди насквозь лицемерные, с другой стороны, насквозь преступные. Но говорить о том, что они заряжены какой-то идеей, я бы не стал. Таких идейных, заданутых, там, знаете, там несколько там, процентов на самом деле.
17: Ну вот да, можно там... предположить, что все-таки по инерции иногда такое вываливается. Максим, простите, вынужден вас перебить, у нас заканчивается время эфира. Максим Резник и Илья Давлячин были сегодня с нами в прямом эфире. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью поэтессы Веры Полосковой ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганаку. Вера Полоскова – российская журналистка, актриса и поэтесса. Перед отъездом из России после начала войны она была уже состоявшимся автором, опубликовав 6 книг. Этой осенью состоится мировая премьера мюзикла «1984» на стихи Полосковой по мотивам антиутопии Джорджа Оруэлла. Действие романа перенесено в наши дни. Вера Полоскова в интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганаку читает свои стихи и рассказывает о работе над новым спектаклем, об отъезде из Москвы после начала агрессии России в Украине и невозможности возвращения, а также о жизни на Кипре и воспитании 3 детей.
4: Мы с вами беседуем на полях фестиваля Out Loud, где вы только что поэтический блок у вас был, и вы с вашим коллегой и другом Борисом Барабаном представляли мюзикл 1984. Вот сначала о нем хочу поговорить, но прежде чем о мюзикле, хочу вам задать вопрос. Вы когда в первый раз прочитали эту книжку? Помните ваши впечатления о ней?
5: Да, мне кажется, в подростковом возрасте. Я не помню, была ли это история из списка литературы или мое личное какое-то решение, но она меня, конечно, потрясла тогда, и мне кажется, именно поэтому с такой ясностью мне, в общем, пришло понимание, что мне нужно этим заняться, потому что всегда первое впечатление главное в этом. Но надо сказать, что сценарий по этой книжке, он сильно отличается от книжки. Он, мне кажется, такой...
4: Сценарий мюзикла, да?
5: Вот, да, который... сценарий мюзикла. И когда я просила какого-то руководства и направления, мне сказали, что важнее, чтобы это был сценарий, потому что сценарий еще задействует Замятинское «Мы». Сценарий очень сильно адаптирован под время, потому что все очень мультимедийное.
4: Да-да, там даже на фише написано «мультимедийный мюзикл».
5: Он правда, будет по декорациям очень красивый и очень современный. И если в книжке за нами следит только телевизор, то сейчас за нами следит практически все, что нас слушает и способно распознавать речь. Ну, короче, там, в общем, так довольно серьезно осовремененный текст. И он вписан в такой, наверное, еще не подразумевавшийся Оруэллом контекст, что все шоу, вообще все шоу. И диктатура – это тоже большая система наведения морока. Наверное, так. Потому что все-таки во времена Оруэлла, в 40-е, когда написано 1984, вся реальность была еще очень сильно дана в ощущениях. А то, с какой она молниеносностью подделывается сейчас – это даже страшнее, мне кажется, по части антиутопии. Потому что до последнего, следя за главным героем, мы не можем понять, он в вымышленной реальности или он в подлинной реальности. Он понимает по-настоящему, что с ним происходит, или выводит за нос с помощью технологий и подделывают ему восприятие. И это так интересно, именно поэтому мне захотелось...
4: А вы вот, когда читали эту книгу первый раз, может быть, как перечитывали, вы вообще могли представить, что спустя 80 лет после ее написания она будет, ну, наверное, самой актуальной вещью?
5: Нет, мне кажется, не хотелось. Ну, как бы мы все это читали как учебники. Моя мама которая выносила четвертую копию «Доктора Живаго» за ремнем своих брючек с предприятия, на котором она работала, и очень молилась внутренне, чтобы не чихнуть, не упасть, не рассыпать, ни обо что, ни во что не врезаться, чтобы это не рассыпать, потому что это сразу срок. У нее было 2 дня, чтобы прочитать запрещенный роман, передать его там дальше. И когда мы с ней об этом разговаривали, она говорила, что ну, я все могла представить, кроме того, что мой ребенок будет в списке запрещенных авторов снова ровно в такой же как бы, ситуации, что когда библиотеки не выдают твои книжки, в том числе и детскую, потому что ты злой разбойник Бурмалей.
4: Вы работали над этим мюзиклом, ну, с командой ваших коллег, друзей. Я так понимаю, что вы при этом были все в разных странах.
5: Не представлены лично до сих пор.
4: Да, это как вообще происходило?
5: Мы ни с кем из этих прекрасных людей все еще не знакомы лично. И это одна из интересных, мне кажется, особенностей времени.
4: Угу.
5: Мне кажется, мы сейчас очень быстро можем установить, свои люди или нет. И даже к середине жизни набраться отваги очень быстро спрыгнуть, если это не твои люди. Потому что для создания совместного творческого продукта вот это понимание и магия, когда все уже понятно, без объяснений, самое главное, если ты попадаешь в ситуацию, где тебе все нужно объяснять, оправдываться бесконечно и переделывать, то это будет мукой.
4: Ну, как говорил Читаю, если нужно объяснять, то не нужно объяснять.
5: А мы настолько, да, у нас как бы была, наверное, предпосылка главная, что нам весело очень вместе работать, и что они меня не просто так позвали, они хорошо знают, кто я, и им нужна именно я. И изнутри ситуации ты не думаешь, что ты пишешь какую-то вещь, которая должна тебе пережить вот это все. Ты просто радуешься и гордишься, что человек, которого ты слушаешь сам, получил твой текст 2 часа назад, а сейчас тебе присылают готовое демо, спел его в микрофон телефона, и уже готова песня, и от того какая-то красивая песня, у тебя сердце пропускает удар. Вот и вся история, почему мы это написали.
4: Вер, а скажите, вот механика написания мюзикла и механика написания собственных стихов, ну, которые у вас рождаются в сердце, она разная?
5: Конечно. А ты, это актерская задача.
4: Актерская, в смысле, мюзикл написать?
5: Да, ты, потому что ты не можешь от своего имени писать. У тебя есть герои, и они разные, и они по-разному говорят. Потому что там есть трусливый, скользкий Парсонс, и есть цинический такой, прячущийся за маской всеведения Уинстон Смит, и есть нежнейшая, просто наотмашь такая главная героиня. Ну, то есть они по-разному все говорят, по-разному поют, и помимо творческой, да, вот этой песенной, у тебя есть еще актерская задача, потому что ты должен придумать, как ты за каждого из них скажешь. И самые подлые в этой пьесе люди говорят максимально высокопарно и невероятно вежливо, как и всегда бывает.
4: И это надо все тоже передать поэтически.
5: Чтобы ты, да, никогда не догадался, что они на самом деле тебя используют или собираются вообще лишить свободы, например. А самые классные там, ну, очень прямолинейные и вообще. Ну, то есть и даже сам персонаж, он очень по-разному говорит от момента, когда он уверен в себе и думает, что тьма отступила. И он дает интервью на руинах империи, и потом, когда все очень резко меняется, у него меняется и язык тоже.
4: Вер, а могу я вас попросить что-то прочитать, какой-то фрагмент?
5: «Где из меня сырой, кипящий горький свет, бил вольтовой дугой без отдыха и спроса, продольный гладкий шрам с посадочный билет, идущий через весь упрямый череп коса. Я непривычно пуст, сосредоточен, тих, отделен от вытья и поиска, и смысла, неразличим для всех охотников своих, стерилен и разъят на емкости и числа. Иди сюда. Ничем тебя не ослеплю, заживший ровный шов вдоль голода и дара. Таким я нужен был, суливший мне петлю, дурдом, суму, тюрьму, чтоб сердце не рыдало, не тлело, не рвалось, не пело под грозой, смиренная труха и мудрая усмешка, зловещая слегка, как врезана фрезой. Я рад, что ты пришла. Молчи, за нами слежка. Нам можно 5 минут прохожими в толпе, плечом к плечу стоять, без ропота, без цели. Возможно, я дышу, чтоб помнить о тебе. Они забрали все, но память не сумели.
4: Спасибо большое.
5: Такое есть.
4: Спасибо, спасибо. Вера, а как вы думаете, почему вот из трех таких канонических антиутопий 20 века, ну, вот «Мы» Замятина, которую вы уже употребили, «Дивный новый мир» Хаксли и «84», естественно, там и «Брэдбери» можно вспомнить, «Фаренгейтом» и так далее, но вот три канонических. Вот все-таки 84-й, хотя он позже всех был написан, да, ну, он стал, вот, наверное, самой культовой книгой, да, которая растаскана на цитаты, на какие-то, не знаю, мемы, прости господи, и так далее, и так далее. Вот почему?
5: Мне кажется, уже из того момента, как он снова сбывается, его сила в невероятной точности деталей. И в том, что люди, которые заново строят вокруг тебя тюрьму, искренне убеждены, что они добра тебе желают. Они всем добра желают. Они искренне убеждены, что их параноидальный контроль – это забота о безопасности. И ужас как раз в этом. В том, что ты должен свои чувства, свое восприятие все время предавать, чтобы быть удобным для них. А для них так устроена забота о населении. Вынуть из всех жизнь, душу, мнение, индивидуальность, всех смешать в одну какую-то гомогенную массу, и которую очень легко управлять. Они думают, что они всем жизнь облегчают, и людям, и себя. Доблесть не в том, чтобы противостоять какому-то умозрительному вождю. Доблесть в том, чтобы своему собственному коллеге и другу, который тебя убеждает не высовываться, и вести себя потише, и прятаться, и не писать стишков, и не исполнять песен, и не протестовать, не дай бог, потому что его тоже коснется, если он с тобой общается. Вот это, как бы, оно очень маленькое. Про то, как очень маленькое зло перерастает в абсолютную катастрофу гуманности, наверное, так.
4: Вера, ну, после такого ответа я вас прошу, наверное, про Новояз еще стих прочитать, если
5: мне
4: понравится
5: про Новояз.
4: Он прям, мне кажется, прям тут будет как абсолютно...
5: Ну, просто это тоже невероятно злободневная вещь. Угу. Да, мы же все... Ну, я человек, которого год назад внесли в террористический список. Я в уголовном розыске. Я человек, у которого заблокированы счета в России. Ну, это подарок мне иметь возможность такое написать. Тем более, что когда я задавала вопрос, я говорю, послушайте, давайте мы не будем над ними смеяться. Потому что была история про то, что мы должны их спародировать, как они говорят вот этот вот язык, как в начале века был наркомпрос, и вот это все выломанный, да, решенный какого-то, что ли.
4: Да,
5: смысла переломанный. Нет, у них должна быть сверхцель, и они должны уметь ее объяснить. Но она будет очень странная и очень безумная для всех, кто хоть что-то понимает в этом. И получилось вот что. Все то, что отравляет разум, все то, что вызывает горечь, мы заменили новоязом. На новоязе не поспоришь. В нем ни сарказма, ни подтекста, ни заковыристых ругательств. На нем не выразить протеста, который ты так любишь, братец. Поставили для новояза лишь то, что в жизни пригодится. Слова восторга и экстаза от обретения единства. Слова почтения, привета, признательности за щедроты. Твои угрозы и наветы. Из них не скажешь ничего ты. Поэтому все наши песни о славе.

0: И для кого ничто не свято, вы, исполнители заказа по очернению государства, не заслужили новояза, не знали сказочного царства. Вы грязной, ядовитой пастью всех нас высмеивали лживо. Теперь вам странно, что несчастье расплатой горькой послужило.
1: Спасибо большое. Спасибо.
2: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
3: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
2: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
3: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
2: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
4: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Поэтесса Вера Полоскова отвечает на вопросы ведущего Виктора Кулганыка. Вера Полоскова не только поэт, но и актриса. Свои театральные способности она применяет и на выступлениях при прочтении своих произведений. С этим связано участие в различных театральных проектах. Первый сборник стихов поэтессы «Непоймание» был опубликован в 2008 году, если не считать ее книги, написанные для детей. В этом же году Полоскова начинает принимать участие в творческом театральном эксперименте – спектакле Георга Жено «Общество анонимных художников», в котором каждый зритель может попытаться изучить свое «я» и раскрыть таланты. Другим экспериментом Полосковой в области формы стало смешение декламации стихов и рок-музыки. Идея родилась после создания аудиоверсии произведений поэтессы, после чего был записан отдельный альбом. В феврале 2009 года Полоскова стала лауреатом премии «Неформат» в номинации «Поэзия». Продолжаем интервью.
1: Вер, вы уже несколько лет живете на Кипре. Как вы сами сказали в одном из интервью, это маленький кусочек суши, окруженный морем.
0: Да.
1: Море успокаивает?
0: Да, море все меняет, правда.
1: Как ваш греческий? Учите?
0: Я знаю 15 примерно фраз, применимых в быту, которые резко располагают к тебе и таксиста, и официанта, и нотариуса, и кассира. А вот дети мои уже потихонечку поют песни на греческом и способны переводить мне в кино какие-то особенно трудные места, потому что иногда мы ходим в кино и смотрим Спайдермена по-гречески.
1: А дети встроились в эту жизнь?
0: Да, да. Ну, там, на самом деле, Кипр, будем честны, одна из самых, наверное, бесполезненных площадок для погружения нового, потому что это то, что меня когда-то и подкупило. Я никогда не была на Кипре до момента, когда у меня был в начале войны там концерт, который два раза переносили из-за пандемии. Происходит вот это все, два месяца идет война, мои дети живут, и я в Индии, потому что это была самая быстрая виза, которую можно было сделать, и я приезжаю его играть, то, что я обещала. И меня так потрясло, насколько это безмятежное пространство, в котором всегда какие-то фантомные 70-е, как будто это старое кино. Дедушки играют в нарды, пьют густой кофе, все очень неспешно, одна машина в полчаса проезжает. В межсезонье это было, и я подумала, боже, есть люди, у которых прям есть благословение, они могут жить в таком месте постоянно. И когда я поделилась, как я восхищаюсь тем, что досталось моим подругам, которые меня туда вытащили, они сказали, давайте, может, мы вам поможем перебраться. Я подумала, что я, наверное, себе дам месяца три, и потом буду искать, потому что как на Кипре остаться было не очень понятно. На Кипре 1 300 000 населения. Ну, это правда...
1: В одном районе Москвы.
0: Курортная зона, да, и как бы и холмы, выжженные, рыжие, красивые холмы с кустарниками. У меня трое детей, и они в этом году должны были, вот старший должен был идти в школу. Но уже через 3 месяца, когда таки мы нашли школу и нашли квартиру, я поняла, что я никуда не хочу уезжать. И следующие несколько лет, каждый раз, когда я куда-то надолго уезжаю, у меня постоянно гастроли. И, конечно, есть совершенно невероятные города. И за эти 4 года я объехала мир, наверное, дважды, во много раз больше, чем когда-либо до этого. Я никогда столько в жизни, как и каждый из нас, никогда столько в жизни не путешествовала, как в эти 4 года. И каждый раз я куда-то летела. В Барселону, в Лиссабон, в Монреаль, в Нью-Йорк, в Париж. И смотрела.

0: Я думала, может быть, надо было, может, я поторопилась. Потом я возвращалась, и я думаю, боже, какое счастье. Это просто ни с чем нельзя сравнить. Это облегчение, когда ночью ты приземляешься в дорогом сердцу аэропорта Ларнака и думаешь, господи, наконец-то я дома. И я за эти 4 года...
1: Это самое,
0: на самом деле, это бесценное
1: чувство.
0: Конечно,
1: конечно.
0: Чувство, что, например, тебя узнает таксист, которого ты вызвал, и вы уже с ним ездили, потому что их очень небольшое количество. Да, и мы все друг друга знаем. Он первое, что спрашивает, как ваши дети. И это, ну, правда, все очень близко живут, все друг друга наблюдают. И никому не приходит в голову как-то доминировать и соревноваться. И никогда в жизни мы не слышали никакой ноты брезгливости или отчуждения, что мы небесные. И количество людей, которые просто нам ни с чего хочет помочь и быть полезными, и о нас позаботиться, оно всегда меня совершенно... Оно мне до слез доводит иногда.
1: Вы в одном из своих интервью, относительно недавних, ну, год-полтора, сказали, что духовность человека, на ваш взгляд, проявляется в том, как он общается со своими детьми, когда его в этом, при этом никто не видит.
0: Да.
1: Ну, со своей собакой, там, я знаю. А вот как вы общаетесь с вашими детьми, когда вас никто не видит?
0: По-разному. Давайте будем честны, что не всегда это... признание в любви бесконечное. Но мы сейчас, вот я ездила проверить, на самом деле, в каком состоянии каникулы с детьми в одиночку. Это большое испытание. Я решила съездить, показать их своим друзьям в Черногории. Мои друзья из классных, далеких театральных времен. Вот откуда мы все друг друга знаем еще с ребятами. Мы когда-то все...
1: Ну, из практики, собственно, да?
0: Да, работали в практике. И вот многие мои друзья из тех времен, сценографы, композиторы, люди, которые там расписывают стены, ну, в общем,
1: ну, да,
0: много кто поселился в Черногории, да. И я приехала с детьми, и удовольствие, которое они получали от общения с моими детьми, и я сама, которая в целом как-то по-другому на них совершенно посмотрела, потому что мы внутри рутины, на самом деле, совсем не так много времени проводим вместе. У них есть школа, у меня куча работы, я улетаю, прилетаю. А тут мы были бесконечно 24/7 вместе. Я поразилась, как они выросли, сколько у них все происходит. Они ни разу не поругались за 2 недели.
1: Втроем между собой, да?
0: Да, я подумала, что, ну, я многое в жизни провалила, но этот проект, эта троица, она офигенная совершенно. И уже какие-то все мои там беспокойства по поводу того, что они не адаптируются, что они застрянут, отстанут. Они все пройдены, потому что у них такое количество друзей. Они говорят на 3 языках и поют на 3 языках.
1: Ну, русский, естественно, английский, очевидно.
0: Русский,
1: да?
0: Английский, греческий.
1: Угу.
0: Это очень интересно наблюдать за тем, как это абсолютно просто само собой как будто происходит.
1: Ну, они же как губки, они же впитывают все.
0: Они поставили спектакль, и вот они пришли и 2 недели поют песни на английском языке в доме. В общем, меня это как-то все... Я не была к этому готова. У меня дочь через 3 дня идет в 1-й класс, а у меня все время ощущение, что я вот привезла совсем малышей, и они еще совсем как бы... Мне нужно постоянно над ними держать крылья. Эти люди разрулили себе сами всех друзей. Все дни рождения, на которые они ходят, они меня просто в известность ставят, куда и когда они собираются, куда и когда они идут играть в футбол, с кем они идут купаться, у них как бы общество.
1: А как вы умудряетесь все-таки с 3 детьми прекраснейшими, тем не менее, работать? Ну, все-таки поэзия, ну, я не говорю про командировки, это отдельно, когда вы уезжаете, даже когда вы дома, вот, ну, чтобы писать стих, писать что-то.
0: Ой, это, мне кажется, это тема для стендапа, особенно стендапа, как я писала этот мюзикл, потому что я написала этот мюзикл за 2 недели, не отходя от детей практически вообще, провожая их на автобус, встречая их с автобуса, в процессе того, как я рубила им салаты, собирала одежду на завтра. Это очень, мне кажется, в маленьких промежутках, потому что мне легче пишется, когда я куда-то иду. Вот я их провожала в школу, у меня был маршрут, за который я должна была песню успеть написать. И вот этот вот момент, когда ты уже подходишь к дому и специально, ну, медленно идешь, чтобы успеть 2 строчки последние придумать. Это очень забавно, наверное, выглядит со стороны, как я пишу эти тексты, потому что ты в этот момент в наушниках, ты же переслушиваешь мелодию, тебе нужно, чтобы она укладывалась. Ты идешь, как городской сумасшедший, сам себе поешь.
1: И еще сочиняешь.
0: Возвращаешься, выключаешь, ага. Да, да, встречаешь их с автобуса, приводишь, кормишь, пользуешься моментом, когда они все занимаются своими делами. Кто-то смотрит мультфильм, кто-то, значит, делает домашнее задание. Ты быстро пошел, дописал, отправил, перечитал, вроде все помещается, вернулся. Я очень люблю, как это выглядит. А что касается гастролей, я в разводе, у меня совместная опека. И сейчас, слава богу, есть возможность, ну, меняться. За это лето у меня было 14 выступлений в Америке. 14 маленьких выступлений в Америке.
1: Ну, то есть это минимум там 3 недели вы
0: отсутствовали? Да, я 25 дней у меня не было. Значит, Тель-Авив, Париж. И вот сейчас, взяв уже детей, было 2 концерта в Херцегнове и в Будве. Еще и как бы работающая мама.
1: Вер, по моим ощущениям, ну, это такие мои мысли, люди, которые вот уехали последние там 4 года из России, они делятся на 2 категории. Кто-то ждет окончания, ну, нет, окончания войны ждут, конечно, все, естественно, нормальные люди, это не обсуждается. Но кто-то считает, что война закончится, возможно, Путина не станет по каким-то причинам, естественным или искусственным, так сказать. И вот они прям ждут, что они вернутся в свои города, на свои улочки, в любимые, не знаю, кафешки, книжные магазинчики и так дальше. Кто-то понимает, что он не вернется никогда. Я так понимаю, что вы относитесь ко второй категории, да?
0: Да.
1: Как
0: да,
1: вы с этим осознанием живете?
0: По-разному. Я думаю, что мои иллюзии по поводу того, что я куда-то когда-то вернусь, закончились, ну, когда мама не стала. И я не смогла поехать с ней попрощаться и ее похоронить. Мне кажется, в этот момент многое переворачивается навсегда. А во-вторых, ну, террористический список, уголовный розыск, заблокированные счета – это вещи, которые даже если их тебя отменят, они тебя будут долго еще сопровождать. Я не могу сказать однозначно, что я не хочу прям съездить, когда все закончится, потому что я думаю, что это будет чувство совершенно оглушительное. Но возвращаться – нет. Я думаю, что мы, когда осознаем объем того, что изменилось навсегда, эти разговоры про возвращение сами собой исчезнут. Такие вещи никогда не проходят бесследно ни для кого, ни для человека, ни для государства, ни для психической картины населения, ни для, ну, ни для чего совершенно. И мне кажется, мы какую-то очень осторожную такую из мокрого песка жизнь новую выстроили именно для того, чтобы иметь опору, не горевать все время,
1: ну, да,
0: и не оплакивать.
1: Назад, да.
0: Я учусь, моя книжка последняя называется «Lost and Found», потому что кроме того необозримого, что оставлено, наверное, будет еще то, что нам откроется, мы просто пока не можем себе представить. И за это я уже благодарна. И я особенно отдельно благодарна, что остров, например, на котором я живу, на нем совершенно невероятные, дружные и обширные белорусские и украинские диаспоры. И я имею доступ и туда, и туда, и я имею возможность ходить на даху-браху с моими украинскими подругами и, там, не знаю, на день рождения Кови Цеслеру, который собирает большое белорусское комьюнити, потрясающих совершенно людей, музыкантов, художников всех на свете. Мне кажется, и моя цель профессиональной деятельности – какой-то купол создавать, в котором нет войны сейчас, где просто те же самые люди, которым из каждого утюга рассказывают, что они враги до конца своих дней, сидят, как сегодня, и плачут, и смеются в одних и тех же местах. У меня был в Варшаве концерт в начале июня, и он внезапно собрался, sold out, там, буквально за 3 недели его объявили, и он вдруг весь распродался, и я в конце, не удержавшись от любопытства, говорю: друзья, вы можете сказать, откуда вы? И выяснилось, что, наверное, 65% из Украины, и еще 30%.
1: Из разных...
0: Ну, из Беларуси. Там же практически нет россиян. И буквально несколько рук в разных концах зала, они не вместе пришли, потому что там почти нет россиян сейчас, только по политическому убежищу. И меня это так потрясло. Я была так глубоко до слез благодарна людям, что они продолжают мне доверять. Как человеку, у которого, да, красный паспорт, по-прежнему никакого другого пока не светит. Но есть чувство, что мы все-таки все люди, которые понимают все правильно, противостоят лжи, противостоят мороку, понимают, что такое насилие, видят вещи одинаково, мы все-таки все по одну сторону, и между нами вражды никакой быть не может. Для меня это самое главное, что вообще происходит.
2: Поэтесса и актриса Вера Полоскова рассказывала ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку о своем мюзикле, стихах, а также о преследовании в России. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио «Свобода».
4: Говорит «Радио «Свобода».
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
4: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: «Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
5: Каким вам представляется будущее России?
6: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
7: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
8: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
10: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
9: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
10: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
9: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
10: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
11: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Цена победы.
12: Первое, вот мальчишеское, в пещерной войне, вот когда меня и провожали, мои одноклассники, я первым был взят из класса в скорости, они всех забрали. Было совершенно детское впечатление о войне, что вот, ну, сейчас приедем, морды этим фрицам набьем, это я цитирую, как говорили, и домой, и все тут. Но когда вот уже в училище стали слушать, стали удивляться, был как. Я помню, всех охватывало удивление. Ну, не может этого быть, ведь только что нам сказали, что мы на своей земле воевать-то даже не будем, а будем на чужой. И что разобьем любого врага, вот эти все ворошиловские бредни и так далее. И вдруг немцы, тут они, значит, и около Питера подходят, и Минск уже взяли на Украине, там, Киев, это. Удивление. Что происходит, понимаете? Там не доходило до разговоров, что Сталин там и прочее. Да и поверите, нет. Но я ни разу не слышал у нашей бригаде, что произносил имя Сталин. Ни в отрицательном, ни в положительном. Как будто нет. Ну, есть главнокомандующий Сталин. Читали приказы там, все. А чтобы вот... Я удивляюсь. Вот у нас был политрук, он морской офицер. Разжалованный он был капитан второго ранга. Его разжали до капитана-лейтенанта. За что там в Питере еще какие-то грехи там. Вот он проводил беседы информационные. Чтобы он когда-нибудь рассказывал что-нибудь о Сталине или еще чего-нибудь. Он все время строил беседы тогда, что мы защищаем свой дом, свою страну, свою землю. Какая-то была очень убедительная. Может быть, потому что это вот морские ребята, они любили все высмеивать. Ну и действительно, нас побаивались. Это я ведь не о себе говорю, а о ребятах. черные дьяволы, вот, черная смерть. И был случай, однажды нашу бригаду ночью однажды перебросили с одного участка на другой. Целую ночь мы шли, оказывается, там готовилась дивизия СС, пришла наступление, прорыв. И сняли дивизию НКВД с этого места и нас. Оправдало себя, кстати говоря. Они пошли очень нахально, немцы поначалу в рост, и команда у нас не командир дивизии, а вот как раз удивительное дело, комиссар бригады, который нас встретил, говорит, сопли вытереть. Еврей, Ксенс фамилия, странная очень, вроде бы польская должна быть. Удивительной храбрости человек. Тоже уже лет 50 ему было, но любил это два пистолета, вот немножко театральный такой. А это нравилось ребятам, нравилось.
13: Разница во времени. Цена победы. Подготовил и ведет программу Владимир Тольц. Впервые в эфире 12 февраля 2005 года.
14: Говорит Радио Свобода. У микрофона Владимир Тольц. Разница во времени. Цена победы.
12: Вот война. Я отдаю должное тому, что вот как-то сумела страна не дать фашизму, немецкому фашизму, распространиться на территории России, Советского Союза. Но исторически говоря, мы, положив 30 миллионов людей, самых грамотных, самых здоровых, самых молодых, гениев, писателей, врачей, ученых, композиторов, и победив немецкий фашизм, укрепились собственный фашизм, сталинский фашизм. И особенно горько то, это вот я тогда не понимал, это я сегодня говорю. У меня 3 боевых ордена, поэтому никто не может усомниться, что мы делали, как мы делали. Но я теперь-то понимаю, война-то была организована 2 человеками, Гитлером и Сталиным. Тот и другой хотел этой войны. Только Сталин вел ее бездарно. Если в первые 3 месяца вся западная группировка войск была разгромлена, половина убита, половина в плен, то сколько бы мы ни говорили о полководце великом Сталине, я не то, что никогда не поверю, я не верю, этого не было.
14: О своем сегодняшнем отношении к войне говорит ее участник и инвалид, кавалер боевых орденов, академик Александр Николаевич Яковлев. Его призвали в армию в августе 41-го. Ему не было еще и 18. И он, деревенский парнишка, только-только окончил 10-летку. Александр Николаевич поясняет мне.
12: Понятно, что по бойкости, как говорят, по умению уладить с окружающим миром и с людьми, деревенские ребята были гораздо ниже. Я как-то очень с внутренним испугом вот встретил новый для себя мир. Вот солдат, некоторых столько же лет, как и мне, но большинство постарше. И, вы знаете, ощущение было страха, причем гораздо больше, чем потом на фронте. Как ни странно, вот я вспоминаю те времена. Вдруг я из деревенской поселковой обстановки с очень небольшим кругом людей попал в лагеря военные, вот казармы, где полк там целый, большое количество людей, рота там, батальон. И стал себя чувствовать гораздо более одиноким, чем перед этим.
14: Лагерь «Бершеть», в котором проходил воинскую подготовку юный Яковлев, находился на Урале. Артиллерийский полк. Но Александра поначалу записали в танковые войска. Сказали даже, что направят в Челябинское танковое училище. Затем новая перетасовка.
12: Прошла неделя. Все собраться с вещами. Топаем в Пермь пешком. 60 км. Всех сажают в эшелон и везут. И неизвестно куда. Кормят селедкой. Только селедка. Хлеба, правда, давали. И вместо в артиллерийское училище, танковое училище, авиационное училище, училище связи. Ну, после 10-летки все логично. Все собрались вот такого рода люди. Всех в Глазовское 2-е Ленинградское стрелково-пулеметное училище, эвакуированное из Ленинграда в город Глазов. Ну, эти все танкисты, летчики и прочие пошумели. Как же так? То есть, ну, стали готовить из нас командиров взводов. Потому что к этому времени, оказывается, что-то около 1 000 000 командиров взводов уже погибло.
14: Шла первая военная осень. Александр Николаевич вспоминает.
12: Проучился 3 месяца в Глазове, 3 месяца и 10 дней. Значит, наступает день Х, выстраивают 2 февраля 42 года на площади при температуре 40 градусов. Зима была в это 41-42 страшно холодно. Когда говорили о генерале зиме, доля правды в этом была. Больше такой зимы я что-то вот не помню. В Глазове доходило до 42 градусов. Но в этот момент что-то было около 40. Но нам все-таки разрешили гуманисты не стоять смирно, а притопывать ногами. И приказ, кому какое звание. Мне дали лейтенанта, поскольку я учился хорошо. Дали взвод еще вашей. Сказали, чтобы через 2 недели, или сколько там, я подготовил на фронт. А многие из них даже русского языка не знали. Как это подготовить воевать? Стрелять они никогда не стреляли. И нам не дали ни разу стрельнуть. Вот. Повторяли несуразицу военную, которая училище. Ничего же на фронте, что, чему меня учили в училище, не потребовалось. И вот поехал я с этим взводом, совершенно неграмотно, пожилых людей. Мне 18 лет и 2 месяца. Вот. На фронт. Но случилось получудо, мистика, в результате общей неразберихи. Однажды остановились на одной станции, стоим. Вдруг всех офицеров поодиночке в помещении вызывают. Сидят 3. Пехотный полковник, капитан 1-го ранга, морской, и 3-й в гражданском. Видимо, из спецслужбы или из особого отдела. И начинают, обычные вопросы в то время. Когда родился, где родился, кто отец? Вот эту всю ерунду. У них это все есть. Ладно, идите. Так сутки продолжалось. На следующие сутки снова вызывают, дают документ, вы отзываетесь из такой-то части, и вы направляетесь, вот вам все документы, на питание, на проезд, в распоряжение Балтийского флота. А уже Балтийского флота уже не было к этому времени. Питер был уже окружен.
14: 6-я бригада морской пехоты Балтфлота, куда 18-летний лейтенант Яковлев прибыл, наконец, вместе с другими такими же необстрелянными командирами, находилась на Волховском фронте.
12: Как раз буквально через какое-то время, когда окружили Власовскую армию. Первая встреча. Правда, первая встреча, когда подходили, это зорницы вот эти вот, стоящие постоянно огонь и шум, да, выстрелы, стрельба. Тут стали переходить 3 человека, там 4 человека. Тех мы потихо, у нас капитан был неплохой особист, он прощал вот зачисление, не докладывал. Но вот как-то, я помню, перешли 40 с лишним человек сразу в группу. Они с ним не видели, все равно фильтрационный лагерь. Это я потом сказал, узнал, что это фильтрационный лагерь. И тогда тут погнал НКВД куда-то. Но я забыл, когда мы пришли к штабу бригады, выстрелили человек 8, что ли, нас. Выходит низенький человек, капитан 1-го ранга, смотрит на нас, все мальчишки, и говорит: сопли утереть. Мы рукавом тут же махнули. Вот вы прибыли туда-то, там-то, там-то. Назначение получите в штабе. Начальник штаба, или кого там назвал, вот сейчас скажет. И я оказался командиром 3-го взвода роты тыловой разведки. Это вот ходить через к немцам по ту сторону и перед боем там безобразить. Вот. Толк взорвать, то ближайшие вот этой полосы. Думаю, что это по опыту вот тому от 2 до 10 километров зона, как говорится, действий была. Где землянку взорвать, где поджечь, там какую-то суматоху навести. Делали мы это.
14: В воспоминаниях побывавшего во многих боевых стычках и не раз раненого Александра Николаевича о войне я обратил внимание на часто повторяющееся словечко «повезло». О своем главном фронтовом везении Яковлев говорит так.
12: Если говорить о войне, что повезло, так вот мне повезло, потому что, хотя меня вначале за командира не считали, все моряки, балтийцы, они старше меня, да еще с элементами такого бравады, считали позором ползать по-пластунски, только чтобы тельняга вот была видна, вот каски снимали с презрением, давай без козыр. У них было, конечно, железное правило, которое всеми свято выполнялось, не оставляли ни раненого, ни убитого у немцев. Хотя убьют, не убьют, приказы отдавали прекратить, все такое, дополнительные жертвы. Ничего не помогало. Это вот такая вот черта была действительно такая героическая, что ли. А вот о войне... Я вообще не люблю о войне рассказывать. Понимаете, любит рассказывать о войне, кто ее не видел и не знает, что это такое. Что рассказывать? Мы стреляли, они стреляли, опять мы стреляли, опять они стреляли. Мы убивали, они убивали.
14: А вот вы, Александр Николаевич, вы знаете, что вы кого-то убили?
12: Понимаете, знаю. Я вот свои книжки вот в новом издании, оно выйдет. Просто прошу прощения у тех матерей. Хотя мне тоже досталось, я получил 4 пули. Вот в грудь на вылет, в ногу здесь с раздроблением. Кости мне вытягивали потом. Я еще ниже колена. До сих пор 2 осколка в легких и в ноге, в кости закапсулировались, как они выражали. Да, и тогда это делалось как само собой разумеющееся. Никаких сентиментов. Жалко было своих ребят. И понимаете, все прощалось, а ты убиваешь. Как-то про себя это полностью прощалось, что в это же время вот твой товарищ, который 5 минут, 2 минуты ты с ним разговаривал, а его уже нет. Он уже убит.
14: Что же происходит с душой и психикой молодого человека, когда он сталкивается с необратимостью таких гибельных мгновений?
12: Я помню первое крещение, когда у меня появилась уже злость такая военная. Когда я приехал, я не знал, как я буду стрелять по людям, что-то такое. Но взяли мы деревушку, и там висит в исподнем с Бороденко, он оказался бригадиром колхозным. Его немцы отступали из этой деревни, повесили. Знаете, вот это произвело и на меня, в том числе, и на моих вот товарищей, жуткое впечатление. Мы взяли аж следующую деревню, никто этого не приказывал. Полундра пошло, и как так можно этого старика повесить? Мне в голове не укладывалось. А потом это взаимное убиение было обычным делом. То мы что-то возьмем, то... Нет, занятие мерзкое. На войну я тогда смотрел, ну как, защита Отечества, понятно, против фашизма. О фашизме я ничего не знал, что это такое. Я не знал, вот у меня 3 ордена военных. Я вот и не знал, что я патриот. Мы просто воевали, старались честно воевать. И когда вот сегодня развелись этого шпана, называющий себя патриотом, чтобы себя отделить от других. Это, по-моему, в случае войны они все в тылу окажутся. А воевать будут снова, которые не называют себя патриотами. Ну, это так вот отступление, мое отношение вот к этому делу.
14: Радио «Свобода. Цена победы». О своей войне, о ее тогдашнем и нынешнем восприятии в программе «Разница во времени» рассказывает Александр Николаевич Яковлев.

0: Александр Николаевич, а когда вы впервые увидели пленных живых немцев?
1: Вы знаете, я увидел первых живых пленных в июне 42-го года. Я недолго воевал. Мой взвод раза три сменился. Мне везло. Все считали, что вроде как... А потом еле-еле, говорят, в рубашке родился, он все-таки одну пулю получил рядом с сердцем на вылет. Было-было. Какой-то ангел-хранитель все-таки позаботился. Значит, это было 16 человек, как сейчас помню. Почему помню? Был у меня во взводе такой матрос Проселков Иван из Воронежской области. Как уж он получил весточку от какой-то сумятицы, ему брат старший написал письмо, что его семью немцы, отца, мать повесили, а отец был секретарь партийной организации. А детей на огороде прямо, они спрятались между грядками, как-то вот не выдержали, видимо, шум, всех застрелили. Мы не знали об этом. Я ему сказал, вот надо в штаб отвезти вот этих в особое дело. Такой порядок был пленных. А знаешь, что пленные смирные, они, немцы не будут убегать. Вот он их повел. А рота наша была автоматчиков. И автоматы действительно были. Я вот не могу сейчас сказать, что у нас не было оружия, не было боеприпасов, что нас плохо кормили на фронте. Вот как-то морскую пехоту, видимо, выделяли, что ли. Мы по нормам снажались Балтийскими. Флота. А там и галеты, там офицерам даже сигареты американские. Я не курил, но да. Он их повел и всех перестрелял. Трибунал. Стали разбираться. И вот тогда он эту историю рассказал. Значит, жизнь ему спасли. Собралась тройка, обычно собиралась тройка, как в гражданке. Это прокурор приезжал, это кто-то из офицеров и это кто-то из рядовых. Прокурор наставил, что нужен, ну, положен расстрел, а вот офицер и матрос против. Он погиб все равно. Он искал смерти. Понятно. Это вот первое пленным, а потом в нашу же вот задачу входила нашей роты еще и таскать языков. Это было дело тяжелое. Интересно, я первый тогда стал удивляться характеру немцев. Вот он воевал, прекрасно воюет, отстреливается до последнего. Взяли в плен, руки скрутили или там по голове шарахнули, он лег, все, оружия нет, становится совершенно дисциплинированным и идет, куда ему скажут. Вот, понимаете, меня все время это удивляло. Вот, бог я знает, так получалось.
0: Вас когда ранило? В каком году?
1: Это тоже в 42-м. Это осенью 42-го года уже я отвоевался и на всю жизнь.
2: А вот ощущения. Вот вы шли на фронт. Вы как представляли? Как долго продлится война? Чем она кончится? Когда вы почувствовали перелом в ней?
1: Понимаете, первое вот мальчишеское в пещерной войне, вот когда меня и провожали, мои одноклассники, я первым был взят из класса в скорости, они всех забрали. Было совершенно детское впечатление о войне, что вот, ну, сейчас приедем, морды этим фрицам набьем, это я цитирую, как мы говорили, и домой, и все тут. Но когда вот уже в училище стали слушать, стали удивляться, был как. Я помню, всех охватывало удивление. Ну, не может этого быть, ведь только что нам сказали, что мы на своей земле воевать-то даже не будем, а будем на чужой. И что разобьем любого врага, вот эти все ворошиловские бредни и так далее. И вдруг немцы, тут они, значит, и около Питера подходят, и Минск уже взяли на Украине, там, Киев, это. Удивление. Что происходит, понимаете? Там не доходило до разговоров, что Сталин там и прочее. Да и поверите, нет. Но я ни разу не слышал у нашей бригаде, что произносил имя Сталин. Ни в отрицательном, ни в положительном. Как будто нет. Ну, есть главнокомандующий Сталин. Читали приказы там, все. А чтобы вот... Я удивляюсь, вот у нас был политрук, он морской офицер, разжалованный, он был капитан второго ранга, его разжали до капитана-лейтенанта, за что там в Питере еще какие-то грехи там. Вот он проводил беседы информационные. Чтобы он когда-нибудь рассказывал что-нибудь о Сталине или еще чего-нибудь, он все время строил беседы тогда, что мы защищаем свой дом, свою страну, свою землю. Какая-то была очень убедительная. Может быть, потому что это вот морские ребята, они любили все высмеивать. Ну и действительно, нас побаивались. Это я ведь не о себе говорю, а о ребятах. Черные дьяволы, вот, черная смерть. И был случай, нашу бригаду ночью однажды перебросили с одного участка на другой. Целую ночь мы шли, оказывается, там готовилась дивизия СС, пришла наступление, прорыв. И сняли дивизию НКВД с этого места и нас. Оправдало себя, кстати говоря. Они пошли очень нахально, немцы, поначалу в рост. И команда у нас не командир дивизии, а вот как раз удивительное дело, комиссар бригады, который нас встретил, говорит, сопли вытянули. выделить еврей. Ксёнц фамилия. Странная очень. Да. Вроде бы польская должна быть. Удивительной храбрости человек. Тоже уже лет 50 ему было, но любил это два пистолета, вот немножко театральный такой. А это нравилось ребятам. Нравилась вот такая вот штука. И быстренько, если он выходил первый, вот в данном случае он вышел на метров за 100 до немцев, когда они шли, вышел, там были окопы, и запел, смешно сказать, «Интернационал». Значит, это действительно иногда очень трагическое, страшное, кровавое, а иногда вот такие моменты киношные, театральные.
2: Вы рассказываете мне, вы знаете, я вспоминаю фильм «Чапаев», атаку капелевцев как раз, там вот изображенную. Вот то, что вы рассказываете, внешне очень похоже.
1: Похоже, да. И вы знаете, немцы были так удивлены, растеряны. Вот, по-моему, мы их побили в данном случае. И побили вот неожиданностью. Они-то по их разведке вчерашней, что тут стоит воинская часть, обыкновенная, нормальная, пехотная, что тут с ними часть СС. И вдруг выкатывается волна матросов в матросской одежде, бушлаты там, да, вот такие, полундра. У меня даже осталось такое общее впечатление, что, наверное, это не было, но мне показалось, что они как бы на минуту остановились, а даже от растерянности от такой. Ну и пошло дальше, рассказывать нечего. У нас, наверное, 50% погибло, и у них, наверное, плен не брали. Нас ведь в плен не брали, немцы.
2: Морской пехот.
1: Мы тоже не брали. Страшное дело. Кроме случаев, когда уж очень настаивал начальник особого отдела бригады, и то он действовал через этого начальника политотдела, что смотрите, тот с угрозами, ребята, ну надо, ну вы поймите, надо, так сказать, вот надо взять пленного. И все такое. И то, а вот капитан, который, видимо, курировал вот наш батальон, что ли, я не знаю, их. Капитан был, я вам уже сказал, человек приличный. Вот если приведем пленного, он нам котелка два спирта, у них запасы были в этих мужиков, значит, вот такие. Ну, а ребята, хорошее дело.
2: А вы сам не курили, а выпивать-то выпивали?
1: Нет, нет. Ну, как там, я помню, 1 мая, как же нам, мы обязаны были перед боем? Ведь я не помню ни одного вот нашего выступления, атаки, чтобы не выпивший. Причем не просто грамм, наркомовский, как говорят, а так граммчиков 200, стаканчик, так сказать. Атаки-то были пьяные в основном. Значит, а почему 200? Потому что это зависит от старшины. Он просто на день опаздывал отчет. Получит и на тех, которые уже не... А потом уже отчет пишет. Да, конечно, конечно. Но я так и не впился, вы знаете. Вот я вернулся домой, и чтобы мне вот как-то сразу захотелось, да и не было дома. Отец на фронте, три маленькие девочки, 3 года, 2 года, до 11 лет. Мама с коровой. Умри, корова, мы у нее все бы умерли. Но я когда вернулся, немножечко полегче стало, потому что стал пенсию получать там. Борду вот эту, у нас винный завод был рядом, датки зерна. Для коров было, продавали инвалидам войны за полцены.
0: Да, Александру Николаевичу Яковлеву действительно повезло. Не только с бардой за полцены для инвалидов войны. Главное, он выжил. Получил образование, поднялся из бедности, сделал блестящую политическую и научную карьеру. А вот войну он, в отличие от многих из тех, кто воевал, вспоминает с отвращением.
1: Воевали... Понимаете, какое противоречие? Субъективно вот солдаты, не задумываясь, отдавали свою жизнь, не задумывались над тем, что ради чего они это делают. Для них цель была все-таки внушена, и он в нее верил, что мы против фашизма боремся за свободу, так сказать. Но как она велась? Так бездарно и безответственно, а главное, ни капюлечки не жалея людей. Вот надо взять деревню, вот в атаку. Это потом немножко научились. Лучше окружить там ползком там, что-нибудь разведку, в атаку, вперед, под пулеметы. Вот это вот безжалостность, неумение воевать. Да еще, знаете, сама психология. Я помню, что если кто-то взял что-то там, вот хитростью, сумел окружить, как-то все это подготовить, и у него там один погиб, один раненый, говорит, это трусовато. А вот кто-то... Напился до чертика, ура, в атаку, положил половину роты. Храбрый надо награждать. Вот жизни не жалеет. Понимаете, вот эта похвальба людям, что он жизни не жалеет, проклятая, это же преступная вообще лозунг. Побеждай и жизнь жалей. Нет, такого. Никто не говорит, что вы жалеете людей. И награждать, чтобы вот тех, кто выполнял задачи с наименьшим потерей, с наименьшей потерей. Тогда, когда я воевал, 42-й год, психология была дикая. Сама война по природе своей дикая. Я не знаю вот справедливых войн. Нет таких войн. Нету. Войны есть только несправедливые, потому что убивают людей. Да, сколько ребят погибло. Господи, первый вот я приехали к весне, по топкому снегу там, да еще в этих болотах такое было относительное затишье, артиллерийские обстрелы взаимные. Ну, ветками, ну, все, весна, май. Я в лес пошел и вдруг увидел поляна и оттаившие солдаты наши. Еще снег между ними лежит, а лица оттаяли. Владимир Соломонович, это ужасно было. Молодые лица. Понимаете, даже тогда, будучи мальчишкой, у меня такое ощущение вот было, что они меня что-то спросить, вот хотят вот поговорить. Мне было так страшно, буквально страшно. Я посмотрел и потихоньку, потихоньку, пятясь, пошел оттуда. Но, слава богу, мы предали их земле, на них ни документов. И до сих пор много там не похоронено. До сих пор количество жертв вот на Волжском фронте, вот в этих краях, почему-то все время преуменьшает. А на самом деле, оказывается, там сотни-сотни тысяч людей погибло.
0: Один из выживших ветеранов Волховского фронта, морской пехотинец Александр Николаевич Яковлев. Человек, вспоминающий о войне с отвращением. Цена победы. Над передачей работали продюсер Илья Бабчинецкий и ведущий цикла Владимир Тольц.
3: Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
4: «Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
3: «Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
4: Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
3: Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
5: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Передача «Портретист Джон Сарджент и его персонажи».
6: Сарджент бежал в Англию. В продолжении своей карьеры художника он был настолько неуверен, что всерьез намеревался оставить живопись и заняться музыкой. Скрипач Чарльз Лофлер был в восторге. «Вы не представляете, каким пианистом он станет», — говорил он. «Когда он играет, я заметил, что если он берет неверную ноту, то она всегда лучше той, которая в оригинале. Это признак настоящей врожденной музыкальности». Но сестре Сарджент писал:
7: «Все же попробую восстановить здесь мою карьеру, хотя с точки зрения англичан я зверски французский художник».
8: Его репутация постоянно шла то вверх, то вниз, то снова вверх.
6: Но настоящая волна популярности накатила на Сарджента после его поездки в Америку в 1887 году.
7: Сарджент приехал сначала в Бостон, и его буквально окружила толпа людей, желавших, чтобы он написал их портреты. Почву для него подготовили архитектор Уайт и писатель Генри Джеймс, который написал о нем всем своим корреспондентам в Бостоне и Нью-Йорке. Так что к выгоде художника он, с одной стороны, оказался протеже американцев, которым доверяли, а с другой – представителем европейского шика и изысканного вкуса.
6: Богатые американцы стали приезжать в Англию специально для того, чтобы Сарджент написал их портреты. В английской газете появилась карикатура «Студия Сарджента на Тилт-стрит в Лондоне», к которой тянется длинная очередь богато одетых дам, включая королев, желающих позировать знаменитому портретисту. Всего Сарджент создал 800 портретов. От уличной египетской девочки до леди Эгню, чей портрет сравнивают с работами Рейнольдса и Гейнсборо. От безвестного филадельфийского железнодорожного магната до президентов Тедди Рузвельта и Вудро Вильсона. Критик Марион Диксон писал о чрезвычайной выразительности его портретов, в частности, о трех мужских – пожилого поэта Ковентри Патмера, тоненького юного аристократа Грэма Робертсона и еврейского бизнесмена и мецената Ашера Вертхаймера.
7: Сарджент написал их без малейшего элемента преувеличения, с той мастерской сдержанностью, которая заставляет нас затаить дыхание и всмотреться во все эти фигуры, такие разные и при этом такие типичные, словно они символизируют саму нашу цивилизацию.
5: Передача «Портретист Джон Сарджент и его персонажи» подготовила и ведет программу Марина Ефимова. Впервые в эфире 11 февраля 2005 года.

0: Парижский салон открывался 1 мая. И день, когда работала отборочная жюри, был одним из самых веселых дней в Париже конца XIX века. Парижане, свешиваясь с балконов, наблюдали, как тысячи художников, одетых кое-веки раз в приличные костюмы, боролись на ветру со своими огромными шедеврами, которые они несли на правый берег, в Палас де Индустрии, надеясь, что их примут на выставку. И в 1877 году среди этих художников был молодой американец, ученик художественной школы Эколь де Базар Джон Сарджент с большим, метр на метр, портретом своей приятельницы Фанни Уэтс.
1: Французы были одержимы искусством, и выставку в салоне можно сравнить из нынешних культурных событий только с Каннским кинофестивалем.
0: Так характеризует парижский салон и дебют Сарджента писательница Дебора Дэвис.
1: Критики и журналисты съезжались со всего мира. За 2 месяца выставки ее посещали сотни тысяч зрителей. В воскресенье по 50 тысяч в день. В зале «Палас де Индустри» помещалось до 7 тысяч картин. И 40 членов жюри решали не только, кого принять, но где какая картина будет висеть. Многие художники были обречены на безвестность только потому, что их работы было не рассмотреть под потолком огромного зала. А кроме того, салон не был открывателем новых течений в искусстве. Наоборот, он был охранителем популярного вкуса. И первый портрет Сарджента был его прелестным образцом.
0: Сарджент, американец, сын филадельфийского хирурга, родился и вырос во Флоренции. Его мать бредила Европой и не желала жить в Америке. Из-за нее или благодаря ей семья вела жизнь кочевников. И Сарджент вырос не американцем, не итальянцем, не французом. Вот что рассказывал в документальном фильме о нем один из кураторов Вашингтонской национальной галереи Николай Сиковский.
2: Он свободно говорил почти на всех европейских языках, подолгу жил во всех европейских странах, но не принадлежал ни к одной. Это было нелегко для человека, но полезно для художника, потому что такой космополитизм дает восприятию некоторую объективность. Вы оказываетесь вне традиции, на вас не давит груз принятого.
0: Джон Сарджент начал рисовать в 10 лет. В 18 родители привезли его в Париж, в знаменитую школу знаменитого портретиста Эмиля Каролуса Дюрана. Дюран денег со студентов не брал и сам за преподавание ничего не получал. Он появлялся в школе 2 раза в неделю, почти не разговаривал со студентами и никогда на них не смотрел. Настолько, что, встретив его на улице, они не знали, здороваться или нет, не уверенные в том, что он знает их в лицо. Его критика сводилась к тому, что он молча протягивал руку, студент клал в нее карандаш, кисть или уголь, и маэстро молча же делал поправки. Однажды какой-то новичок ошибся и пожал протянутую руку. И вот в один прекрасный день, осенью 1874 года, на пути из студии Дюран остановился взглянуть на работы очередного новичка, Джона Сарджента. Один из тогдашних студентов позже писал.
2: «Мы толпились вокруг. Дюран открыл альбом, и мы были поражены зрелостью рисунков американца. Я взглянул на учителя. Его брови взлетели вверх, и неожиданно он молча поднял глаза на Сарджента. Потом резко повернулся к матери Джона и сказал фразу, ставшую ходящей. «Он уже многому научился. Придется разучиться. Потенция выше средней. Принят». Поклонился и ушел.
0: Рассказывает в документальном фильме о художнике внучатый племянник Сарджента Ричард Ормонд.
3: Обучение в парижской Эколь де Бюзар было в то время очень тяжелым, очень напряженным и лучшим в мире. Дюран не учил принятым академическим приемам рисования. Он, например, запрещал обводить лица и глаза линиями, потому что студент мог поверить, что этот искусственно проведенный им контур и есть живая форма человеческого лица. Дюран требовал, чтобы весь контур создавался только цветовыми мазками. Под влиянием Веласкеса он усвоил и учил студентов создавать образ только деликатными модуляциями цвета и света, переводить эмоции в физическое движение кисти, в мазки краски.
0: И Сарджент преданно и неустанно учился у Дюрана, работая с утра до ночи. Его сестра писала в письме, он живет в латинском квартале, как в Филадельфии, совершенный пуританин. Но, несмотря на это несоответствие Парижу, молодой Сарджент покорял всех, кто его узнавал, даже своих сокурсников-художников. Один из них, англичанин Джон Алден Уэйр, писал домой.
2: «Познакомился поближе с Джоном Сарджентом. Такого таланта у нас еще не было. Его работы маслом и рисунки, как у старых мастеров. Он свободно говорит по-французски, по-немецки и по-итальянски. Играет на рояле, как профессионал. Он очень много читает, и у него есть принципы. Благодаря ему атмосфера в нашем ателье как-то незаметно изменилась. Вышла из моды лень, волокитство и даже идиотская одежда. Уилл Лоу, например, любил ходить в рванье, но в розовом атласном цилиндре. А Сарджин всегда одет аккуратно. Костюм, белоснежная рубашка, галстук. При этом он совершенно не замечает своего действия на людей. Начисто лишен тщеславия. Знакомство с такими людьми поднимает дух. Я очень надеюсь, что мы подружимся.
0: К концу курса в художественной школе по Парижу поползли слухи, что Дюран завидует своему ученику. Так или нет, но Сарджент в качестве дипломной работы сделал портрет Дюрана с благодарственной надписью учителю. И портрет этот принес Сардженту первую настоящую известность. Об этой работе рассказывает историк искусств Мэри Волк.
1: Сарджент превзошел учителя. И доказательством тому знаменитый портрет Дюрана. Это, с одной стороны, явно дипломная работа в манере, преподанной учителем. С другой стороны, вызов на соревнования.
0: На волнах радио «Свобода» передача «Портретист Джон Сарджент и его персонажи». Ведет передачу Марина Ефимова.

0: Вчера видел в салоне работу Джона Сарджента «Паре Амброзии». Марокканка в белом одеянии на фоне белой колонны, прикрыв голову белым покрывалом, вдыхает голубовато-белые пары, идущие из серебристо-белой курильницы. Я не знаю, правдива ли его картина с точки зрения этнографической и религиозной, но, боже, как она красива, загадочна, незабываема. Белое волшебство.
1: Такой была реакция писателя Генри Джеймса на картину Сарджента 1882 года. И восхищен этой картиной был не он один. На Сарджента посыпались заказы от европейских аристократов и богачей, а знаменитости стали с удовольствием соглашаться на его предложение написать их портреты. И он делал с ними, что хотел. Писатель Роберт Льюис Стивенсон не без восхищения описывал свой собственный портрет работы Сарджента.
0: «Он написал меня в моей собственной столовой, в моей собственной вельветовой куртке, крутящим мой собственный ус. По-моему, его работа блестящая, но слишком эксцентрична для салона. Я иду, чуть карикатурно, в одном углу картины, моя жена в диком одеянии, как призрак, сидит в противоположном углу. Получилось живо и красиво, с этим сарджентовским юмором, но в целом чертовски странно».
1: В работах Сарджента, празднично красивых, всегда было что-то литературное. Портрет черноглазой миссис Уилтон Фипс с ее самоуверенной невинностью кажется просто портретом Мэй Уэлланд из романа Эдит Уортон «Век невинности». Знаменитого в Париже врача доктора Потце, красавца и Дон Жуана, Сарджент изобразил в дьявольски красном халате на фоне шелкового занавеса, который подозрительно напоминал занавес алькова. Портрет был ошеломительно красив, предательски выразителен и вызвал чуть скандальное восхищение парижан. Сарджент стал мэтром. Его работы уже проходили на выставку в салоне, минуя жюри. И студенты рассказывали про него байки, как когда-то про Дюрана.
0: Люди рассказывали, как он вел себя в студии. Он ставил холст рядом с человеком, чей портрет писал, так, чтобы и на человека, и на холст падал одинаковый свет. Поэтому он все время бегал. Сначала отбегал и смотрел на человека, потом бросался к холсту и наносил несколько мазков. Потом снова отбегал и смотрел. Кто-то посчитал, что за один сеанс он пробегал мили 4. При этом он все время что-то говорил. А бросаясь на холст, часто бормотал: «Демоны, демоны».
1: Сарджент пишет свои портреты в манере старых мастеров. И это 80-е годы 19 века, в расцвет импрессионизма. Вот что говорит об этой его удивительной старомодности участник нашей передачи, профессор NYU и куратор музея Гуггенхайма Роберт Розенблум.
2: Not only Sargent, but several of his contemporaries, Giovanni Boldini, and also the Spaniard Sorolla.
0: Не только Сарджент, но и другие портретисты того времени. Итальянский художник Джованни Болдини, писавший портреты европейских знаменитостей, испанец Сорольа. Все они писали в конце 19 века так, будто Ван Гога и Сезанна не существовало. А в начале 20 века так, словно не существовало Пикассо и Матисса. Они были анахронизмом.
1: То есть вы согласны с теми критиками, со знаменитым Роджером Фраем, например, который говорил, правда, уже после смерти Сарджента, что его искусство – это искусство, подчиненное социальным требованиям, и что он, по большому счету, не художник, а стилист?
0: Это предубеждение модернизма. Сарджент, как художник, был виртуозом. Дело еще в том, что его манера писать была очень экстравагантной. Он налетал на холст с разбегу и наносил кистью резкие короткие мазки. Многим это казалось актерским приемом, и они относились к Сардженту как к фокуснику, но на самом деле это была виртуозность мастера. Не напрасно же Агюст Роден называл его современным Веласкесом. Сарджента в его время часто и тоже справедливо сравнивали с Хальсом, у которого была такая же легкая и быстрая кисть. Это была техника старых мастеров. И сейчас, когда вы смотрите на портреты Сарджента, у вас не может не перехватывать дыхание от того, как эти короткие мазки, как эта быстрая кисть волшебно передавала свет фонаря, нежность кожи, легкость ткани, богатство драгоценностей.
1: Вот что добавляет к этому Эрика Хершлер.
3: Сарджент очень интересовался модернизмом, был знаком со многими импрессионистами, включая Мане, часто делал скетчи, используя их технику. Но он слишком заботился о популярности, о клиентуре, о заработках. Возможно, поэтому он никогда не решился на смену стиля. Он взял что-то от модернистов и вплавил в свой элегантный романтический реализм. Очень незаметно.
1: Если Сарджентом действительно руководили лишь социальные амбиции, то в 1884 году он совершил непоправимую ошибку. Он написал портрет мадам Икс. Вирджиния Гутро была американкой, южанкой, родом из Луизианы. После гражданской войны, на которой погиб ее отец, Вирджиния, тогда ее фамилия была Авино, приехала с матерью в Париж, где потрясла общество своей экзотической и вызывающей красотой. Прямо Скарлетт О'Хара из романа «Унесенный ветром». В Париже Вирджиния очень быстро вышла замуж за банкира Гутро, после чего начала вести довольно свободный образ жизни. Доктор Поцци, по слухам, был одним из ее многочисленных любовников. Сарджент был так заворожен совершенными линиями и алебастровой кожей мадам Гутро, что попросил ее позировать и сделал для салона ее портрет в декольтированном черном платье.
0: В картине все было доведено до предела. Шик черного открытого платья, резко повернутая голова, заостренный вызывающий профиль. Ее поза и платье все было слишком эротично. Это была дерзкая женщина, красота и эротичность которой были дерзко выставлены на показ. И

0: Мать рыдающим голосом говорила: «Вы ее убили, убили! Она умрет от огорчения и стыда». Главное возмущение вызвало бретелька ее черного платья, которое в оригинальном варианте картины соблазнительно соскользнуло с плеча. Художнику пришлось внести в картину поправку и вернуть бретельку на место.
1: Еще вчера главный портретист Парижа, на следующий день после открытия выставки в салоне, Джон Сарджент стал изгоем. Богатые клиенты отменили все свои заказы. Критики писали, что профиль мадам Икс карикатурный, кожа мертвенная, поза искусственная, рука вывернутая, безвкусно, скучно, уродливо. Понадобилось 100 лет, чтобы критики признали портрет мадам Икс и прелестный набросок к нему, который художник назвал «Тост мадам Икс», одними из лучших, если не самыми лучшими портретами Сарджента. На волнах радио «Свобода» передача «Портретист Джон Сарджент и его персонажи». Ведет передачу Марина Ефимова.

0: Дорогие друзья, пригрейте до моего приезда художника Джона Сарджента. Он талантливый художник, талантливый человек и джентльмен до кончиков ногтей. Он взял от Парижа все, что Париж мог дать, и теперь, я уверен, его домом станет Англия. Я принимаю близко к сердцу его работу и его судьбу. Заранее благодарю, Генри Джеймс.
1: Сарджент бежал в Англию. В продолжении своей карьеры художника он был настолько неуверен, что всерьез намеревался оставить живопись и заняться музыкой. Скрипач Чарльз Лофлер был в восторге. «Вы не представляете, каким пианистом он станет», — говорил он. «Когда он играет, я заметил, что если он берет неверную ноту, то она всегда лучше той, которая в оригинале. Это признак настоящей врожденной музыкальности». Но сестре Сарджент писал:
0: «Все же попробую восстановить здесь мою карьеру, хотя с точки зрения англичан я зверски французский художник».
2: Его репутация постоянно шла то вверх, то вниз, то снова вверх.
1: Но настоящая волна популярности накатила на Сарджента после его поездки в Америку в 1887 году.
0: Сарджент приехал сначала в Бостон, и его буквально окружила толпа людей, желавших, чтобы он написал их портреты. Почву для него подготовили архитектор Уайт и писатель Генри Джеймс, который написал о нем всем своим корреспондентам в Бостоне и Нью-Йорке. Так что к выгоде художника он, с одной стороны, оказался протеже американцев, которым доверяли, а с другой – представителем европейского шика и изысканного вкуса.
1: Богатые американцы стали приезжать в Англию специально для того, чтобы Сарджент написал их портреты. В английской газете появилась карикатура «Студия Сарджента на Тилт-стрит в Лондоне», к которой тянется длинная очередь богато одетых дам, включая королев, желающих позировать знаменитому портретисту. Всего Сарджент создал 800 портретов. От уличной египетской девочки до леди Эгню, чей портрет сравнивают с работами Рейнольдса и Гейнсборо. От безвестного филадельфийского железнодорожного магната до президентов Тедди Рузвельта и Вудро Вильсона. Критик Марион Диксон писал о чрезвычайной выразительности его портретов, в частности, о трех мужских – пожилого поэта Ковентри Патмера, тоненького юного аристократа Грэма Робертсона и еврейского бизнесмена и мецената Ашера Вертхаймера.
0: Сарджент написал их без малейшего элемента преувеличения, с той мастерской сдержанностью, которая заставляет нас затаить дыхание и всмотреться во все эти фигуры, такие разные и при этом такие типичные, словно они символизируют саму нашу цивилизацию. «Это про Сарджента», — так замечательно сказал Генри Джеймс. «Восприятие само по себе уже творчество».
1: Кстати, о портретах Вертхаймеров. Дружба Сарджента с еврейским семейством не одобрялась обществом. И дело снова могло бы дойти до скандала, если бы Сарджент не был уже недосягаем для такого рода скандалов. Ему никто ничего не мог диктовать, он сам стал диктатором. Неизвестно, был ли он действительно влюблен в младшую дочь Вертхаймера Ину, или это были только слухи. Но ее портрет стал одним из лучших поздних портретов Сарджента. На черном бархатном фоне видно только жабо, манжеты, перья на шляпе и...

0: ее на кого-то оглянувшееся лицо, очаровательное и интеллигентное. Когда Инна вышла замуж, Джон Сарджент вдруг заявил, что он покончил с портретами.
1: «Больше никаких портретов», — сказал он. «Они мне так надоели, что, надеюсь, больше не напишу ни одного, особенно дам высшего света. Я должен выбраться, наконец, за границу, на юг, на солнечный свет. Я буду писать то, что увижу, и пусть ведет меня власть селекции».
0: С 1912 года Сарджент снова начал вести жизнь кочевника, как когда-то в детстве. Каждую весну он с группой близких друзей, в которую всегда входила его любимая племянница Роуз Мэри, отправлялся по всей Европе, наслаждался обществом, видами, собирал антиквариат и писал пейзажи с Роуз Мэри. Критик Роджер Фрай вынес ему приговор. Мистер Сарджент, уехав в Европу, превратился в ординарного туриста. Если бы...

0: Элегантный мир Джона Сарджента был разрушен. Август 1914 года застал его и всю его компанию в Тироле, откуда их довольно долго не выпускали, а потом, наконец, пообещали дать им визу на ближайшее воскресенье. И Сарджент спросил у военного чиновника: «Надеюсь, по воскресеньям они не воюют?» Война до поры до времени огорчала его только из-за осложнений с путешествиями. Но однажды ему в Лондон пришла телеграмма из Парижа. «Вчера немцы обстреляли театр Сен-Жермен. Роузмери погибла». Через месяц 62-летний Сарджент уже был на фронте. «Я должен это увидеть», — сказал он другу, который его провожал. «Я всю жизнь ограждал себя от ужасного. Я практически не выходил из студии. Пора».
1: Он прибыл на фронт в район Арраса и сделал там огромное количество акварелей и зарисовок военных сцен, портретов солдат и эскиз к огромной картине, которую назвал «Газ». Это длинная очередь солдат, ослепленных горчичным газом, с повязками на глазах, которые идут, держась друг за друга, в полевой госпиталь. Картина, посвященная такому современному событию, современной войны, написана в классической форме. Солдаты застыли, как на греческих барельефах, опустив головы в выразительных позах, но в пыльной, выленившей военной форме и освещенные розовым вечерним светом, на который сарджент был такой мастер. Это невероятно трогательная картина об одном из ужасов современного мира.
0: На фронте сарджент жил в окопах и в землянках и долго болел инфлюенцией, которая сильно подорвала его здоровье. Джон Сарджент умер в 1925 году, очевидно, мгновенно. Его нашли на утро в постели, очки сдвинуты на лоб и в руках раскрытый том Вольтера.
1: Ко времени его смерти он считался безнадежно старомодным. Критики, если и писали о нем, то только для того, чтобы упомянуть его поверхностность, декоративность и эстетство. В учебные программы он не входил. И это отношение продолжалось примерно до 1990 года, когда в Америке вдруг началась ностальгия по Сардженту. А сейчас его репутация в художественном мире достигла высот, на которые он не поднимался при жизни.
0: Профессор Розенблюм, почему именно сейчас вспомнили Сарджента?
2: Well, it's a very familiar phenomenon in the history of 19th century art.
3: История искусств в 20 веке – Бермудский треугольник. Художники, знаменитые в 19 столетии, в первые две трети следующего столетия практически исчезали из виду, если их работы не отвечали требованиям модернизма. 20 век был полон революционных движений, которые по природе своей были чрезвычайно агрессивны. Но в конце 20 века, когда модернизм уже всех победил и царил в искусстве, люди украдкой стали оглядываться назад, уже без предубеждения, рожденного модернистским искусством.
4: С точки зрения модернистов, портретная живопись была живописью низшего разряда, потому что предметом интереса модернизма были не люди и не лица, а более высокие и более абстрактные задачи – отыскание чистых форм существующего мира, или его геометрии, или цветовой гаммы. Возвращение портрета как жанра, и не только портретов Сарджента, но и Балдини и Сероя – это возрождение интереса к индивидуальности.
0: Вот никто в Америке не вспоминает замечательного русского художника-портретиста, который жил в то же время.
3: Вы имеете в виду Серова? О да, конечно. В 2000 году я и несколько других кураторов Гугенхайма ездили в Россию, и все были потрясены работами Серова. Но, конечно, в Америке его мало кто знает. А Сарджента знают, потому что он описал целый период нашей истории. Сарджент создал портрет аристократии и вообще элиты, определявшей лицо целой эпохи. Это было время гигантов. Карнеги, Рокфеллера, Ротшильдов, Моргана, время Тедди Рузвельта и Вудро Вильсона. Словом, к замечательным художественным достоинствам портретов Сарджента добавилось очарование истории. Смотреть на его портреты – это как совершить путешествие на машине времени в забытый мир.
0: На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Портретист Джон Сарджент и его персонажи». Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
5: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
6: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
7: А я Наталья Джампаладова. И мы ведем подкаст «Человек имеет право».
6: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, право собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
8: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
7: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
9: Патологоанатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что он, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
10: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
6: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
11: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
7: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
12: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
6: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
13: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
7: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
14: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
6: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
7: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
6: «Человек имеет право».
15: Дубай – это вообще излюбленное место российской элиты с момента начала войны. Ну, потому что тут не задают вопросы о происхождении денег.
16: Персидский залив вместо озера Кома и Средиземноморья. Как российские чиновники за годы полномасштабной войны освоили дубайский рынок недвижимости?
17: Парни, вы что делаете, а? То есть, а как вы потом будете смотреть в глаза мамам?
16: Актриса и телеведущая Юлия Меньшова осудила российскую молодежь, отказывающуюся воевать против Украины. Ее собственная семья в войне не участвует, а журналисты обнаружили у них вид на жительство Латвии.
18: Кто такие жители Подмосковья? Это наши родители, наши дети, близкие, друзья. Это вы, я, наши семьи. Кто-то из нас добросовестно строит, кто-то спасает жизни, другие достойно защищают нашу страну.
19: А кто-то успешно инвестирует. А но кто вообще такие вот эти наши семьи? Они с нами в одной комнате. И куда податься бедному российскому чиновнику с незадекларированными миллиардами доходов? На Западе русофобские санкции запрещают, изымают недвижимость и на озере Кома в Италии, и на юге в Испании. А у автора этого видеообращения к своим, так сказать, подданным губернатора Подмосковья Воробьева ответ есть. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Какая же она идеальная схема дальнейших инвестиций российского чиновника в условиях полномасштабной войны и санкций? Совет первый. Посмотрите другие юрисдикции. В Дубае, например. Там нет права собственности для иностранцев, но есть долгосрочная аренда. Совет второй. Брак, конечно, дело богоугодное и государством поощряемое. Можно расписаться с матерью собственных детей. А зачем? На нее же потом лучше записать дубайскую недвижимость и не декларировать ее в официальных документах. Фонд борьбы с коррупцией выяснил, именно так и поступил губернатор Подмосковья. Иные, ну скажем так, недородственники лидеров федерального списка «Единой России» вообще получают паспорта Объединенных Арабских Эмиратов. Как Персидский залив стал тихой гаванью для тихих инвестиций российских чиновников на миллиарды рублей за годы войны, расскажет мой коллега Звиат Джетлишвили.
20: Фонд борьбы с коррупцией обнаружил паспорта Арабских Эмиратов у семьи главы МИД России Сергея Лаврова, возглавившего избирательный список «Единой России» на грядущих выборах в Госдуму. Ну как у семьи, точнее у возлюбленной министра Светланы Поляковой и ее дочери. Официально Лавров и Полякова в браке не состоят, а Лавров вообще женат на другой женщине.
15: Это Сергей Лавров, один из лидеров списка «Единой России», человек, который уже много лет возглавляет наш МИД. Но оказалось, что семья министра иностранных дел России владеет паспортами не только России. Вот смотрите, это Светлана Полякова, возлюбленная лидера «Единой России». Она получила гражданство Эмиратов по основанию за заслуги перед государством. Интересно, за какие такие заслуги? Ну окей, зафиксировали. Дочь Поляковой, то бишь падчерица Лаврова, Полина Ковалева, у которой до этого ФБК находил имущество в Англии, и она там жила много лет, получила паспорт 11 днями раньше, чем ее мама, любовница Лаврова, 17 декабря 2022 года, по основанию трудоустройства.